0: Друзья, политический и общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
1: Приветствую.
0: Ну, давайте начнем с преддверия 9 мая. Каждый раз, как только мы приближаемся к этому великому празднику, начинается какая-то, с другой стороны, гнусная возня. Президент России объявил перемирие одностороннее, да, вот гнусная возня как раз началась после этого. Зеленский свой вариант предложил несколькими днями ранее. В этот же день, когда он предложил, состоялась атака на крымский российский город Джанкой, и человеческие жертвы, в том числе и дети, пострадали. Ну и тут же нас обвинили в том, что мы нарушили режим прекращения огня, который был объявлен Зеленским, к которому мы не присоединились. Вот что это за игры? Я уже наших экспертов сегодня спрашивал неоднократно. Такой же вопрос вам адресую.
1: Ну, дело в том, что, очевидно, западные страны, они заинтересованы в том, чтобы показать на 9 мая, на День Победы, все-таки тот факт, что нацизм в, как минимум, Украине и Евросоюзе возрождается, и вполне логично, что они готовят ряд диверсий, терактов на территории Москвы, и, конечно же, наши правоохранители сейчас в этом направлении активно трудятся для того, чтобы обнулить на корню все вот эти попытки, очевидно, использовать будут прокладку в виде так называемых украинских спецслужб. Вот, и, конечно, если просто развивать эту логику, безусловно, западные страны сейчас, гауляйтеры Украины, поставили также задачу медийно, так сказать, подготовить почву для того, чтобы на 9 мая максимально постараться поднагадить, и, конечно же, уверен, там будут атаки дронов и различные попытки диверсии и так далее, и поэтому нужно просто понимать, что на самом-то деле у нас уже который год, пятый год, идет прокси-война против самой главной военно-политической силы в мире, и поэтому, очевидно, издержки этой прокси-войны, они выглядят по-разному, в том числе и, конечно же, повышаются риски безопасности, и поэтому, конечно же, определенные есть и нововведения, отключение интернета вот, в ключевых зонах и так далее. Это абсолютно нормальная, приемлемая история, и, конечно, нужно готовиться к тому, что пока прокси-война против блока НАТО не выиграна, очевидно, такие провокации будут, и поэтому не случайно мы видим просто глупейшие провокации. Зеленский заявил там про каким-то перемирие, сам же его нарушил, потом обвинил всех вокруг, что за него это кто-то сделал, и, очевидно, удары натовских дронов «Камикадзе» и по территории Крыма, и по другим областям не прекращаются и не прекратятся, потому что, конечно, нужно понимать, что это системная проблема, и вот никакого мирного соглашения США или с Британией, или с Евросоюзом еще не подписано, значит, в любом случае финансирование, поставки оружия, боеприпасов, они в любом случае продолжатся натовской частной военной компании ВСУ, и, очевидно, решаться все будет на поле боя.
0: И сейчас они, кстати говоря, анонсировали на 330, что ли, миллионов долларов поставку бомб авиационных JDAM. Вот не знаю, может, я неправильно произношу, не силен, так сказать, в военной номенклатуре.
1: Это одна из последних модификаций авиабомб американских с модулем коррекции планирования. И обратите внимание, нет проблем никаких с финансированием всей этой истории, нет никаких проблем с ограничениями там, при покупках новейших систем вооружений и так далее. Естественно, чтобы ненормально функционировали эти авиабомбы с модулем коррекции планирования, они должны, естественно, опираться на американскую группировку спутников, потому что они все подвязаны под эти конкретно спутниковые группировки, и, собственно, только так эти бомбы можно более или менее эффективно использовать. И, конечно, в этом отношении мы просто еще раз видим, как вроде как Трамп и рассказывает всем, что в отношении России он голубь мира, но по факту этот голубь, значит, продолжает просто откровенно гадить, потому что в социальных сетях мы слышим одни заявления, в СМИ слышим вот все хорошее, а де-факто мы видим такие вот не очень адекватные поступки. И, конечно, это все способствует тому, чтобы градус конфликта продолжал расти. Причем он и так уже, в принципе, на самом максимуме. Там немножечко еще вот подрасти, и будет уже порог применения ядерного оружия, как минимум тактического.
0: Ну и на этом фоне понятно, что народные избранники, они иногда в нервическое состояние приходят и делают некие заявления, да, может быть, действия за этим не воспоследуют, но тем не менее. Один из депутатов предложил, например, ввести обязательную военную подготовку для тех, кто собирается за рубеж, вот этот вот возраст 18 до 22. Другой, например, говорит о том, что нужно аннулировать все справки об инвалидности. Вот это можно считать, я не знаю, какими-нибудь градусами или там рисками в градуснике? Они температуру общества показывают? Если показывают, то в каком смысле?
1: Общества нет, а вот плачевную ситуацию внутри натовской частной военной компании ВСУ – да. Потому что, очевидно, пушечного мяса не хватает, и многие командиры наемников, они просто напрямую обозначают, что если пушечного мяса не будет в нужном количестве, тогда фронт будет обрушаться, ломаться, рушиться. Вот, будут прорывы русской армии, и, конечно же, все эти депутаты, они понимают, что это все напрямую угрожает непосредственно их шкуре. Потому что, естественно, когда русская армия зайдет в Киев, эти все персонажи пойдут по одной статье, как военные преступники и подельники режима Зеленского. Они это все, конечно, понимают. Далеко не все из них смогли в нужной мере себе обустроить запасные аэродромы в странах Евросоюза для своих семей там и так далее. Поэтому, конечно, очень многим режимникам Зеленского страшно, потому что они понимают, ситуация усугубляется. И тут еще можно добавить, что также вот уже объявили о том, что все-таки негласное такое распоряжение срочно сократить количество забронированных людей на ключевых предприятиях на 20% просто снизить нужно, потому что, естественно, нужно хоть чем-то наполнять натовскую частную военную компанию ВСУ. И все эти маркеры, они опять же говорят о том, что уровень дезертирства очень-очень высок, потому что до того, как эти данные засекретили со стороны режима Зеленского, потому что раньше можно было просто по количеству уголовных дел по дезертирству определять, сколько сбежало из натовской ЧВК ВСУ конкретно людей, только официально. И там уже цифра была как минимум на несколько месяцев назад в 21 тысячу человек. И это только официально. Неофициально это, конечно же, было 1025-30. Сейчас получается логично предположить, что эта цифра постепенно подбирается к 35 где-то тысячам в месяц. А это для натовской ЧВК ВСУ тоже колоссальная история. И, естественно, бандам ТЦКшников нужно как-то эти условно 35 тысяч компенсировать, а то и даже под 40. И в этом плане как бы у них цифры растут, которые им спускают сверху, а физической способности по наловить столько людей, очевидно, у них просто нет.
0: Ну, тут еще, кстати, одна креативная идея возникла у того же вот Сергея Нагорняка, который говорил о справках. Он предлагает сделать официальной систему, когда люди могут откупиться от армии. То есть, ну, деньги должны нести, там, не знаю, не в ТЦК или еще куда-то, а непосредственно, значит, на нужды обороны. То есть официально заплатил какую-то сумму и не служишь. Как вам такая идея? Имеет она, скажем, перспективы?
1: Вот финансировать режим Зеленского – это еще с кармана получается людей. На самом-то деле просто депутат не до конца понимает, что эта система давным-давно уже выстроена. Потому что банды ТЦКшников и полицаи, и СБУшники, они, в принципе, уже давным-давно, вот уже пятый год фактически занимаются бизнесом по похищению людей, а потом требуют у семей выкуп за этих людей. И если раньше, например, где-то с 2014 года этим промышляли только СБУшники, то есть это служба безопасности, вот то Порошенко, то вот сейчас вот уже Зеленского, И там схема была достаточно простая. То есть брали какого-нибудь богатого бизнесмена, говорили, что он финансирует на Донбассе вооруженные формирования, делали ему статью уголовную, по которой нельзя выйти под залог или там под личное обязательство или на домашний арест. Ну и предлагали закрыть уголовное дело при выплате определенных денег. Собственно, уже с 2022 года такая же история уже начинала зарождаться в бандах ТЦК и полицаев, потому что, конечно, масштабы у них были поскромнее, нежели у СБУшников, но если брать с точки зрения количественного, то, очевидно, масштабы уже даже переплюнули те, которые были там в СБУ и так далее, потому что похищение людей и требование выкупа с семей, это уже стало, поставлено было на поток. И, очевидно, начиналось это активно с Одесской области, а потом уже подключились и все остальные. И, конечно, сейчас различный криминалитет, банды, они уже давным-давно все записаны в ТЦК как сотрудники. И помимо того, что получают обычную там зарплату за похищение людей, то, конечно, также получают еще и свою долю с учетом вот таких вот преступных схем. Если вам кажется, что похищение людей и требования выплат семей — это где-то там про Африку или там про Ближний Восток на худой конец, то нет, собственно, на Украине такая история процветает, и она выглядит, конечно, бывает, когда просто человека похищают и говорят, что выйти из бусика стоит там $1000 или там $3000, выйти из отделения ТСК это уже стоит $5000 или $10000, ну, а сбежать с полигона, чтобы никто не искал, это там далее вот в сторону увеличения. Но это как бы схема такая самая простая. Ну, а что касается там более серьезных схем, так это вот, конечно, богатые семьи вычисляют, потом похищают мужчин с этих семей конкретно, и потом уже требуют и 30, и 40, и 50, и $100000. То есть эта история, тут уже вот тут подход именно творческий с точки зрения вот криминальной среды. Эта вся история, к сожалению, стоит сейчас на потоке, и поэтому, конечно же, с этого всего идет определенный процент сначала СБУ, то есть той структуре, которая все это дело покрывает. Ну и, конечно же, в офис Зеленского также вот идет доля с этого бизнеса, потому что на вот остатках Украины это уже давным-давно именно вот бизнес в таком криминальном классическом понимании, который приносит на самом-то деле огромные доходы, и сворачивать этот бизнес, очевидно, никто не планирует, потому что криминальные элементы, которые в ТЦК, и в принципе ТЦКшники, это люди, которые с максимально пониженной социальной и прочей ответственностью, то, безусловно, это все вот маргиналы и люди, которые конченые, предатели, вот, с которыми нормальные люди за руку точно здороваться не будут. И, очевидно, конечно, это все отребье сейчас просто максимально монетизирует свое положение с учетом натовской оккупации остатков Украины.
0: Кстати говоря, наш губернатор Херсонской области, простите, чуть не сказал Харьковской, Владимир Сальдо сказал почему-то о тяжелой обстановке в Херсоне. Сказал, что давление силовиков усилилось, мобилизационные облавы проводятся, военные объекты рядом с, или просто военные дислоцируются рядом с гражданской инфраструктурой. Это усилилось? Что изменилось? Почему он вдруг об этом сказал? Есть какая-то информация?
1: Но я думаю, что тут оно обусловлено тем, жители на вот в Одесской области, в остатках Херсонской области, которые находятся еще пока под контролем натовской частной военной компании ВСУ, Донецкой области, той же там Сумской, Харьковской, Черниговской и так далее, уже есть осознание, что люди, которые там остались, они, мягко говоря, категорически против настроены режима Зеленского и начинают все более и более активно содействовать русской армии для того, чтобы поскорее освобождение остатков Украины произошло на практике. И поэтому, конечно, режимники Зеленского с прифронтовых регионов в насильственном порядке, в принудительном, проводят так называемые эвакуации, когда просто забирают детей, семей, когда вот мужчин стараются вот максимально загнать в ряды натовской ЧВК ВСУ под страхом смерти и так далее, просто используя тактику такой выжженной земли. И, конечно, с учетом вот ситуации в городе Херсоне, люди там, конечно же, уже очень давно ждут освобождения, и, конечно, по этим людям прицельно ведется работа, и тут с учетом деятельности банды ТЦК и полицаев очевидно, что страны Евросоюза, Британия и Соединенные Штаты за людей там уже никого не считают. Для них уже наличие паспорта гражданина Украины – это определенное клеймо раба, которого можно убить, там, посадить, унизить и так далее. И поэтому, конечно, особый зеленый свет у банд ТЦКшников конкретно по этим людям. И уровень террора, к сожалению, там просто колоссальный. И об этом в любом случае многие говорят, особенно те, у кого есть понимание, какая там ситуация на данный момент. Потому что ситуация для людей очень и очень тяжелая. И, очевидно, у людей нет на руках необходимого количества оружия для того, чтобы дать организованный отпор.
0: Но вот тут вот еще один такой момент есть. Ведь те, кто сейчас живет в Херсоне, это люди, которые не ушли с нашей армии. Ведь тогда же обещали даже сертификаты, но не то, что обещали, выдавали сертификаты, чтобы люди могли жилье на территории Российской Федерации купить. То есть, наверное, можно предположить, что большинство из тех, кто осталось, это сочувствующие Украине, да, тогдашней. Вот даже их уже довели, вот как надо понимать.
1: Но дело в том, что здесь сразу много факторов. Безусловно, часть людей просто по различным вот бытовым причинам не смогли уехать, потому что у кого-то квартиры, дома там и так далее, и людям все это оставлять просто было морально тяжело. Кто-то физически просто не успел сориентироваться и не понимал, насколько серьезная угроза, потому что до конца же там ясности не было. Вот. Ну и, конечно, был процент тех людей, которые полагали, что все-таки с учетом того, что блок НАТО, он таким образом максимально пиарился в первые там несколько лет конфликта с Российской Федерацией, что, мол, чуть ли не там каждый регион они там засыпят деньгами, что там распределили уже, каждая страна Евросоюза взяла себе по определенной области на Украине и будут ее сейчас там восстанавливать, финансировать и так далее. Вот, многие еще жили в таком куполе натовской пропаганды, который, естественно, уже на там 3-й, 4-й, 5-й год просто развалился в пух и прах. И все больше стало очевидно, что банды ТСКшников и полицаев просто максимальному уже количеству населению начинали объяснять на практике, что никакого светлого будущего в ЕС и НАТО не будет, а будет конкретно вот террор, грабежи, похищения, убийства. Это все будет, а все остальное, это, как говорится, развеялось. И, конечно, многие люди стали четко понимать, что русская армия на практике являлась освободительной армией, и, естественно, сейчас они уже понимают, что такое натовская оккупация, но поезд ушел, сделать уже особо ничего нельзя, и тут уже нужно каким-то образом людям выживать, поэтому мы видим такую вот именно позицию обычных людей.
0: Но получается, что исключительно материальные, скажем так, решения, экономическое решение, потому что, ну как же, патриотизм, родина, все же по-разному это понимают, может быть, или нет?
1: Но дело в том, что если брать даже психологию, например, там разрушение там жилища, там квартиры или дома для людей, которые там всю душу туда вложили, это по психологии даже вот на уровне, можно сказать, вот смерти этот страх воспринимается. И поэтому здесь, безусловно, люди убеждали себя разными аргументами, почему стоит остаться там, где ты есть, и каким-то образом в любом случае как-то уже дождаться процесса полного освобождения и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что ситуацию ни в коем случае нельзя мазать одной краской. В любом случае, каждая история, она индивидуальна. И очевидно сейчас, как можно, вот уже большее количество людей прекрасно понимает, что из себя представляет режим Зеленского. Если ранее были какие-то по этому поводу вопросы, мысли, размышления, были какие-то там варианты и все остальное, сейчас этих вариантов просто нет. И большинство людей уже четко понимает, что это самый настоящий оккупационный режим.
0: А на чем тогда все это держится? На чем украинская армия, ну ВСУ я имею в виду, так сказать, сдерживает позиции?
1: Но дело в том, что очень многие наемники в ЧВК ВСУ, они уже повязаны кровью, они понимают, что приход русской армии – это для них смертный приговор или там пожизненное заключение. И поэтому они, конечно, осознают, что никакой амнистии им точно не будет. И поэтому они вынуждены просто в этой мясорубке существовать. Это одна история. Вторая – это, конечно же, натовская частная военная компания ВСУ. Это система принуждения. И там в любом случае максимально жесткий контроль, и там не так просто куда-нибудь исчезнуть и так далее. Вот, то есть там страхом смерти очень активно пользуются, и конкретно западные спецслужбы в этом деле, к сожалению, поднаторели, особенно с учетом их богатого опыта, террора и вот создания таких вот частных военных компаний по миру и террористических организаций тоже. Вот, поэтому, и очевидно, также финансовая часть тут не последняя, потому что когда на территории отсутствует какая-либо вот нормальная работа, а только вот один работодатель, один натовский ЧВК ВСУ, многие также вот идут чисто для того, чтобы вот себя успокаивать тем, что они вынуждены кормить свою семью, и поэтому где-то они там сбоку якобы постоят, но в конечном итоге опять попадают в вот эту вот мясорубку и уже постепенно. Постепенно приходит осознание, что в любом случае никакой амнистии им точно не светит, и в конечном итоге для них это закончится в любом случае очень и очень плохо.
0: И только 32% киевлян говорят на мове, да, на украинском языке, а 75% не посещали языковые курсы. А вот это что за феномен? У нас 2 минуты еще осталось до конца первой части. Давайте эту тему начнем. То есть, если у человека, ну, скажем, вот он патриотически настроен к Украине, раньше разговаривал по-русски, а теперь вот, значит, хочет переучиться. А получается, что таких немного?
1: Ну, на самом-то деле 30% украиноязычных, это еще завышенная на самом-то деле оценка, потому что, безусловно, много было приехавших с Западной Украины и так далее, но Киев, он всегда был русскоязычным городом. Поэтому тут, на самом деле, нет вообще ничего удивительного. И просто натовская пропаганда вот развивала мысль вот медийная о том, что где-то там, может, чуть ли не там весь Киев заговорил на украинской мове, потому что, видите ли, прокси-война блоканата с Россией случилась. Но реальность, она совершенно другая. И вот, конечно, у людей и был поначалу определенный страх, что, мол, нужно срочно переходить на украинский язык, потому что могут какие-то банды неадекватов и нацистов их просто убить. Но, тем не менее, уже на 5-й год, с учетом постоянной такой угрозы, людям просто уже плевать, поэтому все уже пользуются тем языком, который родной, и, конечно же, в большинстве своем это русский язык, и тут, на самом-то деле, из песни слов, как говорят, не выкинешь, и статистика это все подтверждает. А с учетом огромного количества людей, которые переехали на Западную Украину, в Центральную Украину, собственно, людей, которые говорят на русском, уже там увеличилось. Ну, а как показала практика, такие люди, они уже автоматом там также начинают развивать свой язык, несмотря на местные особенности и диалекты, как показала практика.
0: Дмитрий Василец, политический общественный деятель, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
1: Политический общественный деятель Дмитрий Василец на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Продолжаю, в общем, лингвистическую тему, ну, практически, хотя политическую тоже. В Киеве переиздали экстремистскую запрещенную «Майн кампф». Это, ну, у меня иногда возникает ощущение, что многое из того, что они делают назло нам. Это вот из той же серии или все-таки хотят идеологически подпитываться? Как считаете?
2: Но дело в том, что здесь, конечно, нужно более широко посмотреть на данную проблематику, потому что такие вот эпизоды, они, естественно, показывают стремление вот оккупированных блоком НАТО территорий и остатков Украины к нацизму. Что естественно, потому что если мы посмотрим в корень, а кто же являлся первопричиной подобной ситуации, когда сейчас вот уже гражданская война на Украине по полной программе идет, и вот сейчас уже и Российская Федерация включилась в эту историю через СВО, то мы упремся конкретно в олигархат украинский, который, как оказалось на практике, часть западного олигархата с западных стран. И вся эта тема, она упирается также в конкретные цели западных стран, которые на протяжении более чем 100 лет уже на самом-то деле проявляются. Ведь геноцид русского народа, он начался не вчера и не 10 лет назад, потому что многие забыли про концлагеря Талергов, Терезина. Это, между прочим, первые вот концлагеря в Европе, которые еще формировала Австро-Венгерская империя, и туда отправляли людей на основании того, что люди идентифицировали себя как русские. Это в основном касалось русин с территории Западной Украины, современной там Словакии, Венгрии и так далее. И туда десятки тысяч просто людей загоняли, потому что люди себя считали русскими. И нужно было что-то делать с этими людьми. И ничего лучше не придумали тогдашние западные элиты, кроме как просто согнать их и уничтожать. Так появились первые в Европе концлагеря, а потом уже при Гитлере эти концлагеря, естественно, уже были масштабированы. И количество жертв там просто уже поразило все человечество на самом-то деле. И при этом всем нашествие гитлеровских войск, это же по сути объединенные армии Европы были, потому что там были и венгры, итальянцы, в общем, кого там только не было.
1: Ну, румыны, да, кстати.
2: Конечно,
1: говорили,
2: конечно.
1: Говорили мы сегодня об этом уже.
2: Да, и в этом моменте мы тоже видим попытку геноцида русского народа, потому что фактически вот это был такой крестовый поход уже против нашей русской цивилизации, ну и закончился этот крестовый поход известно чем, мы будем праздновать скоро 9 мая с учетом разгрома гитлеровских войск, но по факту, если мы просто по цифрам посмотрим, то больше всего вот эти все попытки, вот они коснулись именно нашего русского советского народа, и это, конечно, цифры просто колоссальные. И тут ни в какое сравнение не идут жертвы других народов. И при этом всем мы также должны понимать, что вот такая попытка, организованная западных стран, уничтожить русскую цивилизацию, она, естественно, сейчас вот повторяется прямо на наших глазах. И вот, например, недавно прошла дата трагедии в Одессе, сожжение людей 2 мая в Доме профсоюзов, и, собственно, наша команда также очень активно сейчас продвигает, в том числе и на международном уровне, необходимость признания сожжения людей 2 мая как акт геноцида против русского народа, потому что люди в Одессе, как известно, идентифицируют себя как русские, и по факту это просто в 2014 году тогда был яркий пример, каким образом вот олигархат международный опять же проявил те же самые фактически нацистские вот свои сущности, и мы видели просто демонстрацию такую вот особо показательную казнь мирных безоружных людей, которые просто не хотели идти в Евросоюз или в НАТО, куда их так активно тянули. Вот, и, конечно, если мы посмотрим в корень проблемы, то все забыли про олигархов украинских, которые за всем этим стоят, за сожжением людей. А это и такой персонаж, как Палица, а это и Коломойский, это и Порубий, ну и далее по списку. То есть, понятное дело, с Порубием уже проще, его уже наказали местные вот неравнодушные люди, ну а, собственно, остальные пока еще здравствуют. И в этом отношении очень важно также вот все вот эти вот фактически акты геноцида против нашего русского народа ни в коем случае не забывать и, естественно, фиксировать их и максимально разбираться по каждому этому факту, потому что если посмотреть в первопричины, очевидно, мы тут увидим здоровенные уши украинского как минимум олигархата. Но если посмотрим еще серьезнее, то уже мы видим уши западного олигархата, корпораций BlackRock, Vanguard и так далее, потому что по удивительной случайности они, оказывается, владеют, вот уже переписали на себя в частную собственность миллионы гектаров украинских чернозёмов. Тут и всплывут компании Трампа, которые записали на себя украинские недра. И вся эта история на самом-то деле именно про власть олигархата, фактически, которая выражается в нацизме. И на Украине он просто более ярко проявляется. И поэтому не случайно наша команда, несмотря на то, что нам не дали проводить вот в столице мероприятия, они не возле и вот украинского посольства, потому что это территория, как-никак, в рамках международных различных обязательств, это территория Украины считается. И, собственно, на других локациях, для того, чтобы именно с этой точки зрения позиционировать трагедию 2 мая. Вот. Безусловно, здесь нужно, конечно же, это обозначать как вот часть геноцида русского народа и разбираться, а почему так случилось, и, собственно, нужно в первую очередь также и странам Евросоюза давать понять, что их ждет, потому что если они думают, что сожжение людей в Доме профсоюза это где-то далеко, это там больше 10 лет назад, то по факту это все очень быстро может аукнуться прямо уже у них в странах, потому что точно так же во времена гитлеровского нашествия они себе, ничего не подозревая, жили себе спокойно и мирно и думали, что все хорошо, а по факту их просто загнали в условия, когда их просто направили вот на уничтожение русской цивилизации, и для них это закончилось просто огромным количеством смертей и в конечном итоге вот ужасными последствиями. Сейчас ситуация на самом-то деле очень и очень напоминает конкретно вот подготовку вот такого общеевропейского вторжения на наши земли, а с учетом наличия ядерного оружия, очевидно, вся эта история гарантированно ничем хорошим не кончится уже для всего человечества. И здесь я думаю, что вот страновые элиты, которые все-таки еще что-то могут на территории стран Евросоюза, нужно просто, чтобы они подумали, каким образом сейчас их хотят использовать. Это касается и Польши в первую очередь, и Прибалтики, и Финляндии, потому что мы видим, что эти страны кидают в топку войны в первую очередь, вернее, толкают сейчас активно. Вот, и, конечно, с точки зрения даже вот какой-то рациональной, безусловно, все вот эти вот латентные нацисты, которые и в Лондоне, и в Вашингтоне, и в Брюсселе позаседали в Еврокомиссии, они делают все возможное для того, чтобы еще раз максимально сильно ударить по нашей русской цивилизации и вот в попытке каким-то образом ее сокрушить или взять под контроль. Очевидно, все это никаким успехом для них не кончится, это просто факт, но тем не менее такие планы очевидно имеются, и то, что мы видим на протяжении последних лет, это просто яркое тому подтверждение.
1: Ну и еще одна важная тема, насколько я понимаю, очередная серия пленок Миндича готова к обнародованию, по крайней мере, слухи об этом идут, и, может быть, подтверждением этому стали санкции, которые Зеленский ввел против бывшего главы администрации или там офиса президента Андрея Богдана или Богдана. Некоторые депутаты
2: Богдана,
1: да, в московском волейбольном «Динамо» играет. Денис Богдан хорошо играет, кстати. Так вот, Богдан, как считают некоторые, слил вот вот эти самые пленки. И в них, может быть, даже фигурирует супруга президента Елена Зеленская. Вот что скажете, что там за возня началась?
2: Ну, вот, как я и говорил, это слив этих пленок Миндича, так называемых, с квартиры Миндича, в которой был фактически коррупционный офис банды Зеленского. Он произошел не с подачи Вашингтона или Лондона, потому что, очевидно, если бы это все было с их подачи, то публикация, она бы проходила через Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое принадлежит на правах частной собственности посольству США в Киеве. Тогда бы через них все делали. А с учетом того, что делают это все экзотическим таким образом, когда журналисту дают возможность зачитать у себя где-то на видео материалы дела, в которых есть распечатка переговоров, которые проходили в офисе вот коррупционного Зеленского, вот, который принадлежал Миндичу, то есть эта вся история, она четко демонстрирует, что да, действительно, это просто внутренние разборки, и, конечно же, вот часть персонажей, которые раньше представляли команду Зеленского, они желают максимально сильно ударить по самому гауляйтеру Украины для того, чтобы, естественно, больше иметь вероятности за просто сесть на его место. И в этом отношении, конечно, они просто выбросили в медийное пространство данные пленки, но сейчас странная ситуация, такая нелепая, можно сказать, потому что в воздухе завис немой вопрос, а дальше что? Потому что если бы это все летело с Вашингтона или Лондона, или хотя бы там с Брюсселя, эта история, она бы имела сразу гарантированные последствия для легитимности и для вот, безопасности Зеленского, его бы просто обнулили. А так, получается, отмашку хозяева не дали на обнуление Зеленского, а местные там все это дело уже запустили. То есть, можно сказать, фальстарт сделали. И вроде как, а что дальше делать? Команда-то с Вашингтона и Лондона на устранение Зеленского, она-то не поступает. А вроде как, оно же коррупционный скандал вроде как уже есть.
1: Так и... первый раз, что ли? А как с Резниковым было? И со всеми остальными, там, с Яценюком.
2: Ну, там подумаешь. Последовательная история для того, чтобы не слишком сильно наезжали на заграничную частную собственность в виде Национального антикоррупционного бюро, специальной антикоррупционной прокуратуры, антикоррупционного суда, потому что западные страны, они же выстроили под себя полностью все это дело альтернативные, так сказать, правоохранительные органы, которые занимаются чиновниками и депутатами. И нужно было, так сказать, в рамках баланса поддерживать, так сказать, коррупционную составляющую и демонстрировать, что, мол, эти органы трогать нельзя. В конечном итоге Ермак решил, так сказать, махнуть шашкой, и в конечном итоге его слили. И сейчас вместо Ермака уже пан Буданов, который более четко выполняет команды из Вашингтона и Лондона. И поэтому это просто абсолютно другая история, потому что там конкретно били по определенным там шестеркам. Угу. А в этом плане конкретно удар по Зеленскому, причем удар, который не согласован. Естественно, последствия от этого удара будет ровным счетом, разве что имиджевые, и то в больше информационной среде, потому что с точки зрения документа оборота, вот посадок некоторых там персонажей, которые к этому всему причастны, мы видим, что никаких вообще последствий просто нет от слова совсем. И это просто еще раз показывает, насколько все-таки внешнее управление над остатками Украины жестко простроено.
1: А, да, мы должны протитровать Буданова, он экстремист, террорист и так далее. Вот. Ну, хорошо, а вот довольно резкие слова бывшего пресс-секретаря, бывшего главы офиса, вы как их трактуете? Вот почему им рот не зажимают? Ведь это же во вред, собственно, Украине. Как прокладки, как, так сказать, вот меча, который бьется с Россией. Это же все не на руку играет режиму Зеленского.
2: Ну, безусловно, не на руку, но заткнуть всех, очевидно, нельзя. И тут логика какая? Ну, пусть они напишут в социальных сетях. И дальше что?
1: Ну, это будут рассказывать. Это будут читать украинцы, которые будут плохо воевать.
2: Дело
1: с русскими,
2: в том, что
1: нет?
2: Если бы это было в первый или во второй год войны, да. А сейчас уже у 99,9% граждан Украины, обычных я имею в виду, уже абсолютно четкая картина в голове о том, что Зеленский — это гауляйтер, это ставленник оккупационной власти, по сути, это чистейшее зло, вот, и персонаж, который абсолютно не отвечает за свои слова и действует просто для того, чтобы максимально уничтожить людей, которые на Украине живут, и это уже очевидный факт для людей, его не надо там как-то доказывать, и то, что коррупция при Зеленском стала больше, и Зеленский сам стал олицетворением этой коррупции, поверьте, люди и так знают без этих самых реляций в социальных сетях, там вот Мендель или кого бы то ни было. Просто вопрос последствий. А что дальше? Ну вот, давайте поразмышляем. Вот конкретно есть прокси-война против России. И стороны этой войны, они тоже известны. И Украина там вообще не фигурирует. Просто как территория оккупированная, которую максимально используют и эксплуатируют людей и так далее. То есть здесь история именно в этом. И поэтому абсолютно до фени, что там думают конкретно обычные граждане, потому что режим Зеленского их давным-давно воспринимает как часть русского народа, коим граждане Украины и являются. И тут, собственно, этих людей только уже страхом и смерти просто держат, чтобы они там не шли и не вот, громили, не бунтовали и каким-то образом не старались освободиться. И в любом случае, даже при этом уровне террора огромном, все равно многие очень активно содействуют русской армии, ВКС РФ для того, чтобы процесс освобождения шел максимально бескровно и быстро. Поэтому здесь нужно ситуацию рассматривать именно с этой точки зрения. Это просто яркий пример того, как действует внешнее управление. И если отмашку не дали хозяева, то гауляйтера никто не тронет. Тут его только так его могут снять. А если Трамп с британским монархом не согласны, можно что угодно, хоть публиковать видео, где там Зеленский вот занимается чем-то совершенно нехорошим с непонятно кем. И абсолютно никаких последствий не будет. Понимаете, в чем дело?
1: Да, объяснят. Еще один блок вопросов связан с оружием. Но мы отчасти уже об этом говорили, про бомбы с УПМК, которые американцы собираются поставить и которые Боинг будет делать. А вот что касается собственной системы противоракетной обороны. Политико пишет о том, что Киев собирается или уже разрабатывает свою собственную систему ПРО, потому что патриотов не хватает. Ракеты все на Ближний Восток переправлены, и здесь большие проблемы. Вот что это за собственная противоракетная оборона? Мы привыкли считать, что они там даже патроны у себя не делают. И тем не менее, то «Фламинго», то там дрон «Баба-Яга», то вот теперь собственное ПРО. Расскажите, вот
2: что
1: это такое.
2: Не надо за «Фламинго», потому что это, во-первых, британская ракета.
1: Да это понятно. Я же на этой... Они же говорят,
2: дроны,
1: что
2: Баба-Яга,
1: нет.
2: «Баба-Яга» — это тайваньская большая история, потому что там заказывают эти дроны, и выпускаются они в интересах натовских стран. И сейчас вот уже, я так понимаю, некоторое производство на территории Евросоюза вот этих тяжелых коптеров начали. То есть здесь абсолютно история четкая и понятная. А что касается там своей системы ПВО, то, как Трамп выразился, если убрать американские военные технологии, британские военные технологии, то останутся в конечном итоге китайские детали, из которых, как из конструктора, что-то конструируют режимники Зеленского вот, за небольшие деньги. И все это, естественно, не представляет никакой военной ценности. Но режим Зеленского, с учетом пиар-возможностей и так далее, громогласно начинают заявлять о том, что это система ПВО чуть ли не режима Зеленского, что выглядит, конечно же, достаточно комично и смешно. Но с точки зрения практической, то, безусловно, просто будут браться натовские дроны-перехватчики различные, дронов «Камикадзе», и выдаваться все эти дроны-перехватчики будут за некую вот систему ПВО режима Зеленского, с учетом того, что объективно у хозяев Украины, остатков Украины, очевидно, ракет ПВО «Патриот» просто не хватает для ведения прокси-войны против России. Сейчас более важный театр боевых действий — это все-таки вокруг Ирана, потому что там, очевидно, у Трампа очень серьезные проблемы, и что дальше делать с той ситуацией, особо никто не знает.
1: Но там неприятно, что в 25-м году в Чехию и Польшу поступило дронов в 40 раз.

0: году в Чехию и Польшу поступило дронов в 40 раз больше, чем до этого. Причем, судя по всему, из Тайваня. Так что тут для нас это не самые лучшие новости. Вроде бы Китай как-то вводит экспертные ограничения, а вот Тайвань-то нет.
1: Ну, очевидно, что страны Евросоюза сейчас активно милитаризуются, и это в любом случае не может не касаться нас. Вот, очень активно сейчас вооружают Польшу, Прибалтику. В Прибалтику, понимая, что у них армия какая-то адекватная отсутствует, сейчас загоняют американские войска, немецкие войска, и там уже около, как минимум, 15 тысяч этих всех персонажей расквартировано по различным локациям возле границ Российской Федерации. То есть в этом плане там подготовка идет полным ходом, и, конечно же, не случайно Соединенные Штаты просто требуют, чтобы страны Евросоюза платили уже даже не 2% ВВП, как это они раньше просили, а сейчас уже хотят целые 5% от ВВП, чтобы каждая страна Евросоюза начинала платить блоку НАТО, а уже на эти деньги огромные закупаются дроны, ракеты у США, у Британии, ну и, конечно же, с Тайваня также, если у них производство налажено различных комплектующих, также и у них заказывают. Поэтому здесь мы видим очевидную историю, которая вот свидетельствует о серьезной подготовке стран Евросоюза к ведению вот войны против России, потому что другого какого-то противника у них просто не существует. Очевидно, западная цивилизация, понимая, что человечество она не может дать ничего, кроме террора, войны и, собственно, смертей, понимая, что русская цивилизация при вот конкурентной борьбе, честной, естественно, сможет предоставить человечеству больше, то, конечно, конкретно западная цивилизация сейчас начинает делать то, что у нее лучше всего получается. То есть это сеять смерть, террор, хаос, разруху, грабеж организовывать, пиратство, кстати, вот уже думали, что это все давно прошло, а нет, уже президент США гордится тем, что он теперь уже как пират, и ВМС США уже как пираты действуют, захватывают танкеры, это оказывается очень выгодный бизнес, потому что и корабль, и товар, получается, это чистый доход уже с точки зрения вот западных стран.
0: Ну, еще, еще хотелось бы на один вопрос получить ответ. Касается он заявления Радослава Сикорски, польского министра иностранных дел, кстати говоря, который сказал, вот если Словакия снимет ограничения на помощь Украине, то мы, может быть, посмотрим, и если они хорошо будут себя вести, то пропустим самолет Фица, который собирается на 9 мая прилететь в Москву. Вот что скажете. Как охарактеризуете польского министра?
1: Дело в том, что польский министр, он олицетворяет такими заявлениями вот колониальный статус Польши, потому что следовать фарватере политики, получается, Вашингтона и Лондона, это всегда очень позорная история, которая предполагает отсутствие суверенитета у Польши. И, конечно, это все бред сивой кобылы, потому что Роберт Фицо может вылететь в Турцию, а с Турции лететь куда угодно, и не обязательно ему спрашивать разрешение у поляков, куда ему там лететь. И с учетом данной простой логики и математики, конечно же, все эти заявления вот этих вот польских фактически шестерок США и Британии, они обусловлены просто медийными воплями и желанием показать свою значимость тогда, когда этой значимости просто де-факто не существует. Это печально, что такие вот площадки используются для такого глупого и дешевого пиара.
0: Культурная держава, литература прекрасная, кино, музыка. Ну вот политики подкачали. Спасибо большое. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель, был в эфире. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Ограничение возможности поступления в магистратуру. Контекст. Два уровня высшего образования в России связать воедино, предлагают депутаты Госдумы. Согласно их инициативе, на вторую ступень обучения, магистратуру, можно будет поступить только после окончания бакалавриата по той же специальности. Не исключено, что после широкого обсуждения эта последовательность будет распространяться на все профессии. Логика абсолютно понятная и прозрачная. Системная связь разных ступеней образования при подготовке специалистов в определенной отрасли не должна разрываться. Однако сейчас, как отмечают народные избранники, программы бакалавриата и магистратуры не вытекают одна из другой. В результате около четверти студентов меняют свой профиль непосредственно в процессе получения высшего образования. По мнению ряда экспертов, такую возможность можно оставить лишь для так называемых смежных специальностей в гуманитарной и технологической сферах. Слухи о том, что осенью этого года отменят магистратуру и бакалавриат, как элементы болонской системы, не имеют под собой оснований. В России с 2023 года идет реформа образования, в результате которой в нашей стране к 2030 году должна появиться национальная модель обучения. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

0: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Иркутске 9, в Южно-Сахалинске полдень. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. США требуют от Европы усилить борьбу с терроризмом. Киев ищет альтернативных Китаю поставщиков компонентов для беспилотников. Издание главных романов Достоевского бьет рекорды спроса в Южной Корее. Далее подробнее. К 2035 году проездные билеты на всех маршрутах можно будет купить в электронном виде. Об этом говорится в концепции развития пригородного пассажирского железнодорожного транспорта, которую утвердило правительство. В числе основных задач – повышение комфорта, экологичности, безопасности перевозок, улучшение транспортной доступности территории, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования перевозок. По данным Кабмина, к концу 2035 года будет закуплено до 7 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава, а объем перевозок пассажиров вырастет не менее чем на 15%. ПВО Минобороны сбило два летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала. Ранее Росавиация сообщила о временном ограничении в работе аэропортов Внуково и Шереметьево в связи с сигналом «Ковер». Нагрузка на российских дипломатов кратно возросла из-за закрытия генконсульств на территории Германии, рассказал в интервью РИА Новости посол России в этой стране Сергей Нечаев. Он добавил, что давление сказывается как на повседневной работе дивизии, включая обеспечение систем жизнедеятельности, банковское обслуживание, операции с недвижимостью, так и на общем фоне работы, вокруг которой искусственно создается атмосфера токсичности. Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз. Об этом говорится в новой стратегии США. Вашингтон требует от Европы, которую называет важнейшим и долгосрочным партнером в этой борьбе, немедленно усилить контртеррористические меры в регионе и призывает, как родину западной культуры и ценностей, остановить свой сознательный упадок. Киевские власти рассматривают Тайвань в качестве приоритетного альтернативного Китаю партнера для производства компонентов для беспилотников. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на украинский аналитический центр Snake Island Institute. По его данным, производители беспилотников отдают предпочтение Тайваню из-за его компетенции в микроэлектронике и навигационных системах. Издание отмечает, что экспорт тайваньских дронов в Европу в прошлом году вырос более чем в 40 раз. При этом крупнейшими рынками стали Польша и Чехия. Журналисты напоминают, что Украине необходимы миллионы дронов в год, а текущий выпуск в Тайване не превышает сотни тысяч единиц. Кроме того, китайская продукция сохраняет значительное преимущество в цене. Продажи первого в мире собрания главных романов Федора Достоевского в одной книге в Южной Корее превысили 200 тысяч долларов, рассказала РИА Новости переводчица романов, доктор наук и специалист по славянской культуре и литературе Ким Чон А. Издание, которое объединяет романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», уникально своим переводом на корейский. Его автор Ким Чон А, который занимается за вклад в популяризацию русской литературы, в этом году была включена в шорт-лист претендентов на Пушкинскую медаль. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Комиссар исчезает.
2: Здравствуйте, друзья! Публицист Дмитрий Ольшанский, постоянный ведущий этой программы в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
3: Алексей, добрый вечер и всем добрый вечер.
2: Надо сказать, что политики в наших эфирах стало поменьше в эти поздние апрельские, ранние майские дни. Может,
3: ну,
2: это
3: оно
2: хорошо?
3: И хорошо, конечно, конечно, потому что хочется иногда от нее немножко отдохнуть.
2: Но вы хотите песен, их есть у меня, как говорится. Обсуждаем, начинаем обсуждать одностраничный меморандум между Соединенными Штатами и Ираном, который предполагает прекращение огня, затем 30-дневное обсуждение способов открытия Ормузского пролива с обеих сторон. Иран вроде бы согласился на мораторий на обогащение урана, вывоз урана из страны, обогащенного уже, отказ от стремления к обладанию ядерным оружием, хотя вроде бы они и до этого об этом говорили, ну и допустил инспекции на своей территории. Вот это основные пункты, я не знаю, может быть, что-то другое обратили.
3: Нет, я думаю, что, понимаете, ничем это не кончится на самом деле, потому что мы уже понимаем теперь, когда вся эта история, сколько она уже, третий месяц, мне кажется, она длится, и понятно, что она будет длиться еще очень долго. Потом опять выяснится, что кто-то кого-то не так понял, что американцы не совсем это имели в виду, что Иран совсем не это имел в виду, кто-то опять нанесет удар по каким-то суднам, значит, кораблям в этом проливе, Трамп опять напишет гневный твит, потом будет опять удар какой-то, так сказать, американский, и так далее, и так далее. Это бесконечная история, в которую американцы ввязались. Ну вот по образцу тех бесконечных историй, которые происходят у Израиля, в общем, с значительной частью государств, которые его окружают, ну, государства и общности, это и Палестина, и Хуситы, и Ливан, и Сирия, и тот же Иран, да, с ними со всеми, вот только с Египтом и Иорданией прекратилось, когда в 20 веке они все там воевали, особенно с Египтом, да, очень воевали хорошо, много, но, правда, без успеха для того же самого Египта, но они прекратили, а вот, вот теперь все остальные, это все тоже продолжается десятилетиями, и, конечно, если бы в Америке был какой-то режим неограниченной пролонгации власти одного человека, ну, примерно как, даже как вот израильский, где за счет того, что это парламентская система, премьер-министр, конечно, может очень долго сидеть во власти.
2: С 86-го года Нетаньяху.
3: Нет, он, конечно, ну, не свой, нет, нет? Премьер-министром нет, он не мог быть в 86-м году, мне кажется. Но, конечно, он, ну, в общей сложности, я думаю, лет 15 точно уже премьер-министр, там, с перерывами и так далее. Ну, лет 15
2: ну,
3: точно.
2: Ну, я проверю себя,
3: ну, много,
2: могу ошибаться.
3: Да, много, да. Но, наверное, до этого он был и министром и так далее, входил в разные кабинеты. Вот, но это очень там все длится долго, да, бесконечно практически. И американцы, они тоже ввязались в такую историю, которая не имеет ни конца, ни края, но которая поддерживается, скажем так, в режиме низкой интенсивности. То есть никто не использует каких-то вооружений или методов, которые бы привели к какому-то массовому геноциду. Американцы не ввязываются в эту войну по-настоящему большими силами. Но она все равно, конечно, естественно, что она является одним из тех факторов, которые подтачивают рейтинги Трампа. И, конечно, он этой войной в итоге, я думаю, очень сильно навредит республиканцам на осенних выборах в Конгресс, что, впрочем, на самом деле всерьез не должно нас интересовать, поскольку уже совершенно понятно всем давным-давно, что от этих самых республиканцев мы ничего интересного не получим. И даже не только мы, но и политическое, дипломатическое руководство России ничего от них не получит, никакой разницы нам нет. Удержат они большинство в Конгрессе, проиграют они. Нам, может быть, даже было бы интереснее посмотреть на демократов, что они будут делать и так далее, но ничего не получается у нас с ними. Так что, если их Трамп их тянет вниз, ну, значит, и такая их судьба.
2: Ну, хотя человек нарисованный на куске старого холста есть. Анкоридж был, там слова всякие.
3: Да, да, ну это все
2: Уитков,
3: да, оказалось, это все просто пиар, да, пиар какие-то инициативы, предназначенные для того, чтобы об этом сказать, написать, вот, отрапортовать, порадоваться, репостить и так далее. Больше никакого смысла в этом нет, никакого отношения, как уже теперь совершенно объективно понятно, к серьезной дипломатии все это не имеет. Так что волей-неволей будем следить дальше за развитием этого сюжета, но ничего, не, так сказать, не ждем от него.
2: А просто перестать прекратить нельзя, вот взять и прекратить. Они же никуда не вторгались, они просто ударили ракетами, ну и ударили.
3: Ну, здесь никто ничего не может добиться в этой истории, потому что американцы, ну, Трампу уже нужно все время говорить о победе, но все прекрасно при этом понимают, что никакой победы нет, да? Ее не существует. Но, с другой стороны, Иран...
2: И поражения нет.
3: Да, но Иран не может нанести американцам какого-то действительно большого ущерба. Так что, в общем, все просто заняты тем, что пытаются как-то поддерживать какое-то благородное, решительное выражение лица таким образом, чтобы ущерб при этом был минимальным, но и не более того.
2: А зато Urals, я где-то прочитал, тоже не проверял, теперь стоит дороже, чем бренд.
3: Вот это реальное, да. Вот единственное как бы реальное для нас следствие всего происходящего, это то, что, ну, по крайней мере, на какое-то время, да, нефтяные цены, они нам сыграли в плюс. Но, впрочем, тут нельзя забывать о том, что весь этот процесс торговый уже не зависит только от цены. Он зависит, например, от того, как происходит погрузка, доставка, транспортировка. Не мешают ли этому какие-то враждебные нам силы? Они, конечно, этому активно мешают, мы это все знаем. Да? Поэтому тут тоже нельзя делать такого вывода, что если цены на нефть растут, то у нас сейчас просто все будет исключительно хорошо, все проблемы решены. Так не будет, к сожалению, потому что нефть должна пройти очень долгий путь от каких-то цен до, так сказать, конечной точки для потребителя и так далее. И совсем не всегда это все гладко получается.
2: Ну вот многие темы из тех, которые выбрали, они совпадают с теми, что мы сегодня уже обсуждали, да? Но вот одна из них, я не знаю, почему она вас заинтересовала, россияне, оказывается, меньше интересуются банковскими продуктами. Ну, может быть, исходя из того, я так пытаюсь понять, потому что вы за живое общение, вот за, так сказать, рука к руке, там, не знаю, может быть, ручка на бумаге, может, поэтому или нет?
3: Нет, в данном случае это речь не про технический прогресс, а просто про то безобразие, которое происходит с нашими банками, естественно. Да? Я имею в виду, что, ну, они полностью, понимаете, как вот эта избушка, да, там, Баба-Яги, кому она повернись передом, а кому наоборот. Вот эти банки, они, в общем, ну, в значительной степени развернуты к нам не передом, скажем так, да, потому что, с одной стороны, они рапортуют все время новости через каждые какие-то промежутки, там, не знаю, месяц, квартал, там, полгода, регулярно идут очень бравурные отчеты и от наших главных, самых таких сильных банков, о том, какие невероятные прибыли они получают вот за квартал, за год, то да сё, всё выполнено, перевыполнено перед акционерами, там какие-то проценты, портфели и так далее, миллиарды. А с другой стороны, вы попробуйте там открыть любое приложение, да, открыть любые там кредиты, например, да, угу. Ипотеки, кредиты и все остальное, и посмотрите, какие там проценты. Да, какие там, ну, если мы не будем брать льготные группы, там, так сказать, специальные какие-то вещи, связанные с многодетными семьями, ветеранами СВО, что-то, может быть, еще, что-то
2: Арктика,
3: еще.
2: Да.
3: Да, какие-то там, да, арктические.
2: IT.
3: Какие-то, да, наверное, есть такие специальные истории, действительно хорошо, что они есть. Но если вы обычный человек, то посмотрите на эти проценты, и вы, если вам что-то надо, да, и вы умоетесь слезами, да. И даже, ну, ипотека уже такая, в общем, давно уже, да, имеет полузапретительный характер.
2: Да, ну, не полу, кто же, получается, если на 30 лет берешь, ты сколько переплачиваешь за квартиру? Это 3 или 4
3: да,
2: раза?
3: Да, это какая-то бешеная маржа, понимаете, просто бешеная маржа, совершенно безумная, совершенно, ну, просто какая-то враждебная к людям, клиентам, которые этим пользуются, так как будто это, ну, я не знаю, какая-то работорговля, понимаете, какие-то кабальные договора, которые какое-то португальское судно там в 16 веке, там они высадились на побережье Африки, да, и вот они там торгуют с какими-то местными царьками, и в обмен на бусы и зеркальца, значит, живую силу там невольников грузят на эти корабли, значит, по какому-то договору кабальному, да, что вы нам 1000 человек, а мы вам там какую-то фигню, да, ерунду. Вот примерно то же самое, да.
2: Ну, они-то при чем, Дмитрий?
3: Кабальные
2: это
3: соглашения.
2: Это же не их, ставка-то не их, они танцуют вокруг.
3: Хорошо, но дело в том, что вот есть сильная разница между этой ставкой и теми процентами,
2: ну, там
3: которые
2: пара процентов.
3: Ну, это когда как, понимаете? Если вы возьмете, например, вот не ипотеку, а обычные кредиты, там будет зверская совершенно разница, там у вас будет кредит под 26%, например, да. Там будет зверская
2: вот
3: совершенно
2: сейчас,
3: маржа.
2: Да. При 15, при 14, сколько сейчас я забыл.
3: Да, да, будет, будет. Но и ипотека, на самом деле, они наживаются ну так, что просто, ну, понимаете.
2: Не, у меня, знаете, как у
3: кого? И еще, да, прошу прощения, да, и еще, помимо того, что они просто совершенно нечеловеческим образом наживаются, они же, кроме этого, там виден вот этот, на мой взгляд, совершенно отвратительный сговор с мафией застройщиков. Потому что как только вы начинаете опять-таки разбираться там в разных нюансах, связанных с ипотекой, вы немедленно приходите к тому, что если вы покупаете жилье в так называемой первичке, угу, то есть вот в этих вот бетонных коробках страшных, уродливых, построенных с презрением ко всему, я не говорю к там эстетике, это вообще смешно говорить, но с презрением к тому, что должны быть нормальные дороги, нормальные парковки, нормальная инфраструктура вокруг всего этого и так далее, да, полное презрение, да, что вообще должно быть какое-то, ну, иметь какой-то человеческий вид жилье, да. И вот эта первичка, то у вас тогда еще условия какие-то такие, что они, конечно, вам кажутся несправедливыми объективно, но вы их как-то потянете, может быть, да, может быть. Uh-huh. А уж если это не первичка, то тогда вообще пиши пропало, как бы до конца жизни ты будешь гнобиться на них, да, потому что они вообще не заинтересованы в том, чтобы ты покупал то, что ты хочешь, а не то, что они тебе по, опять-таки, сговору с вот этими строительными компаниями тебе загоняют эти клетушки, клетушки в этих вот башнях. Это отдельное огромное зло, помимо самих этих процентов и самой этой наживы. Так что, к сожалению, я хочу сказать, что, понимаете, вот банки – это такая боль наша. Несмотря даже на то, отмечу, да, что некоторые из них, не будем называть, чтобы не обвиняли в рекламе, антирекламе, да, некоторые из них неплохо работают. Неплохо.
2: У меня по стилю. Единственный вопрос. А вы какие чувства испытываете, когда получаете сами процент с вклада? Ну вот еще там год назад, наверное, чуть не двадцатку платили. Ну, в смысле, 20% с вашего вклада. Это что же они же...
3: Ну, а процент по вкладу идет вниз. Да, он ну, вниз там, идет.
2: Разница
3: да.
2: есть, конечно.
3: Да, конечно, конечно, конечно, да. Поэтому тут все совсем другая история. Как только они вам что-то должны платить, они уже совершенно не спешат, понимаете, дать вам возможность на них как-то наживаться. Нет, нет, нет. Ну, в общем, понятно, что это система, которая ни одной секунды не работает на потребителя, на клиента, и в этом смысле. В смысле там вежливости, чистоты, красоты, там какой-то офисов, там чего-то еще, да, удобства, может быть, устройства какого-то приложения. Наверное, некоторые банки, повторюсь, не будем называть ничего, никого не будем хвалить и ругать специально по имени, некоторые банки хорошо работают в этом плане. Но если говорить о сути их деятельности,
2: ростовщики, ну понятно.
3: Да, все. Ужасно. И я считаю, что, понимаете, если это частные компании, то можно сказать, что вот вы знаете, в мире всегда есть какое-то неизбежное зло. И, конечно, если мы будем пытаться его запрещать, мы превратимся в коммунистов, пойдем путем там, Владимира Ильича и так далее. Не надо этого делать. Так что банки есть банки. Но дело в том, что когда это государственное все-таки предприятие, понимаете, или с большим государственным участием, когда, по сути, это госкорпорация, то здесь, извините, мы имеем право уже требовать чего-то.
2: Ну,
3: да?
2: Так они-то и дают под льготные проценты, правильно, по приказу государства, кого государство считает?
3: Да, но, увы, мы понимаем, какое соотношение тех, кто, да, кто попадает в эти категории, да, и тех, кто нет.
2: Ну и следующее, видимо, это из, так сказать, нашей любимой рубрики, да, распространение в СМИ материалов о нападениях на школы и сцен насилия с участием детей будут ограничиваться, судя по всему, или запрещаться вовсе.
3: Понимаете, это исключительно по своей идиотизму история, я надеюсь, я не знаю, дойдет ли она, я не знаю, честно говоря, там это какой-то проект закона или что, пока я не очень понимаю и на какой стадии это находится, но идея, что нужно запретить распространять любую информацию, связанную с насилием в отношении детей, насилием в школах и так далее, она совершенно чудовищна. Вот по какой причине. Дело в том, что если у человека есть какие-то тайные садистские наклонности, и ему нравится, что там, не знаю, где-то убивают детей, например, да, то он найдет чем себя порадовать, понимаете, безотносительно этого закона, да, потому что, ну, много всего есть на свете в этом смысле, да, к сожалению. Вот. А зато та польза, которая проистекает от громкого освещения этих историй, она полностью исчезнет. А какая польза? А очень даже понятно, какая. Потому что люди погружены в состояние инерции. Это касается и просто обычных людей, и людей, да, в том числе, которым по долгу службы нужно быть несколько настороже, да, в этом смысле. То есть это касается и родителей, и у школьных учителей, и всяких административных работников, и так далее, и так далее. И когда происходит такая, к сожалению, да, происходит какая-то трагическая история, то у нас есть возможность надеяться, что очень шумное, шокирующее освещение этой истории побудит каких-то людей более внимательно относиться к тому, что происходит в их школе, что происходит с их детьми, что они рассказывают о других детях, да? Какие, может быть, кто-то получает угрозы, какие слышит разговоры, наводящие на определенные мысли, да? И не надо ли, может быть, какого-то ребенка отправить к психологу, а то даже и к психиатру, да, ну или не ребенка, подростка, неважно, да. То есть нужно быть начеку, нужно быть настороже, потому что, конечно, каждая такая история страшная трагедия. Понятно, что человеческая цивилизация устроена таким образом, что за детей она переживает в максимальной степени, да. Вот, поэтому, но люди же погружены в свои повседневные заботы, да, но те же родители, им некогда, потому что они бегают, там у них работа, пятое, десятое, ребенка там накормил, и хорошо. Учителя, опять-таки, погружены в бюрократические бумажки, там они везде, когда идет дискуссия на тему образования, всегда идет вой, стон, что а им все время надо что-то какие-то заполнять, какие-то формы для того, что называлось советское, такое, да. Советское время РАНО, а сейчас я не знаю, как это называется, департаменты какие-то образовательные, но это не важно, да? Важно то, что они все, извините за выражение, задолбаны, да? Вот, и поэтому, если ты громко, так, чтобы до всех дошло, об этом не расскажешь, не покажешь, поэтому я считаю, что это надо показывать, это видео с кричащими детьми, может быть, да, там, какими-то разбитыми стеклами, звуками выстрелов, там, вот всей этой беготнёй, весь этим кошмар, потому что нужно людей приучать к тому, что, к сожалению, в современном мире, да, может случиться всякое, и если у вас вызывает опасение какая-то ситуация, связанная с детьми, да, вы учитель, вы родитель, вы там еще кто-то, да, родственник, там, неважно, завуч, там, еще кто-то, да, то вы должны задуматься вовремя, вы должны вспомнить эту историю, которая вас поразила, допустим, да, в новостях, в интернете, там где-то, да, и вы должны подумать, не надо ли как-то обратить внимание на этого странного, допустим, мальчика, который ни с кем не общается, там пишет какие-то странные записки там в социальных сетях, да, там кому-то там пригрозил, что он там придет там с ружьем, понимаете, и так далее, да, не дай бог, да? Вот и все.
2: Зачем?
3: То есть жизнь, иными словами,
2: зачем?
3: Жизнь, потому что нужно производить на людей впечатление, понимаете, а просто новость, что где-то там был хлопок, понимаете, как у нас теперь пишут, да, у нас теперь все запретили, слово пожар запретили, слово взрыв, возгорание, хлопок, там задымление, у нас теперь все время все идет как в каком-то безумном новоязе, понимаете. А так не надо пытаться окружать себя ватой такой, понимаете, ватой или голову в песок засовывать, другую, применяя метафору, да? Не нужно быть таким страусом, и нужно, наоборот, людям те вещи, которые являются действительно огромными проблемами, нужно до них доносить, потому что потом может быть поздно.
2: А если кто-то кого-то насилует, тоже надо показывать?
3: Понимаете, насилуют, тут есть вопрос приватный.
2: Чтобы все ужаснулись.
3: Тут есть приватный, ну, как бы, есть как бы некая, так сказать, тайна частной жизни. Я не говорю о том, что нужно обязательно показывать лица детей, называть их фамилии. Нет, это, конечно, нет.
2: Хорошо,
3: да?
2: Без лица.
3: Но, конечно, гласность. Есть пределы, связанные с, так сказать, тайной приватной жизни. Да? Это может быть тайна медицинских диагнозов, тайна там личных, ну, разные вещи. Да? Но так или иначе, сама проблема, можно выбрать как бы тот ракурс, который не нарушает такого рода закона. Да? Но так, чтобы люди поняли, да, чтобы они услышали, увидели, впечатлились, испугались. Да? И если что-то начнет происходить не то, чтобы у них сработал эффект узнавания. Потому что от строчки в новостях... И то и потом не будет. Как только примут, если бы приняли такой закон, вообще перестали бы об этом писать. У нас ничего нет, понимаете? Ничего не происходит, да?
2: Продолжаем оставаться в сфере образования. Миноборнауки предложил, ну, вернее, не предложил, а, в, скажем так, среди возможностей Миноборнауки будет регулирование людей, которые после бакалавриата поступают в магистратуру. Оказывается, что сейчас, например, в химической сфере, да, в области изучения химии, 20% те, кто в магистратуру идет, до этого к химии никакого отношения не имели. А в юриспруденции, например, там 24, если я правильно помню. А теперь, как предполагается, нужно будет хотя бы близкая специальность, чтобы была. То есть вот ты закончил, условно говоря, философский факультет, а потом поступаешь на юридическую или наоборот, на магистратуру. Вот тут что вас зацепило?
3: Знаете, как, логика есть, но просто как всегда, когда у нас берутся что-то регулировать, особенно последние годы, последнее время, у нас зажимают, закручивают гайки так, что начинается абсурд. Потому что у нас очень зарегулирована, конечно, вся эта сфера образования, она очень государственная, она очень бюрократическая, жесткая, и становится только жестче. Конечно, есть сферы, в которых даже не то, что нежелательно, а просто нельзя как бы не учиться одному и тому же всю дорогу много лет. Ну, самый яркий пример, очевидно, это медицина.
2: Угу. Ну, там вообще особо, там ординатуры еще
3: да,
2: есть.
3: Да, потому
2: там,
3: что если вы в медицине не учитесь от и до, причем очень долго, да, то, в общем, ваша деятельность может привести к трагическим последствиям для окружающих. Ну, еще есть разные такие профессии, мы это прекрасно понимаем. Но просто велика опасность того, что если чиновники, в данном случае образовательные чиновники, возьмут на вооружение такую идею, то они просто закрутят все. Понимаете? И вообще будет невозможно человеку, отучившись первые, там, сколько, не знаю, 4 года чему-то одному, потом перейти на другое. Я, например, вообще напомню, например, я плохо знаю про европейские вузы, но вот, скажем, американские вузы, там вообще есть прекрасный принцип, например, да, что человек вот учится в университете, он берет себе какое-то вот направление, какую-то специальность, да, как бы там это мейджор называется, да, и вот, а он должен отчитаться по итогам, там, не знаю, каких-то семестров, курсов, да, о том, что он сдал там столько-то дисциплин, из которых только часть является его специальностью. Mm-hmm. И он может в это число сданных курсов брать вообще что угодно во всем университете, абсолютно совершенно неважно. Это, его специальность может быть дополнена хоть французским языком, хоть балетом, хоть математикой, абсолютно неважно. Да? Он создает себе кругозор. И у нас, понимаете, вот если не брать какие-то действительно специальности, которые связаны с огромной ответственностью, с безопасностью людей, с человеческой цивилизацией и так далее, и которые требуют очень жестких каких-то как бы подходов к сертификации, да, этой профессии, определению профпригодности этого человека, да, вопрос жизни и смерти, все остальное, во всем остальном, особенно в том, что касается именно гуманитарных дисциплин, да, нам надо понимать, что вузы, университеты – это инумира, прежде всего, да? Потому что все эти специальности в современном мире, они весьма изменчивы, потому что там направляют, например, родители вот ребенку уже не очень, ну, как бы вырастающему ребенку,
2: да
3: вот
2: ребёнку,
3: ему там 13, 15, 16 лет, да, там 17, да, и вот родители, ну, мы продолжим
2: да,
3: после паузы, после, да, на, потому после... что вернёмся.
2: Дмитрий Ольшанский, публицист студии «Радио Спутник».
0: Комиссар исчезает.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Комиссар исчезает.
3: Дмитрий Альшанский, публицист. Студия «Радио Спутник». Продолжаем разговор.
4: И я Алексей Косин.
3: Да. Очень приятно, как.
4: А? Да. Ну вот мы говорили, да, закончим да. сейчас эту тему, да, о том, что вот нельзя слишком прикручивать гайки в том, что касается гуманитарного, по крайней мере, гуманитарного высшего образования, потому что в других сферах бывает своя действительно специфика, потому что у нас все очень закручено, очень забюрократизировано, и, по сути, как мне представляется, это моя точка зрения, в России вслед за Советским Союзом, и уж и особенно сейчас, высшее образование, по большому счету, является продолжением среднего. Это все такая одна большая 15-летняя школа, понимаете, где учатся дети, преподаватели в значительной степени замордованы, они мало получают, они совершенно не пользуются никакими правами, такими вот специальными университетскими, нет никакой даже тени университетского самоуправления, университетского духа, да. То есть студент – это просто, так сказать, школьник, который перешел на некую более высокую ступень этого школьного образования, и его тоже мучают очень большим количеством обязаловки, он должен получить эту бумажку, диплом. А все-таки университет, я напомню, в том, что касалось и дореволюционной России, и западного мира, это особый космос. Это особый космос, задача которого как бы совершить переход для человека, некую инициацию во взрослую жизнь, получить какой-то кругозор, какую-то широкую картину мира, обзавестись связями, которые будут затем ему помогать, да? Стать как бы учеником тех или иных профессоров, которые должны быть не замордованными какими-то, понимаете, марьванными, которых, которым там надо это и то, а они должны быть, неважно какого они пола, там, возраста, это не имеет значения, да? Но они должны быть королями, они должны быть генералами этого мира, эти профессора, да? И в самом этом университете должна царить другая атмосфера. Сфера. Это именно же неспроста все было придумано, вся эта идея университетских городков, всех этих Оксбриджей, да, и так далее, и так далее, да, потому что вы должны в молодости вот побыть в этом удивительном мире и набраться там вот этого заряда какого-то духа любознательности, какой-то веселый такой, да, увлекательный, какой-то среды замечательной, да, который в дальнейшем будет вам как бы некоторым фундаментом вашей, может быть, более суровой, более строгой, более скучной жизни, да? Вот что я хочу сказать. Да, у нас это все очень и очень зажато, да, к сожалению. Вот почему я на это обратил внимание.
3: Ну, может быть, это издержки гуманитарного образования, это естественно, или инженерное.
4: Ну, не берусь говорить о негуманитарной сфере, да, и, как я еще рассказал, да, там есть свои ограничители.
3: Ну, хорошо, пусть так. На этом фоне Forbes нарыл, накопал. Продажа антидепрессантов за 3 года в нашей стране выросла в 2 раза. Анксиолитиков на 1/3. Ну и тревожное расстройство за 4 года поднялись на 20%. Что вас удивило? Война?
4: Да, но понимаете же, тут ведь все-таки дело не в самих боевых действиях, потому что, ну, мы тут в крупных все-таки городах, слава тебе, Господи, пока, ну, где-то люди очень страдают, и мы действительно им очень сочувствуем, да, мы знаем эти места, мы знаем эти города, эти регионы, да, но в других местах, ну, у нас огромная страна, да, люди чувствуют себя более спокойно, да, они не чувствуют себя на передовой. Я думаю, что здесь дело не в этом, а все-таки в какой-то общей атмосфере тревожности, понимаете, тревожности и жесткости. То есть мы не можем, понимаете, мы не можем щелкнуть пальцем и отменить, как бы, так сказать, ту сложность, тот трагизм, да, ту тяжесть, которая в ходе СВО, да, естественно, выпадает и на самих военных, и на их семьи, и на их друзей, и на всех остальных, да, мы это все не можем просто взять и крибли-крабли-бумс, что вот мы сейчас уже победили, и все прекрасно, да, это невозможно. А что возможно тогда вопрос, да, как можно было бы, то есть как-то попытаться все-таки с этой тревожностью, коллективной тревожностью, подчеркиваю, это ощущается всеми сейчас, да, в России, попытаться с ней бороться. Очень просто. Нужно все-таки немножко снижать уровень государственного давления на человека. Не военного давления, которое сейчас неизбежно, которое касается определенного людей, да, находящихся в определенных местах нашей страны, да, а именно государственного, бюрократического, потому что, ну, буквально люди живут уже энное количество времени просто с валом новостей о том, что еще им запретят, что еще им ограничат, за что еще введут штрафы, блокировки, какие-то, так сказать, последние предупреждения, какие-то, так сказать, новые законы, там это, то, повышение, так сказать, таких-сяких каких-то обязательств, тарифов и так далее. Да? То есть государство не должно... У нас естественным образом сейчас, с точки зрения военной, с точки зрения макроэкономической, у нас непростая ситуация объективная. Это никто, не, как я сказал, никто не сможет, и не только мы с вами, но и люди в высоких кабинетах не смогут щелкнуть пальцем, да, и это поменять. Но то, что они могут поменять, действительно, они могут снизить это давление. Нужно изобретать способы идти навстречу людям, придумывать для них какие-то возможности, да, на уровне, это на уровне, там, не знаю, так сказать, мелкого бизнеса, на уровне нашей повседневной жизни, да, какого-то быта, какого-то вот этого нашего, не знаю, частного, семейного, так сказать, домашнего, уличного, там, какого хотите, да, хозяйствования, да. Нужно, чтобы у них возникало ощущение, что у них есть какие-то замаячили перспективы. Небольшие, скромные, понимаете? Никто никому миллионы, как мы понимаем, не раздаст, да? Но нужно искать вот эти пути, понимаете? И я уверен в том, что государство может, конечно, это сделать, если бы оно согласилось, так сказать, коллективно с тем, что это та проблема, с которой нужно бороться. Вот этот невроз, эта тревожность, эти вот настроения такие, да, которые действительно очень-очень популярны. То есть нам нужен, иными словами, я люблю это сравнение, нам нужен какой-то, понимаете, НЭП, да, нужно как-то идти навстречу обывателю, не надо его все время гнобить. Причем давайте не забывать, что помимо реальных, так сказать, состоявшихся, принятых там Думой, там еще кем-то, да, инициатив по гноблению людей, там, связанных там с интернетом, там еще с чем-то, да, есть еще целое море инициатив, которые не доходят до своей финальной реализации, да, но они все время муссируются. Да, они муссируют. Все время какие-то активисты, депутаты, еще какие-то люди, какие-то ведомства, они все время несут и несут вот эти какие-то новые предложения, как еще кого, понимаете, взять за, так сказать, за шкирку, понимаете, и приложить головой об стенку. Да? Вот не надо этого делать, не надо, да, то есть не надо придумывать, уже дошло до того, что некоторое время назад сам Путин Владимир Владимирович сказал на каком-то из мероприятий, да, что не надо перегибать палку с, так сказать, запретительными инициативами. Да? То есть вот уже куда выше-то, да? Выше-то куда, понимаете? И поэтому за счет сочетания того, что реализуется, и того, что не реализуется, но все время звучит как еще одна инициатива, еще одного доброго человека, да, все запретить, возникает вот это облако, да? И люди понимают, что они вообще, ну, не могут себе представить, что будет завтра, и может их завтра вообще там всех, понимаете, что панические какие-то начинаются фантазии, да, причем те, которые, может быть, и никогда не сбудутся, да, но людей надо успокаивать, и людям надо давать возможности что-то хорошее, какой-то пряник, понимаете?
3: Ну, вот смотрите, мне кажется, что, во-первых, аппарат бюрократический, он может жить в отрыве от целей государства. У него свои задачи, помимо того, что он исполняет с грехом пополам те директивы, которые получает, он работает на то, чтобы себя увеличить, да?
4: Да, конечно.
3: Он работает, чтобы показать, что он очень ценный, да, и нужный, да, да, и так далее. Отсюда вот огромное количество вот этой всей ерунды. Я считаю, что как только у нас заработал, мне кажется, сейчас вы оцените, этот механизм, когда какая-нибудь очередная откровенная чушь возникает, народ начинает возмущаться, и чушь отползает. То есть у нас есть механизм как бы народного контроля.
4: Да, но на этот счет существует известная поговорка про то, что, понимаете, ложечки нашлись, а осадок остался. Вот это очень важная вещь, потому что мы сейчас с вами обсуждаем даже не конкретную ситуацию с интернетом, или с налогами, или с кредитами, или там с этим, да. Мы обсуждаем настроение общественное, да. И когда вы вот это делаете, купи козу, продай козу, то там в анекдоте это вызывало радость, что вот я продал козу, избавился, мне теперь стало хорошо, да? Хотя на самом деле ничего не изменилось. Купил, потом продал, да? Еврейский анекдот. Но когда речь идет вот об этих вещах, то тут, когда выкатывают сначала, а давайте всем вот запретим, понимаете, все, включая сбор валежника, я не знаю, чего еще, понимаете, да, запретим собирать грибы, запретим это, запретим. Потом оказывается, да, что нет, друзья, и грибы только краснокнижные, и валежник собирать можно, и это, и то, и пятое, и десятое, да. Но люди, которые уже послушали 100 таких новостей, а у них же не всегда есть время, возможность, какая-то серьезная интернет-культура, да и вообще заинтересованность в том, чтобы разбираться в каждой такой новости и потом следить за ней и так далее, и так далее. Да? Ну, это мы, как бы там, может быть, журналисты, еще какие-то такие люди, да, какие-то политологи, эксперты, многие другие, они как бы существуют в этом информационном поле как-то так, как глубоководные рыбы. Но люди, они послушали из разных утюгов про то, что им это запретят, то заблокируют, тут оштрафуют, тут нельзя, это, то, понимаете? И потом вот массово возникает вот это ощущение, которое я везде встречаю, совершенно не только в Москве, но и в регионах и так далее. И люди об этом говорят, когда ты с кем-то начинаешь болтать, да?
3: Ну, есть, да. Теперь такой блок вопросов по миграционной тематике. Ну, вроде как у нас начинает меняться принцип и подход к ситуации. Раньше приезжал, покупал по цепи патент, работал. Теперь вроде как по заявкам не трудящихся, но бизнесменов, значит, будут приезжать иностранные рабочие, будут в каких-то центрах размещаться, и там за ними будут присматривать. Ну вот, вроде как эта реализация этого уже началась. Вот
4: ну, может быть, я верю, честно сказать, в это с трудом, но главное дело даже не в этом, понимаете? Дело в том, что любые меры по ограничению миграции, которую, конечно, надо ограничивать всегда, все с этим согласны, мы же много лет и так далее, это трюизм и прочее, да, но такого рода меры нужно всегда сочетать, опять-таки, с возможностями, то есть вы здесь прикрыли, допустим, какую-то дверку, да, а что и где и для кого вы открыли, да? Ну, вот, например, да, вот вы действительно ограничиваете миграцию там из определенных государств, да, что на, которое ведет к найму на определенные работы, например, да. А какие вы создали возможности для местного населения нашего, да, для нашего народа, чтобы ему стало, если было не очень выгодно наниматься на все это, чтобы ему стало выгодно, да? А никакие, да? Ну, вот из очевидных шагов, например, да, которые совершенно очевидны, но которые не всерьез не обсуждается и не будет обсуждаться. Нужно давить на всю ту же самую строительную мафию, да, а это вот мой просто любимый герой, в кавычках, это строительная мафия, угу. Для того, чтобы добиваться выделения по каким-то, это нужно, я так сходу, естественно, не буду фантазировать, это, об этом, это нужно серьезно разрабатывать, нужен механизм, в соответствии с которым человек, который нанимается на коренной, так сказать, житель России, гражданин России и так далее, да, который нанимается на какую-то непростую физическую работу, необходимую в его городе, угу. В его регионе, да, у него есть перспектива получить жилье сначала, может быть, на правах там, каких-то одних, а потом в полную собственность, как-то увязать это со стажем работы на этом месте, да, что вот ты потрудился вот так вот тяжело, да, и ты получил в обход вот этой безумной ипотеки, например, ты получил квартиру, да? Вот я вам скажу, я уверен, что найдутся люди, найдутся, да, которых это заинтересует. Ну, особенно если выяснится, что это все не шляпа, а это действительно можно это сделать, да, сколько-то лет отбарабанить на вот такой вот работе, так сказать, настоящей работе, да? Как бы не с бумажками нашими, да, в нашем офисе.
3: Ну, врачом,
4: да?
3: Например, в сельской больнице, да?
4: Ну, врачом, само собой, но я даже просто говорю про дворников, да, понимаете, дворника. в частности, про дворников, потому что, например, это вот то, что я хорошо знаю, потому что я, в частности, в зимние месяцы, да, в последние годы очень много где был, да, и я вам могу сказать, что улицы в нашей стране не чистят, их не убирают, расчищают, вот при, ну, я говорю не про деревню какую-то, да, я говорю про вполне себе города на 100 тысяч человек, на 300 тысяч, на полмиллиона, достаточно крупные города и так далее. Перед какими-то серьезными учреждениями, да, особенно если там есть свой дворник, понятно, что региональные администрации там какие-то, да, или там, наоборот, частные заведения вроде какого-нибудь ресторана приличного, ну и прочие такие места, да. Там да, а вот так вот просто люди ходят в городах наших в большом количестве по узеньким тропочкам, которые не протоптали ногами, да, среди вот этого огромного, вот это снег, лед, там бог знает что, да, и вот они по тропиночке так, понимаете, еле-еле ходят, да, и очень все плохо с уборкой улиц, очень плохо, понимаете, и если вы просто, вот вы убираете мигрантов, допустим, а, кстати, даже и убирать, может быть, не нужно, потому что, опять-таки, про мигрантов в последнее время очень много говорят, что уже и мигрантам это все совершенно неинтересно, поскольку им интересно работать исключительно курьерами на электровелосипеде, да, и они уходят, опять же, из тех же самых дворников и работают этими доставщиками. Соответственно, вот, ну хорошо, так или иначе, вот у вас иммигранты исчезли из этой сферы, а кто появился? А никто не появился, ну вот никто, улицы нет, они завалены снегом. Поэтому еще раз, да, возвращаясь, уже не в связи с запретами, а в связи с миграцией тоже. Но это тоже форма запрета, просто более правильного запрета, да, по сути. Да?
3: Там посложнее, как мне кажется. Там есть еще жилищник этот, да. Наверняка, может быть, студенты не прочь были бы там поработать. Ну, но вот не, за, не за 20
4: да,
3: тысяч,
4: вот
3: конечно.
4: Мне стыдно, да, когда я видел в Москве, вот это я уже в Москве видел это зимой, да, выгоняют массово учащихся каких-то колледжей, еще чего-то, каких-то учреждений, наверное. Выгоняют на уборку улиц, некому, в Москве даже некому убирать улицы, да? Ну, понятно, что в Москве на крупных улицах ситуация получше, чем там где-то, да? Но и в Москве я просто вижу, вот здесь вот у нас мы находимся в здании, так сказать, где находится радиоспутник, и недалеко там вот трамвайные пути находятся, я просто на этих трамвайных путях зимой видел молодых ребят, я не думаю, что они работали за серьезное вознаграждение, боюсь, что нет, да что это как бы субботник такой, понимаете? Но... Вот, и все это очень грустно, потому что нужны возможности для людей, возможности. Вот то, что я сказал про жилье, это самый лучший путь. Потому что деньги, что такое деньги, в разных регионах как бы тоже разные доходы и все прочее. А вот жилье, это люди понимают всегда.
3: Ну да, ну и, кстати говоря, я всегда вот об этом, один мой так внутренний проект уже реализовывается, то есть я говорил, зачем мы, ну то есть продавайте за рубеж газ, ради бога, но если у вас внутри страны в 70 километрах от Москвы можно подключить к магистральному газу и брать с людей деньги, и они куда не денутся, их политики вам не скажут, что вы плохая страна, мы у вас ничего не купим, да, они будут платить. Сначала давайте их окучим, потом посмотрим, куда продавать-то за рубеж. А второе, это, знаете, это государство может не продавать жилье, а строить дома, которые будут принадлежать государству, и там давать квартиры тоже за какие-то, ну пусть там, предположим, однокомнатная квартира за 10-15 тысяч в месяц. Ну, я думаю, что многим это подойдет, и многие согласятся.
4: Ну, может быть, с правом какого-то, это в Европе есть
3: потом
4: такая практика.
3: Потом дети пойдут. Если
4: может быть, там, с правом пожизненного можно придумывать, да, права пожизненного найма, или там есть там законы, вот в разных странах, да, там законы о том, что вы не имеете права повышать там какие-то ставки, по которым берутся человека за это жилье, да, вот если по специальным условиям он его получил, ну и так далее, и так далее. То есть такого рода вещи, ну, конечно, нужны возможности. Вот, а еще у нас там же, между прочим, вот заявление, которое было сделано Москальковой, да, посмотрите, да, потому что это
3: да,
4: тоже интересный сюжет.
3: 2 миллиона украинцев, включая принявших российское гражданство, проживает в России, сказал наш омбудсмен Татьяна Москалькова.
4: Вот это знаете, что такое? Понимаете, это, конечно, смысловая разруха, к сожалению, полная смысловая разруха. Не хочу ни в чем госпожу Москалькову обвинять, потому что это не только ее история, это вообще там всеобщая история, что у нас вообще не существует какого-то внятного представления о том, кто есть кто и где, и что, и так далее. Вот эти 2 миллиона, это вообще вот кто, например, да? Это кто такие, да? Это что, жители Крыма, Донбасса, там, приазовских регионов? Наверное, нет.
3: Думаю, нет. Да. Да. Думаю, те, кто приехал все-таки.
4: Те, кто приехал. Хорошо, очень хорошо. Но дело в том, что если это те, кто приехал, то есть люди, которые, может быть, жили там, не знаю, в Киеве, в Харькове, там, в Одессе, еще где-то, да, допустим, да. Скажите, пожалуйста, а зачем нам их здесь в России? На каком языке? Вот давайте так, да. Вот как вы думаете, какой процент этих людей, которые 2 миллионов, которые решили в ситуации того, что происходит последние там, 12 лет, да, переехать в Россию, какой процент этих людей говорят на мове?
3: Да? Не думаю,
4: ваше
3: что
4: предположение,
3: большой.
4: Да? Ну, 1%, может, 0,5%, да? То есть понятно, что минимум 99% этих людей в неофициальной обстановке, да, там, где бы они ни были, разговаривают на русском языке, они думают на русском языке,
3: да? Да даже те, кто сейчас носит паспорта украинские, довольно много людей, миллионы, может быть, даже...
4: Естественно, конечно.
3: Они тоже думают по-русски.
4: Конечно, включая
3: по-русски.
4: Фигурантов этих пленок Мидича там в Киеве и так далее. Естественно, они думают и говорят по-русски. Вот объясните мне, зачем вы их называете украинцами? Вот зачем это культивирование, типично советское, то есть это продолжение?

0: с украинцами. Вот зачем это культивирование, типично советское, то есть это продолжается вот эта советская история, да, безотносительно происходящего у нас и, так сказать, с СВО, и с присоединением там тех или иных регионов еще с 2014 года, у нас продолжается и продолжается, что каждый человек, который родился на территории УССР, а потом независимой Украины, его упорно называют украинцем. Но это путь в никуда, вот эта логика, потому что если вы ему внушаете, что он украинец, то он в конце концов превратится в бандеровца. Ну не он превратится, но может быть его, так сказать, связанные какие-то с ним люди и так далее. И это вот ровно то, что мы прошли с советских времен, потому что культивировалось в Советском Союзе. Вот эта украинская идентичность, которая якобы должна была быть какой-то братской там по отношению к русской там и так далее. Три народа, три сестры, там, я не знаю, три и так далее. А что в реальности-то происходило? А в реальности зрел украинский национализм. И не только там где-то в Торонто или в каких-то, понимаете, схронах Львовской области. Он зрел среди партийных работников, каких-то культурных деятелей и так далее, да? Чем это закончилось, мы знаем. Поэтому и вот бесконечно повторяется эта история. Человек, который живет на русском языке, абсолютно русский человек, который вообще, кроме, мало того, он еще сознательно выбрал Россию. Он прошел вот этот путь как бы сложный.
1: Шереметьево.
0: Да, Шереметьево, там какие-то документы, разрешение на временное проживание, оформление гражданства. Я уверен, что даже сейчас, несмотря на то, что был целый ряд указов в разные годы выпущенных, да, все равно это не такое уж простое дело получить наше гражданство.
1: Ну, то есть это вот то, что вот этот пламенный спич, с которым я полностью согласен,
0: да.
1: В одном слове получается выходцев с Украины.
0: Да,
1: но это же
0: надо,
1: важно нам знать,
0: потому что
1: кто,
0: нужно
1: кто
0: ввести,
1: сколько приехал.
0: Потому что нужно ввести в государственный оборот страшное слово. А? Страшное, запрещенное фашистское слово «русский». Да, «русский». «Русские, приехавшие с Украины», «русские выходцы с Украины», неважно. Да?
1: Угу.
0: Нужно приучать людей к тому, что если они думают по-русски, говорят по-русски, они на этом языке, понимаете, в детстве букварь читали, они с родителями или с своими детьми говорят на русском языке, сказки им рассказывают или песни поют на русском, неважно, да? То они русские.
1: А может, там армяне? Ну, аваков какой-нибудь условный.
0: Ой,
1: ну,
0: армяне.
1: Такие, как,
0: я вам скажу, армяне всегда сами для себя будут армяне, они разберутся со своими проблемами без нас. Понимаете? Армян не надо учить, кто они такие. Армянское радио, так сказать, отдельно, да? Нет. Понимаете, реально в 99% случаев это просто русские. И наше дело, наоборот, поощрять, да, поощрять всячески, как бы подталкивать исподволь, тихонечко, да, не без, как бы, без каких-то крайностей, но подталкивать людей к тому, чтобы они именно ощущали себя русскими. Потому что только в этом случае у них будет формироваться и у их потомков, там, не знаю, и так далее, да, у их среды, да, устойчивое вот это ощущение связи, так сказать, с нашей страной, понимаете? А у нас вместо этого, по сути, в разных формах, да, происходит все время культивирование украинизации. Я же помню, как чиновники пару-тройку лет назад хвастались тем, как они выпускают новый учебник украинского языка там, для школ в Запорожской области и так далее, и так далее. В общем, вот на этой ноте давайте не бояться быть русскими.
1: Называть свои вещи,
0: да,
1: людей,
0: и называть вещи своими именами. Да,
1: да.
0: Мы и
1: понятия.
0: Подходим к финалу нашей сегодняшней программы.
1: Дмитрий Альшанский, публицист, спасибо огромное за интересную беседу. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

За Атлантику у нескольких из них начали появляться симптомы осложненного респираторного заболевания. Под наблюдением медиков оказались 6 человек. Их положение усугублялось тем, что органы власти Кабо-Верде не разрешили высадку пассажиров. Не исключено введение карантинных мер для всех находящихся на борту. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что угрозы эпидемии нет. Вспышка носит точечный характер. Российские власти подчеркнули, что ситуация в нашей стране находится под полным контролем профильных структур. Группа хантавирусов передается человеку от грызунов через дыхательные пути. Заболевание начинается с симптомов, напоминающих грипп. Оно способно стремительно прогрессировать. В самых нежелательных случаях у инфицированных развивается острая дыхательная недостаточность или поражение почек. Летальность может достигать 40%. Специфического лечения болезни пока нет. Однако человек человеку вирус передать не может.

вспышка хантавирусной инфекции на лайнере в Атлантическом океане. Контекст. Путешествие из Аргентины в Кабо-Верде трагически закончилось для двух пассажиров нидерландского круизного корабля. Они скончались от опасной инфекции. Всего на лайнере находилось 149 человек, включая россиянина. Во время перехода через

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Томске 9, во Владивостоке полдень. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали Брянск. Есть пострадавшие. Стало известно, кто первым получит импортозамещенный суперджет. В России помолодеют электрички. Далее подробнее. 13 человек, в том числе ребенок, раненые в результате удара ВСУ по жилым домам в Брянске. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он уточнил, что повреждены 2 многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 машин. Людей выводят из шахты на Кузбассе из-за происшествия, передает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кемеровской области. Там отметили, что на место выехали горноспасатели. Другие детали ведомство пока не сообщает. Бывший глава Елизаво-Камчатского края Владислав Масло получил 8 лет колонии строгого режима за коррупцию и хищение муниципальных земель, сообщает Управление следкома России по региону. Чиновник, его заместитель, руководитель Управления архитектуры и градостроительства, а также Управление имущественных отношений, контрольно-счетной палаты создали схему, по которой переводили предназначенную для ведения огородничества землю в статус жилищного строительства и продавая ее по рыночной стоимости. За беспрепятственное оформление участка фигуранты получали не менее 3 взяток на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Таким способом удалось реализовать 69 муниципальных участков. Бюджет в результате недополучил 199 миллионов рублей. Среди возможных первых заказчиков импортозамещенной модели самолета Superjet 100 могут стать авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что объединенная авиастроительная компания сейчас ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта. Начало жизненного цикла машины – это очень ответственный момент, когда выявляются все так называемые детские болезни, необходимо правильно развернуть послепродажное обслуживание, чтобы борт максимальное количество времени находился в воздухе, а не стоял на земле и не ждал соответствующих запчастей, сказал Алиханов. Сертификация ближнемагистрального узкофюзеляжного самолета запланирована на август текущего года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных бортов из 42 законтрактованных. Средний возраст вагонов, которые перевозят пассажиров в России по железной дороге в пригороде, к 2030 году составит 12 лет. Это следует из профильной концепции правительства. Отмечается, что в прошлом году в пригородном сообщении использовались более 12 тысяч вагонов, средний возраст которых составлял 13 лет при нормативном сроке службы от 30 до 40 лет. В рамках концепции до 2035 года планируется закупить около 7 тысяч вагонов для пригородного сообщения на сумму свыше 1 триллиона рублей. Работодатели с марта подали 70 тысяч заявок на 124 тысячи учебных мест в рамках целевого обучения в 2027-2028 учебном году. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова. На портале «Работа России» зарегистрировано более 84 тысяч заявок на бесплатное профессиональное обучение для отдельных категорий граждан. Вице-премьер отметила, что это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Кроме того, отобраны свыше 200 наиболее востребованных профессий. 27 из них зарезервированы для участников СВО. Короткая рабочая неделя 4 дня ждет россиян с 12 по 15 мая. Выходные дни выпадают на период с 9 по 11 мая. Больше информации, видео и цитат из эфиров в мессенджере Макс Радио Спутник.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. С нашей студией на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, вас приветствую.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых мерах в отношении регуляции миграционной политики у нас, и в том числе есть меры, касающиеся их непременной работе, когда они находятся на территории России. То есть в случае, если приезжие специалисты работают менее 10 месяцев в течение года, то и могут аннулировать вид на жительство или разрешение на временное проживание. Егор Станиславович, с вашей точки зрения, Поможет ли эта мера в решении вопроса, когда к нам приезжают люди там по патенту и потом просто ничем не занимаются? Там,
3: ну, нельзя сказать, что они ничем не занимаются. Они не занимаются той работой, ради которой они получили патент, которая рассматривается с точки зрения нашего государства как нужная, как необходимая в экономике страны. То есть, грубо говоря, люди оформляются, приезжают сюда в качестве трудовых ресурсов для российской экономики, а в итоге это разрешение и на пребывание в России используют чисто для своего личного обогащения, для снабжения своей семьи на родине, потом для перетягивания этой семьи и так далее. Вот знаете, я регулярно, скажем, у нас в дачном поселке встречаю проходящих мимо мигрантов с вопросом, работа есть? Они же вряд ли приехали сюда для того, чтобы, что называется, там, рубить ветки на участке, копать землю, забивать гвозди и так далее. То есть они приехали наверняка по патентам в сфере строительства или чего-то еще. Но все это не используется, закон российский фактически нарушается, а тем самым получается, ну, бездонная бочка. Потому что трудовых ресурсов на тех направлениях, где, скажем, наше государство считает необходимым привлечение мигрантов, по-прежнему не хватает. И, соответственно, выдаются новые патенты, и, соответственно, приезжают все новые и новые мигранты. И вот через какое-то время мы уже слышим по телевизору дурацкие шуточки, что в Москве русских слишком много, а потом начинается...
2: Егор Станиславович, скажите, пожалуйста, а из-за чего это происходит? То есть это работодатель, который патент запросил, не следит за тем, чтобы... Или они сами просто приезжают и не работают там, где должны быть?
3: Все сразу. Нам нужно просто принципиально менять нашу философию привлечения зарубежных трудовых ресурсов. Да, можно допустить, что их действительно не хватает, как бы на определенных направлениях. Однако есть такая штука, которая введена была с классикой ее, это страны Персидского залива, это организационный набор. То есть когда приезжают именно люди под конкретную работу с достаточно жестким режимом пребывания. Это как бы не, что называется, прогулки в свободном режиме, не делай, что хочешь и так далее. Ты приезжаешь, ты живешь в определенном месте, ты выполняешь определенную работу, ты уезжаешь. Эта система оргнабора показала себя очень хорошо, потому что, например, когда были вот эти иранские прилеты в Дубай и в Саудовскую Аравию и так далее, были скептики, которые говорили, вот сейчас вот эти рабочие, они взбунтуются, они будут хулиганить, грабить и так далее. Ничего подобного. То есть страны залива четко показали, что эта схема работает, при том, что их трудодефицит, ну, совершенно не сравним с нашим. То есть если у нас все-таки это как бы, ну, какие-то локальные пустоты в экономике, которые нужно так или иначе запомнить, то там как бы рабочей силы не хватает на всех направлениях. То есть нам нужен жесткий переход на оргнабор. Нам нужен жесткий отказ от той философии, которая у нас проповедовалось, скажем, 15-20 лет назад, когда говорили, что нам, в принципе, в стране нужно дополнительное население, и под это дело заманивали мигрантов с семьями, а раздавали массово, абсолютно без всякой критики и проверки паспорта. Вот. Но еще недавно мы сравнительно сталкиваемся со случаями, когда, скажем, раздаются квартиры как многодетным, а потом выясняется, что рядом живет как бы семья коренных жителей России. Вот. И им такая же квартира по каким-то загадочным причинам не положена, при том, что они тоже многодетные. То есть нам нужно менять принципиально всю философию отношения к миграции и действительно отказываться от, если так можно выразиться, разбавления нашего населения. Вот не так давно, опять же, была тема «Дни коренных народов России» в рамках года единства народов России. И мы обнаружили, что в куче мест под это дело проводились фестивали, скажем, культуры стран Средней Азии. При том, что ну, они, во-первых, никак не могут считаться малочисленными, там, скажем, узбеков 40 миллионов и так далее. Во-вторых, это не, все-таки не коренные народы России, по крайней мере, в нынешних ее границах. То есть, грубо говоря, нам продолжают навязывать концепцию миграции и мигрантов как части, причем важной части населения России. Нам кажется, от этого надо уходить, потому что, в свою очередь, нельзя сказать, что где бы то ни было, там, в каких-либо из этих соседних стран, рассматривают, скажем, русское население, которое там находится, как важную часть своего населения. Постоянно то тут, то там мы сталкиваемся, скажем, с переименованием русских названий, появившихся, например, в XIX веке, причем в связи с тем, что, например, эти там горы открыли русские исследователи, географы и так далее. Мы постоянно сталкиваемся с ограничениями русского языка. То и дело мы смотрим ролики, как, допустим, в Казахстане какие-то появляются языковые патрули, которые достают как бы местных граждан, как русского, так и казахского происхождения, с нападками, почему ты не разговариваешь по-казахски. Вот. То есть, грубо говоря, в ситуации, когда люди, которые вообще по моей этой логике вещей, как бы мне кажется, она очевидна, да, для многих очевидной, вообще эти люди должны иметь право на автоматическое получение российского гражданства. Вместо этого вот в странах, где они находятся в положении откровенной дискриминации. В то же время у нас какое-то искусственное уже раздувание происходит.
2: Это потребует и пересмотра решений, связанных с визами.
3: Да, несомненно, однозначно, и вообще ужесточение пограничного контроля. Потому что на сегодняшний момент мы имеем огромное количество случаев, когда границу, например, пересекают люди, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. Как они делают? Они просто у себя оформляют новые документы. Что, в общем, скажем так, не в столицах этих стран сделать можно достаточно легально за не очень большую взятку. То есть мы до сих пор, вот это абсолютная загадка для меня, 100% загадка, мы до сих пор не наладили на границе дактилоскопию. Почему? В общем, мы тратим огромные ресурсы, например, там, на ту же самую борьбу со всяким VPN, Telegram и так далее, миллиарды на это направляются, создаются сложные технологические системы под это дело. Раз мы такие замечательные, крутые и можем, как бы, что называется, поставить столько барьеров, почему мы не введем элементарный барьер в виде дактилоскопической базы всех, кто въезжает в Российскую Федерацию. И тогда очень просто, как бы с одного проката пальчика, будет понятно, что к нам въезжает человек, который, допустим, депортирован за серьезное преступление, за серьезное нарушение законов нашей страны, а он пытается въехать к нам снова. Как бы, мы его задерживаем, либо до свидания, либо отправляем в места не столь отдаленные. Вот. То есть абсолютная загадка, почему уже 20 лет непрерывно я слышу разговоры о необходимости дактилоскопии на границе, при которой даже, строго говоря, визовый режим после этого не нужен. Мы можем четко, что называется, как говорится в Писании, поделить всех на овец и козлищ. Вот. Здесь остается только развести руками.
2: Есть же инициативы, связанные с цифровым профилем мигрантов, в том числе, и сейчас внедряют.
3: Совершенно верно. И вот это надо внедрять. Я считаю, что это гораздо более значимая на сегодняшний момент проблема, чем запретительные инициативы, на которые мы тратим сегодня огромные бюджетные деньги. Потому что, как контроль, разумный контроль за миграцией, это снижение криминального фона, это значительное успокоение нашего местного населения, потому что людям действительно, скажем, вымотали нервы все эти многочисленные новости о криминальных конфликтах с участием мигрантов, об угрозах с этим связанных и так далее. Вот. В конечном счете, помимо прочего, как показали эксперименты во многих регионах России, вот эти трудовые ресурсы, под которые привлекались мигранты, они во многих случаях были избыточны, потому что, оказывается, довольно большое количество граждан России вполне себе способно заниматься тем же самым трудом и неплохо на этом зарабатывают и делают быстро, качественно и так далее. Вот я много времени провожу в городе славном Санкт-Петербурге, где, скажем, полностью запрещены присутствие мигрантов в такси и в доставке. Если с такси действительно ситуация та, что водителей стало, ну, наверное, процентов на 20 меньше, Иногда это чувствуется, но, грубо говоря, мне лично это кажется разумной как бы ценой. То, например, в доставке никакого дефицита нет вообще. То есть большое количество курьеров, они привозят быстро, они привозят качественно, они не блуждают по дворам, не теряются и так далее. То есть, в принципе, эксперимент себя хорошо показал, его можно распространять дальше и на другие регионы тоже.
2: Ну, тут есть еще момент, связанный с бизнесом, с тем, что мигрантам надо меньше платить, но это как бы тоже есть разумное решение в плане несколько подужаться компаниям.
3: Знаете, проблема в том, что сейчас на бизнес такое количество всевозможного давления, всеразных там налоговых проверок, новых налогов, ограничений и так далее, что если просто часть хотя бы вот этого давления снять, то у бизнеса вполне себе появится возможности платить больше гражданам России, тем более, что когда платишь гражданам России, все эти деньги возвращаются в экономику. Вот. А все-таки средний гражданин, он не, как бы не копит миллионы на бабушкиных счетах, чтобы отдать их потом мошенникам. Вот. Он тратит их на покупки, тратит на свою же собственную экономику. Поэтому рост зарплат внутри экономики страны в общем и целом никогда не идет ей в минус.
2: Потому что деньги остаются внутри. Да, давайте двигаться дальше по темам. Публикации у нас приближается 9 мая. И вот перед праздником мои коллеги-журналисты начинают обзванивать экспертов с разного рода вопросами. В том числе это касается и юридической плоскости. И вот теперь юрист напоминает, как правильно носить георгиевскую ленточку для того, чтобы, не дай бог, чего-то там не произошло. С вашей точки зрения, нужны нам такие публикации? Или они только вызывают недоумение людей с вопросом о том, почему нам рассказывают, как правильно что-то делать?
3: Знаете, они, мне кажется, что большая часть этих публикаций бессмысленна и даже вредна, особенно в нынешних условиях. Я об этом много говорю последний год, но не потому, что мне хочется или нравится говорить, а потому, что это действительно острая болезненная проблема. Мы затравили фактически нервную систему наших граждан чудовищным количеством запретов, ограничений, предупреждений. Причем, ладно бы эти предупреждения и ограничения действительно исходили от государства, тут, как вы верно заметили, они, в общем-то, высасываются журналистами из воздуха. Я не буду тыкать в некоторые наши крупнейшие информагентства, которые буквально ввели у себя рубрику. В ежедневном режиме они пишут о том, какие еще штрафы потенциально угрожают россиянам. То есть это настолько, ну как сказать, ни к чему. Вот. Это настолько, ну как бы часть этих штрафов при этом, ну действительно логичные, абсолютно разумные и так далее. Просто как бы не нужно создавать такой массовый поток. Когда там пишут, что да, вас могут оштрафовать за шашлыки на балконе, ну да. Действительно, как бы никто не должен жарить шашлыки на балконе, это очевидно. В случае с георгиевской ленточкой проблема в следующем, что да, конечно, ну, скажем, есть объективно неэтичные способы ее ношения. Скажем, когда люди вешают на ручку машины, когда люди там вешают на ошейник собаки и так далее, это все делается людьми не от большого ума. Но давайте все-таки вспомним, что исходно акция «Георгиевская ленточка» была запущена в 2005 году агентством РИА Новости, как добровольный народный порыв. То есть это была, ну, как бы реакция нашего народа, как бы стремление показать свою близость к победе, стремление показать важность для себя этого праздника, стремление показать, что да, мы наследники победителей. И вот и первое, ну, по крайней мере, десятилетие точно, это было именно проявление, ну, индивидуального личного порыва человека. Причем постепенно, как бы, ну, во многих регионах, скажем, на территории тогдашней Украины, слава богу, значительная часть этой территории сейчас уже находится в пределах Российской Федерации, а люди носили эту ленточку как опознавательный знак своих убеждений, своего противостояния возрождению нацизма, и они рисковали за эту ленточку головой. Вот. И вот с какого-то момента, ну, объективно говоря, началась какая-то формализация, официализация и засушивание. Вот тогда вот впервые появились вот эти странные люди, которые начали ходить со списком правил, которые начали приставать людям, где у метро, там, к девочкам, что типа, а зачем ты ее там вплела в волосы или что-то еще в том же духе. И вот понимаете, какой это эффект имеет на практике? Это не имеет чаще всего эффект в виде того, что люди начинают носить ее по правилам, пусть даже выдуманным. Люди начинают думать по-другому. А вот могут ко мне пристать какие-то странные люди, а могут вообще, вот сейчас вот писали в новостях, что можно получить уголовный срок за неуважение и все в том же духе. Вот. А не буду я
2: лучше не буду носить, да.
3: Да, не буду я надевать. И действительно, вот последние там 2-3 года, когда вот этот вот как бы навязчивая формализация пошла у нас вверх, я стал замечать, что гораздо меньше вот на людях этой ленты в неофициальном контексте, гораздо на меньший срок она появляется. Если раньше, я помню, начинали носить ленту где-то с 1 мая и как-то носили, в общем-то, весь месяц май, вот, а у некоторых она и на все лето задерживалась, то тут буквально вот воткнут на один день 9 мая ленточку, как бы покажут свою как бы позицию, лояльность и так далее, и снимают снова как такой, не хочется говорить, постылый уже символ. Но вот навязывают, зачем вот навязывают людям отношение к выражению нашего патриотического подвига, который еще освещен уже не только 9 мая 1945 года, но и событиями и 2014, и с 2022 по настоящее время. Вот, зачем это все превращать в такой, ну, скажем,
2: Егор
3: так...
2: Станиславович, может, это реакция как раз государства, в том числе на то, что у нас сейчас много не совсем думающих о последствиях людей, но вспомним недавнюю Пасху, кальян на куличе. Если без ответственности такое оставлять...
3: Знаете, ну, на самом деле, как сказать, вот помните, у нас была такая история, хочется надеяться, что мы с этим не столкнемся снова. В прошлом году, в позапрошлом году это называли крестопадом. Потом дошло до того, что Госдума приняла закон, запрещающий изображать церкви без крестов. А как это обосновывали? А это обосновывали просто. А вот не, как бы нет ли риска осквернения, если мы нарисуем крест? А вот не выбросит ли эту упаковку в мусор, если нарисуют крест и так далее? То есть, понимаете, у нас все-таки сейчас объективно гораздо больше риск не, что называется, оскорбить там святыню, когда какой-то глупый человек делает кальян там на куличе и так далее, а то, что мы ее вообще забудем, затопчем и выведем из актуального оборота. Я вот как автор учебника обществознания, я специально прям даже написал в нем небольшую врезочку о том, как зарождаются традиции, что традиции это не только прошлое, они могут родиться и сейчас, как вот традиции с георгиевской ленточкой. И вот очень не хотелось бы, чтобы мы вот так вот это все затоптали этими угрозами, что традиция родилась в 2005, а в 2025 уже начала немножко помирать. Я очень за это боюсь. Очень хочется, чтобы вот эта написанная мной врезка была бы актуальна и через 10, и через 20, и через 30 лет.
2: Да, благодарю вас, Егор Станиславович. Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров был в эфире «Радио Спутник». Обсудили историю с георгиевскими ленточками. Кстати, пора бы их уже начинать носить потихоньку. Праздник приближается. Продолжим.

0: радиослушатели! Я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
2: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
1: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
2: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
1: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
2: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
1: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
2: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
1: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Тотальное безумие абсолютно.

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Холмогорская резьба.
1: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов. С нами на прямой связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров.
2: Еще раз здравствуйте, Михаил, и дорогие слушатели.
1: Есть некий правительственный документ, в котором предлагают создать кибердружины и медиапатрули для профилактики негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Я, как представитель не так давно молодежной, да и, в принципе, еще молодежной, когда читаю такую новость, если бы я был даже уже чуть помладше, ее бы воспринял, ну, буквально в штыки, потому что у нас молодые люди зачастую от родителей-то скрывают, чем они занимаются. Если еще кто-то снаружи будет за нами наблюдать, то это как бы не очень хорошо в моем мировоззрении на таком уровне. Не приведет ли это к обратному эффекту, что они там таиться начнут и, в принципе, хуже относиться к происходящему?
2: Ну, это, к сожалению, проявление все той же тенденции, о которой мы говорили в первой части программы в связи с Георгиевской ленточкой, что у нас начало, ну, просто вот уже как-то прогрессировать запретомания во всех возможных формах, и это не очень хорошо, потому что, ну, как бы в воюющей стране, в стране, где мы постоянно имеем объективные факторы тревожности, создавать еще усилиями государства такие дополнительные факторы тревожности, как бы, и вот и здесь зажмись, и тех берегись, и этих берегись, это, ну, на самом деле чревато серьезными социальными проблемами, и даже при негативном развитии событий, как бы и социальным взрывом, и манипулированием вот этим вот, как бы обещанием освободить от этих излишних стеснений со стороны самых разных, как бы вражеских сил, как бы и квазиоппозиционных, и прямо, что называется, иностранных и так далее. И вот, ну, данная инициатива, понимаете, либо это, на мой взгляд, пустая растрата сил и ресурсов, которые можно потратить гораздо более эффективно, либо, что еще хуже, это вот как раз подталкивание, ну, фактически в режим, я бы сказал, такой гражданской войны между подростками, молодыми людьми и так далее. Когда есть, что называется, с одной стороны, дружинники, а с другой стороны, преследуемая ими молодежь, причем не всегда, возможно, преследуемая за какие-то, ну, действительно, по-настоящему серьезные правонарушения, а чисто для того, чтобы отчитаться. Потому что, ну, наш опыт большой исторический, в общем-то, не только наш. В общем, в любой, скажем так, зарубежной стране вы найдете все то же самое. Показывает, что гораздо проще искать под фонарем. Гораздо проще бороться не с настоящими серьезными системными нарушениями, когда кто-то там продает запрещенные вещества, когда кто-то там организует там детскую порнографию, все в том же духе, а гораздо проще бороться с какими-нибудь там, не знаю, неосторожными высказываниями юморком и все в том же духе. А самое ужасное, самое ужасное, что может быть, это когда все это начнет еще и создаваться специально для того, чтобы это потом ловить и выловить. Вот на днях на меня произвела совершенно жуткую впечатление история школьниц в Южно-Сахалинске, которые создали от имени преподавателя фейковый аккаунт и начали, соответственно, генерировать от него, от его имени какую-то порнографию и так далее, с тем, чтобы его опозорить. И все это привело к достаточно неприятным последствиям. Хорошо, что все это было в итоге выявлено, выловлено и так далее, и человеку жизнь сломать не смогли.
1: Так, может, медиапатруль бы это и выяснил?
2: Вот я боюсь, что это хороший вариант, если медиапатруль это выяснит. Вот. А плохой вариант, гораздо хуже вариант, это если, скажем, представители всех возможных киберпатрулей и так далее сами начнут генерировать такой же контент, либо для того, чтобы отчитаться, либо для того, чтобы, скажем, кого-то шантажировать, что вот от твоего имени, вот мы сейчас, и ты никому не докажешь, мы тебя поймаем, опозорим и так далее.
1: Это вы сейчас прям как будто украинских мошенников озвучиваете.
2: Ну, совершенно верно. То есть мы в нашей Мы в нашей сегодняшней среде, когда людей постоянно чем-то шантажируют в интересах мошенников и жуликов, вот, создавать еще вот как бы дополнительный контур источников, скажем, именем которых эти мошенники могут прикрываться. А вот как бы от твоего имени в таком-то аккаунте обнаружена такая-то публикация, немедленно там отдай нам 100 миллионов рублей, или все это поступит в правоохранительные органы. Вот мы киберпатрули, так как вы понимаете, скажем, корочку киберпатруля будет получить гораздо легче, чем корточку МВД или ФСБ и так далее. То есть здесь я уверен, что эти персонажи, они уже стоят на изготовке, как бы с тем, что вот еще одна форма для шантажа открывается. Поэтому, ну, сегодня, ну, значительная часть вот излишних добавочных ограничений, я считаю, что их надо снимать, как бы, и уж точно не надо с ними переусердствовать, особенно как справедливо не так давно напомнил президент, выступая перед законодателями, что когда мы дополнительно застрессовываем наших граждан, ничего хорошего это не породит.
1: Но при этом, вернемся именно к теме, которая связана с этим гипотетическим киберпатрулем, авторы инициативы указывают на вполне объективные вещи. У нас там и рост числа, вот в том числе то, что вы назвали пример, у нас там и разного рода трагедии в школах происходят. Как с этим тогда бороться, если не так?
2: Ну, с одной стороны, грубо говоря, здесь нужны реальные экспертные структуры плюс подключение ИИ. То есть, грубо говоря, искусственный интеллект выделяет базовую как бы группу риска, а потом на серьезные эксперты, а не добровольные помощники милиции, вот, анализируют и видят, где есть действительные угрозы. Что если реально там где-то парень систематически пишет у себя на странице, что типа как он хотел бы всех убить, все живое и так далее, вот, то это вполне может вычленить искусственный интеллект, а потом эксперт проанализировать. Это действительно серьезно и так далее. Вот. А если вот это вот шерстение добровольными помощниками, оно будет создавать очень высокий процент брака. Очень высокий процент брака. Потому что, ну, есть естественная психологическая потребность людей, что хочется, с одной стороны, выслужиться и показать себя, соответственно, найти всего побольше. Вот. А с другой стороны, возникает инстинкт охотника. Если, грубо говоря, тебе добыча не попадается, ты начинаешь ее себе придумывать. То есть, ну, это просто... У меня иногда, знаете, есть очень нехорошее ощущение, что те, кто у нас вот генерирует вот эти замечательные идеи, о которых мы с такой грустью говорим, они просто не совсем понимают базовые законы социальной психологии и поведения больших групп людей. Что, например, скажем, если постоянно демотивировать граждан, то возникает такая очень неприятная вещь, описанная в психологии Эмилем Дюргеймом, как аномия. Когда люди начинают, принимая как бы те или иные социальные решения, руководствоваться исключительно вот своей узкой личной выгодой, не ориентируясь ни на социальные нормы, ни на то, как лучше общество. То есть это, грубо говоря, вот вы со мной так, а я с вами вот так. Вот. И, соответственно, грубо говоря, есть так, чтобы было понятно всем, все начинают переходить дорогу на красный свет. И в какой-то момент количество переходящих дорогу на красный свет становится таким, что, ну, вот вся система движения уже ломается. То есть, грубо говоря, уже машина не может проехать. Вот этот вот баланс пешехода и водителя, он нарушается полностью. Вот я очень боюсь, что мы получим именно такую ситуацию.
1: Ну и не стоит забывать, если рассматривать конкретно этот случай, про народную любовь к будущим дружинникам и травлю, с которой мы активно боремся уже сейчас.
2: То есть, грубо говоря, скажем так, если не выдавать им там серьезных полномочий, серьезных как бы степени безопасности, то они с этим, то они просто-напросто еще и столкнутся с очень нехорошей агрессивной реакцией со стороны как бы иногда обычных людей, а иногда как раз со стороны настоящих киберпреступников, которым это тоже все не нужно.
1: Вот вы говорили про демотивацию людей. Вот в администрации президента говорят, что если нам постоянно демонстрировать сериалы наподобие Fallout, где постапокалипсис, все плохо, то тогда граждане Российской Федерации не будут видеть светлого будущего из-за таких произведений мирового кинематографа. Согласны с мнением господина Алексея Семенова, что нам нужно рисовать позитивную картинку путем великой силы искусства?
2: Ну, понимаете, как сказать, мы все за все хорошее против всего плохого. Я с этим не спорю. Хотя, конечно, Fallout — это такой неоднозначный сериал, он скорее про выживание в условиях катастрофы, то есть, грубо говоря, в нем есть некие мотивирующие элементы, но даже, скажем, в том, как сказать, потоке фильмов, который приходит к нам с Запада, есть не только это. Вот, например, я с большим удовольствием смотрел уже два сезона сериала «Лэндмен» про жизнь американских нефтяников. Очень добрый, очень позитивный, очень настроенный на семейные ценности, как их, конечно, понимают американцы. То есть не будем спорить, что у нас семейные ценности немножко другие, но как бы по их стандарту очень хорошо настроенный сериал. Вот. То есть два сезона мне приносил чисто радость. Я, конечно, боюсь, что он испортится, так же, как испортился предыдущий там сериал Шеридана «Йеллоустоун». То есть первые сезоны были прекрасные, потом это все начало деградировать. Но сказать, что даже вот в плане импорта одна дрянь лезет, сказать нельзя. Хотя, ну, действительно, ну, объективно у нас много в этом смысле поступает гадости. Причем, что интересно, вот наша фильтрация от Минкульта, вот сколько нас запугивает, что мы вот отменим все фильмы, которые посягают на традиционные ценности и так далее. Все равно почему-то удивительным образом самые ядовитые и токсичные продукты, типа фильма «Горничная» с Сидни Суини, все равно прекрасно выходит у нас на широкий экран. Собирают.
1: Ну, все туда не за смыслами зашли, правильно?
2: Ну, они шли, конечно, не за смыслами, но попутно получили совершенно такую ядреную феминистски повесточную пропаганду вот в самом грубом виде, что типа все мужики токсичные сволочи, как бы просто его убей. Ну да, согласитесь, что как бы установка, которая транслируется прямо в мозг этим фильмом, в том числе через прелести Сидни Суини, она состоит именно в этом. Но вопрос в том, что мы этому противопоставим? Уже 4 года у нас достаточно снижен уровень кинематографического импорта. Уже 4 года для нас, кинематографистов, тепличные условия. При этом, ну, скажем честно, что много появилось за это время объективных киношедевров, пришло что-то, что нас как бы удивило, поразило, порадовало и так далее. Вот. К сожалению, я этого сказать не могу. Я смотрю наши фильмы достаточно много, достаточно регулярно, и, ну, качественно наши кинематографисты за это время не выросли. Вот то, что они могли сделать и 10, и 15 лет назад.
1: Но движение же есть сейчас, к улучшению.
2: В лучшем случае, да. Но есть хорошие, скажем, фильмы про СВО, но тоже один из 10. Вот, например, «Малыш», где реально фильм весьма и весьма неплохой, достойный. Есть, ну, вложено какие-то небезумные деньги, например, в наши киносказки, по большому счету, в пересъем наших советских мультфильмов в качестве кинематографических сказок. Большая часть из них, ну, откровенно говоря, мне либо было лично смотреть просто стыдно. Вот. там с какими-нибудь чебурашками, ты там, ну, начали за здравие, уже во второй части огромное количество родителей, которые пошли на этот фильм с детьми, сказали, что из этого фильма создается ощущение, что дети, живые человеческие дети, они из мандаринов с ушами, вот, это какое-то абсолютное зло, и как бы вот непонятно, зачем они нужны.
1: Ну, собирают же фильм, значит, ходят. Ну, почему?
2: Ну, понимаете, собирают, да. Ну, во-первых, как бы при нынешнем уровне конкуренции получается, что собирает не то, что действительно хорошо, а то, что может как бы собрать. К сожалению, у нас и вкус зрителя не очень разный.
1: Егор Станиславович, давайте вернемся к изначальной теме, пожалуйста, вот к вопросу о том, как нам картину будущего-то нарисовать.
2: Вот беда. Вот я же говорю, что беда. Потому что я вспоминаю, как, когда 2 года назад, наверное, у нас попытались нарисовать картину будущего, опять по лекалам советской эпохи, пересняли «Алису». Вот, картина, замечательная Москва, Москва будущего, вид с Воробьевых гор. Я смотрю, как бы я человек очень любящий этот район, этот вид, смотрю, что-то здесь не так. И вдруг понимаю, что куда-то в Москве будущего исчезли Андреевский монастырь в одной точке, Новодевичий монастырь в другой точке. Вот как-то конструкторы образа будущего, они просто-напросто эти детали потеряли. Вот. А в конце заканчивается все тем, как главный положительный герой зачем-то общается с черным солнцем. Тут мне уже совсем как бы поплохело, если вспомнить, чьим символом является черное солнце в нынешней нашей актуальной реальности. Вот, то есть прежде на самом деле главный вопрос и к господину из АП, и главный вопрос ко всем нам. Для того, чтобы создать позитивный, радостный, светлый образ будущего, нужно его иметь. Нужно четко понять, какое будущее мы хотим. Нужно понять, как бы, что для нас является в нем важным, а что нет. Нужно как бы, ну, спрогнозировать и в хорошем смысле слова мечтать. Выдумывать как бы новые технологии, выдумывать, как они связаны со старым и так далее. То есть включить хотя бы, ну, скажем, тот механизм позитивного, оптимистического видения мира, который был, что называется, в эпоху Жюль Верна.
1: А это не возвращает нас к вопросу наличия государственной идеологии обязательной?
2: Знаете, это не вопрос государственной идеологии. Это вопрос, наоборот, скажем так, поощрения частной мечты. Вот, скажем, одно время, в 2000-е годы у нас было огромное количество, я бы сказал так, имперской фантастики, где, скажем, будущее, космос, высокие технологии, возрождается Российская империя, или, скажем, это альтернативный мир, где она сохраняется, и вот с одной стороны там кадеты, гвардейцы, а с другой стороны они все космолетчики и так далее.
1: Честь, доблесть сохранилась, да, я тоже люблю такого рода литературу.
2: Вот, очень популярные были книги. Характерно, что ни по одной из этих книг никто даже не попытался ничего снять. Даже там убогого, не говорю уж о хорошем. Вот. И как-то наоборот все время я читал нудянку в литературной критике, что вот белогвардейская пропаганда, вот, что называется, империализма, никакого действительного, вот, что называется, прогресса, никакой мультирасовости, мультикультурности. И как-то, ну, большая часть вот этой фантастики, она в конечном счете сошла на нет. Ну, как бы в значительной степени вместе с задыханием книжного рынка, а не рынок, там, где дают, что называется, премии, где дают гранты писателям и так далее, он финансировал совершенно другое. Опять же, мы вынесли часть вот этой вот профинансированной врагом публики, но на его месте, на их месте оказалась пустота. То есть, грубо говоря, как минимум, нам нужно не давить фантазию, не давить проектирование будущего. Ну и, по крайней мере, и от государства должно исходить, ну, скажем так, вот, ну, сейчас мы, как-то сегодня у нас получилась в этом смысле однотемная передача, но наболела, что называется, не генерировать бесконечное количество запретов, когда начинаются шуточки на ту тему, что самая популярная книга — это 1984 год. Хотя, на самом деле, там объяснение очень простое, потому что истекли права Джорджа Оруэлла, эта книга, она как бы вышла в свободный обиход, и, соответственно, ее все начали бесплатно печатать и так далее. Вот. Для того, чтобы у нас не было вот этой реальности 1984 года, нужно все-таки высвободить фантазию и стремление в будущее у тех людей, которые любят Россию.
1: То есть это должно исходить снизу, не сверху.
2: Да, ну, сверху здесь главное не мешать и не давить, потому что вот это вот, когда весь дискурс сводится к тому, что а давайте запретим Fallout и

0: сводится к тому, что а давайте запретим Fallout. И вместо этого будем продвигать позитивчик. Все слышат, давайте запретим. И понимают, что на продвижение позитивщика дадут каким-нибудь распильщикам очередным деньги. Вот, вот давайте попытаемся выйти из этой ситуации.
1: Благодарю вас за разговор, Егор Станиславович, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров был в эфире «Радио Спутник». Закончили на позитивной ноте. Создаем смысл и образ будущего в первую очередь мы сами.

0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

Белый список сайтов на время отключения интернета. Контекст. Ограничение доступа к сети в период подготовки и празднования 9 мая в Москве и пригородах не затронет социально значимые ресурсы. Минцифры обратилась в правоохранительные структуры для оперативного согласования соответствующего перечня сайтов. 5 мая жители региона и приезжие жаловались на перебои с интернетом. Не работали некоторые сервисы, что затрудняло передвижение, покупку товаров и услуг. Нельзя было отправлять СМС-сообщения. Однако операторы в короткие сроки приступили к восстановлению доступа. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пообещали своевременно предупредить граждан, если ситуация повторится. В ведомстве уточнили, что точечные отключения мобильного интернета в регионах проводятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Эта мера позволяет снизить точность наведения дронов и противостоять атакам. Пользователям рекомендовали использовать возможности Wi-Fi. Аналогичные ограничения вводились в прошлом году, на 80-летие Победы. В белый список вошли портал госуслуги, сайты государственных органов власти и банков, крупнейшие цифровые экосистемы, такие как Яндекс и ВКонтакте.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
5: Стас!

Узнать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Новосибирске 10, в Хабаровске час дня. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте в этом выпуске. В России выросло число индивидуальных предпринимателей. Минобороны представили мультимедийный проект «Огненная кинолетопись Победы». Минфин проведет лотереи для поддержки внутреннего туризма. Далее подробнее. Превышение уровня угарного газа зафиксировали на шахте «Алардинская» в Кузбассе. На поверхность вышли все 132 горняка. Среди них пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Министерстве угольной промышленности региона. Там уточнили, что эвакуация проходила в штатном режиме. На месте работают подразделения военизированного горно-спасательного отряда и специализированные службы. По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел из-за возгорания кабельной продукции. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Чебоксар и Нижнекамска, сообщает Росавиация. Сигнал «Ковер» также действует в районе столичных аэропортов Внуково и Шереметьево. Мэр Сергей Собянин сообщил о 5 сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России к началу года достигло почти 5 миллионов. В 2024 году их было чуть более 4,5 миллиона. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба, пишет РИА Новости. Рост числа индивидуальных предпринимателей говорит о том, что бизнес стремится к легализации и прозрачности, считает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. На общий показатель регистрации бизнеса, по ее словам, повлияло удобство сервиса «Старт бизнеса онлайн». Кроме того, благодаря мобильному приложению «Моя подпись» с августа 2025 года стало проще получить электронную подпись и открыть счет в банке. Воронежские предприниматели могут получить налоговые каникулы в качестве помощи при адаптации к налоговой реформе. Для этого необходимы два условия. Доля профильного дохода должна быть не менее 70%, а средняя численность работников не более 15 человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, начинающим и опытным предпринимателям помогает региональный центр «Мой бизнес». Сейчас в Воронежском крае зарегистрировано более 92 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, где занято около 35% трудоспособного населения. Мультимедийный проект «Огненная кинолетопись Победы» представили в Минобороны России. Он посвящен мужеству и профессионализму фронтовых кинооператоров в годы Великой Отечественной войны. Кинохроникеры фиксировали ключевые события на передовой, работая в действующей армии с первых дней войны до штурма Берлина. Нередко оператор превращался в бойца, отложив в сторону киноаппарат, брался за винтовку, гранату и автомат, говорится в сообщении Минобороны. За годы Великой Отечественной войны погиб каждый пятый фронтовой кинооператор, каждый второй получил ранение. Проект также рассказывает о личных судьбах кинооператоров. Многие из них погибли, оставив после себя уникальные кадры, запечатлевшие подвиг народа и победу. Минфин России выступит организатором лотереи для поддержки внутреннего туризма в рамках развития маршрута «Золотое кольцо». Их будут проводить до 1 июля 2041 года. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 июля 2026 года. В следующем году «Золотому кольцу России» исполнится 60 лет. Больше информации, видео и цитат из эфиров ищите в мессенджере Макс Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Здравствуйте, друзья. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник», где нахожусь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: У нас политики сегодня мало, и, может быть, слава богу, кстати, она как-то, несмотря на бурление международное, разнообразное, может быть, отошла в эти дни на несколько задний план, хотя, как знать, нет, происходит все время события, которые будоражат общественное мнение. История с перемириями. По традиции уже президент России на 9 мая, на 8-9 мая объявил о прекращении огня односторонним. В ответ киевский режим тоже объявил о прекращении огня, но несколькими днями ранее. И фактически тут же свое собственное одностороннее перемирие нарушил, но при этом Россию обвинили в том, что, значит, вот некие действия нашей страны, хотя мы ничего никому не обещали до 9 мая, нивелируют объявленное нами же перемирие. Вот если кто-то может это без, так сказать, некой дозы чая разобраться в этом, ну, люди, конечно, молодцы. Так вот, хотел вас вот о чем спросить. В чем игра? В чем игра Зеленского? Объявить раньше, потом атаковать? Зачем все это? С вашей точки зрения,
3: ну,
2: конечно.
3: Посмотрим. Я думаю, что в данной ситуации Зеленский действовал достаточно эмоционально, потому что он, во-первых, ну, сказал вещь очевидно, ну, скажем так, такую, которая, ну, ставит его в один ряд как раз с нацистскими преступниками, теми, которые были побеждены, да, 81 год назад. Когда он в Армении сказал, что может атаковать Москву в день, когда будет праздноваться победа, подчеркну это, да, советского народа, то есть и украинцев, и белорусов, и россиян, которые принимали участие во Второй мировой войне, да, в Великой Отечественной войне, это наша общая победа. Вот его такой, как бы, этот посыл, который он дал в Армении, что может быть атакована Москва в день, когда, ну, действительно вся страна празднует. И вообще в нормальной ситуации Украина всегда праздновала День Победы над фашистской Германией. Это праздник украинцев такой же, какой и для нас. Вот. Но Зеленский получил очень жесткую отповедь, да, от Министерства обороны России, которое, в общем, сделало, ну, заявление, оно достаточно широко разошлось, как бы, и Зеленскому нужно было реагировать. Я думаю, что первое, это у него был просто испуг, очевидно, да, что действительно в случае атаки на Москву в ходе праздничных мероприятий, если таковые будут, то будет очень жесткий ответ России, как сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации. И он дальше начал искать какой-то выход. И вот появилась эта идея объявить перемирие 6 числа. Почему 6-го? Ну, как бы, никаких комментариев не было. Как вы справедливо сказали, тем не менее, Украина продолжила атаки там в Крыму, да, эти, как бы,
2: Джанкои, да.
3: Вот, поэтому я думаю, что игра его, собственно говоря, не совсем игра. Он бахвалился в Ереване, что будет атаковать Красную площадь 9 мая, потом испугался последствий своих слов, в случае, если действительно Украина что-то предпримет. А потом начал пытаться как-то выйти из этой ситуации. Я не думаю, что у него это была спланированная такая игра. Я думаю, что он действовал, что называется, по обстоятельствам и больше руководствуясь собственными эмоциями.
2: Вот так. Да, вот если вообще на 9 мая взглянуть, вот знаете, какая мысль сейчас в голову пришла? Вот взять ту же Украину. Ну, наверное, может быть, несколько десятков тысяч отщепенцев, бандеровцев, фашистов и так далее. Они с определенными лозунгами воевали на одной стороне. Ну, там была декларация, да, в 1941 году о независимости, о том, что они рука об руку с Гитлером там будут строить что-то там, мировой порядок и прочее, да. В то время как миллионы украинцев героически воевали в рядах Красной Армии или Советской Армии, да. Скажите, почему сейчас верх одержало вот это вот мизерное меньшинство? Уж мизерное, извините. Как вы думаете, не только на Украине, Прибалтике там?
3: Не то, что сейчас. Да, не то, что сейчас они одержали верх. Я думаю, что все годы независимости Украины после распада Советского Союза были достаточно влиятельные силы в стране, которые готовили людей, молодежь, в частности, вот к этому повороту неонацистскому. Потому что Украину, по всей видимости, изначально планировали использовать как такой против России. И это сейчас произошло. За год, за несколько месяцев ты не изменишь так сознание людей. Украину к этому готовили. Начиная со времен Ющенко, вспомните, да, героизация там Бандеры, переименование улиц и прочее, прочее. Это началось задолго до, не то что до каких-то наших, скажем так, проблем с Украиной, которые, в общем-то, были следствием антиконституционного государственного переворота в этой стране. Да? Собственно говоря, переворот – это в полной мере неонацистский переворот. Мы хорошо помним и правый сектор, и всех, кто тогда стояли, все эти имена хорошо известны. Они, кстати, большинство этих людей там бежали просто за рубеж, да, они же не воюют в рядах СВО. Они просто убежали за границу, выполнив свою роль. Поэтому вот этот вот разворот, Алексей, я убежден, это спланированная история, спланированная такая долгосрочная тема, которая отрабатывалась европейскими странами, ну, в течение вот буквально 3 десятилетий. И вот это дало сегодня свои плоды. Я думаю, нам не надо забывать, что не только Прибалтика, но очень многие европейские страны ассоциировали себя, скажем так, с противной стороной. Не с той стороной, которая вышла победителем во Второй мировой войне. Я думаю, что если тем же самым американцам или англичанам показать, что из себя на самом деле представляют эти неонацистские батальоны украинские, люди, политики нет, все понимают. А люди будут в ужасе в этих странах. Потому что они действительно считают, что тогда они, некоторые даже считают, что они одни, да, как Соединенные Штаты, что они раздавили нацизм тогда в 45-м году в Европе, уничтожили нацизм. А получается, что оказались живы силы, которые буквально возродили эту чуму вот на Украине. Да, невероятно, но это так.
2: Вот какая еще удивительная, уж извините, так отвлекаемся, да, может быть, не совсем о политике, но вот когда говорят даже самые матерые украинские пропагандисты, да, иногда вот слушаешь, они употребляют некие знаки из нашего общего культурного кода. Вот эти ключевые фразы из фильмов, да, на которых, так сказать, мы все воспитывались, да, то есть это вроде бы работает, но не работает. А в чем мы неправильно, может быть, себя вели? Или вот как вы можете сказать, что за 30 лет наших братьев вот так вот переформатировали? Потому что это величайшее достижение, хотя и черное, да, со стороны Запада. Это вот лучшее они для себя придумать не могли.
3: Согласен, Алексей. Знаете, это такой очень сложный вопрос. Мы, наверное, с вами, ну, давайте попробуем как-то на него ответить.
2: Ну, я понял, да.
3: Я считаю реально, что правда так. Я в данном случае... Это скорее такое, ну, что ли, размышление. Украина все-таки это в тех границах, в которых Украина вышла из состава Союза СССР и получила независимость, это все-таки искусственное образование. И вот это искусственное образование нужно было чем-то скреплять. И к нашему, ну, невероятному удивлению и в каком-то смысле к ужасу оказалось, что вот таким скрепляющим элементом стал национализм. Украинский, да, вообще-то этот украинский национализм всегда был, ну, очень таким маргинальным движением. Представить себе, что Украину захватит вот эта чума такого национализма, который, в общем, всегда мы как бы привыкли ассоциировать только с какими-то там западными регионами Украины, да, действительно, с регионами, кстати говоря, которые даже в состав Российской империи никогда не входили, та же самая Галичина, да, и вот эти границы Украины, которые появились после Второй мировой войны, в результате там договоренности, которые были достигнуты в Ялте союзниками, вот то, что скрепляло эти государства в течение 30 лет, как выясняется, был вот этот вот махровый западноукраинский национализм. И его взяли на вооружение западные страны для того, чтобы объяснить, что Украина – это не Россия. Что Украина – это антироссия. Это вот единственное объяснение, которое я могу дать, честно говоря. То, что это не проблема последних месяцев или даже лет, я в этом абсолютно убежден. К этому украинцев, к сожалению, готовили буквально сразу после того, как страна получила независимость. Я думаю, многим было понятно, что Украина не жизнеспособна в таких границах. Надо было чем-то ее скреплять, сжимать, да, и вот таким, вот такой, извините, скрепой, ужасной совершенно скрепой оказался вот этот национализм, который одержал верх, по сути дела, и в идеологии, и в образовании, и в политике.
2: Как...
3: Вот во что превратилось действительно братское наше государство.
2: Ну, на самом деле, могу уж, извините, чуть-чуть, несколько минут эфира заберу, рассказать такую небольшую историю. Год, наверное, 2007-2008, в Одессе книжный магазин захожу, беру книжку, написано «100 знаменитых украинцев». Открываю, а такая иллюстрированная, скорее для детей, то есть там с картинками, все очень красочно. И вот первые 10 – это киевские князья. То есть это все тогда уже было, их тогда уже учили,
3: да,
2: что мы разные.
3: Совершенно.
2: Я тогда очень удивился, где-то мы тогда к этому относились несерьезно. Мы так посмеивались, дескать, ну там играются ребята вот в это свое. А получилось вот как. Ну, вот, кстати говоря, перед 9 мая...
3: Если говорить о том, Алексей, да, что мы делали не так. Вот вы, мне кажется, очень неправильно ответили сейчас на свой вопрос. Мы, к сожалению, недооценили эту проблему. Да? Да. Когда Украина объявлялась чуть ли не родиной слонов, когда всерьез рассказывали, что они чуть ли не прародители всех мировых цивилизаций, что они выкопали Черное море. Мы над этим смеялись как над анекдотом. Да? А к этому надо было относиться серьезно. Да, корни этого национализма, наверное, есть. В середине 19 века было несколько там известных, да, профессоров, которые начинали рассказывать эти сказки про древнее украинское государство, хотя всем понятно, что никакого древнего украинского государства не было. Да? Была Киевская Русь, и это совсем не Украина, и не Россия, кстати, наверное, да, Киевская Русь. Это государство, которое появилось в раннем Средневековье, и у него своя совершенно история. Да, это наша... как бы прародина нашей государственности российской. Вот. Но то, что мы к этому несерьезно, к сожалению, отнеслись, вы правы, и это большая ошибка и, в общем, большая трагедия теперь для нас.
2: Ну вот если опять-таки в преддверии 9 мая, каждый год ведь обсуждаем эти вещи. Вот в Берлине, в Прибалтике запрещают опять символику Советского Союза, георгиевские ленточки, флаги, песни петь в таких для нас важных местах исторических, как Трептов парк, Тиргартен, это все Берлин, да? Или где-нибудь в Даугавпилсе запрещают там цветы приносить, значит, вечный огонь погасили последний, оставшиеся в Прибалтике, они боятся? Чего они боятся-то? Ну, придут люди.
3: Они не боятся ничего. Нет, это не страх.
2: А что?
3: Это реваншизм. Это реваншизм чистой воды. Мы считали почему-то, еще одна ошибка, не только мы, я думаю, что и американцы так считали, да и англичане, скорее всего, что вот эта нацистская чума в Германии была полностью побеждена. Да, ведь проводили в полном смысле слова денацификацию Германии после мировой войны. Да? И мы считали, что немцы во всем раскаялись, поняли, что нужно строить современное государство совершенно по-другому, без вот этой неонацистской националистической составляющей. А сегодня мы видим, что на самом деле потомки, дети, ну не дети, а уже внуки тех самых немецких генералов, они с удовольствием разворачиваются в сторону той самой истории. И, по сути дела, когда в Германии запрещают советскую символику, это для них элемент реванша. И вообще то, что сегодня происходит на Украине, я уверен, во многих европейских странах, ну, в первую очередь, конечно, в Германии, в этих прибалтийских государствах, так называемых, это элемент реванша. Они ничего не боятся. Они просто показывают, что сейчас они могут себе это позволить. Продемонстрировать то, что их тогда не до конца уничтожили, этих нацистов. И сейчас они берут вот таким образом, пока таким. Они берут реванш за тот разгром, который Советский Союз нанес фашистской Германии. Это именно так они воспринимаются. Не нужно себя обманывать, что они чего-то боятся и так далее. Ничего они не боятся. Они просто наглые, циничные, современные неонацисты, которые пока еще не могут ходить с портретом Гитлера. Но, поверьте, скоро выйдут с его портретом. И пойдут, и будут рассказывать, что он освобождал Европу от какой-нибудь коммунистической заразы. Будет ровно так.
2: То есть, получается, это они свой День Победы празднуют, да, над нами?
3: Который... Да, совершенно верно. Да, совершенно верно.
2: Таким
3: это
2: образом.
3: Их форма празднования Дня Победы. Они отмечают реванш, который они сейчас, по их мнению, берут над Советским Союзом. Потому что Советский Союз распался... Часть Советского Союза сегодня, Украина, значимая часть, очень большая, когда-то богатейшая республика, в которую весь советский народ вкладывал огромное количество своего труда в построении этих и атомных станций, и энергетики украинской, и сельское хозяйство, наверное, было одно из лучших в Советском Союзе. Да? Сейчас эта страна воюет с Россией, используя весь свой, не говоря уже какой-то экономический потенциал, весь свой человеческий ресурс готова уничтожить просто ради того, чтобы нанести поражение России. И это они воспринимают как свою победу, свое достижение. Первый шаг к тому реваншу, на который они до сих пор, я уверен, надеются. Надеются, потому что этот план нанести России поражение на поле боя силами украинских неонацистов с помощью американского и европейского оружия и инструкторов американских и европейских, это не что иное, как попытка взять реванш за поражение Европы во Второй мировой войне. Потому что там был не только, там была не только Германия.
2: Ну, понятно, Италия, Румыния, да.
3: И Италия, и Румыния, и Венгрия, и Чехия, и Словакия, и прибалты пресловутые со своими нацистскими батальонами.
2: Финны, да.
3: Они сейчас, финны, совершенно верно, да, финны, они сейчас берут реванш. Это их, скажем так, они видят в этом какой-то для себя историческую миссию на современном этапе – нанести поражение России, желательно на поле боя. Да, наверное, не все политики сейчас уже в это верят, далеко не все граждане понимают, что это так. Но это очевидный совершенно реваншизм. И надо заниматься не только денацификацией Украины, я боюсь, что денацификация Европы тоже будет стоять на повестке дня, что очень многие сейчас почувствовали вот этот вот привкус реваншизма.
2: Но пока сами воевать боятся, в отличие от Гитлера и же с ним, так сказать.
3: Мы с вами пока не знаем. Мы не знаем, боятся они или не боятся. Ага. Вот это, знаете, тоже большой вопрос. Не надо их недооценивать. Я думаю, что с учетом того, что европейцы понимают теперь, что они, в общем-то, должны нести ответственность за собственную безопасность. Ну так, при такой политике Соединенных Штатов, да, большой вопрос, можно ли дальше полагаться на Америку. И какая будет там политика в ближайшие десятилетия, даже при смене администрации Трампа, ну и так далее. При всех политических процессах, понятных, которые там идут, я думаю, что европейцы будут вооружаться и будут готовиться к войне с нами.
2: А как же в этом случае бессмертный полк? Он же во многих европейских странах проходит. Или это только те, кто уехал из Советского Союза, ну, бывшего?
3: Я не могу сказать, это только для тех, кто уехал из Советского Союза. Но, конечно, в Европе есть огромное количество людей, которые потомки тех, кто боролся с фашизмом. И люди выходят во многих городах европейских с бессмертным полком. Я к этому отношусь с уважением. И я думаю, что со временем им будет все сложнее и сложнее это делать. Потому что неизбежно это движение будет подавляться. Потому что там невозможно выйти с портретом своего деда или прадеда в советской форме, да, в условиях, когда запрещается советская символика. Это все постепенно будет ужесточаться. Я уверен, что им не понравится эта история с бессмертным полком.
2: Кстати, вот берлинская история на этот раз, вот что в отличие от предыдущих лет появилось, может быть, я до этого не встречал. Ну, понятно, что советские флаги запрещены, георгиевские ленточки, символы V и Z, так сказать, белорусские флаги, но почему-то особо оговаривается флаг Чеченской республики. Как думаете, почему?
3: Не знаю. Я думаю, что это деталь. Наверное, они просто где-то видели эти флаги. Но понятно, что очень много чеченцев воюет в зоне специальной военной операции. Возможно, где-то они флаги там эти видят. Я думаю, что эта деталь, она не так значима, что они запретить решили еще чеченский флаг. А вот то, что они запрещают советскую символику, это очень значимо, это очень важно понять, что это не от страха, это от ненависти.
2: Угу. Ну, в общем, получается, что 9 мая все равно каждый раз становится таким, ну, мирным пока, слава богу, но все равно выяснением отношений, позиций, и поэтому этот праздник важнее для нас, наверное, с каждым годом, потому что нам говорят, что вы в прошлое смотрите, а получается, что они в прошлое сами тоже смотрят, или нет?
3: Они смотрят в прошлое, но они надеются изменить. Проблема в том, что они надеются изменить будущее, изменить его в свою пользу. Я повторю это слово, потому что Я абсолютно уверен, что это точно уместно, да? Это реваншизм, настоящий реваншизм. Они пытаются отомстить потомкам тех, кто уничтожил фашистскую Европу в 1945 году.
2: Ну и, наверное, вот, чтобы закрыть эту тему, да, потом перейти к другим не менее важным. Вот, смотрите, получается так, вот ненависть застилает глаза, застит глаза, и они даже готовы себя делать беднее, а стало быть, лишать себя экономической мощи, и в то же время пытаются вот на фоне ухудшающегося положения в экономике пытаются милитаризировать Европу до последнего просто. Но ведь они слабеют, получается так. А раз слабеют, то как же им на нас-то пойти, да, в итоге? Или все-таки это все равно? Или когда...
3: Алексей, так всегда происходит, когда идеология берет верх. Угу. Им кажется, что сейчас важно, чтобы вот эта вот идеология реваншизма, она охватила умы как можно большего количества европейцев, да, и они этим занимаются. Ничего, найдут они ресурсы для того, чтобы вооружить собственную армию и развязать при желании такую военную истерию в стране. Да, объективно сейчас они действуют во вред собственной экономике, собственным странам. Ну, я думаю, что это их не смущает. Тогда, когда идеология поставлена на первое место, так часто происходит. Это и в нашей истории так было.
2: Да, мы же на этом надорвались, да.
3: Часто ты не можешь объяснить разумно те или иные действия властей, да, с точки зрения экономической логики, да, ну там история Советского Союза много может дать вам таких примеров.
2: Ну вот, если там
3: сейчас
2: Ленин...
3: идеология, да, у них стоит на первом месте.
2: У нас...
3: Идеология, что нужно нанести России поражение, сейчас эта идеология полностью охватила их умы, она их просто подчинила себе.
2: Ну вот я вспоминаю, например, Ленин, да, хотя тогда идеология была вот очень сильная, вроде мы там от капиталистов-помещиков старались избавиться, и тут он объявляет о том, что капиталисты опять, значит, в законном поле, но тем не менее это позволяет ему тактически на какой-то момент выиграть.
3: Тактически, тактически.
2: Ну вот,
3: да. Недолго эта вся история с НЭПом продолжалась, это была тактика. А потом идеология снова как бы подчинила политику себе.
2: Продолжим. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному и конструктивному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем разговор с председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктором юридических наук, профессором Андреем Клишасом. Андрей Александрович, а вот теперь с другой стороны давайте посмотрим на примерно то же самое. Я, честно говоря, даже пытался найти, вот признаюсь, не нашел. Появились некие правила ношения георгиевских ленточек. Значит, где-то пишут, что, оказывается, их нужно носить только выше локтя, что их там нельзя привязывать к, значит, ручке автомобиля. Кто-то какие-то еще правила выдвигает. Вот как вы полагаете, в принципе, хорошее начинание, которое прижилось, и мы все, в общем, с воодушевлением это делаем, каждый, так сказать, 9 мая. Вот нужно его зарегулировать или нет? Я понимаю, что нельзя бросать это в грязь куда-то, да, чтобы она, ленточка эта была какая-то, ну, непрезентабельная, надо ее там постирать или новую взять и носить. Но, тем не менее, вот кто будет измерять? Помните, как в школе? Длина юбки, давайте вот линейку приложим и потом отправим школьницу домой. Вот она там плохо себя ведет. Нужно зарегулирование этого дела или просто регулирование?
2: Точно нет. Я, Алексей, согласен скорее с вами. К георгиевской ленте, так же, как и к другим символам победы, нужно относиться с уважением. Да? Мне кажется, что это вполне как бы достаточно. Я точно не специалист, не знаю, кто придумывает эти правила, как бы, да, как там выше локтя или еще что-нибудь. Можно ли на машине... Потому что если люди выражают такое мнение, как бы где-то на стекле георгиевская лента, ну я, честно говоря, в этом ничего не вижу, как бы плохого. Если мы понимаем, что человек относится с уважением к георгиевской ленте как к символу победы. Мне так кажется. А придумывать вот эти вот сложные правила, ну, не знаю.
1: Но просто есть ведь закон об осквернении, да, осквернять нельзя. А вот в данном случае где эта граница и кто будет за ней следить?
2: Ну, наверное, кто-то будет следить, точно не мы с вами.
1: Вот, ну и опять-таки, примерно из той же сферы. Вот вроде бы недавно действует закон о защите русского языка, там в основном говорится о вывесках и прочей, так сказать, наглядной агитации и символике, да, но при этом... Не знаю, основываясь на этом законе или не основываясь, сразу в нескольких российских регионах в школах запретили ребятам танцевать вальс под иностранную музыку. А там вполне приличные композиции, классика вообще современной музыки. Вот. Но поется на иностранном языке. И очень грамотно сказал адвокат Федор Трусов. Он сказал, что, ну, он сказал для любого директора школы, я бы все-таки так широко не распространял, но вот для некоторых директоров школ намек сверху – это категорическое указание. Вот здесь как быть? Вот как быть, чтобы нормальный, в принципе, закон, он не трактовался странным образом? Хотя я уверен, что в законе этого нет, но депутаты уже поправки собираются вносить.
2: Потому что мне кажется, что это какое-то сумасшествие, да? Вот, ну, я вам хочу сказать, что... Все премьеры последние в Большом театре, совершенно потрясающие, Отелло, тоже пели на иностранном языке. Я не вижу проблем. Там тоже были, извините, иностранные треки, если можно так выразиться, да? И на иностранном языке пели, по-итальянски, да? И музыка Верди. Вот мне кажется, что все это не от большого ума, честно говоря, запретить школьникам танцевать под какие-то иностранные треки. Ну, безумие какое-то. Вот с этим точно... Вот этим точно не нужно заниматься, да, потому что это просто смешит, мне кажется, большинство людей. И уж то, что это сильно насмешит, ну, кого-то, наверное, расстроит, да, кто привык к этой музыке, но таких здравую часть школьников просто повеселит, ну, это 100% так. Ну, не должны этим заниматься ни государство, ни директора школ. Дети танцуют под ту музыку, которая им нравится.
1: Я бы, кстати, вспомнил, откуда, собственно, вальс-то взялся. И кто королем вальсов-то считался. Тоже ведь как-то...
2: Штраус, насколько я помню, вроде бы, да?
1: А, ну Штраус,
2: королем,
1: да.
2: Королем вальса-то Штраус, как бы, да.
1: Наверное, помните, у Булгакова, говорит, а это, говорит, кто, говорит, за дирижерским пультом? Король вальсов, Штраус. Да. Ну вот еще одна, кстати, вот новация. Вот здесь я, вот, честно говоря, некое зернышко, может быть, бы увидел, но хочется вашего комментария. Организация медиапатрулей. То есть некие кибердружины собираются организовывать, причем, насколько я понял, на, так сказать, на общественной основе. То есть это не какие-то, так сказать, на зарплате будут люди. Сами же, я так понимаю, подростки будут просматривать некий контент, общаться со своими сверстниками на предмет того, что не было бы вот этих вот жутких случаев там, насилия в школах. Да? То есть получается так, что взрослые иногда они далеки от этого мира, им тяжело даже родителям следить. Они не понимают, ну, равно как, например, и я, что там происходит. А дети, наоборот, близко. И это такой, может быть, вариант Тимура и его команды. В современном
2: смысле. Я согласен, Алексей, тут есть какое-то разумное зерно, потому что, конечно, ребята, наверное, лучше понимают и знают своих сверстников и чаще посещают их страницы в социальных сетях, да, общаются, в конце концов, с ними. И видят, если есть, если с человеком происходит что-то не то, наверное, они это могут первыми заметить, да. Но меня, знаете, всегда беспокоит тема, когда разного рода общественные дружины, патрули организуются. Меня беспокоит то, на какой правовой основе они действуют. Знаете, я не против самоорганизации людей. Зачастую это очень полезная история, когда люди сами организовываются и пытаются как-то урегулировать без вмешательства государства, да, какие-то вопросы. Это часто очень приносит большую пользу. И гражданское общество так и развивается на самом деле. Но тут всегда возникает такой очень непростой вопрос. А имеют ли право эти дружинники, общественники применять принуждение в той или иной форме? Вот я как бы, это всегда неизбежно этим заканчивается. Людям, которые чего-то достигают в этой сфере, в общественной, им кажется, что в какой-то момент времени они могут подменить собой государственные институты. А значит, им кажется, что у них появляется право на принуждение или право на насилие. Вот право на насилие, на принуждение – это исключительное право государства. И вот здесь всегда, скажем так, возникают конфликты между разного рода формами общественной организации, какими-то, да, даже вот там связанных с поддержанием общественного порядка, да, и тем фактом, что государство не может, не должно ни в коем случае делиться вот этим правом, правом на принуждение, правом на насилие с какими бы то ни было общественными структурами. Как бы хорошо они ни были организованы, и как бы правильно они ни действовали, во имя каких бы благих целей они ни организовывали себя. Вот это как бы всегда достаточно больной вопрос, и я последовательно выступаю противником того, чтобы такого рода общественным объединениям придавать те или иные какие-то властные полномочия.
1: Ну, то есть, если Тимур поставил фингал Мишке Квакину, который поломал яблони у, не знаю, там, у жены командира, который на фронте находится, это плохо?
2: Ничего хорошего в этом нет, потому что это тоже насилие. И как бы, знаете, это может быть смешно, фингал, а если он выстрелил в него?
1: Нет, да, это не смешно.
2: Если он в него выстрелил? Я считаю, что это очень опасная вещь, когда те или иные общественные объединения берут на себя функции, которые может выполнять только государство. Это очень опасно, это очень конфликтно, и это в конечном итоге порождает в обществе большое количество конфликтов, противоречий, которые государство в итоге вынуждено будет разрешать с применением того же самого насилия.
1: Ну, просто, понимаете, есть, и это у нас было в Советском Союзе развито, знаете, через форму такой некоторой игры делать полезные дела, которые, может быть, так кажутся скучными. Ведь, на, опять-таки, если к Аркадию Гайдару возвращаться, то натаскать воды в тот же дом, где мужчина там воюет, да, и тяжело его, так сказать, жене, детям это делать, это же хорошо, правда ведь? А так вроде конечно, таскать, хорошо, таскать воду...
2: Никто против этого не возражает. Ага. Никто против этого не возражает. Применять насилие в отношении других людей, даже если их поведение вам кажется не вполне правильным, это уже это переход определенной границы.
1: Ну да, тут, конечно, соглашусь, но есть ведь, смотрите, еще такой момент.
2: Понимаете, в чем опасность, Алексей, да, как бы тогда этим людям кажется, если они делают какие-то добрые дела, не знаю, там, организованы во имя какой-то праведной цели, которую, может быть, мы с вами даже разделяем, но в какой-то момент времени им почему-то начинает казаться, что закон для них не написан. В силу того, что они все такие правильные, хорошие и правильные ценности исповедуют, им начинает казаться, что закон написан для других людей, а они как бы оказываются над ним. И это очень опасно, это всегда заканчивается плохо. Всегда.
1: Да, своим все, чужим закон. Но тут еще один, знаете, какой момент есть? А вот у нас мы крайне отрицательно к стукачеству относимся, и так это называем плохим таким словом, да? А вот, скажем, про своего одноклассника сказать, что он как-то странно себя ведет, это не вот это другое, как считаете?
2: Наверное, зависит от ситуации. Нам с вами сложно в какой-то абстрактной такой... в абстрактной манере это действительно так обсудить. Но, слушайте, если ребенок, не знаю, там, нацистскую символику использует активно в своих социальных сетях или еще что-нибудь, да, там, постит ролики с насилием и говорит, что он кого-нибудь там ненавидит и пойдет убьет, но пойти поговорить с учителем, это будет донос, что ли?
1: Ну, я ваше мнение спрашиваю.
2: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Иначе тогда мы с вами загоним сами себя в тупик. Мы скажем, что предотвращение преступления вообще в принципе невозможно. Никакое. Да, потому что объективно люди, которые сталкиваются с тем, что кто-то готовит то или иное преступление, просто должны молчать и ждать, чтобы их не обвинили, не сказали, что они доносчики.
1: Ну, радует, что мы, в общем, возвращаемся, как мне кажется, может быть, мы в начале пути только, как мой друг сказал, что, говорит, война и мир — это не война и не война, название произведения, а мир — это общество, то есть война и общество.
2: Да, у Толстого так и написано, да. Война и общество, и как бы мир, люди. Да.
1: И вот мне кажется, что у нас это понятие, оно нашу как бы общность людей, нашу многонациональную, она очень характеризует, что у нас вот мир многое решает, как считаете? Ну, то есть это советское общество культивировало.
2: Это правильно. Да. Это правильно. Я говорю, что я всячески поддерживаю, когда люди занимаются какой-то самоорганизацией для решения тех или иных проблем, которых у нас в жизни очень много. Да, я, например, тоже в первую очередь, например, являюсь сторонником того, чтобы те же самые средства массовой информации скорее для себя сами выработали какие-то правила поведения, да. Но если этого не получается, ну давайте тогда, да, государство запретит публиковать там сцены убийств, насилия в школах над детьми, да. Но вообще-то хотелось бы, чтобы была какая-то самоцензура, в том числе и не только там в официальных средствах массовой информации, но и в соцсетях, в разного рода каналах, в Телеграме в том же самом. Да? Если это не получается, ну, государство вынуждено применять здесь принуждение и устанавливать какие-то правила. Но всегда хотелось бы, чтобы люди сами понимали, где эта грань дозволенного. Когда это не получается, ну, государству приходится применять закон.
1: Ну и вот еще о запретах. Тут сразу несколько по этому поводу дел. Московский суд по отношению к интернет-изданию, видимо, так надо говорить, которое называется «Я плакал», значит, применила санкции касательно... Сам портал был запрещен, да, за то, что там публиковались анекдоты экстремистской и оскорбительной направленности. Ну, тут я, в принципе, понимаю, если контент, неважно, анекдот это или нет, но носит вот такую направленность, значит, соответственно, нужно меры принимать. А, в принципе, можно анекдоты запретить? Даже пусть они нет, вот
2: конечно,
1: такие...
2: Нет, так можно запретить анекдоты. Можно запретить экстремистские материалы, анекдоты вряд ли можно запретить. И сказки нельзя запретить. И еще там разного рода можно перечислять дальше. Нет, знаете... Может быть, для кого-то это звучит так жестко, но мы с вами, Алексей, тоже, когда речь идет о каком-то конкретном деле судебном, да, там надо, чтобы как-то профессионально это прокомментировать или иметь какую-то позицию по этому делу, надо хотя бы познакомиться с какими-то материалами, да, с позицией сторон по этому делу, что там происходило, понимать. А так, ну да, вот можно, конечно, это все попадать в таком юмористическом ключе. Вот запретили в Москве, как бы суд запретил в Москве анекдоты, да, ну, а можно попытаться разобраться. Я думаю, что у суда были основания для того, чтобы такое решение принять.
1: Ну да, там собственно, содержание...
2: СМИ пишет об этом, да, процесс открытый, соответственно, и средства массовой информации, и люди просто могли послушать, что там происходит в суде.
1: Ну вот, да, если, предположим, это да, было бы на какой-нибудь личной страничке в соцсети у какого-нибудь гражданина, вот тут как считаете?
2: А какая разница?
1: Неважно.
2: Наличные, наличные страницы. Если это экстремистский материал, ну, точно так же надо привлечь к ответственности за его распространение.
1: Ну да, тут вопросов нет. Теперь несколько слов об образовании. Ну, насколько я понимаю, депутаты озаботились тем, чтобы как-то привести в порядок поступление в магистратуру. То есть у нас 20% студентов поступают в магистратуру по химическим, например, технологиям, да, совершенно не по той специальности, по которой они заканчивали бакалавриат. Ну, вроде бы и юриспруденция, кстати, процент еще выше, 24. Я вот эту новость прочитал, и, честно говоря, я вообще вот спросил, а нужно ли нам все-таки двуступенчатая вот эта вот как бы позаимствована у европейцев система? Как считаете?
2: Я ничего там плохого не вижу, знаете, это какая-то бесконечная дискуссия, нужен ли нам бакалавриат или надо все это отменить, и будет 100 мнений высказываться на эту тему. Идея была очень простая, что бакалавры – это люди, которые получают высшее образование и идут работать по специальности, магистры – это люди, которые дополнительно хотели бы заниматься наукой или работать в высшей школе. Да? Простой был критерий, потом это постепенно начало размываться. Я являюсь сторонником того, чтобы по какому-то перечню дисциплин в магистратуру могли поступать только те, кто закончил бакалавриат по данной специальности. Да? И мне кажется, что по ряду дисциплин это и действовало, и действует. И по юридическим, и по медицинским, по ветеринарным специальностям. Такие правила, по-моему, уже давно были введены. Да? Но есть какие-то вещи, не знаю, если человек закончил бакалавриат по философии, да, ему, наверное, можно поступить в магистратуру по политологии. Да? Я никакой проблемы в этом не вижу. Или, не знаю, там, по истории, возможно, да, потому что у тех же самых философов, ну, достаточно большой объем, насколько я помню, был разного рода исторических дисциплин. То есть есть какие-то вещи, наверное, на которые нет смысла налагать ограничения. Но, конечно, есть перечень специальностей, где наличие базового фундаментального образования является обязательным. Вот я привел пример, да, та же самая медицина, право, ветеринария, возможно, какие-то сферы естественных наук. Ну, например, почему бы человеку, который занимался, например, физикой, не поступить в магистратуру по химии? Есть вещи, которые очень тесно соприкасаются, да, в естественных науках. Физика, химия, там, материаловедение.
1: Даже
2: да,
1: биология, да, в общем.
2: Да, поэтому биология та же самая с химией очень тесно связана. Поэтому, в принципе, сам подход, что по ряду дисциплин надо, конечно же, получать сначала базовое фундаментальное образование, а потом продолжать идти на следующую ступень высшего образования, сам этот подход меня нисколько не смущает. Конечно, так должно.
1: Ну, то есть, все-таки, значит, вот это разделение на производственников с высшим образованием, ну, не обязательно производственников, да, уже людей, которые начинают работать, и те, кто готовится к научной деятельности, оно нормально, да, с вашей точки зрения?
2: Абсолютно. Потому что, конечно, нормально. Конечно, нормально.
1: Ну,
2: магистратура, я сам преподаю в магистратуре, да, как бы дисциплины определенные, там, сейчас меньше, но это очень, это другое, это другая подготовка, да. Там очень много времени на самостоятельную работу идет, там очень много каких-то теоретических, специальных курсов читается в магистратуре. А бакалавр – это ты будь добр, вот прослушай все фундаментальные отраслевые дисциплины, там конституционная, уголовная, гражданская, административная, финансовая и так далее, и так далее. У магистров этого нет, они уже более узко специализируются на какой-то проблематике, которая действительно им интересна.
1: Ну, еще одна проблема образование теперь миграция. Конечно, у каждого свое мнение, ломаются копья. И на весенней сессии Государственной Думы, по словам представителя Государственной Думы Вячеслава Володина, будет обсуждаться идея об, насколько я понял, да, об аннулировании вида на жительство у малоработающих мигрантов, то есть которые трудятся менее 10 месяцев в году. Но тут вот вопрос в том, а как это можно отследить? 10 он или 9?
2: Это, конечно, можно просто достаточно отследить. Сейчас никакой проблемы в этом
1: нету?
2: Нет. Абсолютно никакой нет проблемы. Легко это можно отследить, работает человек или нет. В том числе, а если он находится здесь и работает, он, наверное, налоги должен платить, например, да? Должен быть в какой-то организации трудоустроен, да, как бы. Ну, то есть сейчас у нас очень высокий уровень. Вы возьмите базу, посмотрите, как база налоговой службы создана. Это действительно, вот у нас Егоров Даниил в Совете Федерации выступал вот на пленарном заседании, которое перед майскими праздниками проходило. И, ну, действительно, Валентина Ивановна сказала, это, наверное, лучшая служба с точки зрения организации данных, массива данных, которые есть у налоговой службы, наверное, в мире, может быть, нет даже таких примеров сегодня. Это все отследить не так сложно. Я базово с тем принципом, что если человек приезжает сюда как трудовой мигрант, но не работает, ну, тогда, наверное, ему нужно покинуть территорию нашей страны, да, потому что он же чем-то тогда здесь занимается, возможно, это какая-то криминальная деятельность, как-то он получает доходы, да, на что-то он живет, но вроде как нигде не учтен, как именно человек, который трудится, а прибывает он сюда для этого, да. Это естественно, вот если, например, студент приезжает в Российскую Федерацию учиться, вот у нас в Университете Дружбы Народов, да, приезжают студенты, его отчисляют. Он не хочет учиться, не желает, не хочет, не может, неважно по каким причинам. Но он покидает страну, потому что у него виза, которая предполагает прохождение обучения на территории нашей страны. И он, конечно же, если он перестает учиться, ему нужно выехать из Российской Федерации и вернуться там типа домой. С трудовыми мигрантами то же самое. Если человек приезжает для того, чтобы работать у нас в стране, и не устраиваться легально на работу, ну, ему надо покинуть территорию Российской Федерации. Это абсолютно правильный подход. Дальше можно спорить, там, сколько месяцев в году он должен работать. Но это уже дискуссия, которая, я думаю, что пройдет в рамках обсуждения этих законопроектов. Но сам подход, сам принцип абсолютно правильный, конечно.
1: Сегодня, кстати, говорили о том, у нас еще пару минут есть, о том, что прежний... скажем так, подход, да, когда приезжает иностранец, покупает патент и, собственно, может работать. Будет меняться на, скажем так, будут некие заявки от бизнеса и будут приезжать иностранцы и в неких центрах размещаться, где, собственно, за ними будут присматривать и все
2: это
1: процедуры.
2: Это вопрос организации, Алексей. Это можно менять постоянно. Я вам хочу сказать, что мы действительно вот за последние годы достигли очень большого прогресса.

0: там где? Он такой, я еду, я в пробке, я там на 10 минут задерживаюсь. И ты спокойно сидишь, ждешь 10 минут. А вот когда у тебя нет телефона, ты договорился на конкретное время, и у тебя вот это мучительное ожидание, когда у тебя каждая минута идет как час, и ты не знаешь, придет человек, не придет, вообще в какой момент стоит уходить. Вот это уже наша привычка из детства.
1: Друзья, звоните в эфир. Сколько минут можно к вам опоздать? На сколько минут? 10 минут – это ок, а полчаса – плюс 7-495-95-95-91-2. А еще поделитесь отмазками опозданий, которые использовали вы, например, и прокатило, или какие используют по отношению к вам. Вот я опоздал или опоздала, потому что, ну, не сказать честно, там, не знаю, проспал или забыл, или еще что-то. А, например, там, черная кошка дорогу перебежала, и мне, чтобы не пересечься с ней маршрутами, пришлось обходить квартал, а там дорогу перекопали, и вообще железнодорожный переезд, товарняк поехал, мне пришлось стоять ждать, и в итоге я опоздал к тебе на 45 минут, понимаешь? Пишите и звоните, плюс 7-495-95-95-91-2, говорим о ваших опозданиях и опоздании к вам. А у нас есть звонок, доброе утро, опаздываете?
2: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Ну, вот сейчас опаздываю. Еду по КАДу в пробке, пробка километров 10.
0: На работу. Куда ездите?
2: На работу.
0: На сколько опаздываете?
2: Ну, пока на 5 минут.
1: Ну, 5 минут это нормально. Не опоздание же, наверное.
2: Да, любое опоздание, опоздание. Я предпочитаю приходить там на условную встречу или там, ну, на работу за 10-15 минут до начала. Да, ну потому что нормально переодеться, сделать все, что нужно для того, чтобы подготовиться к работе, это нормально. Но я хочу обратить внимание, да, что условные 20 лет назад, да, добраться до работы на машине было сильно проще, потому что количество машин было меньше. Вот я когда был маленький, у меня во дворе возле каждого подъезда не стоял автомобиль. Я недавно заезжал в двор, в котором я вырос. Там не то, что яблоку негде упасть, там не на каждой машине проедешь. Потому что везде все заставлено машинами, какие-то бывшие газоны стали парковками. Ну, и это просто тихий ужас. Я вспоминаю, как там было классно, когда мне было там 5-6 лет, да, и это, ну, небо и земля.
1: Это точно. Да. Спасибо вам большое. Если вдруг буду спрашивать, почему опоздали, говорите, слушал радио «Спутник Экспресса», а сегодня день радио, поэтому вот звонил в эфир и опоздал. Ну, это,
0: и
1: конечно,
0: не смог оторваться.
1: Все шутки. Спасибо большое. Звоните вы, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Анти Кудзойнин пишет: насколько к вам можно опоздать? На 5 минут. А на сколько ты можешь опоздать? Ну, на час. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте. Опаздываете?
3: Доброе утро, меня зовут Оксана, город Краснодон, ЛНР. Я, конечно, с поколения X, как бы выучена в правилах, что опаздывать это очень неприлично. Но на данный момент я считаю именно из-за уровня связи, что все-таки до получаса ко мне можно опоздать, и это для меня не будет оскорблением. Но я сама предпочитаю не опаздывать, а приходить заранее.
1: Спасибо большое, спасибо, да. Я, кстати, согласен. Мне тоже вот полчаса я могу подождать. Я найду чем заняться. Как минимум, какие-нибудь рилсики посмотреть, и полчаса пролетят незаметно, разжижая мозг. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон нашего прямого эфира.
0: Ну, я также, да, рассуждаю. Но единственное, что, конечно, имеет значение, кто опаздывает. То есть одно дело, когда это друг, и ты, скорее всего, подождешь, а другое дело, когда это какая-то важная встреча, то тут действительно возникает вопрос, а почему ты там вышел на встречу ко мне настолько поздно, что ты не, ну, на полчаса.
1: Или почему невеста опаздывает на свадьбу? А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Любите опаздывать? Доброе утро, говорите. Ну, что-то пошло не так. Видимо, звук нашего слушателя, звонящего, опоздал к нам и не дошел вовремя. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Сам стараюсь не опаздывать, если же такое случается, всегда предупреждаю и извиняюсь, пишет Шифти. А вообще же, да, телефоном можно предупредить, написать в мессенджере.
0: Да, кстати, вот этот вот опрос, о котором мы сейчас говорим, он проводился в Британии. И там только 40% миллениалов сказали, что готовы простить небольшое опоздание. Мне кажется, у нас больше. Мне кажется, мы лояльнее. Особенно в больших городах, где понятно, что есть пробки, есть причины объективные для опоздания. Мы так более или менее спокойно к этому относимся.
1: Ну, я считаю, что до получаса вполне я могу опоздать, потому что я, например, люблю заблудиться в метро. Если я еду в какое-то неизвестное место, то я всегда заранее, глубоко заранее выезжаю, чтобы вот именно избежать того, что там перепутать.

0: пропустят станции, сесть не в том направлении. Какая-нибудь станция Китай-город, где два выхода, входа, и ты там садишься не на ту ветку, едешь не в ту сторону, и потом тебе приходится возвращаться. В общем, ну вообще, конечно, да, лучше не опаздывать.
1: А ты отмазываешься или честно говоришь?
0: Я честно говорю.
1: Вот, ну, у меня то-то, то-то. Всегда. Да, я как-то тоже не помню, когда отмазывалась, приходилось врать, не было такого.
0: Не, ну, может быть, в школе там когда-то было, ну, такое? Да. А так нет, я честно говорю, ну да, я лох, я сел не в том направлении, проехал несколько станций и потом только осознал, пришлось возвращаться. Такое бывает. Не опаздывайте, завтра в 7 часов по московскому времени очередной экспресс. Екатерина Кереберева, Константин Придыбайло. Пока-пока, всех радищиков, телевизионщиков с праздником.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Расчеты «Севера» поразили 14 целей ВСУ в Харьковской области. Жительница Урала осуждена на 14,5 лет за сбыт конфет с психоделическими грибами. В общественной палате предложили усилить контроль за соцсетями школьников. Теперь подробнее. Расчеты группировки войск «Севера» за прошедшую ночь поразили 14 целей ВСУ в Харьковской области. Об этом самосчету сообщил командир дивизиона с позывным «ЛИС». Он отметил, что координаты целей поступают от разведки днем и ночью, после чего расчеты своевременно наносят удары. Кроме того, подразделение ведет контрбатарейную борьбу. В задачу артиллеристов входит уничтожать не только огневые позиции противника, но и подразделения снабжения, в том числе взводы обеспечения. Послы западных стран в Москве не выполняют возложенные на них обязанности по репрезентации своих государств, игнорируя официальные мероприятия. Об этом заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она напомнила, что ряд европейских послов в 2024 году не посетили церемонию инаугурации президента Владимира Путина, а также проигнорировала приглашение на круглый стол от главы российского МИДа Сергея Лаврова. По словам Кнайсля, никто из западных держав не разрывал дипломатических отношений с Москвой, и есть множество причин для проведения регулярной двусторонней работы по линии дипломатических ведомств, которые западные дипмиссии попросту не занимаются. Жительницу Свердловской области приговорили к 14,5 годам колонии за сбыт наркотических конфет в подарочных упаковках. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона. Уточняется, что осужденная вместе с сообщником выращивали грибы, содержащие псилоцин. Для сбыта наркотика они создали интернет-магазин в мессенджере Telegram. Мужчина изготавливал шоколадные конфеты с наркотической начинкой и отправлял их по почте. А женщина принимала заказы, упаковывала конфеты в подарочные коробки с открытками и передавала покупателям трек-номера для отслеживания. Судья вину фигурантка признала, а дело в отношении ее подельника выделено в отдельное производство. Авиакомпании отменяют некоторые рейсы с вылетом из Внуково на фоне ограничений. Часть самолетов, направлявшихся в воздушную гавань, ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщил аэропорт. Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с федеральными авиационными правилами. В терминале аэропорта организована выдача питьевой воды и матрасов для отдыха. Усилить контроль за соцсетями школьников предложили в общественной палате. Там заявили, что распространение деструктивного контента среди детей стало серьезной проблемой и требует системных мер. Подросткам хотят активнее объяснять ответственность за публикации в интернете. При этом в общественной палате считают, что одних разговоров недостаточно, поэтому необходим дополнительный контроль за контентом в соцсетях, поскольку, по словам инициаторов, добровольно никто ничего не делает. Два парома начали выполнять рейсы с материка на Байкальский остров Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Отмечается, что в сутки паромы будут перевозить более 1200 автомобилей. В связи с нестабильной ледовой обстановкой региона возможны задержки рейсов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. И еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех наших слушателей, наших подписчиков, наших зрителей, наших комментаторов. На программе «Стас разберется». Стас Васильев, Стас Ай, как просто. Привет, привет.
4: Доброе утро.
3: Давай, правда, в самом начале напомним, что майские праздники, помимо всего прочего, это еще и действительно нормальный, правильный, адекватный день радио. Потому что многие вот привязываются к февральскому, к этому какому-то международному. В нашей стране день радио – это сегодня. Поэтому, потому что, собственно, радио было изобретено. Поэтому я предлагаю поздравить и всех, кто работал до нас, и всех, кто работает с нами, и всех, кто будет работать после нас. Своим коллегам огромное уважение, респекты и многие другие слова, как русского происхождения. Да, так и иностранного происхождения. Ты чувствуешь, ощущаешь причастность к этому огромному цеху, коллективу и сообществу?
2: Да, если честно, то не особо. Ну, как будто бы просто все оно смешалось. И радио, и телевизор. Я, если честно, с каждым днем вижу все меньше и меньше отличия одного средства информации от другого, потому что, ну, вот все оно очень сильно похоже. Поэтому, радио прикольно. У радио есть какая-то вот своя вот эта, знаешь, магия. Но, опять же, она тоже была популяризирована за счет вот телевидения, да, когда вот эта вот радиорубка и там какой-нибудь... Я недавно еще, кстати, классный фильм смотрел с... Господи, Царство Небесное, это Мел Гибсон, вот, там как раз про радио было, но там про радио и про пранк, очень классный фильм, рекомендую, я, правда, забыл, как называется, но если вы загуглите, там, Мел Гибсон про пранк, там, про розыгрыш, да, то вы поймете, соответственно, его название и посмотрите, очень классно тоже, вот, особенно мне, знаешь, мне нравится магия ночного радиоэфира,
3: ну, да,
2: вот это
3: да,
2: вот
3: да.
2: Тоже свое такое. Но в целом, как бы, я всех, конечно, поздравляю, прикольно, лишние праздники, они лишними не бывают, но, если уж ты спрашиваешь мое мнение, то я особо что-то такого вот прям вот не чувствую, потому что микрофоны, вот это вот, да, вот оно у меня прям дает, знаешь, такое тепло, когда я рядом с микрофоном сижу, особенно, когда это Шура СМ7Б, это мой первый микрофон, я никогда не забуду, как я его покупал, это самые, наверное, яркие вот воспоминания за всю мою видеоблогерскую карьеру. Хотя для меня, у меня всегда было, можно сказать, свое радио, да, как только я начал, вот, как только я купил себе этот микрофон, я себе, знаешь, как даю, я никогда не совершаю просто покупки. Если я совершаю покупку, то я это делаю ради чего-то. И вот я покупаю себе этот Шурик, сам с собой заключив сделку, что я трачу на него очень большие деньги. Это была моя, ну, зарплата там фактически за 2 месяца, да, когда я его поехал себе покупать в Мусторг на Савеловской. Ну, не покупайте, там очень дорого.
3: Магазин знаковый, я к тому, что
2: слушай, памятный. Да, я там свою бас-гитару первую хорошую купил. Потом мне пришлось ее продавать, потому что уже когда я был видеоблогером, у нас с женой возникли финансовые проблемы, мне ее пришлось продать. Никогда не забуду это. Вот это вот мой красный Фенды, я его потом пытался найти на Авито, я подумал, может быть, тот, кто у меня тогда его покупал, бросил бас-гитару, но нет. Вот у меня была бас-гитара Фендер, вот я себя таким крутым чувствовал, просто, вот там кто-то там на RS6 ездит, на BMW M5, а вот для меня бас-гитара Фендер. Я тогда еще с сессионником подрабатывал, да, потому что прям серьезно я не работал, конфликтовало с основной работой. Ну вот, и это, как бы вот я помню, купил себе этот микрофон и дал себе слово, что я буду, раз я его себе покупаю за такие большие деньги, я буду проводить эфиры, точнее подкасты записывать раз в неделю. И то, что сейчас для меня, знаешь, ну каждый день у нас 2-часовой эфир, когда ты садишься, мысли из головы говоришь. Но тогда я сидел, вот представь себе, я первые 2 года вещал для 5 человек. Каждую неделю по часу. То есть мне вот сейчас вот все говорят, вот там мой контент никто не смотрит. Чуваки, я 2 года на 5 человек вещал. И даже от этого был счастлив, хотя бы 5 человек меня слушают. Вот эти вот подкасты, ну знаешь, в Apple. То есть когда ты садишься, просто наговариваешь, и оно идет. Я там обсуждал как раз-таки новости, но исключительно технологии.
3: Ты сразу вот с Apple-то рассказываешь. Я в подкастинге с того момента еще, когда единственный сайт, который хостил подкасты, это... О, господи, Вася Стрельников, AirPod сайт назывался.
2: Я его обучалки смотрел как раз, как делать подкасты. Да. Я смотрел обучалки этого Стрельникова.
3: В 7-8 это еще... Ну, это на работе, на своей тогдашней. А потом для себя через пару лет столько хостингов подкастинговых по Мерло за все это время. Ужасно. Я знаешь, что самое веселое в этом смысле было?
2: Старый интернет.
3: Самое хорошее. Вот я прям очень этому, ну, как сказать, рад. Тоже небольшой подкаст. Ну, господи, рестлинг, камон, у нас интересен. Кстати, Тед Тернер вчера умер, основатель ТНТ, который WCW и Титанов Рестлинга ее, по сути, в Россию привез.
2: ТНТ, а Кандалаки уже как-то это прокомментировала?
3: Слишком такая. Ну, это не важно. Я больше вел к тому, что вот когда накрывается очередной хостинг, и все, а где архивы? И я вот реально обращался к подписчикам, к слушателям, что как сделал. И мне все восстановили, у всех все скачано. Это так приятно. Чувствуешь эту отдачу, даже при том, что это вот не большой подкаст, нишевой.
2: Слушай,
3: кстати, даже... Мел Гибсон упомянутый почему-то с пометкой...
2: Иннокент внезапно.
3: Нет, он жив. Ты просто сказал там что-то там, то ли «Царство небесное», а он жив.
2: Да фильм «Царство небесное», я это... А, «Страсти Христовы», господи, я и это перепутал.
3: Тут прозвучало как будто бы, что Гибсон... Нет, Гибсон жив, да.
2: Слушай, я вот действительно хочу начать уже стихи учить, что-то память, я не пойму. Толь, я вот, кстати, знаешь, о чем вчера думал? Вот мне теперь эта мысль не дает покоя. О вампирах. Вот если я к 40 годам уже вот... Нет, я тебе
3: очень
2: серьезно
3: классно.
2: Говорю.
3: Я максимально серьезно.
2: Вот просто ты представь, к 40 годам у тебя уже вот столько имен, людей, которые... Я не вспоминаю некоторых людей, которые в моей жизни были. Короче, если я когда-нибудь напишу книгу о вампирах, то в моей книге вампиры — это будут просто шизики. Да, Ван Хельсинг — это человек,
3: потому
2: будет благотворитель.
3: Потому что у него информации вот столько в голове должно...
2: Он уже ничего не понимает, да. И представь, сколько точек зрения. Там, то он, как какой-нибудь Дункан Маклауд, ходил там в крестовые походы или, наоборот, против крестоносцев сражался, да, там, неважно. То он внезапно, уже прошло столько лет, и у него столько там и любви было, и прочее. Хотя, на самом деле, важна только первая любовь. Там мы формируем свое отношение. И, короче, я вот вчера вот об этом просто думал. Я бы вампиров сделал просто шизиками, которые ходят, охотники за вампирами, отстреливают и тем самым делают им уважение, потому что не сходят с ума. Я это к тому, что просто представь, вот там, я не знаю, есть ли у тебя какие-то такие болячки психологические, но если к 30 годам ты уже такой весь покоцанный и начинаются всякие проблемы, то представь, вот за даже 200 лет...
3: Я абсолютно с тобой согласен.
2: Вот. Короче, с такой стороны к вампирам еще никто не подходил.
3: Но немножечко этих всяких было аналогичных примеров других-то, по-моему, кто, да, господи, про Робинзона Круза кто писал? Я забыл, Даниэль Дефо или Джонатан Свифт. Не суть важна. У него же была вот эта история.
2: Уильям Дефо, не
3: знаю. Бессмертие, это другое.
2: Я почему-то думал, что Робинзон Крузо — это что-то Бероуз. Или...
3: Не-не-не, это сейчас немножечко в другую сторону. Это, короче говоря, у него было одно из... «Путешествие Гулливера». Господи, почему я сказал Робинзон Крузо? Все, вот видишь, я тоже все напутал. Но это детские книжки. У него была одна из стран, которую он описывал, где вот люди, которые живут бесконечно, и, собственно... Нет. И вот, собственно говоря, этот Гулливер, все-таки, по-моему, он как раз рассказывал, классно, жить долго, можно накопить знания, можно общаться, можно вот быть этим самым ходячей энциклопедией. Но ему показали этих людей, которые просто дряхлеют, выжили из ума, просто они до бесконечности стареют и просто лежат где-то на лавках, потому что не могут умереть. Это очень... А так, я не помню, где-то была информация проходила, что у человека вот этот запас памяти, который он может оперировать, что-то типа 50-60 лет. Что-то подобное я слышал. Я боюсь ошибиться. То есть, грубо говоря, если прожил дольше вот 60-70, у тебя уже память отказывает в силу того, что нужно плату новую менять. Мне в этом смысле как раз нравится. Ну, как нравится? На идейном уровне нравятся эти эксперименты с какой-то кибернетизацией, потому что, ну, правда, это во многом может человеку упростить, облегчить и удлинить жизнь. Здравую, вот эту трезвую и здоровую.
2: С другой стороны, по-любому должна быть какая-то тренировка, чтобы память в тонусе держать. Потому что мы вот открыли, да, как человечество, пользу от силовых упражнений, вот таких вот там жимовых и прочее. Мне сейчас очень нравится тренд, что на Тайване очень много, прям старики заполонили тренажерные залы, именно для силовых начали там делать становые тяги там и все остальное. Это очень классная такая вот история. Плюс я еще подкасты со всякими учеными смотрел недавно, правда, ученому рознь, но все-таки вот говорят, что, знаешь, вот этот старческий запах, можно и от него избавиться, причем за счет силовых упражнений, потому что это как-то все связано там с физиологией и прочее. То есть, короче, тренировка нужна, мы просто перестаем, так, короче, надо учить стихи, ребятки. Все, что я вам скажу.
3: Читать, да, и учить стихи. Никогда это не любил, но это правда. Иначе никак память, вот кроме как вот постоянной тренировкой, не развить. Ладно, в любом случае, от такого вступления...
2: Не развить, поддерживать надо. Нам повернуться просто на уровень памяти 20 лет, и все бы были счастливы.
3: Просто
2: да.
3: У многих 20 лет стихи не учатся.
2: А вот у меня в детстве, как бы, видимо, потому что заставляли, хотя я мало какие... Хотя вот, допустим, Рюдьярда Киплинга до сих пор помню, там, заповедь и остальное.
3: Это что-то наизусть. Знаковое, что западает, естественно, да. Там без вопросов.
2: И то потому, что в песнях это было. Я вот, кстати, знаешь, я больше всего завидую молодому поколению, потому что для них есть вот эти вот нейросетевые песни, да, там, Есенин, там, «Пей, выдра, пей». И типа... выучить, когда ты вот прям вот слушаешь песню, и при этом она еще классная, а так ты можешь взять любой стих, загрузить, она тебе сделает песню на этот стих, и ты его таким образом выучишь. Это же классно просто, это же можно... Но вопрос, а будет ли это тогда тренировать память? Потому что нет вот этого усилия, нет вот этого превозмогания.
3: Так, а погоди, а ты, на самом деле, а большая ли это разница, если ты запоминаешь само... Вот эта фотографическая память, это же то, ну, вот люди, которые посмотрели, запомнили, они же не прилагают усилий.
2: Я
3: они...
2: таких не встречал.
3: Я видел. Вот или на слух прослушал один раз, и все, может воспроизвести. Вот у меня брат музыкант в этом смысле такой. Вот
2: не, музыка это свистеть... другое, это легко.
3: Подожди, это... ничего, так, это тоже у тебя в голове то же самое запоминается. А ты потом еще это мозгами перекладываешь на аппликатуру.
2: Смотри, прикол-то в том, что ну просто я тоже могу практически любую песню воспроизвести практически сразу. Они знают гаммы, вот у музыканта, это гаммы уже отработанные. И ты просто слышишь песню, ты такой, а, ну это там хроматическая гамма. И ты такой, ну вот, вот здесь вот. Ну ты можешь там в паре нот каких-то ошибиться, да, но там со второго, с третьего раза ты сразу же сыграешь нормально. Ну то есть, не, я не преуменьшаю, это, конечно, музыкальный опыт и музыкальная работа, но все-таки фотографическая память, ну это как будто бы в миллион раз более сложный скилл и более редкий, потому что я знаю множество музыкантов, ты ему мелодию напой, он тебе, ну, и я, в принципе,
3: ты
2: сыграю.
3: Про мелодию говоришь. А если тебе напой или наиграй четырехчасовой концерт?
2: Не, ну это-то, конечно, вообще такого я не встречал тоже.
3: Ну, я не говорю, что каждый второй такой. Я говорю к тому, что я такое
2: просто
3: бывает.
2: Даже не прослушаю. Да, такое... Я, знаешь, как СДВГшник на третьей минуте вот так вот трястись на стуле начну.
3: Не, ну, я условно говоря, концерт. Мало ли какая-нибудь речь, или какая-нибудь композиция, или какой-нибудь фильм, или какой-нибудь, опять же, тот же подкаст, или что-то подобное.
2: Давай 17-й аккомпанемент третьей мелодии Чайковского к этому, там, не знаю, к 18-тактовому блюзу. Чайковский блюз внезапно.
3: Ну, вот так вот. Это хорошо, да, Чайковский. Интересно, правда, какой бы блюз писал Чайковский. Да. Нам, кстати, в комментах пишут, что фотографическая память легко тренируется. Я не знаю,
2: вот, опять
3: это
2: же, это с помощью мнемотических техник, возможно. Мне вот, когда что-то надо запомнить, например, какие-то цифры, я ищу ассоциации. Мне вообще вот память представляет...
3: Ассоциации. Вот. У меня со спортсменами, вот... с номерами всегда были ассоциации.
2: Да. А у меня вот память, типа, она таким вот образом работает, мне кажется, что есть в детстве какие-то колья, да, которые ты прям силой вбил, и ты не мог запомнить, да, но ты их вбил силой, какие-то вещи, а потом ты к ним уже ассоциации вот эти вот подводишь, и вокруг вот этих кольев, которые ты прям силой забил себе прям в черепную коробку, вот, прям вот в эти нейрончики мозга, ты к ним уже можешь прикреплять любые массивы информации, и когда что-то надо запомнить, да, я вот, например, ну, число пи, там, 3,14, я всегда вспоминаю в ассоциации со словом, которое используется для того, чтобы, ну, в котором число пи, скажем так, используется, нерадийное слово, ну, вы поняли, я думаю.
3: Да, сегодня вдвойне чтим, и вот тут важно слово, ладно, не буду, я все равно неправильно произнесу, вот, но цензурное, что следим за эфиром. Давай уже к новостям, к сообщениям,
2: да,
3: ко всему разному, потому что...
2: А что ты начал про память, это тема такая, это все хотят суперпамять.
3: Да это ж ты начал про память, ты начал забывать фильм Мела Гибсона, ты даже забыл, что забыл фильм Мела
2: Гибсона. А ты обратил на это внимание, понимаешь, дай человеку ошибиться.
3: Нет, я поправил, что Мел Гибсон жив. Потому что показалось, что «Царство небесное» это прозвучало как в его адрес. Так.
2: Ладно. Прикинь, реально думал, что Мел Гибсон умер, а Цой жив.
3: Угу. Ну, Цой жив, это никто не сомневается, это без вопросов.
2: Кроме самого Цоя.
3: Это уже другой вопрос. Давай все-таки к серьезным темам,
2: погнали.
3: К сообщениям, потому что вопросы, темы и заявления, связанные с различными перемириями, они тоже... Как-то с памятью не знаю, а вот с логикой они не ассоциируются как-то совсем. Была инициатива российских властей 8-9 мая. В ответ, можно сказать, на это, может быть, на фоне, может быть, просто после этого были слова с Украины, где с 6 мая предложено тоже было вот это самое перемирие. Но проходит буквально какое-то небольшое время, но, собственно, эта ночь с 5 на 6 проходит, и из Киева говорят, все, Россия там что-то нарушила, значит, и мы соблюдать ничего не хотим и не будем. То есть объявили для себя, дождались каких-то действий России и сказали, что вы не исполняете то, что мы объявили. У меня все это не складывается. Чисто логически, вот без какого-то отношения, я так не понимаю. Если я скажу, вот я сегодня, я не буду ругаться матом с июня, ты говоришь, а я не буду ругаться матом с этой недели. Проходит неделя, я ругнулся матом, но мой-то с июня работает. И ты мне говоришь, вот ты ругаешься, значит, и я буду ругаться. Какая здесь логика? Что происходит? Потому что атака на Джанкой очень серьезная. Много рассказали. На Крым налет беспилотников. Глава республики Аксенов выступает. Пятеро погибших. Это вот по информации чуть ранее, возможно, были обновления, к сожалению. Вот в Брянске тоже налет. 13 человек пострадали. Это информация от губернатора Богомаза.
2: Слушай, ну тут все-таки тот вот пример, который ты привел, там, я бросаю, ты бросаешь, он такой, тут нет взаимозависимости, да, ну, в целом-то, как бы, план Зеленского, его сразу все раскусили, и все телеграм-каналы об этом писали, да, Россия хочет перемирие, ну, говорит, объявляет перемирие с 8 на 9 мая, Зеленский такой, да, тогда мы объявим с 6 на 7, ну, ты-то объявляй и не атакуй, власти России, они как бы тебя не слушают, мы как бы продолжаем атаковать. Просто потому, что это, ну, у нас как бы не закреплено никак, что мы должны быть в этом перемирии. Да. Вот. А Россия как бы продолжает ведение военных действий. Зеленский такой, вот они нарушили перемирие. Поэтому мы 8-9 перемирия тоже делать не будем. А, в принципе, это часть продолжения стратегии эскалации. Да, у них задача-то одна. Вынудить Россию как-нибудь жестко по ним бахнуть, чтобы, ну, погибло еще большое количество мирных. Да, мы видели же, там вот как-то они выходят с этим. С пулеметами пытаются российские дроны прямо над Киевом забивать. Да, видели эти фотографии? Там чел такой стоит, там с РПГ или с чем, и, ну, как бы сбить хочет, собственно говоря, российские какие-то беспилотники, там, или я не знаю что. Но вопрос-то в том, что ты таким образом, когда у тебя не ПВО работает, а вот именно какими-то непонятными средствами все сбивается, потом оно может тебе в какой-нибудь жилой дом прилететь, и ты начнешь очень сильно возмущаться. О, как так-то? Россия там по мирным ударила. А их цель максимально, вот просто максимально заставить нас какой-нибудь хороший удар сделать. Вот, поэтому они постоянно провоцируют. Да. В идеале бы, конечно, ядеркой, если бы мы по ним ударили, для них бы это было самое прекрасное. Потому что тогда бы европейские чиновники просто находились бы в экстазе. Вот, как я могу подытожить, то есть это план Зеленского. Ну, как план, да, это с одной стороны тупость несусветная. Да и против лома, но при этом против лома нет приема, потому что все опять же в это поверят, и для многих людей Россия будет выглядеть агрессором. Да, такие люди тоже есть, их не так много, как может показаться, вот, но тем не менее они есть, и они теперь говорят о российской угрозе. Ну, как, собственно, и обычно. То есть, в целом, ничего нового.
3: Но погоди, новое-то есть. Как минимум, вот эти обещания резкие и жесткие от Минобороны в случае отрыва
2: это
3: мероприятий.
2: Это новое, но пока нельзя судить о том, конечно, что это подразумевает. Потому что, возможно, это, в принципе, полное изменение отношения, так сказать, к Украине, да, отношение к ведению боевых действий.
3: Ну, мы вчера есть подробно это проговорили, правда.
2: Потому... Да, но вот есть факт, что мы, ну, на фронте, как бы, ну, не то чтобы буксуем, нет больших продвижений. Это может говорить о двух вещах, вот одну из них. Либо, ну, действительно, там есть определенные проблемы с вооружением, экономические, то-то. Либо готовятся к какому-то жесткому и массированному удару, который уже будет после проведения всех праздников и прочее. И, возможно, Министерство обороны будет использовать это уже как повод. То есть, в любом случае, собирались начать, но если здесь... Тут же понимаешь, что такое огромное количество переменных, я поэтому и не люблю там большинство политических обозревателей, потому что они могут быть как правы, так и неправы одновременно, но при этом ты не поймешь, прав человек или нет, да? То есть люди делают разные прогнозы, и потом этот прогноз можно извратить так, и на протяжении долгого времени нам будет непонятно на самом деле. Поэтому я предпочитаю смотреть на тенденции, на движение капитала, но если уж вот нужна моя аналитика по этому вопросу, то я скажу, что нам понятно только лишь, что нам ничего ничего не понятно. Потому что это может быть... У нас же, как бы, да, мы постоянно говорим о планах Зеленского, но у нас-то тоже политики играют, и они тоже делают свои ходы. Поэтому Министерство обороны как действительно может планировать отомстить, если Зеленский, да, нанести ответный удар, если Зеленский и его компания диверсантов и террористов решат сорвать нам праздник. Так они, зная, что Зеленский в любом случае что-то попытается сделать, могут использовать это как повод для более массированных ударов. Что, в принципе, вообще абсолютно ничего не меняет, учитывая, что тенденция идет к тому, чтобы Украина просто продолжала наращивать вооружение и искала для этого поводы. Так что какие-то жесткие удары России, они приведут только к тому, что еще больше вооружения Украине предоставят. Но это в любом случае к этому придет. Вопрос в том, как оно к этому придет. Да, после жестких ударов России европейское общество настроит на то, что, ну вот, посмотрите, украинцы сражаются за нас, чего они никогда не скрывали, им нужно еще больше денег, или же это будет, ну, слушайте, там, как бы, Россия ударила совсем жестко, нужно вообще там в два раза больше денег, чем мы изначально говорили, давайте им не 200 миллиардов евро дадим, а, точнее, не 100 миллиардов евро, там, не 90, а 180, 200 или 300.
3: Вот. Они 90 еле наскребли, еле насогласовали.
2: Ой, ну слушай, ну это каждый раз так кажется. Находят еще денег, но найдут, что
3: я
2: еще
3: урезать. Я не сомневаюсь, что найдут. Я к тому, что это все больше и больше проблемно и проблемно. Причем не с точки зрения, да, даже их выделить, но и самим с собой, с собой договориться, как, на каких основаниях и как следить за их распределением.
2: Да, ну так это надо еще обосновать, понимаешь? Если мы там применили бы ядерку, то, я тебя уверяю, смогли бы и 300 миллиардов обосновать.
3: Вполне, не сомневаюсь, но в этом смысле, опять же, как в анекдоте, съесть он съест, только кто ему даст, сначала найдите, потом обоснуйте. Очень многие вещи, которые на словах фигурируют, на деле оказываются совсем не тем. Плюс, опять же, тут мы немножечко вперед же забегаем относительно возможных ответов на возможные провокации 9 мая, в День Победы над Москвой. Да-да-да. А пока что на данный момент это единственное заявление из Украины о том, что они что-то объявили. Они что-то там сами, опять же, атака была, и обвинили русских в том, что они обвинили, что они нарушили то, что эти сами объявили. Поэтому
2: это как стандартная там это женщина.
3: На опережение, типа.
2: Ну да, она заранее там ссору как-то может спровоцировать, угу, какую-то историю. Не, у меня с женой не так, но у меня в молодости бывали всякие
3: отношения. Анекдотичные истории, шаблонные, да, конечно. Да. Они, ну, не, да, про кого-то, да, конкретного, да, они в целом.
2: Украина, она в целом вот ведет себя как женщина, своими бесконечными провокациями и прочим, а Россия как мужчина, да. При том, что он там что-то этой женщине дает, но она инстаграмов насмотрелась, она хочет больше. Поэтому она идет к европейскому, там, не знаю, Эммануэлю и говорит: вот, Россия мне не может ничего подарить, а ты можешь что-нибудь подарить. Он дарит, но потом оказывается психопатом, который арбузер, который требует постоянного внимания, полного повиновения.
3: И таких начинает женщин у него одна, вторая, третья, четвертая. Сегодня он приехал сюда, а завтра уехал в другую страну и петь песни популярного исполнителя
2: под аккомпанемент. Да, а при этом он еще занимает. Смотрел, да, этот?
3: Это вообще отлично.
2: Да, засмотрел, да, этот из Твиттера, там обманщик из Тиндера или как-то так, на Netflix документалка вышла про чувака.
3: Ну, я понял,
2: да, то есть, да, про что. Сперва он тебя задаривает подарками, а потом такой: слушай, а мне нужны деньги, а мне нужно, чтобы ты то-то сделал, а мне нужно, чтобы ты так-то помогла.
3: Перерыв давай небольшой сделай, потому что не забываем, сегодня день радио. Радио работает по строгому хронометражу. У нас сейчас рекламная новость, но мы обязательно вернемся через пару минут.
0: Стас разберется. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым». Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 20 разведывательных БПЛА ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщил боец с позывным «Крыша». По его словам, противник регулярно пытается запускать разведывательные беспилотники самолетного типа в тыл российских подразделений, однако маршруты их пролета известны, а на подготовленных постах организовано постоянное дежурство. При обнаружении цели информация оперативно докладывается командованию, после чего принимается решение о способе поражения. Для подавления и уничтожения БПЛА применяются современные станции радиоэлектронной борьбы, средства ПВО и стрелковое оружие. Отмечается, что для выстроенная система противодействия лишает украинские подразделения возможности вести разведку и наводить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Добыча угля приостановлена на шахте «Алардинская» в Кузбассе после задымления. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Кемеровской области Кузбассу. Эвакуированные 110 человек, внутри остаются еще 16. Ранее сообщалось, что на шахте датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам. Местная прокуратура и Следственный комитет организовали проверки, пострадавших нет. Авиакомпания «Победа» задерживает и отменяет часть рейсов из-за ограничений в аэропортах России. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме и обеспечивают обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами. Перевозчик также напомнил пассажирам о сервисе вынужденного возврата билетов, который позволяет в случае отмены рейса вернуть за него деньги. Согласно данным Росавиации, по состоянию на 7:45 по московскому времени на прием и выпуск воздушных судов закрыто 20 российских аэропортов, еще 2 работают с ограничениями. Пассажирское сообщение между Благовещенском и китайским пограничным городом Хэйхэ перейдет на летний режим с 9 мая. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Из Благовещенска теплоход будет отправляться в 10, 12, 14 и 16 часов по амурскому времени, а из Хэйхэ в эти же часы, но по пекинскому. Уточняется, что эта речная переправа работает в сезонном режиме. В период ледостава сообщение поддерживается судами на воздушной подушке или по временной ледовой переправе, а в летний период – теплоходами. Кратковременные дожди с грозами, град и температура до плюс 27 градусов ожидаются в четверг в Москве. Об этом сообщили специалисты Центра погоды ФОБУС. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Стас разберется.
3: Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Всех ждем в прямом эфире. 91.2 FM Москва, 91.5 Санкт-Петербург. ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб. Все работает. Заходите, подпишитесь. Можно смотреть, можно пересмотреть. Естественно, подпишитесь на наш канал в Максе. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Там новости, там фотографии, там видосики. Ну, естественно, следить за эфиром нужно, конечно же, в прямом формате всегда интереснее, тем более в день радио, тем более, когда у всех веселое настроение. Ну, праздник, правда, не выделяют, выходным не делают, но, с другой стороны, есть что-то такое особенное, дополнительное.
4: Ну, слушай, это не такой праздник, чтобы прям,
3: не
4: знаешь,
3: надо
4: выходной.
3: Мне тут, не надо мне тут. Мы на радио. Здесь это один из топ-5 главных праздников в году.
4: Ну, понятно, но мне кажется, все-таки праздник, вот, под который делают выходные, это праздник, который касается каждого россиянина. А на радио у нас все-таки, или на связанных с ним структурах работает не так много людей, чтобы прям всей стране отдых
3: делать. Я разделяю другую точку зрения, но отложим это куда-нибудь, до какого-нибудь времени. Я предлагаю поговорить про продажную Польшу. Потому что Польша доказывает, показывает, демонстрирует, ну, в виде своего министра иностранных дел Сикорского, что готовы торгануть чем угодно. Хочет Роберт Фицо пролететь из Словакии в Россию на празднование, на мероприятие 9 мая, куда он собирался, куда он был приглашен. Будьте добры, одобрить для Украины помощь, ну, точнее, разблокировать, то есть снять свое вето. Вот подобные заявления, подобные ультиматумы, подобные торговые... Вообще, мне кажется, в духе Польши. Это же, по сути, страна, которая вот на таком торгашестве, на свое местоположение свои былые светлые времена-то и получила. Правда, потом за них она получила и ответку, но это очень по-польски, нет?
4: Но это очень не по-демократически. Я вот такие, знаешь, буду избегать таких, типа, по-польски, потому что,
3: да,
4: знаешь...
3: Да давай, ладно, что там?
4: Не, ну, потому что я с этим как бы не согласен. Я могу это ради красного словца или ради шутки сказать, но в целом я вот, и что Козловского нашего, Данилу, постоянно критиковал за его «это так по-русски», вот, что, в принципе, за вот «это так по-польски». Мне тоже такая постановка вопроса не нравится, потому что всего есть только экономические причины, и польскость, русскость, украинскость, они здесь ни при чем.
3: Ну, а, кстати, про украинскость... Менталитет, истории, традиции, есть все это, культура,
4: не,
3: все
4: оно есть, конечно. Но, исходя из этого, не принимаются политические решения.
3: Заметь, я упомянул польские исторические моменты, которые были основаны на том, что это, ну, как бы, страна на торговле, на торговле и на соли, и солью, и на этих самых потоках, торговых страна свое величие строила. Ну, в свое вот это вот.
4: Так 850 все страны миллиардов. Строили свое величие на торговых потоках.
3: Практически. Ну, вот я про экономический базис упомянул, все правильно.
4: Да, ну, короче, вот ты просто сказал, не могу не сказать об этом. Я вчера посмотрел, наконец-то, шестую серию «Пацанов», пришлось смотреть с субтитрами. Короче, там есть момент, где Эшли, пока сестра Сидж, там с ней, они там сидят, короче, Эшли звонят, и она там договаривается кое с кем, кое о чем, не буду спойлерить, но не суть. И она там такая: «Господи, как меня задолбали эти украинцы, они такие наглые!» Я такой: «Ха-ха». Вот, а касательно поляков и Польши. Это уже вот дело в том, что это не по-демократически. То есть, понятное дело, у вас есть свои интересы, но вы, по сути, просто запрещаете человеку перелет через свою страну. При этом украинским дроном вы, ну, это про прибалтов, над Нарвой разрешаете летать. Но я уверен, что и со стороны Польши там тоже что-нибудь летит. Вот. Не знаю, были новости на эту тему или нет. Но при этом вы просто запрещаете человеку даже не установку каких-то там финансовых контактов. Они едут не про вооружение договаривать. Не заводы совместные, там, Братислава будет с Кремлем строить на территории России. Просто человек едет в честь празднования Дня Победы. Вы говорите: ну, хочешь, чтобы мы тебя пропустили, принимай нужные нам решения. То есть это прямой шантаж, и при этом вот все эти разговоры про демократию, ну, тем самым они сами себя дискредитируют. Они-то используют все возможности для того, чтобы дали Украине кредит, потому что Польша понимает, что она одна из первых-то на этом кредите заработает, потому что они там и всякое поставляют, и совместные офшорные предприятия есть по отмыванию денег, но при этом они для этого используют уже вот такие вот просто меры, на мой взгляд, неадекватные, мол, а мы тебя не пропустим. Но вот вы просто задайте себе вопрос, хоть раз вы нечто подобное от России слышали, чтобы Россия кому-то запрещала пролетать над своей территорией в обмен на принятие правильного, нужного там России решения по любому вопросу. Нет, такого нет. Хотя вот даже как сейчас в перерыве на радио «Спутник» говорили, у нас, в принципе, это европейские дипломаты, которые до сих пор находятся на территории Москвы, на территории, точнее, России, да, в Москве, они не приходят ни на круглые столы к Лаврову. Ну, кстати, если Лаврову грустно по этому поводу, я могу прийти, и, ну, там, мало ли он
3: поляка
4: захочет...
3: Поляка исполнить, что ли?
4: Не, ну я не поляка исполнить, просто если ему захочется с кем-то там, ну, кому-то рассказать о политике, я бы пришел вживую на Лаврова посмотреть. Даже с учетом того, что в реальной жизни людей нельзя сделать на 2х. Лавров — это максимальное уважение, я готов Лаврова слушать на 1х в жизни, с удовольствием.
3: Я не знаю, какие у них в этом смысле причины, обоснования и прочее, когда вызывают в МИД, естественно, там они регламенты всякие соблюдают. Ну, не знаю, я не буду говорить, потому что
4: это просто инструмент мягкой силы, я думаю.
3: мягкой силы? А запрет лететь на своей территории — это мягкая сила или какая-то
4: не,
3: сила?
4: Не, я говорю про то, что когда наши зовут
3: понимаю.
4: Всяких этих.
3: Да.
4: Не, это я говорю, это уже шантаж, по моей оценке. Я считаю, что это шантаж, потому что ты требуешь принятия. Но, опять же, они говорят об этом, ну, не рассчитывая, я думаю, на это, потому что как можно на это рассчитывать? Это покажет какую-то фантастическую слабость Братиславы, да? Что они такие, ну ладно, тогда примем.
3: А может наоборот, что вот ради того, чтобы приехать на мероприятие Дня Победы, да заберите. Надо еще что? Дайте я на будущее вам еще вот листок с подписью белой дам.
4: Да нет, ну я думаю, все понимают, что рано или поздно, да, рано или поздно все равно падет Братислава, но...
3: Кстати,
4: пойдет в том плане, что согласятся.
3: Это из серии, знаешь, пойдет Братислава, появится какая-нибудь другая страна. Примеры Чехии, той же, кстати, во многих, не во всех, во многих направлениях Польши, той же Болгарии, в Румынии вот этого. Ты не следил? Что? У нас просто Румынию как-то перестали освещать. А у них там они определиться не могут ни с правительством, ни с чем, ни с коалицией. Практически результаты выборов, которые вот у них тогда были, с второго, с третьего, с четвертого, с 18-го раза как-то не получается. Я веду к тому, что не нужно упираться в одну конкретную страну. Рано или поздно в разных странах вот появляется запрос на какую-то адекватность, на суверенность. Вот сейчас последим, посмотрим, кто дальше в этом блоке может появиться. А пока, да, пишут, что, может быть, на машине поедет, и вот вроде как на машине его пропустить могут. Ну, там не нужно разрешение на пролет.
4: Это такое страшное, опасное.
3: Вот я тоже думал об этом, как это может быть организовано, учитывая, понятно, доверие, конечно же, Польша, страна 21 век, обеспечить безопасность, порядки хорошо. Ну, вот,
4: не,
3: да.
4: Они скажут, а мы не гарантируем безопасность, вы же едете не под нашей протекцией. Безопасно на самолете лететь, но вы же не хотите, все свалят.
3: Я не знаю, как это делается и в каких режимах это обсуждается. Но все-таки одно дело дать разрешение на пролет. Это вот, знаешь, это, извините, что спортивный пример, это как вот некоторые сейчас федерации вроде разрешили участие россиянам в мероприятиях, а потом вдруг внезапно, а мы вам визу не сделаем. Уже сама страна говорит. Или сделаем, но затянем это до самого последнего момента. То есть формально соблюсти все, ну как бы они обязаны, но при этом есть огромное количество лазеечек, которыми можно вот...
4: Чтобы на саму страну потом все свалить. Угу. Мол, они там неправильно документы заполнили или еще что-то сделали.
3: Это вот пример еще, я не помню, до какого года, когда Дания там согласовывала северные потоки. Они ничего не отвечали, не соглашались, не отказывались. Они просто тянули.
4: Затягивали,
3: тянули время, а это получалось очень эффективным инструментом.
4: Ну, то же самое, что Россия делает с нефтепроводом «Дружба», точнее, с Евросоюзом через нефтепровод «Дружба», ну, как бы и правильно. Ну, я просто к тому, что все вот в этом плане действуют одинаково примерно, затягивать.
3: Нет.
4: Это как судебный процесс
3: и прочее. А это сейчас не положительная, не отрицательная оценка. Это как тот механизм, который используется активно в разных случаях. Просто самые громкие памятные истории из недавнего. Вполне, да. Ладно, с Польшей,
4: но
3: со словами...
4: Именно, да, но, понимаешь, эта проблема в том, что именно как бы это расходится с декларируемыми ценностями Польши, то, что они всегда говорят, что вот мы там демократическая страна, но при этом демократии по факту мы видим там кот наплакал.
3: Ну да, да. С другой стороны, может быть, это опять же современная демократия? Modern democracy?
4: Ну, если под демократией подразумевать просто бренд, то да, это она, в принципе-то, и есть. Современная демократия — это, на самом деле, право сильного.
3: То есть право... Иначе? Всегда так было. И в демократии, и в Греции, придумали.
4: Да. Тут проблема не в том, что когда-то было иначе. Иначе как раз-таки по-другому не было. А проблема в том, что нам, ну, мы себе в сознании под демократией нарисовали другое, более правильное общество. Да, и мы, в принципе, это как бы правильно
3: это
4: сделали.
3: Мне очень нравится, что подобную вещь в анекдотичном режиме подают про марксистов, что марксисты говорят, нужно вот такое общество. Появляется социалистическое государство, говорят, мы имели в виду другое социалистическое общество. А по факту это ровно про демократию, про республиканство и про все такое. Потому что говорится одно, демократия должна быть вот такой. Вот демократия. Абсолютно все по-другому работает. И все говорят, немножечко недемократично. А вот здесь демократично. Но нужно.
4: Да какое общество бы ни создали, всегда все будут недовольны, потому что они, пока это общество создавалось, они оказались там не на вершине. Да? То есть они в итоге не генсеками ЦК оказались, а рабочими в колхозе. Они такие, да не, мы-то хотели... Понимаешь, там большинство людей, они как бы говорят о более справедливом обществе, но немалая часть из них хочет просто, чтобы они были в этом обществе главными. Да? И когда они этого не получают, они такие, да не, ну вот это общество, значит, неправильно, раз я в нем-то не начал руководящую должность. Потому что, ну, все хотят хорошую жизнь, в первую очередь, как бы для себя, да, а не для всех. А потом... У них личные амбиции, вот эта вот инфантильность, и они не готовы там личным заработком пожертвовать, чтобы у всех все было хорошо просто. То есть они не готовы остановиться. Это, знаешь, как бесконечная добыча денег. Да, это вот одни и те же механизмы в голове. Установитесь. Это одни и те же вот эти вот механизмы в голове. Поэтому вот большинство людей не готовы, их не устраивает такой вот марксизм, там, коммунизм, при котором они не главные.
3: Я больше имел в виду пример, что дайте что-то, что-то дали, я хотел другое. Или рассчитывал на другое.
4: Не, ну я рассчитывал, да, конечно же. Но это же, знаешь, это вот как вот всякое бывает, когда ты компьютер новый покупаешь, и ты думаешь, ну сейчас будет просто.
3: А все у тебя игры скачаю.
4: Да-да-да. А у тебя там вот какие-то игры, они просто не оптимизированы. Ну, да, да. Но ты так, ну я-то думал, я ради этого столько жил. Вот чем больше ты за что-то бьешься, тем больше ты потом будешь... разочарован. Вообще, знаешь, опять же, Оскар Уайльд, великий человек, который сказал, в этой жизни есть две трагедии. Первая — не получить то, чего ты хочешь, а вторая — получить. То есть, в любом случае, готовимся. Я уже просто проходил всякие вот эти вот вещи в своей голове, поэтому я живу вот в такой вот конкретной психологической установке, что, ну, я никогда не буду счастлив из-за внешних обстоятельств. Единственное, что меня может быть, ну, сделать счастливым, это просто заниматься каким-то кайфовым делом, которое мне нравится, да, и в нем расти. Поэтому, с одной стороны, я там на радио «Спутник» и у себя в новостях рассуждаю о каких-то вещах, но единственное, что мне... по-настоящему делает счастливым, да, это вот просто веселить людей. Какую-нибудь чушь пороть, там, может быть, даже я готов опозориться прилюдно, публично, я готов выставить себя просто каким-то конченым имбецилом, если с этого кто-то посмеется. Вот, вот это вот моя, да, то, что меня делает счастливым. И я вот себе определился. А как бы коммунизм и все прочее, я не ярый вот человек, который за все это выступает. Я понимаю, что это правильно. По-другому быть не может, и это единственное, что может нам дать, ну, человечеству вот, строительство глобального коммунистического общества, да, это единственное, что может дать человечеству отсутствие войн и счастливую жизнь. Нет, не для всех, но для большинства людей, да, то есть многие просто, у них извращенное понимание обо всех об этих идеях. Мое понимание не такое, что типа, а можно будет ничего не делать и дофига получать. Мое отношение к коммунизму — это то, что социальные лифты будут работать нормально, и те, кто готовы трудиться, они будут получать. Те, кто трудиться не готовы, они все равно будут прозябать, ну, в бедности. Потому что это возможность отобрать свое, то, что твое по праву. Я имею право продавать свой труд за разумные деньги, чтобы не было создано механизмов, которые от меня мой труд, мою работу, созданную мной, они от меня это отчуждают. Понимаешь? То есть вот про что коммунизм, а все остальное, а мы думали, что при коммунизме умирать там не надо будет. Но это исключительно твои проблемы. Единственное, что нам обещает вот коммунистическое общество, коммунистический строй, это то, что ты будешь иметь, родившись в какой-нибудь глухомане, в какой-нибудь деревне там Яндыки Астраханской области где-нибудь, ты будешь иметь такое же право за счет своего таланта, как и чел, который родился у какого-нибудь там генсека, да, ЦК КПСС. Вот у вас будут одинаковые возможности, да, то есть он не будет иметь больше привилегий только из-за того, что он где-то родился. Ну, то есть в идее, вот в чем идея заключается, вы будете иметь одинаковые социальные лифты. Вот это вот основная вот такая вот позиция. Поэтому я понимаю, что это правильно, но я понимаю, что как бы я должен просто жить. И я не собираюсь всему миру давать что-то построить, пытаться там изменить мир и кому-то что-то доказать. Мне достаточно для своего круга, своих друзей, своей семьи просто сделать, чтобы им кайфово было, значит, я уже как бы красавчик. А все остальные, ну, каждый как бы сам за себя.
3: Вообще интересно, как от Польши с торговлей своим, с разменом или с шантажом своим воздушным пространством пришли к такому будущему. Ну и ладно, и хорошо.
4: Не, ну ты грамотную вещь сказал. Люди постоянно разочарованы. Это не то, на что мы рассчитывали. А я просто тоже вот думаю о тех людях, с которыми я был.
3: Кстати, мне интересно, настала бы в гипотетическом будущем вот ровно такая ситуация. Я уверен, ты первым скажешь: ребят, ну это все не так.
4: Нет, нет, я как раз таки не скажу.
3: Шучу, что, скорее всего, человек самое прекрасное будущее мечтает о нем, создает его, создадут его, и он скажет: надо доработать напильничком.
4: Да не факт. Не, ну напильничком всегда надо доработать все, что угодно, даже самую идеальную вещь. Я бы вот даже в самом вот... Ну, когда при мне говорят совершенство, мне в голову, конечно, приходит мой компьютер Mac Pro. Вот, но даже в нем некоторые вещи можно было бы доработать. Например, количество разъемов Thunderbolt. Ну, для профессиональной работы мне не хватает. И мне приходится самому его допиливать, так сказать, напильничком, заказывая платы, причем исключительно из Америки, и всем этим занимаюсь. Но, смотри, я-то как раз-таки в этом плане последовательно. Вот та тема, которую ты поднял, все вот мои, так сказать, братья по коммунистическому разуму, все, с кем мы критиковали иногента Юрия Дудя, разносили антисоветскую пропаганду и все остальное, когда Россия как раз-таки начала двигаться в сторону вот этой вот национализации, то есть большего управления над бизнесом, да, все как бы, ну, в этом плане начали, наоборот, уходить в сторону от России и поддерживать, наоборот, Европу, потому что она в их представлении более коммунистическая. А я думаю, а что такое более коммунистическое? Это когда пособие по безработице получают какие-то имбецилы, которые просто работать не хотят, а они это получают с налогов людей, которые трудятся там денно и ночно. Но это не совсем тот коммунизм, о котором, мне кажется, писал товарищ Сталин, да, и товарищ Ленин. И поэтому я вот просто вижу, как они разочаровались. Они годами говорили о том, как зарубежный капитал захватывает российский рынок, как из-за этого страдает все вот это наше советское наследие. И да, сейчас нас загнали в ту ситуацию, когда мы вынуждены развивать советское наследие, иначе мы просто будем уничтожены. Зарубежный капитал ушел, но они все равно недовольны, да? Они хотели, чтобы одномоментно, что ли, все было построено, но идет постепенная национализация предприятий. Я вот вчера тоже смотрел, там на ТикТок натолкнулся, там чел сидит: вот, в России отжимают еще одно предприятие, забирают его в собственность государства. Все, никакой свободы бизнеса, я думаю, ну и кайф. То есть я в этом плане, ну, достаточно последователен. И, в принципе, меня устраивает то, в каком, так сказать, направлении Россия делается сейчас. Кроме, разве что, некоторых моментов, там, связанных с блокировками и прочее. Но, опять же, не потому что, блин, у меня телеграмчик мой любимый отняли. А потому что, а, контролировать информацию невозможно. Б, своими блокировками вы ничего не меняете, вы вредите только российским компаниям. И С, самое главное, людей, которые были аполитичны и ничем не интересовались, вы теперь делаете...

0: И только российским компаниям, и самое главное, людей, которые были аполитичны и ничем не интересовались, вы теперь делаете политичными, антигосударственно настроенными. И, по сути, вреда от этих блокировок намного больше, чем пользы в этом плане. Но, с другой стороны, если это необходимо для предотвращения терактов, ну тогда выкатите. Вот недавно была новость о том, что у Телеграма откатилось 40 миллионов пользователей. Да? То есть Телега 40 миллионов пользователей из России потеряла. Вот. Вопрос, конечно, как все это считалось, VPN не VPN, но тем не менее, вот мне что хочется, чтобы вот выкатили тогда статистику и сказали, смотрите, терактов было столько-то, теперь их стало там в 3 раза меньше, и мы такие. Ну, ладно, тогда за это можно заплатить.
1: Это очень наивная точка зрения, ну, извини.
0: Почему?
1: Ну, потому что количество дестабилизационных, мошеннических и иных всяких действий, оно всегда растет. Правоохранительные органы в этой ситуации, любые и государственные, и конкретные органы действуют реактивно.
0: Ну, тем не менее, смотри, я считаю, что все эти блокировки, они подводят к тому, что наша система становится слабее.
1: Это высказано не раз, просто мы уходим в эту область, которая уже 10 раз пересказана. Я здесь могу только одно добавить. Если человек хочет возмутиться, он всегда найдет, чем возмутиться. Не блокировкой, так, выпал в мае. Тем, что команда его футбольная вчера проиграла
0: финал. Да, но это не значит, что каждый человек, который возмущается, делает это по этим причинам. Некоторым людям действительно там не все равно. И вот, к сожалению, здесь отделить одно от другого не получится. То есть мы не сможем вот просто взять и всех, кто просто там в плохом настроении и в принципе любит повозмущаться, отделить от тех, у кого претензии абсолютно реальные и обоснованные.
1: Но выглядят они одинаково, и эффект от них такой же. Сбросили. Это как вот было в каком-то, я не помню, сравнении. Это как голуби. Им вот просто что угодно брось, они сразу клевать начнут. Что угодно. Главное, чтобы вот было повозмущаться, понегативить. Что там еще? Пожары, наводнения, что там еще всегда бывает, регулярно происходит. Ну, все равно повод найдется. Так что ладно. Я все хотел перейти к следующей, серьезной. А тут 3 минутки прям остается. Что-нибудь легенькое или еще здесь продолжим? Или можно начать новую тему и просто продолжим.
0: Давай что-нибудь лайтовое прокомментируем, а потом уже начнем со следующей получасовки серьезной
1: блогеров
0: аналитики.
1: Говорят, пенсию они теперь могут получать. Как тебе такая тема?
0: Просто... Ну, это если они платят страховые взносы, там налоги и все остальное. Ну, кстати, 45 тысяч рублей достаточно неплохая пенсия.
1: Но это экспертный подсчет, что если делать в течение 25 лет эти самые страховые взносы, пожалуйста, будьте добры получить 43 с чем-то.
0: Ну, тоже неплохо.
1: При том, что это все делается без трудовых договоров, без оформления отношений. То есть, казалось бы, как-то
0: можно...
1: Ну, а может
0: с кем оформлять-то их?
1: Не государственный пенсионный фонд или какие-нибудь другие всякие эти... Я не знаю, честно говоря, но есть разные фонды, с которыми... А, подожди, не на пенсию, на работу, да, все правильно. Не с кем. Ну, так вот и казалось, что такая деятельность исключена из пенсионного направления. Оказывается, нет.
0: Ну, да, оказывается, что нет. Ну, просто страховые взносы, их надо платить, хотя, по-моему, там уплата налогов и всего остального, они как раз-таки тоже должны идти в счет пенсии.
1: Это же вот прошлогодняя история, когда в классификаторе, в Акведе, начали искать, кто присутствует, кого не присутствует. Например, там эскортниц нашли, по-моему, в этом самом Акведе, а с психологами были вопросы. Блогеры теперь вот с прошлого года в этом самом классификаторе есть, то есть все формально может быть зарегистрирован и так далее.
0: Да, но все-таки мне кажется, что блогеры и пенсия – это вообще история несовместимая. Вообще я считаю, что пенсии должны получать люди, специальности, которые занимаются производством чего-то. Блогеры, как и все остальные спекулянты, они ничего не производят, да, то есть они, по сути, занимаются только тем, что, развлекают людей и за это получают деньги. Причем несоизмеримо огромные по сравнению с теми, кто, занимается каким-то реальным производством. Ну, кто создает товары, так скажем, потребление, оборонку и вот это все. То есть у меня к реальному производству отношение чуть другое. Так что мне кажется, блогер это все-таки больше про призвание, про... Нет, я, конечно, буду пользоваться благами капиталистического мира, пока вы мне это позволяете. Нет, я на пенсию не рассчитываю. Я говорю про то, что я буду пользоваться возможностями системы, но это не значит, что я считаю, что то, что я делаю, оно типа супер важно и должно как-то народом признаваться и еще что-то такое. Нет, как раз-таки нет. Я понимаю, что блогеры это, по сути, либо бесполезные люди, профессиональные блогеры, которые занимаются примерно ничем, некоторые из них... Некогда, вот мысль забыл.
1: Давай ты как раз вспомнишь, а

0: Как, пока...
1: не, не, люди, которые занимаются по кайфу. То есть чел может заниматься чем-то нормальным и параллельно об этом снимать. Вот, ну, типа как хобби.
0: Пару минут у нас на перерыв. Можно будет позвонить в следующем часе. 95-95-912. Реклама новости.
2: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Бытует мнение, что умеренное употребление алкоголя подростками в семейном кругу вырабатывает в них культуру питья. Они не попадут в дурную компанию, злоупотребляющую спиртными напитками. Да и в одиночку баловаться не будут. В общем, получат правильный иммунитет на всю жизнь. Подобная модель семейного поведения распространена в разных культурах на протяжении столетий. Увы, на самом деле это глубокое заблуждение, что и доказало группа психологов из университета Буффало. Они изучили жизнь и взросление почти 400 подростков, которые вместе с родителями ежегодно в течение 10 лет заполняли анкеты. В них спрашивалось, каковы правила и частота употребления горячительных напитков в семье, как родители относятся к первым опытам своих детей и поощряют ли умеренное знакомство с соответствующей продукцией в кругу близких. Выяснилось, что в семьях с лояльным отношением подростки употребляют спиртное чаще и в больших количествах, чем их сверстники, для которых алкоголь табуирован. Значительно выше оказался и риск расстройств, связанных со спиртным. Ученые пришли к однозначному выводу. Это дурная практика, которая наносит только вред. Особенно впечатлительным детям, ищущим острых ощущений. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы «Севера» ликвидировали свыше 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. В аэропорту Сочи задерживаются на прилет и вылет около 50 рейсов. В Таиланде задержаны россияне за нелегальную работу электриками. Теперь подробнее. Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» с начала мая уничтожили более 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области. Уточняется, что позиции противника выявляются по антеннам, усилителям сигнала и другой аппаратуре управления БПЛА, а также за счет системы разведки и перехвата, фиксирующих взлет дронов со стартовых площадок. Уничтожение пунктов управления снижает активность беспилотных подразделений ВСУ и минимизирует риски воздушных атак. При этом поражаются как оборудование, так и личный состав. Уссурийская таможня в январе-апреле этого года оформила для личного пользования около 26 тысяч ввезенных физлицами автомобилей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта таможня оформляет машины для личного пользования физлиц, которые постоянно проживают или временно пребывают на территории деятельности этого поста. В противном случае машину транзитом отправляют в таможенные органы в регионе проживания физлица. За первые 3 месяца текущего года 33 транспортных средства транзитом отправились в города владельцев. В апреле таких машин было 220. Около 50 рейсов задерживается в аэропорту Сочи. Это следует из данных онлайн-табло авиагавани. По его данным, на 8:10 по московскому времени задерживаются 24 рейса на вылет из Сочи. 8 из них на международных направлениях в Анталию, Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Ташкент и Стамбул. На прилет также задерживаются 24 рейса, включая 6 международных. 4 россиянина, задержанные на таиландском острове Самуи за нелегальную работу электриками. Об этом сообщает местное управление миграционной полиции. Задержанным предъявлены предварительные обвинения в осуществлении трудовой деятельности по профессии, запрещенной в Таиланде для иностранных граждан, а также в трудовой деятельности, осуществляемой без разрешения властей. Россиянам грозят крупные штрафы, депортация на родину и долгосрочные запреты на въезд в страну. Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее. Об этом сообщает телеканал NBC. По его данным, телефонный разговор между американским лидером и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом не решил проблему, в результате чего президент был вынужден приостановить миссию для восстановления доступа США к критически важному воздушному пространству. Израильская боевая авиация атаковала в среду 28 населенных пунктов на юге Ливана и на западе долины Бекаа. Об этом сообщил ливанский военно-полевой источник. По его данным, 15 населенных пунктов подверглись ударам израильской артиллерии. При обстреле некоторых из них израильские военные применили снаряды с белым фосфором. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Давайте продолжим. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб, Макс. Естественно, нашли, подписались. Если не подписались, сделали это. Услышали, увидели, посмотрели, прокомментировали. А в этом часе можно и позвонить. 95-95-91.2. Телефон московский. Если что-то интересует и хочется срочнейше задать вопрос, можно это сделать прямо сейчас. Давай добьем-таки большую политику. Хотя нет, там много всяких больших политичных сообщений. Иран обозначил правила для прохождения через Ормузский пролив, для вообще судоходства в Персидском заливе. Опубликованы, и платить нужно в иранской валюте, и именовать в документах правильно, и запрещено проходить всем, кто какие-то санкции против Ирана вводит. А таких стран, кстати, мне кажется, будет много. Израилю, а Израилю отдельно запрещено. Ну, мы понимаем, что это все какие-то вот могут быть там чужие флаги или поддельные, ну, не поддельные, а эти подставные, как это, теневые корабли, которые ходят под флагами тех государств, где просто их содержать удобнее. Все должно быть по согласованию с Ираном, коридоры иранские, указания военно-морских сил Ирана в первую очередь. В общем, огласили, все это будет действовать после прекращения угроз со стороны США. Иран, ну, подбирает под себя вообще весь регион вот этот вот, потому что, давайте не забывать, статистику вроде все заучили, сколько процентов нефти, сколько процентов СПГ мирового проходит через этот самый Ормузский пролив, сколько нефти и газа, которые необходимы, например, Китаю, тоже необходимы были раньше, вот так точнее будет, проходит именно через этот пролив. Теперь Иран все, шлагбаум поставил, вахтера посадили, будут следить очень жестко.
4: Ну, да, то есть, в принципе, здесь ничего больше не скажешь. Ну, а что здесь добавить? То есть, про Ормузский пролив-то мы говорим постоянно.
3: Ну, давай так, насколько вот подобные реалии были предсказуемы? Насколько на такой исход...
4: Вообще, на 100%, примерно на это мы и рассчитывали, как мне кажется.
3: То есть Трамп, когда говорил, ну, говорил, подзуживал Израиль, давайте бахнем по нему, для чего? Ну, они закроют Ормузский пролив, они в Персидский залив, вас не пустят, нас не пустят. Давайте начнем.
4: Трамп, я думаю, рассчитывал все-таки на то, что они смогут сместить руководство. Я имею в виду, что от Израиля на примерно такие действия мы и рассчитывали.
3: Ну, да, допустим, но это же, по сути, по новой всю как-то будет структуру мировой нефтянки,
4: да,
3: выдавать.
4: Да, да, мировая
3: просто
4: нефтянка,
3: вот все перевернется.
4: Ну да, но тут, слушай, здесь будет огромное количество вещей. Во-первых, Россия больше сблизится с Китаем, Индия, да, больше расчетов будет происходить в национальных валютах. Смотри, вот опять же, вот я говорил про интернет, да, то, что, на мой взгляд, вот как, ну, во многом система, она сама себе мешает. Угу. То есть вы блокируете интернет, и понятно, почему вы делаете это, и это, в принципе, логичное действие, но оно никакого КПД не приносит, то есть это приводит к саморазрушению системы. Также и США. Из-за того, что элиты пытались заработать больше денег и контролировать все нефтяные месторождения Ирана, в итоге из-за этого пострадают в первую очередь они сами и их союзники. Вот. Причем пострадают путем отправки прямых денег на конфликт с Ираном. Пострадают путем того, что для всей планеты все подорожает. И сейчас вопрос вот этого капиталистического кризиса, это заключается в том, насколько долго ваша система, которую вы строили, она сможет его выдержать. То есть я эту мысль уже озвучивал, но, ну, здесь как бы ничего нового, да, нам остается за этим только наблюдать, наблюдать за частностями вот этого вот противостояния. Вот и все. То есть, ну, не сыграло Трампа ставочка, да, хотя они, ну, в принципе-то я даже понимаю, почему он на это решился, потому что предпосылки к тому, что у них все получится, они как бы были. Просто иранская вот эта вот система с наследованием Аятолл, когда не один, ну, не на одном человеке все завязано, а на целой системе, ну, они этого не предусмотрели. Вот.
3: Давай прервемся в новостном режиме, потому что у нас есть звонок.
4: У нас есть звонок.
3: Да, к этому моменту обязательно вернемся. Телефон 95-95-91-2. Не забывайте, московский код 495. Доброе утро, мы вас слушаем. Прошу вас.
5: Доброе утро, здравствуйте. Меня слышно?
3: Да, слушаем вас. Прошу вас.
5: Хорошо. В первую очередь я бы хотел поздравить радио «Спутник» и, в принципе, все радио с вашим праздником. Я даже не знал, что, оказывается, 7 мая у радио есть свой собственный праздник. Вот.
4: Спасибо, спасибо.
5: Во вторую очередь я бы хотел бы...
3: Прошу прощения, представьтесь, пожалуйста, как вас называть, как вас зовут?
5: Да, простите. Это вот Михаил, который из Юрги вам звонит 23 года.
3: Замечательно.
5: Вот. Хотел бы Стаса спросить... Исходя из того, что вот у нас вот близится праздник, вот 9 мая, вот как ты думаешь, в будущем будет ли у медиазоны, ну, то есть не просто вот название медиазоны, а в принципе в русском медиазоне, будет ли развиваться такая тенденция на создание хорошего образа у Советского Союза, ну или хотя бы нейтрального? там, в фильмах, сериалах, даже в тех же играх. Потому что вот из самого, что я популярного, вот, по крайней мере, я знаю, это, ну, по крайней мере, из игр это только «Партизаны 1941», вот, где показывали очень положительно партизанов и Советский Союз в целом. И нейтральные по типу «Atomic Heart» или «Семь дней лета» «Lost Alpha». Ну, визуальный набор.
6: А вы имеете в виду, прошу прощения, вы имеете в виду мировое вот это пространство медийное или как?
5: Нет, Россия. Именно вот российское.
6: Только российское.
5: В мировом пространстве я сомневаюсь, что такие тенденции есть. Хоть и в Твиттере можно увидеть обратное, но Твиттер — это отдельное пространство.
6: А у меня еще тогда к вам второй уточняющий вопрос. Вы имеете в виду создание положительного образа как бы вот обязательного или среди прочего? Потому что, ну, и так, и сяк, ну, Советский Союз вспоминают по-разному.
5: Наверное, как основное, нежели как среди прочего.
6: Как базовое. Да, понял. Спасибо огромное, Михаил.
4: Да. Да, спасибо за вопрос, Михаил. Я скажу так, я думаю, что нет, такой тенденции не будет. И я думаю, что даже после того, когда СВО закончится, пусть это будет очень не скоро, сейчас память о Советском Союзе, да, она нужна нашим, так скажем, власть имущим для того, чтобы, ну вот, как бы сражались с Америкой и прочее. Но оно идет такое, без какого-то особенно сильного восхищения. А потом будет опять гнобление, как это было до 2022 года во всем вот в этом кинематографе. Не потому, что у этого есть запрос у государства, от государства, а потому что капиталистическая система, она создает сама по себе таких людей, которым вот, вот эти идеи равенства и братства, да, они не особенно. Но они, в принципе, это несовместимы, да, потому что Советский Союз, вот у человека есть труд, он может свой труд продавать, его не должны обворовывать. Вот те и вся идея советского государства, да? А вот капиталистическая логика, она как бы посложнее. Есть не только труд, предпринимательская способность, да? И по сути там вот такие вот принципы социал-дарвинизма. Что это значит? Это значит, что вот ты делаешь продукт лучше меня, но ты такой нелюдимый, а я харизматичный красавчик и могу как-то там подсосаться к кому-то и уговорить, и за счет вот личного отношения моего я там получу какую-то поддержку от государства, а значит, я лучше тебя, и я этого заслужу больше, чем ты. Хоть тот продукт, который ты делаешь, он может быть там, ну, намного лучше, да, но я-то смог договориться, а ты не смог, значит, я оказался более приспособленным. То есть вот эти вот все вещи, и, ну, конечно же, люди, которые там в кинематографе и во всем остальном, ну, конечно, они не могут поддерживать Советский Союз. По одной простой причине, что при советской власти они будут там получать бюджет, за который должны будут отчитываться, да, у всех будет там какая-то фиксированная
6: Стас, подожди, пожалуйста, здесь вопрос не в том, чтобы
4: медийный образ.
6: Да, чтобы так вот так, ну, говорить, посмотрите.
4: А я говорю, этого не может быть. Понимаешь? При советской системе журналист, у него там есть зарплата какая-то.
6: Система прежняя осталась. Изобразить, образ создать, показать
4: если
6: в кино, они... показать в книгу.
4: Если я ненавижу капитализм, то даже ради чего-то я не буду создавать капитализму хороший образ.
6: Ой, ну камон, если это можно хорошо продать, это будет продаваться.
4: Нет. Ну вот, слушай, я вот очень там договороспособный человек, на какие-то вещи там я готов понять, потому что, ну вот сейчас данность, она такая, такая, да, но в том, что касается капитализма, нет, потому что мне, вот я мыслю по-другому, мне плевать абсолютно. Если я сейчас буду продвигать капитализм, я потом за это же и настрадаюсь, да. В любом случае я настрадаюсь, но я не хочу быть виновником своих страданий и быть одним из тех людей, которые это продвигали. Кроме того, а как можно быть человеком, который продвигает какие-то капиталистические вещи, но при этом сторонником Советского Союза. Для меня советское государство, как бы, да, вот это все правильно и прочее, и я как бы не могу. Я человек, готовый на многие там договоренности, да, но вот есть вот это вот мой водораздел, допустим. И я думаю, что большинство людей творческих профессий, они мыслят таким же образом, они не могут просто поддерживать Советский Союз, потому что это разрушит всю их их вот эту вот платформу, на которой зиждется все их мировоззрение, понимаешь, в том, что они лучше других. Какое вот право ты вообще имеешь писать и рождать смыслы и нарративы? Кто, вот откуда у тебя это право? Каждый человек задается этим вопросом. Почему я, а не он? И каждый человек себе отвечает на это по-разному. Я одними моментами отвечаю. Другие люди тем, что они просто умнее, они просто лучше. А раз они умнее и лучше, они и зарабатывать должны больше. Они же за этот ум типа трудились и прочее.
6: Это же работает because I can. Я могу создавать нарративы, я буду создавать нарративы. Если я это хорошо продвинул и разрекламировал, это будет доступно большему количеству людей. Не стал я это рекламировать, мои даже самые правильные мысли никто не услышит.
4: А я насчет... считаю, что это на самом деле не так работает.
6: Ну, хорошо, допустим. А насчет того...
4: Не because I can, будет... потому... смотри, извини, я просто
6: извините
4: поправлю,
6: что... Извините за английскую что... фразу, но ну, вот просто она такая...
4: Человек, который мыслит because I can, он никогда не сможет быть, мой взгляд, хорошим пропагандистом или чем-то таким. Знаешь почему? Потому что для этого надо быть, ну, так сказать, вот немножечко зомбированным, то есть
6: идейным.
4: Отдаться... Идейным, да. Не идейный человек, он никогда не будет вот этим вот суперкрутым там пропагандистом, кинематографистом и прочее. Ну, поэтому они, по большей части, все шизанутые.
6: У нас фраза звучит достаточно регулярно, причем в очень неожиданных, как это называется, в очень неожиданных местах. Фраза, которую приписывают Марксу, а Маркс ее, по-моему, только повторил. Я даже специально нашел, чтобы ее процитировать ровно. При 300% прибыли нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист. Если будет прибыль, продадут тебе, покажут прекрасно и Советский Союз, и Царскую Россию,
4: да.
6: И Киевскую Русь, и славяне.
4: Это не так
6: и
4: работает.
6: Что
4: да, это не так. Мы же говорим про творческие элиты. Ну. Если капиталисту будет выгодно, то он просто будет искать людей идеалистических, которые на этом помешаны, и которые
6: и
4: ему продвинут
6: это.
4: Эти нарративы. Да, продаст, ну, но для этого должны быть предпосылки. При капиталист. Он может продавать какую-то там советскую символику или что-то такое, но он никогда не будет прям целенаправленно создавать хороший образ Советскому Союзу, потому что это противоречит его взглядам, во-первых, и лишает его самого опоры под ногами, а во-вторых, то есть тут речь идет о том, что глобальной работы по этому направлению не будет вестись, но при этом, да, весь мир, он соткан из противоречий, и тот же Ленин говорил, что капиталисты сами дают нам веревку, на которой мы их повесим. Потому что они готовы продвигать в том числе и советские нарративы и все остальное. Но я считаю, что Советский Союз не будет создаваться ему позитивный образ. Ну, просто потому что вот эти вот ценности, они сейчас всему миру не близки, потому что они очень сильно дискредитированы. А люди, которые зарабатывают деньги постоянно, занимаются только извлечением прибыли, у них нет времени на работу над каким-то своим самосознанием, над историческим материализмом, да, над его познанием. И им это особенно неинтересно, поэтому поддерживать СССР они не могут.
6: У нас звонок еще один есть, давай послушаем. 95-95-91-2, телефон московский 495, не забывайте. Доброе утро, мы вас слушаем, прошу вас.
7: Алло.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Сережа, я из города Санкт-Петербург.
6: Очень приятно, слушаем вас.
7: Вопрос к Стасу. Стас, здравствуйте отдельно.
4: Да, привет.
7: Скажите, пожалуйста, в каком городе планируешь праздновать 9 мая? Ждать ли сюрпризов от Украины, не нанесет ли она какие-то удары и спровоцировал, ну, полномасштабную войну после этого, я
4: думаю.
7: Угу. И я бы хотел тебе пожелать, пожалуйста, жги их всех в своем медиапространстве напалмом. Красава, подписан на тебя очень давно, слежу за во всех соцсетях за тобой, молодец.
4: Спасибо большое.
6: Спасибо, Арина, Сергей, вас тоже с наступающим праздником.
4: Да, я
6: и,
4: буду праздновать.
6: И буквально
4: да.
6: Напомню, что вот ровно час назад достаточно подробно осветил ситуацию по поводу Украины провокации, но нисколько не удерживаю сказать об этом еще раз.
4: Ну, я думаю, учитывая предыдущий час, можно сказать кратко, что я думаю, что ничего не будет. Вот, это первый момент. Второй момент.
6: В плане провокации Украины, вот это имею в виду.
4: Да, да, да. Может быть, что-то мелкое, но такое будет пресечено нашими ФСБ и ФСО. Касательно, где буду праздновать 9 мая, у меня два варианта. Либо дома буду смотреть парад по телевизору, либо, тут просто зависит от моих друзей, ну, поедем погуляем по Москве. Но это если погода будет способствовать, она, скорее всего, будет. Но самое главное зависит от моих друзей, потому что сам-то я не вожу, я могу поехать только с ними, потому что мобильная связь работать не будет, и я просто связаться ни с кем не смогу. Поэтому вот у меня вот такая вот история. Вот. По поводу медиапространства спасибо большое. Очень приятно. Вот. Надеюсь, сейчас вот новый формат, ну, как новый, вот эти вот такие, типа, мини-документалки с разбором какой-то конкретной темы. Я бы ее назвал «Разборы», но, к сожалению, этот бренд уже занят каналом «Продолжение следует» иногенским Павлом Кокаиныгиным, и как-то ассоциироваться с ним не хочется. Вот. Поэтому буду называть документалки. Пофигу. Точнее, плевать, извините. Извините. А вот следим за цензурностью речи. Ну вот как-то все, на все ответил я или что-то забыл?
6: Да вроде по факту, вроде есть, действительно, потому что да. Подробно про Украину. Ну действительно, это без обид было вот в предыдущем части.
4: Да, там просто я настолько подробно как да. Поэтому
6: прошелся.
4: Первые
6: полчаса, что... да, можно послушать, переслушать. Как обычно, я всегда и говорю... Давай еще, что у нас еще? Давай вот эту вот международную тему закроем, чтобы уж, не знаю, будет или не будет, что здесь сказать. Но в Америке перед судом предстанет еще и министр финансов. Будет отвечать по поводу своих связей с тем самым Джеффри Эпштейном. Это резонансная, кстати, фигура, этот Говард Лютник. Он, кстати, очень близок к Трампу. Ну, если бы... Кстати, надо вот посмотреть, как он себя проявит. Почему? Я лично его первый раз заметил. Он был назначен Трампом на пост вот этого главы администрации переходного периода. То есть от Байдена до Трампа он руководил администрацией вместе, кстати, с Линдой Макмен, которая... Господи, образованием занимается основательница WWE. Его вот обвиняют в том, что... Да, она очень занятно писала. Она какой-то пост у себя опубликовала. Даже не пост, а документ с орфографическими ошибками. Это было очень занятно. Здесь, короче говоря, ему предъявляют, что он говорил, что не общался он с Эпштейном, а потом оказалось, что общался. И все это дело, в том числе из переписок, было опубликовано, что снова напоминает: удалите все переписки, если хотите быть хоть сколько-нибудь известными.
4: Нет,
6: что ты про Лютника расскажешь?
4: Нет, не занимайте, не делайте плохих вещей,
6: но это
4: и будете жить спокойно.
6: Конечно,
4: да,
6: но...
4: И будете просто жить спокойно.
6: На этот случай на тебя все равно найдут переписку.
4: Ну, вопрос-то в том, какая это переписка будет. Одно дело, что ты там, я не знаю, в молодости где-то траву покупал, да, а другое дело, что ты там, я не знаю, детей тебе поставляли на остров все-таки. Тут как бы разный будет и общественный резонанс и прочее. В большинстве случаев люди просто отнесутся с пониманием. Мне вспоминается история, когда, по-моему, то ли про Залужного, то ли про кого там, слили вот переписку, что он там с бабами, с какими-то жене изменял, и все-таки наоборот. То есть это российские СВР, по-моему, слили, кто-то еще, а он сказал, типа, ну, народ сказал, типа, вау, нормально, то есть с бабами можешь, значит, не гей. Вот. Так что это как бы такое себе тут. Зависит от степени вашей провинности. По поводу Эпштейна, у них там прям переписка была, да? Или просто где-то обмолвились? Просто, знаете, типа...
6: Он говорит, я с ним рядом жил. Один раз в гости он меня позвал, сказал сальную вещь, типа, здесь мне делают массаж. Правильный вид массажа. И больше, я, говорит, к нему... не ходил. А оказывается, что и ходил, и денег с него на благотворительное мероприятие предлагал поделиться, кстати, по-моему, в поддержку Клинтон Хиллари, и на остров к нему он заезжал чисто пообедать с семьей, детьми и нянечкой, но документы ходят разные.
4: Ну, это используется просто как повод. То есть, поймите, Джеффри Эпштейн — это, конечно, зло во плоти, но прикол в том, что, вот, допустим, когда там Илон Маск говорит, что он никогда с ним не контактировал, а потом что-то там есть про вечеринку, да, ну, ты такой, типа, ну, это не является какими-то, типа, критическими доказательствами, потому что Илон Маск, не факт, что он даже соврал, он мог об этом просто забыть. Я вот с таким количеством людей тоже вот постоянно общаюсь.
6: Слушай, одно дело болтать в соцсетях. А другое дело, когда тебя призывают перед... Как это у них называется, суд? Какой именно? Перед палатой, перед комитетом палаты представителей по надзору. Можно здесь сказать, я что-то не помню. Это вот нормально будет?
4: Ну, мне кажется, что да. Потому что, ну, у каждого бывает такое, что он не помнит,
6: я
4: с кем
6: забыл?
4: Он там контакт. Ну, это сколько лет назад было? То, что он денег там у него... просил, так...
6: Это эпизоды 8-го, 12-го и 15-го.
4: 20 и 10 лет назад.
6: Про память мы выясняли, да-да-да.
4: Да, я бы забыл, честно скажу. Вот, я бы забыл. Вот
6: то
4: реально.
6: Есть, чисто гипотетически, вот этот самый резонанс на остров Эпштейна, про который элитка знает вся и все, и ты туда приехал пообедать, и ты забыл?
4: О, смотри, а он приехал туда еще как бы и с семьей, и...
6: Это, ну, он рассказывает. Это он рассказывает сенаторам.
4: Это он рассказывает. Ну, тем не менее, я бы мог забыть, честно, но как бы не буду его отмазывать, но даю такую вот, так сказать, вероятность, что могло быть и такое, потому что я бы забыл, я вот с кучей людей там общался, встречался, и я даже вот, ну, честно скажу, даже половину из них просто не помню, потому что у тебя в какой-то момент уже такой переизбыток людей, что вот просто, ну, дикость.
6: Я здесь все это веду к тому, что пусть разбираются компетентные лица, что там они, Васильев, кстати, упомянул геев, запрещенное экстремистское, как оно там еще, прочее движение ЛГБТ, ай-яй-яй, ничего нельзя нигде никак, а я, звонок у нас есть, 3 минуточки, прошу вас, лаконичнее просто, потому что можем не уложиться в хронометраж. Доброе утро, прошу вас.
8: Оксана, Краснодон, ЛНР. Хочу вас поздравить с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья и терпения в этом нелегком деле, но очень важном. С наступающим Днем Победы. У меня сегодня личный праздник. 21 год назад в 6 утра у меня появилась дочь.
4: Поздравляем.
6: С днем рождения.
8: Спасибо большое. Желаю вам всего самого наилучшего. Очень хорошего дня и хороших выходных.
4: Взаимно.
6: И без вопросов, просто поздравите.
8: Просто поздравить.
6: Ну и замечательно, вам. Оксана, спасибо вам огромное. Еще раз, да, с днем рождения дочери. Дело потрясающее. 2 минутки остается. Что у нас там еще? Слушай, ну как теперь не хочется вот с такого хорошего поздравления обратно к вот этим всяким министерским... Да, давай по-другому сделаю. Опять же, притяну, естественно, свой этот самый рестлинг. Там дело сейчас идет против WWE и публикуется в качестве доказательств переписки. И человек, один из самых пронырливых агентов голливудских, Ник Хан, который, ну, фигурирует в этом деле, он свои сообщения удалял, и в переписке они отсутствуют. Люди, которые немножечко поглупее, ничего не удаляли, и можно все читать, вот все, ну просто это судебное разбирательство. Ну не то чтобы доказать, но все видно и все на показ. А если переписка удалена, то ничего никто не докажет. Такие вот реалии.
4: Ну, да, в этом плане надо чистить. Но в любом случае надо, наверное, чистить. В этом плане, конечно, Телеграм очень удобен. Там есть автоматическое удаление сообщений каждую неделю.
6: Не на только, тот случай, если я чем-то забыл. Ну что ж у тебя только Телеграм? Ну что ж такое-то?
4: Ну вот так вот.
6: Есть же и разные другие мессенджеры, которые тоже предлагают опцию автоматического удаления сообщений через какие-то...
4: Ну, Макси есть?
6: Насчет Макса не знаю, не пробовал, а вот в зелененьком принадлежащем экстремистском
4: никогда не пользовался, есть. Никогда не пользовался,
6: поэтому
4: не знаю.
6: В разных оно есть. Тут и как агент рекламы и продвижения. Ну, нельзя так.
4: Ну, хороший продукт. А что не говори.
6: Если ты говоришь хороший продукт один, значит, нужно сказать и хороший другой. Это твой же принцип. Я его блюду.
4: Но я не WhatsApp. Но я не могу. Я не могу, потому что WhatsApp я просто ненавижу. Я презираю WhatsApp.
6: Но опция это есть.
4: Ну, вот, видишь, ты сказал, я им не пользуюсь, ну, никогда не пользовался WhatsApp, поэтому, окей, ладно, пусть это опция. Я его зарегистрировал, кстати, месяц назад, только для того, чтобы вход в Instagram подтверждать, потому что меня там кто-то пытался взломать, ну, меня сейчас пытаются забанить, меня там подписчиков накрутили, потом отписали одним днем, а у меня каждые 20 минут Instagram блокируется, потому что меня пытаются взломать, и мне приходится менять пароль, и просто человеку, который у меня этим занимается, мне пришлось свой WhatsApp зарегистрировать и отдать ему. То есть у меня есть WhatsApp, но... То есть я им никогда не пользовался, и даже им пользуется не я сейчас.
6: Давай небольшой перерыв снова сделаем, потому что рекламная новость на радио «Спутник». Всех еще раз с днем радио. Продолжим совсем скоро.

0: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Женщина погибла, двое мужчин ранены в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по служебному микроавтобусу предприятия. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Минобороны ранее сообщала, что средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 347 украинских беспилотных летательных аппаратов. Экипаж «Солнцепёк» группировки войск «Север» за один удар уничтожил углубленный пункт управления БПЛА, огневые позиции, пункт временной дислокации, опорный пункт, а также около 20 боевиков ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил командир взвода огнеметных систем с позывным «Рим». Контроль и корректировка поражаемых целей проводилась расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. Перед Германией на горизонте маячит тяжелое геополитическое поражение на Украине. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, Берлин готов превратить украинских вассалов в лабораторную мышь, над которой ставит эксперименты. Медведев также добавил, что политическое руководство ФРГ сейчас официально обозначило задачу нанесения России стратегического поражения. 13 рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара на 2 часа и более. Это следует из данных онлайн-табло. Уточняется, что задерживаются вылеты 6 рейсов в Анталию, Ташкент, Тбилиси, Санкт-Петербург, а также 2 рейса в Москву авиакомпании «Победа» и «ЮТР». На прилет задерживаются 7 рейсов из Ташкента, Екатеринбурга, Анталии, Санкт-Петербурга, Тель-Авива и 2 рейса также из Москвы. Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве 7-8 мая. Планов по отключению и ограничению нет, об этом сообщает Минцифры. Отмечается, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В ведомстве добавили, что 9 мая доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисов, сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены для обеспечения безопасности. При этом домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов всех отраслей связи с Днем радио, отметив, что радио остается одним из самых востребованных источников информации. Его изобретение стало новым этапом научно-технического прогресса, что положило начало радиовещанию, развитию телевидения, информационных технологий. Председатель добавил, что коллективы радиостанции, сохраняя лучшие традиции, знакомят с новостями в стране и мире, реализуют творческие проекты и ведут живой диалог с людьми. Новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Разберется. Давайте продолжать. Стас разберется на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Последние полчаса на сегодня. Телефон наш 95-95-91-2. Можно позвонить, рассказать, высказаться. А я, как обычно, три темы на выбор у нас остались. Про пауэрбанки, про потерю потребности или желания говорить, или про электронную онлифанщицу.
3: Да, мы про все вообще успеем.
2: С чего начать? Давай про пауэрбанки. Короче Давай. Говоря, Аэрофлот объявил, что присоединяется к правилам Международной ассоциации воздушного транспорта, перевел, слава богу, и теперь с пауэрбанками все будет намного серьезнее. В багаж сдавать нельзя, с собой не больше 2, в ручной кладь не класть, чтобы они всегда были видны. А нет, в ручную кладь и на багажную полку у нас можно, это в некоторых других авиакомпаниях нельзя. Короче говоря, следить за этими пауэрбанками, потому что угроза, которую начали в последнее время очень и очень как-то это разгонять, потому что многие, в многих странах авиакомпании запрещают пауэрбанки. Причем правила везде разнятся, но вот есть такое.
3: Но это логично на самом деле, потому что сейчас пауэрбанки делает абсолютно каждый дебил, абсолютно каждая компания, потому что это дешево, легко и часто экономит на компонентах, и я, слава богу, ни с чем подобным не сталкивался, но они могут загореться. У меня, кстати, один раз изымали пауэрбанк в аэропорте, обидно было, я не подрасчитал, у меня был большой на 30 тысяч мАч, и у меня его как бы отжали, но я с пониманием отнесся, потому что безопасность превыше всего.
2: А подожди, вот. Извините, пожалуйста, а чем обосновали? Правилами авиакомпании, аэропорта или сослались на
3: правилами, что-то? Правилами авиакомпании, потому что у них было ограничение, по-моему, ой, дай бог памяти, то ли 10, то ли 20 тысяч мАч. Угу. У меня там был то ли на 30, то ли на 40 вот этот вот Xiaomi-шный пауэрбанк.
2: Я больше про то, чьи конкретно это были правила.
3: Потому что я, честно говоря, даже не спрашивал. Слушай, угу. Я вопрос, мне сказали, я такой, ну все, если правила есть, я понимаю, что все правила написаны кровью, и мне не хочется, чтобы моей кровью писали какие-то другие правила. Мне сказали, я расстроился, я знал, что какие-то большие пауэрбанки нельзя, но этот он у меня просто все время в рюкзаке лежал, и я не обратил на это внимания. Вот. Мне даже хотелось сказать, слушайте, давайте я вам там пару косарей дам, он у вас полежит 3 дня, а через 3 дня вернусь, на обратном пути заберу. Но я что-то уже даже не стал как-то, я там это. Вот. И вот так вот отжали у меня пауэрбанк. Поэтому надо брать вот такие вот небольшие, в принципе, 2 маленьких с собой, если брать, которые там через MagSafe или даже через USB-C, в принципе, нормально подзарядиться ты сможешь. Я-то просто боюсь постоянно без связи остаться.
2: Ну, тут вот правда, это вот, кстати, к разговору об одной из вчерашних наших тем, что, с одной стороны, хотелось бы, чтобы устройство можно было каким-то образом обновить, допустим, сменив в нем батарею. Мне, кстати, кто-то бы обещал в роботе-пылесосе обновить батарею, но контактов так и не осталось.
3: Пауэрбанк, слушай, это такое копеечное устройство. Я вообще думаю, что другая модель намного лучше. А когда мы берем пауэрбанк в аренду, вот в этих кофейнях, ты всегда, когда заходишь, да, ты там можешь взять пауэрбанк в аренду. В моем случае, правда, это закончилось покупкой этого пауэрбанка, потому что я его сдать не смог. У МТС никогда не берите, у них очень мало точек, и ты потом нигде не отдашь. Хотелось бы, чтобы компании как-то между собой в этом плане договорились, и можно было бы приезжать в любой город.
2: Слушай, ну это сам виноват, если посмотрел и не знал, где сдать, как бы.
3: Я находился в центре Москвы, просто точек мало. И мне пришлось точек еще мало, 2 часа просто ходить. И я дошел, мне точку показывает. А еще навигация плохо работает. Мне точку показывает. Я прихожу к этой точке, и что со мной происходит? Там вокзал, оказывается, перекрыт и на ремонте. В навигаторе это никак не было помечено. Я думаю, завтра сдам. И уехал. Я же не в Москве все-таки живу. А потом такой.
2: Ну, видишь, как обстоятельства, за обстоятельства. Бац, а в итоге...
3: Да, если бы компании просто договорились между друг другом, было бы лучше.
2: А это тоже к вчерашнему разговору, помнишь, про некие единые правила, которые, вчера мы это про Европу обсуждали. Это можно подвязать и под этот самый, провод Type-C, который одно время для всех вроде как попытались сделать, вроде не все это до конца следят, и про эти правила, чтобы батарейки были съемные. Все как-то что-то должны между собой договариваться, так или иначе.
3: Так же. Поэтому лучше одна государственная монополия, которая будет все это дело обеспечивать, и договариваться будет не нужно.
2: Все тогда, что здесь еще можно сказать? А с другой стороны, если это... я хотел еще спросить, уточнить про Аэрофлот, первый звоночек, или как там они все остальные, потому что правила стали вводить с того года, и вроде ввели...
3: Безопасность превыше всего,
2: что хотел здесь уточнить. Есть правила этой самой международной ассоциации, с которой вроде авиакомпании пытаются дружить. С другой стороны, мы можем сделать умнее, мы хотим сделать как у нас. В Китае, и просто для примера вспомнилась у них интересная тема, на внутренних нельзя, на внешних по-другому, а вот если пересадочные, то могут изъять.
3: У каждого, у каждой там авиалинии свои правила, поэтому... придется с этим жить. Я говорю, идеальный вариант – это в каждом городе, поскольку все мы на смартфонах помешаны, в каждом городе, в кофейнях вот такие вот центры, вот такие вот сейфы стоят.
2: Чтобы они были взаимозаменяемыми для разных компаний, потому что это, правда, это очень удобно. Могло бы...
3: Тогда... Проблемы не будет, потому что все-таки геморрой, который может произойти из-за возгорания пауэрбэнка в самолете, это страшнейшая вещь. Поэтому там и запрещены и электронки, и пауэрбэнки, и вообще все, что только можно.
2: И вот опять же повторю, что везде очень разные эти правила. Где-то можно положить вот это на полку с багажом, где-то нельзя, где-то оно должно быть у тебя на виду, где-то оно должно быть только в том месте, где бортпроводник может за этим следить. Поэтому правила везде всегда разные. Будете загружаться в авиакомпанию, поинтересуйтесь заранее. А у нас звонок есть 95-95-912, телефон московский 495, поэтому доброе утро, представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, хотел вас поздравить с Днем
2: Спасибо,
4: радио,
2: Александр.
4: Благодарить вас, супер эфиры, мне очень нравится, особенно со Стасом.
3: И хотел спасибо.
4: Мое окружение, например, и я в том числе, да, до того как момента, как начали блокировать жестко Телеграм, да, я не пользовался VPN, у меня его никогда не было, да. А теперь мне приходится пользоваться VPN, к этому прилагается мне пользоваться YouTube'ом, Instagram'ом, я стал больше этим пользоваться, намного больше, я даже теперь ВК меньше стал включать, понимаете? То есть наше правительство делает для того, чтобы мы искали какие-то пути обхода и еще больше смотрели ролики там других там... как бы, можно сказать, противников нашей страны, да, вот, вот что мне хотелось высказать.
3: Ну, это,
2: спасибо
3: да,
2: большое, Александр, спасибо.
3: Для борьбы с действительно плохими вещами, но борются не тем методом, да, то есть мы когда-то же с вами проходили сухой закон, и нам понадобилось это пройти для того, чтобы понять, что это не работает и приводит к еще большему количеству ограничений. Вы же поймите, я не против блокировок на каком-то идеологическом уровне, что типа вот, все должно быть свободно. Не, я как раз-таки сторонник такой вот умеренной цензуры. Просто вопрос, как ее достигать. И пока что наше государство решило набить себе шишки, сделав блокировки неправильно. И ну, в будущем, может быть, я надеюсь, они сделают выводы из своих ошибок, и все это станет намного умнее и лучше. Вот. Но, к сожалению, пока что эффект такой, да. Эффект такой, что аполитичные люди начали становиться. То есть вот как политизировалась молодежь в ТикТоке, это, ну, я вот просто поражаюсь на самом деле.
2: Есть у тебя статистика, замеры? Или просто люди воспроизводят то, что посмотрели сегодня?
3: Я же не этот, не, как это сказать?
2: Ты просто сейчас получается, знаешь, немножечко демагогии серии. Вот народ разозли. Кто-то спрашивал народ, кто-то проводил опросы. Я понимаю все плюсы и минусы, и с Александром в этом смысле абсолютно согласен.
3: У тебя же есть тоже свое наблюдение?
2: Есть. У меня это наблюдение, я его озвучил.
3: Подожди, вот Боня, когда внезапно домохозяйки... Да, внезапно домохозяйки, люди, которые там про вышки 5G рассуждают, заинтересовались политикой и в нее активно пришли, пишут комментарии и тоже формируют общественное мнение. Для тебя это не является показателем?
2: Нет, они пишут под комментариями Бони, потому что они Боню знают, слышали, да? Бони им расскажет про футбол, они будут писать про футбол. Бони им расскажет про армузский пролив.
3: Но про футбол сейчас неинтересно.
2: Естественно.
3: Да, а Боня-то почему это делает? Потому что она гражданин с какой-то жесткой политической позиции? Нет, потому что это начало обсуждаться
2: давай
3: широко,
2: на Боню не
3: и это хайпово.
2: Боня
3: да,
2: участвовал.
3: Я вообще без негатива к ней. Она медиа-менеджер, она занимается тем же в интернете, чем и я. Она зарабатывает бабки на том, что обсуждает то, что сейчас популярно.
2: Я про то, что многие тогда ей накинули, а что ты сама ничего не сделаешь? Это вот по отношению к ситуации к Дагестану. А Боня что-то по отношению к ситуации с Дагестаном делала. Я только про это сейчас сказал. Да.
3: Да, я как бы без вариантов. Но мы же с тобой начали с какого тезиса, что люди аполитичные начали интересоваться политикой. Ты говоришь,
2: у меня
3: откуда
2: нет такой
3: у тебя статистика?
2: Конечно, потому
3: у меня
2: что
3: тоже нет статистики.
2: А я тебе наоборот скажу, что люди наоборот стали аполитичными. Ну вот я тебе скажу, у меня такое наблюдение.
3: Ну хорошо, это твое наблюдение.
2: Вот.
3: А какие у тебя есть аргументы
2: у тебя,
3: в пользу этого наблюдения?
2: Кроме комментариев?
3: Так вот я тебе говорю, Боня это, и знаешь, все популярные люди, которые начали высказываться о политике, которые раньше с политикой не были связаны. То есть мы имеем, а блогеры — это срез общества. Это вот люди, которые паразитируют на том, что общество волнует. Они видят, что общество волнует там блокировки, и они начинают на этой теме паразитировать.
2: На любой негативной теме они всегда паразитируют, потому что это вызывает отклик, это вызывает реакцию. Ну как-то несерьезно уже. Вот за этот негативный опыт браться и все остальное. Опять же, как-то выглядит, что я прям за все блокировки. Нет, просто вот я против такой аргументации, что это вот всех людей внезапно толкнуло в политику. Нет.
3: Я считаю, что
2: нет.
3: Да.
2: Есть вот это самое распределение, его, кстати, по-разному называют, я прошу прощения, я его всегда распределением Гаусса называю. Есть большинство, условно говоря, ну, в разных областях. Вот какой-нибудь запрет ввели, все большинство сказало, ну, запретили, запретили. Тот, кто не интересовался, интересоваться не будет. Тот, кто хотел попасть вот в эти все запрещенные Инстаграмы и прочие, тот туда попадет. Плюс небольшая какая-то еще. Ну, это социология базовая. Я не знаю, всегда так было. Не так-то к другим поводам. Ты привел пример «Сухой закон». Извини, пожалуйста. Человек, который хотел напиться, найдет повод напиться, правильно? Какие запреты ему не ставь. Но для условного большинства поставленный запрет будет, ну да, все, наверное, придумать что-нибудь другое.
3: Да, но тут смотри, как будет. Человек хочет напиться, а у него сухой закон. Поэтому он идет, бухает какую-то дрянь,
2: Это уже следующее.
3: Травится от этого и винит в этом государство. Потому что, ну я-то, я бы бухал нормально, а тут теперь я траванулся, я инвалид, виноват в этом государство. Я считаю, как это работает. Боня, это
2: вот
3: просто
2: вот
3: показатель.
2: Очень умозрительную ситуацию описал.
3: Ну, а я считаю, что именно так это и работает, потому что
2: люди
3: я вижу...
2: Люди ругали запрет, да, но вот рассказывают, что я отравился из-за того, что государство, это прям настолько, вот прям полпроцента.
3: Ну, и потому что сухой запрет, как бы, ну, не все идут, по сути-то, бухать. Uh-huh. Кто-то и пересаживается на российские сервисы. Но понимаешь, в чем дело? Блокировки Roblox, блокировки вот таких вот вещей относительно безобидных, да, они приводят к тому, что люди, которые абсолютно аполитичны, они не становятся политизированными в том плане, что начинают что-то читать и изучать. Они просто такие, вот государство мне ничего не дает. Соответственно, этот человек становится просто хейтером, а любой хейтер это потенциальная жертва популизма. То бишь, они не разбираются в причинах блокировок.
2: Подожди. То есть у тебя сейчас по факту было так, жертва популизма становится жертвой популизма.
3: Человек, который не захотел разбираться
2: он не будет разбираться.
3: Нет, под популизмом я подразумеваю конкретную политическую программу, которая невыполнима за все хорошее против всего плохого, которая не избыточна, но используется для приобретения политического капитала. То есть смотри, в моем представлении это работает так. Вы блокируете, люди начинают возмущаться и начинают ненавидеть просто вас. Поэтому теперь они, вместо того, чтобы просто не ходить на выборы, они верят абсолютно любому, кто пообещает им, что интернет при них будет более свободным. И поэтому голосуют за них, потому что большинство людей абсолютно...
2: В теории вот так вот. На практике...
3: Мне кажется, что на практике так.
2: Посмотрим об этом, когда будут следующие выборы.
3: Ну, я тебя уверяю, процент того же самого КПРФ нас в этот раз удивит.
2: В хорошую или в плохую сторону?
3: Ну, для них в хорошую. Мне это вообще без разницы. Я голосовать не буду.
2: Тебе не кажется, что это не очень правильная позиция, о которой можно говорить, стоит говорить публично? Я к тому, что вот эти небольшие партии, они как-то, мне кажется, всегда удивляют. Посмотри, я думал, у них ничего никак, а у
3: партия
2: них там...
3: роста 0,5%, вот только недавно вспоминал. Нет, не удивляют. И партия Навального, которая проиграла там, в Костроме с Яшиным и со всеми остальными, они вообще не удивляли. Но в этот раз я почему... Ну, слушай, рад, как бы буду ошибиться.
2: Давай посмотрим,
3: хотя...
2: да.
3: Да, давай вот запомни этот момент, потому что я забуду. Вот запомни ты, что вот я говорил, что как бы КПРФ в этом году покажет хороший процент.
2: Как ты это выдергиваешь из контекста? Я с этим вообще не спорю. Я имею в виду,
3: что из-за блокировок они покажут это, а не
2: только
3: по каким-то другим
2: этого.
3: Причинам.
2: Только
3: я считаю, что да.
2: Проверим, сколько будет процентов в предвыборной агитации КПРФ посвящено... разрушим, отменим блокировки, разрешим все мессенджеры, все социальные сети.
3: Но тут даже дело в том, что если они этого не будут заявлять, они все равно много соберут, потому что сейчас люди идут голосовать даже не за КПРФ, а против Единой России. Вот. И посмотрим на проценты, вот реально будет интересно глянуть.
2: Я могу так сказать.
3: Ну, вот это вот запомним, и тогда вернемся к этому спору. Потому что, может быть, я ошибаюсь, конечно. Я просто вот описываю те настроения, которые я вижу. Вот и все.
2: Ну, вокруг тебя правильно. Я описываю все, что вокруг меня. Это не означает, что большинство людей интересуются рестлингом. Ну, я тебе скажу, все мои знакомые, друзья про это знают.
3: Но ты не сидишь в ТикТоке.
2: А ты не сидишь там, где я сижу, в Reddit, в Твиттерах и в каких-нибудь этих.
3: А сколько там аудитории русскоязычной, и сколько аудитории русскоязычной в ТикТоке российском, в котором я сижу? Оно больше так, как бы. Так-то
2: понятно.
3: У меня
2: нет статистики, опять же.
3: Ну, я тебе могу сказать, что просто, ну, большая часть, ну, как бы, ничего против рестлинга не имею, но им, понятное дело, интересуется меньше
2: я
3: людей.
2: Я специально утрирую. Вот для тех, кто сейчас начнет снова про это рассказывать, специально пример максимальный. Все, что вокруг тебя находится, тебе кажется, ну, большинство, вот эти вот, опять же, подписчики и комментаторы, народ возмутился. Если вокруг вас, это у вас, это прекрасно.
3: Не, комментаторов мы вообще в расчет не берем, мы не смотрим. Я беру в расчет блогеров. Потому что блогеры, они даже при отсутствии комментариев формируют определенную повестку. И вся повестка, которую я сейчас вижу, она вот исключительно такая. Ну, то есть, ради бога, если ты сможешь найти какой-нибудь ролик в Рилсах или ТикТоке, у которого много лайков, и который там с противоположной позиции, да, я задумаюсь. Но все-таки вот эти вот люди, блогеры, они формируют общественное мнение.
2: Мне напоминаешь анекдот вот этот старый, по-моему, кстати, тоже про американский Дикий Запад был, условно говоря, в суде. Приходит человек, обвинил, что другой украл у него свинью. Говорит, вот у меня есть два свидетеля, которые видели, как он украл у меня свинью. Обвиняемый говорит, а у меня есть 18 свидетелей, которые не видели, как я украл свинью. Судья подумал, говорит, ну, тут два свидетеля только, а там 18 не видели. Ну, значит, прав тот, у кого 18 не видели. Так и здесь.
3: Ну, это больше про, мне кажется, про закон и про то, насколько Фемида слепа. А не про то, о чем я говорю, но ради бога, ладно. Ну, как бы посмотрим. Я не утверждаю на истинность последней инстанции, но вот я вот это действительно вижу. Я не вижу никаких роликов бы, да, которые бы защищали блокировки интернета, как-то бы их оправдывали.
2: Да речь же не про блокировки. Вот ты прям снова откатываешь к одному тезису, с которым не спорить.
3: А это то, что волнует сейчас больше всех.
2: Давай еще сейчас любимые вещи поругаем. Какие там у нас были? Которые даже уже, знаешь, эти в методичке перечислены.
3: Так.
2: Ай, ладно. Давай каким-нибудь тем, у нас 4 минутки остается. Давай, вот, пожалуйста, как раз блокировки, все дела. Электронная онлифанщица заработала больше 40 тысяч долларов. Человек создал искусственную интеллектуальную модель, которая креативит контент, создает контент. И даже там что-то, он сам не принимает участие ни в записи, ни в чем никак. Оно все генерируется, и более 40 тысяч долларов за месяц оно собрало. Как тебе?
3: Либо
2: вот
3: это неправда, и он в ближайший месяц запустит обучение, как создавать таких же моделей, зарабатывать деньги. Либо это правда, потому что сейчас они действительно очень такой супер реалистичный контент делают. Ну, ничего удивительного. Мужики, когда врубается их вот эта вот там сексуальная энергия, они уже ни о чем думать, собственно говоря, не способны. Многих проблем, да, можно было бы избежать, если бы мужики, в принципе, думали бы головой больше, нежели думают своим детородным органом.
2: Половина человеческой истории как раз-таки ради детородного
3: конечно,
2: органа.
3: Конечно, ради
2: Троянской
3: бога.
2: Войны и до, извини, пожалуйста,
3: ну,
2: вот
3: нет,
2: этого самого острова
3: Эпштейна. Причины все-таки другие были.
2: Экономические, да-да-да, я не будем забывать.
3: Да, да. Это становится катализатором, так же, как и там Гаврила Принцип или Франц Фердинанд и все остальное.
2: Хорошо, а вот тот факт, что внезапно ученые выяснили, что люди стали меньше говорить, посчитали даже меньше на 338 слов в день. Это только, это в среднем, у более молодых больше слов исчезают, у более пожилых чуть меньше слов исчезают. Ну вот внезапно выяснилось, что если у человека есть мессенджер, можно отправить текстовое сообщение, внезапно он перестает говорить словами. И если ему выдать возможность какую-то услугу оформить удаленно по электронке, он внезапно об этом перестает говорить.
3: Ну,
2: это угроза?
3: Да, это кайф.
2: Это кайф, но это угроза тому, что человек нет. Через 20 лет будет оперировать тезаурусом элочки-людоедки.
3: Да и ради бога.
2: То есть тебе норм?
3: Слушай, ну а почему меня это должно волновать? Если мы можем коммуницировать эффективно, да, как бы люди стали меньше говорить, но мне теперь не надо идти куда-то в МФЦ для того, чтобы что-то сделать.
2: Прав.
3: Вот.
2: Да.
3: Ну и все. Если мы будем при этом понимать друг друга и будет минимальная дискоммуникация, то какие проблемы?

0: сделать.
1: Прав.
0: Вот. Да. Ну и все. Если мы будем при этом понимать друг друга и будет минимальная дискоммуникация, то какие проблемы? Как?
1: А где эта грань-то будет находиться? Рано или поздно же ведь к ней все подойдет.
0: А почему должна быть какая-то грань?
1: А ты подойдешь рано или поздно к ней, где ты перестанешь понимать. Вот люди, которые не используют пунктуацию в письме, ну ты рано или поздно перестанешь их понимать? От условного, самого банального примера казнить нельзя помиловать. Ну ты перестанешь понимать, где там
0: не,
1: точка,
0: запятая, что к чему. Не, но это же все-таки официальные документы, они-то как бы по-другому делают.
1: Ну так исследование-то было не только про официальные документы, исследование было вообще про общение.
0: Ну так это просто простое общение между людьми. Мы можем вот так вот иногда общаться, друг друга не понимать. Я тебе скажу, что и сейчас никто никого не понимает. Как говорил Марк Твен, все люди врут, но это не страшно, ведь никто никого не слушает. Мы сейчас друг друга не понимаем.
1: В день радио особенно хорошо, да.
0: Да, ты просто иронизируешь, да, тебе вот, причем очевидно, да, то есть не то, что там это постирония, а ты вот конкретно иронизируешь, показываешь это, а тебе приписывают, как будто бы ты там супер какой-то там реальный тезис. Сказал,
1: это описание вот предыдущего часа эфира просто вот было.
0: Ну и в принципе всей моей жизни, да, то есть мне иногда вот за очевидную иронию просто предъявляют. Вот, вот. Хотя, то есть, это не, повторюсь, это не то, что попытка там где-то у меня отмазаться. Там конкретно ирония с намеками, да, вот с какими-то лазейками в тексте, который я оставляю. А все равно приходится пояснять.
1: Нет, поэтому вспоминаю занятие еще в университете, предмет потрясающий, социальная информатика, я тут запомнил, что вот от того, что у меня родилось в голове, до того, вот я произнес, ты это услышал, и у тебя вот здесь в голове это воспринято, 10%. Все остальное теряется на уровне вот формулирования, произнесение каких-то других помех и дальнейшего восприятия. Давайте говорить больше, а говорить не обязательно словами, просто пусть, правда, понимать как-то друг друга. Еще раз всех с Днем Радио. Время, к сожалению, заканчивается. Стас разберется на Радио Спутник.
0: Мы вернемся.
1: Но уже без меня, поэтому я всем желаю хорошо отметить. Я вообще 4 дня отработал. Ты что, прям лишнюю дозу? Лишнюю дозу. Всех со всеми хорошими майскими праздниками. И сегодня конкретно хорошего дня.
2: Разберется.

0: Страна героев. Нурмагомед Гаджимагомедов. Подвиг гвардии старшего лейтенанта, командира роты Нурмагомеда Гаджимагомедова, Владимир Путин назвал примером героизма и поводом для гордости за многонациональный народ России. Нурмагомед воплотил в жизнь детскую мечту стать десантником. После школы поступил в Рязанское высшее командное училище. Во время учебы достиг больших успехов на спортивном поприще. Служил в Ставрополе, в десантном на штурмовом полку. Колонна, в которой находился Гаджимагомедов, в первый же день СВО попала в окружение, натолкнувшись на хорошо обученное подразделение противника. Силы были неравны. Завязался бой, машину Нурмагомеда подорвали. Сам он получил тяжелое ранение. Старший лейтенант мужественно бился, израсходовав все патроны. Оставалась граната. Вокруг сосредотачивалась живая сила противника. Нурмагомед Гаджимагомедов принял решение подорвать себя и нанести максимальный урон врагу. Так и сделал. Его отважный поступок позволил боевым товарищам вырваться из окружения и продолжить борьбу. Гаджимагомедов стал первым участником спецоперации, получившим звание Героя России посмертно. В его честь назвали улицу в Махачкале. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Жители Ярославля обвинили в госизмене, ему грозит пожизненное заключение. Авиакомпания Northwind корректирует расписание полетов. Власти Узбекистана намерены трудоустроить в катарские авиалинии 1600 сограждан. Теперь подробнее. Оперативники задержали жителей Ярославля, собравшего и передавшего украинским спецслужбам сведения об участниках спецоперации. Возбуждено дело о госизмене, об этом сообщили в ФСБ. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кировский районный суд города арестовал его. Авиакомпания Northwind корректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропортах и воздушном пространстве России. Об этом сообщил перевозчик. Все его службы работают в усиленном режиме и обеспечивают оказание услуг в соответствии с федеральными авиационными правилами. Авиакомпания просит пассажиров заблаговременно проверять статус своих рейсов. Это можно сделать на сайтах аэропортов и перевозчика. Также в случае переноса рейса информация будет направлена пассажирам на электронную почту и по СМС. Конфликт на Ближнем Востоке стал экономической катастрофой для большей части Европы. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, практически полное закрытие Ормузского пролива, через который до войны проходило около 20% мирового экспорта нефти и газа, привело к росту цен на энергоносители, усилению инфляции и подавлению неуверенного экономического роста, который наблюдался до этого. Ранее эксперты выразили мнение, что в случае затяжного конфликта в этом регионе число тех, у кого есть постоянная работа, но зарплаты не хватает для удовлетворения базовых потребностей, на Западе вырастет. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана намерено трудоустроить около 1600 соотечественников на работу в катарские авиалинии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В мае-июне уже будет отобрано 65 кандидатов на высокооплачиваемые должности стюардесс, инженеров и сотрудников аэропорта. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают около 2 миллионов граждан Узбекистана, в том числе около 1 миллиона в России. Скандинавия, несмотря на звучащие в Европе заявления о якобы угрозе безопасности континенту из-за сотрудничества России и Норвегии в области рыболовства, боятся остаться без трески в случае его прекращения. Об этом пишет газета Financial Times. При этом в Европе все чаще звучат возражения по поводу альянса Норвегии и России в области вылова этой рыбы, поскольку, как утверждают европейцы, такое сотрудничество якобы повышает риски для безопасности континента. Злоумышленники рассылают сотрудникам компании в России фишинговые письма от лица правоохранительных органов о необходимости проверки рабочего места. В итоге они проникают в корпоративную сеть через вредоносное ПО и требуют выкуп. Эксперты уточняют, что высылаемые документы содержат профессиональную терминологию и большое количество деталей, характерных для официального документа оборота. Ссылки на законодательство, регистрационные номера, даты, подписи и визуальные элементы вроде герба. Это делает атаку особенно убедительные для сотрудников компании, которые ранее не сталкивались с подобными процедурами. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 10 часов 4 минуты в Москве, 7 мая. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Я всех приветствую. В ближайший час будем говорить о политике с интересным гостем. С нами на прямой связи доктор политических наук, автор телеграм-канала Александр Семченко. Александр Семченко. Александр Анатольевич, добрый день.
3: Здравствуйте, Михаил.
2: Давайте начнем с недавнего заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, наше министерство разослало представителям зарубежных стран предупреждение, чтобы были эвакуированы дипломаты из Киева, поскольку возможен жесткий удар Российской Федерации в связи с возможным нарушением Киевом перемирия. Насколько такая практика распространена, когда государство предупреждает иностранные дипломатические ведомства вот о таких нюансах? Или это какой-то уникальный случай?
3: Нет, это довольно распространенная практика. Мы видели это, ну, аналогичные случаи вот, в ситуации в Персидском заливе совсем недавно, когда те же американцы, израильтяне, но они доделали предупреждение не столько иностранным представителям, сколько своим собственным гражданам территории, в частности, Ирана, Ирака, там, прилегающих стран, с предостережением об опасности и предложением покинуть территорию. То есть, в принципе, это как бы нормальная практика. Другое дело, что у нас пятый год войны, и подобные предупреждения, они имели бы, наверное, смысл где-то 24, 23, 22 февраля 2022 года. Ну, в принципе, тогда, в то время, без всяких предостережений иностранные дипломаты покинули Киев, перебазировавшись кто во Львов, кто еще дальше. Но теперь посмотрим, что будет, что последует за этим. Потому что мне кажется, что удары по центрам принятия решений, которые были анонсированы еще в 2022 году, ну, время их назрело, и они должны быть нанесены независимо от того, как представители фашистского режима во главе Зеленского поведут себя 9 мая.
2: Вот эта позиция во многом отвечает позиции части нашего общества, потому что регулярно я и комментарии читаю, и вижу просто в соцсетях публикации с тем, что почему мы ждем, когда как наше перемирие нарушат, для того, чтобы делать вот такие вещи. То есть, с вашей точки зрения, почему так происходит? Почему мы вот долго-долго раскачиваемся, и потом уже начинаем вот такие вещи делать?
3: Я не знаю, почему мы долго раскачиваемся, вернее, руководство Российской Федерации долго раскачивается. Ну а почему в обществе такие настроения? Вы помните, когда начали рисовать красные линии, как выглядела первая красная линия? В марте 2022 года было заявлено, если удар придется по территории Российской Федерации, любой удар, то будет жесткий ответ, удар как раз по центрам принятия решений. Ну, то есть то, о чем мы сейчас с вами говорим, это был март 2022 года. Буквально через несколько дней после этого заявления был обстрел из танков территории тогда Белгородской области. Ну, что происходило с тех пор, вот на протяжении 4 лет, мы с вами знаем, это были и удары по Москве, в том числе удары по Кремлю, мая 2023 года, огромное количество ударов по территории Российской Федерации, вглубь Российской Федерации, Ухта, 2000 километров от Киева, это беспилотники, ракетная опасность, вот буквально на днях объявляли в Ханты-Мансийском автономном округе, удары по Ленинградской области, ну и вот та самая операция «Паутина», удар по стратегической авиации, ядерной, одной из составляющих ядерной триады Российской Федерации, то есть красные линии, которые были обозначены руководство Российской Федерации в марте 2022 года перейдены, а вот, вот ответных ударов ну, как-то вот не ощущается. Меня, например, смущает, даже вот в первую очередь хотелось бы увидеть удары не по Киеву. Все-таки Киев, по большей части, это мирные жители, которые не отвечают за действия фашистского режима. Хотелось бы увидеть удары по мостам через Днепр. Я напомню, что за уже пятый год войны идет, всего лишь один раз был случайный прилет по мосту через Днепр в городе Кременчуг. Я так понимаю, что случайный прилет, потому что задела герань мост. И тогда всего лишь одна герань, всего лишь один мост. Автомобильный транспорт на 12 часов прекратил прохождение по мосту. Возобновили грузовые перевозки по этому мосту автомобильные только через 24 часа. Железнодорожные перевозки возобновились через трое суток. Это всего лишь одна герань, всего лишь по одному мосту.
2: Мы же неоднократно наносили удары и по производствам, и по логистическим территориям. Логистическим путям у нас и Минобороны публикуют видео с успешными ударами. То есть я бы не сказал, что это совсем остается без ответа.
3: Нет, я просто не говорю, что не наносятся удары. Но вот смотрите, вот совсем недавние удары, которые были нанесены по Перми. Пожары, видео пожаров, которые публиковались, в том числе с одной стороны и с другой стороны, они сопоставимы с тем видео, например, там горящий тепловоз. Ну, то есть, с одной стороны, большой завод в Перми, я не знаю, насколько его повредили, но в любом случае удар пытались нанести по большому заводу. С другой стороны, публикуются фото и видео тепловоза горящего в Харьковской области. Но вы сами вот скажите, это сопоставимые удары, они адекватные, они очень асимметричные, и мне кажется, что отстает очень сильно удар. Относительно ударов по производству, тоже очень правильно вы говорите, удары по производству, по энергетике, они все присутствуют. Но какой мы имеем итог? Объем производства вооружения на территории Украины, которая находится под контролем Зеленского, возрос с пятый год войны за это время вопреки вот этим всем ударам, вроде как должно все быть уничтожено, да, бомбить в каменный век, так говорили еще в 22-23 году, когда начинали наносить эти удары. Но и то, производится огромное количество вооружения, в том числе, ну это же российские источники, я, честно говоря, не уверен, что это ракета украинского производства, но российские источники, в том числе Министерство обороны Российской Федерации, говорили о том, что вот удары по Перми, в частности, это «Фламинго-5». Ой, не по Перми, да, «Фламинго-5».
2: Мы же знаем, откуда «Фламинго». Это же не собственная украинская разработка, это лицензия британская, которую тайно нам перепродали.
3: На территории Украины. Производство на территории Украины. Вы говорите, удары по производству. Правильно. Результатом этих ударов должно быть отсутствие производства, а не улучшение производства, улучшение номенклатуры, увеличение количества произведенной продукции. То, что мы имеем. Дальше. Ну, если вы говорите, там что-то происходит на территории Украины. Перед нами великолепный пример того, как нужно действовать против агрессора. Пример Ирана. То есть США, Израиль атаковали Иран. Использовал для этого территорию, в том числе своих союзников в Персидском заливе. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Ирак, Иордания. Вот по всем этим союзникам были нанесены удары. Но мы же знаем, что, например, город Жешув используется как основной хаб, авиационный хаб для поставок вооружения.
2: Да, и были опубликованы адреса производств, в том числе на территории Европы.
3: И что? И что? Ну да, в Лондон, там, в Великобритании и так далее. И что? Мы знаем не только о производстве. Мы знаем, например, о том, что с аэродромом в районе Констанцы в Румынии взлетают самолеты. Эти самолеты выходят на боевой курс, пускают ракеты по Крыму. Причем это происходит не только в 26-м году, это проходило в 25-м году, в 24-м году как минимум происходило. И вот эти самолеты, взлетев, выйдя на боевой курс на Черное море, пустив ракеты, поразив или не поразив цели на территории Крыма, это уже не их заслуга, если они не поразили цель. Это работа российского противоракетной обороны. И они ушли в Констанц обратно, сели на аэродромы, и все хорошо. И Румыния продолжает чувствовать себя великолепно. А ведь это акты агрессии. Акты агрессии со стороны Финляндии,
2: Александр Анатольевич, мы знаем, что и территория стран Балтии использовалась для пролета беспилотников. Мы это обсуждали. Давайте все же оставим приоритет выбора целей для нашего Министерства обороны, пожалуйста. И давайте вернемся вот ближе к той теме, которую хотели бы...
3: Я не претендую на приоритет. Я просто спрашиваю, почему мосты через Днепр на 5-м году войны целы? Почему они целы? Вы понимаете это или нет? Почему объем производства вооружения на территории Украины, на территории, которая под контролем фашисту, негодяю, подонку, террористу Зеленскому, возросло? Мы просто задаем вопросы. Я же как бы никому не указываю, куда бить. Я просто спрашиваю. Вы спрашиваете, люди спрашивают, вот зрители ваши, слушатели спрашивают. Спрашиваю, но как хотелось бы услышать ответы. Даже нет, не так. Хотелось бы увидеть ответ. Ну, линии же. Не я рисовал красные линии в марте 22 года. Не я говорил о том, что... Хотя бы один удар будет нанесен по территории Российской Федерации, и все. Не я это говорю.
2: Я думаю, что мы этот ответ увидим. Может быть, это мое внутреннее какое-то убеждение, но, как мне кажется, ответ все же будет. И он так, не совсем может быть с той скоростью, которая бы хотелось, но он наносится.
3: Я надеюсь, он нам понравится.
2: Да, я тоже надеюсь. Давайте к 9 мая вернемся. Объявлено перемирие, при этом есть некие публикации уже с тем, что якобы есть какой-то хитрый-хитрый план Зеленского, который не затронет напрямую Москву, чтобы не доводить до прямой конфронтации вот в той форме, которую озвучивало наше министерство. Но могут пострадать другие города, могут там какие-то серьезные последствия быть. Что нам ждать, что ждать россиянам 9 мая вот, в великий праздник, с вашей точки зрения?
3: Но, знаете, есть аргументы в пользу того, что могут ударить по Москве, и есть аргументы в пользу того, что ударят не по Москве. Начнем со второго. Публиковалось уже много было публикаций по поводу того, что средства противовоздушной, противоракетной обороны стягиваются в район Москвы. Как бы это понятно, это закономерно, это очевидно, ожидается удар, понятно. Но это же не новые средства. Это средства, которые сняты. Ну, то есть новые там наверняка присутствуют, но значительной частью там присутствуют средства, которые сняты с других объектов, с других направлений. Откуда они сняты, Я не знаю, вы не знаете, но я уверен, что американская, английская разведка, значит, и ВСУ в курсе. Спутники на территории России продолжают летать, и они видят все, все вот то, что касается противоракетной и противовоздушной обороны, уверен, что они видят. Соответственно, они видят, какие участки, ну не то чтобы оголились, но оборона каких участков ослаблена. Нанести удары по этим участкам, по этим объектам, это логично. Это логично, с одной стороны, и этих ударов, ну, они могут быть нанесены. С другой стороны, Зеленский, ВСУ, Украина для британских партнеров, там, американских партнеров ценности не представляют. И если надо будет пожертвовать абсолютно всем, они пожертвуют. И удар по Москве имеет для них определенный смысл. Удар, который пробьет противоракетную оборону, который достигнет каких-то там целей, которые можно будет потом показать по телевизору, в социальных сетях, как бы продемонстрировать таким образом несостоятельность России в плане обороны. И главную цель этого удара — это пропаганда. Вот, то есть и то, и другое может быть на самом деле сделано, и то, и тот, и другой сценарий могут разыграть. Смогут ли они разыграть оба сценария? Я не знаю. То есть тут вопрос к разведке, например, да, вот насколько в состоянии ВСУ выпустить там вот анонсированные, там некоторые источники анонсировали 3000 беспилотников. То есть в состоянии ли они запустить 3000 беспилотников? Если они в состоянии запустить 3000 беспилотников, то тогда следует ожидать удара и по Москве, и по другим объектам.
2: А вот про 3000 беспилотников, может ли это быть частью информационной войны для того, может, чтобы мы в праздник были не столь радостны, как это должно быть?
3: Может. Может быть, это частью по дезинформации. Потому что война — это не только сражение на поле боя или там какие-то диверсионные вылазки в тыл, это в том числе и дезинформация. Да, это тоже может быть частью дезинформации. Так что здесь вот сценарий абсолютно... И я же мозг, даже к Зеленскому в мозг бессмысленно залазить, он все равно не принимает решений. Но в мозг к его хозяевам-людоедам, живущим там на островах британских, по которым тоже почему-то не наносятся никакие удары, напрашиваются, но не наносятся. Я тоже залезть не могу. То есть что могут сделать эти людоеды? Ну и плюс, конечно, техническая возможность выполнить замысел.
2: Роль Германии в происходящем, она какая? Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, зампред Совбез России, выпустил статью для Rush Today, для наших коллег, где подробно описал, как он видит отношения России с Германией, какую позицию она сейчас занимает. С вашей точки зрения, в взаимодействии, будет ли, во-первых, какое-то взаимодействие между Россией и Германией, если не брать в расчет гипотетические удары по производствам для Украины? И если да, то в каком формате оно будет осуществлено?
3: Германия, Россия — естественные союзники на континенте. Естественные союзники. И те войны, которые были между Германией и Россией в 20 веке, это огромная трагедия и для русского, и для немецкого народа. Вот я как бы утверждаю, что и Вторая, и Первая, и Вторая мировая война — это трагедии в том числе для немецкого народа. Ну, последствия для немцев мы видели в том числе и в миграционных волнах, которые начаты были, вот, появились в 60-е годы. Потому что нужно было компенсировать убыль населения, вызванную войной. Все-таки 8-9 миллионов мужчин, погибших на фронте, это серьезные потери для немцев. Ну, о наших потерях мы все знаем, мы понимаем, насколько это трагично. Главное, что нам с немцами делить на континенте никогда нечего. Более того, союз Германии и России, ну, это сильнейший союз, который не бьется абсолютно никем. Это признавали еще там в 20-м, в начале 20 века. Именно поэтому, собственно говоря, вот эти вот войны и организовывались, стравливали нас и немцев стравливали. Там, и в Первой мировой войне стравили, и Вторую мировую войну организовали. Опять-таки те же самые финансовые круги, вот эти вот высшие финансовые круги Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Сейчас они делают то же самое, и у них по большей части получается. Перестроить пока общественное настроение в Германии у них не получилось. Еще они не сделали это, не решили эту задачу. Но когда они решат эту задачу, Германия перейдет к прямому противостоянию. Сейчас Германия играет роль мастерской. Опять-таки есть заинтересованность в том числе финансово-промышленных кругов Германии. тоже руководство Rheinmetall заявляло, помните, еще 2 года назад, что мы готовы произвести очень много оружия, но мы должны быть уверены, что война не закончится там, через 1-2 месяца, через полгода не закончится, что она будет продолжаться несколько лет, чтобы мы могли на этом заработать. Поэтому Германия, к сожалению, это абсолютно управляемая британцами и американцами, то бишь англосаксами, страна, которую они точно так же сожгут. Они были готовы сжечь Германию во Второй мировой войне. Там пошло не по их сценарию, там Сталин переиграл в 1939 году Германию. Сценарий, который наметили для Германии британцы с американцами, и поломал полностью этот сценарий. И вот сейчас они снова будут Германию вбрасывать в эту войну. Возможно, у них получится вбросить Германию в войну. Чем она закончится? Ну, это, знаете, это очень далекая перспектива. Ну, то есть перспектива там, 5, 7, 8 лет я так далеко не вижу.
2: История — это такая наука, которая помогает жителям текущих эпох не повторять ошибок нынешних. Почему Германия в этом случае один раз не получилось, решила второй раз попробовать, и третий раз, видимо, вот уже не за горами? Почему так происходит?
3: Но тут вопрос не к Германии. Знаете, вот Германия — это некая абстракция. Германский народ пока что немецкий народ. Пока что удерживается, да? И то, что нет войны, вот сейчас Германия не вступает в прямую конфронтацию, это в первую очередь вот, заслуга немецкого народа, которому все еще не смогли привить мысль о необходимости войны против России. Ну, впрочем, как бы и в предыдущие разы тоже этот процесс долгий. Вообще сознание народа вот этих вот стран враждебных к нам, государств враждебных к нам, оно очень часто нас спасало, в том числе вот та самая знаменитая, теперь уже знаменитая операция «Немыслимая», которую задумал Черчилль по окончанию вот войны против Германии, когда он планировал немецкие пленные дивизии плюс усиленные американцами и британцами бросить против наших войск тогда, вот в 1945 году, весной 1945 года, тоже не удалось, потому что британское общество не было готово к войне против России. И вот это... Поэтому мы сейчас говорим не о Германии, мы говорим о германских элитах. А у них все завязано на деньгах, на доходах. Они надеются, что они получат доход. Вот тот же президент Rheinmetall, который откровенно говорил, что ему нужна война для заработка. Ну, посмотрите на тренды, связанные со стоимостью акций Rheinmetall. Они растут, они выросли в несколько раз, и они зарабатывают на этом. Они надеются, что всем будет плохо, им будет хорошо. Все упирается в деньги. И проблема, знаете, не в Германии, не в Великобритании, а в том, что, как говорят, голод на земле не потому, что бедным нечего есть, а потому что богатые не могут нажраться. Вот здесь такая же самая проблема.
2: Может быть, немного дилетантский вопрос, но почему это обязательно должно быть через поставки оружия осуществлено у Германии? Вот у современной Германии было неплохое производство автомобилей, их продукцию ценили, любили во всем мире, в том числе России. Она была конкурентоспособной за счет дешевых российских энергоресурсов. Почему бы не продолжать играть вот по этим правилам, этим же элитам? То есть не инвестировать в автомобили, например, чтобы они там китайцев уделывали как раз за счет дешевых энергоресурсов? Или это так не работает?
3: Да, экономическая экспансия, конечно, тоже присутствует, но ведь Германия тоже не самостоятельное государство. И немецкие производители, в том числе автомобильные производители, они во многом принадлежат не немецкому народу. Даже Volkswagen очень называется народный автомобиль, но ни капли не народный. А о некоторых компаниях, вот тот же Opel, например, он принадлежал американцам во время Второй мировой войны. Вот смотрим эти фильмы, в том числе документальные фильмы о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Opel Blitz, один из основных грузовиков, который использовался вермахтом. А производитель, вернее, компания-производитель принадлежала на тот момент уже General Motors американской. И Farben Industries, которая производила взрывчатые вещества, которая работала со снарядами, она принадлежала во многом американцам и британцам тогда же. То есть заработок-то немножко не в Германии, не в Германии уходит, а уходит чуть-чуть западнее, чуть-чуть севернее. Но относительно отношения к России, Россия — колония, по их мнению. И то, что русские белые, нисколько не смущает господ с Туманного Альбиона. Ну, подумаешь, белые папуасы, и хрен с ним. А Россия должна быть колонизирована. По сценарию, по тому же сценарию, по которому колонизировали Северную Америку. 200-300 лет назад Северная Америка во многом имела совершенно другую структуру и население, и политическую структуру. Это была страна, вернее, был континент, который принадлежал совершенно другому народу, другой расе. Этой расы, этого народа сейчас не существует. Вот аналогичным способом пытаются решить русский вопрос. И они успешно достаточно его на самом деле решают, потому что вот 91-й год — это самый большой их успех, когда они смогли русских разделить самих в себе на 15 кусков. И сейчас что у нас есть? У нас сейчас война одних русских против других русских, по сути. То есть да, где-то белые господа, собственно, так же, как и в Северной Америке, мушкеты поставляют. Сейчас мушкеты выглядят иначе, летят дальше, ну, то сейчас ракеты там, еще. Тогда это были там, мушкеты, порох, металл. Но суть остается той же. Белые вооружают индейцев, индейцы убивают друг друга, да. Земля освобождается, белые захватывают землю.
2: Александр Анатольевич, выпуск новостей. Александр Семченко, доктор политических наук, автор одноименного телеграм-канала.

Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Германия из промышленного гиганта становится хаотично управляемой мастерской, а локомотивом экономики страны не удается выйти из кризиса. Об этом заявил зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он указал на наблюдаемый в стране процесс деиндустриализации, отметив, что сокращение рабочих мест и вынос промышленного производства из Германии в другие страны Европы уже стали свершившимся фактом. По его словам, из страны бегут машиностроительные заводы, химические фабрики, производство электроники. Bosch, Henkel, Mercedes-Benz и другие. Евросоюз может понести убытки в размере почти 368 миллиардов евро, если китайские поставщики будут вынуждены уйти в случае пересмотра закона в области кибербезопасности. Об этом говорится в совместном докладе Торгово-промышленной палаты Китая при ЕС. Уточняется, что наибольшие потери понесут Германия, Франция и Италия. Возможные поправки документа предполагают ограничения для поставщиков, основанные на стране происхождения, а не на оценке технических рисков. 5 рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы во время действия ограничений работы воздушной гавани. Росавиация вводила эти меры минувшей ночью, позднее их сняли. Сейчас обстановка в терминале аэропорта остается спокойной для комфорта пассажиров. В период ожидания выдали 100 ковриков и установили 60 скамеек и 3 кулера с водой. Охотники несколько дней подряд фиксируют следы выхода медведей в лесах Петропавловска-Камчатского, в том числе в районе лыжных трасс. Об этом сообщила администрация города. А жителям рекомендуют избегать одиночных прогулок, особенно утром и вечером, не сходить с оборудованных троп, не оставлять пищевые отходы. При движении лучше разговаривать или использовать свисток, чтобы не застать зверя врасплох. В администрации напомнили, что при встрече с медведем нельзя приближаться, пытаться сфотографировать из близкого расстояния и тем более убегать, поскольку это может спровоцировать преследование. Нужно сохранять спокойствие, медленно отходить назад и не поворачиваясь спиной. Детей следует немедленно взять под контроль и держать рядом. Если медведь проявляет интерес, стоит громко разговаривать спокойным голосом и постараться создать образ визуально больше зверя. Пьяный водитель после ДТП внезапно заговорил на неизвестном языке. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ не уступил дорогу Toyota Camry, после чего в аварию попали еще два припаркованных автомобиля. В итоге пострадали два человека. Когда мужчину заподозрили в пьяной езде, он решил срочно сменить гражданство прямо на месте аварии. Видео момента ДТП, а также общение на неизвестном языке с правоохранителями можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: 10.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нашей студией на прямой связи все так же доктор политических наук, автор телеграм-канала Александр Семченко. Александр Семченко, Александр Анатольевич, еще раз вас приветствую.
3: Еще раз здравствуйте, Михаил.
2: Закончили предыдущую получасовку мы на обсуждении вопросов, связанных с Германией. Предлагаю их же и продолжить обсуждать, потому что есть еще инфоповоды. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль представил план реформирования Европейского Союза. Он предусматривает изменения в сферах внешней политики, безопасности и расширения объединения. Для чего Германии сейчас менять Европейский Союз? Для того, чтобы плотнее готовиться к тому, что произойдет как раз во взаимоотношениях с нашей страной, или просто новые вызовы требуют новых решений, как я его сейчас практически процитировал?
3: Хорошо сказал, да, и вы хорошо сказали, и министр хорошо сказал, но в чем суть вот этих вот изменений? Суть в том, что страны, входящие в Европейский Союз, они теряют свой суверенитет еще больше в пользу Европейского Союза, в пользу единого объединения. Предшествующие 4 года, вот связанные с СВО, связанные с введением антироссийских санкций, показали, что, в частности, механизм, связанный с принятием решений, он очень сложный. То есть решения принимаются консенсусом всех государств, входящих в Европейский Союз, и когда то или иное государство не хочет следовать общему курсу Европейского Союза, то приходится прилагать довольно большие усилия и тратить довольно большие деньги, ну, будем вещи называть своими именами, на взятки. Вот как, например, давали взятки Орбану теми или иными преференциями в рамках Европейского Союза, для того, чтобы добиться общего консенсуса по принятию решений. То есть вот в конечном итоге они движутся к тому, чтобы европейский центр, Брюссель находящийся или, может быть, куда-то в другое место сместят от столицы, принимал решения, обязательные для всех национальных правительств, чтобы решения Европейского Союза стали во всех случаях приоритетными для национальных правительств, для национальных государств. Для чего это надо? Весь Европейский Союз, не только одна Германия, их все готовят к войне, к большой войне. И большая война, она тем успешнее проводится, вообще любая война тем успешнее проводится, чем успешнее выстроено командование, тем успешнее выстроена вертикаль власти. А вот те остатки атавизма демократии, которые присутствуют в Европейском Союзе, они, скажем так, понизят эффективность Европы в рамках будущей войны. Поэтому вот все изменения, которые происходят, мы сейчас не увидим вот в этих решениях каких-то глобальных изменений. Изменения происходят постепенно, накатываясь, с чем можно сравнить? Можно сравнить с лягушкой, которую постепенно варят, поместив изначально в холодную воду, но вот вода нагревается, лягушка не выпрыгивает. Чтобы лягушка не выпрыгнула, нужно поддерживать определенный темп увеличения температуры. Вот они тоже это делают, но в конечном итоге придут к централизованной системе управления, и Объединенная Европа образца там какого-нибудь 2030 года будет напоминать Объединенную Европу образца там 2041 года, которая тоже была Объединенной Европой, и которая объединилась с понятной целью. Все ресурсы Европы были задействованы для решения этой задачи, для достижения указанной цели. Война с Россией – та же самая цель.
2: Но только по сравнению с 41-м годом есть важный фактор, которого на тот момент у Советского Союза еще не было. Мы говорим про ядерное оружие, мы про него неоднократно говорили, наше высшее руководство про него неоднократно говорило. То есть, если такое происходит, если Европа решает вновь объединиться, прийти к нам с мечом, почему они не боятся ядерного оружия в таком случае?
3: Политика красных линий. Россия слишком долго рисовала красные линии, за пересечение которых не следовало никаких санкций, что Россию, в том числе и в плане применения ядерного оружия, просто устали бояться. Это первое. А второе, я уверен, что военное вторжение — это не единственная стратегия, которую предусмотрели для войны против России. Есть и другие стратегии, и эти стратегии тоже реализуются. Отчасти вот мы видели, как действует эта стратегия в 1991 году, когда смогли разжечь противоречия. И эти противоречия были по большей части сформированы искусственно между частями одной страны и разорвать эту страну на части. Невозможно было представить в моем детстве войну между Украиной и Россией. Это бред. Просто такого быть не может. В прошлом, может быть, когда-то было, в будущем, в настоящем этого быть не может. Но оно есть. И вот сейчас, я думаю, работают в том числе и над тем, чтобы Россию разорвать изнутри. Это стратегия, которая тоже реализуется, а Запад просто поддержит ту или иную сторону. Поддержит сепаратистов на Кавказе, поддержит сепаратистов в Сибири, там, на Дальнем Востоке, поддержит сепаратистов в России, вот в Центральной России, там, где-то на Западе. У них же эти всякие движения там проходят, и из иноагентов съезды собираются, рассказывают об разделении России. Был там в Варшаве года два назад какой-то съезд иноагентский. И одни иноагенты рассказывают, да меня вся судьба России не интересует, меня интересует Ингрия. Ну, они так обозвали некую территорию, прилегающую к Санкт-Петербургу. Вот это вот, как, вот это вот должна быть независимая Ингрия. Кто-то там рассказывает о независимом Урале, кто-то рассказывает о независимой Кубани, кто-то рассказывает о независимом Кавказе, а в итоге... пытаются взорвать Россию. Ну и плюс мигрантскую тему, которую тоже раскачивают. Я уверен, что тут без заграничных спецслужб не обошлось. Поэтому вот все вместе реализуют и попытаются обойти угрозу ядерного оружия. Ну и, конечно, подкуп элит тоже. Куда же без этого деваться? Мы с вами видим те процессы антикоррупционные, которые происходят в Российской Федерации, то есть там задержания, аресты, загадочное самоубийство на уровне министров, замминистров, губернаторов. Это говорит о том, что борьба с пятой колонной ведется, но насколько велика эта пятая колонна, с учетом того, что начиная с 91 года, как минимум 10 лет у зарубежных спецслужб был огромный простор, огромная свобода работы на территории Российской Федерации. И тот, кого там, в 95-м году внедрили лейтенантом, сейчас уже генерал, принимающий стратегические решения, и вдруг этот спящий агент будет пробужден. Угроз огромное количество. Противостоять им, конечно, приходится на всех фронтах, поэтому ни одним ядерным оружием здесь нужно защищаться. Ядерным оружием от шпиона, который пробрался в центр управления ядерным оружием, не защитишься.
2: Да, это риски, которые, я думаю, мы осознаем и с которыми действительно всячески боремся. Вы затронули тему, связанную с миграцией. У меня еще в прошлой получасовке родился вопрос, но не успел его вам задать. Если Европа образца 20 века была, скажем так, достаточно скептически настроена по отношению к мигрантам и всех лиц, которые не подпадают под определенные критерии, я сейчас очень мягко выражаюсь, то Европа сегодняшнего дня, несмотря на ряд мер, которые та же Германия принимает для ограничения миграции, этой миграции все еще потворствует. Почему такая разница?
3: Ну, давайте по поводу мер. Если бы они хотели принять меры для недопущения каких-то людей на свою территорию, они бы их приняли. И эти меры были бы реализованы. Извините, человек пересекает границу. Там прилетает в аэропорт, да, к примеру, или пересекает границу... там, но опять-таки Европа все равно некое замкнутое пространство. То есть на востоке там враждебная Россия, значит через море. Да? Либо через море береговая охрана, где вы АУ, либо через южную границу из Турции. Тогда вопрос, а где пограничники европейские, там, болгарские, греческие. Либо аэропорт. Поэтому если бы не хотели, то никого бы не пускали. Относительно зачем это Европе, вот зачем в принципе эти мигранты Европе, это... В первую очередь это давление на рынок труда, когда появляются дешевые мигранты, хотя многие из них не хотят работать, но дешевые мигранты, это дает возможность понизить стандарты труда для своих собственных граждан. Стандарты как в оплате труда, так и в условиях труда. Ну, иди нафиг, я возьму вам сирийца, он будет работать за вдвое меньшую зарплату, при этом не будет задавать дебильных вопросов относительно техники безопасности. Это такое вот, ну, как бы самое очевидное то, что лежит на поверхности. Дальше. Люди, жизнь которых ухудшается, это объективно, они пытаются найти, кто же в этом виноват. Им подставляют этого виноватого. Виноват тот же сириец, виноват тот же афганец, виноват тот же, я не знаю, там, курд, который приехал, турок, который приехал в Германию. Вот он съел ваш, ну, сало это в Украине, ваши колбаски. И выпил ваше пиво. Даже если он мусульманин, действительно придерживается своих этих канонов, все равно он выпил твое пиво, и ты живешь хуже не из-за того, что Deutsche Bank там какой-нибудь, или Rheinmetall, или еще кто-то начали выжимать с тебя соков побольше. Не поэтому ты живешь плохо, а потому что курд. Вот как бы поэтому борись с курдом, а мы будем наживаться на этой войне. Поэтому здесь все логично, они таким образом контролируют свои общества, и закон «разделяй властвуй», он существовал и 2000 лет во времена Рима, я думаю, что и существовал за много-много лет, за тысячи лет до Рима, и он позволял контролировать огромные массы народа небольшими на самом деле средствами. Так что, я думаю, здесь проблема, то есть здесь нет ничего такого, чего не было раньше.
2: И также вывод промышленности из Германии, который мы сейчас наблюдаем, слушатель пишет, это повод для безработицы и создания свободных, горячих молодых людей, которых можно в армию забрать потом.
3: Да, да, но вот это украинская тема, хотя она не очень в Украине работает, но в принципе в Украине многие люди лишаются работы и остаются записываться в ВСУ. Записывается, ну, из того, что мобилизуют там, добровольцы примерно 10% составляют, но тем не менее что-то где-то как-то работает. Ну и плюс безработица удерживает в армии тех людей, которые там находятся. И я думаю, что в европейской армии может побольше. Но потом вот это вот противостояние с мигрантами, оно сейчас позволяет пока что еще не переходя к мобилизации европейского населения, усилить мобилизацию тех же украинцев. То есть антиукраинская истерия в той же Польше уже очень на серьезном уровне. Она постепенно начинает нарастать в Германии, в других странах. И в той же Польше уже огромное количество, ну, измеряющиеся пока тысячами, хотя украинцев там больше миллиона, пока тысячами людей, которые под разными предлогами, вплоть до проезда с, там, с более высокой скоростью или с нарушением правил остановки транспорта. И вот за это уже человека отдают Зеленскому, там его в ТЦК, там его в учебку и дальше на фронт в виде мяса. И вот мобилизационный ресурс Европы, в первую очередь, это миллионы украинцев, которые убежали от войны. Польша, Германия, Словакия, Чехия в этом направлении уже очень серьезно работают. Я думаю, подключатся и другие страны, подключится Великобритания. Там тоже были прецеденты экстрадиции. Причем экстрадируют по какому сценарию? Вот то, что в Германии, в частности, полиция с территории Украины подает запрос на международный розыск в Интерпол. Дальше немецкая полиция по этому ордеру Интерпола человека задерживает и передает полиции. Совершал человек эти преступления, не совершал, особо к этому даже не прислушивается. Еще более-менее вот на Западе Европы, в Испании, в Португалии, там еще хоть как-то проходят экстрадиционные дела в соответствии с законодательством этих стран и чаще всего отказывают в экстрадиции. Но это, думаю, пока. То есть со временем и Испания, и Португалия тоже начнут отдавать украинцев. Ну а в Германии, в Дании, в Великобритании практически все экстрадиционные дела, по ним решение принимается в пользу Интерпола и в пользу полиции Украины. Но в конечном итоге в пользу ТЦК и режима Зеленского.
2: А те многочисленные видео, когда украинцы в Европе машут флагами, говорят, кому какую музыку слушать, кому какие праздники праздновать, это может быть как раз частью вот этой политики Европы и Киева для того, чтобы в глазах общества сделать всех украинцев одинаковыми, что вам пора домой?
3: Да, это тоже может быть. Такое может быть. Ну а потом отчасти... Ну, то есть я общался с украинцами, которые убежали в Германию и жили там в лагерях для беженцев на территории Германии под Берлин. И вот они рассказывали такую историю, что, значит, им было предложено 50 евро и участие в проукраинском митинге, поддержку Зеленского. Даже так, в поддержку Зеленского, правильно было бы сказать, не проукраинском. Это пряник. В качестве...
2: Так, у нас небольшие проблемы со связью. Я так понимаю, сейчас коллеги Александра Анатольевича к нам переподключат и продолжим мы беседу про Украину. Есть еще одна тема, связанная как раз с упомянутой мною статьей Дмитрия Анатольевича Медведева, поскольку сейчас взаимоотношения Соединенных Штатов и Европы, по его мнению, переживают не самые лучшие времена. Хотел бы спросить как раз мнение Александра Анатольевича на предмет того, насколько сейчас США и Европа, в принципе, могут взаимодействовать. Также не стоит забывать, что и в Соединенные Штаты много украинцев переехали, которые не очень хорошо относятся к Трампу, стоит только почитать там разные соцсети, публикации. Поэтому это такой тоже очень интересный момент для диалога. И я надеюсь, еще успеем затронуть тему, связанную с мировым энергокризисом, потому что пока СВО идет своим чередом, у нас еще параллельно кризис и на Ближнем Востоке, ситуация с закрытием Ормузского пролива. Периодически еще читаю то, что вы нам присылаете, пишете. Спасибо большое за поздравления коллектива «Радио Спутник». Нам очень приятно, мне лично тоже очень приятно. Сегодня 7 мая отмечается у нас День радио. Мы все ваши поздравления видим, читаем и передаем большое спасибо. Так, коллеги мне еще пока не пишут. Да, у нас Александр Анатольевич пока на связи еще. Нет, я так понимаю, еще можно... А, вот, он уже появляется. Да, Александр Анатольевич... Так. Ага. Авиакомпания «Люфтганза» может дозаправлять самолеты в России, рассказал Кирилл Дмитриев. Да, коллеги сообщают, что Александр Анатольевич с нами на связи. Здравствуйте еще раз.
3: Да-да, здравствуйте. Угу. Я надеюсь, что сейчас не порвется.
2: Да, вы там говорили мысль про тех украинцев, которые были в Германии. Продолжите, пожалуйста.
3: Мне, ну, скажите мне, где оборвалась связь, потому что я мысль закончил, только потом увидел, что у нас связь закончилась.
2: Рассказали про пряник, про кнут не успели.
3: А, ну вот в качестве кнута на тот момент было выселение из центра для беженцев, а люди там, ну это единственная крыша над головой была, и плюс их там кормили. То есть, по сути, выкидывали на улицу без еды. Но это было год назад, что сейчас, возможно, в качестве кнута также предлагают еще депортацию на территорию Украины, и для мужчин это по сути, смертный приговор.
2: Да. Вернемся к статье Дмитрия Анатольевича Медведева. Там был пункт, касающийся взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы. По его словам, они переживают самый серьезный кризис за последние столетия. Насколько действительно можно так сказать сейчас, что происходит во взаимоотношениях Штатов и Европы?
3: Я не уверен, что вот этот вот конфликт, который мы с вами все видим, проблема в взаимоотношениях, давление Америки на Европу, санкции, ну не санкции, эти пошлины, которые Трамп вводит и так далее. Я не уверен, что это настоящий конфликт, что это не имитация конфликта. Потому что, ну вот Трамп говорит, я выведу военные базы из Германии. А с ядерным оружием ты что будешь делать, которое на территории Германии? Ты его выведешь или ты его переместишь восточнее в Польшу, например. Ну вот что с ним произойдет? Потому что они там ссорятся, что-то говорят, ну, может быть, как бы проведут ротацию, может быть, сухопутников выведут, как бы заменив войска, ну, вот тех же сухопутников там туземными войсками. Ну и все. А так я не вижу признаков того, что Европа перестала быть колонией Америки. Вы же понимаете, ну, вот они как раз ругают, как будто Европа — это равноправный партнер Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Никогда они не были, со времен окончания Второй мировой войны, никогда они не были равноправными партнерами США и Великобритании. Это всегда были подчиненные государства, действующие в их интересах.
2: Особенно то, сейчас, когда добавилась еще и зависимость энергетическая.
3: Ну, тут как бы Трамп предъявляет претензии по поводу того, что его как бы не поддержали в Иране. На словах действительно как бы не было поддержки, но европейцы всегда так действуют, и с Афганистаном так было, не было вот сразу сходу поддержки. При этом реальная поддержка была, то есть тот же Шарль де Голь, авианосно-ударная группа во главе с авианосцем Шарль де Голем находится в зоне боевых действий. Да, она в этих боевых действиях не принимала участие, но она там находится. И я уверен, что другие страны Европейского Союза сработает так, как надо, когда это в тот момент, когда понадобится американцам. Так, преодолевая сопротивление наших союзников, которые не совсем наши союзники, мы добиваемся какого-то результата. А так говорит Трамп. Ну, наверное, с точки зрения проведения каких-то внутренних процессов, в США ему это надо для чего-то. Но Европа, как оставалась колонией американской, так она и остается до сих пор. Ничего не поменяло.
2: Субъектность Европы как таковой может быть каким-то образом продемонстрирована? Вот что говорят, все, мы от США больше не зависим. Или это все равно будет именно имитация процесса?
3: Ну, заявление ничего не значит. Ну, вот на самом деле заявление ничего не значит. Ну, что? Ну, скажет там Мартин, мы сделаем. А, знаете, можно рассуждать фантастически, какой-то фантастический сценарий. Появляются русские танки на улицах Берлина, причем не в качестве оккупантов каких-то там, или а в качестве приглашенных войск. Вот помогите нам защитить наш суверенитет.

0: защитить наш суверенитет. Ну, вот как бы вот это уже будет признак того, что так когда вот сейчас Европа там электростанцию снимает с обслуживания Северного потока, не говоря уже о восстановлении, там, хотя Европе, и, ну, в частности, Германии выгоден русский газ, да, по Северным потокам, даже по той оставшейся нитке, единственной, которая живая осталась. Они снимают электростанцию, отдают Зеленскому, когда они полностью работают в разрезе задач, поставленных по Украине, Великобритании и Штатами, когда деньгами сбрасываются, как растут суверенитет? Отзовите для начала эти деньги, не дайте их Зеленскому, прекратите поставки вооружения Зеленскому. Это будет признак того, что вы хоть как-то пытаетесь восстановить свой суверенитет. А любые заявления, бумага или телевизионный эфир, они все стерли.
1: Да, еще недавно и Венгрия вернула те деньги, которые Орбан задержал у инкассаторов Зеленскому. Тоже не очень приятная история. Александр Анатольевич, благодарю вас за эфир. Александр Семченко, доктор политических наук, автор одноименного телеграм-канала, был в эфире «Радио Спутник». Сейчас будет выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир на «Радио Спутник». Не переключайтесь.

Страна героев. Никита Югансон. Грамотно организованные засады в вооруженном конфликте – верный способ сорвать планы противника. Лейтенант Никита Югансон доказал это на своем примере и вошел в список героев СВО. Группа под его командованием организовала ночную засаду между двумя селами, которые контролировали украинские боевики. Нашим бойцам, использовавшим эффект неожиданности, удалось захватить автомобиль с корректировщиками огня вражеской артиллерии. При их досмотре были обнаружены смартфоны со специальными программами, передающими геоданные и позволяющими вести корректирование. Пленные были отправлены в штаб. Уже через несколько дней отряд лейтенанта Югансона вел разведку. Российские военные засекли позицию, на которой противник планировал развернуть минометные расчеты. Командирам было принято решение скрытно вести наблюдение. Во время установки минометов наши военные передали артиллеристам координаты позиции. По ней был нанесен массированный прицельный удар. Минометчики и орудия ВСУ были уничтожены, не успев сделать ни одного залпа. Лейтенанту Югансону и его товарищам удалось предотвратить потери в личном составе и технике российских подразделений.

0: Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Экспресс.

Утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бутус. Здравствуйте. В этом выпуске. Жители Ржева вернулись в свои квартиры после атаки ВСУ. В МГУ стартует набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Мошенники используют несколько сценариев обмана, связанных с билетами на концерты. Теперь подробнее. Люди вернулись в свои квартиры после атаки БПЛА в Ржеве Тверской области, где повреждены 3 дома, опасности нет. Об этом сообщил глава района Роман Крылов. Сейчас рабочие убирают свисающие конструкции, которые могут представлять угрозу, козырьки, оконные блоки, а также убирают осколки с дороги. Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в СУ повреждены многоквартирные дома, люди не пострадали. Глава региона отметил, что эвакуировано 350 человек, в том числе 60 детей. Уточняется, что дрон упал на крышу дома по улице Притеченской. В результате повреждена кровля. В этом и других соседних домах частично выбиты окна. В районе после произошедшего создан оперативный штаб. Запуск чартерной программы рейсов из России в Малайзию перенесен ввиду отсутствия заказчиков туристической отрасли. Сейчас идет процесс переговоров с туроператорами, об этом сообщили в Минтрансе. Планировалось ранее, что рейсы будут выполняться силами российской авиакомпании Red Wings на чартерной основе. Сейчас авиакомпании России имеют разрешение на полеты в аэропорты Куала-Лумпура и Лангкави. Параллельно ведется финализация работы с аккредитацией российской Red Wings в авиавластях Малайзии. Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта Московского государственного университета стартует в этом году. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий. Уточняется, что там будет проходить подготовка исследователей и специалистов мирового уровня в области искусственного интеллекта, способных создавать новые модели архитектуры, решать современные научные задачи и разрабатывать инновационные решения. Мошенники используют несколько сценариев обмана, связанных с билетами на концерты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Российской Федерации. Особую опасность представляют схемы, где предложение билета служит лишь первым шагом сложной многокомпонентной атаки. В пример приводится жительница Барнаула, которой позвонили в мессенджере или сообщили о концерте памяти участников СВО, для посещения которого потребовали назвать пришедший СМС-код. После этого мошенники убедили, что счета женщины в опасности, и ее заставили снять все накопления для так называемого декларирования. Злоумышленники даже оплатили пострадавший настоящий авиабилет до Москвы, куда она прибыла, для передачи денег курьеру. Нейротехнологическая компания Neuralink сообщила о создании робота-хирурга, способного работать в любом отделе головного мозга. В апреле прошлого года владелец компании Илон Маск выразил мнение, что роботы-хирурги могут заменить людей в этой профессии в течение ближайших 5 лет. Кроме того, он рассказал, что его компания использовала такого робота для введения электродов в ткани мозга человека. По его словам, простому человеку было бы недостаточно скорости и точности для выполнения такой задачи. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, в Рутюбе. Естественно, кто нас нашел в Максе, радио нижнее подчеркивание «Спутник», и кто получает всю информацию оттуда, просто потому что если вы на нас там подписаны, больше, в принципе, можете ничего не читать, не смотреть, не слушать. Исключительно радио «Спутник» в Максе. Но главное, конечно же, прямой эфир. В этом часе гость в студии — политический блогер, медиатехнолог Тарас Сидорец. Тарас, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Как обычно, у нас огромное количество коммерческих сообщений, новостей, заявлений, ожиданий, прогнозов. Но самое главное, мне кажется, любой час в этот день нужно так начинать. Сегодня день радио, поэтому я и вас тоже поздравляю, и нас поздравляю, и еще раз всех коллег поздравлю, и тех, кто работал до, тех, кто работает вместе, и тех, кто будет работать после нас. Мне кажется, замечательный праздник. Нужно помнить, что день радио — это вот, когда Попов придумал радио, а не когда какие-то там международные организации где-то там на каком-то уровне что-то делают. Потому что в феврале же есть еще вот этот день, который тоже отмечают. Ну а теперь, собственно, непосредственно к сообщениям, к событиям, к той новостной повестке, которая все это покрывает. Сейчас, естественно, многое происходящее и многое говоримое. Все привязано к 9 мая, все привязано к Дню Победы, к мероприятиям, которые пройдут в Москве, и различные ожидания провокаций, различные условия, угрозы, ну и другие вещи, которые говорятся разными лидерами и теми, кто себя и как считает. Вот как рассматриваете в отношении российских лидеров, в отношении России поведение европейских, опять же, стран, европейских, и не только, кстати, европейских, еще и американских, потому что вроде с одной стороны звучат сигналы о том, и призывы, и напоминания, что каналы связи нужно либо налаживать, либо возвращать, а с другой стороны, вот очень четко прослеживается в самых разных интервью, что если переговоры, то это вот нужно заставить Россию, принудить Россию, привести к этому, загнать эту Россию. Ну и в качестве непосредственно уже информационного прям повода Виктор Медведчук выступил со своим выступлением, как это правильно сказать, со своими инициативами. Ну и напомнил в очередной раз, правда, наверное, что вот заставить Россию договариваться не получится. А вот зато провокаций разных, возможно, многое, ну, в смысле, могут они случиться. И что бы ни произошло, каким бы ни был исход вот этих всех возможных провокаций, все может быть Зеленским выставлено как своя победа, как свое достижение, как своя достигнутая цель.
3: Ну, скажем так, если действительно будет реализована провокация на 9 мая, то Зеленскому придется, конечно же, выстраивать такую позицию, что как бы он это и хотел сделать. Ну, давайте так откровенно скажем. Когда оглашалось определенное перемирие с Украиной, то Украина, к сожалению, ни разу не смогла его полноценно выполнить. И это говорит только об одном. Что
2: и
3: да,
2: это не только в этом году, это
3: да,
2: и в прошлые годы.
3: Да, да, да. И, следовательно, мы можем сделать вывод, что даже если бы и Зеленский искренне захотел бы, чтобы произошло мирное урегулирование, не все рычаги власти у него в руках. И, следовательно, когда мы сейчас просматриваем взаимоотношения между Россией и Европейским Союзом, ну и в целом отношения с западными бывшими партнерами, то мы, конечно же, здесь, с одной стороны, должны найти позитивное зерно. Позитивное зерно заключается в том, что маски уже как бы спали, и, следовательно, все меньше и меньше людей верят в искренность Запада, в демократию, которая якобы должна была из Запада к нам приплыть. То есть, в целом, мы становимся больше реалистами. Что пугает сейчас? Да, вот эти вот заявления пугают. И также меня, конечно, может это кого-то удивит, но пугают низкие рейтинги лидеров европейских стран. Потому что низкий рейтинг, он говорит об одном, что, во-первых, эти
2: Можно
3: страны...
2: Можно я цифру одну прям конкретную приведу? Буквально днем ранее был год, как Мерц работает канцлером в Германии, и показатели его
3: одобрения... 28.
2: 28. Это просто для сравнения. Шольц, который был перед ним, порядка 50 с небольшим. Ангела Меркель, которая по итогам первого же года. У Меркель было почти 80. И это при том, что недавно Трампа насчитали 33, по-моему, и это тоже какие-то антирекордные показатели.
3: Давайте, у Трампа сейчас по заявлению The Hill был проведен опрос, и 76% не поддерживают политику Трампа. Вот, это тоже такой показатель. То есть, 26% говорят да Трампу, 76% говорят нет. Но мы можем продолжить. У Макрона 25%. Мы можем посмотреть на Кира Стармера, у которого 18%. Это, в принципе, такой антирекорд. И, кстати, сегодня в Великобритании проходят выборы на местном самоуправлении. И, в принципе, это самые крупные сейчас выборы после прихода лейбористской партии. И показательно то, что лейбористы попросили Стармера не принимать участие в рекламных акциях, да, в избирательной кампании, потому что это уже настолько токсичный человек, что они говорят, пожалуйста,
2: когда
3: давайте.
2: Когда он стал премьер-министром? Ну вот тоже совсем недавняя фигура. Я еще буквально вкратце здесь наполню, что ни Мерц, ни Стармер напрямую своим народом не выбираются.
3: Ну, давайте такая так. Если мы поговорим об избирательной системе Великобритании, то мне нравится, очень сильно нравится один аспект. Это то, что бюллетень для голосования, вот он, есть у британцев, и есть у них карандашик. И они карандашиком могут написать, поставить, ну, проголосовать. Ну, там же честные джентльмены, сэры и сырихи. Вот, живут. Да. И, следовательно, вот карандашиком мне написали. Конечно же, не найдется никакого другого человека с ластиком, который мог бы это все стереть и перестать.
2: Это, я больше это вел к тому, что вот в некоторых странах, где вот эта опосредованная многоступенчатая система выборов, ну, какая разница, какой уровень поддержки?
3: Ну, здесь я еще к чему это все веду. Вот низкий уровень поддержки, ну, он, во-первых, гласит о том, что люди, которые руководят там Германией, Францией, Великобританией, они, в принципе, зациклены на русофобии определенной, которая приводит к определенным экономическим потерям. И, следовательно, для них важнее вот именно эту русофобию продвигать. Вот, значит, сама цель у них такая. Дальше, что меня пугает, это то, что когда у политика западного очень низкий рейтинг, и он понимает, что в честных, допустим, выборах, даже не особо честных выборах, у них с использованием административного ресурса, у них шансов-то нет, по большому счету.
2: Вы прям конкретную страну сейчас называете, мне кажется.
3: И вот я на примере конкретной страны, где, извините меня, уже 7-й год просроченный человек, комедиант, находится у власти. Так вот, давайте просто вспомним элементарно момент, связанный с 21-м годом. В 21-м году у Вольдемара Кокосовича Зеленского, так я его называю, рейтинг был 19. То есть в 19-м году за него голосует 73%.
2: Но это в выборах 1 на 1, это когда их осталось на 20%.
3: Да. Ну, это как бы, ну, все равно поддержка была просто колоссальная.
2: Абсолютно, да.
3: И по факту у него в 21-м году 19%. И на тот момент Зеленский и его кураторы, в принципе, у кураторов появилась возможность давления на него. И, следовательно, в тот момент уже было ощущение, что там оппозиция как-то возьмет и скинет Зеленского, будет какой-то определенный импичмент. И он нашел спасение, ему подкинули спасение. Это, конечно же, движение в сторону Донбасса, зачистка Донбасса. Кто не помнит, 18 февраля 2022 года началась активная бомбардировка именно Донбасса. И вот это решение, по факту, привело к тому, что Зеленский вот 7-й год находится у власти. Так вот, давайте посмотрим теперь на западных лидеров, у которых тоже очень низкие рейтинги. А вдруг им придет ужасная такая мысль определенная, что для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, для того, чтобы удержаться у власти, для того, чтобы отменить выборы, они должны втянуться в определенное такое открытое уже противостояние. Я, конечно, понимаю. Ну, сейчас, я думаю, все прекрасно видят, что западные СМИ активно муссируют одну и ту же тему. 27-28 Россия нападет на Европейский Союз. И здесь, конечно же, хотелось бы призвать их к благоразумию и как бы пройти когнитивный тест. И пускай они ответят конкретно, а что вот интересного есть в Европе, вот для России, просто так возьмем. Если мы будем говорить о каких-то природных ресурсах, то, извините, Европа пустая, как барабан. Если мы говорим, допустим, о каких-то технологиях, но Европа уже, извините меня, она свое технологическое преимущество давно потеряла. Если мы говорим о каком-то человеческом ресурсе, то благодаря замечательной, очень продуманной миграционной политике, знаете, вот смотрите,

0: на европейцев и как-то такое желание все-таки от них немножечко оградиться. И, следовательно, какого-то обоснования для интервенции в Европу, ну, его просто нет.
1: А вот можно я здесь небольшую, вот непосредственно актуальную новость тоже вброшу, потому что есть заявление, правда, оно опубликовано изданием, которому я лично не доверяю никак, на букву «Б», они все такие, на «Б» начинается, на «Лумберг» заканчивается, что предположительно Зеленский продолжает вот приседать на уши западным лидерам, рассказывать, напоминать, во-первых, требовать, ну, все, что он требовал раньше, что ракеты, помощь по беспилотникам, высказывает опасения по поводу того, что вот Россию мы уже победили, что мы все уже в России уничтожили, что вот они завтра уже все будут за Уралом, а танки на Красной площади, но при этом вот летнее наступление России, возможно, будет серьезным. Насколько вам сейчас видится контакт, взаимопонимание же между Зеленским и вот этими самыми европейскими лидерами, потому что он еще жалуется, что вы нам мало даете, и американские объемы вы возместить не сможете. И, в свою очередь, обратно, насколько готовы те самые западные лидеры Зеленского поддержать, предоставить ему все, что нужно, потому что, ну вот прекрасный пример, министр иностранных дел Польши Сикорский говорит, Фицо, хочешь прилететь в премьер Словакии, Фицо, хочешь прилететь в Москву, одобри помощь Украине, поэтому тогда мы тебя пропустим через свое воздушное пространство. Там какие-то еще и свои ведь внутренние есть истории.
0: Это прекрасная история, и по факту мы, да, наблюдаем за тем, как атлантическое единство, оно немножечко дает трещинку, и в этом плане, наверное, правильно, что мы не принимаем очень резких каких-то определенных решений, на которые нас периодически наталкивают прибалты.
1: А какого рода?
0: Какого рода? Ну, это, давайте так говорить.
1: Да, это то, про что Минобороны рассказала два дня назад?
0: Это то, про что Минобороны рассказывала. Это то, о чем заявляют те же самые прибалтийские лидеры, рассказывая о том, что они не предоставляли ни в коем случае воздушного пространства для того, чтобы украинские беспилотники пролетали и атаковали Ленинградскую область. Ну, здесь, кстати, очень интересный инцидент вот произошел недавно, и связан он с тем, что украинский беспилотник попал на территорию... Я уже про другую, это свеженькая история по МПЗ, который расположен как раз на территории одной из прибалтийских стран. Ну, и вот заявляют прибалтийцы, говорят, мы не разрешали, и, пожалуйста, пускай ваши обломки не падают. Ну вот... Случился инцидент хороший, ну, как хороший, не хороший, конечно же, мы за то, чтобы у всех было чистое, спокойное, мирное небо, но вот так случилось. И прибалты, как члены НАТО, может быть, пора все-таки как-то обратиться там, к пятому пункту, сказать, что вот атакована наша территория, и что-то высказать все-таки Зеленскому.
1: Хотя бы на уровне высказывания, не знаю, документа какого-нибудь, ну, телезаявления.
0: Вызовите, хотя бы пообщайтесь, не знаю, с послом Украины. Вот что-то проявите. Я в целом, конечно, вот эта история, она интересная. Я очень надеюсь, что это не просто случайно по нефтебазе прилетел беспилотник сейчас. Вот, знаете, были такие вот мысли, что у нас же их хватает. Ну, были, вот вспоминайте, да, в Румынии беспилотники российские как-то с буквой «И» огромные оказывались на крышах домов. В Республике Молдова то же самое происходило. Ну, знаете, наверное, в эту игру можно играть вдвоем. Это хорошая игра. Вот. И, ну, это мое предположение. Здесь как бы утверждать ничего не берусь. Но факт в том, что да, европейцы все время пытаются... скажем так, испытывать терпение России. Они знают, что в целом, конечно же, политика России внешне очень сдержанная. И, к сожалению, европейцы настолько сейчас уменьшились в плане своего восприятия, в плане интеллектуального развития, что в целом, конечно же, не очень умные люди воспринимают это как слабость. Вот. И посмотрим, как дальше будут развиваться события, но в целом, к сожалению, вот исходя из того, с чего я начинал, да, низкий рейтинг политиков европейских может придать им решимости в таких, скажем так, достаточно активных действий.

0: против России.
1: А вот в этом плане, раз уж упомянули, ну, из Эстонии было заявление, пример этой, по-моему, страны говорил, да, о том, да, что давайте ваши осколки у нас не будут падать. Инцидент в Финляндии, который я упомянул, его комментировал министр, по-моему, иностранных дел. А, премьер-министр финский это комментировал. Можно вспомнить историю в Польше, куда беспилотники слетели, упали, и даже были человеческие жертвы. А, вот вы говорите про пятый пункт вот этого устава НАТО, который позволяет так или иначе остальным странам Альянса, уж простите мне это слово, впрягаться за того, на кого напали. Хотя я прекрасно могу всегда вспомнить случаи, когда Индия сказала, что вот эта территория ГУА, она будет наша, а не португальской. И НАТО сказали, ну, португалы, извините, мы ничего делать не будем. То есть этот пункт, он не обязателен ни к исполнению,
0: нет,
1: ни
0: это,
1: к названию.
0: Конечно же, да, да. Все вот, сядут, подумают,
1: вот я как раз и хотел спросить, а что-то вот сейчас можно ожидать? Ну, потому что финский премьер, опять же, ну, залетели беспилотники, и он вот на голубом, на чисто как-то, с чистым просто душой сказал, во-первых, мы их сбить не можем, а во-вторых, ну, залетели и залетели. Вот практически прямым текстом это сказал.
0: Слова молодой девушки, студентки,
1: ну,
0: да.
1: Вот Финляндия в этом смысле, я так понимаю, для Европы это вот та самая девушка-студентка. Я пытаюсь вспомнить, что было со стороны Польши, но Польша пожестче, потому что там свои интересы, Польша и Украина. Эстония тоже так вот аккуратно, давайте к нам залетать не будут, мы своего разрешения не давали. Вот что-то такое возможно, в конце концов, серьезное, из Европы, может быть, даже вот не из Восточной Европы, из Западной, из Центральной, кто-нибудь призвать к какому-нибудь порядку, потребовать, напомнить, что вы, конечно, все тут молодцы, вы нас ограждаете от вот этих орд с востока, но у нас есть...
0: Ну, должны, наверное, происходить какие-то удивительные вещи, как, допустим, опять же, вспоминаем случай, который произошел 30 апреля в Нидерландах, да, где на военной базе произошло возгорание, причем три раза подряд, и, следовательно, 500 гектаров выгорело вот этой базы. Не могли потушить, потому что там находились боеприпасы, которые могли разорваться. Ну, такой достаточно громкий случай. Вот, опять же, может быть случайно, может быть нет. Ну, хотелось бы верить в лучшее. А что именно я считаю лучшим, вот, дорогие друзья, сами догадайтесь. В целом должно происходить что-то такое, что усилило бы противостояние, опять же, внутри союзников НАТО. Я, допустим, знаете, вот задумался по поводу того, вот представим себе, что вдруг, ну, там, допустим, в перепалку определенную вступает Эрдоган вместе с премьер-министром Израиля, с Бенямином Нетаньяху. А вот если мы представим вдруг, что Турция и Израиль начинают определенную борьбу, то на чьей стороне будет НАТО? На стороне Турции, которая является членом НАТО, либо же на стороне Израиля, который, знаете, такой, ну, понимаем, чей друг. Вот было бы очень интересно за этим, ну, всем наблюдать. То есть инструменты в целом определенного влияния, вмешательства, интриг, все-таки они существуют. Я надеюсь, что случится такое определенное чудо, и мы увидим все-таки более масштабный конфликт союзников Евроатлантического
1: между
0: Альянса.
1: Между собой, внутри.
0: Конечно, конечно.
1: Просто я-то косвенно хотел напомнить о косвенных вот этих возможных шагах, когда операцию Америки и Израиля против Ирана, ну, Европа, они сразу бодро и радостно отчитались, что с нами согласовали, нас предупредили. Но после этого практически сразу, нет, мы участвовать не будем, мы ничего поддерживать не будем. И это конфликт против вроде как врага, потому что Иран всегда, уже лет 60, ну, не 60, ладно, 50 позиционировался, ну, чуть меньше, ладно, с исламской революцией, позиционировался именно как враг для Европы, и тем самым формальным поводом, по которым, даже, помню, Першинги в Европу ставили, это угроза Ирана. Вот, это просто надо понимать. А так, в целом, разве этого сейчас не происходит? Вот относительно недавнее решение Трампа забрать порядка 5000 военных из Германии.
0: И возможно, даже больше.
1: Ну, там из 40 резерв еще есть, так. И это многие рассматривали и позиционировали именно как вот демонстрацию того, что внутри НАТО вот настолько уже разногласились. Напрямую о них, конечно, не расскажут, но косвенно вот одно, другое, третье, четвертое.
0: Ну, скажем так, сейчас европейцы, как и представители киевского режима, находятся в определенном ожидании. В ожидании того, что все-таки в Соединенных Штатах произойдет такая определенная тихая революция, и предпосылки для этого есть. На промежуточных выборах в ноябре высока вероятность того, что Трамп потеряет свое определенное влияние.
1: Я бы сказал, республиканская партия в целом.
0: Да, да, да. И, конечно же, есть такая определенная надежда на то, на вот эти вот определенные изменения, которые приведут к тому, что все будет как раньше. И Зеленский в этом плане, знаете, он все-таки расцветает, потому что он как человек, который находится максимально близко к пропасти, он, когда видит вот эту соломку, за которую он может схватиться, она ему придает очень много сил. И вот, да, Зеленский сейчас выжидает, Европа выжидает. Они пережили Трампа с 16 по 20 год. И напомню, что определенные претензии к НАТО Трамп еще в 18 году
1: Конечно, 2% будьте добры. Да. Эстония, кстати, их платила всегда.
0: Вот. Ну, они молодцы. Ну, Эстония, конечно. Это Эстония, Румыния, самые главные НАТО-ские забойные страны. Да, да, самые честные. И
1: платежеспособные. Да. А вот тут я даже не знаю, насколько это можно серьезно воспринимать, но тут снова вспоминаешь вот эту страну Финляндию, президент которой прямым, может быть, другие лидеры это тоже понимают, но не озвучивают. Президент Финляндии прямым текстом сказал, сейчас все по украинскому конфликту зависит от позиции США. Европа сама ничего решать не будет, не может, не хочет. Ну, там дальше уже вот разные всякие финские выражения.
0: Я, откровенно говоря, немножечко боюсь вот расслабляться по этому поводу и считать, что Европейский Союз настолько беспомощен. Все-таки немножечко у нас изменилось.
1: Не обязательно беспомощен, нерешителен. Вот не, так, наверное,
0: ну, нерешителен, да, но факт в том, что сейчас изменилась тактика ведения боя. Теперь от Европейского Союза не в таком количестве Украина запрашивает бронетехнику, танки. Все сейчас ориентируется на БПЛА, ориентируется на ракеты.
1: Мы ракеты видим, ПВО. Зеленский давно уже бегает с этим.
0: И, следовательно, и человеческий ресурс, которого, к сожалению, на Украине еще хватает. Да, пускай этот ресурс не мотивирован, но здесь же какая задача у тех же самых мобилизованных? Они разряжают пушки России. Они как такие мишени, которые
1: пушечное мясо. Небольшой перерыв. Да. Давайте сделаем. У нас сейчас реклама новости, после чего обязательно продолжим. Тарас Сидорец на радио «Спутник» в этом часе.

0: Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
3: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Город «Спутник» Запорожской АЭС «Энергодар» с 30 апреля по 3 мая перенес полную потерю энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования в Запорожской области. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, критически важная инфраструктура города, то есть лечебные учреждения и объекты ЖКХ, в это время запитывались от резервных дизель-генераторов. 5 мая энергоснабжение восстановлено полностью. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителей Краснодара, который передал украинской разведке видео с закрытых лекций о беспилотниках и противодействии им на СВО. Об этом сообщил председатель суда. Кроме того, осужденный в 23-м году разместил видео, содержащее призыв к подрыву московского Кремля, а также призывал к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма. Население стран Европы скептически относится к продолжению оказания помощи Украине. При этом европейские лидеры, в отличие от народа, поддерживают даже агрессивные и воинственные заявления Владимира Зеленского. Об этом заявили в немецкой партии «Альтернативы для Германии». Напомню, Россия считает поставки вооружений Украине игрой с огнем. Они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Авиакомпания «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы из Москвы в турецкие Бодрум и Даламан. Число рейсов перевозчика на каждый из этих курортов превысит 10 полетов в неделю. Дополнительные полеты в Бодрум на лайнерах Airbus A321 будут выполняться с 6 июня по 8 июля с частотой 3 раза в неделю по вторникам, средам и субботам. А дополнительные рейсы в Даламан запланированы с 9 июня по 6 октября с частотой 2 раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Boeing 737. В общей сложности в летний период «Аэрофлот» предложит пассажирам более 6100 дополнительных мест на рейсах на популярные турецкие курорты. Более 100 отелей по системе «Все включено» будут работать этим летом в Краснодарском крае. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. При этом Анапа стала курортом с самым большим количеством отелей этой категории. Отмечается, что спрос на такое размещение остается стабильно высоким. При этом в числе основных трендов в пятизвездочных отелях «Все включено» наблюдается расширение предложений и внедрение там системы «Ультра все включено». Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
7: Давайте продолжать. Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. У нас все по-прежнему. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Рутюб, Макс. Все это вы знаете, за что вам огромное спасибо. Нас можно смотреть, пересматривать, можно комментировать. В этом часе гость в студии, политический блогер, медиатехнолог Тарас Сидорец. Тарас, здравствуйте еще раз.
8: Еще раз здравствуйте.
7: На самом-то деле, вот когда вы в первой части передачи говорили про страну, где правящая власть, правящая сила не в состоянии обеспечить свою победу ни прямыми, ни какими-то косвенными путями, в итоге идут на какие-то дополнительные ухищрения, я, если честно, имел в виду Румынию, где вот одного из кандидатов...
8: Фарты бедни.
7: Просто...
8: Очень хорошо говорю, да.
7: Да-да-да. Ну, это вот та самая ситуация, когда одного из кандидатов просто сказали... Тебя поддерживает какая-то пророссийская сила в ТикТоке. Сняли с выборов, выборы переделали, и в итоге сейчас до сих пор кризис, не могут ни с чем разобраться. Но почему я про это вспомнил, про Румынию? Тут, наверное, больше даже то, что молдавские взаимоотношения, румын-молдавские, потому что относительно недавно Майя Санду прямым текстом сказала, что Молдавии вступить в Евросоюз было бы проще, присоединившись к Румынии. Было вот это предупреждение о том, что в Молдавии какие-то новые избирательные списки готовят для того, чтобы принимать решение меньшинством голосов. Но вот этим вот якобы квалифицированным. Но и есть конкретные тоже цифры, деньги, которые показывают, насколько Запад Молдавии ждет. МВФ не будет выплачивать Молдавии последний транш по той программе, которая должна была уже в том году завершиться, 170 миллионов долларов. Возможно, для экономики большой страны это не такие большие деньги, но сам факт то, что МВФ, ну, казалось бы, вот эта самая контора, как транснациональная, международная и... ультралиберальных направлений, которые еще за свои деньги очень много требуют. И отказывают они в этом транше. Вот к чему бы это было? Молдавии звоночек, сигнальчик или сейчас просто что еще больше от Молдавии хотеть? Потому что там готовы власти на все.
8: Ну, это не то, что звоночек, это такой царь-колокол уже определенный звенит над головой Майи Санду. Но по факту... Ну да, еще в ноябре 2025 года МВФ должны были данный транш реализовать, и уже тогда стало понятно, что пробежала какая-то стая черных кошек между ними. Но давайте так, у Республики Молдова действительно много проблем, они связаны с тем, что МВФ откалывается, USAID перестал активно помогать Майи Санду и ее приспешникам.
7: Чья контора?
8: Американская, ага. USAID, да.
7: А, USAID, USAID мне послышалось ИЛОС, да, ЭЛОС, я что-то
8: не слышал. Ну, да, да, извините.
7: USAID,
8: да,
7: само
8: да.
7: собой правильно.
8: День радио, но диктор из меня так себе. Так, и по факту мы...
7: Сейчас главное, чтобы никто не подумал, что ведущий уже празднует.
8: Да, я уточнил, да. И по факту мы наблюдаем то, что Республика Молдова, скорее всего, свою минимальную задачу выполнила. А все-таки Запад, он весьма прагматичен в своих решениях, и, следовательно, ну, а куда моя Санду денется? Ну вот... Ведь борьба,
7: уедет на родину, борьба, у него гражданство, да, по месту жительства.
8: Борьба всегда происходила, и такое замолаживание, оно всегда происходило в момент, когда шла определенная конкуренция. Ну, вспомним Украину ту же самую, да. С одной стороны, Россия какие-то плюшки предоставляла, а с другой стороны, европейцы говорили, сейчас мы вам так все поможем, сделаем, все кружево. Будет хорошо. Да. Ну, и Республика Молдова, соответственно, до прихода Майи Санду, это та же самая история. То есть Россия предоставляла всего лишь какие-то энергоресурсы, какой-то газ, который позволял...
7: Продавали, но со скидками,
8: да,
7: со такими, скидкой, что
8: да,
7: как
8: да,
7: бы...
8: что экономика жила, и жила без дотаций. Также был открыт рынок для сельскохозяйственной продукции Республики Молдова. И, следовательно, европейцы тоже пытались убедить Молдову, что давайте, вы там отходите от России, и все будет нормально. По факту Майя Санду повернула штурвал в сторону Запада. Корабль молдавский туда уже так глубоко заплыл, что, в принципе, обратно вернуться топлива уже не хватит. И, следовательно, ну, а зачем ее спонсировать? Хочет, пускай разбирается. Это теперь может быть проблема действительно Румынии. Захотите, объединяйтесь, входите. Но тратить деньги... Смысла в этом нет. Это, кстати, такой хороший сигнал и тому же самому Пашиняну, который у себя собрал такой определенный шабаш.
7: Саммит.
8: Да, да,
7: ну,
8: да.
7: Ну, ударных сыграл, зато все посмотрели нормально.
8: Да. Так что получается? Вот мы вспомнили, как проходили самые честные выборы в Румынии, да, где Никуш Ордан победил, и, в принципе, все румыны смотрели друг на друга и пытались найти тех, кто за него голосовал. Ну, вот я так следил за социальными сетями очень активно, ну, что-то они не могли найти этих людей. Но он стал президентом.
7: Ну и выбранные,
8: да,
7: по факту, ни правительство собрать не могут, ни коалицию. Он,
8: ну, сейчас премьер-министр, да, Румынии подал в отставку. А следовательно, дальше. Республика Молдова, тоже очень специфические выборы произошли. Ну и Пашинян смотрит на это все. Ну, мы напомним, что в 25-м году были парламентские выборы в Республике Молдова, и туда такая тройка апокалиптическая приезжала в лице Макрона, в лице Мерца и в лице Тусклого Туска. Вот они выказывали...
7: Мерцающего Мерца,
8: да,
7: Тусклого,
8: да,
7: Туска. Туск...
8: Да,
7: нужно,
8: да,
7: тоже
8: и играть. Микрон. Вот какие мы, да, злопамятные люди, как оказывается. По факту они помогли Майе Санду удержаться у власти и считают, что, ну, и так уже слишком много сделали. Молдова, теперь разбирайся сама. Пашинян тоже пытается по этой же стезе пройтись. Он рассчитывает на то, что, скорее всего, это мои догадки, предположения, что будет задействован определенный административный ресурс, будут определенные фальсификации на выборах в Армении. Но что важно? Важно, чтобы была поддержка Запада, которая легализует любую фальсификацию, которая признает на международном уровне, скажет, да, Пашинян, ты такой хороший премьер-министр, все, переизбирайся, мы верим, что все прошло честно. И поэтому он и приглашает вот этих самых порядочных господ. Чему это приведет? Ну, возможно, приведет к тому, что, да, Пашинян на какое-то время может даже и удержится. Хотя я в это не очень сильно верю, но вот может такое произойти. Но по факту история будет заканчиваться тем же. Когда он выполнит свою задачу, когда он отплывет максимально далеко от России, любое финансирование тоже закончится. Потому что, выполнив предписание Запада, Запад потом теряет абсолютный интерес. И вот судьба Республики Молдова, которой сейчас, ну, так уже относится весьма посредственно, она ждет любого другого лидера, любого другого государства, который выберет конкретную сторону.
7: Я бы тут, знаете, пару моментов добавил. Просто напоминаю, что вот не та троица приехавших помогла Санду переизбираться. Просто надо напомнить, что там снимали с выборов, там арестовывали депутатов, там закрывали СМИ и медиа, а сами определенные
8: решения... По пути Украины прошли, да, да.
7: Ну, я пытаюсь вспомнить, снимали ли с выборов на Украине кого-то вот прям...
8: Ну, было. Отмена, конечно же, отмена и партии была.
7: Не-не-не, я имею в виду вот хотя бы до... Ну, примерно, да.
8: Я на Украине помню, как закрыли мой канал, который я возглавлял, да, поэтому как бы здесь...
7: По медиа вопросов нет, но вот так, что просто, когда кандидат, нет, до свидания, уберите, пожалуйста, этого кандидата, а то мы его еще и посадим. Ну, кстати, под следствием Гуцул же находится, если я правильно понимаю.
8: Да, да.
7: И все равно, если сам ход голосования, который происходил, уж за президента-то ладно, там можно по-разному смотреть этот референдум, который они провели, и когда внезапно выяснилось, что решающие голоса — это... Из-за рубежа.
8: За рубежа, да.
7: Причем
8: да.
7: Из-за рубежа строго вот из-за западного рубежа, потому что из России люди с молдавским гражданством проголосовать практически нигде никак не могли. Это просто к слову о том, насколько вот те приехавшие помогли и помогут ли они сейчас. А во-вторых, можно ли здесь, ну вот как-то объединять, что ли, с одной стороны европейские страны, Евросоюз, с другой стороны МВФ, потому что понятно, для нас все это вот этот загнивающий Запад, но ведь... Все чаще говорят, в том числе на том Западе, что много разных сил на Западе действующих. И в этом смысле МВФ вполне себе может представлять какую-то не, как это, не государственную, не межгосударственную структуру, а некую иную какую-то глобалистскую силу. И в это, то есть, которая, безусловно, разделяет значительную часть интересов вот этих самых президентов европейских стран, но при этом двигает еще и свои какие-то нарративы.
8: Ну, в целом, надо все-таки пока что констатировать, что глобалистские силы, они все равно двигаются приблизительно в одном векторе. То, что могут присутствовать определенные частные интересы, ну, это в моем представлении, опять же, в моем представлении МВФ не понимает целесообразность вот данной помощи. Ну, вот все и так выполнено, все сделано. А вытащим ли мы деньги обратно, это же, в принципе, логика капиталистов, вытащим ли мы эти деньги обратно, ну, это вопрос. Ну, если я хочет моя Санда...
7: Не знаю, что можно с Молдавии получить? Это самая бедная страна Европы, одна из самых бедных стран мира.
8: Вот видите, у вас вопросы, и у МВФ, возможно, вопросы.
7: В последний момент.
8: Да.
7: Все отдадим, последний транш нет.
8: Да.
7: Не дадим.
8: Возможно, это тоже какая-то манипуляция, связанная с тем, что они требуют, может быть, каких-то более решительных действий. Это, опять же, так я это, намекаю...
7: Вот, оттуда еще это все же сделано.
8: Ну, здесь вопрос уже не связан с экономикой, не связан с политическим каким-то благоустройством, а вопрос, связанный с Приднестровьем.
7: Ну вот ведь, это последнее, как факту, это, да, козырь, как определенный.
8: Да, по факту европейские наши партнеры чем занимаются? Они ищут болевые точки и пытаются на них надавить. А Приднестровье, он действительно болевая точка, потому что там превалирует население, которое разговаривает на русском языке, у которых есть российские паспорта. И, следовательно, это такой определенный анклав, через который можно заставлять Россию действовать в некоторых, попытаться заставить Россию действовать опрометчиво. Ведь по факту очень сложно данную территорию, ну, скажем так, защитить.
7: Ну да, нет сухопутного коридора, с морем, с морским сложно. И это, безусловно, да, та мозоль, на которую давить можно. Но в этом-то как раз и удивительно, что деньги забрали. Ну, не дали. Казалось бы, по идее, в этом смысле. Продолжайте.
8: Ну, вот может, значит, быть, какие-то додавили, переговоры еще идут. Может, какие-то переговоры идут.
7: В этом, кстати, никаких сомнений нет, что что-то в этом смысле прорабатывается, дорабатывается. А как расцениваете заявление? Ну, на этот раз... Так, Рига, Латвия, что-то не сложилось. Да, ребята, День радио, это все прекрасно. Бывший депутат Рижской думы, общественный деятель, рассказывает, напоминает, предупреждает о том, что если вдруг какой-то большой конфликт между Россией и Европой, между Россией и НАТО все-таки произойдет, то, Руслан Панкратский назвал его, то Прибалтика будет использована в виде того самого щита. Тот самый добровольный щит, потому что Прибалтика сама под это все подошла. Просто вот И это к теме, которая у нас прозвучала о взаимоотношениях внутри Альянса. И к какому-то, опять же, вопросу, уже давно не и редко произносим это словосочетание, Европа разных скоростей. И к тому, что у Прибалтики у стран Восточной Европы отношение к многим вопросам может быть иным, чем у стран Центрально-Западной. Вот этот вопрос, ну это очевидно, что если что, ну Прибалтика попадет под раздачу первой. Да и они сами этим пользуются, и жалуются, и бегают, и уже сколько лет, я помню комедийную передачу, наверное, года 7-го, года 8-го, когда Эстония пришла в НАТО и говорит, сейчас нас Россия завоюет, и вместо нас построят боулинг. Эти говорят, не допустим этого, нате вам денег, баз, проведение учений или чтоб-то ни было.
8: Что касается Калининградской области и Прибалтики в целом, то вот мы затронули Приднестровье как такую определенную болевую точку.
7: Да, Калининградская область
8: не то же самое, но схоже. Намного, конечно же, намного важнее. Я понимаю, что это может быть и некрасиво.
7: Нет, ну в данном случае это территория Российской Федерации.
8: Да,
7: Приднестровье это...
8: Да, и следовательно, ну, Прибалты, они являются заложниками обстоятельств. По большому счету, они должны отрабатывать свою повестку. Они понимают, что они сами себе не принадлежат, и они понимают, что они являются инструментом. Таким же инструментом, как, в принципе, является Украина. И они на принятие решений, связанных с Калининградом, ну, не влияют. Конечно же, некоторые политики там пытаются выторговать что-то для себя в итоге, исходя из позиции, ну, вы же видите, как мы, в принципе, пострадаем. Следовательно, давайте вот перед началом наших страданий что-то хорошее, какой-то праздник там устройте в плане денежных ванн и еще чего-то. И в целом это безвыходная ситуация. И...
7: Нет, там есть выход, кстати. Он достаточно давно обозначен. Выход — это уехать на Запад. Поэтому население мельчает, и это
8: да,
7: очень
8: население,
7: давно
8: население этим и занимается.
7: Достижение для молодежи, да.
8: Да, достижение для молодежи, молодым людям в Европе немножечко легче в том плане,
7: Тарас,
8: что...
7: Тарас, спросите, пожалуйста, а вот с другой стороны, не с другой стороны, а в дополнение, с другой стороны, в смысле с властной стороны, ну Кая Каллас же прекрасный пример, вот вам выход. Не нужно вам заниматься проблемами вашей страны. Перейдете в евробюрократическую структуру, будете заведовать тем твиттером, который раньше был у Жозепа Барреля, аж самого Жозепа Барреля. Ну, выход уже?
8: Да, действительно, выход.
7: Для политиков, для тех, кто...
8: И давайте так говорить. У мужчин, прибалтийских мужчин больше шансов выжить, нежели у мужчин, которые находятся на территории Украины. Пока есть выезд, да, в принципе, можно выехать.
7: Но тоже Симпсонов очень люблю. Пока что.
8: Пока что, да, да. Но мы живем сейчас в таком мире очень турбулентном и неспокойном. И, в принципе, везде пока что, ну, кроме Украины, мужчины могут выехать.
7: А вот на Украине наверняка, я уверен, думали, что это пока что так и не наступит. Все, ну, в смысле, это пока что будет бесконечным, вот в этом смысле.
8: Ну, те, кто верили, допустим, украинскому марафону, украинским СМИ, то, конечно же, у них было такое представление, что, ну, там же рассказывали Зеленский, это в России балками сгоняют, вот, а у нас такого нет. Но по факту все, что, украинская пропаганда говорит правду, но только такую, что вот надо понимать, она всегда зеркальная. То есть свыше одно, значит, это совсем другое по значению. В принципе, ориентироваться там можно. Вот.
7: В Прибалтику тоже прям совсем, может быть, это короткое сообщение, но достаточно громкое о том, что последний вечный огонь в Латвии все погасили, потушили. Причем, если я правильно помню, он как сообслуживался как раз-таки российской стороной. Ну вот как это рассматривать? За два дня, за три дня это, до 9 мая?
8: Ну, опять же, это мелкие пакости определенные. Но надо понимать, прибалтам желательно не забывать, что печи Освенцима и лагерей потушил советский солдат. Ну, и зажег вечный огонь. Видимо, их это не устраивает, и они хотят повернуть все вспять.
7: Ну, парады тех самых потомков и тех самых участников, это же прибалтийские реалии, за которые они там боролись и которые регулярно проводили.
8: Да, видимо, вот сейчас мы будем отмечать 9 мая, и в целом мне не нравится, когда некоторые пытаются все-таки нам сказать, слушайте, это не праздник, это все-таки день памяти. Нет, дорогие друзья, это наше второе общее день рождения, поэтому я считаю, что для большинства россиян это такой всеобщий и очень важный праздник. Это наше второй день рождения, и, следовательно, никакой скорби в этом вопросе не должно быть. Да, мы должны помянуть наших павших героев, но по факту, когда нам говорят, вот это день скорби, я, конечно же, вспоминаю Украину. Это все начинается с того, что вначале давайте погрустим, потом давайте в целом грустить и не праздновать, а потом мы превратимся вот в прибалтов, в европейцев, которые будут считать, что, знаете, вот пили бы баварское, ездили бы на мерседесах. Это очень большое заблуждение. Поэтому в любом случае я хочу всех поздравить с наступающим праздником. А тем реваншистам, ну, что я могу сказать? Есть определенная сейчас скорбь. Мы не доделали, да, в принципе, то, что должны были доделать в 45-м году. К сожалению, фашистская гидра пока что не восстала полностью, но какие-то телодвижения она осуществляет против нас. Вот я надеюсь, что мы сможем доделать уже все до конца без всяких нюансов. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем на наших бывших территориях, то, что наблюдаем в Европейском Союзе, это безобразие, которое навредит, наверное, в какой-то степени даже не столько нам, сколько непосредственно этим людям, представителям Объединенной Европы, которая, напомню, неоднократно пыталась напасть на нас. И когда
7: не
8: сейчас...
7: пыталась, нападала.
8: Нападала, да. И мы сейчас, когда слушаем там определенные заявления европейцев, как необходимо надавить на Россию, принудить,
7: да, загнать в угол, поставить позицию для переговоров.
8: Да, как же плохо, что система образования хромает на обе ноги в Европе, и они не помнят ни Наполеона, ни Гитлера.
7: Да, можно разных, и Польшу остальных, вспомнить, да. И Литву можно вспомнить, которая тоже в свое время знаковым государством было, и Турцию, и Швецию, там очень много всяких стран, которые пытались вот на той территории, которая здесь есть, что-то сделать. Но вместе с тем, кстати, не то чтобы ставить ваши слова под сомнение, но постоянно проводят опросы, разные сервисы, которым можно, конечно, не верить, но День Победы один из любимых праздников постоянно. Всегда выделяют, причем, ну, всегда по-разному, Новый год, 8 марта, 9 мая. Ну, 9 мая в этом смысле, конечно, и памятный, и вот... Есть результат опроса в ЦОМа непосредственно, прошу прощения, про этот день, 81% ежегодно отмечает, 15% по возможности. Кстати, вот интересно, что за такие возможности. Ну и подавляющее большинство, 93% победой гордятся. То есть, прошу прощения, что-то прям попало в горло. Немножечко так, в преддверии 9 мая, немножечко подкатывает при воспоминаниях. Потому что день все-таки, вот вы сказали, что не скорбеть, не скрыть. Но минута молчания тогда есть.
8: Да, она есть.
7: Безусловно, но... вы сделали эту оговорку, что это скорбеть по погибшим, безусловно, можно и нужно.
8: Да, но... скорбь начинается на мой день рождения, 22 июня. Вот, а радость, она начинается это на день рождения. День моей дочки, 9 мая, которая родилась. Вот, поэтому давайте...
7: Математик, я смотрю, прям подгадываю.
8: Да, я на самом деле сам поражен этому факту. Но мы должны разделять, вот, соответственно, скорбь и радость. И, следовательно, 9 мая — это все-таки праздник, да, со слезами на глазах, но...
7: Но светлость в первую очередь, да, потому что освобождение мира, а не только нашей страны, не только Европы, всего мира от этой заразы.
8: Да, заразы, которая, видите, вот как-то все-таки, как тот вирус уже, наверное, к определенным антибиотикам привык и уже

0: Заразы.
1: Да, зараза, которая, видите, вот как-то все-таки, как тот вирус уже, наверное, к определенным антибиотикам привык, и уже резистентность появилась у фашизма, несмотря на все эти организации, которые были учреждены как раз вот для того, чтобы бороться с фашизмом. Но, видимо, все-таки цикличность нашего мира, она не только в плане какого-то экономического развития, но и деградации либо развития общества. А сейчас мы действительно идем по какой-то наклонной, и, ну, наверное, опять необходимо докоснуться дна для того, чтобы оттолкнуться.
0: Выпасть на поверхность. Замылилось это понятие. По-прежнему обвинение в фашизме, в нацизме, в англоязычной, в германоязычной, в франкоязычной среде — это одно из самых серьезных, злых таких. А вот в чем это состоит, казалось бы, вот действительно забыли слово, замылили, оставив только вот эту негативную какую-то коннотацию. Тарас, вам спасибо огромное, что пришли к нам
1: спасибо
0: в студию.
1: Вам.
0: Политический блогер, медиатехнолог Тарас Сидорец на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Страна героев. Нурмагомед Гаджимагомедов. Подвиг гвардии старшего лейтенанта, командира роты Нурмагомеда Гаджимагомедова, Владимир Путин назвал примером героизма и поводом для гордости за многонациональный народ России. Нурмагомед воплотил в жизнь детскую мечту стать десантником. После школы поступил в Рязанское высшее командное училище. Во время учебы достиг больших успехов на спортивном поприще. Служил в Ставрополе в десантно-штурмовом полку. Колонна, в которой находился Гаджимагомедов, в первый же день СВО попала в окружение, натолкнувшись на хорошо обученное подразделение противника. Силы были неравны. Завязался бой, машину Нурмагомеда подорвали. Сам он получил тяжелое ранение. Старший лейтенант мужественно бился, израсходовав все патроны. Оставалась граната. Вокруг сосредотачивалась живая сила противника. Нурмагомед Гаджимагомедов принял решение подорвать себя и нанести максимальный урон врагу. Так и сделал. Его отважный поступок позволил боевым товарищам вырваться из окружения и продолжить борьбу. Гаджимагомедов стал первым участником спецоперации, получившим звание Героя России посмертно. В его честь назвали улицу в Махачкале. Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с

0: Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
1: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Киев может подвергнуться ракетному удару при попытке сорвать День Победы. США изучают вариант добычи нефти на территории объектов Пентагона. Эксперты рассказали о подготовке к экстремальному туризму. Теперь подробнее. МИД России рекомендует крайне внимательно отнестись к заявлению Минобороны о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, при попытке сорвать празднование Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару. Она также добавила, что объявление Владимиром Зеленским некоего перемирия с 5 на 6 мая продиктовано попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте. По ее словам, Москва не первый раз видит, как Киев нарушает объявленные им же перемирия. Практически ежедневно фиксируются удары ВСУ по электроподстанции ЗАЭС «Радуга», из-за чего невозможно начать ремонтные работы. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он также выразил надежду, что в конце мая удастся установить режим тишины для ремонта линии электропередачи Днепровской, отключенной с конца марта и связанной с Запорожской атомной электростанцией. Уточняется, что сейчас она продолжает получать электроэнергию от линии «Ферросплавная». Власти Соединенных Штатов изучают вариант добычи нефти на территории объектов Пентагона для пополнения стратегического резерва в качестве альтернативы ее покупке. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что решение еще не принято, а обсуждение проходит после того, как власти страны заговорили о необходимости искать инновационные варианты пополнения резерва. Запасы нефти в стратегическом резерве США приближаются к минимуму с 1982 года. Сначала его распечатала администрация Джо Байдена для сдерживания роста цен после начала специальной военной операции на Украине. Потом уже администрация Трампа высвободила 172 миллиона баррелей нефти на фоне операции против Ирана. Подготовка к экстремальному туризму требует проверки компании в едином реестре туроператоров, регистрации группы в МЧС и наличия сертификатов оказания первой помощи. Об этом рассказали специалисты по подбору туров. По их словам, наличие спутникового телефона и GPS-трекера у гида – это не роскошь, а шанс на спасение. Также стоит внимательно изучить договор и полис, чтобы страховка покрывала активный отдых и включала в себя эвакуацию вертолетом. Специалисты рекомендуют при планировании поездок задавать неудобные вопросы про групповую аптечку и пути отступления в непогоду. Если менеджер отмахивается с шаблонной фразой «не переживайте, все будет хорошо», это может быть важным сигналом. Французские правоохранители задержали 127 человек в ходе беспорядков, разгоревшихся в Париже и пригородах после выхода футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов. Большинство задержаний произошли в столице. Об этом сообщили МВД Франции. В ходе беспорядков пострадало 11 человек, один из которых получил серьезные травмы в результате применения участниками ракетницы. При наведении порядка легкие травмы также получили 23 сотрудника правоохранительных органов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Всем привет! Вы слушаете «Радио Спутник», программа «Дневной ракурс». В студии я, Лису Хабалова, и мой коллега, замечательный ведущий Михаил Алимов. Привет,
3: спасибо,
2: Михаил.
3: Спасибо, Лису, сразу с комплиментов зашла с козырей. Всем привет, да, добрый день, 7 мая, у нас теплый майский день, а мы в День радио вещаем для вас из студии в Москве.
2: Да, у нас на этой неделе сразу несколько интересных новостей про Германию произошло. Сейчас коротко мы их с тобой обсудим. У них кризис, а лидеры предлагают ломать всячески Европу, и у них будто бы это даже немножечко получается.
3: Ну, вопрос с Германией как локомотивом тех процессов, которые происходят на территории Европейского Союза, подробно изложил в статье Дмитрий Анатольевич Медведев для Russia Today, для коллег, написал большую статью. Если интересно ознакомиться с первоисточником, то обязательно почитайте, много чего интересного есть. А вот в 13 часов мы в том числе эту статью действительно подробнее будем обсуждать с экспертами. Собственно, что предлагают в Германии? Предлагают немножко поменять принцип принятия решений. То есть, если раньше это не было необходимо, чтобы все страны Евросоюза проголосовали за и не использовали право вето, то теперь все больше и больше разговоров о коллективном большинстве. То есть голосование путем большинства голосов будут приниматься разные, в какой-то степени непопулярные решения.
2: И если я поняла, что у таких более маленьких, не настолько влиятельных стран, государство уже будет, их право голоса учитываться не будет. Все верно?
3: Ну, тут смотря как это рассматривать. То есть государство может быть и не особо влиятельным, но оно может просто проголосовать за вместе со всеми. Тут просто принцип именно большинства работает. А вот с тем, что большинство сейчас работает в одну сторону, с этими кто спорить не будет, есть отдельные государства, которые хоть как-то пытались соблюдать собственные национальные интересы, пытались отстаивать суверенитет, то если эта инициатива Германии увенчается успехом, с моей точки зрения, такие последние попытки хоть немножко отклониться от генеральной линии партии, они будут пресечены.
2: Да, возможно. Все может быть на самом-то деле, да.
3: Ну и еще не стоит забывать, что у нас 6 мая, то бишь вчера, ровно год с того момента, когда Фридрих Мерц у руля Германии, и о его достижениях мы также подробнее поговорим в 13 часов, потому что там есть что обсудить. А теперь я предлагаю потихоньку переходить к актуальным новостям. Мобильный интернет и белый список в том числе будет ограничен в Москве 9 мая. Мы понимаем, в связи с чем это происходит, поскольку объявлено перемирие, но одна из сторон конфликта с Украиной у нас это перемирие не очень как будто бы спешит соблюдать. Поэтому мы готовы, если мы собираемся посетить в Москве аппарат, будьте готовы, во-первых, к тому, что у нас ряд станций метро работает с рядом ограничений, то есть можно только зайти или там перейти, подробнее у Дептранса Московского поинтересуйтесь. И также, что не будет работать интернет, может не работать интернет, поэтому такси и все прочие средства связи, это нужно очень внимательно как бы заранее продумать, если вдруг вам нужно с кем-то связаться.
2: Да, но я добавлю, что все-таки домашний интернет, Wi-Fi, они будут работать, а за пределами дома даже обычные СМС отправить действительно будет сложно, почти невозможно. То есть госуслуги, банки, такси, все будет отключено.
3: Опять же, соображения понимаем, но нужно просто это заранее просчитывать. Плюс еще, насколько я помню, на московских улицах действуют и точки доступа Wi-Fi открытые. Там тоже есть свои риски, поскольку и мошенники в этой среде орудуют. Но, тем не менее, да, есть вполне официальный московский Wi-Fi, который спокойно действует, к которому можно подключиться. Поэтому из всякого положения можно найти выход и посетить парад в честь Великой Победы.
2: А на 7-8 мая пока никаких ограничений не планируется. Но, кстати, тоже возможно. Будут смотреть по ситуации. Если возникнет угроза, то могут ввести какие-то оперативные ограничения 7-8 мая в том числе.
3: Да, и к тому же у нас, опять же, происходят и налеты беспилотников. Сергей Семенович Собянин говорил о том, что ПВО у нас активно работает, по регионам тоже летит. Поэтому такое непростое, неспокойное время. Нужно быть готовым к разного рода неожиданностям. Едем дальше по новостям. У нас теперь новости из Европы. Достаточно, причем, любопытные. Меня особенно удивило заявление от латвийского Министерства иностранных дел. Значит, на территории Латвии упали несколько беспилотников, пока выясняют, чьих. По одной из версий, которую Министерство обороны Латвии выдвинуло, то, что эти беспилотники принадлежат Украине, и они там через российскую территорию упали на территории нефтебазы, повредили пустой резервуар. А, то есть как будто бы выглядит как целенаправленная атака, поскольку цели украинских дронов мы прекрасно знаем. Но, тем не менее, это произошло на территории Латвии. И МИД Латвии, между тем, выразил протест России из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.
2: Но, что интересно, их же министр обороны сразу заявил, что дроны украинские.
3: И опять же, пока гипотеза.
2: Да.
4: То есть пока выясняют все обстоятельства, но, тем не менее, уже выражен протест. В общем, как бы ничего нового, ничего необычного я здесь для себя не увидел, не услышал.
2: Еще интересная новость. Китай выставил Украине огромный счет. Несколько лет назад китайские компании вложили деньги в украинскую экономику, но потом украинские власти в одностороннем порядке нарушили договоренности, и инвесторы потеряли 4,5 миллиарда долларов. При этом у них были еще старые кредиты, оставались, и в итоге общая сумма долга – это около 30 миллиардов юаней. Получается как раз 4,5 миллиарда долларов, 4,5.
4: Вопрос с украинским госдолгом, он с многих сторон озвучивается. Кто-то готов подождать, я так понимаю, Китай тоже не спешит торопить. Просто одно из китайских изданий говорит, что, мол, так и так, есть долг, но пока коллекторов в Киев направлять не будем, надеемся, что со временем выплатят. Правда, в том, что со временем выплатят, есть большие сомнения.
2: Потому что платить им абсолютно нечем, получается, сейчас.
4: И да, следует напомнить, что все заимствования, которые сейчас происходят, я не говорю про то, что это вот то, что им Китай вручил в свое время, это причем еще, по-моему, до начала СВО было, да, это конец 2020-го, то, что китайские компании — это одно дело, но текущие заимствования берутся под обязательство выплатить их с гипотетических контрибуций, которые будет платить Российская Федерация, в чем я искренне и глубоко сомневаюсь.
2: Согласна, поддерживаю.
4: Так, что у нас еще есть по новостям? У нас есть МВФ, который теперь и в Молдавии видит ряд сомнений для того, чтобы им давать денег. Вообще, я сейчас заметил, что не так охотно кредитуют всех и вся, в отличие от того, что было раньше. Мир пришел к такой точке, когда деньги становятся ближе к телу, и МВФ это в очередной раз доказывает. Приостановил финансирование Молдавии, поскольку не верит к способности местных властей проводить реформы. А это, в свою очередь, создает риски долгового кризиса.
2: И я так поняла, это произошло впервые в истории. То есть впервые в истории они настолько сильно испортили отношения с МВФ, что он заморозил финансирование на полном серьезе, воспринимая это как сигнал недоверия. Уже все так серьезно у них.
4: При этом надо, опять же, вспоминать историю с Молдавией, историю с прекрасными выборами в Молдавии, историю с теми обещаниями, которые молдавские власти давали народу. Частично они их выполняют путем заимствований у Евросоюза, поскольку там очень много всего завязано на Европу. И вот Европейский Союз не очень сильно обращает внимание на проводимые реформы и продолжает этих денег давать. Вопрос, насколько их хватит, это уже тема для отдельной дискуссии. Вот. А касающиеся решения МВФ, да, финальный транш от МВФ в размере 170 миллионов долларов в Молдавию так и не пришел.
2: Интересно.
4: Так, едем дальше мы по новостям. Норвегия не пригласила Россию на мероприятие в память о Второй мировой войне. То есть, что это значит? Это значит, что, в принципе, ничего нового не произошло, поскольку это, к сожалению, стало традицией. Постепенно память о тех событиях, которые мы трепетно, бережно храним, оберегаем, она уходит в прошлое, и власти Норвегии четвертый год подряд. Не приглашают ни российских представителей, ни, в принципе, представителей Российской Федерации на памятные мероприятия, приуроченные к окончанию Второй мировой войны, которые уже будут проходить, собственно, завтра. И вот, не уходя далеко от этой темы, есть те новости, которые вот в контексте именно памяти, в контексте исторической памяти, в контексте защиты истории нас не могут не радовать. Вячеслав Володин, председатель Госдумы, в преддверии Дня Победы рассказал о законах, которые в нашей стране приняты для защиты исторической правды.
2: Да, всего 20 законов принято, чтобы бороться с фальсификацией истории Великой Отечественной.
4: Поподробнее расскажи о них немножко.
2: Среди них и уголовная ответственность за отрицание геноцида советского народа и за порчу памятников героям за рубежом. То есть Владимир Путин перед парадом сказал коротко, но, мне кажется, очень жестко достаточно. Будем защищать правду о войне. Сейчас так они и делают, этим и занимаются.
4: Да, среди них.
2: И это уже не только на словах получается защита.
4: И там есть ряд важных пунктов, которые нужно перечислить. Это про геноцид советского народа, что недопустимо его отрицание, его одобрение. Кроме того, есть ряд моментов, связанных с охраной памятников, с охраной захоронений тех, кто свою жизнь отдал за победу над нацизмом в 20 веке. Но здесь, опять же, на мой взгляд, есть нюансы, когда очень важно не перегибать. Вот, например, есть моменты, связанные с георгиевскими ленточками. Mm-hmm. Потому что когда человек там, по глупости, по незнанию что-то делает, не пытаясь каким-то образом оскорбить чью-то память, не пытаясь устроить из этого намеренную провокацию, не пытаясь каким-то образом дискредитировать то, что происходило тогда, то, что советский народ сделал, а просто вот по глупости, по незнанию каким-то образом нарушил этот законопроект. Здесь, как мне кажется, такие случаи следует разбирать индивидуально и не мерить всех под одну гребенку, потому что можно по глупости, опять же, человек может сломать себе жизнь и... В этом нужно очень детально разбираться, в общем.
2: А еще знаешь, что интересно, что людей, которые разрушают наши мемориалы за рубежом, можно осудить и заочно, получается. Фактически любое неуважение к памяти павших получило статус уголовно наказуемого деяния.
4: Правда, вот есть у меня искренние сомнения, что это кого-то остановит, если мы не говорим про территорию Российской Федерации и про территорию сопредельных государств, с которыми мы сотрудничаем. Ну и даже если это поможет вот в тех перечисленных случаях, о которых я сказал, то это уже очень-очень хорошо, поскольку такие вещи нельзя пускать на самотек. И вот, опять же, недавняя история была тоже. У нас же сейчас проходит акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате. На сайт люди загружают портреты своих родственников, своих предков, которые воевали. И вот разного рода провокаторы, недобросовестные люди используют искусственный интеллект для того, чтобы не те фотографии загружать. Загружают фотографии нацистских преступников, которые, может, модераторы, не знаю, по незнанию пропускают. Вот. И это дело уже взял на контроль Александр Бастрыкин, поскольку действительно такие вещи нужно пресекать и пресекать очень жестко. Так, тогда давай двигаться дальше по новостям. Вот это тоже тема, которая меня очень сильно волнует на самом деле, потому что один из немногих способов для того, чтобы хорошо провести свободное время, находясь в квартире,
2: игры?
4: Это компьютерные игры.
2: Как да, у тебя была любимая компьютерная игра?
4: Знаешь, я недавно послушал интервью с Владимиром Легойдой, который говорил про книги. И для меня вот позиция в сфере компьютерных игр, она примерно такая же. И нельзя назвать любимую книгу, поскольку выяснится, что ты читал там только ее или несколько. Вот у меня то же самое. Я поиграл во множество компьютерных игр, и для того, чтобы назвать любимую, это вопросы как бы очень сложные, и поэтому я люблю индустрию в целом, за исключением некоторых продуктов.
2: А у меня были любимые игры, на самом деле. Я когда была маленькая, я всегда играла в Sims и GTA. И Sims сейчас предлагают запретить на территории России.
4: На самом деле, я знаю очень мало людей, которые играют в Sims именно официальные, они скачаны из зеленых сайтов. Я думаю, все прекрасно понимают.
2: Ну вот в этом я уже не разбираюсь, откуда я
4: брала. А вот с GTA, с шутерами разными, с игрой FIFA от компании Electronic Arts, которая тоже под эту гребенку попала. Вот там есть нюансы. Собственно, в чем новость заключается? Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям, которые занимаются разработкой игр, поскольку они отказываются локализовывать персональные данные, что необходимо с точки зрения закона Российской Федерации. Пока иски поданы к 7 крупнейшим зарубежным студиям, и это действительно крупнейшие студии, которые выпускают наиболее известные, любимые российскими игроками игры. И мое отношение к этому очень, скажем так, своеобразное, поскольку если мы таким образом лишим наших граждан способа проводить досуг, это, по сути, способ отвлечься от тех страшных событий, в которых мы живем, и мы таким образом, с точки зрения именно государства, сделаем только хуже для общественных настроений. Я понимаю, что закон есть закон, но, тем не менее, такие последствия, как мне кажется, тоже нужно просчитывать. И о каких персональных данных тут может идти речь?
2: Вот. Смотри, это... ну вот я читаю, блокировки не будет. То есть Роскомнадзор официально заявил, что они планируют ограничивать доступ к играм.
4: ограничить. Ну, вот смотри, это вот пока да. Потом, если таких исков будет несколько, к чему мы можем прийти? Ну, это, опять же, тема для отдельной дискуссии.
2: Расскажи подробнее для тех, кто не разбирается совсем так, как я.
4: Ну, так вот, какие персональные данные о нас могут знать там представители компьютерных игр?
2: Какие?
4: Электронная почта, логин, пароль. Наши переписки в конкретной игре. По сути,
2: а
4: это
2: в играх даже переписки есть?
4: Ну, конечно, чатик, онлайн-игры, это все там это присутствует, наличие. И игры — это в какой-то степени даже некий инструмент мягкой силы, но не в той степени, о которой многие задумываются, поскольку мы там, например, играя по сети в условную Counter-Strike, общаемся там с зарубежными игроками, можем и в дискуссию вступить, можем их и на свою сторону убедительными аргументами переубедить. Играя, например, в ту же FIFA от Electronic Arts, значит, немножко по-другому называется, но, тем не менее, мы можем на деле показать, что россияне сильны не столько в тех отраслях, о которых мы рассказываем там в эфирах, не только в тех вещах, связанных с специальной военной операцией, но и в том, что мы и на поле виртуальном, футбольном вполне себе можем показать класс тем же европейцам. Поэтому я считаю, что вот в таких моментах лучше несколько дать свободы гражданам, поскольку мы таким образом и Россию прославляем, и свободное время свое занимаем.
2: Очень интересно, на самом деле, я не знала таких подробностей. Но, кстати, смотри, СМИ отмечают, что, несмотря на штрафы, власти России сейчас предпочитают не блокировать популярные зарубежные игры, чтобы не вызывать недовольство геймеров, при этом стимулируя переход на отечественные аналоги.
4: Вот говоря про переход на отечественные аналоги, в этом я могу только поддержать, потому что у нас есть там талантливые программисты, есть студии, которые занимаются производством, выпуском игр, причем это как и на централизованной основе есть, так и отдельные игровые блогеры даже свои игры выпускают. И в этом отношении нужно давать зеленый свет, поддерживать. Вот очень прекрасные аналогии есть с отечественным кинематографом, когда у нас даются гранты людям для создания фильмов, потом эти фильмы там собирают много миллионов рублей в прокате. Вот то же самое, на мой взгляд, должно реализовываться в сфере и компьютерных игр, поскольку действительно мы тогда сможем очень сильно продвинуть свою отрасль и таким образом выйти даже на рынки сопредельных государств. У нас есть примеры успешных игр, их нужно, на мой взгляд, делать только больше.
2: Получается, зеленый свет есть, не все так страшно.
4: Да, вот давай еще одну новость успеем обсудить. У нас есть российский футболист, российский вратарь, который играет во французском ПСЖ, и он установил новый рекорд среди россиян. Дважды вышел в финал Лиги чемпионов.
2: Ну, на самом деле, этот футболист мне очень нравится, я тебе рассказывала уже, да. И из всех футболистов, наверное, он один из тех, кого я очень хорошо знаю, потому что в свое время я изучала футбол, это было необходимо мне, и Сафонов мне запомнился, и я очень рада, что он достиг.
4: Я очень хотел, с одной стороны, того, чтобы Бавария вышла в финал ЛЧ, несмотря на, опять же, общую занятость, периодически люблю хотя бы хайлайты с матча пересматривать. Очень люблю Венсана Компани, как бывшего игрока Ман-Сити, который сейчас нынче главный тренер мюнхенской Баварии. Вот. Поэтому было бы интересно посмотреть на то, как они с Арсеналом бы посражались, поскольку оба многому научились, я имею в виду тренера, что Артета в Арсенале сейчас, что Компани многому научились у Гвардиолы, то есть это была бы такая встреча двоих представителей одной спортивной футбольной школы. То есть я бы на это с интересом посмотрел. Ну а так ПСЖ в какой-то степени действительно достойны выхода в финал, поскольку демонстрируют стабильную игру. И в этом в том числе, возвращаясь к Матвею Сафонову, в этом в том числе им очень хорошо помог и наш российский вратарь, поскольку...
2: А как помог?
4: Ну, он такие сейвы делал. Там же он стал героем одного из матчей, когда там несколько пенальти подряд отразил. То есть Сафонов, он из российских игроков действительно...
2: Один из лучших вратарей, да, получается?
4: Да.
2: Уже даже Европы. Один из лучших вратарей Европы. Это потрясающая новость.
4: Да, это... Будем внимательно наблюдать за финалом, хотя, конечно, Арсенал бы тоже очень хотел. хотелось увидеть победителем, поскольку 20 лет товарищи не видели трофея. Это действительно будет важная новость. У нас минутка остается, есть еще такая интересная новость. Прокуратура Санкт-Петербурга через суд требует заблокировать сайты с экскурсиями по крышам. Лисо, ты когда-нибудь ходила на подобные экскурсии?
2: Я очень хотела. Я была в Петербурге, но я была зимой, и по крышам походить не удалось. Очень хочу попасть летом и походить, но, возможно, скоро не получится.
4: Ну, как минимум, сайты, да, но никто не отменяет тех прекрасных зазывал, которые тебя в Петербурге на улицах встречают, потому что вот я как раз попал на такую экскурсию несколько лет назад. Мы просто на улице встретили зазывалу и по крышам походили. Было интересно, было местами страшно, коленки немножко дрожали, но виды там, конечно, были прекрасные. Вот. Опять же, законодательством запрещено распространение подобной информации. Я никому не рекомендую повторять этот опыт, поскольку, опять же, но тем не менее, как одно из воспоминаний, у меня это осталось и останется надолго.
2: Ну и вот тут уж я не буду лукавить. Ты улыбаешься, так что многим, мне кажется, повторить захочется теперь.
4: Нельзя. Вот. Для вас сейчас работали Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Выпуск новостей, потом продолжим программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется Пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскания на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Женщина погибла в Луганске при атаке БПЛА ВСУ. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что массированная атака пришлась на Краснодонский, Сватовский, Славяно-Сербский, Новоайдарский, муниципальные округа и сам Луганск. Два человека за две недели погибли в Энергодаре после ударов ВСУ, один из которых сотрудник АЭС. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он назвал удары ВСУ по объектам АЭС и Энергодару верхом цинизма, а сам выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом со стороны украинских властей. По словам Лихачева, в городе уже третий день отмечается высокая активность, фиксируются удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую постройку, а также объектам Запорожской атомной электростанции. Во вторник после украинских ударов зафиксировано 20 взрывов. В России изменится порядок аннулирования водительских прав. Документы будут признаны недействительными, если водитель откажется пройти обязательное медосвидетельствование в течение 3 месяца после его назначения. На дополнительное обследование смогут направить, если во время планового медосмотра врачи выявят признаки заболевания, при котором управлять автомобилем запрещено. Документ вступает в силу 1 марта следующего года. Более 200 культурных площадок Москвы подготовили мероприятие ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Они пройдут в музее-заповеднике Царицына, усадьбе Воронцова, Измайловском парке, саду имени Баумана, в ландшафтном парке Митина, парках Сокольники и 50-летие Октября, а также в Государственном музее обороны Москвы, музее панораме «Бородинская битва», кинопарке «Москино» и на других площадках. Кроме того, к 81-й годовщине Победы подготовили сразу несколько экспозиций на бульварах города. Так, выставку на улице Арбат посвятили 130-летию со дня рождения маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, а на Чистопрудном бульваре – выступлением на фронте артистов и деятелей искусства, а на Рождественском бульваре – историям взрослых и юных героев нашей страны. Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от ранее упрощенной программы подготовки сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля. Об этом пишет газета «Политика». Эти изменения стали ответом на требования ряда демократов усилить подготовку агентов во время переговоров о финансировании ведомства. Более опытных сотрудников планируют сертифицировать и направиться на места, чтобы они дополнительно инструктировали агентов, прошедших ускоренную подготовку. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 12:33 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Каждый пятый банк в России стал убыточным. Это следует из данных Центробанка. С чем это связано? Можно ли уже бить тревогу? Или этот процесс нормальный и просто произойдет некое переформатирование рынка? Выясним вместе с экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, цифра серьезная. Пятая часть российских банков за первые 2 месяца 2026 года понесли убытки. Следует ли нам каким-то образом беспокоиться?
4: Вопрос, о чем вы хотите беспокоиться? Если речь пойдет о сохранности вкладов, да, особенно небольших, то беспокоиться поводов нет пока серьезных. Ну, а вот для среднего и особенно регионального бизнеса здесь могут быть проблемы. Вот. Здесь в чем была проблема? Была долгое время, держалась высокая ставка на экстремальных уровнях, потом она начала медленно снижаться. Но эффект вот этой жесткой денежно-кредитной политики, он сохраняется еще долго. И что произошло? Заемщики, которые хватали в свое время кредиты под 25%, а кто-то под 50% годовых брал, да, они начинают испытывать проблемы с платежами. Растет просрочка, и банки создают резервы под возможные потери. Ну, потому что так требует финансовый регулятор. А вот эти резервы съедают прибыль. И вот чем больше отчисления, тем ниже чистая прибыль. А в тяжелых случаях будет и убыток. Да? То есть сейчас то, что происходит сейчас, это не проблема января-февраля. Да? Это производная от сверхжесткой денежно-кредитной политики, которая, в свою очередь, была реакцией на мягкую бюджетную политику правительства в 2023-2024 году. Да? То есть в экономике процессы все развиваются с таким отложенным лагом. Проблему, если вы хотите ее найти, то проблема скорее будет в том, что сталкиваются с убытками региональные банки, которые лучше знают, лучше поддерживают региональные бизнесы. То есть если крупнейшие банки, там наши, ну не будем их называть, все мы их знаем, они, что называется, работают там по своим алгоритмам, и им не хватает вот такого мягкого знания, да, информации о том, что здесь вот в каком-то регионе, в каком-то месте, как помочь поддержать какое-то предприятие. Местные банки это знают, да, а крупные банки просто к этому более холодно относятся. На эту тему есть довольно большой корпус исследований, как российских, так и зарубежных. То есть проблемы региональных банков обязательно на следующем этапе оборачиваются проблемами регионального бизнеса, который не может уже в них кредитоваться так, как привык.
3: В таком случае можно же было, я так опять же с точки зрения дилетанта рассуждаю, можно же было вот этим банкам спрогнозировать, что если мы сейчас будем выдавать кредиты под такие проценты, которые далеко не каждый может в дальнейшем осилить, то это, может быть, было прогнозируемо, то есть не станет ли это ошибкой руководства или финансовых аналитиков тех банков?
4: Это было прогнозируемо, но дело в том, что непрогнозируема была политика, как долго будет и как глубоко зайдет политика структурной трансформации, инициированная правительством. Да? Дело в том, что здесь вы сталкиваетесь с ситуацией, если отказать какому-то предприятию в кредите, да, особенно если мы говорим о небольших банках, вообще убытки, о которых мы говорим, они сконцентрированы у тех банков, чья доля в совокупных активах не превышает 1%. Да? Но для конкретных там, нескольких предприятий, которые завязаны на конкретный банк в регионе, для них это 100% проблем. То есть здесь вы, когда вы банк, вы сталкиваетесь с какой ситуацией? Допустим, вы отказываете предприятию в кредите в его, там, его поддержке. Да? Он говорит, ну хорошо, ок, мы банкротимся. Да? А тут же начинаются проблемы с... А если это предприятие градообразующее? А если оно задействовано... Допустим, оно задействовано в производственных цепочках приоритетного сектора, но не может рассчитывать на прямую бюджетную поддержку. Да? То есть отказать ему в поддержке, ну, тоже такая история. Да? Вот. Плюс понятно, что за каждым таким предприятием тоже стоят живые люди в регионе, которые нуждаются в зарплатах, нуждаются в малый бизнес и так далее. Да? Здесь. Поэтому можно сказать, что вот эта ситуация – это объективная плата за политику структурной трансформации экономики, которую проводит правительство. Вот. И кто-то за нее должен платить, соответственно, сейчас платят малые, платят вот эти банки, их, ну, их заемщики тоже.
3: Варианты перекредитоваться у таких предприятий, у тех банков, которые присутствуют в регионе, будут же?
4: А вот здесь большой вопрос. Если вы банк с ограниченным числом клиентов, который вы знаете, know your client, да, как это есть формулировка такая практически официальная, который знает своего клиента, который там тесно с ним работает, который точно знает там специфику его бизнеса, именно вот в этом такой самый главный капитал банка, он знает ваши дела своих клиентов, бывает лучше, чем они сами их знают. То другой банк, например, крупный банк, у него просто это не заложено в его схему работы. Да? Он не может себе позволить обращать внимание на проблемы особенно вот этих региональных предприятий, он их не знает, работать с ними не очень любит, потому что ему проще раздать там массовые потребительские кредиты или там прокредитовать какие-то крупные там проекты, дать деньги в долг правительству. Плюс еще вопрос, наверняка здесь надо уже детально смотреть эту отчетность, связанная еще и с тем, что многие вот эти местные банки, они кредитуют местные региональные власти, да, а в целом ряде регионов власти тоже столкнулись с там, с дефицитом бюджета, им тоже надо перекредитовываться. Здесь без детального разбора этой отчетности я не отвечу, но рассчитывать, что вот эти клиенты, лишившиеся кредитов поддержки этих вот проблемных банков, им помогут крупные банки, это вряд ли. Это вряд ли. Так быстро это не бывает. Потому что с точки зрения большого банка, вот такое предприятие, оно, в общем, незачем ему помогать.
3: Для именно всей сферы в целом, поскольку чем меньше у нас будет банков, тем, соответственно, оставшиеся игроки, в случае, если произойдут помимо убытков именно закрытие, банкротство, то, о чем мы говорили, чем меньше банков, тем больше у них возможностей каким-то образом влиять и на условия, и на вот те моменты, которые мы тоже проговорили. Не приведет ли это к монополизации сферы еще больше, чем она есть сейчас?
4: Уже приводит, конечно, уже приводит. В долгосрочной перспективе это все усиливает олигополию, это делает рынок менее разнообразным и, вероятно, более дорогим для конечного потребителя. Да? Вот. Но с точки зрения стабильности отсутствия вот массовых банкротств, то, зачем в первую очередь следить финансовый регулятор, да, то таких тревожных сигналов нет. Пока нет, по крайней мере. Но когда все деньги сосредоточатся вдруг в трех господствующих банках, то говорить о рыночной конкуренции будет все сложнее. Да? Вообще по этому поводу есть с мелкими банками есть такой замечательный старый рассказ писателя О. Генри. Это дело происходит, это Америка, там Техас. Вот, там два банка, да, в один из них приезжает там федеральный ревизор, в банке все в порядке, но проблемы в другом банке, который рядом находится через дорогу, там, директор этого банка приходит там, к своему другу, в первый банк и говорит, понимаешь, говорит, нужны срочно деньги, я вчера просто выдал из кассы на партию там, деньги на покупку скота, они за 20 тысяч долларов, они через месяц вернут мне 40 тысяч, это я их знаю, этих людей точно, там никаких проблем. Но я дал просто под расписку другу, от этого моя касса не покажется ревизору полнее. Мне привезут эти деньги из другого банка, там через час привезут там по железной дороге, их, но там уже попросил. Все в порядке, говорит, но тебе надо как-то на час задержать этого ревизора, чтобы он не пришел в мой банк. Примерно так. Вот эти вот малые, особенно региональные банки, они владеют уникальным знанием о том, что в действительности происходит в региональном бизнесе. И вот если будет утрачено это знание, оно не восстанавливается. Это уже начинается такой макро... Это может стать макроэкономической проблемой. С утратой вот этих малых и средних банков мы теряем вот этот опыт кредитования регионального бизнеса. Российские регионы, они слишком разнообразны, слишком во многих из них сложные ситуации, которые решать там, указами из центра просто может быть нереально.
3: Дмитрий, у нас полминутки буквально остается. Тенденция у нас сейчас, ключевая ставка снижается, не так быстро, как некоторым хотелось бы, но тем не менее продолжится такая тенденция или вот прошло время высокого ключа?
4: Здесь финансовый регулятор на последнем заседании глава ЦБ четко дала понять, что это будет зависеть от бюджетной политики правительства. Если правительство будет опять же раздавать вот так вот деньги от живота веером, наращивая расходы, то ДКП будет ужесточена. Здесь это позиция финансового регулятора, прозвучавшая в его официальном релизе.
3: Угу. Благодарю вас. Экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев был в эфире «Радио Спутник», а мы идем к следующей теме. У нас Россобранадзор определил запреты на ЕГЭ-2026. Я вот их сейчас прямо через запятую перечислю. И нельзя, находясь в пункте проведения экзамена, выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками. Также сдающим не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки, другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию по некоторым предметам. Также там есть еще перечень из многих-многих. И вот, кстати, я напомню, что ЕГЭ уже буквально не за горами, меньше месяца осталось до первого из экзаменов, поэтому если нас вдруг слушают родители старшеклассников или сами старшеклассники, я уже желаю вам удачи, поскольку сам в свое время проходил, это был тот еще стресс. И по поводу процедуры сдачи ЕГЭ также возникают вопросы у родителей, правительства и профильные министерства это все держат на контроле. Собственно, есть еще моменты, связанные с удалением из пункта проведения. Не так давно обсуждали момент с запретом на досмотр учеников. В общем, многие вопросы относительно, с одной стороны, безопасности, с другой стороны, контролем за списыванием, и с третьей, с психологической точки зрения. Вот три аспекта есть в этих вопросах, и о них мы сейчас поговорим. С нами, например, в связи директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности школы проектов «Многодетная мама» Ольга Перевезенцева. Ольга Николаевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил.
3: А вот скажите, пожалуйста, тот перечень запретов, которые публикует Россобранадзор, появилось ли что-то новое по сравнению с тем, что вот мы наблюдали предыдущие годы в связи со сдачей ЕГЭ, или он, в принципе, остался примерно таким же, каким и был?
5: Спасибо. Такой интересный вопрос. Вы знаете, мне кажется, что новость звучит очень громко, но значительная часть перечисленных запретов существовала и раньше. И мне кажется, сейчас Россобранадзор скорее систематизирует правила, ужесточает формулировки и вот да, реагирует на рост технологий списывания. То есть, и, конечно, пытается, наверное, снизить скандалы вокруг ЕГЭ, потому что у нас близится период сдачи единого экзамена. Вот, поэтому, мне кажется, это не революция вот какая-то, да, а просто усиление режима прозрачности и контроля.
3: Насколько сейчас вы, как многодетная мама, я думаю, тоже должны знать это с точки зрения именно молодых людей, насколько сейчас для современных старшеклассников ЕГЭ, в принципе, страшен? Я свое поколение помню, у нас, ну, там было что-то, многие относились, ну, так, какой-то экзамен. Сейчас что-то поменялось в этом?
5: Мне кажется, знаете, с одной стороны, это меньше хаоса, понятные правила и одним, и вторым, да, и тем, кто организовывает, и те, кто сдает, и одинаковые требования ко всем. Но мне кажется, вот с другой стороны, все-таки у детей появляется такая атмосфера стресса, да, то есть становится еще более стрессовая ситуация, потому что у детей усиливается ощущение режимного объекта, потому что когда они идут на экзамен, они все сдают свои гаджеты, создают все различные возможные варианты, там шпаргалок, все проверяют, чтобы, не дай бог, они что-то списали. Тем более сейчас век технологий, последний 25-26 год, дети научились использовать нейросети, искусственный интеллект для списывания. И вот были такие случаи, кстати, в прошлом году одна девочка так себя повела, она через очки решала как раз ЕГЭ, об этом никто не знал. Узнали только после того, как она выложила уже в соцсеть, что вот она сделала такой интересный подход к решению.
3: А ну, аннулировали это, конечно, потом ей экзамен или нет?
5: Не знаете? Аннулировали. Ну... Аннулировали, конечно, потому что соцсеть — это такой цифровой след, который нельзя его обойти мимо, и если уже сделано, то, вот, конечно, нашли, и аннулировали, и все результаты сказали недействительно.
3: Ну, тут, конечно, никому не... Да, в общем, списывать это, конечно, плохо, но если вы это делаете, то, пожалуйста, не хвастайтесь, иначе вот вам живой пример. Скажите, пожалуйста, Вот есть, я тоже читаю комментарии людей к разного рода новостям, и есть две точки зрения, я аж удивился. Это вот с точки зрения именно родителей. С одной стороны, ой, как тяжело, там вот то, о чем мы говорим, досмотры, стресс и прочее. А с другой стороны, есть крайне критические какие-то мнения в отношении подрастающего поколения, что надо не только обыскивать, но там и чуть ли не ради безопасности там по одному сажать в аудиторию условно.
5: Нет, подождите, сейчас уже, да, много-много лет это экзамен, который прошел, да, ну, достаточно много испытаний, каждый год что-то вот усовершенствовали. И сейчас одного ребенка в класс посадить, ну, мне кажется, это нет смысла. А обычно организация ЕГЭ происходит как? Дети заходят, там не более 10 человек в класс, и каждый сидит за партой. Стоят камеры, стоят два человека, один главный организатор, другой помощник, и то есть все это записывается на видео. Но и отдельно сажать ребенка, мне кажется, нет смысла.
3: Еще момент, тут касаемо как раз вот этого перечня запретов, тоже в комментариях увидел, на предмет того, что у нас не только уровень технологий растет, но и там какие-то медицинские моменты, стимуляторы памяти, стимуляторы мозговой активности, вот это все не следует включить в такой перечень с вашей точки зрения, или это все лучше оставить на совести тех, кто сдает, тех, кто принимает?
5: Ну, если это стимуляторы, да, допустим, у нас есть дети, которые с ОВЗ учатся, у которых, да, допустим, должен быть действительно показателем медицинским, то у них должна быть справка, что они им необходимо на данный момент именно с этим аппаратом пройти. Я не думаю, что прям нужно, знаете, снимать, прям вот нет, конечно. То есть здесь нужно все индивидуально посмотреть, уточнить родителям, что конкретно, вот если есть такая ситуация, необходимо ребенку во время экзамена, потому что есть те дети, которые с диабетом приходят, которым необходимо, да, в определенный момент сделать укол. То есть родитель должен со своей стороны заранее проконсультироваться, узнать у организаторов ЕГЭ, что можно ребенку взять на экзамен, особенно если это касается здоровья.
3: Также встречаюсь с мнением, что поскольку мы все взрослые люди уже 18 лет, тоже какой взрослый не пользуется справочными материалами в своей работе? То есть вопрос именно к структуре составления заданий. Что если там на все предметы разрешить условно брать справочные материалы, но видоизменить задание, что при помощи этих материалов мы можем там при помощи логики, при помощи умения анализировать, преподносить информацию, это сделать? Может быть, ЕГЭ нуждается в таком коренном пересмотре, или это нерелевантно на данный момент обсуждать?
5: Вы знаете, например, на физику-математику, насколько я помню, разрешают брать как раз вычислительные аппараты, да, калькулятор, как называется, на другие предметы. На самом деле все вот эти темы, все вопросы с учителем обсуждаются в течение года на подготовку. Есть специально даже выделенные часы на подготовку к ЕГЭ. Поэтому что-то нового вот, увидеть в заданиях, мне кажется, нет такой вот задачи, да, вот тех, кто составляет эти как раз скимы. То есть если ребенок с 1 по 11 класс учится, нормально учится, то он сдаст. Поэтому брать с собой справочные какие-то материалы, те же самые словари, нет смысла.
3: У нас остается буквально полторы минутки. Скажите, пожалуйста, можете посоветовать родителям, выпускникам, как вот уже на финишной прямой сделать так, собраться, чтобы сдать этот экзамен без проблем, напрягов и прочего, не нарушив упомянутые нами сегодня запреты?
5: Ну, во-первых, да, еще раз посмотреть все же, что можно взять с собой на экзамен. Во-вторых, не переживать, накануне экзаменов все-таки отдохнуть, немножко перегрузить свою голову, потому что когда постоянное напряжение, то вот прямо перед экзаменами надо немножко отдохнуть. Ну и, конечно, если возникают какие-то проблемы при решении определенных заданий, то еще раз попросить учителя, еще раз попросить родителя, репетитора, чтобы еще раз посмотреть это задание и его правильно решить. Ну, наверное, такие самые обычные советы, которые каждую маму тоже посоветует своему ребенку.
3: Благодарю вас, Ольга Николаевна. Ольга Перевезенцева, директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности «Школа проектов. Многодетная мама» была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я еще раз напомню, что у нас в последние годы действует такая очень хорошая практика, которая не была в то время, когда я сдавал ЕГЭ. Можно пересдать один из экзаменов, распоряжение президента, оно выполняется. То есть, если не понравились результаты, если перенервничали, неудачный вариант достался кому-то на экзамене, то один из экзаменов, который вы сдавали, можно пересдать в резерв.

вариант достался кому-то на экзамене, то один из экзаменов, который вы сдавали, можно пересдать в резервный день, и лучшие баллы пойдут уже в вашу копилку. Поэтому, опять же, до экзаменов уже меньше месяца, активно готовятся у нас выпускники, поэтому будем наблюдать за ходом экзамена и желать им, конечно же, удачи. Выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

Страна героев. Никита Югансон. Грамотно организованные засады в вооруженном конфликте – верный способ сорвать планы противника. Лейтенант Никита Югансон доказал это на своем примере и вошел в список героев СВО. Группа под его командованием организовала ночную засаду между двумя селами, которые контролировали украинские боевики. Нашим бойцам, использовавшим эффект неожиданности, удалось захватить автомобиль с корректировщиками огня вражеской артиллерии. При их досмотре были обнаружены смартфоны со специальными программами, передающими геоданные и позволяющими вести корректирование. Пленные были отправлены в штаб. Уже через несколько дней отряд лейтенанта Югансона вел разведку. Российские военные засекли позицию, на которой противник планировал развернуть минометные расчеты. Командирам было принято решение скрытно вести наблюдение. Во время установки минометов наши военные передали артиллеристам координаты позиции. По ней был нанесен массированный прицельный удар. Минометчики и орудия ВСУ были уничтожены, не успев сделать ни одного залпа. Лейтенанту Югансону и его товарищам удалось предотвратить потери в личном составе и технике российских подразделений.

0: Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
3: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
4: Да.
3: А переоценивали?
4: Вряд ли.
3: Сколько друзей вы потеряли?
4: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
4: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
3: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы.

0: Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15:00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте. В этом выпуске. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили формирование ВСУ в Запорожской области. Киев может подвергнуться ракетному удару при попытке сорвать День Победы. На территории Латвии упали два дрона «Камикадзе». Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемизовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что сегодня глава государства работает в Кремле. Другие совещания и встречи в графике президента будут непубличного характера. Подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 3 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. МИД России рекомендует крайне внимательно отнестись к заявлению Минобороны о перемирии ко Дню Победы и о последствиях для Киева в случае его нарушения. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, при попытке сорвать празднование, Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару. Она добавила, что объявление Владимиром Зеленским некоего перемирия с 5 на 6 мая продиктовано попыткой перебить инициативу России и тяжелейшим положением ВСУ на фронте. По ее словам, Москва не первый раз видит, как Киев нарушает объявленные им же перемирия. Высокая активность украинских дронов по Запорожской атомной электростанции отмечается третий день подряд. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, речь об ударах по городской инфраструктуре, в том числе по газораспределительной станции и жилой застройке. ВСУ несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара. Один из дронов «Камикадзе» поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище. В результате взрыва загорелся дизель-генератор и припаркованный рядом автомобиль. Из сотрудников никто не пострадал. Два беспилотника «Камикадзе» упали на территории Латвии. Военные страны подтвердили факт падения дронов, однако их принадлежность официально не уточнили. СМИ сообщают, что БПЛА могли следовать в направлении Ленинградской области. Видео с места событий можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Охотники несколько дней подряд фиксируют следы выхода медведей в лесах Петропавловска-Камчатского, в том числе в районе лыжных трасс. А специалисты Минлесохота региона наблюдают за местами возможного появления хищников. Об этом сообщает администрация города. Жителям рекомендуют избегать одиночных прогулок, особенно утром и вечером, не сходить с оборудованных троп, не оставлять пищевые отходы. При движении лучше разговаривать или использовать свисток, чтобы не застать зверя врасплох. При встрече с медведем нельзя приближаться, пытаться сфотографировать его с близкого расстояния и тем более убегать, поскольку это может спровоцировать преследование. Нужно сохранять спокойствие, медленно отходить назад, не поворачиваясь спиной. Детей следует немедленно взять под контроль и держать рядом. Если медведь проявляет интерес, стоит громко разговаривать спокойным голосом и постараться создать образ визуально больше зверя. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Спутник», передача «Дневной ракурс», в студии Лисо Хабалова и мой коллега Михаил Алимов.
3: Привет, привет слушателям, привет, Лисо.
2: Привет. На этой неделе пришло сразу несколько новостей про Германию. Дмитрий Медведев написал статью, где обвиняет Германию в том, что она берет курс на оголтелый реваншизм. По его словам, немцы не провели настоящую денацификацию после войны, а теперь снова наращивают военную мощь и хотят пересмотреть ее итоги. Россия, по его словам, не допустит повторения 1941 года. Расскажу немного предысторию. Сейчас правящая коалиция в Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем действительно вносит поправки в Конституцию, разрешающие рекордные заимствования на оборону, и даже обсуждает создание сухопутной армии Европы численностью почти до 500 человек. И вот как отношения России и Германии прокомментировал Тимофей Борисов, политолог, германист, обозреватель российской газеты, автор телеграм-канала «Германия-Россия».
3: Германия находится в состоянии войны с Россией и перестала это скрывать. Во-первых, Германия финансирует бандеровский киевский режим. А во-вторых, Германия оснащает оружием, стала самым большим спонсором вооружений в Европе для киевского режима. А в-третьих, осуществляется прямое в онлайн-режиме взаимодействие штабов. То есть генштаб ВСУ отправляет по своим каким-то зашифрованным каналам очень чувствительную информацию с поля боя в генеральный штаб Германии. И идет фактически взаимодействие и координация действий ВСУ на поле боя против России. Для меня это совершенно четко, прямое указание на то, что Германия воюет против России и вступила с ней в прямую конфронтацию.
4: То есть наш эксперт, да, настроен достаточно в этом контексте однозначно, поскольку есть ряд признаков, согласно которым Германия напрямую воюет с нашей страной. Об этом же заявляло и наше Министерство иностранных дел неоднократно. Наши первые лица государства говорили, что Европа уже, в которую входит и Германия, напрямую стали участником конфликта, и это влечет за собой разного рода непредсказуемые последствия. Я предлагаю послушать еще один комментарий от нашего эксперта Борисова, который подробнее расскажет о том, к чему это может привести.
3: В среднесрочной перспективе никакой нормализации отношений между Объединенной Европой, между Францией, между Германией не произойдет. Нет там таких сил, которые могли бы наладить или позволить правительствам наладить отношения с Россией. Мы будем все так же наблюдать вот это перетягивание каната экономического, политического, военного. И для нас будет, наверное, наиболее лучший вариант, если не будет ухудшаться соотношение.
4: То есть это момент, связанный с объединением Европы, по мнению эксперта, оно сейчас выглядит достаточно сомнительным, а конкретно то предложение, о котором заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль по реформированию Европейского Союза. То есть для нас пока является выгодным сценарий, когда между собой каким-то образом имеют разногласия Франция, Германия, еще ряд европейских стран. И, ну вот правда, есть у меня сомнения в том, что если тот процесс, который сейчас запущен Германией, будет реализован, то по тем нюансам, которые связаны с нашей страной, консенсус все-таки будет найден.
2: А расскажи ли мне подробнее, пожалуйста, почему для нас это сейчас выгодно?
4: Выгодно для нас, ты имеешь в виду то, что между собой они сейчас не очень ладят? Ну, потому что...
2: Ну, есть, да, очевидные какие-то, наверное, моменты, а самые неочевидные.
4: Самый неочевидный момент, ну, это то, что они как минимум сейчас, несмотря на все деньги, все вооружение, которое идет на Украину, они не вовлечены именно физически с той степенью, с которой могли бы. Угу. Для этого есть ряд факторов. Во-первых, они пока только проводят ремилитаризацию, массово выпускают оружие, что несколько затрудняет еще объективные экономические причины. Вдобавок к этому они еще и пока имеют разногласия на предмет того, кто встанет во главе всего этого движения. На это явно претендует Брюссель, который пытается таким образом несколько поднять Европейский Союз про себя. Меня гораздо больше интересуют те заявления, которые Фридрих Мерц озвучивает. Кстати, вот недавно как раз был ровно год, как он находится у власти в Германии. И за это время он успел переместиться на 20-е место по популярности среди немецких политиков. То есть его появление ждали как человека, который обладает достаточно скудной эмпатией, при этом способен решать вопросы.
2: В итоге полный провал. Ну, за год правления?
4: По крайней мере, по рейтингам, да, нет тех мер, которых от него ждали. Есть лозунги, Европа находится в зоне турбулентности, нужны перемены. Это набор стандартных лозунгов. Причем меня всегда вот в таких заявлениях интересует момент, когда мы таким образом неким себя перекладываем ответственность. То есть если проанализировать те выступления, которые Мерц говорит, ну, Германия сейчас находится в сложном периоде, внешние вызовы требуют наших изменений, а то, что эти вызовы вызваны вашими же конкретными решениями, ну, никто не признает. Просто что-то происходит, нам нужно менять. А почему происходит, это уже вопрос другой.
2: Но я, кстати, читала недавно, он вроде как признал все-таки, что да, действительно, правительство не оправдало ожиданий. Но это такое тоже спорное заявление, он много всего говорит.
4: Но что меня, во всяком случае, не знаю, насколько это может назвать радостной новостью, но тем не менее, как мне кажется, это все-таки будет лучше того, что происходит. В отдельных регионах Германии партия «Альтернатива для Германии» уже находится в лидерах по популярности, учитывая низкий уровень поддержки действующей коалиции, учитывая действующий низкий уровень поддержки Мерца. Но, возможно, признанная правоэкстремистской партия, которая там чуть ли не рукопожатная, возможно, выиграет выборы в отдельных областях, и это что-то допоменяет. Ну, возможно.
2: Я на это надеюсь. Да. Еще интересная тема – это реформа. Глава МИД Германии предложил реформу Евросоюза, убрать право вето у отдельных стран. Теперь получается, что Берлин и Париж смогут принимать решения за всех. То есть, по сути, Германия пытается подмять под себя всю Европу. И малые страны, типа Венгрии или Болгарии, теряют свой голос. Это не демократия, а уже какой-то диктат сильных получается, такое ощущение.
4: Ну, опять же, это зависит от того, удастся ли им эту идею пропихнуть, поскольку в отдельных аспектах, связанных с Россией, это уже, по сути, реализовано. Если мы рассматриваем, в принципе, общеевропейскую некую политику, пока нет. Но мы уверенно к этому двигаемся, и давай как раз у эксперта спросим, как же эти движения будут происходить. Комментарий дал международный политолог, эксперт Института военной экономики и стратегии Высшей школы экономики, автор монографии «Трампизм в Америке», «Полдень консерватора» и телеграм-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян.
5: Европейцы наускивают Украину на более агрессивные действия по удару по России, в том числе вглубь наших территорий. Именно благодаря европейцам нам не удается достичь каких-либо серьезных, адекватных договоренностей с Соединенными Штатами Америки и Украиной. Европа в данном случае – это ключевой и главный агрессор сегодня в мире, если посмотреть по сути. Именно европейцы. Что касается Германии, то Германия является здесь, конечно, ключевым игроком, самым негативным, самым отрицательным образом действующим на мировые процессы. Европа и Германия, в частности, превращаются в один большой военный завод. Это очень опасно, тем более учитывая немецкое прошлое. Исходя из этого, ну, если вкратце, то Европа, конечно, готовится к войне против нас.
4: То есть здесь наши эксперты практически единодушны, поскольку действительно происходят вполне объективные процессы, когда европейские государства, а, торпедируют все мирные соглашения, которые только возможны, б, происходит наращивание военных мощностей, старое оружие поставляется Киеву, новое производится и накапливается, и плюсом к тому, учитывая планомерный отказ от всех связей с Россией, можем, к тому же, к 2030 году ожидать каких-то событий очень и очень нехороших.
2: Будем надеяться, что этого не произойдет. А мне еще, знаешь, что интересно? Мерц достаточно часто выступает с такими достаточно пафосными заявлениями об историческом переломе, и в зале вместо аплодисментов всегда бывает смех. И это нормально для канцлера?
4: Об измельчании европейских политиков тоже много слов было сказано. Мы вспоминаем, как полупустые залы были у Урсулы фон дер Ляйен, вспоминаем потрясающее выступление Кая Каллас, которое буквально сразило всех своими историческими знаниями. Вспоминаем приезд того же Зеленского по сравнению с 2022 годом, как он сейчас выступает в Европарламенте, когда три несчастных человека, которых там, видимо, насильно пригнали послушать и поаплодировать. То есть очевидно, что вот начало этого духоподъемного для Европы момента, когда вот мы покажем русским, чего мы стоим, оно несколько уже подувяло, скажем так, поскольку энтузиазма все меньше, но тем не менее, курс правительства этих стран остается, к сожалению, прежним.
2: Да, и что еще интересно, я читала, что журналисты говорят, что у Мерца полно советников, но нет друзей. То есть это такой, знаешь, наверное, разрыв между обещаниями и реальностью происходит у него, поэтому и складывается такая ситуация.
4: Ну, верить журналистам это тоже можно с оглядкой, даже нам на самом деле можно верить с оглядкой, потому что я стараюсь придерживаться принципа «верить нельзя даже самому себе, лучше все перепроверять». Вот если вы можете перепроверить то, что кто-то говорит, тогда этому верить уже можно. Но, говоря о Мерце, собственно, желаем этому канцлеру Федеративной Республики Германия долгих лет здравствия, но не на этом посту. А мы двигаемся к следующей теме. В России расширят перечень оснований для аннулирования водительских прав. Что теперь нужно соблюдать, какие еще санкции есть за разного рода манипуляции, медицинские в том числе, которые касаются водителей, обсудим вместе с нашим экспертом. Автоэксперт, главный редактор Qt.ru Максим Ракитин. Максим, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, зачем нужно вот это нововведение? Оно устраняет какой-то пробел в рамках действующего законодательства?
6: Ну, по сути, это не нововведение, а закрепление той истории, которая уже есть по поводу медицинских показаний. У нас есть целый список болезней, при которых водительское удостоверение может быть аннулировано. Это достаточно тяжелые и опасные болезни, начиная от плохого зрения, критически плохого зрения, заканчивая эпилепсией. Соответственно, это те факторы, которые могут, безусловно, влиять на безопасность движения. И по итогам медкомиссии водительской такая история может быть принята, могла быть принята. Но сейчас это все закреплено уже в более конкретном виде. И с 1 марта следующего года при наличии подозрений на такие истории водитель будет отправлен на медкомиссию. Соответственно, таким же образом после проверки будет принято решение об аннулировании или не аннулировании водительского удостоверения.
4: Давай, Лесу.
2: Да, а скажите, как вы считаете, три месяца получается, это достаточный срок, чтобы пройти всех врачей, или, может быть, для кого-то это все-таки слишком жесткие рамки?
6: Все зависит, опять же, от заболевания, потому что если мы говорим, например, про заболевание глаз, я не думаю, что понадобится какое-то очень серьезное время. Если мы говорим об обострении хронических заболеваний, я не врач, к сожалению, или к счастью, хронические заболевания, конечно, если у них какая-то стадия ремиссии условно, а потом обострение опять, их, это, конечно, нужно ловить. Соответственно, есть вещи, которые под силу только специалистам, они могут спрогнозировать, как будет дальше развиваться это заболевание, могут провести мониторинг, но в общем и целом, судя по тому, какие заболевания присутствуют в этом списке, 3 месяца, срок вполне достаточный. Опять же, все зависит от того, в каком регионе все это происходит в нашей стране. Зависит от того, насколько расторопны будут сотрудники, которые будут смотреть на состояние здоровья водителя. Здесь очень много факторов, но вот 3 месяца решили, что этого достаточно. По большому счету, я думаю, что, наверное, да, скорее всего, хватит.
4: Грубо говоря, алгоритм как работает? Внеочередное медицинское освидетельствование. Человека остановили сотрудники госавтоинспекции, посмотрели, что с ним что-то не так, назначили, или это именно должен врач назначить в процессе получения прав? Как это работает?
6: Вариантов два. Вот тот, который существует сейчас, это медкомиссия при продлении водительского удостоверения. Вы отправляетесь к врачу, у него находится какое-то подозрение условно, и он отправляет вас на дополнительное обследование. В случае с тем, о чем мы сейчас говорим, это, опять же, очень похоже на подозрение на состояние алкогольного опьянения. Если инспектор ГАИ, например, видит, что водитель как-то странно себя ведет, но при этом признаков алкогольного опьянения нет, он получит право отправлять человека на медкомиссию. Но не на ту медкомиссию, на которую отправляют людей, принимающих всякие запрещенные вещества за рулем, а, наверное, она будет по-другому сформирована, состоять из других специалистов. Хотя, опять же, здесь это уже будет понятно, когда будут сформированы составы медкомиссии и будет понятен и функционал. Потому что зачастую некоторые заболевания по симптомам схожи с состоянием какого-нибудь опьянения. Здесь очень важно понять ту тонкую грань, когда человеку плохо, по независимым от него причинам, и когда ему плохо по зависящим от него причинам. Здесь есть очень тонкая грань.
2: А вот интересно, насколько сейчас остро в России стоит проблема, когда водители с такими опасными заболеваниями отказываются лечиться и продолжают все равно ездить? И много ли таких?
6: Вот эта история, она как раз и появилась из того, что очень многие водители, которые... У нас же, если вы помните, точнее, вы знаете точно, что у нас некоторое время водительские удостоверения продлевались на 3 года без медкомиссии. И история-то закончилась в конце прошлого года. Соответственно, процент людей, которых можно было, ну, не то что там выловить, да, определить как раз вот в процессе медкомиссии при замене водительских удостоверений, он сильно уменьшился. Поэтому люди с хроническими заболеваниями, зная, что им еще 3 года не о чем беспокоиться, совершенно спокойно садились за руль и садятся до сих пор, потому что те, у кого водительские удостоверения закончились до 31 декабря 2025 года, совершенно спокойно еще 3 года могут ездить. Поэтому здесь нюанс заключается в том, что вот, с одной стороны, это была удобная практика для всех, и для ГАИ, и для водителей. С другой стороны, процент людей, которых можно было бы отправить на дополнительное медицинское обследование, он сильно снизился. Поэтому, собственно, и применяется новый механизм для того, чтобы количество водителей с критическими заболеваниями он был минимальным.
4: Говоря как раз вот об этом механизме продления прав, есть ли еще какие-нибудь такие, ну, не лазейки, назовем их пробелы в регулировании, которые необходимо поправить, с вашей точки зрения? Или сейчас система работает вот как надо, и вот это будет последним таким штришком?
6: Мы много раз говорили, и у вас в эфире много раз эксперты высказывались о том, что вообще, в принципе, институт медицинских комиссий зачастую это профанация, потому что человеку стучат по молоточкам по коленке, спрашивают, когда он последний раз употреблял что-то защищенное, и не снятся ли ему по ночам зеленые человечки. По большому счету, здесь можно все это закрутить и превратить медицинскую комиссию в подготовку космонавтов в городе Королев. А с другой стороны, сильное упрощение и сильное вот такое вот, как сказать-то, ну, опять же, такое очень легкая прогулка по медкомиссии тоже не очень хорошо. Золотую середину, к сожалению, здесь найти невозможно. Это или будет жесткая история, опять же, с огромным количеством обследований и исследований. Если мы хотим, чтобы у нас 100% здоровых водителей было, но мы прекрасно понимаем, что на 100% здоровых людей не существует в принципе. Существует просто недообследование. Поэтому если вдруг история будет ужесточена, тогда это ни к чему хорошему не приведет. Но то, что существует сейчас, зачастую в некоторых местах, не говорю, что везде, это было бы неправдой. Но это достаточно такое лайтовое испытание для водителей. Поэтому, к сожалению, количество людей, которые хроническими заболеваниями обладают, оно не уменьшается. Просто потому что контроль... И входящий контроль в медкомиссии, и тот контроль, который вот планируется применить, этого недостаточно.
4: А может это возможно решить? Вот у нас же сейчас национальная база данных о здоровье россиян создается. Может это решить как бы с точки зрения, в принципе, постоянного контроля за диспансеризацией, то есть есть единая база, куда поступают данные, граждане там ходят, сдают анализы, есть вся информация о заболеваниях, и вот такой межведомственный обмен совершить и таким образом несколько это все дело поправить?
6: Вот вы очень правильно фразу озвучили, межведомственный обмен, у нас с этим проблемы. И как раз когда первые истории шли по поводу того, чтобы национальные базы здравоохранения сообщали в ГИБДД, что у человека есть какое-то хроническое заболевание, тут выясняется законодательный нюанс, что эти базы нельзя чисто вот юридически соединить, только по запросу. Соответственно, то есть если человек уже попал в поле зрения ГАИ, они имеют право отправить запрос в органы здравоохранения, и тогда они обязаны ответить. У нас превентивных мер по этому поводу нет. Это касается не только здоровья, это касается той же самой базы ОСАГО, которую не могли очень долго с базой ГИБДД соединить. То есть вот эти юридические нюансы, они некоторые вещи нам делать не позволяют. И если вдруг законодательство будет изменено, и как раз вот эти вот врачебные тайны, личные данные, все это будет приведено к общему знаменателю, прошу прощения за банальную фразу, тогда, наверное, станет легче.
4: А насколько здесь будет соблюден баланс в таком случае? Поскольку многим гражданам не нравится, что о них знают все. Хотя на самом деле по факту о них и так знают все, но только теперь это будет закреплено именно юридически. То есть не вызовет ли это противодействие со стороны тех граждан, тех водителей, может быть, в том числе, которые... которые вот не хотели бы, чтобы о них знали все органы.
6: Хорошо. А что они будут делать, условно, да? Вы совершенно правы. А нас все знают все. Если кто-то боится в метро платить лицом, ну прикольно. Потому что его лицо на каждой камере в любом крупном городе 10 раз в день появляется минимум. Здесь то же самое. Что вы будете делать? Вы не будете ходить к врачам? Вы не будете болеть? Вы, конечно, будете болеть, вызывать врачей из частной клиники, из государства, неважно. Вся эта информация будет в эту базу попадать в любом случае. Вы можете пойти к бабке-знахарке, пить шалфей или что-то еще, какие-то вкусные шишки собирать в лесу, но тогда это ваша личная ответственность. И как только вы попадаете в поле зрения любого государственного органа, вы попадаете в базу его данных, точнее, в базу данных этого органа. Соответственно, и вы не можете десоциализироваться, хотя, конечно, можно. Ну, можно попробовать, такие случаи были в истории России. Но в общем и целом вы всегда на виду у государства.
4: Да, и с этим ничего не сделаешь, просто это современная цифровая среда так работает. Благодарим вас, Максим. Максим Ракитин, автоэксперт, главный редактор Qt.ru, был в эфире «Радио Спутник». Обсудили нововведение по поводу нового основания для лишения прав. Проходите медкомиссию, это вещь необходимая. Михаил Алимов, Лиза Хабалова для вас работали. Выпуск новостей, продолжим прямой эфир.

0: Ожидания США и Ирана от Китая. Контекст. Пекин поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы главный китайский дипломат подчеркнул, что Тегерану и Вашингтону нужно заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня как можно скорее. И сделал важное уточнение: за Ираном должно остаться право развивать свою атомную энергетику. В Тегеране рассчитывают на поддержку Китая, в том числе на площадке ООН. Тем более Россия и КНР уже налагали вето на резолюцию Совета Безопасности по Ормузскому проливу. В документе ничего не говорилось про агрессивные действия США и Израиля. В Вашингтоне тоже ждут от Пекина активной позиции, но только в свою пользу. Там рассчитывают, что китайское руководство одернет Иран, призовет его быть более сговорчивым и выполнить условия американцев. В середине мая в Китай едет Дональд Трамп. Возможно, он предложит Си Цзиньпину смягчить позицию США по Тайваню в ответ на более лояльное отношение к действиям американцев в Иране. Пока это предположение. Но есть и факт. Америка приостановила операцию по разблокированию пролива.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
3: Стас!
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Наталья Бута. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин ведет подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Уточняется, что с ними пройдет целый ряд двухсторонних встреч. Кроме того, в четверг помощник президента Юрий Ушаков проведет специальный брифинг по международной части запланированных в День Победы мероприятий. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированием ВСУ в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной и станцию контрбатарейной борьбы. Венгрия и Евросоюз ведут активные переговоры о разморозке средств Будапешта. Об этом сообщает издание «Политика». В публикации говорится, что будущий премьер-министр страны Петр Мадьяр уже вступил в противостояние с Еврокомиссией в рамках первого серьезного испытания после эпохи Виктора Орбана. Камнем преткновения между Брюсселем и Будапештом на сегодняшний день стал не вопрос о том, должны ли поступить деньги Венгрии, а вопрос о том, в каком объеме они должны вернуться. Условия выделения замороженных средств из европейского бюджета ранее озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Москвичи завоевали 36 медалей на межрегиональном этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Москву представляли 74 человека. У команды города 27 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей, а также 2 медальона за профессионализм. Уточняется, что всего в состязании участвовали около 400 студентов колледжей и школьников из 67 регионов страны. Соревнования прошли на площадках 19 столичных колледжей. Конкурсные задания были максимально приближены к реальным условиям отраслей. В каждой из 38 компетенций чемпионата участников оценивали по 3 категориям – времени, точности и качеству выполнения этих заданий. Аэропорт Шереметьево подключил оборудование для биометрии к государственным информационным ресурсам и запустил систему идентификации в опытную эксплуатацию. Отмечается, что пассажиры смогут проходить предполетные процедуры в аэропорту без предъявления паспорта и посадочного талона при регистрации на рейс, на входе в чистую зону для предполетного досмотра и при посадке в самолет. Идентификация будет осуществляться автоматически при помощи сканирования лица на турникетах, оснащенных специальным биометрическим оборудованием. Сдать биометрические данные можно будет прямо в авиагавани. Это займет не более 10 минут. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: 13:33 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всех приветствую. И сейчас мы будем говорить о фильме «Африканский корпус. Фронт в Сахеле». Это документальная картина о том, как российские военнослужащие действуют на африканском континенте, взаимодействуют с властями Республики Мали и о том, как сейчас там, в принципе, складывается ситуация. Со мной в студии находится Анна Стурова, продюсер фильма. Михаил Таманцев, герой фильма «Африканский корпус», представитель корпуса. И Артем Куреев, главный редактор «Африканской инициативы». Всех приветствую.
3: Здравствуйте. Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вопрос, наверное, больше к Анне. Главная задача фильма, она какая? Что вы хотели им продемонстрировать гражданам России или на зарубежную аудиторию, может быть?
5: Мы хотели, на самом деле, показать, чем именно занимается «Африканский корпус», что он есть, что он ведет такую же борьбу, как и наши ребята на СВО. То есть это просто другой фронт, но те же люди, те же места, те же задачи.
3: Знаете, Михаил, я дополню Анну как идеолог, скажем так, картины. Угу. У нашего вот, африканской инициативы единственная в России нишевая СМИ, которая занимается именно Африкой. И у нас очень много запросов в обществе. Почему российская армия что-то делает в Африке, когда все силы надо бросить на СВО? Эти запросы активно подогревает западная пропаганда, ЦИПСА, так называемые псевдорассерженные, псевдопатриоты, которые вот это вот все вбрасывают, эти тезисы. И как бы наша изначальная задача, как информационного агентства, и задача этого фильма была показать, что такое Сахельский, почему мы называем фильм «Сахельский фронт». Это в том числе и фронт СВО. Мягкое подбрюшье Франции, Западная Африка, до сих пор, невзирая на то, что там независимые правительства пришли к власти, финансовая система, построенная там французами, система добычи ресурсов, позволяет Парижу получать оттуда огромные средства, которые потом направляются на, поддержку киевского режима. И мы хотели показать, насколько важен этот фронт и какие люди там воюют, чтобы просто корпус стал ближе к людям, потому что все видели Донецкие степи, все видели Брянские леса, а вот это вот, пожалуйста, саванна и полупустыня Сахеля, где идет такая же война, где воюют такие же наши ребята и где воюют за те же самые цели, которые у нас есть на СВО, у нас есть на Украинском фронте. Вот зачем мы это сделали.
1: И не стоит забывать еще и про активное участие тех же украинских инструкторов в подготовке, тех, кто там воюет уже с другой стороны. Об этом тоже есть публикации. Насколько сейчас стабилизировалась обстановка? Я сейчас уже, наверное, к Михаилу обращусь. Вот были новости в конце апреля, очень тревожные новости, мы за ними следили. Что сейчас там происходит?
6: Основной пик событий пришелся на 25-26 апреля, то есть это нападение на города Бамако, Катиси, Севаре, Кидаль. То есть все события развернулись 25 числа. Корпус военнослужащих на всех опорниках в этих городах сразу приняли участие в отражении нападения совместно с армией Мали непосредственно, то есть в тесном контакте, оказывая помощь, поддержку. Далее 26-го вечером уже события, основной накал снизился, боевики начали отступать от этих городов, соответственно, продолжили работу по ведению разведки, корпус публиковал ряд материалов, то есть по поиску террористических группировок, которые начали отходить вне жилых зон, деревень, подальше, то есть от населенников, опорников. Сейчас продолжается работа по восстановлению контроля. Вот вчера подразделение корпуса совместно с армией Мали заняли стратегически важный населенный пункт Лабизанга на границе с Нигером, то есть о котором, контроля над которым группировка ИГИЛ, филиал в Сахеле, громко заявила, что якобы все они там захватили, малийцы отступили. Нет, корпус вместе с ФАМАС, армией Мали, вернул контроль данный населенный пункт. То есть сейчас идет планомерная работа по выявлению террористов, их группировок, их схронов, маршрутов передвижения, пособников, соответственно. И сами силы безопасности Мали проводят расследование относительно причин, кто участвовал, кто помогал, если таковые люди имелись. То есть сейчас уже накал такой снизился, идет планомерная работа, которая, она в принципе и была до этого, за все время, как корпус находится на территории Мали, тоже больше года, то есть он активно вел работу, но не освещалось это так в публичном пространстве. Вот, соответственно, фильм про фронт Сахеля, это первый документальный фильм, который подробно освещает деятельность корпуса Мали.
1: А как осуществлялось взаимодействие между бойцами и журналистами? Потому что мы вот знаем, как это происходит действительно на территории в зоне СВО, как у нас там военные корреспонденты и в том числе добровольцами в батальоны приходят, как выполняют редакционные задания. На какой основе осуществляется взаимодействие вот журналистов с бойцами на территории африканского континента?
3: Михаил, вы знаете, вот это очень хороший вопрос. Вот с началом СВО наш подход, в принципе, Министерства обороны к работе с журналистами начал меняться в лучшую сторону. Вот, к сожалению, мы можем ругать американцев, но мы должны у них учиться. Американцы всегда брали СМИ, в том числе брали в боевые колонны, брали в боевые выходы. Да, на страх и риск журналиста. У нас журналиста берегут, чтобы с ним ничего не случилось. А мы, прямо скажу, мы очень благодарны Михаилу, мы очень благодарны его старшим товарищам, потому что мы долго упрашивали, мы говорили, вот у нас есть военкор, вот на Донбассе он был, пожалуйста, возьмите его в колонну, пожалуйста, возьмите его в вертолет. Мы за все сами отвечаем. В итоге нам удалось убедить, что это будет действительно интересный проект. И вот судя по вчерашнему показу, судя по тому, что мы слышали, это очень понравилось людям. А почему понравилось? Потому что было полное погружение. Потому что журналист, как боец, да, его оружием была видеокамера, а не автомат, но журналист, как боец, был в колонне, был на боевых выходах, видел, как все это происходит своими глазами. И поскольку автор фильма Глеб, которого, к сожалению, сейчас здесь нет, потому что он там уже готовится к следующим показам, Глеб смог показать аудитории, как бы вот глазами бойца, по сути, вот что происходит внутри. Он смог передать вот эту вот красную ползучую пыль африканской саванны, он смог передать как бы вот наших уставших ребят, которые медленно-медленно идут по Африке с колонной, как бы. И вот это получилось, потому что если снимать около, рядом, там, ездить на базы, где-то что-то издалека, брать какую-то плохо отснятую хронику, это будет не то. Поэтому мы очень благодарны Михаилу. Да, мы все делали один большой проект, и вот в итоге, ну, мы считаем, что он удался, потому что это такой первый фильм.
5: Это была редкая возможность, потому что, на самом деле, получили уникальные кадры. Кадры изнутри, как оно на самом деле есть, потому что, в принципе, таких не было до этого. И мы получили возможность, на самом деле, пообщаться вот с нашими героями фильма, с бойцами, и послушать их, про их жизнь, через их переживания, через их путь. То есть это становится ближе, людям понятнее, когда они это все понимают, что такие же люди со своими переживаниями, со своими проблемами, но они все равно там, и как они это переживают, как они из этого выходят. Как бы. Поэтому да, вот с этим погружением, с этими уникальными кадрами.
1: Вот говоря о разных фронтах в продолжающемся противостоянии между нашей страной и между в том числе и Францией, вы в картине затрагивали в том числе моменты, связанные с освещением этого конфликта западными СМИ, как там из наших бойцов делают буквально людоедов, да. Вот эти все страшные истории рассказывают. Фильм и подобные ему проекты, если они в дальнейшем будут, смогут ли они каким-то образом нанести, может быть, контрудар в этом направлении, если выражаться таким?
3: Ну, для нашей российской аудитории это безусловно. Для западной аудитории, потому что мы, ну, все-таки вот мы нормальные с вами люди, мы, россияне, не видим вот врагов на Западе, мы видим, что там живут нормальные люди, которые оболванены этой соросовской либеральной пропагандой под соусом, когда под соусом равенства и свобод просто грабят соседние страны, да и грабят, собственно, граждан. Мы очень хотим это продвинуть на Запад, потому что это будет, мы считаем, востребовано. Да, мы представляем, с каким противодействием мы столкнемся, но есть много разных платформ, в том же мы планируем перевести фильмы на французский язык, потому что мы не ругаем конкретно французов, мы ругаем их колониальное прошлое, мы ругаем режим Макрона, причем мы ругаем объективно, мы показываем, что они делают. И, естественно, мы показываем там, в том числе, отношение детей, местных жителей к африканскому корпусу. Потому что, ну, наши солдаты традиционно любят детей. Извините, где-то, кажется, немцы сказали все время, что русский солдат плохой солдат, он не умеет убивать детей и женщин. Ну, как бы вот мы точно так же показываем это в фильме, как и джихадистов, которые, наоборот, предпочитают убивать женщин и детей, потому что мужчины могут дать отпор.
5: И вербовать детей.
3: И вербовать детей, да. Потому что, и поэтому, конечно, мы хотим распространять дальше информацию обо всем, что там происходит, и, надеюсь, у нас это получится.
1: Михаил, присутствие Франции в рамках взаимодействия как раз с террористическими этими ячейками, оно в чем выражается? Вооружение, инструкторы, может быть, какие-то на личном опыте встречались?
6: Инструкторы, естественно, фиксировались неоднократно, французская речь, украинская речь, то есть вот в последней вот этой атаке принимали участие в подготовке инструктора из Украины, из ГУР Украины. Это уже давно происходит, они давно объявили корпус одним из своих врагов, и на территории Африки они всячески оказывают помощь и поддержку тем группировкам, которые противостоят корпусу. Франция, она ведет в первую очередь и информационно-пропагандистскую кампанию, то есть одновременно с атакой на Бамако, на Мали, началась очень мощная инфокампания во всех ресурсах, то есть на Твиттере, на Фейсбуке начали выбрасываться одни и те же нарративы, термины, то есть шаблоны, они запустили массово свои фермы ботов. Сейчас, когда они понимают, что корпус устоял, власть Мали устояла, то есть они продолжают, они используют, причем работают топорно очень, используют они наши же материалы, либо то, что корпус публиковал о своей деятельности, но перевирают это, как якобы это выход корпуса там, из каких-то городов, чего по факту не происходит на самом деле. Либо они используют материалы СВО, то есть пару роликов они брали, на самом деле оказалось это видео 22-23 годов, то есть они убирают звуковую дорожку, накладывают свои аудио, речи, выдают это как якобы за потери там, имущества людей, корпуса. Это пропагандистская работа, направленная на местное население. Но вот что хочу сказать, возвращаясь к вашему предыдущему обсуждению, народ Мали, он следит за деятельностью корпуса, и не только Мали, но и всего Сахеля, это и страна ИС, это и Нигер, и Буркина-Фасо, нас очень хорошо поддерживают, бойцов поддерживают, практически во всех населенных пунктах, куда заходят группы корпуса патрули совместно с армией Мали, то есть их встречают улыбками, дети не стесняются, подходят, общаются. Сделать каких-то монстров не получается, несмотря на вот их шаблонную работу. Там, ну, периодически раз в 3 месяца появляется статья, допустим, там, на Le Monde, как, пообщавшись с беженцами, которые покинули Мали, рассказывают, как их русские мучили. То есть это вот одна и та же работа идет со времен наполеоновских войн. Злые казаки в Берлине, потом как русские... Злые казаки в Париже.
3: В Париже. В Берлине казаки тоже были.
6: В Берлине казаки были. Где 765-м, только не побывали. Да. Потом Берлин, 45-й год, как наши там, издевались над немцами. То есть все та же самая работа, но термины, нарративы абсолютно не меняются.
1: Прежде чем продолжим, должен сказать, что вы упомянули Facebook, это принадлежит Мете, которая запрещена, экстремистская, всячески нами порицаема, теперь с формальностями закончили. Скажите, пожалуйста, для чего сейчас Франции, несмотря на всяческие заявления о том, что с колониальным прошлым покончено, с тем, что вот мы все осознали, больше такого не повторится, мы там за равноправное сотрудничество с африканскими странами выступаем, и вдруг такие вещи происходят. Исключительно в ресурсах дело, или что-то есть все-таки еще?
3: Это система. Смотрите, объясняем. Западная Африка. Практически все страны французской Западной Африки находятся в зоне так называемого франка КФА. Это стабильная валюта, в данный момент приравненная к евро. Раньше была приравнена к французскому франку. В обмен на это, 30%, в обмен за стабильность своей валюты, они отказались от наличия у них центробанков. То есть представьте себе независимое государство, в котором нет центробанка. И самое главное, вишенка на торте. 30% золотовалютных резервов, даже союзных нам государств, находятся в Банке Франции. К сожалению, сделана прививка от своей валюты. Ряд стран выходил из зоны франка КФА, заканчивалось это плохо. Французы прилагали все усилия, чтобы разрушить независимую финансовую систему. И к этой финансовой системе прилагается контроль портовых мощностей, контроль НПЗ. То есть, условно говоря, в Африке всегда проблемы с топливом, потому что если с топливом становится слишком хорошо, сразу приостанавливается работа НПЗ. Контроль сотовых сетей. К сожалению, сотовые сети, мобильный интернет, это все до сих пор пытаются контролировать хотя бы финансово. Французы, англичане, даже испанцы есть. Вот, то есть эта система, ее называют неоколониализм, мне объясняли в свое время различия наши товарищи из Академии наук между неоколониализмом и постколониализмом, но смысл сам по себе этой системы в том, что они ушли, они даже дали прийти к власти реально независимым правительствам, которые хотят что-то сделать, но они построили такую систему, что они все равно грабят эти страны. Что без них не может зайти. То есть, условно говоря, представьте себе, казначейство Мали или Буркина-Фасо не может просто так оплатить деньги, потому что оно платит через Банк Западной Африки. Скажем, россиянам, которые хотят туда продать удобрения. Вот так вот они это сделали. Сломать это все можно только системным подходом. Африканский корпус – это безопасность. А дальше нужны финансовые институты, независимые банки, строительство инфраструктуры. Потому что никому не выгодно, чтобы Африка процветала. Невыгодно это, выгодно ее грабить. Если вот сейчас альянс государств Сахель, у него там идет экономический рост, там на самом деле идет стабилизация, растет ВВП Буркина-Фасо, например, очень сильно, как бы. Если сейчас Нигер сможет провести реформы и Мали сможет запустить инфраструктурные проекты, что очень сложно. Это очень сложно, потому что у российских инвесторов там нет особого желания идти в какие-то проекты, которые принесут прибыль в дальнейшем. Но если все это реализовать, вот у нас альянс государств Сахеля. Отдельная региональная держава появится. В много,

0: полярном мире со своей валютой, которая, естественно, будет тут же окажется центром притяжения для других стран, в которых тоже посыпятся профранцузские режимы. А там есть страны с откровенно профранцузскими режимами. Французы будут терять там доход. Они будут зубами драться за Францию. Понимаете, нет статистики. Сколько Франция реально получает денег, сколько французские старые семьи получают, французские элиты, сколько они реально получают денег из Африки. Этого нигде не найти. Это должна быть, ну, чтобы просто эту статистику добыть, это должна быть проделана огромнейшая аналитическая работа. Но они будут зубами держаться за Африку, потому что это огромный источник доходов для Франции. Понимаете, они как бы и деколонизировали, и в то же время создали новую, более эффективную модель колонизации.
1: Соответственно, столкновение с террористическими ячейками – это попытка французов не допустить как раз возникновения этих инфраструктурных проектов, ну, и конечно, всего с этим связанного.
2: Не допустить стабильности. Отсутствие стабильности и хаос внутри страны он позволяет продолжать вот эту вот работу и политику.
1: Михаил, скажите, пожалуйста, особенности именно присутствия в Африке вот с точки зрения именно русского человека, потому что у нас много мифов ходит об африканском континенте, а вот вы, как человек, который там много времени провел, знакомились с местными, что такого нам нужно знать об Африке, если вдруг там кто-то, допустим, захочет туда прибыть, неважно с какими целями, я сейчас это опущу, но вот просто как человек, который захочет побывать в Африке?
2: Ну, в первую очередь... Нужно подготовить свой организм и здоровье, естественно. Прививки. Температура, жара и прививки. Практически во все страны без международного паспорта прививок не пустят просто развернуть. Это основное. А второе – это уважать и учитывать менталитет местного населения. Хотя бы подготовиться, знать, куда ты едешь. Это мусульманская страна, какая там религия преобладает, что можно, что нельзя. То есть ты идешь гостем в чужую страну. Ты должен вести себя как гость и стать для них другом.
1: Что особенного именно в Мали? То есть мы, как русские, общаемся с малийцами. Можно ли найти в нас что-то общее, вот с точки зрения менталитета, может быть?
2: Малийцы любят футбол. Они очень любят футбол. Mm-hmm. Вот, соответственно, наши ребята устраивают с ними там, занятия, проводят по физкультуре. Футбольные турниры, то есть молиться, следят, как все африканцы за футболом, это помогает найти общий язык.
1: Было бы здорово в дальнейшем этот турнир устроить между нашими клубами, конечно.
2: Сборная Мали-то приезжала. В марте месяце был турнир
0: счет, кстати,
2: между Россией и Мали в Санкт-Петербурге.
1: Да. То есть этот процесс в этом направлении тоже идет. У нас пару минут до конца эфира осталось. Возвращаясь к фильму, в дальнейшем какие-то картины похожие планируете выпускать? И если да, то в каких направлениях? Может быть, поделитесь инсайдом?
0: Африканская инициатива не очень большое информационное агентство. Но мы планируем хотя бы делать по две картины в год, потому что даже деятельность наших бойцов африканского корпуса в Африке, в Сахеле одни задачи. В, скажем, тропической Африке, ну, предположим, в Республике Конго, немножко другие задачи. И, конечно, хотелось бы показать и наших военных, и развитие этих стран, и, соответственно, жизнь молодежи, жизнь тех, кто свергал профранцузские режимы. Это все, ну, мы считаем, это все очень интересно нашей аудитории. И сейчас с возможностями развития интернета, развития современного телевидения, мы можем дать возможность людям погрузиться в Африку, потому что нас там ждут, потому что проектов будет очень много, потому что мы занимаемся успешно экспортом безопасности, мы успешно занимаемся экспортом образования в Африку. И это молодой континент, там 50% населения Африки моложе 25 лет. Это континент будущего. Если Россия на равноправных, прагматичных условиях будет работать с африканскими странами, африканцы, в отличие от европейцев, помнят долго. Они помнят то, что мы делали в 60-е, 70-е. Мы получим много хороших, важных стратегических партнеров, много возможностей приложения для инвестиций, совместного бизнеса.
1: Угу. Так, у нас остается еще полминутки. Михаил, хотите что-то сказать вот по поводу взаимодействия нашего в рамках именно медийного сопровождения, может быть, что-то нам следует улучшить по африканскому корпусу?
2: Ну, я хочу сказать, что вот этот первый фильм, он вышел очень душевным. Мне, как человеку военному, было приятно его первый раз смотреть, еще до предпоказа, до всего. И как сказал Артем Сергеевич, то есть данные проекты должны выходить. Нас не должны забыть. Не должны забыть бойцов. Не должно быть, как вот было в 60-е, 70-е. Советский Союз, армия Советского Союза тоже присутствует.

0: отсутствовал во многих странах. Но мало кто об этом помнит. И мы не хотим, чтобы наших сослуживцев, наших братьев забыли их работу.
1: Не забудем. И вот для этого у нас есть цифровые ресурсы, а фильм от африканской инициативы можно посмотреть на их YouTube-канале, в свободном доступе он есть, я перед эфиром его тоже посмотрел, большое впечатление на меня произвел. Благодарю вас за эфир, Анна Стурова, продюсер фильма, Михаил Таманцев, герой фильма «Африканский корпус», и Артем Куреев, главный редактор африканской инициативы, были в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей коллеги продолжат прямой эфир.

0: Страна героев. Нурмагомед Гаджимагомедов. Подвиг гвардии старшего лейтенанта, командира роты Нурмагомеда Гаджимагомедова, Владимир Путин назвал примером героизма и поводом для гордости за многонациональный народ России. Нурмагомед воплотил в жизнь детскую мечту стать десантником. После школы поступил в Рязанское высшее командное училище. Во время учебы достиг больших успехов на спортивном поприще. Служил в Ставрополе в десантно-штурмовом полку. Колонна, в которой находился Гаджимагомедов, в первый же день СВО попала в окружение, натолкнувшись на хорошо обученное подразделение противника. Силы были неравны. Завязался бой, машину Нурмагомеда подорвали. Сам он получил тяжелое ранение. Старший лейтенант мужественно бился, израсходовав все патроны. Оставалась граната. Вокруг сосредотачивалась живая сила противника. Нурмагомед Гаджимагомедов принял решение подорвать себя и нанести максимальный урон врагу. Так и сделал. Его отважный поступок позволил боевым товарищам вырваться из окружения и продолжить борьбу. Гаджимагомедов стал первым участником спецоперации, получившим звание Героя России посмертно. В его честь назвали улицу в Махачкале. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Кое-что делать.
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Уполномоченный по правам ребенка рассказал о плане помощи семьям с детьми. Зампоспреда России при ОБСЕ назвал реальную цену разрыва связи с Москвой для Евросоюза. Верховный лидер Ирана впервые провел официальную встречу после того, как пострадал от ударов Израиля. Об этих и других темах подробнее далее. Модельный план помощи семьям с детьми позволит в каждом регионе выстроить правильную работу с семьями, заявил уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в России существует большое количество мер поддержки как федерального, так и регионального уровня, в том числе различные льготы, пособия, помощь специалистов. При этом главный вызов заключается в отсутствии единого подхода помощи семьям. Кроме того, детский омбудсмен подчеркнула, необходимо продолжать развивать центры помощи родителям, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала лицемерием недовольство премьера Финляндии Петри Орпо пролетом БПЛА Украины в воздушном пространстве страны. Финское министерство обороны заявило в воскресенье об обнаружении беспилотника в небе недалеко от границы с Россией. Погранохрана позднее уточнила, что дронов было два. Европейские пенсионеры и семьи с детьми вынуждены выбирать между оплатой счетов за отопление и покупкой продуктов. Это реальная цена разрыва экономических связей с Россией, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев. Российский дипломат указал на то, что антироссийские санкции обернулись колоссальным прямым ущербом экономикам стран Евросоюза, разрушив взаимовыгодные торговые связи. Он добавил, что Германия, Польша, Италия и Франция потеряли более 70% экспортной выручки на российском направлении. Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о встрече с верховным лидером страны Маджтабой Хаменеи. По словам Пезешкиана, встреча продлилась около 2,5 часов, носила, цитата, «искренний характер, проходила в спокойной атмосфере, основанной на доверии без посредников», конец цитаты. Других подробностей президент Ирана не привел, однако это первое сообщение о встрече Пезешкиана с верховным лидером Ирана, который, как сообщалось ранее, пострадал во время ударов США и Израиля по Ирану. Злоумышленники рассылают сотрудникам компании в России фишинговые письма от лица правоохранительных органов о необходимости проверки рабочего места. В итоге они проникают в корпоративную сеть через вредоносное программное обеспечение и требуют выкуп. Эксперты уточняют, что высылаемые документы содержат профессиональную терминологию, большое количество деталей, характерных для официального документооборота, ссылки на законодательство, регистрационные номера, даты, подписи и визуальные элементы. Все это делает атаку особо убедительной для сотрудников компании, которые ранее не сталкивались с подобными процедурами. Торжественная церемония возложения цветов в преддверии 81-й годовщины Великой Победы состоялась у мемориала «Скорбящий воин» Тульской области, где был зажжен первый в стране вечный огонь, сообщила пресс-служба регионального правительства. В мероприятии приняли участие власти Тульской области, ветераны, жители, юные кадеты, а также участники праздничного автопробега по Тульской области «Помним, гордимся». Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас.
3: День добрый.
2: Ну, мы, в общем, об элитах-то говорили. Под разными углами рассматривали тех, кто стоит, скажем так, на вершине пирамиды общества. А я вот задумался. Ну, раньше, понятно, по крови было. А сейчас кого берут в элиту? Кто считается элитой?
3: Если мы начинаем смотреть элиту, нужно понимать, что под элитой, ну, определиться хотя бы, давайте точный термин, это мы уйдем сейчас в дебри, хотя бы на уровне разницы в понятиях, что это может быть. Первое, что появляется в голове, как правило, это люди наиболее влиятельные в обществе. Те, которые имеют ресурсы, могут оказать возможность на результат, направлять действия, которые свои цели реализуют за счет общества. Свои цели не в смысле набивания карманов. Это как бы такой мелкотравнический интерес. А именно свои цели в понимании будущего, в понимании развития, с кем дружим, с кем не дружим, что делаем. То есть вот те принимающие решения, собственно говоря, самые влиятельные, есть элита. Другой вариант. Элита с точки зрения там, биологии, селекции, лучшие элитарные сорта, виды и далее зверей и животных, а давайте перенесем это все на людей. Вот кто у нас вот идеальные такие сверхлюди, ну, такой тоже называется подход бывает, но мы понимаем, что давайте как бы не заниматься биологическим детерминизмом.
2: Это мальтузианство.
3: Ну, конечно, ну и такое тоже встречается, то есть из серии, вот мы вот знаем, что вот элитные сорта, соответственно, вот люди должны быть самые-самые лучшие из всех. Ну, друзья, давайте все-таки понимать, что человек социальное животное со всеми своими особенностями, плюс обдавляем еще понятие духовности, и вот все вот эти вот попытки, ну, не скатываемся к эстетике Древней Греции с совершенством внешнего и внутреннего. То есть, как бы, все-таки мир сложнее, и внешнее не всегда соответствует внутреннему. А когда вот смотришь еще и чудеса пластической хирургии, так в принципе не соответствует внутреннему, поскольку вот этот вот культ, причем, ладно бы это был культ красивого, здорового тела, это культ какого-то изменить себя в соответствии с шаблоном, чтобы получить сразу результат. То есть вот давайте вот, вот так вот называется. Изначально люди все разные, давайте попробуем сделать их одинаковыми. Причем делается это в какой-то странной, с точки зрения эстетики даже, понимание красоты. И иногда возникает вопрос, а зачем? Вот зачем вы вот это вот сделали? Вот. Ну, как говорится, в голове у каждого свои тараканы, специфика такая.
2: Тут важен вот какой вопрос. А, хорошо, я понимаю, бизнесмен руководит огромным предприятием, платит налоги, определяет развитие своей отрасли, ясно, политик, соответственно, действует, принимает решение. А вот артисты,
3: вот,
2: писатели...
3: Это третий вариант. Ага. Если, условно говоря, у нас была социальная элита, которая принимает решение, причем не просто принимает решение за общество, не на уровне паразитизма, а на уровне симбиоза, на уровне жертвуют они не меньше, чем называется, направляют и берут. То есть это, по идее, люди, которые не просто принял решение, как у нас представляют, вот человек сидит в большом кабинете, у него все хорошо, он ну, по всевозможным телевизионным сериалам, фильмам, вот такие вот картинки, богатство, роскоши, он взял трубку, сказал решение и расслабился. Нет, это работа, причем работа серьезная, с громадной ответственностью, с постоянными рисками, где-то что-то не учел, когда у тебя каждый день до тебя поднимаются вопросы до твоего уровня, и каждый вопрос серьезный, каждый нужно понять, принять правильное решение, ты не перекинешь его никуда. Начинаешь перекидывать, ты теряешь рычаги управления, ты становишься как бы теряешь и статус, и положение. То есть это вот серьезно социальная элита. Есть, собственно, элита природная, можем ее так назвать, это вот, которая раньше была аристократией. Угу. То есть люди, которые по уровню образования, воспитания, культуры превосходили все остальное общество просто в силу сословных различий. Ну, потому что они получали нормальное образование, учились, а большая часть общества даже читать, писать не умела. Ну, вот так это было. То есть вот природная вот эта вот аристократия, собственно говоря, вот было различие. И мы смотрим исторические книги, смотрим и, соответственно, можем посмотреть мемуары, как уровень культуры был какой, ну и примерно представить себе уровень культуры простого населения. То есть, как бы там хотя бы понятно было, откуда что.
2: Но советская власть размыла, потому что...
3: Советская власть не делала элиту, конечно.
2: 100% образования стали получать. Правильно. Ну, какое-то, по крайней мере, базовое.
3: Советская власть, да, ну, пыталась именно... То есть, когда мы начинаем говорить о советской власти, например, вот, вспоминаем первые еще 20-е годы постройки, даже 30-е годы постройки дома, там в этих домах, министерских домах, не было кухонь. Как так? Ну, потому что были столовые, где есть. И для нас это возмущение, а для них это был элемент, поскольку люди верхнего сословия, дореволюционные, они сами не готовили. За них готовили, и поскольку мы, грубо говоря, поднимаем уровень всего населения, мы идем к тому, что люди сами не тратят время на годовку. Есть система, которая это все обеспечивает. И условно говоря, то есть это не личные кухарки, а это общий подход. Вот у вас есть возможность приготовить, вы спускаетесь, поели, вернулись. То есть именно вот такая оттуда была культура шла. понимание шло. То есть это не из-за каких-то там элементов экономии территории места. Нет, это воспринималось как благо. Да, для нас сейчас это воспринимается как что-то очень странное, поскольку ну, тогда не понимали, что...
2: А сейчас все вернулось, Андрей. Часто, значит, вам привозят же, вы тоже ничего не делаете, можете, по крайней мере.
3: Мне не привозят. Я принципиально не пользуюсь услугами курьеров. Вот это всей готовки и прочее. Максимум это 1-2 раза в год, когда там день рождения и прочий момент, то есть там какой-то вот праздник, то есть который вот очень сугубо домашний, и вот сильно захотелось, но нет. Даже если ты хочешь что-то заказать в ресторане, настолько плотно сейчас все есть в Москве, что спуститься там, прогуляться до него, доехать до него, просто вот забрать и вернуться, пройтись, это уже хорошо. Плюс, ну давайте так, с точки зрения количества курьеров, всей этой вот движухи, когда ты вот, ну смотришь, ну условно, дом свечка, и вот постоянно туда-сюда курьеры заносят, потому что есть доход у людей, люди расслабляются. А потом мы начинаем переживать, что у нас физической нагрузки не хватает, что нам нужно в зал идти. Ну, друзья, прогуляйтесь до магазина и обратно. Вот вам уже часть физической нагрузки. Потому что вы так пятую точку возите на машине. Ну, вы хоть что-то, называется, двигать начинаете. Вот какое-то движение начинается. Нет, вот курьеры нам так удобнее. Ну, друзья, не все, что удобно. Если удобно, значит, физическая нагрузка в принципе не нужна. Но только чем вам это будет...
2: Ну, почему? В зал можно пойти или, там, не знаю, на поле какое-нибудь поиграть во что-нибудь.
3: Да есть же возможность. Правильно. Мы идем в зал, платим деньги за то, чтобы походить по беговой дорожке, не торопясь, вместо того, чтобы походить по улице. Ну, прогуляйтесь, ну, вот лишнее, да.
2: Кому что, я же ничего не говорю. Ну, во двор вышел, у нас каток, например, есть, можно в хоккей поиграть или на коньках покататься. Нет, просто если... Мы просто через виток спирали вернулись, видимо, вот к тому, что было в раннесоветские времена.
3: Мы начинаем упрощать. Там, да, как бы были моменты, просто мы должны понимать, что своя кухня тогда не воспринималась как элемент необходимый. Наоборот, отсутствие кухни, это было в логике того, что это более высокий статус. Значимость, это возможность, это удобство.
2: Ну, как взять, например, фильм «Девчата», давайте вспомним, да, они как там питались. У них в этой комнате, где женщины жили, там тоже кухни, по-моему, не было. Они все вот ходили к главной героине, они работают, занимаются своим делом, потом приходят в столовую и...
3: Да.
2: Даже, ну, по-моему, даже деньги не платят, там, видимо, это там как включалось.
3: Да. Ну, кто-то, условно, дежурный по кухне, вот твой функционал, ты вот этим занимаешься. Угу. То есть, как бы, это нормальная, не в смысле сферы услуг, это был вот нормальный элемент. Соответственно, вот вторая группа изначально, аристократия, ну, там было какое-то... Собственно говоря, разница между населением хотя бы была понятна. То есть люди хотя бы с высшим образованием, условным для того времени, ну понятно, там семь искусств и прочее уже ушли во время, но знали языки, какое-то понимание, то есть домашнее образование все равно было. И третья группа – это подражательная элита. Если элита природная, изначально аристократия, она появлялась как люди, которые сделали себя сами, добились, ну, захватил королевство, условно говоря, там создал там еще какой-то момент, победил в войне, был награжден. И его дети и внуки, там правнуки, потомки дальше уже получали право. Они примерно представляли себе, как он, кто он такой. То есть он был герой. А дальше появлялся такая вещь, как этикет. Не зная, что делать, действуй по этикету. Замечательное правило, друзья. Не знаете, что делать, действуйте по этикету. Просто вот не как себя вести. Четко, понятно. Это вот программа минимум. Собственно говоря, аристократию, которая часто еще осталась, это и вбивают. То есть ты держишь лицо, не понимаешь ничего, действуй по правилам, ты хотя бы не напортачишь очень сильно. Они делали, они подражали, с детства они воспитывались на примерах, дальше это было встроено в систему, и вот оно, собственно, появилось, то, что появилось, ни больше, ни меньше. Далее, собственно, социальные элиты в изменении общества, те люди, которые за счет личных достижений, за счет там, достижений родителей поднимаются наверх, принимают решения, значимые вклады, получают и права, и обязанности. Вот тут ключевое, и права, и обязанности, не рантия. Сейчас аристократия вырыла за рантье. Здесь мы понимаем, что если ты не разбираешься, не понимаешь, какое-то количество ошибок, ты просто вылетаешь с этого уровня, особенно когда система, вот как у нас сейчас, вот среда, очень жестко. Среда очень жестко и не прощает серьезных ошибок, где бы ты ни был. То есть если раньше можно было напортачить, пересидеть, перекинуть ответственность, пойти на повышение, сейчас четко и понятно, ну посмотрите что в новостях, как постоянно кого-то арестовывают, конфискация проводят и прочее. Это не просто так, у нас сейчас мягкая причина идет в этом плане. То есть вот нужно. Поэтому ситуация соответствующая. Третья группа, подражательная. Люди, которые не представляли себе, как себя ведет настоящая элита, не было воспитания вот этого, они не представляли себе, кого они копируют, что вот холодность, соответственно, взгляды и модель поведения – это копия с чего-то, и это была копия с копией. Вот богема, та самая, которая у нас считала себя властителями Думы элиты, это, по сути, подражательная элита. Вот копия, вон те, называется, тех, кто чего-то имеет, кто право имеет. И мы получали галантерейщик кардинал Тосила. То есть мещане во дворянстве. Они не понимают сути, почему это поведение. Они видят внешнюю форму. И начинают копировать внешнюю форму. Дорого, богато. И мы получаем такое вот рококо, в стиле цыганских баронов называется. Кто первый встал, тот красивее всех и оделся. Ну, посмотрите, у нас тут недавно были чудные дела по поводу вот такой вот богемной квартиры. Как она выглядит? Они вот через одну вот такие вот. То есть это отсутствие вкуса, это отсутствие понимания. Это нужно сделать дорого и богато. Вот так. Всего набираем. А эстетика, она в лаконичности, она в красоте линий, в форме. Не нужно много всего. Нужно так, чтобы оно было комфортным. Ты кому чего доказываешь? Вот эти вот рококошные завитушки, вот откуда вы их взяли? Или когда берут какую-нибудь квартиру чуть ли не в панельке в Москве и начинают из нее делать убранство а-ля Версаль. Красиво. Если только занавески отдвинуты, и там видно вот эти вот панельные дома дальше стоящие идут. Вопрос, вы что сделали? Сочетание должно быть окружающего мира и объекта. У вас вот этого нету. Ну, то есть, когда берутся, условно говоря, если мы берем район, который не подразумевает, и внутри начинаем что-то делать, но это уже показатель отсутствия баланса и красоты.
2: Раньше модно было машины таким образом, так сказать, добавлять, тюнинговать. Знаешь, какие-то монетки, какие-то колпаки, что-то все светится. Все, Вроде смешно, там обыкновенный автомобиль российского производства, простенький.
3: Да, поднимали заднюю часть, вот это вот все делали. То есть, да, что дурно, то потешно. Только сложность заключается в том, что мир-то какой сейчас стал? Жесткий, четкий, понятный. Идет изменение. Когда мы начинаем изучать историю советского периода, там 30-е годы, 40-е годы, и когда говорят, вот он там, такой-то вот человек, оказался по блату, потому что у него там он там друг, родственник и прочее. Друзья, на эту позицию, не то что по блату, на нее никто идти особо не хотел, потому что там была четкая ответственность, а плюсы были не такие большие. Когда вспоминают атомный проект с Лаврентием Павловичем Берия, у него все было четко. Список на награждение и список на посадку был одним и тем же. Проект запустил тут. Сталинская премия, чего-то, чего-то, чего-то, чего-то. Нет, столько-то лет, поменьше, поменьше, поменьше. Все, вариантов не было. Ты изначально в этом списке, ты понимаешь, что, условно говоря, даны цифры, дано решение, реактор должен быть запущен. Принимается решение, звонок, не можем. Вот это вот, хорошо, самолет вылетает. Пока самолет летел, они запустили его. Ну, замечательно, значит, полетели на награждение. Не запустили бы, абсолютно реальная история называется, полетели бы в другую, называется, по другим направлениям. Ну, там был момент, что, называется, люди, понимающие тонкие моменты, нашли, как это сделать, то есть чуть-чуть, называется, вот, там шаманство практически было. Ну, запустили. И вот такие вот вещи, они не просто так берутся. И когда ты начинаешь подражать этому, не понимая, как оно работает, не понимая, получается, богема, которая пытается внешней, не понимая внутренней формы, которая пытается доказать всем. Но оно так и было. Блеск, яркость. Мы настоящая элита, мы соль земли русской, начинается 22-й год, и вдруг в их чудные головы заносится ветер, соответствующий. Ну, занесло, себя вычеркнули из истории России. Да, то, что они сделали до, если оно было художественное, если оно было талантливое, были талантливые вещи, хорошие вещи.
2: Были, конечно.
3: Они остались. Они остались частью нашей культуры. Но то, что вы создали после, ничего. Вообще. Вот за последние 4 года ни одного хорошего художественного произведения от убежавших не появилось. Наплевать художественное. Хотя бы хорошую ремесленную подделку сделайте. Нету. просто нету. Есть вторичность, есть повторы сами себя, попытки чего-то найти, доказать, крики из серии, ну, друзья, вы можете подражать кому угодно, но когда у вас нет искры, когда вы потеряли эту искру Творца, творить не можете, Творца с маленькой буквы, тогда, соответственно, извините. И мы приходим к очень серьезному вопросу, а что с ними дальше, со всеми этими чудными представлениями элиты? И тут интересный момент. Регулярно, даже постоянно, сталкиваюсь с двумя взглядами на элиту. Первые рассказывают об элите, вот, исходя из травм 90-х годов.
2: Какого рода? Психологических?
3: Психологических. Вот это вот ментальные, психологические травмы, первичное накопление капиталов, бандитский Петербург, все вот эти вот сериалы про криминал. И вот эта логика банд, вот все элиты живут банды. Ты можешь только родиться, или там, соответственно, войти в семью по крови, там, жениться, далее. Или ты должен прислушивать, присмыкаться, и тогда вот есть шанс сделать грязную работу. Да нет. В принципе, не работает это так. Знаешь, на положение наверху – это ответственность. Это не только права. Это не самодурство. Вот это нужно понимать. И второй момент, когда туда очень хотят. Просто вот, ну, на примере, вот среди всевозможных концептуалистов, мыслителей и прочее, периодически появляются гениальные идеи. А давайте мы что-нибудь напишем, идеологию для страны, образ будущего, еще что-нибудь. Причем Владимир Владимирович несколько раз говорил в прямом, называется, прямо уже, успокойтесь, не надо, давайте заниматься тем, что надо. Вот не нужно писать идеологию, вот это вот все. Это воспитается, вырастется, создастся само, естественным образом. Нет, давайте напишем, соберемся еще группой. Вот мы вот уже подходит, вот просто вот на каких-то вот мероприятиях. Давайте вот мы вот сейчас вот соберемся, напишем всей группой и пойдем отнесем вот этот вот труд наверх.
2: А какая у нас национальная идея, да?
3: Да-да-да, и вот это, и расскажем им там, что делать. Я говорю, не хочу. Как? Ну вот это вот. Я говорю, не-не-не, подождите. Во-первых, я говорю, зачем? Ну, чтобы войти в элиту. Я говорю, я не хочу входить ни в какую элиту. Зачем? Вот это, смысл, цель. Нет, ну как же это, вот так, мы вот сделаем. Я говорю, ребят, не получится у вас. Художественный замысел исполнения должен быть соответствующий. Вот вы кого мне перечислили, там нет ни одного, который может сделать что-нибудь красивое. Шедевр сделать, мысли. Ну, друзья, извините, несколько десятилетий работы, я их представляю, я смотрел, все. Там, если первые годы еще было что-то яркое, необычное, нетривиальное, банальное, сейчас все. Все, что вы напишете, это будет рухнома. Переведен на русский язык, Ctrl-C, Ctrl-V, замените туркмены на русский. Чуть-чуть еще добавите каких-нибудь национальных элементов. Вот что вы сделаете. За все хорошее против всего плохого. А если вы еще соберетесь в группе, это будет все. Это будет братская могила. Ну как, когда у нас там академики, например, начинают что-нибудь обсуждать. Это очень увлекательное мероприятие, когда они, до них доходит какой-то вопрос, а они все в логике «моя значимость должна быть подчеркнута», это все показать, и вот это вот начинается обсуждение о чем? Годами могут обсуждать какую-то вот ерунду. У каждого же свое мнение, каждый же великий, каждому же надо встать. Я говорю, ребят, идите с миром, пишите туда образ будущего, идеологию, что угодно пишите. Хотите в элиту? Идите в элиту. Я обычно, это называется по-другому, куда вы придете, но вы можете идти в элиту. Вот это вот непонимание сложности, непонимание происходящего, что права и ответственность всегда есть. Плюс, если, ладно, еще время очень и очень спокойное, как были предыдущие 30 лет в мире. И тогда, собственно говоря, можно было без каких-либо прав куда-то вылазить, когда воровать начинались на уровне начальника ЖЭКа, то есть вот это все тут поднималось. А сейчас по-другому. Сейчас условия жесткие. Сейчас система, которая очень четко смотрит, кто ты, чего, она автоматизирована. Но если вы привлекаете внимание, соответственно, ваши доходы и расходы начинают сравнивать. Если вы берете задания и не выполняете их, все. Если вы во что-то влезли, в какие-то проекты, затронули какие-то метки, по вам тут же начинает собираться автоматически папка. Но вы туда влезть должны, задеть. Поэтому, когда говорят, вот вы элите, ребят, вспоминайте 30-е годы, 40-е годы, 20-е годы советской власти. Не лезли наверх, не понимают.

0: понимая последствий. Потому что ты четко понимаешь, ты сейчас получаешь назначение, ты гордо, условно, год ходишь генералом, а потом, да, потом все. Да. А потом, да, тебя спрашивают, и все. И ты ничего не скажешь, потому что задачи сверхамбициозные стоят. Сейчас жесткости такой нету. Ну, откровенное, сколько сейчас людей, которые привыкли в предыдущие там, десятилетия, дошли до должностей и прочее, ничего не имея, кроме социального интеллекта. И сейчас их просто выкидывает система. Потому что они не справляются с простейшими задачами. А времени переложить ответственность на других уже не хватает. С них спрашивают.
1: Продолжим после новостей. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

знать за 90 секунд. Георгий Милляр был звездой советского кино для детей. Роли, правда, доставались ему малосимпатичные. То Бабы-Яги, то Чёрта, то Водяного. На съемках Кощея Бессмертного Милляра почти не гримировали. После малярии он похудел и весил 40 килограммов. Вид у актера был отпугивающий. Какой уж тут грим. Дети и так прятались под кресло в кинотеатрах, когда воплощенное зло появлялось на экране. Мало кто знает, что Георгий Милляр был потомком сразу двух старинных дворянских родов – русского и французского. Его будущий отец, богатый аристократ Франц де Мильё, приехал в Россию как инженер-мостостроитель. В ней он женился на Елизавете Журавлевой, дочери состоятельного иркутского золотопромышленника. После революции семья сменила фамилию на Милляр. Выдавать дворянское происхождение тогда было смертельно опасно. И волей судьбы бывшему Жоржу, ставшему Георгием, удалось посвятить жизнь любимому актерскому мастерству. Но главная его мечта – сыграть Суворова – так и осталась нереализованной. Несмотря на всесоюзную известность, званием народного артиста РСФСР Милляра удостоили лишь в конце жизни, в 1988 году. Всему виной злодейское реноме, сложившееся в его восприятии у советских граждан.

0: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник».

0: новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак» и подчеркнул важность этой работы. Глава государства провел в Кремле встречу с главой Ростеха Сергеем Чемизовым. Глава госкорпорации отдельно остановился на работе системы цифровой маркировки «Честный знак». На встрече обсудили и другие темы. Сергей Чемизов рассказал президенту, что производство боевых самолетов выросло в России в два раза с 2022 года. Он добавил, что Объединенная двигателестроительная корпорация и Объединенная авиастроительная корпорация в прошлом году приступили к летным испытаниям истребителя Су-57 с новым двигателем пятого поколения. Соединенные Штаты действуют как пираты, захватывая судно, и тем самым создают недобросовестную конкуренцию и получают преимущество на рынке углеводородов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она добавила, что сеанс саморазоблачения, заявление Трампа, лишь раскрывает истинную подоплеку действий Вашингтона, направленных на создание недобросовестных конкурентных преимуществ США на рынке углеводородов, сказала Захарова. Развитие ветеринарной инфраструктуры, роль бизнеса и новые форматы партнерств, а также ответственность владельцев, учет и регистрацию животных рассмотрят в рамках форума гуманного отношения к животным, сообщила пресс-служба агентства стратегических инициатив. Там добавили, что главное – сделать законы о защите животных одинаковыми и гуманными по всей стране. Агентство подчеркивает, что расскажет о предложениях создать единые федеральные требования. Белоруссия планирует покрыть часть дефицита рабочей силы за счет трудовых мигрантов из Пакистана. Соответствующий законопроект поддержал парламент республики. Палата представителей Национального собрания Беларуси проголосовала в четверг за законопроект о ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Исламской Республики Пакистан по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства. Его положение предусматривает механизм направления квалифицированных пакистанских работников и членов их семей в Беларусь, сообщил министр. Многомиллиардные вливания в Украину не дают результата, кроме затягивания конфликта и обогащения коррупционных сетей, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев. Российский дипломат напомнил, что некоторые страны уже отказались участвовать в дальнейших кредитах для Украины. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль допустил, что в какой-то момент канцлер ФРГ Фридрих Мерц, цитата, «может позвонить президенту России Владимиру Путину». Конец цитаты. Он утверждает, что европейцы в формате Евротройки в той или иной степени являются частью переговоров между Россией и Украиной. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
2: Продолжаем разговор. Политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. А почему нельзя вот сейчас опять, давайте сделаем новую аристократию, они будут передавать с поколения в поколение накопленные знания, будут о нас заботиться, когда на их плечах будет вот эта тяжеленная ноша?
3: Да, это следующий, называется, анекдот по поводу «Зачем нужна?». У нас все проблемы в России, потому что у нас нет аристократии. Посмотрите, как это было здорово в веке в 19-м, 18-м. Но, друзья, в те времена у людей верхних, называется, сословий, был доступ к образованию, остальных не было. И было понятно, за счет чего они, собственно говоря, получают лучше. Сейчас что? Давайте остальным обрежем доступ к образованию, а будем учить только этих? Нет, спасибо. Как мы знаем, у талантливых людей рождаются обычные дети, у обычных людей рождаются талантливые дети, и гениальные называю. И вот Евгеника не работает на уровне, вот как бы, как не пытаются. Соответственно, давайте они будут чем-то воспитываться. Ну, друзья, система массового образования замечательно работает и позволяет подниматься людям, умным, талантливым, вне зависимости от, соответственно, происхождения. У нас, да, есть фантазии по поводу, там, на уровне фантастики, что будущее, там, аристократические, всевозможные, там, боярские вот эти вот рода. Но посмотрите, за счет чего они? Они за счет магии. Есть магия, которая делает аристократа более значимым, чем простой человек. Все понятно, четко, вот разница называется. А если нету? Посмотрите, как у нас выглядят мажоры. Давайте системно поставим мажора. И тогда мы будем, у нас в России будет нормально, если мы, как на Западе, тоже будем воспитывать свою аристократию. Дорогие друзья, идите с миром, с такими чудными и гениальными идеями. Просто вот сразу. По одной простой причине. 17-й год, февраль, был именно таким. В попытке, называется, олигархии получить максимум власти. Довели, называется, вот это вот. После этого долго и октябрем, и последующие годы вот вытаскивались вот туда, куда нырнули. Поскольку там страна, на самом деле, уже к середине 17-го года начала разваливаться, трещать по швам. Потому что вот олигархат победил. Вот рванули, захотели. Во что выродилась аристократия, можем посмотреть. Когда нет конкуренции, когда, извините, массово нет образования, да, но когда оно есть, давайте лучшие пусть будут. Должна ли быть преемственность?
2: Нет, подождите, династии-то все-таки есть?
3: Например, преемственность,
2: профессиональная. Там, я не знаю, например.
3: Правильно. А давайте посмотрим, сколько из вот этих вот династий, так называемых, какой процент получился. Мы вот обычные проценты получим. Несколько процентов, а все остальное что-то мимо. В принципе, люди не про бизнес, не про чего. Люди про то, чтобы получать привилегии, данные от рождения, ничего не делать и быть рантье. А дайте еще и должность. Вот к этому рантье получения дайте еще и должность. С какой радости? Да, если, понимаю, там люди, вклад. Какой вклад вот эти люди могут делать в развитие общества? Сопоставим он. Ладно, если они делают вот то, что они вот воспитаны, им передали традиции. Как традиции передают, мы видим. Можем посмотреть в Европе, как традиции передают. В Британии что передают? Тут не надо дело Эпштейна было. Вот передают традиции. Вон на что оно. Посмотрите, называется, там четко аристократия, там по крови, наследование. Даже если они не от титулов, они все равно несколько поколений. И во что это все вылилось? Куда это все девается?
2: Есть удачные примеры все-таки.
3: Да, так эти удачные примеры и в обществе, где нет сословий, нормально проявляют себя.
2: Ну, в принципе, да.
3: Эти люди не боятся конкуренции, удачные примеры. Тот же Михалков, он конкуренции-то он в советские времена, там конкуренция была не сословная. Там четко было понятно, там как, ну, мы понимаем, что люди талантливые.
2: Да, что он, теория, что брат, что папа.
3: Да, что теория вероятности дала результат. Но далее начинаем смотреть. Другой пример, советская эпоха. Гайдар. Да, не по крови. Мы помним Аркадия, соответственно. Дальше.
2: Тимур второй тоже, да. Кстати говоря, товар.
3: Но уже послабже. Ну, плюс там как бы... Там вопрос же не крови, вопрос воспитания. Угу. Генетики. Дальше, соответственно, мы получаем Егор Тимурыча. А дальше получаем полное, называется, четвертое поколение по Ибн Хальдуну. Угу. Вот это. И что? Периодически у нас тут рассказывают... куда мы смотрим? Вон, возьмем всю нашу чудную богему. Там через одного, вот либеральную, люди из номенклатуры советской, наследники, елки-палки. Патриотизм был передан просто вот в воспитании. А получилось что-то не то. Может, консерватория где-то не на? Нет, потому что каждый человек, он индивидуален, он самостоятелен. Вы его воспитываете, но воспитываете не только вы. Вот вы до 10 лет, семья закладывает, объясняет, а потом попадает в общество. И начинает преломлять себе общественное настроение. И преломили. И мы получили эту советскую чудную интеллигенцию, которая радостно аплодировала уничтожению своей страны. Выходили на митинги, дальше мы поняли богему, которая искренне считала, что у них есть право критиковать государство, общество, вот все что угодно, а им должны платить деньги, потому что они говорят правду. Мы сказали, ребята, ваш вклад. Вы разрушители. Вы не созидатели. Вы не создаете ничего хорошего. Вы требуете себе... А эффекта нет. Поэтому, извините, как бы путь наверх – это в первую очередь ответственность. И сейчас, когда мы начинаем говорить о там, аристократии и прочее, должна быть аристократия, аристократия по духу, передача по духу. Есть условный хороший принцип, ну, например, вот монастыри на Афоне. Там наследование монастыря, братьи, имущественное. Вот весь этот комплекс, который есть, если есть братья монастыря, ей это все переходит. Никаких личных переходов про собственность. Вот просто пока вот есть вот структура. Вот. Оно все переходит. Да, когда последний монах умирает, если не осталось никого, это переходит к другому монастырю. Собственно говоря, так мы потеряли русские скиты, потому что советская власть не позволяла направлять туда монахов, собственно говоря, и когда последний помер, и вот до сих пор вернуть не можем эти скиты, которые вот есть. Соответственно, по духу это не означает по крови. И что у нас сейчас очень хорошо, что дало нам СВО? Ну, вообще, на самом деле, государство, ну, единственный способ в истории человечества, который мы знаем, чтобы элиты не вырождались, но поскольку, ну, мы все инстинктивно пытаемся дать детям то, чего нам самим не хватало. Если нам не хватало многого, мы даем больше. Мы не понимаем, нам хочется. Это естественное человеческое отношение. И чтобы элита не возрождалась, должна быть Спарта.
2: То есть дети... со скалы сбраться?
3: Нет. Ну, давайте, слабо, давайте, слабо, давайте анекдот, вот эти исторические анекдоты, да, не смотреть. Нет, ну, на самом деле, не только Спарта, практически вся Греция того периода. Гражданин – это владение земли, это защита. Воин. Дети элиты должны участвовать в жизни общества, должны воевать. Если общество воюет, дети элиты воюют.
2: Вот как это у нас был, нас дворян записывали в полки при рождении, а потом они
3: да,
2: все...
3: Да, записывали, да.
2: Они шли, ну, я не знаю, все не все, но большинство...
3: А потом наверное... при, соответственно, да, так такое было. Петр такую систему и вводил. А потом Екатерина немножко отменила. И служба перестала этим взять. Вот с этого и началось, кстати, очень серьезное такое... Усиленно началось вырождение. Потому что оказалось, просто можно существовать как рантье. Получать деньги, ничего не делать. Не служить. Вот нам нужно возрождать служение. Условно говоря, ты получаешь, зарабатываешь, живешь, пока ты служишь родине, в разных вариантах. То у тебя может быть своя компания крупная, большая, ты работаешь. Но как только ты уходишь, передать по наследству может далеко не все. Ну, адекватные люди прекрасно понимают, что сложность управления большой компанией – это и договоренности, и связи, и необходимые навыки. Детям не все передашь. Дети могут вообще не про бизнес. У нас вот проблема у многих, вот, которые еще в 90-е годы сделали состояние, вот, и сейчас они уходить начинают, семейные эти корпорации, нулевые годы сделали состояние. Дети, в принципе, не про бизнес. Там единицы готовы заниматься, подхватывать. Но они выросли в других условиях, они не рвутся. Плюс, давайте так, планка дико высоко задрана. Их родители, сделавшие вот это все сами, так. Причем не олигархи, которые это еще наприватизировали, а именно сделавшие с этим состояние крупные, они очень, ну, серьезно работали. И подняться на такой уровень тяжело, как бы тебя ни воспитывали. Это и пробы, и ошибки, и множество других, и у тебя должна быть предрасположенность. И дети это понимают, и родители понимают, что не потянут. Поэтому вот есть какой-то уровень. То есть у человека есть уровень, условно говоря, актив, который он сможет удержать. В рамках вот общества не сделать ошибок. Это же очень легко получить состояние и начать пытаться его, ну, проедаешь, надо как-то его увеличить, влезть в какой-нибудь проект и потерять все. Еще должен им остаться, еще и, называется, сесть при этом. Потому что чутья нету, понимания нету, знаний нету.
2: Ну и что, закон нарушать? У нас по закону наследуют люди имущество родителей.
3: Пусть да. Наследуют, просто люди, которые все это сделали сами, они в какой-то момент понимают, что дети потянут, а что нет. Сейчас очень, кстати, интересная волна идет, создание небольших, ну условно небольших, бизнесов под детей, с четким пониманием, что они это вытянут. Фонды, там какие-то капиталы пытаются создавать, условия. Четко понимаешь, что вот есть вот этот уровень, они потянут, а выше нет. Что, условно говоря, вот на этом уровне человек должен соответствовать, чтобы он в любой момент там, мог перейти на позицию там замминистра, а то и министра, потом вернуться обратно в бизнес, дело, потом зайти в какие-нибудь проекты, еще какие-то моменты. Но это уровень. И понимание и людей, и социального капитала. А если этого нету, ты не выдержишь в этой ситуации.
2: Ну, то есть, подождите, я хочу понять, как это работает. То есть, вот, предположим, ушел человек, который это все создал, огромное
3: предприятие. Как выглядят эти крупные семейные, там, условно, там, кластеры, компании, империи и прочее?
2: Кланы.
3: Кланы – это много родни. У нас такого нет воспитания. Плюс у нас все-таки равенство уровня образования и прочее. И съедят. Есть человек-основатель. У него есть много бизнесов, которыми он владеет. Есть бизнесы, где он, например, миноритарный акционер, его младшие партнеры ими владеют, там, где он мажоритарный акционер, младший партнер. То есть вот эта вся система через соглашения, договоренности, mm-hmm. через совместные проекты, вот это громадное. Она не всегда видна, но она завязана на нем. Если он уходит, многие вещи начинают рушиться. Эти уходят в свободное плавание, он уже не может содержать поддержки, соответственно, это отпадает. Это не запускается, потому что здесь нужно пройти, договориться, обсудить вот этот вот там рынок, как-то поделить, а с наследниками не договариваться. Это все резко сжимается. И это все понятно, то есть очень завязано на человеке.
2: И так, такие и люди государству сейчас... это невыгодно, и что делает государство?
3: Нет, почему? Если оно управляется, если оно платится налоги, условно говоря, делается налоги, хорошо делается, идет развитие проще, государству нормально. Угу. Переход государству в руки не понять кого очень невыгоден. И такой человек четко понимает, что вот этот громадный актив нужно отдать. Продать государству, зафиксировать, передать кому-то еще в управление. Проблема в том, что людей такого же уровня управляющих, они все примерно одного возраста. Вот эта вот смена, она идет. Им уже ничего особо не интересно, плюс еще напряжение от СВО, от обязательств, там какие-то моменты тоже накладываются. И сейчас-то все будет плавно переходить какие-то активы под государство, что-то оставляться, оставлять будут, что-то передавать, просто потому что управленческий потолок, он четко понятен. Ну, ты прекрасно понимаешь потенциал, общался с такими людьми, вот говорит, вот я бы здесь делал, а сын, например, я знаю, понимаю, что его съедят здесь. Я бы порвал всех. Вот-вот-вот быстро, четко, вот-вот просто. Но я понимаю, я говорю, ребенку оставлю, я его всю жизнь готовил. Называется, со школы учил, показывал, возил с собой, то есть там он работал на предприятиях, он это все вроде по знаниям, он знает, но не хватает этой вот агрессии, вот то, что есть. И это не от одного человека в разных словах, но было. Просто не потянут. Очень бы хотелось, но вот, вот что делать с этим? Начинают фонды создавать, прописывая, условно говоря, да, ну, это как бы калька западных фондов, что, например, прописывается в уставе, что могут претендовать только люди вот там по крови, такое-то родство, такие-то вещи, то есть, условно, там, племянник может, например, там, его дети, а пасынки, например, нет. Там еще угу. какой-то вот момент, ну, дальше гарантируется то, что такое-то вот образование, там, любое в любой точке мира, сколько хочешь, например, любая одна жилплощадь в любой точке мира, но только одна, это продается, деньги фонд, новый приобретается, пожалуйста. Там еще какие-то такие вот вещи, то есть, хочешь жить рантье, да, вот, есть. Хочешь работать и прочее, тоже тебе поддержка. Но это же тоже не просто так. Это же сложно. А в условиях изменения, в условиях того, что, ну, какие были капиталы в свое время вывезены из царской России в начале 20 века? Громаднейшие. Где они все? Сгорели в банках гиперинфляции. Там громадные были суммы, которые даже вплоть до царской семьи, они вывозили вклады на свое имя в этих банках. Сгорело. Да, есть вещи, которые там остались, но многие вещи просто вот, ну, вложение, когда это не металлические золото, там это отдельный вопрос, что оно там делает и как оно. Но вот это вот все исчезло. Да, можно вывести, можно сделать. И далее возникает вопрос. Как нам быть вот с этими? По духу. Если бы не было СВО, у нас бы сейчас вовсю появлялась бы вот эта самая попытка создания аристократии. Как появлялась номенклатура? Собственно, когда в конце 30-х годов, там 36-37 год, запускался маховик репрессий, это была попытка как раз партийной номенклатуры укрепить свою власть, убрать риски для себя. Они конкурентов выжидали начали.
2: То есть вот те, кто по духу, они убирали, да?
3: Или они как? Вовсю, да. То есть там именно жесткие шли меры. Потом это все было повернуто обратно. И тех, кто громче всех требовал, собственно говоря, их потом и почистили. Дальше была Великая Отечественная война, и номенклатуры не было. Но в начале 50-х годов номенклатура расцвела. Когда Иосиф Виссарионович стал уже называется, не настолько сильно держать рычаги власти, плюс, когда его не стало, тем более там все. То есть, вот появилась та самая партийная номенклатура, которая начала заниматься аристократизацией. С попытками передать по наследству, подтянуть, сделать привилегии для своих. Закрытый контур. Вот если бы у нас не было СВО, у нас бы это бы сейчас и происходило. У нас бы во власть тянули людей, четко понимая, ну да, он не потянет, ну давай назначим его генералом, несколько лет он там проработает, может что-то получится, нет, ну, соответственно, уйдет там в отставку. Или пересидит, потом обратно вернется, ну пока вот можно. А сейчас становится по-другому, сейчас ответственность появляется. Да, ты можешь быть назначен, Ну, откройте, посмотрите, что у нас сейчас делается. Постоянно новости взяли, посадили, конфисковали и прочее. Как раз берут же не просто случайных людей, они могут рассказать что угодно. Но люди перестали справляться с задачами государства. Люди начали очень серьезно косячить, не вытягивать. И вот это начинает всплывать. Если ты работаешь, приносишь пользу не конкретным чиновникам, с которыми ты договорился, а государству, если в этих процессах и люди понимают, что тяжело, у тебя появляется бронь. То есть, если ты еще и законы исполняешь, чтишь уголовный кодекс, ну, друзья, как бы, а его надо чтить. И вопросов-то нету. Но ответственность. Много людей просто вылетает из системы, потому что они к ней не приспособлены. И то, что идет сейчас смена элит, она очень замечательно идет. В очередной раз скажу. У нас сейчас вот новая элита, когда вот 70 плюс, кто у нас сейчас руководство, будут уходить в силу возраста и прочее. То есть, ну, они бы уже ушли, если бы не СВО. Давайте так понимать четко. То есть, как бы, ну, не хочется всю жизнь заниматься одним и тем же. То есть, как бы, и когда можно уже... Нет. Это будут люди, первая группа, это будут резервисты 45-50. Это первые выпуски школ губернаторов с опытом, с управлением. Кто не выгорел, кто хочет. Потому что там много людей просто уже устало, выгорело. Ну, тяжело. Когда рассказывают, как это происходит, что просто выспаться не получается, потому что постоянно тревоги, постоянно дергают, тебе не дали поспать, а днем у тебя сплошные совещания идут, всего этого, ты вырываешься, тебя все время должен быть на связи, то есть, ну, вот эта вот ситуация, то есть все-таки и соответствующие условия. Вторая группа – это те, кто как раз вот близкое окружение, наследники тех, кому сейчас 70, не дети, там детей-то практически нету. А это, условно говоря, люди, которые из близкого окружения.
2: Двоюродные, воспитали,
3: да. Двоюродные племянники, мужья дочерей, племянниц. То есть вот такое вот. Дети друзей, то есть люди вроде своего круга, с которыми общение, но которые тянут. Условно говоря, ты не сына отправляешь, ты вот этому помогаешь. Ну потому что он вот справится, не потому что у тебя свой интерес. Ты просто понимаешь, что не заработаешь на то, чтобы правнуки жили легко. Ты можешь это все заработать, отложить, но дети твои все потеряют уже. Даже не внуки, дети уже все пропустят. Какие-нибудь проекты полезут. Что-нибудь делать начнут от ума великого, приумножить решить, доказать кому-то чего-то. Вот это вот, ну, ты не свои мозги не поставишь. Свой опыт ошибок, свои непри... А если их нет, то да, ты можешь объяснить, как делать, но пока человек сам не наделал ошибок, не набился, не понял стоимость всего этого, не понял, что все уставы пишутся кровью, ты будешь, собственно говоря, искренне думать, что все можно исправить. Ты целый не понимаешь.
2: Значит, получается, что элит-то нету.
3: Нету. И не будет. Нет, есть люди сейчас текущие, но идет смена, вторая группа, это которые вот, которых они вытянули, поставили, просто вот, ну, как есть, вот из того, что есть. А третья группа, это будут дерзкие полковники. Молодые генералы и полковники, прошедшие СВО, герои, патриоты, которые... Причем, как правило, это все-таки будут люди по линии больше спецслужб идти, и там немножко другой подход, не только армейская, это спецслужбы, генштаб, то есть вот такой вот момент, которые будут перекинуты потом на народное хозяйство несколько лет. Вот кто из них первый прошел опыт героя, стал, второй прошел опыт как хозяйственника, образование получил, научил, проявился, показал себя, вот они то, что пойдут. И вот три группы, собственно говоря, и будут наши элиты на ближайшие лет 20. Вот из них будут формироваться. И это намного лучше, чем могло бы быть. Когда мне говорят, что давайте вот нам нужна элита по крови, говорю, нет. Вот то, что у нас сейчас появляются, это все люди, которые так или иначе прошли через СВО или, как это было раньше, фронтовики и труженики тыла, с управленцами, у которых есть шанс, у которых есть возможности. И это здорово. Это на порядок лучше, чем вся та элита, которую мы наблюдаем сейчас в других странах. Мы можем посмотреть на Европу, на Америку, на другие страны. Там этого нет. Там они не проходили через трудности, не проходили через победу. А у нас будет очередное поколение победителей, как было поколение Великой Отечественной войны, которые сами прошли, сами добились. И когда после окончания Великой Отечественной войны у нас в разы быстрее подняли экономику на уровень надовоенный, это был подвиг. Это был подвиг не меньше, чем подвиг на поле брани. Поэтому на поле боя. Поэтому это не так и плохо. Вот пусть они поднимаются, пусть лучшие из них становятся элитой. Ну а лет через 30 будем смотреть, какое будет следующее поколение. То есть те, которые сейчас детский сад, И это здорово, это другое поколение. Когда у меня дочь пошла в 5 лет в пилотке, вот солдатской со звездочкой, вместо панамки, и это нормально. И понимая это, и окружающие смотрят. Это здорово.
2: Спасибо, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. А через 16 лет в космос. В 61-м году. Спасибо.

Страна героев. Никита Югансон. Грамотно организованные засады в вооруженном конфликте – верный способ

грамотно организованные засады в вооруженном конфликте – верный способ сорвать планы противника. Лейтенант Никита Югансон доказал это на своем примере и вошел в список героев СВО. Группа под его командованием организовала ночную засаду между двумя селами, которые контролировали украинские боевики. Нашим бойцам, использовавшим эффект неожиданности, удалось захватить автомобиль с корректировщиками огня вражеской артиллерии. При их досмотре были обнаружены смартфоны со специальными программами, передающими геоданные и позволяющими вести корректирование. Пленные были отправлены в штаб. Уже через несколько дней отряд лейтенанта Югансона вел разведку. Российские военные засекли позицию, на которой противник планировал развернуть минометные расчеты. Командирам было принято решение скрытно вести наблюдение. Во время установки минометов наши военные передали артиллеристам координаты позиции. По ней был нанесен массированный прицельный удар. Минометчики и орудия ВСУ были уничтожены, не успев сделать ни одного залпа. Лейтенанту Югансону и его товарищам удалось предотвратить потери в личном составе и технике российских подразделений.

0: Страна героев. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
6: Сколько ни ищу, все не то.
7: Ага.
6: Нужен и мужественный, и заботливый.
7: Ага.
6: Чтобы говорил интересно.
7: Ага.
6: И с чувством юмора.
7: Ага.
6: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Тот самый.
0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Янукович назвала главной задачей артистов в период специальной военной операции. Об этих и других темах подробнее далее. Президента России Владимира Путина удивил рост производительности труда на предприятиях Ростеха. Российский лидер в четверг провел в Кремле встречу с главой корпорации Сергеем Чемизовым. Он рассказал президенту, что госкорпорация закупает современные роботизированные станки, за счет чего производительность труда в прошлом году увеличилась более чем на 20%. Глава Ростеха пояснил, что выработка на одного сотрудника составила свыше 6 миллионов рублей. Украина не эвакуировала детей из зоны боевых действий в начале СВО. Они выступали живым щитом для украинских военных. Это следует из бюллетеня о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время СВО. Там отмечается, что в марте на Украине вступил в силу закон о принудительной эвакуации несовершеннолетних из мест боевых действий без согласия родителей. В случае, если родители не вернули ребенка за 6 месяцев, органы опеки и попечительства могут подать в суд иск о лишении их родительских прав. В документе также сказано, что единовременные выплаты в соответствии с указом о мерах поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины, получили 682 ребенка. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит возглавит лаосскую делегацию, которая примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве, сообщают местные СМИ. Его визит отражает прочные развивающиеся отношения между Лаосом и Россией. Обе страны на протяжении многих лет поддерживают сотрудничество в таких ключевых сферах, как образование, оборона и торговля, отмечает издание. Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая. Ранее Министерство обороны информировало, что воспитанники училищ, кадеты, колонны военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участие в параде не будут. Российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов передал ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента России, сообщает посольство российских Цхинвали. Ранее сообщалось, что в честь 81-й годовщины Победы на главной площади Цхинвала пройдут военный парад и шествие бессмертного полка. Задача артистов в период специальной военной операции заключается в поддержке российских бойцов и их семей, транслировании правильных ценностей и сплочении общества. Так считает певица и актриса Анна Семенович. Она отметила, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, важность работы артистов возросла. Они передают гуманитарную помощь, поддерживают бойцов и тех, кто ждет их дома. Семенович сама неоднократно посещала зону проведения СВО, в частности Луганск и Донецк, чтобы поддержать российских бойцов. В 2022 году артистку внесли в перечень лиц, которые угрожают безопасности Украины. Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года. Температура воздуха к полудню поднялась выше плюс 27 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик отметил, что рост температуры в регионе еще не остановился, так что точное значение нового максимума станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Пятнадцать ноль четыре в Москве. Начинаем информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всех приветствуем.
3: Привет, привет.
2: В выпуске новостей могли услышать как раз новость о встрече Владимира Путина с гендиректором Ростеха Сергеем Чемизовым. Как раз подробнее заявление главы госкорпорации мы и будем сейчас обсуждать. С нами на прямой связи военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей Чемизов говорил в том числе об росте объемов поставок вертолетов, легкобронированной техники, новый РСЗО «Сарма» мне очень напомнило наш «Сармат», тоже известный. Насколько сейчас велика доля именно некой инновационной техники, которую поставляют войска? Можете сейчас нам прокомментировать вот такие новости?
4: Ну, трудно говорить о доле инновационной техники, которые поставляют войска, потому что, ну, она не так велика, эта доля, потому что инновационная техника, как вы понимаете, она создается, проходит испытания, ставится на серийное производство. Это занимает не один день, не один месяц и даже год. Поэтому говорить о том, что она активно идет в войска, ну, это было бы неправильно. Я вслед за Чемизовым вел бы вас в заблуждение. Да, создана новая техника. Вот что такое сарма? Да, вы там с сарматом сравниваете. Ну, это разные абсолютно вещи. Сармат – это стратегическая ракета межконтинентальная с дальностью полета более 15 тысяч километров. Вот, жидкостная, вот, с 15 ядерными боеголовками индивидуального наведения. Вот, огромное оружие весом 200 с лишним тонн. Это самая большая, самая мощная в мире стратегическая ракета. А «Сарма» — это система залпового огня 300-миллиметровая. Это, чтобы вы понимали, что такое 300 миллиметров, это газовый баллон, если вы когда-нибудь видели газовый баллон сварщика. Ну, вот такого объема, да. И если у нас есть «Торнадо-С», или «Смерч» называется такая система, 12 стволов, вот они, эти 12 стволов, отправляют вот эти вот условные газовые баллоны, на самом деле ракеты с поражающими элементами, там различные могут быть. И фугасные, то есть взрываются в земле и уничтожают любое здание. Осколочные фугасные, одновременно осколки, на расстоянии до 120 километров. Это огромная территория, это 5 футбольных полей покрывает одновременно. Вот что такое «Сарма». Это модернизированный комплекс «Смерч». Для него сделали кабину бронированную, где стоит компьютер, и компьютер быстро по компьютеру вводятся данные на стрельбу, там прицел, уровень, доворот и так далее и тому подобное. И расчет покидает машину, уходит куда-нибудь в окоп, ну, на метров на 20, и запускает оттуда ракеты эти, да, по противнику. Это мощное оружие, и как бы, не дай бог попасть под нее кому-либо, потому что мокрого места не остается. Вот. Ну и что такое легко бронированная техника? Это легко бронированная, это автомобили того же КамАЗа, да, которые созданы для того, чтобы они не пропускали пули. Пули 7,62 от автомата, да, вот, они не пропускают такие, но более мощные патроны, пули 14,7 и так далее, они, безусловно, пропускают, потому что чем больше вы броню ставите на машину, тем тяжелее ей ездить, тем она менее маневрирована.
2: И тем крупнее калибр используют.
4: Тем крупнее будет по ней калибр использовать. Но те же беспилотники, да, потому что вот, но с другой стороны, она может подвозить личный состав на линии соприкосновения или близко к линии соприкосновения, а там уже личный состав идет пешком или там любым способом. Есть роботизированные комплексы, которые могут доставлять личный состав и так далее.
2: Вот. То есть, как раз об этом, линейка, да, Виктор Николаевич. Современная война, она видоизменилась, об этом говорят многие военные эксперты в том числе, и роль вот такой в некотором смысле традиционной техники, о которой у нас в частности идет речь, не какие-то дроны, которые сами летят, не роботы, о которых нам говорили, уже появились там с украинской стороны, я читал новости. Насколько велика остается роль вот таких более традиционных видов вооружения?
4: Ну, дроны — это хорошо, но и роботы — это тоже хорошо. Они как бы компенсируют участие человека буквально под огнем противника, да? Но все равно ими руководит, их наводит на ту или иную цель, или руководит ими человек, оператор, который находится на определенном расстоянии. По-разному, в зависимости от ситуации, да? Вот. Но традиционное все равно остается 80%. Успехов в бою зависит от человека, который непосредственно соприкасается с противником. Вот. Хотя роль беспилотников, роль без автоматизированных комплексов и так далее все больше и больше возрастает, но нельзя абсолютизировать эти роботизированные комплексы, нельзя абсолютизировать те же беспилотники. Надо понимать простую вещь. Мы на Украине сейчас воюем, себя ограничивая самостоятельно. Да? Мы не применяем самые мощные виды вооружений, которые у нас есть. Вот не дай бог на нас нападет НАТО, и там будет другая война, там будет с применением ядерного оружия. Когда будет применяться ядерное оружие, никакие роботизированные комплексы, никакие беспилотники уже играть никакую роль не будут, потому что против ядерной ракеты с ядерной боеголовкой, ну, бессмысленно это применять. Это как со скалкой лететь на Майбах или на Мерседес, да? Да, вы можете побить, помять там обшивку и так далее и тому подобное, но никакого успеха вы иметь не будете, да? Против ядерного оружия. Там немножко другая война будет. Но вот конвенциональная война, которую мы ведем на Украине, тем более избирательная, когда мы не все подряд уничтожаем, а уничтожаем только военные объекты, стараемся это делать, да, и даже ракетными ударами по городам мы наносим удары по теплоэлектроцентралям, по железнодорожным станциям и так далее, и стараемся, чтобы как бы побочный эффект, потому что вы же понимаете, снаряд взрывается там на заводе, осколки летят в жилой дом, который находится рядом. Угу. Никуда не спрячется. Вот. Это побочный эффект любой войны, тем более в городских условиях.
2: Виктор Николаевич, скажите, да, пожалуйста, а вот в частности было там заявление Чемизова про авиацию, поставки боевых самолетов в два раза выросли с 22 года. Роль авиации сейчас какая? Потому что ПВО много, ПВО активно задействовано. Вот чем сейчас занимается в зоне СВО у нас авиационная группа?
4: Авиация играет очень важную роль. Ну, во-первых, истребитель-бомбардировщик 134, объемы производства, которые на Новосибирском заводе имени Чкалова выросли практически вдвое. Это уникальный самолет. Там и летчик, и оператор вместе работают. И этот самолет может находиться в воздухе бесконечное время, если с дозаправкой. И люди не так устают, потому что у них есть место для отдыха. Ну и много чего другое, уникальные вещи, которые только на этом самолете существуют. Безусловно, есть ПВО у противника, есть у него и американские эти патриоты, которые мы активно уничтожаем, хотя они, их эффективность сильно преувеличена, но это отдельный разговор, я бы мог подробно вам рассказать, почему. Но дело не в этом. Дело в том, что мы применяем авиационные бомбы, там, ФАП. У ФАП какой-нибудь 3000, у ФАП 1500, которые мы запускаем с самолета, не входя в зону действия ПВО противника. И они летят там на 100-150 километров и поражают цель, которую нам надо поразить. Там есть специальное прицельное устройство, ну, какой-то маленький искусственный интеллект, который доводит эту бомбу по горизонтальному полету, ну, со склонением до той или иной цели. И это действует очень эффективно. Да? Но когда рядом находятся две армии, да, в тесной как бы соприкосновении, то самолеты применять, конечно, невозможно, потому что можно волей-неволей задеть и своих. Действуют очень мощно наши вертолеты К-52, Ми-28. Вот, они тоже наносят удары, ракеты с большой дальностью. Сверхзвуковые ракеты есть там у них, которые могут поражать. И танки, и самоходные артиллерийские установки, но и естественно беспилотники. У нас уникальные созданные беспилотники. Я могу сказать, что в начале СВО у нас не было ни одного завода по серийному производству беспилотников.
2: Да, а сейчас многие тысячи выпускаем, да, благодарю вас. Виктор Николаевич, у нас эфирное время, к сожалению, к концу подходит, так бы с удовольствием еще послушал. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был в эфире «Радио Спутник», а мы двигаемся к следующей теме.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Что удивило президента на встрече с главой Ростеха? Почему Украина не эвакуировала детей из зоны боевых действий в начале СВО? Что Анна Семенова?

0: Итак, в эфире программа «Дневной ракурс». С нами на связи журналист Елена Караева. Елена, здравствуйте. Франция вновь не позвала нас на 8 мая. При этом русских в движении сопротивления было больше 35 тысяч. Четверть от всех активных участников, получается. Елена, давайте поговорим о том, как сегодня во Франции относятся к памяти нашего общего подвига. И получается, посольство, говоря о тех действиях французских властей, что вызывают только гнев и сожаление, сообщает о тех памятных мероприятиях, в которых принимают участие и сами дипломаты, и те французы, у которых есть совесть и память. Что это за события?
1: Ну, во-первых, посольство организовывает последние несколько лет шествие «Бессмертный полк», и пока их проводить разрешают проводить их в праздничные дни, которые во Франции считаются 6, 7 и 8 мая. Но основной день – это 8 мая, День Победы, он во Франции выходной, и собственно, День Победы 8-го, почему Франция отмечает, из-за разницы во времени, когда была подписана капитуляция в Берлине. Это первое. Значит, бессмертный полк идет по Парижу, бессмертный полк идет по Лиону, по такому французскому городу, который находится на юго-западе Франции, как Монпелье. И, в общем, те люди, которые в нем участвуют, это не всегда русские, те, кто живет во Франции, но это часто и французы, которые просто имеют совесть, которые помнят, чьи предки, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки состояли в движении сопротивления, которое, собственно, получило название «резистанс». Да? Поскольку двое русских ученых, это Борис Вильде и Анатолий Левицкий, да, они иммигранты, собственно, в момент, когда парижане смотрели на то, как гитлеровские войска входят в Париж, это был, если не ошибаюсь, по-моему, 19 июня 1940 года, они начали печатать листовки под таким названием «резистанс», то есть «сопротивление», а дальше уже слово пошло, дальше уже стало целое движение, в котором русская эмиграция играла на самом деле колоссальную роль, огромнейшую роль. Там были как русские эмигранты, то есть буржуазия, аристократия, так и русские коммунисты, которые смогли сбежать из лагерей уничтожения фашистских и каким-то образом найти своих товарищей по оружию во Франции.
0: Угу. Елена, за два дня до нашего Дня Победы, который отмечается на сутки позже, чем в Европе, стало известно, что в Германии запретили всю нашу военную символику, и тогдашнюю, и нынешнюю, а во Франции пока можно приколоть на грудь георгиевскую ленточку?
1: Конечно, да. Во Франции пока можно приколоть георгиевскую ленточку.
0: Ничего за это не будет.
1: Значит, память историческая немецкая одна, а французская немножко другая. Я думаю, что настроение общественное, которое сейчас транслируют берлинские, в частности, власти и их МИД, они соответствуют невероятному подъему реваншизма нацистского, который просто бушует на территории Федеративной Республики Германии. А во Франции все-таки существует вот такая народная, я бы сказала, такая очень низовая, горизонтальная, но память, потому что она отражается в топонимике. Есть очень много названий улиц, бульваров, дорог, проспектов, в которых используется слово «Сталинград». Mm-hmm. И второй момент, который важен, все прекрасно помнят, и это точно в новейшей исторической памяти существует, что такое была эскадрилья Нормандия-Неман. Конечно, это потрясающее, абсолютно потрясающее братство по оружию русских летчиков, русских авиационных техников и французских летчиков, которые по приказу де Голля приехали, обосновались на авиабазе в Иванове и начали сражаться с нацистами абсолютно блистательно. Причем, что интересно, Лисо, там, поскольку летчицкое мастерство могли себе позволить получить, и образование могли себе позволить получить только очень богатые люди, буржуазии и аристократы. Там, как вот не возьми француза, который служил в Нормандии-Неман, там обязательно какой-то граф, барон и так далее. Или какой-то просто отпрыск в богатой семье. А русские ребята, ребята были из низов. И плюс, конечно, идеологические расхождения, потому что Франция была капиталистической страной, соответственно, Советский Союз политической страной. Но что потрясает, что когда они взлетали в боекомплекте, точнее, в комплекте, который мог бы спасти, значит, экипаж, был всего один парашют. И по уставу полагалось, чтобы им воспользовался летчик, а авиатехник-штурман, ну, должен был в этой ситуации погибнуть. И догадайтесь, что ни один французский летчик, ни один, никогда этим парашютом не воспользовался. Если русский и француз попадали под огонь, соответственно, немецких мессершмиттов, то погибали вместе.
0: Какая история потрясающая, представляете?
2: Да, при этом
1: да,
2: сегодня...
1: И более того, Михаил, значит, вы знаете, да, что в Советском Союзе награды, тем более высшие военные, как, например, герой Советского Союза, так сказать, не присуждались в декоративном порядке. Четверо французов получили награды из рук высшего военного руководства Советского Союза. Четверо стали героями Советского Союза.
2: Да, и мы ни в коем случае не умаляем подвиг тех, кто этим... тех, кто получал эти награды, тех, кто героически сражался за общее будущее, и тем печальнее, и с некой даже, может быть, злой иронией наблюдаем, как отсутствуют представители Российской Федерации на трибуне, вместо них там находятся представители тех государств, которые имели место в гитлеровской коалиции.
1: Знаете что, пока мы помним об этих людях, их подвиг жив. И вся декоративная политическая конъюнктура, она рано или поздно схлынет. Во всяком случае, я историческая оптимистка, я на это надеюсь. И тогда, наверное, мы все вместе споем замечательную песню, которую написал, слова, которые написал гениальный Евгений Долматовский, которую исполнял Марк Бернес, и в которой говорится, что нужно помнить о них и дружить.
2: А вот помнят за счет чего? За счет каких-то устных рассказов, за счет знакомых, за счет эфиров где-нибудь. Как обстоят дела во Франции с учебниками? Насколько там не искажено то, что происходило в те годы?
1: Ну, здесь я могу ссылаться на собственный опыт, поскольку у меня сын француз, и он учился по этим учебникам. У нас были колоссальные проблемы у моего ребенка и у меня. Его просто не переводили в следующий класс в лицее, поскольку его изложение событий Второй мировой войны в корне отличалось от тех методичек, которые были изложены в учебных пособиях. Потому что зачеркивался Сталинград полностью, зачеркивалась наша победа, зачеркивался наш вклад, который заключался в том, что мы не только потеряли 27 миллионов человек, просто вдумайтесь в эти цифры, да, но мы еще перемололи 75% немецких дивизий. И это вообще постепенно, медленно, но изымалось не только из такой публичной, что ли, дискуссии, но и из памяти тех, кто изучает историю. И мне потребовались довольно большие усилия для того, чтобы доказать правоту моего ребенка, который написал про Сталинградскую битву, то, что он обязан был написать как правнук участника Сталинградского сражения, потому что мой дед сражался абсолютно героически и получил по как бы итогам в результате победы не только медаль, две медали за отвагу.
2: А почему, вот вопрос от слушателя Григория Л, почему в таком случае это все дозволяется французскому руководству менять учебники, вычеркивать целые страницы истории? Этот процесс же не мог происходить незаметно.
1: Нет, он происходил как раз незаметно, потому что, вы знаете, все на Западе, все в Европе происходит чрезвычайно постепенно. Она совершает любое злодейство, а беспамятство есть злодейство, просто оно такое в продолжение, да? Она совершает любое злодейство чрезвычайно медленно, но методично. Это не происходит, вот что называется, на следующий день, так сказать, мы все это вычеркнули. Ну, потому что нужно было нивелировать наш подвиг, потому что нужно было нас демонизировать, потому что из нас нужно было очень постепенно, очень медленно, но создавать врагов прогресса за свободу, демократию, европейских ценностей и так далее. То есть их реакция на то, что мы вынужденно начали СВО для того, чтобы защитить дончан и луганчан, она была предопределена, ну, минимум 15 годами, повторяю, 15 годами предыдущего развития отношений России и Франции. Они так к нам относились, то есть декором существовал, дипломатические даже какие-то визиты происходили, даже какие-то встречи происходили, но на самом деле наше участие вымарывалось постепенно. Да. Поэтому к этому нужно относиться как, ну, как к данности.
2: Как к данности, да. Елена, у нас позицию. Время заканчивается. Спасибо вам огромное. Елена Караева, журналист, была в эфире «Радио Спутник».

0: Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов.
1: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Спасательные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА на административное здание в Пермском районе. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ранее он заявил, что беспилотник повредил административное здание в Пермском округе, в результате чего пострадал мужчина. Россия пока не видит реакции Организации Объединенных Наций на информацию о преступлениях Украины против российских детей. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фризье в ходе визита в Россию встречалась с Львовой Беловой, которая рассказала ей о преступлениях Киева в отношении российских детей. Также она посетила и Белгородскую область. Аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка ведет базу данных о разыскиваемых детях, оказавшихся на украинской территории. Это следует из бюллетеня о деятельности детского омбудсмена по защите детей во время специальной военной операции. Министерство иностранных дел России призвало россиян осторожно относиться к информации о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и модельном бизнесе в Таиланде. Зачастую заказчиками подобной рекламы являются транснациональные преступные сообщества, подчеркнули в министерстве. Депутаты оппозиционных фракций покинули заседание парламента Молдавии после того, как спикер Игорь Гроссман отключил микрофон парламентарию, который назвал представителей правящего большинства, цитата, «полезными идиотами», передают корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел в ходе рассмотрения проекта нового кодекса об организации и функционировании законодательного органа. Российские военные архивы содержат значительно больше реальных историй о подвигах солдат в годы Второй мировой войны, чем придуманные военные сюжеты в Голливуде. Эти истории нужно только внимательно изучать, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В качестве примера он назвал эпизод из фильма «Предстояние» Никиты Михалкова, где советские солдаты починили под обстрелом немецкий танк и увели его на свою позицию. Рекордные показатели температуры почти были побиты в Москве в четверг, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Рекордная температура для 7 мая в Москве была установлена в 1967 году и составила 29,2 градуса. Сегодня максимальный показатель достиг отметки ровно в 29 градусов и с каждым часом идет в упадок. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Всем привет еще раз. Вы слушаете радио «Спутник», прямой эфир. В студии Михаил Алимов и я, Лисо Хабалова.
3: Привет, привет.
2: Скажи, пожалуйста, ты любишь картофель?
3: Я люблю картофель. В принципе, это наша народная еда, потому что картошки мы производим много. Вот рекордные урожаи в прошлом году были. Я вот, например, его ел даже сегодня в столовой перед эфиром. У меня был перерыв на обед. Так что да, люблю картошку.
2: Я тоже в свой перерыв поела тот же самый картофель, судя по всему. И сейчас интересная ситуация с картофелем складывается. С одной стороны, официальные данные показывают, что импорт картофеля в Россию сократился аж на 20%. С начала года ввезено всего 216 тысяч тонн, что меньше, чем в прошлом году. Это отличный показатель. Российские аграрии собрали рекордный урожай, больше 8 миллионов тонн. И Минсельхоз рапортует о движении к продовольственной независимости даже. Но, с другой стороны, получается, что это радостное событие будто немножечко не связано с реальностью, в которой оказались фермеры сейчас. Они бьют тревогу, потому что склады забиты прошлогодним урожаем, а сетевые магазины с марта резко сократили закупки российской продукции и переключились на молодой импортный картофель, преимущественно из Египта, Азербайджана и даже Китая. В итоге получается, что цены на российский картофель рухнули на 30-40%, и я читала, они опустились немножечко даже ниже себестоимости. Но это статистика, которую печатают СМИ, возможно, я где-то ошибаюсь. Получается, что фермеры сейчас вынуждены продавать себе в убыток или не продавать вовсе. И в обращении к депутатам аграрии прямо заявляют, если ситуация не изменится, уже в мае часть картофеля придется уничтожать. И это прямой путь к банкротствам и, возможно, даже сокращению площадей в будущем. У нас в гостях сейчас аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Иванович Холод. Леонид, здравствуйте.
4: Лисо, добрый день. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Мы продолжаем тему продовольственной безопасности. Официальная статистика говорит, что зависимость от импортного картофеля снижается. У нас рекордный урожай, но при этом российские фермеры в отчаянии, потому что торговые сети предпочитают закупать импорт, а свою картошку они готовы уничтожать. Как такое возможно и это чем-то грозит? Чем это грозит
4: очень,
2: стране?
4: Очень даже возможно, очень даже возможно. Вот в 2025 году был не то чтобы рекордный, но неплохой урожай картошки. Более-менее в организованном секторе, который доступен для крупноформатной торговли. И картошка продавалась, цены были ниже, чем предыдущий год. Она была конкурентоспособна, и базовый урожай продавался, как обычно продается, вплоть до марта месяца. Потом, соответственно, это сказалось на объемах импорта, потому что импорт был менее конкурентоспособным на этом этапе, чем наша российская картошка. А потом пришло время, и стал на рынке появляться уже молодой картофель. А молодого картофеля нашего нет, потому что он будет только летом. Ну, если из южных районов, регионов Российской Федерации, ну, может быть, в июне, может быть, там, в конце мая первый самый будет появляться и будет стоить бешеные деньги. Угу. Вот поэтому вот сейчас как раз из Азербайджана, из Египта поступает... Из Египта уже практически базовая картошка, то есть уже более-менее созревшая. А Азербайджана молодая картошка, она объективно дороже. И в это время как раз происходит замена урожая, когда импортной картошки, значит, становится больше. Вот как раз молодой, ну а наши, вот то, что мы не могли продать, ну надо ее удешевлять и продавать.
2: Ну, а все-таки смотрите, получается, что склады переполнены рекордным урожаем, и торговые сети закупают молодую картошку из Египта и Азербайджана, как вы сейчас сказали, но российский картофель не хотят покупать. Почему? Вопрос в качестве или это просто
4: это
2: вопрос цены?
4: Это разная картошка. Картошка базового урожая – это обычная такая стандартная картошка, которая уже заложена была на хранение, ну, где-то, если московский регион, где-то в октябре-ноябре, и хранилась до сих пор, естественно, она хуже качеством, чем вот свежевыхопанная молодая картошка. Плюс ко всему, если обратиться там к различным медикам и специалистам по питанию, молодая картошка более полезная, там витаминов больше и так далее. Поэтому кому позволяют деньги, любят вот молодую картошку покупать. покупать. Ну, а в принципе, стандартная картошка тоже съедобная, ее тоже покупают. Это вот как раз российское снятое с хранения.
2: Леонид, а скажите, пожалуйста, получается, эксперты заявляют, что Россия успешно движется к полному импортозамещению картофеля. И насколько наша страна сейчас близка к тому, чтобы полностью отказаться от зарубежной картошки? И какие регионы главные лидеры?
4: По плоду овощной продукции вот можно сколько угодно себя обеспечивать базовым урожаем, но отказаться от импорта вряд ли сможете, потому что есть несезонные для нас фрукты, есть несезонные для нас овощи. И вот сейчас, там, в марте, в апреле, в мае молодая картошка, ну, если, конечно, кто-то изголился, в теплице вырастил, но для нас это несезонный товар. Так же, как и молодая вот черешня появится, самая первая, она будет импортная, скорее всего. Так же, как и молодые абрикосы, самые первые, молодые персики, там, нектарины и так далее. Вот. А так, в принципе, базовой картошкой мы себя обеспечиваем. У нас есть проблемы с мелким сектором, который не всегда на рынок попадает. А так, в стране картошки производится только сколько потребляется.
2: А вот интересно...
4: Даже при позапрошлого года.
2: Да, извините, Леонид. Смотрите, фермеры говорят, что продавать свою продукцию они стали в убыток, и цены упали. А интересно, есть ли кто-то, кто должен защищать их интересы в данной ситуации?
4: Ну а кто? Рыночная экономика, вот она такая жестокая, это работа на самом деле себе в риск. То есть им нужно было продавать ее тогда, когда она была базовым товаром, основным. Но они ее и продают, они ее и продадут. Они продадут. На самом деле сейчас я очень сомневаюсь, чтобы склады прям были переполнены и ломились, потому что, а что они делали все эти месяцы? Они ее заложили на хранение в худшем случае в ноябре, и что, они все время ломились? Тогда это нерентабельное хозяйство, как оно работало.
2: А вот смотрите, такой вопрос. Возможно, я как человек не очень знающий, не эксперт в этой сфере, немножечко утрирую, но если ссылаться на новости, которые мы читаем, получается так, что аграрии готовятся уничтожать часть урожая уже в мае, чтобы хоть как-то сократить свои издержки. И это может привести к каким-то последствиям для россиян. Стоит ли нам ждать резкого скачка цен на картофель в магазинах уже к концу лета, например?
4: К концу лета нет. К концу лета как раз будет установление новой цены на новый сезон. Потому что картошка же, я говорю, сезонный товар. Она у нас вот в средней полосе где-то к концу лета, в сентябре, в октябре выкапывается. И вот этот вал поступает на рынок, и формируется новая цена. В зависимости от урожая. Если урожай хороший для подавляющего количества торговых предприятий, то тогда цены падают. Если плохой, цены повышаются. Поэтому, в принципе, во время ценовой рекогносцировки цены как раз стремятся к минимизации. Потом они начинают подрастать в зависимости от хранения. А я еще раз хочу сказать, что молодая картошка и картошка базовая – это разные товары. Потому что как молодая морковка, ну, маленькая, знаете, такая с ботвой, или свекла сейчас, молодая с ботвой, она значительно дороже стоит, чем та, которая с хранения снята. То же самое и с картофелем. Мы говорим о разных товарах. Молодая, это молодая, она стоит несколько раз дороже. Вот они, говорят, не могут реализовать. Слушайте, у нас население не все имеет возможности карманные покупать молодую картошку. И оно как покупало, основная масса картошку базовую, так и будет покупать. Я надеюсь, они реализуют эту картофель.
2: Спасибо большое, Леонид. Я напомню, у нас в гостях был аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Иванович Холод.

0: Новости из мира здравоохранения. У нас допускают обновить несколько процессов диспансеризации и выявлять рак легких на начальных стадиях при помощи низкодозной компьютерной томографии. Насколько это поможет в общей статистике, если это поймут? Каким образом сейчас такой недуг диагностируют? Обо всем этом поговорим с врачом-онкологом, кандидатом медицинских наук Евгением Черемушкиным. Евгений Александрович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, если эта идея пройдет, если у нас действительно в рамках диспансеризации, которая там в зависимости от возраста мы должны проходить, да, насколько это поможет вот в вашем нелегком труде?
1: Действительно поможет. Во-первых, потому что рак легкого стоит на одном из первых мест и входит в программу скрининга. А что такое скрининг? У нас есть профосмотр, который проходят все, без исключения. А есть уже конкретные поисковые программы, направленные на выявление наиболее частой или наиболее опасной патологии. Рак легких туда же относится. Тем более есть техническая возможность сделать шаг вперед в чистой визуализации. Скажем, обычная флюорография или рентгеновское исследование, оно, конечно, уступает в разрешающей способности. И вот здесь находка – это низкодозная компьютерная томография, которая сочетает в себе прекрасно разрешающую способность с низкой дозой лучевого воздействия на человека. А так как курение у нас все еще является проблемой значительной, понимаете, то это совершенно оправданно, когда вот такое сочетание факторов, и мы, конечно же, получим результат. Потому что в онкологии успех лечения зависит от сроков выявления. Чем раньше, тем лучше.
0: Я вот знаю, что в рамках как раз именно диспансеризации не все доходят, к сожалению, до врачей, поскольку это нужно выделить день, это нужно прийти. Вот в этом направлении каким-то образом вы, как онколог, можете посоветовать гражданам, насколько вот именно процесс диспансеризации даже сейчас, без принятия этой меры, о которой мы говорим, может поспособствовать тому, что мы на ранней стадии что-то обнаружим?
1: Это абсолютно бесспорно. То есть вот почему мы все призываем? Потому что уже история и наша жизнь показала, что чем, скажем так, меньше опухоли, чем раньше мы ее выявляем, тем лучше результатов, обходится небольшими вмешательствами. Тем более, понимаете, по многим патологиям на сегодня развито очень много локальных воздействий с очень высоким эффективностью КПД. Поэтому мы и стараемся привлекать людей и говорить, что это ваше здоровье, это ваше будущее. Ну, люди тоже могут сравнить, понимаете, а те хронические курильщики, ну, скажем, они крестят редко, кто переживает. А тот, кто идет здоровый образ, пожалуйста, 70-80 лет, правда? То есть ресурс вполне позволяет, ну, если занимаются своим здоровьем, и действительно ходят вовремя к врачам. Угу. Это ведь активная политика должна быть, потому что люди, они, ну, устроены по-разному. И всегда найдут причину не пойти. То ли времени нет, то ли желания, то ли еще что-то. Это нужно каждый день им говорить об этом.
0: Скажите, пожалуйста, говоря о самом исследовании, его проводят на точно такой же на аппарате КТ, к которому мы все привыкли, который есть во многих наших медучреждениях. То есть с этой стороны никаких вопросов в повсеместном внедрении быть не должно.
1: Да, совершенно верно. Просто меняется программа исследования, и, скажем, срезы делаются с большим шагом. И нагрузка лучевая, она там в несколько раз меньше. Угу. Именно это и преследовалось. То есть золотая середина между характеристиками поиска, то есть частотой выявления, и лучевым воздействием. Это прекрасная модель, работающая.
0: Да, и действительно, если ввести ее повсеместно, то увеличится шанс.
1: Да. Так же, как сейчас программа для эндоскопического исследования расширена. Правда, под наркозом желудок и толстая кишка. Это одна тоже патология на одном из первых мест. То есть технические возможности позволяют и актуальность проблем позволяет расширять вот эти скрининговые программы. И это Минздрав приветствует и делает шаги по практической реализации.
0: Скажите, пожалуйста, самостоятельно человек может как-то понять, что у него вот что-то с легкими не в порядке, если мы не берем в расчет там бронхиты и прочее-прочее? Вот есть ли какие-то первые звоночки, о которых нужно сообщать, о которых нужно рассказывать?
1: Вы знаете, вот тут первые признаки, пожалуй, трудно отличить от каких-то хронических проблем. Вот сейчас много очень аллергии, сопровождаемой тем же симптомом кашля, мокроты и прочим. То есть, понимаете, то есть столько симптомов, что их на ранней стадии невозможно отличить. Понимаете, поэтому, конечно, мы говорим об активном поиске. Потому что ткань легкого устроена так, что если это где-то в стенки бронха, где есть рецепторный аппарат, либо у плевры, то человек может какие-то, знаете, вот кашель постоянный, мокрота, может быть, недовых прожилки крови. А в самой паренхиме легкого только активный поиск.
0: Угу. И говоря как раз о вот этом способе, и сейчас, пока он в диспансеризацию не входит, его должен назначить терапевт, онколог. Как вот эта процедура сейчас проходит?
1: Я думаю, процедура какая? То есть делается обычный рентген легких либо флюорографии. Если заметили какие-то изменения, там тот же искусственный интеллект, он уже на сегодня на первой линии активно применяется в поиске каких-то признаков и их сочетания, которые позволяют сказать, вот этот человек требует следующего этапа обследования. Я думаю, что это вот сейчас развивается, особенно так, с потребностью использования искусственного интеллекта в том числе. Потому что если мы говорим об искусственном интеллекте, принимать какие-то решения – это только врач. А вот зато проводить первичную оценку и обработку массы данных – вот это пожалуйста.
0: Угу. Благодарю вас, Евгений Александрович. Пожалуйста. Евгений Черемушкин, врач-онколог, кандидат медицинских наук, был в эфире «Радио Спутник», а мы двигаемся к следующей теме.

0: И мы вернемся снова к теме с перелетами. Сейчас это очень обсуждаемая тема. На этот раз Россия и Малайзия хотели запустить прямые чартерные рейсы, чтобы туристы могли летать без пересадок. Но запуск перенесли на неопределенный срок. Официальная причина от Минтранса – отсутствие заказчика от туристической отрасли. То есть ни один туроператор пока не готов выкупить места на рейсах. И интересно, что планировалось, что летать будет авиакомпания Red Wings. Переговоры с туроператорами продолжаются, обсуждается цена на туров, но есть и другие сложности. Посол Малайзии говорил, что из-за ситуации на Ближнем Востоке возникли проблемы с топливом. У нас сейчас в гостях независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. И тема... Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего разговора – перспективы прямого авиасообщения с Юго-Восточной Азией. Недавно стало известно, что запуск прямых чартеров из России в Малайзию отложили. Скажите, пожалуйста, в чем причина – в экономической невыгодности или в отсутствии организованного спроса?
1: Ну, это и то, и другое. Собственно, невыгодно почему? Потому что вы арендуете самолет, а сколько там полетит народу и сколько полетит народу обратно – это очень важно. Именно по этой причине, как правило, вот у нас, если вы посмотрите, наверное, любой, кто путешествовал, сталкивался, бывают очень странные перелеты, очень странные стыковки, вас везут сначала в одну сторону страны, потом в другую. Это не потому, что авиаторы не знают географии, а потому что вот экономическая целесообразность диктует именно такую историю. Маршрут должен быть загружен желательно в обе стороны, желательно под завязку. Поэтому в Малайзии, видимо, просто пока нет для прямого рейса достаточного спроса, собственно, в обе стороны.
0: Дмитрий, а я как человек, который не часто путешествует, например, не знаю. Вы мне можете рассказать, пожалуйста, в чем главное отличие прямых чартерных рейсов от маршрутов с пересадками? Насколько они могут быть востребованными туристами, учитывая, что сейчас популярны Таиланд и Вьетнам? Мне кажется, это сейчас одни из самых главных направлений, где перелеты уже, в принципе, налажены.
1: Ну, смотрите, у вас, я утрирую, да, у вас самолет стоит, например, аренда его там 150 тысяч долларов. Ну, так. И если у вас летит 3 человека туда и 20 обратно, то вот вы, собственно говоря, делите билет, вот эти, получается себестоимость этого перелета. А если у вас летит 380 туда и 380 обратно, то, естественно, экономика совершенно другая. Поэтому чартер появляется только там, где массовый спрос. Если есть массовый спрос, он появился, соответственно, чартер – это такая сезонная история, потому что регулярный рейс он летает там постоянно, а чартер летает от случая к случаю, то есть когда есть вот этот спрос. И, соответственно, вот посмотрели на чартер, ну, нету, то есть обычно всегда тут, что такое турист, это туроператор, собрал пакет, собрал отдыхающих и отправил. И, соответственно, если туроператор отдыхающих не собрал и не отправил, значит, он просто, ну, самолет не заказывает, а пытается их рассовать по, извините за выражение, по регулярным рейсам, по каким-то стыковочным историям.
0: Поняла.
1: И вот, собственно, все.
0: Дмитрий, авиакомпания Red Wings продолжает еще переговоры, ищет партнеров. Им какие шаги нужно предпринять, чтобы проект сдвинулся с мертвой точки? Может быть, какие-то субсидии нужны или льготы от государства? Это вообще возможно?
1: Ну, такое? Субсидии, конечно, они не откажутся, но им скорее нужно просто обеспечить загрузку, то есть придумать что-то, например, договориться о каком-то альянсе, например, с компаниями, ну, если там вспомнить, в 10-е годы был альянс Air France и Аэрофлота. Собственно говоря, Аэрофлот возил всех до Парижа, стыковал, а Париж уже развозил там по Латинской Америке, по США и так далее, и так далее. То есть можно было долететь напрямую, но им было экономически целесообразнее сделать посадку в Париж. Вот. Ну, это, и вот это, собственно, Red Wings, видимо, это и смотрит. Потому что все-таки субсидия там, ну, очень, очень вряд ли, что субсидия покроет все затраты, вот, потому что, ну, такого, к сожалению, не бывает.
0: Поняла. Дмитрий, посол Малайзии говорил о проблемах с топливообеспечением из-за ситуации на Ближнем Востоке. А насколько этот геополитический фактор критичен для дальних прилетов и как он влияет на цены на билеты?
1: Он, конечно, влияет, потому что проблема в том, что вы с собой не можете взять топливо на обратную дорогу. Ну, то есть можете, но тогда вы просто там, не посадите людей, и, соответственно, не всегда технически возможно. Поэтому, естественно, если в этом регионе нет топлива, то это получается дороже, билеты тоже дороже. Топливный сбор может доходить до 30% стоимости билета. В ряде случаев это, ну, зависит от маршрута, от расстояния и прочего. И от цены, кстати говоря, на керосин, потому что практически везде это монополия аэропорта, и там цены могут быть очень разные. И, соответственно, Малайзия, да, страдает от ситуации на Ближнем Востоке, потому что ее основным поставщиком топлива были арабские страны, и Иран, и, ну, и монархии залива. Естественно, сейчас с этим плохо все. И поэтому, да, тут есть такой фактор. Но, опять же, все-таки, если бы был спрос, то чего-нибудь бы придумали.
0: Дмитрий, у нас осталась минуточка. Еще хочу спросить. Получается, что все-таки отсутствие заказчика от туристической отрасли – это сейчас главная официальная причина, но насколько это реальная проблема? Может быть, есть еще какие-то другие факторы, которые делают запуск этих рейсов нерентабельным?
1: Я бы не искал тут высокой политики. Все-таки, если люди массово не едут в Малайзию, допустим, они не понимают, насколько интересна эта страна, то пока этого нет. Как только распробуют, поедут, и будет все хорошо.
0: Хорошо, спасибо большое, Дмитрий. С нами на связи был независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов.
2: Да, и вопросы, связанные как раз с туристической привлекательностью, как мне кажется, можно было бы несколько проработать, потому что мы про Малайзию не знаем практически ничего, если там те же Таиланд, Вьетнам, о которых ты говорила, это места такие более популярные у туристов, то вот как раз какие-нибудь соглашения с Малайзией было бы заключить, как мне кажется, неплохо, там по обмену опытом, может быть. Михаил Алимов, Лесо Хабалова для вас работали, выпуск новостей, потом коллеги продолжат эфир.

Страна героев. Нурмагомед Гаджимагомедов. Подвиг гвардии старшего лейтенанта, командира роты Нурмагомеда Гаджимагомедова Владимир Путин назвал примером героизма и поводом для гордости за многонациональный народ России. Нурмагомед воплотил в жизнь детскую мечту стать десантником. После школы поступил в Рязанское высшее командное училище. Во время учебы достиг больших успехов на спортивном поприще. Служил в Ставрополе в десантном штурмовом полку. Колонна,

0: служил в Ставрополе в десантно-штурмовом полку. Колонна, в которой находился Гаджи Магомедов, в первый же день СВО попала в окружение, натолкнувшись на хорошо обученное подразделение противника. Силы были неравны. Завязался бой, машину Нурмагомеда подорвали. Сам он получил тяжелое ранение. Старший лейтенант мужественно бился, израсходовав все патроны. Оставалась граната. Вокруг сосредотачивалась живая сила противника. Нурмагомед Гаджи Магомедов принял решение подорвать себя и нанести максимальный урон врагу. Так и сделал. Его отважный поступок позволил боевым товарищам вырваться из окружения и продолжить борьбу. Гаджи Магомедов стал первым участником спецоперации, получившим звание Героя России посмертно. В его честь назвали улицу в Махачкале. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия предупредила о возможности ответа ВСУ. Стало известно, глава каких государств прибудут на парад в Москву. Антон Алиханов рассказал, когда начнется серийная поставка импортозамещенных легких вертолетов. Об этих и других темах подробнее далее. Россия настоятельно призывает всех ответственно отнестись к предупреждению Министерства обороны насчет возможности ответа 9 мая – обеспечить эвакуацию граждан из Киева, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду сообщила, что МИД разослал во все аккредитованные дипмиссии

0: ноту в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне. Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. В Москву приедут президенты Абхазии, Белоруссии, Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер-министр Словакии, президент Южной Осетии и Республики Сербской. Украинская сторона до сих пор не ответила на уточняющие запросы России с просьбой предоставить дополнительную информацию по списку из 339 лиц, переданному российской делегацией на переговорах в Стамбуле в июне прошлого года. Это следует из бюллетеня о деятельности детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по защите детей во время специальной военной операции. По итогам переговоров в Стамбуле украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины детей. Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что большое количество лиц из этого списка никогда не были на территории России. Еще часть фамилий принадлежат взрослым людям, а некоторые дети уже возвращены на Украину. В бюллетене о деятельности детского омбудсмена отмечено, что в списке были указаны неполные данные. Только фамилия, имя, отчество и дата рождения лиц, а сведения о заявителях, разыскивающих несовершеннолетних, отсутствовали. Попытки монополизации новых технологий в целях доминирования в мире усугубят существующие кризисы, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он принял участие в конференции в Женеве, посвященной роли новых технологий в глобальной структуре безопасности. Полянский выразил мнение, что они с большой вероятностью могут оказать, цитата, «разрушительное и катастрофическое воздействие на мир и безопасность». Конец цитаты. По словам Полянского, мир сталкивается с ситуацией, когда часть человечества снова тяжело больна безумием превосходства, исключения, господства и эксплуатации. Сертификации начала серийных поставок импортозамещенных легких вертолетов «Ансат» ожидаются в конце текущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. Вертолеты «Ансат» отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре до 15 метров в секунду в ближайшие часы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на «Радио Спутник». Первую его половину посвятим экономике. Я Алексей Осин и приветствую в нашем эфире Дмитрия Тортьева, члена экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Самые разнообразные экономические темы у нас сегодня на повестке дня. Кстати, весьма интересные новости есть по этой части. Начнем с зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. За 2025 год их количество выросло на 7% и достигло 5 миллионов уже в этом году, к началу этого года. В принципе, 5 миллионов для нашей страны много, мало, достаточно, недостаточно, как полагаете?
3: Я хотел бы попросить 30 секунд эфира в частных целях.
2: Давайте,
3: хорошо. Надеюсь, нас не вырежут из эфира. Я хочу поздравить и вас, и всех тех, кто готовит эфир «Радио Спутник», техников, инженеров, редакторов, продюсеров с профессиональным праздником. Сегодня день радио. Это, я считаю, очень знаменательная дата. И когда сейчас говорят о том, какой мягкой силой мы можем пользоваться для трансляции наших экономических, политических взглядов за рубеж, я хочу напомнить, что из той студии, из которой вы сейчас вещаете, это здание Гостелерадио СССР, и на вещание на зарубежные страны шло на 59 языках. Вот это была та самая мягкая сила, которую, как я считаю, надо восстанавливать, и ей необходимо пользоваться. Теперь к нашим новостям экономики.
2: Дайте хоть спасибо, Дмитрий Геннадьевич, дайте хоть спасибо сказать. Спасибо всех с праздником, сегодня прекрасный день. Пожалуйста, извините.
3: Конечно, количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей растет. Это, наверное, не просто статистическая какая-то флуктуация, это продолжение структурного сдвига в российской экономике. Чем-то это все напоминает ситуацию столетней давности, времена НЭПа, когда экономика нашей страны, там буйным цветом расцветала всякого рода мелкотоварное производство, частная инициатива. И вот это, как ни странно, на фоне всех великих строек социализма, это было в 20-е годы главным двигателем восстановления экономики. Хотя, конечно, сегодняшние реалии уже далеки от 1920-х годов. Самозанятые растут, ИП растут не потому, что все бизнесмены внезапно стали, не потому, что все внезапно хотят легализоваться и обеспечить себе прозрачность. Наверное, людям нужна какая-то подработка, оформление через вот такие простые структуры, как открыть ИП просто, открыть самозанятого еще проще. Вот что-то сдельное, что-то на гибком графике, что-то такое необременительное, что-то вот, что можно вместе с семьей скомпоновать, с детьми как-то вот до-после школы. Вот, наверное, это мы имеем сейчас в виду. И все эти люди, которые сейчас приходят в эти индивидуальные предприниматели, в эти самозанятые, они, конечно, не могут не думать, а что будет с этой темой дальше, потому что эксперимент по самозанятым, он в 29-м году закончится, в следующем году, наверное, уже будут какие-то разговоры и дискуссии о том, какая судьба будет у этих институтов. Поэтому вот все опасаются, с одной стороны, увеличения налогообложения, с другой стороны, стройными рядами пополняют ряды самозанятых. Люди выживают как могут, несмотря на то, что экономическая ситуация у нас остается достаточно стабильной.
2: А скажите, каким образом индивидуальные предприниматели, сейчас зарегистрировавшись, получают возможность участия в закупках, право на господдержку, так сказать, крупную работу с крупными заказчиками, если это действительно один человек или там несколько, да? Вот как это работает?
3: Ну, да, конечно, госзаказ, он серьезный драйвер, и при всех минусах, которые в госзаказе есть, это высокая степень ответственности, это отслеживание, окрашивание каждого рубля бюджетного. Все-таки вот эти сервисы налоговой службы, государственный сервис, который позволяет это все быстро открыть, быстро получить электронную подпись, быстро открыть счет в банке через мобильное приложение, они, конечно, упрощают жизни. Даже если ты один в поле воин, в тех же госзакупках, их самозанятых очень много, они оказывают там и консультационные услуги, и бухгалтерские услуги, и вот что-то такое небольшое, на что у большой корпорации, как правило, не хватит ни желания, ни сил, ни ресурсов по трансформации бизнеса, вот как может адаптироваться каждый отдельный человек. Поэтому, да, если ты участвуешь в госзакупках, конечно, у тебя по нынешним тяжелым временам, мы знаем, мало кредитуют, очень туго, очень жестко сейчас подходят к критериям отбора, но все равно шансы на получение и кредитов, и каких-то мер господдержки повышаются. Бизнес, он начинает голосовать ногами за прозрачность, может быть, не от хорошей жизни, но это какой-то итог вот последних пары лет.
2: Впервые в этом году цены за неделю не выросли, а упали. Там номинальная величина 0,02% всего-навсего. Но, тем не менее, предыдущая такая неделя отмечалась в 2025 году, в сентябре. Стоит ли на это обращать внимание, или это, возможно, так вот некая случайность, флюктуация какая-нибудь экономическая?
3: Но инфляция, ведь вы сами знаете, из большого количества наших разговоров, это не какой-то основной триггер или маркер роста экономической, оживления экономической ситуации, роста экономики и так далее. Потому что У нас опубликованы опросы, первый квартал 2026 года, он в целом для бизнеса достаточно мрачноватый оказался. И количество пессимистов растет. Если там 20-ковидные времена, там постковидные времена, это попытки адаптации бизнеса, то сейчас уже бизнес видит, что где-то его налоговая нагрузка подъедает маржинальность, где-то кто-то выходит из этого дела. Но да, инфляция остановилась. Это, как ни странно, сработали во многом ценовые соглашения, которые несколько лет подряд профильное управление Федеральной антимонопольной службы пропагандирует. Если это сначала походило больше на какой-то агитационный вариант торможения инфляции, и многие говорили, да, ну, заключите вы там соглашение о недопущении роста цен на каких-то 5 единиц огурцов, но повысить 5 других единиц, других овощей. Ну вот сейчас они работают. И среднее снижение наценок по большому количеству регионов, оно оказало такой значимый макроэкономический эффект, что у нас на неделю, да, сезонно, да, но все равно пока приостановилась инфляция и даже зарегистрировано Росстатом дефляция. Как бы мы к Росстату не относились с определенным исследовательским скепсисом. И тормозят продукты питания, это все продукты даже чуть-чуть дешевеют. Да, это сезонное удешевление. Огурчики, помидорчики, как ни странно, начинающие импортозамещаться бананчики. Но вот да, такая картина есть. Заседание Центробанка по инфляции у нас еще где-то там достаточно впереди, поэтому вряд ли это все статистическое рисование каких-то удобных начальству цифр. Это реальная ситуация. Наверное, вот этот инструмент он все-таки начал работать.
2: А, кстати, о пессимистах. На самом деле, реальные вполне себе влияние оказывают они на цены. И даже федеральное ведомство, коим является Федеральная антимонопольная служба, вынесло предупреждение ряду из них, там конторы некоторые и персонали, за то, что они предсказывали увеличение цен, да, на продукты питания. И как раз вот за это, то есть, услышав их прогнозы, производители как раз цены и начали повышать. Вот здесь как быть? Вроде как у нас свобода слова, люди имеют право свои прогнозы высказывать, но с другой стороны нести какую-то ответственность за это надо, если это действительно оказывает влияние.
3: Какая широко распиаренная эта тема оказалась на самом деле, сейчас ее коснемся. Я чуть-чуть даже мостик из предыдущего фрагмента перекину. Снижение цен – это не всегда хорошо. Вот в той же Америке, в Соединенных Штатах Америки, Великая депрессия 1930-х годов, да, там дефляционная спираль, так называемая, была. Падение цен, цены падают, но, конечно, не так, как у нас, а по-другому. Сокращается производство, растет безработица. После падения цен, в конце этого цикла, дальнейшее сжатие спроса идет. И все это не так хорошо. Поэтому вот сегодняшняя ситуация в России более осторожная. Она, конечно, как ни странно, получше выглядит. Что касается ценовых прогнозов. Да, действительно, много лет подряд существует закон о защите конкуренции. Он был написан в 2011 году. Это прекрасный рамочный закон. С тех пор он особо даже и не редактировался. И в его рамках у антимонопольной службы, как и у большинства антимонопольных ведомств в мире, есть такое полномочие. Если служба видит, что, первое, кто-то связан с рынком, чьи-то слова могут оказывать влияние на динамику этого рынка, это руководитель какой-нибудь профильной ассоциации, либо этот рынок высоко монополизирован, там 1-2 игрока, либо он подвержен каким-то флуктуациям, рынок неустойчив. Да, ФАС имеет право выносить предостережение, в этом ничего страшного. Почему такое случилось? Потому что у нас есть статистическая инфляция, она не очень высокая. годовое выражение, там на сегодня 4,3%. Хорошо, у нас есть ощущаемая инфляция или наблюдаемая. Это то, как мы видим, то, как инфляция растет по нашим потребностям.

0: потребительским впечатлением. Но в ряде прогнозов, которые прозвучали, это касается не только там инвестирований, не только транспорта, не только вот тех, что производит такси, еще прозвучало. Там заявлялись такие темпы роста, ближайшего роста цен, цены увеличатся на 30%, говорили эксперты, не приводя при этом каких-то экономических выкладок. Вот это не так и хорошо. Потому что когда мы на каком-нибудь рынке такси или рынке стоимости топлива делаем словесные интервенции, что у нас в ближайшее время будет повышение цен на 30%, но вокруг нас не только рынок, вокруг нас еще живые люди
1: Ну, запасаться начинают, если можно, да?
0: со своими сбережениями, да, и надо здесь четко проводить роль. Может быть, вас не всегда это четко в публичном поле отзеркаливает. Но там, где заканчивается профессиональное суждение экономиста, вот оно должно быть подкреплено цифрами, экономическими выкладками. И тогда понятно, что весь экономический мир, он живет ценовыми прогнозами, он стоит на них. Без профессиональных экономических аналитиков у тебя не будет двигаться никогда никакая экономика. Но в тех условиях, когда мы просто рисуем какие-то плюс 30, плюс 35%, вот такие публичные высказывания, они о будущем росте цен, они становятся достаточно рискованными для всех нас в целом. И очень крупные системные структуры, да, там типа крупных лизинговых компаний, они тоже прогнозировали рост цен на автомобили, допустим. И как быть антимонопольному регулятору в этой сфере? Ты прогнозируешь рост цен, чтобы обеспечить себе какую-то прибыль на согласованном рынке? Или у тебя действительно там какой-то честный прогноз? А прогнозы такого рода, они все-таки не оправдывались. Поэтому то, что формируется правовая среда, где за экспертное мнение необходимо отвечать, это хорошо. Но уважаемой пресс-службе антимонопольного регулятора, Федеральной антимонопольной службы, да, надо разъяснять, надо больше работать с общественным мнением, чтобы люди не думали, что любое экспертное мнение, оно становится административно или уголовно наказуемым, а именно такая тенденция сейчас в публичном поле и раскручивается. Заявления, которые могут быть использованы участником рынка как побуждение к изменению стоимости товаров и услуг, они не нужны. Они не нужны в первую очередь вам, мне и нашим слушателям, поскольку способна спровоцировать ажиотажный спрос и необоснованное изменение цен.
1: Еще очень важная тема. Возобновило Министерство финансов закупку валюты и золота в ожидании или уже начавшееся поступление доходов от продажи углеводородов. Ну, цена на нефть выросла очень серьезно. В бюджете $59 за баррель. Сейчас там значительно выше она на мировых рынках. Вообще планировали это все в июле возобновить, но вот получилось раньше. Можно ли это позитивно оценивать или пока осторожно к этому стоит относиться?
0: Какой-то сдержанный оптимизм, я думаю, что можно проявить. Минфин объявил о возвращении на валютный рынок. Это, безусловно, позитивное и очень приятное событие. Если Минфин хочет пополнять резервы в течение ближайшего месяца, это означает, что изрядно усохший фонд национального благосостояния будет каким-то образом пополняться. Конечно, ежедневный объем приобретений Минфином, он очень сильно зависит от остатка нефтегазовых доходов, которые сейчас у него получались. Минфин выплатил в последние дни очень большую сумму по демпферу, выплаты для балансировки стоимости на внутреннем и на внешнем рынке. Поэтому, да, там ежедневный объем покупок составит 5,8 миллиарда рублей в день. Но это уже кое-что. 110 миллиардов в итоге, с учетом отложенных операций за март-апрель, когда ничего этого не делалось, это возвращение Минфина к бюджетному правилу. Хотя об отходе от него публично Минфин объявлял не так и давно, но с июня 2025 года фактически покупки резервов были приостановлены, и все это было в режиме тишины. Рынок, конечно, сейчас вправе ожидать большего. Любые резервы – это хорошо. Мы все любим, когда есть какая-то заначка, но если это не сильно скажется на курсе рубля, это будет хорошо, потому что полемика вокруг того, как нам нужно ослаблять рубль, и как хорошо было бы, если бы у нас был очень слабый рубль, особенно в условиях дефицита бюджета, но это не самая, наверное, здоровая структурная тема, потому что есть некоторое иное количество способов, которыми можно пополнять и федеральный, и региональный бюджет. А проблема экспортеров, которые страдают от дорогого рубля, и чья рентабельность не сходится, но это все-таки проблема коммерческих компаний. Они, наверное, не должны быть проблемами государства в целом.
1: А многие говорят, что важно не сильный он или слабый, а важно, чтобы он был стабилен. А вот вы считаете, 74 сейчас примерно так, да, это вот нормально, мало, много для экономики, как позитивнее?
0: Ну, вы знаете, я в том возрасте, который еще помнит доллар по 6, поэтому доллар по 74 является ли слабым утешением? Конечно,
1: помню. Я даже по 90 копеек помню, был официальный курс в Советском Союзе.
0: И такой, и по 60 публиковался, да, там 60 рублей за 100 долларов. Ну, хотелось бы, чтобы у нас различные секторы экономики, не только добывающие, оказывались прибыльными. Хотелось бы, чтобы не только банки показывали чистую прибыль в текущей ситуации, они ее, к сожалению, технически накручивают. Финансовая система так сейчас работает, что банки оказываются в прибыли. Хотелось бы, чтобы текущая ситуация была сигналом окончания определенного бюджетного кризиса. Как здесь банки себя поведут в текущих условиях? Да? Будут ли они играть против рубля? Приостановят ли они достаточно жесткую политику в отношении кредитования российского бизнеса? Большой вопрос, потому что мы с вами из новостей видим, растет количество убыточных банков. Банки структурируются, но каждый пятый банк оказывается в минусе. Это вот как раз результат жесткой ДКП, денежно-кредитной политики последнего года. 20% участников рынка банковского, с одной стороны, в минусе, а с другой стороны, это небольшие игроки, это региональные игроки, которые кредитовали как раз вот этот небольшой бизнес, а это для них может быть жизненно важным. Поэтому на фоне формального процветания каких-то очень сильных крупников, когда могут разориться сотни мелких, но хочется какой-то баланс, и не хочется жить в мире только каких-то гигантских финансовых учреждений.
1: А почему у нас, ну, в основном, там, предположим, 4 сотовых оператора, а банков должно быть больше? Ну, вот просто почему так полезно для экономики?
0: Центробанку, конечно, очень приятно было бы работать с 3-4 крупными игроками. Есть экономические структуры, которые как раз и стремятся к этой цифре в 3-4, вот они там балансируются. А с другой стороны, большой банк, он никогда не будет снисходить до нужд мелких и средних предпринимателей, детально знать бизнес. Помните вот этот рассказ о Генри? Если мы с вами люди одного поколения, вы, наверное, помните «Друзья из Сан-Рикардо», когда ну, один банк передавал там наличную ликвидность другому. Вот прибыль малого и среднего бизнеса, о котором мы так много говорим, она зависит еще и от существования малых и средних кредитных учреждений, которые не стесняются ножками сходить на производство, посмотреть, вникнуть в какие-то нужды. А гиганты, ни один гигант этого не будет делать, хотя, конечно, его обороты позволяют генерировать очень крупные, очень серьезные
1: проекты. Спасибо, к сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич, за поздравления в том числе. Дмитрий Тортьев, член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Государственной Думы. Скоро новости. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Узнать за 90 секунд.
1: Гренландские киты – живая реликвия северных морей. Эти гигантские млекопитающие приноровились жить там, где это, казалось бы, невозможно – в ледяной воде под толстыми покровами льда. Всплеск интереса к ним вызвала недавняя находка охотников на Аляске. Им попался кит, в туловище которого хранились остатки гарпуна с неразорвавшимся зарядом, датированные 1880-ми годами. Охотники были потрясены. Кит, несмотря на ранения, прожил больше 100 лет. Этот сенсационный случай помог ученым разработать методы определения возраста китов по состоянию хрусталика глаза и тканей. А еще они получили доказательство, что отдельные особи этого вида доживают до 200 лет. Вес самцов достигает 80 тонн, а длина самок – 18 метров. Даже детеныши рождаются 4-метровыми. Настоящие исполины, кстати, не демонстрирующие склонность к публичности. Из воды они почти не выпрыгивают, да и в стаи не сбиваются. Живут парами или поодиночке. А толстый морской лед пробивают головой за счет прочного черепа. В прошлом веке гренландские киты оказались на грани исчезновения. Но жесткие природоохранные нормы и внимание местных активистов позволяют сегодня восстанавливать популяцию. We'll be right back.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что если Киев примет соответствующее решение, то приостановятся военные действия и откроются перспективы для серьезного обсуждения дальнейшего долгосрочного регулирования. С начала года делегации России и Украины при участии Соединенных Штатов провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17 и 18 февраля. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в четверг провел встречу с папой римским Львом XIV, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в обнародованном заявлении Госдепартамента. С 6 по 8 мая Рубио находится с визитом в Италии и Ватикане, чтобы укрепить двусторонние связи с Вашингтоном. Его поездка проходит на фоне роста напряженности, вызванной критикой президента США Дональда Трампа в адрес папы римского. Напомню, в апреле американский президент обрушился с критикой на Льва XIV после того, как папа осудил действия США в Иране. Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папа Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам Трамп в Белом доме. Генеральное консульство России в Алма-Ате в преддверии Дня Победы организовало торжественный вечер в честь ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашистских концлагерей, передает корреспондент РИА Новости. Среди почетных гостей 14 свидетелей Великой Отечественной войны. На встрече они делились воспоминаниями и почтили минутой молчания память павших. В приветственном слове генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев отметил символичность того, что в Казахстане 7 мая отмечается День защитника Отечества, подчеркнув преемственность поколений от тех, кто отстоял мир в годы Великой Отечественной войны, до тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и стабильности республики. Власти Молдавии отказали организаторам Марша Победы в возможности провести 9 мая сбор участников на центральной площади Кишинева, отдав территорию под празднование Дня Европы, сообщил РИА Новости глава Молдавского национального координационного комитета Победы и поискового движения Алексей Петрович. По его словам, в связи с этим организаторы объявили о переносе места сбора участников. Формирование колонн начнется на центральной улице перед площадью. Само шествие к мемориальному комплексу «Вечность» стартует в 10 утра. Памятная акция пройдет без партийной символики и политических лозунгов. Главными стягами колонны станут копии знамен Победы и освобождения Кишинева. Ранее Петрович сообщал, что в республике осталось 16 ветеранов Великой Отечественной войны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Москву. Микрофон Михаил Алимов. Всем добрый день. Каждый пятый банк в России стал убыточным. Это следует из данных Центробанка. С чем это связано? Можно ли уже бить тревогу? Или это процесс нормальный и просто произойдет некое переформатирование рынка? Выясним вместе с экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, цифра серьезная. Пятая часть российских банков за первые два месяца 2026 года понесли убытки. Следует ли нам каким-то образом беспокоиться?
4: Вопрос, о чем вы хотите беспокоиться? Если речь пойдет о сохранности вкладов, да, особенно небольших, то беспокоиться поводов нет пока серьезных. Ну, а вот для среднего и особенно регионального бизнеса здесь могут быть проблемы. Вот. Здесь в чем была проблема? Была долгое время, держалась высокая ставка на экстремальных уровнях, потом она начала медленно снижаться. Но эффект вот этой жесткой денежной кредитной политики, он сохраняется еще долго. И что произошло? Заемщики, которые хватали в свое время кредиты под 25, а кто-то под 50% годовых брал, да, они начинают испытывать проблемы с платежами. Растет просрочка, и банки создают резервы под возможные потери. Ну, потому что так требует финансовый регулятор. А вот эти резервы съедают прибыль. И вот чем больше отчисления, тем ниже чистая прибыль. А в тяжелых случаях будет и убыток. Да? То есть сейчас... То, что происходит сейчас, это не проблема января-февраля. Да? Это производная от сверхжесткой денежно-кредитной политики, которая, в свою очередь, была реакцией на мягкую бюджетную политику правительства в 2023-2024 году. Да? То есть в экономике процессы все развиваются с таким отложенным лагом. Проблему, если вы хотите ее найти, то проблема скорее будет в том, что... сталкиваются с убытками региональные банки, которые лучше знают, лучше поддерживают региональный бизнес. То есть, если крупнейшие банки, там наши, ну, не будем их называть, все мы их знаем, они, что называется, работают там по своим алгоритмам, и им не хватает вот такого мягкого знания, да, информации о том, что здесь... Вот в каком-то регионе, в каком-то месте, как помочь поддержать какое-то предприятие. Местные банки это знают, да, а крупные банки просто к этому более холодно относятся. На эту тему есть довольно большой корпус исследований, как российских, так и зарубежных. То есть проблемы региональных банков обязательно на следующем этапе оборачиваются проблемами регионального бизнеса, который не может уже в них кредитоваться так, как привык.
2: В таком случае... Можно же было, я так опять же с точки зрения дилетанта рассуждаю, можно же было вот этим банкам спрогнозировать, что если мы сейчас будем выдавать кредиты под такие проценты, которые далеко не каждый может в дальнейшем осилить, то это, может быть, было прогнозируемо, то есть не станет ли это ошибкой руководства или финансовых аналитиков тех банков?
4: Это было прогнозируемо, но дело в том, что непрогнозируема была политика, как долго будет и так, как глубоко зайдет политика структурной трансформации, инициированная правительством. Да? Дело в том, что здесь вы сталкиваетесь с ситуацией, если отказать какому-то предприятию в кредите, да, особенно если мы говорим о небольших банках, вообще убытки, о которых мы говорим, они сконцентрированы у тех банков, чья доля в совокупных активах не превышает 1%. Да? Но для конкретных там, нескольких предприятий, которые завязаны на конкретный банк в регионе, для них это 100% проблем. И здесь вы, когда вы банк, вы сталкиваетесь с какой ситуацией? Допустим, вы отказываете предприятию в кредите в его, там, его поддержке. Да? Он говорит, ну хорошо, ок, мы банкротимся. Да? А тут же начинаются проблемы с... А если это предприятие градообразующее? А если оно задействовано... Допустим, оно задействовано в производственных цепочках приоритетного сектора, но не может рассчитывать на прямую бюджетную поддержку. Да? То есть отказать ему в поддержке, ну, тоже такая история. Да? Вот. Плюс здесь понятно, что за каждым таким предприятием тоже стоят живые люди в регионе, которые нуждаются в зарплатах, нуждаются в малый бизнес и так далее, да, здесь. Поэтому можно сказать, что вот эта ситуация – это объективная плата за политику структурной трансформации экономики, которую проводит правительство. Вот. И кто-то за нее должен платить, соответственно, сейчас платят малые, платят вот эти банки, их, ну, их заемщики тоже.
2: Варианты перекредитоваться у таких предприятий, у тех банков, которые присутствуют в регионе, будут же?
4: А вот здесь большой вопрос. Если вы банк с ограниченным числом клиентов, который вы знаете, know your client, да, как это есть формулировка такая практически официальная, который знает своего клиента, который там тесно с ним работает, который точно знает там специфику его бизнеса, именно вот в этом такой самый главный капитал банка, он знает ваши дела своих клиентов, бывает лучше, чем они сами их знают. То другой банк, например, крупный банк, у него просто это не заложено в его схему работы. Да? Он не может себе позволить обращать внимание на проблемы, особенно вот этих региональных предприятий. Он их не знает, работать с ними не очень любит, потому что ему проще раздать там массовые потребительские кредиты или там прокредитовать какие-то крупные там проекты, дать деньги в долг правительству. Плюс еще вопрос, наверняка здесь надо уже детально смотреть эту отчетность, связанная еще и с тем, что многие вот эти местные банки, они кредитуют местные региональные власти, да, а в целом ряде регионов власти тоже столкнулись и с дефицитом бюджета. Им тоже надо перекредитовываться. Здесь без детального разбора этой отчетности я не отвечу. Но рассчитывать, что вот эти клиенты, лишившиеся кредитов поддержки этих вот проблемных банков, им помогут крупные банки, это вряд ли. Это вряд ли. Так быстро это не бывает. Потому что с точки зрения большого банка, вот такое предприятие, оно, в общем, незачем ему помогать.
2: Для именно всей сферы в целом, поскольку чем меньше у нас будет банков, тем, соответственно, оставшиеся игроки, в случае, если произойдут помимо убытков именно закрытие, банкротство, то, о чем мы говорили, чем меньше банков, тем больше у них возможностей каким-то образом влиять и на условия, и на вот те моменты, которые мы тоже проговорили. Не приведет ли это к монополизации сферы еще больше, чем она есть сейчас?
4: Уже приводит, конечно, уже приводит. В долгосрочной перспективе это все усиливает олигополию, это делает рынок менее разнообразным и, вероятно, более дорогим для конечного потребителя. Да? Вот. Но с точки зрения стабильности отсутствия вот массовых банкротств, то, зачем в первую очередь следить финансовый регулятор, да, то таких тревожных сигналов нет. Пока нет, по крайней мере. Но когда все деньги сосредоточатся вдруг в трех господствующих банках, то говорить о рыночной конкуренции будет все сложнее. Да? Вообще по этому поводу есть с мелкими банками есть такой замечательный старый рассказ писателя О. Генри. Это дело происходит, это Америка, там Техас. Вот, там два банка, да, в один из них приезжает там федеральный ревизор, в банке все в порядке, но проблемы в другом банке, который рядом находится через дорогу, там, директор этого банка приходит там, к своему другу, в первый банк и говорит, понимаешь, говорит, нужны срочно деньги, говорит, я вчера просто выдал из кассы на партию там, деньги на покупку скота, говорит, они за 20 тысяч долларов, они через месяц вернут мне 40 тысяч, это я их знаю, этих людей точно, там никаких проблем. Но я дал просто под расписку другу, от этого моя касса не покажется ревизору полнее. Мне привезут эти деньги из другого банка, там через час привезут там, по железной дороге их, но там уже попросил. Все в порядке. Говорит, но тебе надо как-то на час задержать этого ревизора, чтобы он не пришел в мой банк. Примерно так. Вот эти вот малые, особенно региональные банки, они владеют уникальным знанием о том, что в действительности происходит в региональном бизнесе. И вот если будет утрачено это знание, оно не восстанавливается. Это уже начинается такой макро... Это может стать макроэкономической проблемой с утратой вот этих малых и средних банков, мы теряем вот этот опыт кредитования регионального бизнеса. Российские регионы, они слишком разнообразны, слишком во многих из них сложные ситуации, которые решать там указами из центра просто может быть нереально.
2: Дмитрий, у нас полминутки буквально остается. Тенденция у нас сейчас, ключевая ставка снижается, не так быстро, как некоторым хотелось бы, но тем не менее продолжится такая тенденция или вот прошло время высокого ключа?
4: Здесь финансовый регулятор на последнем заседании глава ЦБ четко дала понять, что это будет зависеть от бюджетной политики правительства. Если правительство будет опять же раздавать вот так вот деньги от живота веером, наращивая расходы, то ДКП будет ужесточена. Здесь это позиция финансового регулятора, прозвучавшая в его официальном релизе.
2: Угу. Благодарю вас. Экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев был в эфире «Радио Спутник», а мы идем к следующей теме. У нас Россобрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026. Я вот их сейчас прям через запятую перечислю. И нельзя, находясь в пункте проведения экзамена, выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками. Также сдающим не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки, другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию по некоторым предметам. Также там есть еще перечень из многих-многих. И вот, кстати, я напомню, что ЕГЭ уже буквально не за горами, меньше месяца осталось до первого из экзаменов, поэтому если нас вдруг слушают родители старшеклассников или сами старшеклассники, я уже желаю вам удачи, поскольку сам в свое время проходил, это был тот еще стресс. И по поводу процедуры сдачи ЕГЭ также возникают вопросы у родителей, правительства и профильные министерства. Это все держат на контроле. Собственно, есть еще моменты, связанные с удалением из пункта проведения. Не так давно обсуждали момент с запретом на досмотр учеников. В общем, многие вопросы относительно, с одной стороны, безопасности, с другой стороны, контролем за списыванием, и с третьей, с психологической точки зрения. Вот три аспекта есть в этих вопросах, и о них мы сейчас поговорим. С нами, например, в прямой связи директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности «Школа проектов» многодетная мама Ольга Перевезенцева. Ольга Николаевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил.
2: Вот скажите, пожалуйста, тот перечень запретов, которые публикует Россобрнадзор, появилось ли что-то новое по сравнению с тем, что вот мы наблюдали предыдущие годы в связи со сдачей ЕГЭ, или он, в принципе, остался примерно таким же, каким и был?
5: Спасибо. Такой интересный вопрос. Вы знаете, мне кажется, что новость звучит очень громко, но значительная часть перечисленных запретов существовала и раньше. И мне кажется, сейчас Россобрнадзор скорее систематизирует правила, ужесточает формулировки и вот да, реагирует на рост технологий списывания. То есть, и, конечно, пытается, наверное, снизить скандалы вокруг ЕГЭ, потому что у нас близится период сдачи единого экзамена. Вот, поэтому, мне кажется, это не революция вот какая-то, да, а просто усиление режима прозрачности и контроля.
2: Насколько сейчас вы, как многодетная мама, я думаю, тоже должны знать это с точки зрения именно молодых людей, насколько сейчас для современных старшеклассников ЕГЭ, в принципе, страшен? Я свое поколение помню, у нас, ну, там было что-то, многие относились, ну, так, какой-то экзамен. Сейчас что-то поменялось в этом?
5: Мне кажется, знаете, с одной стороны, это ведь меньше хаоса, понятные правила и одним, и вторым, да, и тем, кто организовывает, и те, кто сдает, и одинаковые требования ко всем. Но мне кажется, вот с другой стороны, все-таки у детей появляется такая атмосфера стресса, да, то есть становится еще более стрессовая ситуация, потому что у детей усиливается ощущение режимного объекта, потому что когда они идут на экзамен, они все сдают свои гаджеты, создают все различные возможные варианты, там шпаргалок, все проверяют, чтобы, не дай бог, они что-то списали. Тем более сейчас век технологий, последний 25-26 год, дети научились использовать нейросети, искусственный интеллект для списывания. И вот были такие случаи, кстати, в прошлом году одна девочка так себя повела, она через очки решала как раз ЕГЭ, об этом никто не знал. Узнали только после того, как она выложила уже в соцсеть, что вот она сделала такую интересную подход к решению.
2: А аннулировали потом ей экзамен или нет?
5: Аннулировали. Аннулировали, конечно, потому что соцсеть — это такой цифровой след, который нельзя его обойти мимо, и если уже сделано, то, вот, конечно, нашли, аннулировали, и все результаты сказали недействительным.
2: Ну, тут, конечно, никому не... Да. В общем, списывать это, конечно, плохо, но если вы это делаете, то, пожалуйста, не хвастайтесь, иначе вот вам же живой пример. Скажите, пожалуйста, вот есть, я тоже читаю комментарии людей к разного рода новостям, и есть две точки зрения, я аж удивился, это вот с точки зрения именно родителей. С одной стороны, ой, как тяжело, там вот то, о чем мы говорим, досмотры, стресс и прочее, а с другой стороны, есть крайне критические какие-то мнения в отношении подрастающего поколения, что надо не только обыскивать, но там и чуть ли не ради безопасности, там по одному сажать в аудиторию условно.
5: Нет, подождите, сейчас уже, да, много-много лет это экзамен, который прошел, да, ну, достаточно много испытаний, каждый год что-то вот усовершенствовали. И сейчас одного ребенка в класс посадить, ну, мне кажется, это нет смысла. А обычно организация ЕГЭ происходит как? Дети заходят, там не более 10 человек в класс, и каждый сидит за партой. Стоят камеры, стоят два человека, один главный организатор, другой помощник, и то есть все это записывается на видео. Но и отдельно сажать ребенка, мне кажется, нет смысла.
2: Еще момент, тут касаемо как раз вот этого перечня запретов, тоже в комментариях увидел, на предмет того, что у нас не только уровень технологий растет, но и там какие-то медицинские моменты, стимуляторы памяти, стимуляторы мозговой активности, вот это все не следует включить в такой перечень с вашей точки зрения, или это все лучше оставить на совести тех, кто сдает, тех, кто принимает?
5: Ну, если это стимуляторы, да, допустим, у нас есть дети, которые с ОВЗ учатся, у которых, да, допустим, должен быть действительно показателем медицинским, то у них должна быть справка, что они им необходимо на данный момент именно с этим аппаратом пройти. Я не думаю, что прям нужно, знаете, снимать, прям вот нет, конечно. То есть здесь нужно все индивидуально посмотреть, уточнить родителям, что конкретно, вот если есть такая ситуация, необходимо ребенку во время экзамена, потому что есть те дети, которые с диабетом приходят, которым необходимо, да, в определенный момент сделать укол. То есть родитель должен со своей стороны заранее проконсультироваться, узнать у организаторов ЕГЭ, что можно ребенку взять на экзамен, особенно если это касается здоровья.
2: Также встречаюсь с мнением, что поскольку мы все взрослые люди уже в 18 лет, тоже какой взрослый не пользуется справочными материалами в своей работе? То есть вопрос именно к структуре составления заданий. Что если там на все предметы разрешить условно брать справочные материалы, но видоизменить задание, что при помощи этих материалов мы можем там при помощи логики, при помощи умения анализировать, преподносить информацию это сделать? Может быть, ЕГЭ нуждается в таком коренном пересмотре, или это нерелевантно на данный момент обсуждать?
5: Вы знаете, например, на физику-математику, насколько я помню, разрешают брать как раз вычислительные аппараты, да, калькулятор, как называется, на другие предметы. На самом деле все вот эти темы, все вопросы с учителем обсуждаются в течение года на подготовку. Есть специальные даже выделенные часы на подготовку к ЕГЭ. Поэтому что-то нового вот, увидеть в заданиях, мне кажется, нет такой вот задачи, да, вот тех, кто составляет эти как раз КИМы. То есть если ребенок с 1 по 11 класс учится, нормально учится, то он сдаст. Поэтому брать с собой справочные какие-то материалы, те же самые словари, нет смысла.
2: У нас остается буквально полторы минутки. Скажите, пожалуйста, можете посоветовать родителям, выпускникам, как вот уже на финишной прямой сделать так, собраться, чтобы сдать этот экзамен без проблем, напрягов и прочего, не нарушив упомянутые нами сегодня запреты?
5: Ну, во-первых, да, еще раз посмотреть все же, что можно взять с собой на экзамен. Во-вторых, не переживать, накануне экзаменов все-таки отдохнуть, немножко перегрузить свою голову, потому что когда постоянное напряжение, то вот прямо перед экзаменами надо немножко отдохнуть. Ну и, конечно, если возникают какие-то проблемы при решении определенных заданий, то еще раз попросить учителя, еще раз попросить родителя, репетитора, чтобы еще раз посмотреть это задание и его правильно решить. Ну, наверное, такие самые обычные советы, которые каждую маму тоже посоветует своему ребенку.
2: Благодарю вас, Ольга Николаевна. Ольга Перевезенцева, директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности «Школа проектов. Многодетная мама» была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я еще раз напомню, что у нас в последние годы действует такая очень хорошая практика, которая не была в то время, когда я сдавал ЕГЭ. Можно пересдать один из экзаменов, распоряжение президента, оно выполняется. То есть, если не понравились результаты, если перенервничали, неудачный вариант достался кому-то на экзамене, то один из экзаменов, который вы сдавали, можно пересдать в резервный день, и лучшие баллы пойдут уже в вашу копилку. Поэтому, опять же, до экзаменов уже меньше месяца, активно готовятся у нас выпускники, поэтому будем наблюдать за ходом экзамена и желать им, конечно же, удачи.

Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически,

0: Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
1: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
2: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
3: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
4: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
5: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
6: И дальше вопрос Чернышевского. Кое-что делать.
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
7: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
8: Да.
7: А переоценивали?
8: Вряд ли.
7: Сколько друзей вы потеряли?
8: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
7: Часто ли ты ошибаешься?
8: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
7: Чему главному тебя научили твои дети?
9: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
10: В Москве 5 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, с какими лидерами проведет переговоры президент России 9 мая. Детский омбудсман рассказал, сколько детей удалось вернуть в Россию с Украины. Международный олимпийский комитет принял решение в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом и не только. Подробнее далее. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречу с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии и руководством Республики Сербской. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По словам помощника президента, также на празднование приедет лидер, правящий в Республике Сербской и Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, который всегда приезжает в Москву по этому поводу. Пострадавших при возгорании техстанции рядом с АЗС в Дагестанском Каспийске нет, сообщили в мэрии города. По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, в Каспийске на улице Гагарина рядом с автозаправочной станцией загорелись двухэтажные здания технической станции и автоцистерна КАМАЗ объемом 20 кубических метров. Площадь пожара приблизительно 250 квадратных метров. 30 детей удалось вернуть в Россию с Украины с начала специальной военной операции.

0: Семьями на Украине и в третьих странах воссоединился 141 ребенок. Говорится в бюллетене о деятельности детского омбудсмена по защите детей во время СВО. В документе отмечается, что в аппарат уполномоченного поступают обращения от родителей и близких, родственников, проживающих в России, которые пытаются воссоединиться с детьми, оказавшимися на украинской территории. Более 25 тысяч детей из Луганской Народной Республики смогут отдохнуть в разных регионах России в текущий летний период. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он провел рабочую встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. В ходе нее они обсудили развитие в регионе образования, молодежной политики и спорта. Чернышенко обратил внимание, что важная задача для развития экономики республики – подготовка квалифицированных специалистов, в том числе по программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В Луганской Народной Республике уже работают три кластера, в которых обучаются почти 5 тысяч человек. Регион подал заявку на создание еще двух. Всплеск мошеннической активности зафиксирован в преддверии празднования Дня Победы, сообщила модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова. По ее словам, мошенники объясняют наличие таких якобы внеочередных выплат ветеранам, их родственников, тем, что они положены льготным категориям граждан, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Она напомнила, что сотрудники государственных органов не запрашивают данные по телефону или в мессенджерах. Если разговор звонящим вызывает малейшие сомнения, нужно положить трубку. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета отменил рекомендации об ограничениях в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий. Ограничения в отношении белорусских спортсменов действовали с 28 февраля 2022 года. С 28 марта 2023 спортсмены с белорусским паспортом участвовали в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. В то же время МОК оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов, сообщается на сайте организации. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM Москва. Работают все радиоприемники нашей великой родины. Сегодня у нас в гостях Наталья Ивановна Конева, филолог, доцент военного университета, президент фонда памяти полководцев Победы и дочь легендарного маршала Советского Союза Ивана Конева.
3: Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Очень радостно вас видеть. У нас здесь в студии, мы знакомы шапошно, у нас есть знакомые, но для меня, конечно, большая радость, что вы сегодня здесь. Невозможно за одну программу поговорить о вашем легендарном отце. Я как-то вот так вместе с командой мы составили вопросы. Если вам покажется что-то не очень серьезным, но тем не менее, вы можете на это не отвечать. Вообще, сколько лет вы занимаетесь памятью своего отца уже? Можно сказать, всю жизнь.
3: Конечно, самый легкий ответ — сказать, что всю жизнь. Но на самом деле, вы знаете, отношение к какому-то его наследию, когда я была, может быть, школьницей, вообще, может, не обсуждать, а студенткой, мне казалось, что это такая серьезная материя, вся эта военная история, говорить об этом, думать об этом. Может быть, я еще была не готова. Хотя папа, может быть, осознавал, что когда-то придет тот час, когда мне будет это интересно и полезно прочитать. И более того, я очень многие вещи начну понимать гораздо серьезнее. Ну, в общем, оказался прав, потому что я очень серьезно стала заниматься этими архивами в течение, наверное, последних где-то лет, я так думаю, 15-20, когда я решила, что каким-то его датам памятным, каким-то памятным датам нашей истории, мне нужно сделать какие-то книжки, может быть, какие-то статьи. Стала я собирать и хронику, и фотографии, делать какие-то для себя заметки. В итоге вышли несколько книжек, одна из них вышла не так давно, она небольшая. И вот совсем недавно я закончила, ну, можно сказать, такую большую основательную книгу, которую я закончила словами. Мне показали, что они, эти слова, отражают то, что я думаю, но я просто выступила как преданная дочь. И вот эту фразу «я ведь преданная дочь», в общем, я ее оставила в конце этой книги. Так что можно сказать, я первый раз раз об этом рассказываю, в том числе нашим радиослушателям. У меня пока нет названия. Я думаю, я кручусь вокруг, как бы назвать так, чтобы это было сразу привлекательным для читателя, что он возьмет в руки не книжку с операциями, где двигаются какие-то армии, фронты, а это будет разговор о человеке, который, конечно, был участником огромного количества всяких исторических событий.
2: Ну вот мы об этих событиях сейчас как-то продолжим говорить.
3: Ну и в общем, вот, вот так вот.
2: Вот вы сейчас говорите о том, об этой книге, о названии, о своем отношении. Легендарный маршал. Понятно, что для всей страны, для всего Советского Союза, всех стран, которые сегодня не в Советском Союзе, это легенда, настоящий герой. Вы когда поняли в своей жизни, кто ваш отец?
3: Ну, пожалуй, я по-настоящему осознала это уже в достаточно большом, в нормальном возрасте, когда я сама уже была вполне самостоятельной, что у меня есть какая-то своя задача сохранить это все, рассказать людям, потому что оказалось, что многим людям моя позиция, мое, может быть, представление об этом человеке, мое понимание, может быть, каких-то тонких очень вещей интересно. Вот им это интересно. Ну, я поняла, что мне это нужно делать. И тогда стала заниматься отбором материалов. И знаете, так вышло, может быть, вот это есть существенный момент, почему я этим занялась. Ведь в разных семьях бывает по-разному. Это правда.
2: Безусловно.
3: Вот. Отец оставил очень большой архив. Он отличался, видимо, таким, знаете, взглядом на жизнь человека, который любил историю. Дело в том, что когда он учился в академии, тогда еще она не называлась как-то, это был особый факультет, где готовили будущих командующих. Это было незадолго до войны, в середине 30-х годов. Когда он там учился, он очень хорошо проявил себя как человек, интересующийся историей. И его преподаватели, а там были знаменитые люди, которые составили славу нашей военной науки, военной истории, вообще, так сказать, это публичные такие были люди того времени, они предложили ему после окончания академии остаться преподавать историю. Настолько хорошо он проявил себя. Ведь, знаете, это не каждый курсант, вернее, не каждый слушатель,
2: безусловно,
3: они назывались слушателями, могли получить такое заманчивое предложение. Но он мечтал о самой настоящей командной работе. И поэтому он пошел после вот высказанного предложения к начальнику академии. Тогда начальником академии был совершенно замечательный человек Борис Михайлович Шапошников, маршал Советского Союза, который в начале войны со Сталиным, как вы знаете, в Ставке занимался очень серьезными проблемами. А он был полковником царской армии, полковником генерального штаба царской армии. То есть человек был удивительно образованный, тонкий, универсальных таких каких-то знаний. И Конев к нему пришел и сказал: «Борис Михайлович, я хочу идти в войска. Я учился, я хочу,
2: это
3: и я не хотела бы оставаться».
2: Вы про архив, то есть он оставил все рукописные, все эти
3: истории? Да, он оставил эту историю, я знаю, даже он рассказывал, что он вспоминал даже потом уже, спустя какое-то время, даже запах аудитории, в которых все это проходило, потому что тогда они учились, это была нынешняя улица Плечистенко, это было не там, где сейчас вот находится...
2: Тимур Фрунзе, Академия Фрунзе.
3: Да, не там это было, учились вот там, на Плечистенко.
2: А он, вы говорите, простите, что вас перебиваю.
3: Да,
2: вы говорите про архив. Вот я стесняюсь спросить. После того, как его не стало, вы этот архив взяли и прочли вот все эти истории, которые были записаны.
3: Я не сразу прочла это. Там просто очень много каких-то фрагментов. Вы знаете, будете улыбаться, но я недавно, вот завершая книгу, я вдруг обнаружила те какие-то папки, куда еще я туда не входила, вот в эти бумаги. И вдруг, например, вот просто для примера, чтобы вы понимали, как это получается, вдруг Бог посылает, да? Я открываю папку, и там написано: Вена, 45-й год. Значит, что было для отца Вена, 45-й год? В 45-м году войска, которыми он командовал в Берлине, а потом в Праге, Первый Украинский фронт, войска были выведены в Европу, в том числе в Австрию. И его назначили главнокомандующим центральной группы войск. Она так называлась. Штаб этой группы войск стоял в Вене, а непосредственно там, где он занимался всеми своими военными делами, это был город Баден. И вот во время пребывание в Вене, это был год его жизни, год, 45-й до лета 46-го, значит, в этой папке я обнаруживаю мало того, что документы, это стенограммы. Понимаете, стенограммы его выступлений, его каких-то там встреч с его же подчиненными. То есть то, что он говорил в 45-м году тем офицерам, генералам и вообще, может быть, широко даже и просто подчиненным ребятам, своим солдатам в 45-м году, когда армия вышла из войны.
2: То есть есть шанс, что еще и второй том, и третий том появится вашего...
3: Ну, я постаралась оттуда кое-что вынуть, потому что там так интересно написаны какие-то вещи. Ну, вот, например, армия выходит, если, говорит, раньше он, обращаясь к своим солдатам, и, кстати, первый раз об этом рассказываю, поэтому это, может быть, даже любопытно сейчас упомянуть.
2: Эксклюзив,
3: в разговоре. Значит, он говорит, ну, вот армия раньше как привыкла, скажем, те же снабженцы, которые обеспечивали армию во время войны, всем необходимым. Ну, это ведь действительно так.
2: Ну, да.
3: Все эти графы, как снабжалась армия, все там, амуниция, питание, да, там, горячие кухни, ну, уж я не говорю о вооружении, боеприпасах и прочее, прочее. А теперь мы армия, которая оказалась в Европе, в условиях окружения, которое для нас было совершенно новым. Это окружение настоящей, хорошо развивающейся буржуазной страны такой, да, или, как мы любим говорить, капиталистической страны, да, где вам нужно думать, как обеспечивать эту армию. Вам никто это не привезет. Надо об этом думать, как это сделать. От наших хозяйственников очень многое зависит. Более того, надо отслеживать, чтобы не было фактов коррупции, как мы сейчас говорим. Потому что такой соблазн,
2: ну,
3: что-то
2: конечно.
3: Продать и получить деньги, что-то там на эти
2: трофейные
3: деньги приобрести.
2: Трофейные вот эти истории, я помню.
3: Да, и вот это так все интересно было прочитать, как это было. Или он там очень строго говорит хозяйственнику, что ж такое у вас в столовой солдаты пьют чай из каких-то мисок, что это за безобразие, почему вы не можете обеспечить? То есть он думал о том, что вот в этих новых мирных условиях нужно подумать о людях, сделать так, чтобы их жизнь была абсолютно приемлемой. И все это в стенограмме, и я это читаю.
2: А вот скажите мне, пожалуйста, вот возвращаясь сюда, в Москву, в 50-е, в 60-е, вот быт генерала дома, он отличался?
3: А вы знаете, быт был очень...
2: У советской семьи.
3: Да, безусловно, быт был другой.
2: Чем он отличался? Помимо спецпайков?
3: Квартира, да, квартира, которая была обеспечена после войны. Мы приехали в дом, где проживало очень много военных. У нас были те соседи, когда вот я называю фамилии, говорят, о, прям вот весь Советский Союз. Ну, потому что над нами жил Молотов, который был наркомом, как вы понимаете, иностранных дел.
2: Так, и где дом получается, какой адрес?
3: Теперь это Романов переулок, а тогда это называлось улица Грановского.
2: Дом в мемориальных плитах, который...
3: Да, который весь в мемориальных плитах. Но на самом деле это дом, доходный дом Шереметьевых и дом 1898 года.
2: Там выдали
3: постройки.
2: Квартиру просто.
3: Да, там выдали квартиры нам. Вот Молотов жил, Жуков, Рокоссовский, семья Ульянова. Кстати, напротив нас жила Ольга Дмитриевна. Это
2: кто собирался за столом?
3: Дмитриева.
2: Как кто друзья
3: вот,
2: были его тогда?
3: Вы знаете, как раз вот хочу сказать, что друзья это были люди из ближнего круга. Иногда думают, что вот прям вот приходят те, у которых великие погоны, и это знаменитые персонажи из военной истории. На самом деле, такие люди, если и бывали, я говорю о больших военных, то это скорее какие-то очень круглые даты, юбилеи. Например, очень хорошо помню папина 70-летие, когда пришли практически все крупнейшие полководцы Второй мировой войны, и я видела вот как вас, и Жукова, и Рокоссовского, и многих-многих, которые сидели тогда за столом. Но в таком более, как сказать, неформальном общении скорее участвовали те, которых папа очень ценил, привечал, и потому что он, может быть, занимал в этом смысле какую-то отдельную свою нишу, вот если сравнивать даже с другими его полководцами достаточно известными.
2: Но
3: он
2: правда,
3: очень
2: что...
3: дружил с писателями, очень дружил с поэтами, которые были в нашем доме. И для меня, кстати, это было большое счастье
2: конечно,
3: видеть этих людей
2: конечно.
3: За столом. Пожалуй, я выделю здесь двоих. Это Константин Симонов, это по праву был человек очень близкий для него, которому он рассказывал то, что он был, может быть, даже не готов рассказывать кому-то другому.
2: Например?
3: Ну, например, они вели речь о начале войны, о всех тех проблемах, которые были в 41-м году, об отступлении нашей армии, об окружении наших войск под Вязьмой, о том, как вел себя Сталин. Этот вопрос очень интересовал Симонова, потому что он собирался делать, как известно, книгу о Сталине, и поэтому он расспрашивал, а как Сталин проявил себя вот в тот самый трагический период нашей битвы за Москву. Это октябрь 41-го года, как вы знаете, даже были попытки закрывать московское метро и, так сказать, вывозить, собственно, ценности, и сама ставка должна была покинуть Москву, и сам Сталин собирался это сделать. Но, как мы знаем, история по другим путям пошла.
2: Они дружили со Сталином?
3: Этого нельзя сказать никогда, что с ним можно было дружить. Это
2: общались.
3: Был руководитель, с которым он общался много, всю войну, потому что все операции для того, чтобы их проводить, должен был утвердить верховный главнокомандующий, и они докладывали на картах или в обсуждении в живом, как это будет, скажем, та же берлинская операция. Сначала обсуждали, как она будет проходить, ее темпы и как бы стратегическая цель этой операции. Мы должны были взять Берлин раньше союзных войск, и очевидно, почему, какие жертвы в войне, чтобы отдать эту, так сказать, звезду нашей победы кому-то другому. Поэтому
2: я почему
3: они
2: спрашиваю,
3: были
2: потому что есть какие-то смешные истории по поводу того, что вот Сталин заходил на обед Коневым, а потом шел в Кремль.
3: Нет-нет, это все такие красивые байки. Ну, знаете, с мифами, когда вот мне говорят, ну, что ж ты вот не скажешь про... Я говорю, вы знаете, мифология — это такая вещь деликатная, с которой сражаться совершенно бесполезно. Есть мифы, с которыми, ну, просто мне не по силам биться, потому что миф не победим.
2: Не будем с ним биться.
3: Да, миф не победим.
2: По поводу вот традиций семейных. Вот сегодня, как бы, вспоминая наших великих фронтовиков, легендарных воинов Великой Отечественной войны, все вот обсуждают, часто ко мне приходят гости, вспоминают своих отцов, дедов, бабушек. По поводу 9 мая. Этот праздник, безусловно, отмечался в вашей семье. Какое отношение было у...
3: Вы знаете, это был совсем другой по характеру праздник, чем это происходит уже спустя много-много десятилетий, но если подумать, да, 85 лет, как вот Московская битва закончилась, это представить себе невозможно. И при отце, ну, длительное время, как вы знаете, до определенного момента вообще этот день никакими парадами не отмечали, это был просто день, который был памятен для отца, он был памятен безусловно. Во-первых, как бы его, собственно, роль в войне, он ее прекрасно осознавал, и эту память старался передать всем нам, домашним. А с другой стороны, для него это был знаковый день, поскольку последний день войны он встретил в войсках. И меня спрашивают, а где он был 9 мая? Я говорю, 9 мая он был на фронте, на своем командном пункте, который находился неподалеку от Праги, потому что его танковая армия, это был Рыбалка Люшенко, в это время входили в Прагу. Это было раннее-раннее утро, даже, можно сказать, это было 3 часа ночи или там, 4 часа утра, да, когда войска Первого Украинского фронта туда вошли. Позднее туда пришли и войска двух других фронтов, которые освобождали территорию
2: Чехословакии. Но они отмечали этот праздник, нет?
3: И вот он просто помнил, знал об этом празднике.
2: То есть застолья не было?
3: Никаких парадов не было. Мы просто всегда дома отмечали тихо и спокойно. Потом, когда день 9 мая стали отмечать всенародно как парад, прием, 9 мая начинался с того, что отец собирался на парад. В этот день мы вынимали из шкафа торжественно, так сказать, его мундир с орденами, который обычно висел в шкафу, и некоторые ордена он должен был хранить вообще, так сказать, особым образом, потому что у него была знаменитая звезда Ордена Победы, которую он хранил отдельно, всегда это было в сейфе, и когда его не стало, естественно, этот орден мы передали в государственное хранилище, и теперь это находится в музеях Московского Кремля. Вот та самая звезда Победы, которую я держала в руках, вынимала из коробки, и мы с мамой, она держала этот мундир, а я привинчивала, потому что Орден Победы надо было привинчивать. И дырочка, в которую надо было вставлять эту звезду необыкновенной красоты, была на этом парадном мундире. И поэтому доставали вот все эти ордена, которые надо, доставали маршальскую звезду, которая была на черном галстуке, очень эффектным таким.
2: Что вы чувствовали,
3: штрихом.
2: Когда?
3: Вот, и я и тут было, пожалуй, не столько чувствовала. Конечно, когда ты прикасаешься к таким вещам, ведь это же было, ну, только по особым дням, когда он доставал такие вещи, просто это еще раз, лишний раз увидеть, как эти камни сверкают под лучами солнца или там при свете лампы, допустим, если мы вечером это делали. Но я как-то сказала, папа, а вот ты в этом своем мундире, который весь увешан наградами, ты как будешь стоять, тебе легко? Он говорит, а ты попробуй. И накинул мне на плечи свой, значит, этот самый китель с наградами. И я как-то сразу присела, потому что я говорю, папа, ну это же такая тяжесть, как вот, ну как, говорит, я военный человек, а вот еще, говорит, у меня кортик. И, значит, доставал обязательно.
2: А вот какие-то военные его привычки в жизни,
3: да,
2: в домашней,
3: вы знаете,
2: были?
3: Были, безусловно. Вы знаете, какие? Вот мне иногда задают вопрос, а какой он дома? Ну, это человек без галстука, да, вот какой, без мундира, потому что он ушел в отставку, он был еще не таким уж и старым человеком. Это уже были и политические причины этого ухода. Какие-то вещи он не принимал для себя и был неугоден тогдашнему политическому руководству. Это было действительно так. Он, тем не менее, никак вот дома не опускал рук, да, то есть я не видела его ни в каких стоптанных тапках или в каком-то небритом состоянии. Он всегда был чисто выбрит, у него была аккуратная обувь, и даже у него для дома мама ему всегда приобретала какие-то домашние вещи, в которых он ходил. У него была какая-то домашняя куртка, такая легко застегивающаяся всегда, или какая-то домашняя рубашка, но всегда выглаженная. Всегда это было очень чистоплотный, очень подтянутый, очень хорошо выглядевший
2: человек.
3: Ну вот
2: по вам видно, что вы дочь дочь маршала. Вот по вам видно это. У вас есть эта осанка, у вас четкая речь. Вы знаете, что вы говорите. Вам передались вот эти вот гены победителя. А вот в нем, после отставки, вы видели какие-то вот военные привычки?
3: Да, я видела.
2: Мунштрак в доме или что-то такое.
3: Что?
2: Ну, какой-то, как сказать, формат не мунштра, а какая-то, как сказать, все...
3: Ой, нет-нет.
2: Какое-то все вот такое военное.
3: Нет, я, пожалуй, скажу вещь, которую вы можете мне не поверить, конечно, потому что как-то не хочется менять такое традиционное представление военное, но военное есть военное, да? А на самом деле отец был очень интеллектуальным человеком, и вот даже на основании тех фрагментов, которые я сегодня вытаскиваю, он задумался о многих вещах, как человек, который имел разносторонние какие-то взгляды на жизнь из самых разных областей. Я вам хочу сказать, что он выписывал для чтения огромное количество журналов и газет. Тогда ведь не было таких вот информационных потоков, как сейчас, а он жаждал, он очень хорошо подпитывался разной информацией, поэтому у меня даже дома лежит список тех подписных изданий, которые у нас были. Я читала все эти журналы, они стояли и прочитывались у него в кабинете, это и журнал «Иностранная литература», да, подумаем об этом, журнал «Знамя», журнал «Октябрь», журнал «Нева», журнал, конечно, «Новый мир», где работал человек, которого он исключительным образом уважал, это Александр Трифонович Твардовский, который к отцу тоже относился очень особым образом. Папа вообще обожал Василия Теркина, и он говорил, что, может быть, даже до конца люди не понимают, как важно было это произведение услышать и прочитать людям, которые воевали, потому что это был такой заряд энергии и такого оптимизма, который на фронте крайне необходим.
2: Он
3: поэтому
2: вспоминал
3: он очень ценил.
2: О войне?
3: Да, он вспоминал о войне, и многие, знаете, в моих ушах какие-то даже интонации остались. Тут говорят, что военные не любят вспоминать о войне. Все было на самом деле по-разному, потому что даже, говорят музыканты, есть те, которые дома музицируют и поют, а есть музыканты, которые делают это в студиях и дома, хотят тишины. У каждого свой выбор. У него был вот такой. Он, когда появлялся интересный собеседник, а они всегда в доме были, эти
2: конечно.
3: Люди, они к нему стремились, приходили, я сама свидетель, как это
2: а
3: было.
2: А с вами он говорил о войне?
3: Нет, я была просто свидетелем, потому что я была слишком молода. Но когда он стал писать мемуары, а это случилось в середине 60-х годов, ему оставалось не так уж долго жить, где-то около 10 лет, он считал, что он обязан, даже меньше, он обязан рассказать то, что он знал, он начал это делать. И поскольку я заканчивала филологически, я неплохо владела, ну, можно сказать, редакторской работой, он иногда говорил, ну, прочитай, ну, как ты вот думаешь?
2: То есть он сам писал, и вы читали
3: его? Он писал, да, он писал, у меня огромное количество рукописей, это абсолютная правда.
2: Вы давали ему советы какие-то, прошу прощения?
3: Да, иногда я говорила, что, знаешь, ну, конечно, не по военной истории, боже мой, тут он был абсолютным знатоком, профи. Я говорила о какой-то стилистике, о выборе слов, о том, что надо более плавно что-то построить, а попытаться использовать какие-то более развернутые предложения. А он, у него такая была глагольная стилистика, знаете, потому что поймет меня каждый, кто читал какие-то романы. Есть писатели, у которых есть такая вот стилистика, где больше действия. Ну, Хемингуэй, например, если кто-то читал. Вот у него всегда это есть.
2: Да.
3: Пошел, увидел, сделал, закурил там. А есть стилистика другая, где наворачиваются великолепные фразы, ну, скажем, там, не знаю, Паустовский, например, там, или Бунин, да, вот вы наслаждаетесь этим языком. Он, конечно, как вот натура очень энергичная, в нем была невероятная энергия, потому что об этом писали, ну, все, я вот сейчас даже письма какие-то солдатские перечитываю и вдруг нахожу. Наш командующий был таким энергичным, вот в нем была такая безумная какая-то энергия. Вот откуда? Ну, природа, наверное, ему это дала. В нем была эта энергия. И я вспоминаю, был такой писатель, может быть, сейчас его меньше знают, который написал «Кузнецкий мост», Сава Дангулов был такой. Ну, у него много произведений. А он во время войны к отцу приезжал на фронт, как, наверное, как военкор. Тогда много было людей, которые с хорошим пером приезжали на фронт. Ну, ведь мы знаем таких.
2: Ну, да.
3: И Оренбург, там, и Симонов, и так далее. Можно перечислять. Полевой. Вот. И он приехал на Украину. Бои были где-то на Днепре, в районе Корсунь-Шевченковска, где была крупнейшая немецкая группировка окружена. Там, кстати, и погиб командир командующий группировки, генерал Штемерман, он там и был похоронен, кстати. И остался там навсегда, этот генерал. Вот. И Сава Дангулов говорит, я был когда в штабе, а рядом стоял танк. И мне казалось, танк стоял со включенными моторами. Он говорит, прям как поджидал, что он сейчас скочит туда и быстро уедет. То есть в нем вот ощущение, как у писателя было, что вот такая энергия, что даже танк вот поджидал, и который как, ну, как мотоцикл, да, куда-то там помчится на передовую. Вот это ощущение было. И у него еще было, если говорить вот, что для меня памятно, я это видела много раз, у него была удивительная такая коммуникабельность, простоты общения с людьми. Я видела, как он общался, например, с нашим комендантом дачи, у нас была государственная дача при жизни отца.
2: Где?
3: Это был район Архангельского, она была пожалована ему, значит, после войны, как и нескольким другим людям. Потом, после его смерти, сразу же мы буквально спустя месяц с этой дачи уезжали, хотя мы прожили на ней 25 лет после войны, и для меня это был такой, знаете, почти что родной дом, такая родная усадьба. И отец очень любил, потому что он посадил там яблоневый сад, и многие вещи он делал с любовью. Это был его дом после войны практически. На квартире он же бывал гораздо меньше, чем вот в доме. Вот. И у нас был комендант дачи, который приходил поливать сад. Ну, он приходил со шлангом, со всеми делами, как водится. Простой человек, очень милый такой. Даже помню, его имя звали Анатолий. И он очень такой был вдумчивый. Бывают такие люди, да, очень простой человек, но очень вдумчивый. Ему очень хотелось знать про войну. Он приходил, Иван Степанович, а вот как это было, вот когда вы шли в Берлин? А вот как? И отец, оставив в стороне там какую-то книгу, которую он читал, или там держал в руках какую-нибудь газету, не знаю, там, он вставал рядом с ним, причем что-то именно стоя они беседовали, и он ему начинал рассказывать про войну, вот рассказывал все, так сказать, хорошо, не делая никаких скидок. А тут же приезжал, например, там, ну, не знаю, там, кто-то из его друзей-писателей, а их было много, и это абсолютная правда, они его любили к нему приезжать, и там о чем-то разговаривали. Вот, он и разговаривал так же, вот в нем была такая простота общения, простота естественности. Это вот простота
2: вот, была. Вот такая эмпатия человеческая. Это
3: да,
2: самое
3: и он
2: главное,
3: легко это делал, понимаете, и он никогда не противоставлялся. Вот такой я, вот такой, вот у меня уже вот такие вот погоны.
2: Сейчас нам с вами нужно будет тоже легко перейти на рекламную паузу и вернуться в этот разговор. 91,2 FM, радио «Спутник Москва». Через минуту вернемся, не переключайтесь.
1: Дуэль с Манучаровым. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Архимед говорил, «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
0: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 1210 военнослужащих, 10 танков и другие бронемашины на различных направлениях специальной операции, говорится в сводке Министерства обороны России. Вооруженные силы нашей страны нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили Министерство обороны. Военная помощь Запада Киеву должна вызывать оторопь в западных СМИ, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, коалиции желающих собирают не гуманитарную помощь в виде продуктов питания или одежды детям, а деньги на вооружение, на дроны, применяя которые деятели террористы Банковой убивают гражданское и мирное население, сказала Захарова. Торжественное открытие восстановленного мемориала Великой Отечественной войны «Родина-мать» прошло на севере Киргизии, сообщили в пресс-службе посольства России в Бишкеке. Отмечается, что российская сторона активно поддержала реализацию проекта. Он направлен на сохранение исторической памяти о подвиге народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Восстановительные работы продолжались на протяжении 2 месяцев, были проведены при участии местных жителей, общественных активистов и неравнодушных граждан. Еврокомиссия изучает возможности запрета для правительств государств, членов Евросоюза на использование американских облачных сервисов для обработки конфиденциальных данных, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на чиновников, знакомых с обсуждениями. В конце мая Еврокомиссия, как ожидается, представит пакет технологического суверенитета, который будет включать ряд положений, направленных на укрепление независимости Евросоюза в технологической сфере. Уголовное дело о хищении 8 миллиардов рублей при строительстве центра гимнастики в Сочи направлено в суд. Наложен арест на имущество обвиняемых на 2,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. Она уточнила, что обвиняются 13 человек. Ведется работа по установлению всех причастных к совершению преступления. Торнадо обрушился на американский штат Миссисипи. Ранения получили не менее 17 человек. Повреждены сотни строений, передает агентство Associated Press. По информации газеты New York Times, с вечера среды в Миссисипи было зарегистрировано по меньшей мере 14 торнадо. При этом большая их часть прошла на юго-западе штата. Национальная метеослужба США объявляла режим особой опасности. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дуэль с Манучаровым.
2: 91.2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Наталья Конева у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем беседу про вашего легендарного отца. Вот это невероятная история, конечно, которую вы мне рассказываете, про вот быт этот. Невозможно это как представить, да, все вот эти вот звезды, ордена, все эти невероятные победы на фронте, вот такая вот человечность.
3: Сборы на рыбалку можно тоже.
2: Он рыбачил тоже, да?
3: Сначала охотился, и вы знаете, у меня есть такая хорошая история, я ее вспоминаю, потому что я была свидетелем. Он очень любил, его действительно приглашали чехи, потому что отношения у нас тогда были замечательные. Когда он приезжал в Чехословакию, он имел тогда возможность на отдых взять нас с мамой. Вот я бывала там не один раз. Значит, его бесконечно звали туда, куда, ну, даже как-то странно было бы маршала приглашать. Например, его приглашали на фабрику яблонок, с которой выпускает женские украшения, женскую бижутерию. Он говорит: ну, Иван Степанович, ну, вы же скажите, как в Праге, как вы там освобождали нашу страну. И он, несмотря на то, что ему, наверное, не очень хотелось идти рассказывать, он говорит: нет, ну, там рабочие же будут. Я к ним должен относиться с уважением. Ладно, я поеду.
2: А были истории, которые он не хотел вспоминать, касаемо войны?
3: Ну, вы понимаете, пожалуй, вы знаете, я понимаю, такие табуированные истории. Нет, таких табуированных историй не было. Это зависело от того, кто был собеседником и мог такие вопросы задать. Ну, меня там что-то могло заинтересовать одно простого человека, который был, например, у него солдатом, а потом стал поэтом. Например, такие тоже были люди в нашем доме. Они могли спросить что-то другое. Если великий стратег появлялся, они обсуждали, конечно, какое-то движение этих больших войсковых каких-то соединений, там, я не знаю,
2: все это. То есть табу каких-то историй таких?
3: Табу не было. И, конечно, всех, ну, людей, которые были не просто военными в больших погонах, а вот обычных, писатели, журналисты, люди, которые были из кино, они, конечно, задавали какие-то вопросы такие человеческие, да, их не интересовало, какая армия непосредственно вошла к этим рубежам. Хотя, может быть, иногда задавали.
2: Но я чаще... почему спрашиваю, потому что вот мой дед, он был фронтовиком, прошел всю войну, и Я однажды у него спросил, будучи совсем юным человеком, мне было там 17 лет, что такое? Я говорю, скажи, пожалуйста, а вот что такое война? Он говорит, для меня было это самое большое счастье. Я говорю, почему? Ты же чуть ногу не потерял, двоих братьев потерял на войне. Как это может быть счастье? Он говорит, теперь я был молодой, я был молод. Вот в этом смысле.
3: Да. Ну, это ощущение было у тех, кто был действительно реально молод, и я думаю, что самое, кстати, одно из моих любимых, и не просто так, потому что моя старшая сестра, она была очень хорошо знакома, и даже в собрании сочинений появилась маленькая такая заметочка об этом. Давид Самойлов, 40-е, вот все то про молодость, про все вот это было. Но надо не забывать, что поколением полководцев, к которым относился мой отец, вот смотрите, если мы посмотрим на целый ряд этих людей. Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Говоров, Мерецков. Это люди, которые, как правило, прошли еще Первую мировую войну.
2: Ну да.
3: Вот там они были молодые, вот там им было 20, вот там они совершенно иначе воспринимали саму жизнь, когда они должны были сначала быть участниками вот этой страшной Первой мировой войны, которая, как вы понимаете, не имела для России того успеха, и о первой, да, конечно, я какие-то вещи знаю даже, просто непосредственно знаю, потому что он оставил какие-то заметочки, моя мама успела даже записать.
2: А к слову по поводу Жукова, не могу не спросить.
3: Да.
2: Казалось бы, две легенды, плечо к плечу. По-моему, даже чуть ли не соседи по даче. У Жукова было в Рублёво, у вас под Архангельском.
3: Нет, мы чуть-чуть... соседи по дому.
2: По дому, да, по дому.
3: По дому на Грановского мы соседи.
2: Какие отношения были?
3: Соседних подъездов.
2: У него и Жукова.
3: Отношения с Жуковым, вот меня этот вопрос часто задают, но если уж по-серьезному ответить, я недавно просмотрела как следует все материалы, которые касались в архиве Георгия Константиновича и всяких их разных, на разных этапах отношений. Я вам хочу сказать, что впервые, раз уж такая жуковская тема вышла, впервые они встретились в Белорусском военном округе. Тогда Белорусский военный округ был самым передовым, самым мощным, самым таким подготовленным, потому что он на западный форпост нашей страны. Это всегда было, да, все понимали. И Баба командовал там дивизией. Сначала в маленьком городке была одна дивизия, а потом в Минске непосредственно. И Жуков тоже находился и служил в этом Белорусском военном округе. Кстати говоря, командующим округом был Иероним Петрович Убаревич, который впоследствии был расстрелян как враг Награда вместе с другими нашими крупными военными, такими как Блюхер, Тухачевский, Егоров, и был и Убаревич расстрелян. А он, отец всегда об этом говорил, я не могу об этом не сказать, это полная правда, он считал Убаревича своим учителем, так же, как считали своим учителем очень-очень многие названные мною вот эти большие полководцы. Он вырастил, если я не ошибаюсь, 9 маршалов Советского Союза. Представьте себе, включая Жукова, моего отца, Захарова, Цоколовского. Там было очень много людей таких, которые потом в войну стали маршалами. И первый раз они там встретились. У них были деловые отношения, потому что потом жизнь их разбросала, естественно. Отец уехал на Дальний Восток, и накануне войны он был там, командовал там, все это, Чита, Хабаровск, все там. И только непосредственно накануне войны его вернули командовать Северокавказским военным округом. Штаб был в Ростове.
2: Угу.
3: Вот ровно как и сейчас, там тоже штаб находится очень важный для нас в нынешней ситуации. Вот это был Ростов. И 21 июня Жуков уже был начальником штаба генерального в Москве. Как известно, он получил это назначение незадолго до начала войны. Раздался звонок отцу на квартиру. Он приехал из войск, и Жуков сказал, что началась война, и вам надлежит срочно вылететь в 19-ю армию под город Смелые Черкасы, где стояла 19-я армия в составе Северо-Кавказского военного округа. Вот звонок от Жукова, который он получил. Он собрался, вылетел, все, и дальше началась его служба уже на Западном фронте, потому что эту армию перебросили сначала под Киев, на укрепрайон под Киевом. Об этом, кстати, Хрущев много любил рассказывать, что рубежи под Киевом были не готовы к отражению наступления, потому что никто не готовился,
2: что, правда.
3: Да, что туда подойдут
2: войска. А после войны отношения у них какие были?
3: Это было вот во время войны. Нет, о войне все-таки я хотела бы сказать одно слово или хотя бы пару слов, потому что они, так сложилась их судьба, они были в параллели на очень многих фронтах, на таких, я бы сказала, генеральных направлениях. Они были вместе под Москвой. Отец — Западный фронт, Жуков в Москве, потом тоже Западный фронт, Калининский фронт, Жуков на Западном, Ржев, опять Жуков и Конев, Калининский, Западный под Ржевом. Потом была Курская дуга. Жуков представлял как представитель Ставки был, отец командует Степным фронтом на Курской дуге, сначала Харьков, потом Полтава и дальше. Вот потом были события, связанные с освобождением Украины, где много раз Жуков приезжал. И в 1944 году была такая известная история. Это ведь тоже характеризует отношения людей, когда отец за очень хорошо проведенную операцию по окружению большой немецкой группировки под Корсунь-Шевченковском, за что он получил свои маршальские погоны, Жуков решил сделать ему приятное. И поскольку вышивать погоны было долго, потому что вышивали вручную в одну нить золотую, он решил прислать на фронт дорого яичко к пасхальному дню свои погоны. И самолетом Жуков моему отцу прислал погоны. Ну, и еще спросили, что вам еще прислать? Он говорит, пришлите, пожалуйста, мне мешок сушек, потому что у отца была язва, и он, видимо, для него это было тоже очень важно.
2: Это дружеский был такой?
3: Это был жест, понимаете, это был жест отношений. Какие бы там они ни были, 44-й год, я повторяю, февраль, присылает эти погоны, и до сих пор я в архиве храню погоны двух маршалов. Это погоны, которые носил Жуков и которые с 44-го года носил мой отец. Они, кстати, с обратной стороны такие
2: проношенные. Ну, а вот после проношенные. Войны.
3: Вот а 45-й год вот мы не можем не сказать. У них были вот очень непростые отношения в Берлине, потому что оба они, опять же, брали Берлин. И отношения двух командующих, которые берут один город, отец говорил, не только отношения наши, отношения солдат даже были они непростые, конечно, потому что все хотели войти в Берлин, войти в логово, как тогда называли, взять Берлин. Отношения были непростые, потому что разгранлиния, которая разделяла Берлин, она была отодвинута Сталином по его решению, и войска Первого Украинского фронта, которые практически вошли к центру города через Тельтов канал, они вынуждены были отойти и отвернуть эти войска в другую сторону. Кстати, не все среди папиных подчиненных это решение приветствовали. Могло это напрягать отношения людей? Да, могло. Могло это испортить окончательных отношения после войны? Нет, не смогло. После войны это их отношения не испортили. Все понимали, что это было разумное решение разделить, так сказать, вот разгранлинии действия двух огромных фронтов в Берлине. И после войны, когда Жуков осуществлял свою работу, отец всегда поддерживал его, и они были вместе, скажем, во время проведения первого учения с использованием атомного оружия на Тотском полигоне. Если посмотреть фотографии, у меня лежит целый альбом этих фотографий, эти люди опять вместе, так же, как их боевые друзья, они находятся забавно в форме и в темных очках, наблюдают, как происходят эти движения войск после использования атомной бомбы, которая была взорвана вот во время этих тотских так называемых учений.
2: Какие решения вашему отцу давались тяжелее всего?
3: Потом
2: вот
3: я не могу не сказать, что в этот период 50-х годов был еще один очень важный политический момент, когда они оказались рядом, и отец поддержал Жукова, а Жуков поддержал его. Это вопрос о том, кто после смерти Сталина, потому что, как известно, Сталин в 1953 году ушел из жизни, и шла огромная борьба, очень острая борьба за власть.
2: Но вы имеете в виду 20-й съезд?
3: Нет, это борьба за власть. Кто будет править в этой стране после смерти Сталина? С одной стороны, была группировка Хрущева, который стремился эту власть взять. С другой стороны, была группировка Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего, как мы знаем, Шипилова, которая тоже боролась за эту власть.
2: А Конев был в какой группировке?
3: Жуков и мой отец поддержали Хрущева. И это было решение, которое было зафиксировано. Потому что одно дело я рассказываю, или кто-то еще рассказывает. Это осталось в мемуарах Жукова, это можно прочитать. Он рассказывал об этом Симонову в его повести о Жукове. Это документальная такая повесть. И об этом есть в архиве отца, я какие-то вещи нахожу. Они свой выбор, как мы сейчас, силовики, да, два человека, Сталина уже нет, идет вот такая борьба. Еще не было съезда, съезд был позднее, как мы с вами знаем, 20-й, где были расставлены акценты, так сказать, оценки роли Сталина и всего прочего, репрессий. Это было еще до того, вот этот выбор, кого поддерживать. Они этот выбор сделали. Это было важное решение. Это было решение двух людей, которые имели за плечами авторитет войны, и от их позиции очень многое зависело. Понимаете, какой будет выбор? И мы знаем, конечно, из воспоминаний, как они действовали. Есть интереснейшие вещи, которые, в общем, вот так вот прям целиком еще не показаны и не сказаны. Какие-то вещи я вот в книге немножко тут попыталась сделать, потому что есть воспоминания. Ну, например, как решалась поддержка Хрущева. Нужно было сначала поддержать его на президиуме, потом поддержать его на пленуме. И для того, чтобы это все произошло, должна была быть группа людей, которые его четко поддерживали. Отец входил в такую группу. Это была группа 20, так называемых, которые должны были войти вовремя в помещение, где шел президиум, и заявить, так сказать, свою позицию. Надо сказать, что это такой политический шаг достаточно открытый.
2: Кто придумал эту схему?
3: А, вот это политическая, так сказать, такая пока еще закрытая вещь. Угу. Кто был самым главным инициатором? Но то, что отец входил в этот зал, провозглашал и был одним из таких, вот, можем сказать, активистов всего этого процесса.
2: Ну да, это зафиксировано.
3: Да, он был. Это зафиксировано в воспоминаниях.
2: По поводу 20-го съезда не могу вас не спросить. Отношение вашего отца после 20-й съезд, этого съезда это... к Сталину изменилось?
3: К Сталину нет, не изменилось, потому что мой отец, в отличие, может быть, от самой широкой публики, которая эти вещи узнала только после публикации, мой отец очень многое знал. И знал лично практически всех участников. Он лично их знал, потому что он знал, во-первых, людей, которых обвинили в их антипартийной позиции, они были расстреляны, он лично знал, у меня даже в архиве есть письмо этого человека, я его отдала в музей сейчас, письмо маршала Егорова, который был расстрелян. У меня есть воспоминания о Боревиче, и папа переписывался с его дочерью Надеждой и поддерживал всегда высокий уровень. Не только он, а те, кто под его командованием служили, они просто знали этого человека, понимаете, насколько он. Он знал хорошо Ворошилова, который ему задал один из вопросов, когда он только приехал в Москву, еще после прямо ареста. Сказал, неужели, товарищ Конев, вы считаете, что это был заговор? Я думаю, что нет, сказал Ворошилов. Это написано у моего отца.
2: Что ответил?
3: Отец сказал, видимо, он тоже как-то что-то ему ответил, он там не написал, у меня нету бумажки никакой по этому поводу. Но, в общем, шла такая политическая борьба, и тут отец и Жуков, скажем прямо, были вместе, и после съезда они оказались тоже вместе, потому что Жуков стал министром обороны после того, как они поддержали Хрущева. Хрущев, естественно, назначил человека, который ему так помог в этом пути наверх, да, назначил Жукова министром обороны после Булганина, который, в общем-то, не очень справлялся с этими обязанностями министра. Он был слабым министром, как многие говорят. Ну вот, а отец стал его первым заместителем. Они работали душа в душу.
2: А что в семье говорили о смерти Сталина?
3: Отец никогда об этом не говорил, потому что он, видимо, не располагал, как и многие, четкой информацией. Видимо, это останется в истории. Мы единственное обсуждали, но это не моя, как вам сказать, не мое прямое участие в обсуждении. Моя старшая сестра очень интересовалась, ее супруг, они очень интересовались историей. Моя сестра гораздо более старшего возраста, она родилась в 23-м году, и к моменту этих событий она была очень взрослым человеком. Она задавала эти вопросы, и, конечно, там, где он мог, он сказал, но он сказал одну вещь, которая, говорят, что это в неких бумагах существует, о том, что часть архивных документов архива Сталина была вывезена по решению. Кстати, было решение о том, что весь архив будет изъят, как домашний, так и официальный. Вот. И говорят, что часть этих бумаг была...
2: Ну, уничтожена.
3: Уничтожена.
2: Да, но это вещи вот Хрусталёв машину, это же вот из этой серии.
3: Была уничтожена. Но это есть и в некоторых документальных свидетельствах людей, которые участвовали в этих процессах. Видимо, они знали, о чем они писали, говорили, вспоминали. Вот это отец упоминал, видимо, зная о каких-то вещах, которые происходили на Украине, когда Никита Сергеевич был там первым человеком. Хрущева мой отец знал, вы знаете, он знал его очень-очень даже неплохо, потому что он был у него на фронте членом военного совета, и когда проходило освобождение территории Украины, он очень часто бывал в войсках. Отец его как члена военного совета очень высоко оценивал. Он говорил, что он был блестящим оратором и мог очень хорошо коммуницировать с людьми. Когда ему надо было, он это делал великолепно.
2: Однажды в интернете я увидел, как Владимир Абрамович Этуш, мой педагог и мастер, в Екатерининском зале получил очередную государственную награду из рук Владимира Владимировича Путина, нашего президента, посмотрел в зал и сказал, вы знаете, я скажу только одно, как фронтовик, как гражданин, Владимир Владимирович, мы довольны, сказал Этуш. А вот ваш отец был доволен Хрущевым и то,
3: нет, я
2: тем,
3: сказала, что, он,
2: что началось потом.
3: Нет, он не мог так сказать, как и многие люди, которые знали гораздо больше, и знали это не из документов
2: ну,
3: и
2: да.
3: свидетельств, а знали просто как личности в живом общении. Мой отец очень высоко оценивал Никиту Сергеевича как человека на фронте, и даже иногда просил его осуществлять какие-то важные миссии, скажем, во время проведения Львовской операции. Для Хрущева очень важно было бы, чтобы Львов не был разбит, потому что это один из красивейших городов Западной Украины. Отец говорил, что я просил его даже поехать там войска определенных генералов и провести с ними очень важные беседы, чтобы они действовали правильно, потому что нам очень важно было сохранить этот красивейший город в неприкосновенности, так сказать, его инфраструктуру и красоту архитектурную. И Хрущев эти миссии выполнял замечательно. Он высоко его оценивал. Потом была борьба за власть. И он, как и Жуков, как и многие из его когорты, они сделали выбор в его пользу. Потом началась очень сложная история. Для моего отца она была, может быть, таким испытанием даже в известной степени, потому что это была реформа армии. Мы в то время проводили реформу армии. Папа, конечно, понимал, что она необходима, потому что нам нужно было накормить народ, привести, так сказать, все это в мирное русло как-то, сделать более благополучным жизнь людей, которые пережили такую войну, разруху и так далее. И он понимал, что сокращение финансов на вооружение, на содержание армии необходимо. Но он очень переживал по каким-то моментам. Ему очень это не нравилось. И они входили буквально с Никитой Сергеевичем в клинч. Он не приветствовал, скажем, его уничтожение многих надводных плавающих кораблей. И в этом отношении был солидарен с Кузнецовым, которого тоже сняли в этот момент, потому что он тоже был не готов уйти только на флот, где только подводные лодки с атомным оружием. Боролся за авиацию и, самое главное, за сухопутные войска. И вот я нашла листочек, который мне показался, знаете, как-то актуален даже в нынешней такой непростой ситуации у нас. Он писал о том, что пока вот, понимаете, ракеты и все прочее, все очень хорошо, и использование авиации тоже замечательно, все хорошо, но пока наш боец-пехотинец не станет на территорию, она не может быть завоевана до конца. Вот надо всегда думать... Да, то, что говорит Владимир Владимирович, пока солдат наш не придет и не встанет, мы не можем считать эту территорию завоеванной и освобожденной. Отец об этом писал.
2: Параллель в том, что сегодня происходит на Украине.
3: Ой, я на Украине сейчас, конечно, совершенно другая картина, потому что когда-то в одном окопе были люди разных национальностей, и совершенно известно, прекрасно, что после того, как были освобождены многие территории Украины, войска украинских фронтов, которыми командовал мой отец, это был второй украинский, первый украинский, он с ними прошел до Берлина, выполняли люди, которые были на этой территории. Они входили, приходили, они великолепно себя вели. И надо сказать, что взгляд этих людей на то, что им предстоит, какая миссия им предстоит, они все понимали, что они сражаются с фашизмом и делали для этого ровно все, что могли, жертвуя в том числе и своими жизнями. И украинцы были очень боеспособным народом. Я очень хорошо помню Украину, потому что мой отец после войны был назначен Сталиным командующим Прикарпатским военным округом. И Львов — это город моего детства. Я хорошо помню и эту напевную речь, и многое-многое другое. Львов, парк, и соборы, и там оперный театр львовский, куда меня мама приводила совсем-совсем-совсем.
2: Ну, этих ноток русофобии, которые мы сегодня видим, тогда не было?
3: Тогда этого не было. Но при этом мы были предупреждены. Тут тоже кокетничать не стоит, это правда жесткая. Были очень сильные националистические настроения в среде на Западной Украине бандеровцев, люди, которые разделяли эти идеи, там их было достаточно много, и мой отец все время получал письма с угрозами, что мы уничтожим вашу семью, потому что борьба с бандеровцами была очень серьезной. Кстати говоря, борьбу с бандеровцами очень активно вел и Никита Сергеевич Хрущев, который возглавлял тогда эти структуры Украины, да, все. Вот. Мы, когда, если мы выходили с мамой в город, то нас сопровождал наш такой человек, дюжий охранник, который шел с нами, потому что папа очень опасался, что эти письма не простая угроза, а вполне себе реальная.
2: Вопрос.
3: Я это помню.
2: Да. Вот
3: я
2: вопрос, помню, который, наверное, так подытожит наш сегодняшний разговор, хотя его невозможно подытожить, нужно сериал делать с вами беседы. Вот быть дочерью маршала — это, безусловно, особая ответственность. Вот за всю жизнь вам в связи с этим пришлось от чего-то отказаться или, наоборот, что-то еще большее приобрести?
3: Я, знаете, пожалуй, помнила всегда папин завет. Я думаю, что он был глубоко прав. Глубоко просто. Когда-то он мне сказал: Наташа, будь скромной и учти, что моя слава — это моя слава, ты должна найти свой путь. Это он очень мне четко как-то сформулировал, и я поняла, что да, это нужно делать. И поэтому еще при его жизни я довольно успешно училась, у меня была медаль в школе, я неплохо училась в университете, потом поступила в аспирантуру, когда он умер, я была уже аспиранткой. Я поняла, как это правильно, потому что случились мое, так сказать, зрелое состояние жизни — это 90-е годы, когда нам всем, моему поколению, было очень непросто. Мы все были уже достаточно образованные люди, но заработки были минимальные, и нам нужно было как-то выживать. Хочу вам сказать, что даже были в моей жизни такие моменты, когда мне приходилось преподавать даже в двух вузах для того, чтобы как-то более-менее стоять на ногах. Но я не чувствовала, понимаете, слома какого-то. Я понимала, что у меня есть профессия, у меня есть характер, у меня есть то, что папа как-то мне внушал, что ты должна трудиться, уметь трудиться. Я всегда испытывала от этого большую радость. И я испытывала большую радость. И вот это вот как раз из серии приобретений, да, не материальных, потому что никаких вот таких наследств папа мне не оставил. Дача была государственной, драгоценности моей мамы были только одни сережки, вот честно говорю, как есть. Это не было принято. Другая какая-то совершенно формация людей была, они об этом не очень заботились. Может быть, были те, которые заботились, но в моей семье этого не было. И вот моя самое большое богатство — это действительно возможность любить узнавание многого из того, что мне папа тогда мог дать, мне дал возможность узнать, увидеть гораздо, может быть, больше даже, чем сокурсники, например, потому что я могла с ним поехать в какие-то страны, куда люди не могли приехать, потому что он ехал туда в командировку, иногда он мог взять, прихватить меня с собой ненадолго, я могла видеть эти страны, увидеть, скажем, ту же Германию в 61-62 году, сходить там в Дрезденскую галерею, посмотреть многие вещи, которые люди тогда не могли видеть, я их видела. Могла видеть людей, которые были славой нашего Отечества, которые созидали нашу культуру. Это было огромное счастье, это было огромное приобретение. Поэтому я могу сказать, что вот препоны их были, если они были, они были внутренние. Я действительно помнила этот урок отца, что честь я его не должна как бы уронить. Это, увы, есть и в детских письмах. «Мне, дорогая Наташа, учись хорошо». И, так сказать, ты будешь радовать своего отца. Я старалась учиться, старалась не совершать каких-то безумных грехов, да, каких-то, которые могли бы каким-то образом повлиять на его репутацию. И в этом смысле я какая-то очень оказалась, может быть, хотите, назовите это правильной дочерью, да, в этом смысле. Но я думаю, что на самом деле самое большое богатство – это та натура, то естество, которое передается от отца к дочери.
2: Это 100% передалось, я думаю, на
3: Я думаю, что это самое главное. Я за это очень благодарна природе, прежде всего, да, потому что характер дает возможность стоять на ногах тогда, когда ты мог бы и упасть.

0: самое главное, я за это очень благодарна природе, прежде всего, да, потому что характер дает возможность стоять на ногах тогда, когда ты мог бы и упасть, и мог бы сломаться, и мог бы огорчиться. И вот эта радость познавать мир, я ее грандиозно ощущаю. Спасибо. Мне интересно жить.
1: Спасибо вам и вашему отцу за победу, за то, что у него такая прекрасная дочь. Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Я поздравляю вас с наступающим праздником
0: нашей
1: победы.
0: Спасибо большое, всех слушателей тоже.
1: Спасибо. Наталья Конева, «Спутник», дуэль с Манучаровым, 91,2 FM. Увидимся ровно через неделю, в следующий четверг в 17:00. С праздником, с Днем Победы, дорогие друзья.
2: «Дуэль с Манучаровым». Начало пожара опасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре, в Астане 8 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Стала известна тема переговоров президента России с сербской делегацией. Власти Молдавии вытесняют русский язык из публичного пространства. Германия не способна обеспечить защиту своих граждан. Об этих и других темах подробнее далее. Президент России Владимир Путин планирует обсудить с делегацией Республики Сербской укрепление партнерства двух стран, а также положение дел на Западных Балканах. Российский лидер 9 мая проведет переговоры с президентом Республики Сербской Синиши Караном, председателем Народной скупщины Ренатом Ставандичем и председателем партии «Союз независимых социал-демократов Республики Сербской» Милорадом Додиком. Использование ВСУ неба Латвии для террористических атак на Россию недопустимо. Рига должна была ответить нотой с абсолютным неприятием такой ситуации, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов. Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские военные обнаружили утром 6 беспилотников в воздушном пространстве Латвии. 5 из них пропали. Депутат отметил, что его удивляет реакция властей Латвии на ситуацию. Власти Молдавии вытесняют русский язык из публичного пространства, демонстративно лишая голоса сотни тысяч граждан. Об этом заявила молдавский оппозиционный политик, бывший депутат парламента от Блока Победы Марина Таубер. По ее словам, сотни тысяч жителей Молдавии говорят по-русски, но представители правящей партии вспоминают о них только перед выборами, раздавая обещания, в том числе на русском языке. Парламент Молдавии на заседании принял в первом чтении проект нового кодекса.

0: кодекса. Он запрещает перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке в высшем законодательном органе страны. Он был разработан правящей партией «Действие и солидарность». Оппозиция при этом покинула зал заседаний парламента до голосования в знак протеста против действий спикера, который отключал микрофоны оппозиционным депутатам в ходе обсуждения законопроекта. Германия не способна обеспечить защиту своих граждан и бизнеса от всех колебаний, которые происходят на рынке. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Ранее он сказал, что Германия сталкивается с серьезными переменами в мире и накопившимися структурными проблемами внутри страны, которые вместе формируют эпохальный перелом, и попросил с пониманием и терпением отнестись к процессу реформ, которые проводит правительство ФРГ. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета остановил процесс организации юношеских олимпийских игр 2030 года из-за нецелесообразности. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания глава МОК Кирсти Ковентри. Ближайшие юношеские олимпийские игры пройдут с 31 октября по 13 ноября 2026 года в Сенегале. Официальное решение о месте проведения турнира 2030 года, пятого по счету, ожидалось в июне. В МОК пояснили, что после ряда обсуждений с национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями получили неопределенные результаты. Там добавили, что хотят работать с молодежью, привлекать ее в спорт, но сейчас юношеские олимпиады не отвечают этим вопросам. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: 4:07, четверг, 7 мая, 26-й год. Всех поздравляю с Днем Радио. Вы вообще забыли? Помните, нет, что сегодня отмечается день радио? А? Единственный человек, кто меня поздравил, знаете, кто сегодня был? Виталий Валентинович Милонов. Ну, так совпало. Так просто случилось. Да. Вот он единственный, кто не забыл. Все близкие, все просто домашние, все никто не помнит, а Милонов помнит. Так, ему привет. Ну что, на прямой связи с нами Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель и радиоведущий тоже. Миш, с праздником.
3: С праздником, Алексей, да. Тем более, что ты в Доме радио.
2: Да, в Доме радио, да. 16 лет, между прочим. Это все-таки срок. Ну, правда, 16 лет.
3: Да.
2: Да.
3: Так. Обычно 15 не дают.
2: Да. Не, ну да, 15. Но еще 25 это когда ПЖ. Это когда ПЖ, это уже 25, да. А больше точно не дают. Так, ну что, жалко, что не в студии. Жалко, что не в студии. По каким делам? Расскажешь, где? Расскажешь, где? Или нельзя секретную информацию?
3: Я в Сталинграде, это не секрет.
2: Где-где?
3: В Сталинграде.
2: А, в Сталинграде, Волгоград, да, город на Волге.
3: Да.
2: Ну, можно, кстати, тогда. Ну что, как там, спокойно, нормально, что парад тоже в какой-то...
3: Никаких истерик, да, парад будет, приглашение уже есть, так что я надеюсь, что и отсюда 9 числа расскажем и покажем.
2: Угу.
3: Дай бог, будет хорошая погода с традиционным авиапарадом, с традиционным разбрасыванием листовок в финале. Ну, здесь вообще очень красочные парады.
2: Ну да, но ими место есть, когда сколько красоты-то. Хорошо, значит, ну что, давай поговорим про небо Латвии. Ты давно говорил про небо Латвии? Кажется, что что-то романтичное как будто бы, да, должно быть небо Латвии.
3: Ну да, порадовало небо Латвии, безусловно, то, что называется предкорректностью дружественный огонь, наконец-то состоялось.
2: Угу.
3: Причем так, хороший вылет, если сначала началось с пожара в одном из зданий и вопросы по поводу того, что это украинский ППЛА или не украинский, еще возникали, то последующий удар по терминалу в Резекне и атака поезда, ну, все вопросы сняли, тем более, что беспилотник попал на многочисленные видео людей, которые его снимали. То есть идентификация произведена, то есть вопросов нет.
2: Ну, а, ну что, значит, смотри, в ночь на 7 мая в воздушном пространстве Латвии, в том самом небе, были зафиксированы украинские дроны, предположительно типа «Лютый», следовавших через территорию Латвии в направлении Санкт-Петербурга. И западные истребители еще, об этом говорят в российском Министерстве обороны. Утверждается, что одновременно с дронами в небе над Латвией были замечены два истребителя «Рафаль» и два истребителя F-16. Согласно публикациям, пять беспилотников исчезли с радаров в районе Резекне, а шестой вошел в воздушное пространство России, где был сбит. Значит, беспилотники, ну, типа, поднялись в небо, взмылись из-за, как бы, воздушной тревоги, или что это за, в смысле, самолеты, истребители, почему они там...
3: Ну, вообще, дежурная пара истребителей там находится в воздухе постоянно, а, в принципе, дополнительно была поднята именно из-за запуска, ну, скажем так, мы не дипломаты, не политические деятели, не чиновники, можно назвать вещи своими именами. Латыши прислали точку одного пуска, это, предположительно, Сухарузе в Энспилсе, в Даугавпилсе, прошу прощения. Вот, остальные, ну, они обычно из руки поднимаются. Могли запускать это в Эстонии, могли в данном случае запускать и в Латвии. Мы же понимаем, что круговой путь через, как официально сейчас считается, с территории Украины, через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, это дополнительные 500 километров, там. Больше 1500. Ну, это, скажем так, не экономически, не с военной точки зрения, не целесообразно. Допускать их с территории Прибалтики, да, без вопросов. Ну, собственно, местным жителям этот шум привычен. Шумят они здорово, поэтому вопросов, откуда они залетают, нет. А то, что они наконец-то начали падать и там, вполне логично, потому что, в общем-то, машинки, скажем так, не самые совершенные, но даже... Как мы уже не раз убеждались по опыту, отслеживая американские многочисленные военные операции, огонь по своим, дружественный огонь, это, в общем-то, совершенно нормальное явление, как ракеты «Патриот» падают и в Киеве мы видели неоднократно, как только их начали туда завозить, это попадало нам в видеорегистраторы машин, перед которыми они падали, как те же «Патриоты» попадали в нефтебазы в Персидском заливе, мы тоже видели от момента пуска до момента падения. Поэтому тут ничего удивительного нет. Чем больше ты ее запускаешь или пропускаешь через свою территорию, как официально считается, тем больше будет подобных случаев. Без вариантов.
2: Ну а что, как реагирует? Что вот реакция опять? Опять, так сказать, реакция. Вот,
3: реакция можно... понятна. Сейчас, скажем так, местные власти вынуждены не исключать возможность, что это были украинские дроны.
2: Да, не допускают эту мысль.
3: Они скажут, что русские подделывают украинские дроны и запускают их по нашей территории. Это тоже вполне логично, ожидаемо, неизбежно. Но надо просто начинать говорить об этом, и мы об этом, собственно, и говорим, прямым текстом, что прибалтийские шпроты прямо участвуют в боевых действиях против Российской Федерации.
2: Ну вот тут, смотри, тут пожар был, я понимаю, что это сослагательное наклонение и все такое, но вот, так или иначе, значит, тут был пожар, но ничего там сильного не сгорело, потому что, ну, нефти нет, там не было на складе, понятно, кризис.
3: Значит. Пожар пустой был, да.
2: Да. Вот. А если бы кто-то пострадал или, не дай бог, погиб? А если бы кто-то пострадал или, не дай бог, погиб? Что тогда делать, вот, ну, в смысле, латвийским властям? Вот как это, ну, объяснять там или что?
3: А там же все давно отработано. Рядом с нами находится вражеская Россия, которая запускает дроны, прикрываясь тем, что они украинские. Вот Россия плохая, мы должны ее уничтожить, и тогда никто не будет погибать. Все это понятно. Все равно виновата Россия. А виноват ты в том, что хочется мне кушать.
2: Ну, как будто бы не должно сработать такое объяснение. Но если...
3: Вы знаете, оно может не сработать, но суть в том, что другой позиции не будут. Они не будут обвинять Киев. Они уже, ведь вдумайся, уже официально неоднократно заявляли и прибалтийские шпроты, и Финляндия о том, что они не сбивают эти дроны, потому что те пролетают хоть и над их территорией, но вблизи территории и границы с Россией. Поэтому мы их не сбиваем. Можем, но не сбиваем. Знаете, ведь ничего глупее не придумаешь. С другой стороны, британские истребители сбивают беспилотники над территорией киевского режима в районе... Им ничего не мешает. в том числе и на сопредельной территории государства, сбивать беспилотники. А эти не сбивают над своей. Ну, это смешно. Но, тем не менее, подобное объяснение официально озвучено. Вообще, думайте, что хотите.
2: Да.
3: Не верите? Ну, и не верите. Плевать.
2: Да. Так. Кремль называет обвинения о причастности к таким инцидентам безосновательными.
3: Ну, естественно. Что можно на это сказать? Когда у вас летают дроны другого государства, вы это признаете, а потом обвиняете в этом Россию. Все равно виновата Россия. Ну, я говорю, что логика, здравый смысл, насколько в это поверят, не имеет никакого значения. Все равно виноваты будем мы.
2: Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, что вот тут мы недавно с премьера Финляндии пролетом украинского беспилотника в воздушном пространстве на фоне поддержки Киева со стороны Хельсинки лицемерие. Об этом заявили в российском МИДе. То есть в Финляндии, так сказать, выражают недовольство тоже вот этими пролетами. Это же, ну, такая опасная очень штука. Я вот к чему. Понятно, что мы можем там, ну, говорить, что опасность давным-давно не просто витает в воздухе. Да, так сказать, находится вокруг нас на протяжении длительного времени, и их то же самое. Но кажется, что это все такая, как бы, моменты, витки эскалации, нет?
3: Это именно витки эскалации, потому что вся эта озабоченность и недовольство выеденного гроша не стоят. Вы выражаете озабоченность пушечными очередями ваших истребителей. Тогда было бы понятно. Запрещайте использование своей территории. Но вы же, наоборот, действуете по прямо противоположному пути. Вы открыто поддерживаете этот режим, вы даете ему карт-бланш на любые действия, включая использование своей территории, даже официально. Вот, а потом жалуетесь, что у вас что-то происходит. Простите, но вот уже достаточно давно я разговариваю не с самыми глупыми людьми, которые говорят, что наша вот эта вот позиция, скажем так, предупреждение, очерчивание красных линий, рассказывал о недопустимости, о том, что это ведет к эскалации, уже не работает. Причем она не работает настолько, что теперь мы сами будем вынуждены действовать гораздо более жестко. Понимаешь, в нам перестали верить. Если Александр III там обещал, если будет поставлена пьеса, отправить миллион зрителей в Сирию, и пьеса снималась во Франции, в Париже, то сейчас, что бы Москва ни говорила и не распространяла по официальным каналам, ну, все только смеются. Ну, вот от того, что Министерство обороны опубликовало перечень предприятий, небольшой перечень, далеко не полный, которые производят оружие и поставляют киевской хунте, что-то изменилось? Да нет, ничего. Там поговорили пару дней, что русские будут бить. Да нет, конечно, не будут бить. Ну и ладно, зачем этот перечень опубликовали? Да, они такие, они всегда что-то там говорят, ничего не делают. Все. Вот то же самое Прибалтика. А начиналось в 22-м, напомню, каски боялись поставлять. Первое время речь шла только гуманитарка, только медикаменты. Боже упаси, там какое-то стреляющее оружие. И потом пошло все более тяжелое. Уже и американцы JDAM повышенной дальности приняли решение поставить как минимум 1500 комплектов авиабомб весом до 902 килограмма и дальностью 70-80 километров.
2: Они тоже, понимаешь, вот опять, мы сейчас опять упремся в то, о чем мы говорили, значит, они поставляют ровно столько, чтобы, так сказать, была возможность продержаться, ни больше, ни меньше.
3: Да, чтобы, да, безусловно, так оно и есть, но так или иначе мы же объективно понимаем, что это участие в конфликте. Уже истребительная авиация сбивает наши беспилотники на территории киевской хунты. Это прямое участие в конфликте. Ну, никуда не денется, ну так оно и есть. Он сейчас после последнего удара по Одессе, по катерам и хунты, там сообщают о двух погибших французских специалистах по военных водолазов. Это не участие в конфликте? Угу. Сколько тысяч должно иностранных военных присутствовать на территории и помогать киевской хунте, чтобы это было признано участием в войне? То есть вот тысяча не считается, две не считается, а 20 тысяч считается. Ну, вот эта граница на самом деле очень размыта, и мы на сегодняшний день постоянно вот ограничиваемся какими-то политико-дипломатическими нотами. Хотя, если мы вспомним, неоднократно говорилось, что ну вот после там удара, попытки удара президенции Путина, вот там еще после очередного удара, вот мы. И каждый раз удар возмездия. Вот сейчас в преддверии 9 мая наши политики, дипломаты, депутаты, опять, посмотрите, они все, о чем они говорят и пишут. Удар возмездия. Ответный удар. Какой ответный удар во время войны? Может быть, вот вдумайтесь, это вот Великую Отечественную, мы говорим, ну если немцы будут бомбить Москву, неизбежно последует ответный удар. Это же смешно. Ну реально смешно. Мы или воюем, или не воюем. То есть либо мы используем все наши возможности для достижения победы, либо мы их не используем и ждем, а когда вот нужно будет нанести удар возмездия, вот тогда мы их используем. Для меня это звучит странно. То есть получается, что мы воюем с одной рукой, привязанной за спиной, а отвяжем мы ее только для ответного удара, для удара возмездия. Как-то вот нелогично.
2: Ну, для того, чтобы, так сказать, подчеркнуть ограниченность, поэтому и название это, ну, собственно, специальная военная операция. Это же, так сказать, не полномасштабная.
3: Это, опять же, политика, дипломатический
2: война на уничтожение.
3: Ход для того, чтобы можно было продолжать торговать. Для того, чтобы можно было гнать газ и нефть через территорию государственного образования, с которым мы ведем боевые действия. Угу. Но я же говорю, это лежит в области политико-дипломатической. Я даже не хочу обсуждать, насколько это целесообразно, потому что это можно до бесконечности спорить. Результат с военной точки зрения один. Мы не воюем так, как должно. Ну, вот все. Мне это непонятно,
2: ну. Ну, а что это непонятно? А мне вот, а что непонятного, Миш? Ну что, тотальное уничтожение, так сказать, территории, людей и всего на свете? То есть мы, с одной стороны, значит, там все, когда Израиль или Соединенные Штаты там, да, начинают атаковать, мы все осуждаем и говорим, нет, это недопустимо и прочее, прочее, прочее. Да, и через запятую да, говорим, вы... а почему мы так не делаем? Ну, так разве в этом нет такой шизофренической какой-то...
3: Я не говорю, что мы должны делать так. Я говорил как раз о другом. Обратите внимание, как раз это не я, это наше официальное заявление о том, что в случае нападения на нас 9 мая, на Москву в том числе, будет нанесен удар возмездия по Киеву. Угу. Вот скорее здесь какая-то аналогия с газой прослеживает. И я и говорю, и пишу о том, что я не понимаю этой позиции. Я не понимаю, какой смысл наносить удар по Киеву, еще и предупреждая заранее. То есть мы понимаем, что и руководство хунты, и те, кто мог бы стать какой-то, хоть какой-то целью, Киев покинут. Мы что, просто Каменюки там хотим разбомбить, здание там на Банковой, а смысл военный какой с этим? Нулевой. Я-то говорю все время именно о военном содержании, что воевать нужно настоящим образом. И об этом же говорит экс-начальник генерального штаба Юрий Балуевский. Недавно вот он выступал в Общественной палате России. Говорит, что он тоже не понимает этого. Вот много людей этого не понимают. Потому что, а зачем бить по Киеву? Тем более, что его точно покинут те, кто принимает там решение. Может, бить надо по другим объектам, которые имеют военно-стратегическое значение? Мы это много раз об этом обсуждали. Вот что я называю «воюем одной рукой». Вот мы бьем по портовым сооружениям в Одессе. Это квадратные километры портовых сооружений. А почему не бить просто меньшим количеством средств по любому судну, которое приходит в порты подконтрольные хунте? Вот именно по судам. Понятно, что если несколько ракет утопят эти корабли, туда никто ходить не будет. И не будет необходимости уничтожать портовые сооружения, на что нужны в сотни раз большее количество средств уничтожения. Просто потому, что это колоссальные территории. Ну, это очевидно, но этого не делается. Точно так же вот у нас в очередной раз фотографии железнодорожных составов, которые были поражены нашими геранями в глубине территории хунты. И там даже рассказывают, что это приводит к некоторым негативным последствиям. Вот тут даже вроде доменную печь закрыли. Угу. Правда или нет, неизвестно, но так говорят. А возникает вопрос, а почему не уничтожить, мы об этом говорили много раз, железнодорожные мосты через Днепр? Их всего-то 10 штук. Это не нужно за тысячу составов гоняться. Вы их уничтожите. Просто железнодорожное полотно. И ни один железнодорожный состав на левый берег, где идут все боевые действия, не придет. Угу. Причем, что касается железной дороги, то ее даже практически невозможно осуществить через понтоны. Они не обеспечивают прохождение железнодорожных составов. То есть это реальность. Это всего лишь 10 мостов. три из которых находятся в зоне поражения реактивных систем залпового огня. Один в Запорожье и два в Днепропетровске. Все бы достаточно просто.
2: Михаил Мафриенко, да, с нами на прямой связи. Значит, Миш, давай, как ты расцениваешь вероятность того, что Украина может нанести удар по, ну, во время парадов там 9 мая? Мы же слышим, так сказать, вот такую неоднозначную позицию там со стороны Зеленского, в частности, да, что, так сказать, и да, вроде не говорит, и нет, не говорит, как бы раз, два, три, четыре, пять, я иду интриговать. Ну, а ты думаешь, все-таки, так сказать...
3: Я думаю, что с вероятностью процентов 80 они попытаются ударить в этот день. По крайней мере, никаких угрозы, в том числе находясь в Армении, клоун, резидент, раздавал. Он об этом говорил. Ну, то, что он попытался объявить одностороннее прекращение огня, по крайней мере, объявил об этом в ночь на 6 мая, тоже наглядно свидетельствует, что он не собирался поддерживать наше одностороннее прекращение огня 8-9 числа. Он заранее назвал дату. Он заранее не собирался сам прекращать огонь. И беспилотники хунты после 0 часов лупили по Крыму, как не в себя. Ну, их там, по-моему, было 54 штуки в конечном итоге. Ну, я уже не говорю, погибших в Жанкое и Армянске. То есть это было сделано, по-моему, вполне сознательно. Рассказать о том, что «а это вот я предложил, а русские не согласились, ну а теперь у нас руки развязаны, хотим ударим, хотим не ударим». Вероятность достаточно велика, и, собственно, отказ от приглашения иностранных гостей, отказ от проведения техники по Красной площади, говорит о том, что наши спецслужбы тоже воспринимают эту вероятность как достаточно высокую.
2: А какой смысл в этом?
3: Ну, то есть зачем? Смысл, опять же, лежит за пределами военной целесообразности. Это, опять же, политико-дипломатические игрища. И вот я неоднократно обращал внимание, что здесь пытаться свою логику наложить на логику руководства киевской хунты бессмысленно и бессодержательно. Много раз еще на примере вот осени 14 и 15 годов я говорил о том, что в то время, когда все криком кричали военные по ту сторону мушки, что у них не хватает ракет для градов и гаубичных снарядов, тем не менее ежедневно обстреливался Донецк, ежедневно обстреливалось Горлово, причем не военный объект. Ровно точно так же, как сейчас. Достаточно дефицитные
2: ударные
3: дроны бьют по жилым секторам.
2: Все-таки как будто бы есть разница, да? Ну, там символизм, там и прочее, прочее, прочее. В 9 мая тут предупредили, ну, и тут это.
3: Понимаете, то есть, вот когда... символизм очень интересный получается, Алексей. Вообще-то с фашизмом мы воевали вместе. Дед Зеленский вообще-то погиб, воюя с фашистами. Какой символизм? Они делом доказывают, что вот этот правящий режим ничего к истории Украины, народа Украины, ни общего не имеет. Что это на самом деле реальные враги. Враги собственного подмандатного им населения, этой земли, этой территории. Они недавно прошел парад дивизии СС Галиция. Очередная 83-я годовщина ее создания. Да о чем мы говорим? Вот какой действительно символизм. Только, я же говорю, наша логика и их, она, в общем-то, диаметрально противоположна. Это просто наглядное объяснение, с кем и почему мы воюем. Ну, поддерживает Запад нацистов очередных? Ну, ради бога. Все, да, нагляднее некуда.
2: Не знаю. Ну, ты слушай, сложная такая, да, сложная. Сложная тема, сложная. Ну что, хорошо, ну, значит, в общем, ты допускаешь, что удар будет
3: нанесен. Да, мне представляется это вероятно, я не знаю, какие усилия там предпринимают наши дипломаты и политики по всяким закрытым каналам, ну, видимо, предпринимают, удастся у них или нет, посмотрим, по факту. Ну, для меня, в общем-то, разница невелика, ударят они 9 мая или 25-го. Понимаете, я к символизму и политико-дипломатическим игрищам имею весьма, так сказать, косвенное отношение.
2: Мне да нет, но мы все, слушай, не имеем к нему отношения, но, так сказать, оно имеет отношение к нам, да, и к нашей жизни. Вот.
3: К сожалению, это... да, но меня интересует результат.
2: Понимаете? Ну вот, что, вот результат, значит, ты допускаешь, что он будет нанесен удар. Значит, да, ответка тогда вот то, о чем... предупреждают там наше ведомство и Министерство обороны, и Министерство иностранных дел последует. Значит, удар будет нанесен по Киеву.
3: Ну, деваться некуда, обещали.
2: Значит, дальше что?
3: Ничего. Абсолютно ничего. То есть я не вижу ни военных, ни политических, ни каких-то последствий от того, что Киев ударит 9 мая по Красной площади, а мы ударим в ответ по Киеву. Ну, обменялись ударами, ну и что? Ну, поговорили об этом неделю. Ну и что? Нашим солдатам на фронте объяснять, с кем они воюют, не надо. Они и так это знают. Они это видят по захваченным пленным, по их татуировкам, потому что находят в их блиндажах, включая портреты Гитлера и всего остального.
2: Ну, Миш, ну, это с одной стороны, все, действительно, мы не будем исключать это. Как они, в смысле, да, отрицать? Конечно, да. Но там же не все там нацисты. Но тоже надо... Но справедливости ради. Мы видим этих бедолаг, которых, так сказать, чебусифицируют. Это что, то все нацисты, что ли? Да, мы сейчас перейдемся на выпуск новостей, продолжим эту тему. Да, эту тему продолжим сразу после выпуска новостей.
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
6: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
7: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
8: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
9: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
8: Прагматично.
9: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
8: Без сантиментов.
9: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
8: «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто». В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
10: Радио «Спутник». Новости.
0: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 1210 военнослужащих, 10 танков и другие бронемашины на различных направлениях специальной военной операции, говорится в сводке Министерства обороны нашей страны. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили в Министерстве обороны. Президент Лаоса Тхон Глун Сисолит возглавит лаосскую делегацию, которая примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Визит Тхон Глуна Сисолита отражает прочные и развивающиеся отношения между Лаосом и Россией. Обе страны на протяжении многих лет поддерживают сотрудничество в таких ключевых сферах, как образование, оборона и торговля. Военный парад на Красной площади, возобновление 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в Москве. Ранее Министерство обороны России информировало, что воспитанники училищ, кадеты, колонны военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участие в параде не будут. Украина не эвакуировала детей из зоны боевых действий в начале специальной военной операции. Они выступали живым щитом для украинских военных. Это следует из бюллетеня о деятельности уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по защите детей во время СВО. Там отмечается, что в марте на Украине вступил в силу закон о принудительной эвакуации несовершеннолетних из мест боевых действий без согласия родителей. В случае, если родители не вернули ребенка за 6 месяцев, органы опеки и попечительства могут подать в суд иск о лишении их родительских прав. В документе также сказано, что единовременные выплаты в соответствии с указом о мерах поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины, получили 682 ребенка. Российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов передал ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента России, сообщает посольство России в Цхинвале. Ранее сообщалось, что в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на главной площади Цхинвала пройдут военный парад и шествие бессмертного полка. Задача артистов в период специальной военной операции заключается в поддержке российских бойцов и их семей, транслировании правильных ценностей и сплочении общества, заявила певица и актриса Анна Семенович. Она отметила, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, важность работы артистов возросла. Они передают гуманитарную помощь, поддерживают бойцов и тех, кто ждет их дома. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Михаилом Ануфриенко.
2: 18.33, продолжаем. Михаил Ануфриенко с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Так, если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюбе. Подписывайтесь, конечно, и на Messenger Max, ну, в вышеперечисленных соцсетях. Можно, так сказать, вставлять комментарии, пожелания, там что-то. И мы самые интересные вопросы, так сказать, можем адресовать нашим гостям, спикерам. Так, значит, ну что, ты закончишь, может, ну, в смысле, предыдущий, мы закончим, все нацисты, не все нацисты, вот.
3: Ну, грубо говоря, в армии гитлеровской Германии подавляющее большинство солдат нацистами не были. Это факт. Точно так же и здесь. Но государственная идеология гитлеровская Германия официально была нацистской, здесь она таковой же является. Вот. Ее никто не называет национал-социалистической, но герои Бандера, Шухевич, Лебедь и все остальные, как и дивизия СС Галиции, были нацистами. Вот. Хотелось бы напомнить, что командующий украинской повстанческой армией Шухевич весь 42-й год, конец 41-го, начало 43-го воевал с партизанами в Белоруссии. В составе 201-го шуцманшафт батальона.
2: Ну, мы все-таки о настоящем. Ладно, хорошо.
3: Это настоящий герой нынешнего режима.
2: Идем дальше. Значит, Ушаков высказался, Юрий Ушаков, это помощник президента России, сказал, что для возобновления трехсторонних переговоров Киеву нужно сделать один шаг. Правда, не назвал его какой. Не назвал бы это, так сказать. В ходе трехсторонних переговоров сложилась такая ситуация, когда все три стороны понимают, что нужно делать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте этой дипломатической работы. Все понимают, в том числе, я бы сказал, украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг. Что это за шаг? Если этот шаг будет сделан, то мы резко продвинемся в урегулировании этой ситуации, говорит помощник Путина.
3: Ну вот именно поэтому я и не лезу в политико-дипломатические дебри, потому что я дважды перечитал сказанное Ушаковым и так и не понял, о чем же он говорил. Всем очевидно, что нужно сделать этот шаг. Мне не очевидно. Я понимаю только один шаг. Полная безоговорочная капитуляция. Все остальные шаги Киева, один, два или три, я в принципе не понимаю. Вот хоть убей. Вот даже не подозреваю. И о чем говорил Ушаков, и зачем он это говорил, тоже не понимаю. Мне непонятно, поэтому вот...
2: А может, про территории все-таки? Ну,
3: вывод... А чего я буду гадать на кофейной гуще?
2: Ну, да.
3: Может, про территорию, а может, про цвет шарфика. Я не знаю. Это у них свои какие-то игрища. Про территории. А про какие территории? У нас вообще-то про территории речь не шла, когда ставились цели спецоперации.
2: Нет, ну потом уже, так сказать, все время устами лидеров говорили про признание, как там на земле, ситуация на земле, да, территориальные реалии и геополитическая ситуация на земле. Об этом много раз говорили.
3: Алексей, об этом много говорили, но это белый шум. Нигде, никто, никогда из наших должностных лиц не говорил, что основанием для заключения мирного договора будет вот это и это. Нигде публично. Наши требования не озвучивались.
2: Так, по-моему, про мирный договор вообще не говорили никогда. Но про мирный договор вообще не шли.
3: Поэтому и говорить здесь не о чем, и обсуждать здесь нечего. Мы же с тобой понимаем, что нас-то интересует, опять же, результат. Не то, сколько зданий мы в Киеве правительственных разрушим в акте возмездия или еще каком-то. А конечный результат. Будет достигнут прочный, устойчивый мир. Не перемирие на непонятно какой срок, а устойчивый мир. С моей точки зрения все очевидно. С точки зрения президента, когда он озвучивал цели спецоперации, тоже все очевидно. Но это как раз не обсуждается. Речь идет о каких-то там территориях. Вот отойдете, не отойдете, освободите эти там 17 тысяч квадратных километров оставшейся части ДНР. Уже не 17, уже там 7. Ну мы освободим в конце концов. А дальше что? Мир прочный? Очень сомневаюсь. Мы уходим с территории Харьковской, Сумской области, которая не входит официально в состав России, или нет? И как вообще это должно выглядеть? Для меня это дико. То есть здесь
2: дико что?
3: Вот
2: дико,
3: такая
2: дико что?
3: Что мы освободили какой-то населенный пункт, а потом мы развернемся и в результате этого мирного договора оттуда уйдем.
2: Угу.
3: Ну вот я этого не понимаю. Ну... Поэтому я и обсуждать это не хочу, потому что обсуждать нечего. Наша позиция официально неизвестна.
2: Ну, в этом смысле, да. Можно назвать это гаданием на кофейной гуще. И в определенном смысле будем правы. А можно, так сказать, попытаться понять, проанализировать логику и действительно, что же за вот этот шаг, который серьезный, который помощник президента называет серьезным. И вообще, так сказать, вот, а зачем это говорит Юрий Шаков? Ну, при всем уважении имеется в виду. Зачем в том смысле, что вот сейчас какое-то время, значит, особое, да, у этого сообщения не просто так, да, помощник президента просто так ничего не говорит. Значит, выбрано какое-то время. У этого сообщения точно есть адресаты. И это точно не мы с тобой. Ну, в том числе и мы с тобой, конечно.
3: Совершенно верно.
2: Да?
3: Нет. Значит, вот и ты вот абсолютно тут... правильно сказал. Это не мы с тобой.
2: Да.
3: Речь идет о каких-то политико-дипломатических играх. Нужно было сделать публичное заявление. Оно сделано. Но адресаты не население России. И вообще не население земного шара. А те политики и дипломаты... там где-то в Соединенных Штатах, возможно, в первую очередь, на котором оно адресовано.
2: Угу.
3: Это вполне понятно, потому что вот когда он говорит о шаге, но не называет его, понятно, что вот эти адресаты понимают действительно, о чем речь. Вот им оно и адресовано. Не нам, поэтому нам тут и обсуждать нечего. Что они там между собой перетерли, и каким, вот мы говорим, дух Анкориджа. Кто-то может этот дух конкретизировать? Знаешь, сегодня, спустя уже достаточно длительное время после встречи на Аляске, очевидно, что оттуда смердит.
2: Угу.
3: Вот дух Анкориджа конкретизировать никто не может. О чем там договаривались?
2: Ну, а черт его. Мы не знаем, да, мы много раз об этом говорили.
3: Да, ну так о чем? Что мы тем более сейчас будем обсуждать? Ничего. Гадание на кофейной гуще – это еще конкретика. Там хоть кофейная гуща есть. А здесь нет ничего.
2: Угу. А как выглядит тупик войны, Миш?
3: Вот так, как сейчас.
2: Нет, вот, ну как? Ну, какие признаки приобретают военные действия для того, чтобы их можно было бы охарактеризовать как тупиковые?
3: Для того, чтобы их можно было охарактеризовать как тупиковые, нужно сравнить сегодняшнее положение дел с теми задачами, которые были поставлены в начале ведения этих боевых действий. То есть задача была поставлена: денацификация, демилитаризация киевского режима. Мы вынуждены были это без возможности сделать политико-дипломатическим путем, начали осуществлять это военным путем. Цифры последние, которые официально привело наше Министерство обороны 26 апреля, за март и неполный апрель, там за 25 дней, освобождено около 700 квадратных километров. 700 квадратных километров. В прошлом году за год освободили 6 тысяч квадратных километров. Тоже официальные цифры нашего Министерства обороны. Вопрос. Мы можем военным путем взять под контроль территорию киевской хунты, которая сейчас контролирует более 450 тысяч квадратных километров? Ответ – нет. То есть мы можем рассчитывать на какой-то военный переворот там в Киеве. Вот мы можем надеяться на то, что неожиданно там фронт посыпется, может быть, даже в результате этого.
2: Ну, прости, ради бога, я не то, чтобы там хочу поймать тебя там за слово, да, за слово, за язык. Нет, не в этом дело. Но ты сам говорил, значит, что про территории речь не шла. Значит, демилитаризация, денацификация — цели, которые, конечно же, достигаются... Что это такое? Ну, это как закрепленные на бумаге, закрепленные на бумаге. Это же не территории там, не этот. Это закрепленные на бумаге какие-то пункты, очень точно расписанные и имеющие гарантии там, и так далее. Да? Ну, там язык, не знаю, там, русскоязычное население, Русская православная церковь, там, наличие такого-то количества армии или отсутствие этой армии. Значит, вот столько-то людей, столько-то техники, значит, это нельзя, а это можно и так далее. То есть это пункты на бумаге. На бумаге.
3: Это пункты на бумаге, которые реализуются на земле. При военно-политическом контроле территории, то есть земли, мы можем гарантировать выполнение этих пунктов. Это наша зона ответственности. Если мы этого не делаем военным путем, а на сегодняшний день приведенные цифры доказывают, что в обозримой перспективе там, 2-3-5 лет без какого-то чуда, именно которое не имеет отношения к военным, а имеет отношение к чудесам, там, военному перевороту, распаду фронта по непонятным причинам, бегству противника, штык в землю, добежим до канадской границы. Вот без этого военным путем реализовать поставленные цели нереально. Ну, в ближайшие там, 3-5 лет. Значит, возникает вопрос, что какими-то другими способами нужно гарантировать это. Какими, я не знаю. Мы когда-то об этом уже говорили, да, не один раз, что я не представляю себе, как мы можем возложить исполнение, ну, без военно-политического контроля над территорией, демилитаризацию, денацификацию этой территории тем, кто с нами сейчас реально воюет, ну, Соединенным Штатам, да, Прибалтийским шпротам, Польше, Германии, Франции и так далее. Вот. Я не представляю. То есть, ну, на бумаге можно написать что угодно, но я уже как-то упоминал, что на бумаге те же главы МИД Польши, Франции и Германии подписывали в Киеве, что Майдан разойдется мирно. На следующий день произошел военный переворот, вооруженный переворот. То есть я не представляю себе, поэтому и, в общем-то, не обсуждаю вот эти варианты, они ни на чем не основаны. Ну, мы приводили пример того же Трампа, который в одностороннем порядке разорвал железобетонную, вот я не знаю, более серьезных гарантий мирной ядерной сделки с Ираном. Она была подписана всеми членами Совбеза. Она была завизирована в Совбезе ООН. Там был определен порядок выхода. То есть это подписались все ядерные государства под ним. Пришел Трамп и в одностороннем порядке все это разорвал, спустил мусорную корзину и сказал: а мне плевать. И что? Вот поэтому я не понимаю, как вот этот зафиксированный на бумаге договор может выполняться и будет выполняться. И я уверен, что не будет.
2: Ну, видишь, здесь да, тут, так сказать, субъективность какая-то вклинивается. Веришь, не веришь, типа, да, там, а может, не может. Там, на мой взгляд, не на твой взгляд. Значит, а тем временем, к Трампу, да, США, Иран близится к заключению соглашения. Там тоже ведь, так сказать, вот мы будем проводить эти параллели, и они напрашиваются самостоятельно, эти параллели. И там тоже говорят о гарантиях. И там тоже говорят о том, что а вот а раньше не выполнялось, а как что-то верить, а значит невозможно, а значит тупик, а все это, и все хотят закончить, и не хотят, и прочее, прочее. Но стороны обсуждают полное прекращение огня в рамках текущего конфликта, по крайней мере, так сообщают СМИ. Возобновлено, свободный проход судов. Поэтапная разблокировка Армузского пролива. Иран может согласиться, ну, то есть идет на какие-то компромиссы там, по ядерному оружию, ну, в смысле официальный отказ от ядерного оружия и лимит на обогащение урана. Возможно, часть разморозка части иранских активов за рубежом в ответ, там, в обмен на выполнение каких-то условий соглашений. Ну, как-то договариваются, Миш. И значит, и что-то друг другу преподносит в качестве той самой гарантии, которая как бы устраивает на текущий момент. А чем в этом смысле, а чем мы хуже?
3: Я согласен, Алексей, с тем, что это, по-моему, уже за вот эти два с небольшим месяца, восьмое или даже больше, объявленное Трампом, близость заключения сделки. Ну вот о сделке с Ираном уже несколько раз объявлял, еще много раз,
2: да.
3: Регулярно. Во-вторых, хотелось бы все-таки напомнить, что вот то, те требования, которые сейчас ты озвучил, изложенные Трампом, звучат дико в силу того, что когда была подписана и соблюдалась ядерная сделка с Ираном, у МАГАТЭ не было никаких претензий к Ирану по обогащению оружия.
2: Не-не, были.
3: Нет, мы с тобой... Именно у МАГАТЭ были. Потом разговоры начались о том, что были нарушения, то есть когда речь шла о разрыве сделки, то, естественно, тогда уже и о нарушениях начали говорить, и о чем угодно. Но суть даже в другом, понимаешь? Суть-то в том, что сейчас требования Трампа сводятся, по сути, к тому, что существовало до начала бомбардировок и нападения на Иран. Открытие Армузского пролива. Так он был открыт. Гарантии какие-то. Так и были какие-то гарантии. Снятие санкций, ну, вполне логично, это и одностороннее решение Соединенных Штатов. Необогащение урана. Ну, да. Иран принимал необогащение урана. Сейчас снова разговор об этом. И снова разговор о том, что, по данным разведки США, Иран в течение нескольких месяцев может создать ядерную бомбу. Ребят, вы вообще с головой дружите? Да вы в прошлом году бомбили, сказали, что все, Иран лишен возможности такой. Вы в этом году начали с ним воевать. Под этим предлогом сказали, что все разнесли, победили. Через два месяца ваша разведка сообщает, Иран снова в двух месяцах от изготовления ядерной бомбы. Вот ничего, не ку-ку. То есть, ну вы подпишите сейчас этот договор мирный. Он нужен и Ирану, который, естественно, страдает от атак на него. Разблокируйте Армузский пролив, мир вздохнет с облегчением. Через месяц, два, три, полгода снова все это начнется. Но пока я вот не вижу, что бы сдерживало Соединенные Штаты. У них на сайте Белого дома висит, что Иран более не имеет этого, с июля прошлого года возможности производить ядерное оружие. И в феврале, в последний день, начинаются бомбардировки Ирана. А это сообщение продолжает висеть. То есть у вас даже внутри вашего Белого дома нет единой линии поведения. Я не говорю, правильно или неправильно, просто единой нет. И мы понимаем, что это может повториться в любой момент. Мы вот как-то с тобой обсуждали вот этот законодательно ограничивающий Трампа срок двухмесячный ведения боевых действий. Сегодня мы понимаем, что даже обсуждать нечего. Он уже объявил, что они не ведутся. Ему ничто не помешает в любой день начать очередной двухмесячный срок. Мы тогда с тобой обсуждали возможную логику, как, на какие законодательные акты опираться можно и так далее. Оказалось, что намного проще. Не надо ни на что опираться. Надо просто объявить, что уже война закончилась, мы уже победили, и можно через неделю снова начинать. Все.
2: Ну, кажется, ну давай, при всем, что ты только что сказал. Значит, кажется, что это закончится раньше, чем через 4 года. Нет такого ощущения, Миша.
3: Но у меня есть ощущение, что это закончится раньше, чем через 4 месяца.
2: Вот именно.
3: Потому что так или иначе, через месяц, знаешь, в Белый дом будут стучать сапогами все его союзники, потому что ну, вот, на сегодняшний день отменено, по-моему, 13 тысяч авиарейсов по всему миру. Я могу ошибаться, и цифра может быть но только больше. И дальше авиатоплива, керосина хватит где-то на полтора месяца. Причем у многих он заканчивается уже сейчас. В США начались банкротства наиболее, так сказать, дешевых авиакомпаний, которые уже прекратили полеты. Угу. Дальше это будет только нарастать, как снежный ком. И, естественно, недовольство будет расти. Причем оно будет все больше и больше публично выражаться. А будет расти недовольство граждан Соединенных Штатов, которые вообще-то осенью должны там, на промежуточных выборах проголосовать. И приблизительно понятно, что проголосуют они не за Трампа и его партию. То есть там нужны какие-то резкие шаги. Одно из них это да, прекращение блокады Ормузского пролива. Но обрати внимание, что здесь Иран, который несет колоссальные потери, убытки, материальные, военные, он четко опирается именно не на политико-дипломатическую, а на военную составляющую. То есть что бы кто бы ни говорил, какие бы переговоры ни шли, он говорит, а я Персидский залив не открою. Вот хоть вы удавитесь. Не открою. Я буду давить силой там, где могу. И вот с этим приходится считаться. И вот об этом я и говорю, когда все время делаю упор на военные составляющие спецоперации. Потому что политики и дипломаты могут говорить о чем угодно. Но до тех пор, пока это не подтверждено конкретной военной силой, цена любым договоренностям – грош в базарный день.
2: Да, да. Так, ну и скажем тогда, ты одним словом, но можно тут этот, расшифровать по поводу приостановки новой операции, ну в смысле названия нового, старая операция, название, ну раньше было там «Эпическая ярость», именно на смену которой пришла, значит, проект «Свобода», и Трамп приостановил миссию проект «Свобода» по сопровождению судов после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо. Трамп удивил союзников, ну это, так сказать, тот журналист дальше пишет, что Трамп удивил союзников по Персидскому заливу, объявив о миссии «Проект Свобода» в соцсетях в воскресенье днем, что вызвало гнев руководства Саудовской Аравии. В ответ королевство проинформировало Вашингтон о том, что не позволит американским военным совершать полеты с базы «Принц Султан» к юго-востоку от столицы или пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки этих усилий. Поговорили даже по телефону, Трамп и наследный принц проблему не решили, ну и вот Трамп был вынужден объявить о приостановке миссии для восстановления доступа США к, понятно, к этому, к важному воздушному пространству.
3: Но на самом деле это называется найти хоть какую-то причину. Плохому танцору известно, что мешает. У США там вообще-то авианесущие группировки есть. И вот именно авиабаза Султана не уперлась. Прямо вот без нее ну, ничего нельзя сделать. Вы боитесь и не хотите. Чего боится Саудовская Аравия, понятно. Если будут использоваться ее воздушное пространство и авиабазы, то Иран будет по ним бить. Они уже вот так наелись, поэтому они не хотят. А что делает и чем думает Трамп, когда объявляет о проведении операции, давайте называть вещи своими именами, если для него так критична авиабаза и воздушное пространство Саудовской Аравии, то что ж он не договорился загодя об ее использовании перед объявлением этой операции? То есть что-то, видимо, в головах там не работает, да? Элементарная логика планирования операции без задействования ключевых элементов. То есть вы как ни возьмите, там действительно в головах у американцев, у руководства США, каша. Я об этом и говорю, что они сами не знают, что делают. Объявить операцию несогласованную, потом через сутки ее отменить и при этом рассказывать еще о победе. Ребята, вы ничего не можете. Где ваши авианесущие группировки? Боятся подходить к Ормузскому проливу? Боятся, правильно. Ну, так а к чему этот? Вы уже не один раз и без этой операции «Свобода» рассказывали, как вы будете сопровождать суда через Персидский залив. Ну и что? Провели? Да не провели вы ничего. Не проведете. Вот это называется разговор Ирана с позицией силы, который демонстрирует слабость Соединенных Штатов, которые не могут добиться даже здесь со слабым игроком. Ну а Иран реально слабый игрок в военно-политическом плане. страна, не входящая ни в десятку, ни в двадцатку, ни в тридцатку, но тем не менее. Они могут. И это то, о чем мы снова говорили, что с позиции силы можно разговаривать с нашими противниками. Договариваться просто политико-дипломатическим путем и надеяться, что они что-то там будут соблюдать? Нет.
2: Но тут, понимаешь, позиция силы подразумевает некое такое давление, да, именно силовое давление. Но очевидно же, что Саудовская Аравия не сильнее США, правда? Но Саудовская Аравия не сильнее. Нет, не сильнее. Значит, наследный принц не сильнее Трампа. Ну, не сильнее. Да. Но при этом, так сказать, они все равно какие-то находят, кто-то идет там на уступки, кто-то еще что-то двигается и прочее, прочее. Ну, это позиция силы.
3: Суть в том, что здесь Саудовская Аравия, это вообще не позиция силы. Это мы слышали объяснение Трампа о том, почему он отменил операцию «Свобода». Отменил он ее не из-за Саудовской Аравии.
2: А из-за Ирана.
3: Отменил он ее из-за Ирана, который угрожает и Саудовской Аравии, и Соединенным Штатам. Точнее, их военным...
2: Но Иран что, сильнее Соединенных Штатов?
3: Здесь, да. Вот Северная Корея что, сильнее Соединенных Штатов? Нет. Но с ней считаются, на нее не нападают? Да. Почему?
2: Считаются, а потому, что не нападают, как на неуловимого Джо, в хорошем смысле этого слова.
3: Ну, в данном случае речь не идет о том, что он никому не нужен. Речь идет о том, что все свято верят в то, что Северная Корея будет отбиваться всеми доступными методами. Хотелось бы напомнить, что Трамп в свое первое, как только он был, избирался президентом во время предвыборной кампании, орал: «Я Северную Корею...»
2: Михаил Ануфриев.

0: вирался президентом во время предвыборной кампании, орал «Я с Северной Кореей».
1: Михаил Ануфриенко был с нами на прямой связи. До следующего четверга. Пока-пока.
2: Узнать за 90 секунд. Человечество вошло в активную фазу термоядерной гонки. И оружие здесь ни при чем. Благодаря этому виду энергии мы наблюдаем сияние звезд во Вселенной. Во время термоядерной реакции атомы водорода спаиваются и превращаются в атомы гелия, теряя в весе. Этот процесс сопровождается выделением колоссального количества энергии и никаких взрывов, углекислого газа и прочего ущерба окружающей среде. Ядер водорода вокруг нас полным-полно. Китаю и Франции удалось приблизиться к прорывной технологии. Китайские ученые создали искусственное солнце. Экспериментальная установка в магнитной ловушке удерживала 17 минут высокоэнергетическую плазму. Та разогрелась до 100 с лишним миллионов градусов Цельсия. Это в десятки раз выше температуры в ядре Солнца. Еще одна китайская установка вот-вот сможет обеспечивать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Французам удалось еще больше. Удерживать плазму 22 минуты. Собственные термоядерные реакторы развивает Россия и другие страны. Все только начинается. Исследователи работают, засучив рукава. Энергия будущего способна обеспечить нашу планету практически безграничными, чистыми и безопасными ресурсами.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Министерство обороны России предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город. Правительство России и Минпромторг передали специализированную технику на фронт. В Сочи открылась фотовыставка, посвященная подвигу медицинских работников в Великую Отечественную войну. Об этом и не только. Подробнее далее. Перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента России Владимира Путина объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая, сообщило Министерство обороны России. Российское оборонное ведомство еще раз предупредило жителей Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Российское оборонное ведомство в своем заявлении напомнило, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по центру Киева. Правительство России совместно с Минпромторгом и Народным фронтом передали воинским подразделениям очередную партию специализированной техники накануне Дня Победы, сообщили в министерстве. В числе техники УАЗ-буханка, автомобиль УАЗ-профи. Каждая буханка дополнительно усилена, обшита противоосколочными одеялами, оснащена защитной конструкцией «Мангал», которая оберегает машину и экипаж от атак дронов. Кроме того, для нужд специальной военной операции переданы дроны, комплектующие для лаборатории радиоэлектронной борьбы, а также бензопилы, генераторы и радиостанции. Пожарные полностью ликвидировали возгорание здания автосервиса в Каспийске, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Дагестану. В четверг в Каспийске на улице Гагарина рядом с автозаправочной станцией загорелись двухэтажное здание технической станции автоцистерна «КамАЗ». В 16:30 было ликвидировано открытое горение. Информация о пострадавших не поступала. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что процесс восстановления российского спорта в правах затянулся. И в Олимпийском комитете России не видят для этого никаких оснований. Ранее Международный олимпийский комитет объявил, что оставил в силе приостановку членства ОКР и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов.

0: спортсменов, сославшись в том числе на озабоченность в связи с проверкой Всемирного антидопингового агентства в отношении российской антидопинговой системы. При этом рекомендации по ограничениям для белорусских спортсменов сняли. Фотовыставка, посвященная подвигу медицинских работников и всех жителей Сочи в годы Великой Отечественной войны, открылась на площади флага в центральном районе Сочи, передает корреспондент РИА Новости. 24 тематических стенда выставки «Сочи. Город-госпиталь. Память на века» подготовили сотрудники сочинского отделения Российского военно-исторического общества и Музея истории города-курорта. Выставка будет открыта до конца этого года. Советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский лично присутствовал на открытии. Вместе с ним открывал выставку глава курорта Андрей Прошунин. Перед открытием для гостей мероприятия провели содержательную экскурсию. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Узнавайте последние новости самыми первыми. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Очередной информационный час на «Радио Спутник». И в ходе этого часа поговорим с Анастасией Кашеваровой, сопредседателем автономной некоммерческой организации «Женский фронт». Анастасия, здравствуйте!
3: Добрый вечер. Извиняюсь за голос, это я не кричала, это я просто заболела.
2: Бывает, поправляйтесь обязательно и не болейте. Ну, давайте с украинских дел начнем. Ну, в ответ на абсолютно наглые заявления Зеленского о том, что он собирается бомбить Москву на 9 мая, сначала отреагировало Министерство обороны наше, призвав население покинуть Киев из-за возможного ответного удара. А затем советник президента Юрий Ушаков сказал, что хорошо бы ответственно отнестись к заявлению Министерства обороны, и что мы не шутим. Вот неужели до такого дошло? То есть угроза такого мощного удара по Киеву сейчас присутствует, если уж население просит уехать? Или все-таки это игра мускулами и такой вот, не знаю, демонстрация силы?
3: Ну, я думаю, что 9 мая удары будут, но не по Красной площади, а, наверное, они будут опять и Пермь, и Тверь, и Брянск, и Курск, и другие города. Все-таки 9 мая Москву сейчас защитят усиленно, но мы же всегда знаем, что если где-то прибыло, то где-то убыло. Если где-то установки больше поставили, значит, где-то их меньше будет и где-то будет брешь. Но вопрос вот в чем. Я вот думала насчет вот этих заявлений, опять это красные линии или это серьезность намерений. Вот эмоции есть, ты думаешь, ну давайте уже жахнем, давайте вот уже жахнем. А потом вот, когда эмоции схлынут, я вот ночью укладываю своих детей, у меня старший сын и три маленькие дочки, и думаю, что где-то в Киеве сидит женщина, также укладывает своих детей, троих маленьких, и именно с ней не воюет Путин. Именно ее не хочет убивать Путин. И я думаю, боже мой, но спасибо большое, что хотя бы у этого человека пока не сдают нервы. Спасибо большое, что он еще пока не жахнул. Да, я могу там долго рассуждать, что мы там еще не жахнули, там не жахнули, но именно в стратегическом плане, в этом глобальном, он не воюет с мирным населением, он не воюет с украинцами. Он воюет, и Россия воюет с, извините меня, вот этими сволочами, я не знаю, упырями, у которых вся Украина фактически в заложниках. Вы посмотрите, Зеленский, он же вот прям, вот я смотрю на него, вот знаете, как человек, который вот уже вот не то, что вот наркоман, знаешь, как говорят, что он там нюхает или еще что-то, а вот этот, когда ломка уже какая-то вампирская идет, когда он думает, ну давай, Путин, давай, ударь по Киеву, ударь по Киеву, ударь по Киеву, убей весь мой народ, убей. А я думаю, да это же не твой народ. Эти люди просто в заложниках у тебя. Ты же просто конченый человек. И все вы там уже конченые люди. Вы же просто геноцид совершили украинского народа. И почему-то вот никто вот не вспоминает, говорит, вот бедные украинцы, они защищают свой дом. Но подождите, а что, Донбасс не защищал свой дом? Ну почему опять все говорят, про начиная с 2022 года? Ну почему забывают те 8 лет просто ада, которые были на тех территориях? И когда мне сейчас люди, я попросила, присылайте свои рассказы про ваших героев Великой Отечественной войны. И мне присылают Красный Луч, Краснодон, Луганск, Запорожье. Вот оно все. Вот там были настоящие люди. Вот там вот эта соль земли. Да что же этой земле так не везет? Что же она залита этой кровью? Ну сколько можно уже? И вот наш президент, он просто... Ну, уже вынужден сказать, если вы ударите, ударим по Киеву. Но опять же, как мы сказали? Мы сказали так, чтобы та женщина, которая сидит в Киеве с детьми, собирай манатки, уезжай, спасай детей. Просто соберись, уедь оттуда. Да я вообще уже предлагаю им всем уже уехать и оставить эту страну. Пусть они там, Умеров, Зеленский, Буданов. Вот пусть они там в Киеве, вот это весь костяк.
2: Внесенные Росмониторингом в список террористов, извините, что прерываю, и экстремистов.
3: Да, список мудаков надо составить, и вот туда их всех включить. Уже задолбали эти экстремисты-террористы. Они экстремисты-террористы, а мы с ними переговоры ведем. Я думаю, да все уже, просто скажите Киев, нормальные украинцы, выезжайте, любым способом выезжайте. Мы отстроили Киев. Русские руки отстроили Киев. Мы можем жахнуть, и чтобы они там вот все, вот до подвалов, до всех. Люди бы спаслись, а этих все в пепел.
2: Ты как раз, скорее всего, наоборот будет. И, Анастасия, я вас все-таки призываю не нормативную лексику не употреблять, хотя самому, должен признаться, у меня тоже...
3: Оно вырывается.
2: Вырывается, да, извините, пожалуйста. А вот смотрите, как так получилось, что... Вот берем Великую Отечественную войну. Миллионы украинцев в рядах Красной Армии били фашистов. Какие-то жалкие десятки тысяч, значит, где-то сидели по лесам, сотрудничали с гитлеровцами, карательные операции, как в белорусской Хатыни, да, совершали, убивали мирное население. И почему сейчас не вот те миллионы Украиной, души их Украины управляют, а вот эти вот десятки тысяч. Как так произошло? Что скажете? Ну это же нонсенс, знаете, какой-то.
3: А вы знаете, вот человеку настоящему с горящим сердцем, с эмпатией, она власть как таковая не нужна. Ему нужно, чтобы вот процветание было, да? Он работает. Вы даже вот заметите, что в комментариях очень часто пишут вот эти все негативные комментарии, и вообще в большинстве своих комментариев пишут люди, у которых где-то свербит, которые не могут себя в жизни найти. Я имею в виду вот это злобное, вот это вот все, которое течет из человека. И почему-то по психологии злобные, какие-то неуравновешенные люди, они больше стремятся к власти. И они еще бывают тонкими психологами, манипуляцией людьми нормальными. Вот так и получилось, что развал Советского Союза, естественно, здесь американская администрация своих поставила, там своих поставили. Ну вот и все это привело к тому, что в конце концов...
2: Понимаете, чего я не могу понять? Ну, хорошо, ладно, молодежь. Их так с пеленок воспитывали именно в этом ключе. Но сидит человек, у которого внуки, ну, как у меня, например, внучки, да, и он рассказывает, что первый, второй, третий украинские фронты, там воевали украинцы. Ну ведь он же смотрел, в бой идут одни старики хотя бы, он же учился в советской школе, он же наверняка знает, что украинский там был раньше Степной фронт, а был Воронежский и так далее. А что, разве в Волховском фронте воевали волхвы, что ли, я не знаю, или кто там воевал? Ну, этот же человек сидит и это говорит. Вот ему как бы стерли сознание и написали новое. Как же так-то?
3: Да, так у нас, слушайте, у нас вот снимались фильмы, да, у нас в советское время, естественно, это были серьезно, а потом вот как будто взяли, всю систему образования сменили. Я же воевала против этого всего, против засилия книг соросовских в библиотеках, в школах, против этих всех фондов. Меня, господи, чем только вот какой грязью не поливали, в том числе и там нормальные, да, издания якобы нормальные. Сейчас они под российской, конечно, и юрисдикцией ничего, они не иноагенты. Но вот плеяда журналистов была такая либеральная достаточно. Они думали, что ну вот ты кремлевская пропаганда. Да какая кремлевская или не кремлевская пропаганда? Вопрос цивилизационный. Нам меняют наше сознание. И засилье западников и в системе образования, там, и начальная школа, и школа, и вузы, и там ученые. Ведь как у нас было? Ты ученую степень не получишь, если ты там где-то в фонд Сороса тебя не проспонсируют, или там еще какой-то фонд тебя не проспонсирует. Это же все было настолько завязано на иностранные деньги, и этих ученых тащили туда, чтобы на Запад там их обучать. Здесь нам не давали как такового развития своих лабораторий. И вот весь этот американский, западный, засилье, вот эта прикормка, можно сказать, да, человека, она меняла и мозги. Ну как, японец, который вообще американцев считает, да, хвалил за то, что они Хиросиму и Нагасаки.
2: Они не говорят просто. Кто-то такой разбомбил, непонятно кто, а с американцами да. Они там вовсю дружат.
3: Хотя... Ну это как это вообще понимать? А если мы сейчас свой суверенитет вот не зажмем, не дожмем до конца, мы потом что будем говорить? Что спасибо и Гитлеру, что он пошел на нас войной?
2: Нет, мы будем не так говорить. Мы будем говорить, что американцы выиграли эту войну. А мы так. Да, спасибо. Если бы не Ленд-лиз,
3: мимо проходили.
2: Да, не второй фронт, мы вообще бы ничего не сделали.
3: Ну, вот, мы это, Берлина да. Проходили, заодно освободили.
2: Да, именно так. Ну, ладно, вот тема, на которой я могу останавливаться все время, это то, что меня просто безумно поражает. Но есть у нас и более актуальные сейчас новости. Вот новое выступление бывшего главы кома ВСУ Залужного, который сейчас послом в Лондоне украинским пребывает. Честно говоря, я удивился. Во-первых, он сказал, что ВСУ отдали инициативу и реагируют на вызовы, то есть на какие-то моменты ценой критических потерь. А мобилизация, внимание, это центр конфликта населения с режимом. Я вот не знаю, точно ли слово «режим» там прозвучало, но тем не менее... Это что такое? Вроде как были соратники или там, я не знаю, он всегда, так сказать, не далее как говорил, что про своего сына, которого у него нет, да, что он все равно будет освобождать Украину. А тут такое. С вашей точки зрения, что случилось?
3: С моей точки зрения, Залужный играет на два фронта. С одной стороны, он усыпляет бдительность россиян, русских, ну, то есть принимающих решения. К сожалению, могу сказать, что вот наши очень сильно реагируют на то, что там скажет Буданов, террорист, да, на то, что скажет Залужный. И если о них похвалили, они такие еще, знаете, Гоголя могут сказать, о, а меня Буданов похвалил. Я бы, конечно, от такой похвальбы не гордилась бы. Вот. Но вопрос вот в чем, что никакую инициативу никто не отдал. Сражаются на фронт, просто есть усталость с обеих сторон. И ВСУ устал, и ВСРФ устали, и вот эти вот дроновые бои идут. Небо естественно, в большинстве своем у противника. Угу. Это факт, это уже все говорят, это не менялось вообще никогда. Они, пока мы думали, что это игрушка, они нарабатывали, и им НАТО помогает. Мы пока только приступили к этой активной фазе. Конечно, мы готовим разные подходы. Я не могу говорить, я знаю, что мы готовим, и слава богу, что мы это готовим. Но на фронте все непросто. Очень тяжелые бои часов яр. Там даже продвижение есть у противника. Очень тяжелые бои и на Сумском направлении, да и вообще по всему фронту очень тяжело. И та сторона воюет, и эта сторона воюет. Одинаковая, как я уже говорила, смекалка, одинаковое упорство, все. Ну и говорю, одинаковая усталость. Там пацаны уже не хотят воевать в большей степени. И у них, конечно, вот эти заградотряды, у них просто насилие серьезное над ребятами, которых ТЦК поставляет, сдаются в плен очень многие, потому что воевать не хотят. И пока они держатся тем и выигрывают тем, что у них разнообразие БПЛА больше, серьезней. Мы пока не догнали их в этом плане, я надеюсь очень, что мы догоним, потому что президент на это выделил средства, деньги, все, что вы хотите, пожалуйста, делайте, делайте, делайте, делайте, мы все поддержим. Угу. Вот, ну.
2: А в чем, если есть у нас преимущество, в чем-то есть? Ну, кроме смекалки и стойкости.
3: Вот так как война изменилась очень сильно, да. У нас, к сожалению, знаете, мы иной раз даже вот в генштабе парней в генштаб, Академию генштаба отправляют, чтобы они учились. Они учатся там каким-то документом еще советского времени, там 41-й, 45-й. Ну, когда ребята говорят, карту достают 44-го года, да, или карту местности. Говорит, ну как можно поэтому учиться? Нужно как-то современнить все, нужно быстрее, сильнее, выше, да, как в играх олимпийских, это же война, тебе должна быть постоянно, ты должен опережать врага там, на 7 шагов, на 10 шагов. Ну, пока только вот.
2: Ну, значит, фронт учит быстрее, чем Академия Генштаба, по-моему.
3: Фронт учит быстрее, конечно.
2: По-моему, это еще нормальная ситуация. Знаете, как говорят, что генералы готовятся к предыдущей войне. Вот и все. Так и есть. Это всегда так было.
3: Вы абсолютно в точку. Да, но у нас же есть молодые генералы. У нас же есть молодые генералы, и они пробивают это. Даже если мы Великую Отечественную, да, к прошлой войне вернемся, то там генералы-то у нас в основном молодые были. У нас очень молодые были генералы. Вот. И сейчас нам нужны эти молодые генералы. И они должны пробить эту стену. Ну, они уже и так ее пробивают, но... Есть, конечно. У нас есть, знаете, вот это вот великодержавное, пафосное, но у нас есть ядерное оружие. У нас есть... Вот пока мы достанем ядерное оружие, противник маленькими порезами, маленькими дронами нанесет непоправимый ущерб. И здесь, конечно, нужен нам и РЭП, и нужны мобильные группы стрелковые, которые бы на подлете не в городах сбивали дроны, а на подлете к городам. То есть это же нужно эшелонированную... давно уже проработать систему защиты городов от этих БПЛА. Ну, что у нас как? Русский мужик пока грузится, не грянет, не перекрестится. Мы очень долго запрягаем, но я уже вижу, что и президент жестко настроен, очень многие во власти жестко настроены, что уже телега запряжена, скоро поедем.
2: Не, ну вот раньше у нас, например, здорово помогали бомбы с УПМК, да, с модулем планирования и коррекции, да. Потом у нас есть, что у них нет, санцепёки, да, вот, например, да.
3: Тяжелое оружие у нас, конечно, блестящее, конечно. У нас этот орешник, который мы еще не показали во всей красе. У нас, я же говорю, у нас вот это вот великодержавное. У нас танки здоровые, у нас там солнцепёки, у нас буревестники, у нас различное оружие тяжелое, его много. оно лучшее на планете, но оно тоже штучное, на него тоже нужны снаряды, и его тоже, как там тот же Хаймерс, да, их несколько штук, но их, они тоже выбиваются, и они легко выбиваются грошовым дроном. Поэтому здесь вопрос в том, что немножко сместились вещи, вот эта война, да, у нас уже звездные войны идут, уже война дронов реально идет. Там FPV-шка за 30 тысяч, сейчас у них марсианин какой-то появился, он бесшумный, просто бесшумно летит, разгоняется очень быстро, когда бьет, разгоняется до 200 км в час при ударе. То есть там даже ты его мало то, что не слышишь, не видишь, и его сбить очень тяжело. И нам нужно тоже больше верификации различных БПЛА. Не только там герань огромная, там полетел Орлан, там еще что-то, но и разные вот эти вот грошовые, которые собирают пацаны, в это тоже надо вкладываться. Вот в эту, как силиконовую долину, вот в этих, этих кулибинах, ребят, это нужно обязательно вкладываться. Потому что у нас бывает так, что когда государство заходит на какие-то такие местного пошиба КБшки или там ребят, которые в гараже что-то делают, и начинают под себя, и уже это становится что-то очень тяжелое, долгое. Мы вот только вот так, только по такой схеме можем, потому что это госконтракт, и никакое изменение в том же, например, РЭП, да, мы там заказываем, вот у нас частота должна быть ноль с плюсом, а у противника частота ноль с минусом. У нас вариаций как таковых очень мало. Мы, если подписываем контракт, выделяем деньги, то мы вот только вот должны быть вот эти, вот эти пункты отражены. А если противник меняет частоты, если противник многое что меняет, то мы, ой, это нужно провести совещание, нужно внести изменения. То есть вот настолько мы тяжелые, как та же армата.
2: А вот я извиняюсь, а через волонтеров не может все это работать? Ну, собирают пацаны в гараже дроны, да?
3: Ну, собирают
2: дроны,
3: волонтеры,
2: да?
3: Деньги.
2: Не, я тоже. Не про деньги. Я не про деньги. Они же как-то на фронт доставляют то, что они закупают. Ну, предположим, они вот у пацанов закупили в FPV-шки какие-нибудь из китайских деталей. Почему это невозможно?
3: Ну, это же расходник. На него нужны деньги. И пацанам нужны деньги, чтобы собрать его. И другим, чтобы закупить его. А денег все меньше и меньше. Потому что мы... У нас... Уж простите меня, но один генерал мне... Генерал очень классный. Его, кстати, любят. И президент его награждал. Он сказал: слушай, у нас война на самообслуживание. Вот и я сам добываю деньги, чтобы там нужно мне починить машины, там нужно мне ГСМ закупить, там нужно мне еще что-то добыть, дроны те же, РЭП те же. Как попрошайка хожу там, прошу. А почему? У нас был один раз вопрос со снабженцами. Снабженцы говорят: есть все, но на складах. Вот когда вот со складов уже достанут, когда раздадут? Ну вот, понимаете, снабженцы, вот как будто они вцепились и не отдают. Это большая проблема. Даже вот я недавно закупала генераторы ребятам. Вопрос не в том, что нет генераторов, а вопрос в том, что положено по каким-то нормативам столетней давности, чтобы вот на такой там промежуток территориальный был один генератор. А сейчас больше всякой техники, больше нужной энергии. Они садятся, эти генераторы, они выходят из строя. Их нужно больше, потому что век технологий. Но у нас никто не хочет менять. Это же нужно бумажку менять. Это же опять заседание, совещание. У нас бюрократическая машина не успевает за инновациями, не успевает за быстро меняющейся войной, не успевает за быстро меняющейся жизнью. Вот пока мы в бумажках застряли, к сожалению.
2: Так уже 4 года война идет. Уж вроде бы с чем-то разобрались, какие-то вопросы решаются. Вы сами говорите, деньги выделяются, а куда выделяются, непонятно, если ничего не хватает.
3: Не хватает, потому что все расходники. Фронт продолжительный очень, очень большой. У нас деньги выделяются и на выплаты, И на ранение, на реабилитацию, на все. Это большие деньги, СВО очень большие деньги, колоссально большие. И то, что экономический блок нас еще держит, конечно, знаете, как бы их ни ругали, как бы там Силуанова не пинали, но я иногда раз думаю, боже мой, если бы он не был бы лысым, он был бы седым. Вот потому что...
2: Анастасия, да, давайте прервемся. У нас новости весьма скоро. Анастасия Кашеварова, сопредседатель автономной некоммерческой организации «Женский фронт» в эфире «Радио Спутник» по прямой связи. Я Алексей Осин. Скоро новости. Оставайтесь на орбите.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. На время перемирия прекратятся удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом и вооруженными силами в глубине территории Украины, сообщили в Министерстве обороны России. Там подчеркнули, что помимо этого в указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Министерство обороны России ранее сообщило, что в соответствии с решением президента Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. В заявлении также говорится, что вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование годовщины победы. Иран изучает предложение Соединенных Штатов о прекращении конфликта. Тегеран еще не принял решение и не отправил ответ Вашингтону. Об этом заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи. Телеканал CNN со ссылкой на источник в регионе ранее сообщил, что Иран может в четверг передать посредникам ответ на предложение США о прекращении конфликта. Польские экономисты подготовили доклад, из которого следует, что Польша понесет огромные потери в случае конфликта с Россией. В самом мягком сценарии, ограниченном точечными ударами и кратковременным конфликтом, реальный ВВП Польши падает более чем на 11%, инфляция достигает 80%, а государственный долг растет до 85% ВВП. Второй сценарий предполагает региональное вторжение в северо-восточные части страны. В этом сценарии ВВП падает почти на 30%, инфляция превышает 160%, и более 2 миллионов поляков становятся внутренне перемещенными лицами. Немецкому федеральному ведомству по охране Конституции планируют предоставить тайный доступ к телефонам и компьютерам тех, кого они считают своими целями, а также одобрить использование искусственного интеллекта для поиска наводок, сообщает журнал «Шпигель» со ссылкой на собственную информацию. Ранее газета «Бильд» писала, что МВД ФРГ планирует разрешить Федеральной разведывательной службе и Федеральному ведомству по охране Конституции вмешиваться в работу программного обеспечения иностранных военных самолетов и препятствовать разработке беспилотников. Тбилисский городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы грузинских оппозиционеров, которые были организаторами и участниками попытки штурма президентского дворца. Она произошла 4 октября 2025 года. В Грузии день местных выборов. Митингующие ворвались в дворец резиденции президента Михаила Кавлашвили, пробив железный забор. Еще больше новостей на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Продолжаем разговор. На линии Анастасия Кашеварова, сопредседатель автономной некоммерческой организации «Женский фронт». Я Алексей Осин. Анастасия, давайте закончим вот тему с непосредственно с СВО. Закончим на том, что Bloomberg пишет, что Рустем Умеров собирается в Майами на переговоры с Уитковым, а Кушнер вроде как не хочет с ним встречаться. Вот это что такое? Это зачем едет, с вашей точки зрения? Вроде какая-то пауза была, и теперь опять зашевелились. Причины. Как считаете?
3: На самом деле, у них тоже же все неоднородно, я имею в виду, в Киеве. Что есть люди, которые хотят закончить эту войну, которые понимают, что это просто уничтожение населения идет. А у Зеленского ему нужно... И Зеленский, европейцы, они хотят продолжать. Если вы видели, да, он опять вот сейчас заявил, Зеленский, что будут удары, и он не рекомендует иностранным представителям быть на параде. Власти ЕС сказали, что они не будут покидать Киев. То есть они провоцируют и выводят, естественно, Россию на жесткие шаги, чтобы потом ее обвинить. Россию же обвинят в варварстве. Это же Россия виновата. То, что у нас по жилым домам беспилотники прилетают и дети гибнут, это нормально. А если Россия ударит защитить себя, Россия будет виновата. Тогда у нас будут и трибуналы всякие, и нас всех, значит, объявят просто там, что мы хуже Мадура и Саддама Хусейна. Но на самом деле... А это все идет большая игра, и она идет в том числе и кулуарно, и никто никогда не скажет ни в одном СМИ, что же реально решили, потому что никто еще ничего не решил. Пока только идут какие-то приблизительные точки соприкосновения, ищут, где можно закончить эту войну, как можно закончить эту войну. Но ответа на эти вопросы, я так понимаю, ни у кого нет. Ни у ЕС с Зеленским нету, ни у Мерова с США нет, ни даже у нас. Да, как бы мы что ни предлагали, но пока не найдена почва и точки соприкосновения. И как бы сколько там война у нас во Вьетнаме у США шла? 30, 25, 20 с чем-то лет.
1: Да нет, там, по-моему, там меньше гораздо, ну что.
3: Не, 20 лет шла война во Вьетнаме. Долго шла.
1: То же вы хотите сказать, что с 50 какого-то года, что ли? Давайте проверим, но пока продолжим.
3: Я очень опасаюсь, что этот конфликт может быть очень серьезно затянут. Потому что и как бы он сначала затянутый не перешел уже. Видите, они же и то, что король Британии заявил, выступая в Конгрессе США, что нужно объединиться НАТО и нанести, и воевать с Россией. Они все хотят воевать с Россией. А почему? Потому что, помните, как мы все смеялись? Ха-ха-ха, Эстония, значит, пойдет войной на Россию. Три эстонца, армия из трех эстонцев. На самом деле уже не смешно, так как почему Путин не объявляет мобилизацию, почему он все это сдерживает, почему пытается малыми силами, потому что экономит ресурсы, экономит людей, это человеческий ресурс. Я не говорю про командиров, я говорю чисто про Путина, про его стратегию. Он пытается сохранить, приумножить, смотреть, как кто двигается, где-то, может быть, показывать слабость, чтобы потом показать силу. Это, и он же всегда играет в долгую. Он, если он шахматный игрок, и он играет долгие партии. И я очень верю, что он играет, потому что вот эти ребята, в том числе мои друзья, которые говорят, они опять красные линии, они не жахнут. Я говорю, я думаю, что мы очень много не знаем. Ты сидишь у себя на диване или еще где-то, ты многого не знаешь. То, что скрыто, то, что в больших кабинетах высоких, там, где деньги, там, где власть, там вообще другая реальность. И на том уровне тоже надо уметь договариваться. И в те игры тоже надо уметь играть. И я очень надеюсь, что наша власть умеет по крайней мере, я хотя бы уверена в президенте, в остальных не очень. Вот, что президент у нас
1: Да, подождите,
3: умеет
1: извините, а
3: прекратить.
1: в эстонцы тут при чем? Понятно, что они сами не на
3: А
1: нас
3: в том,
1: не
3: что,
1: нападать, ничего
3: смотрите,
1: не могут сделать.
3: Украина пустая уже, часть выехала, спокойно эстонец пройдет там через Украину, спокойно эстонец уже через Псковскую пройдет, потому что
1: Что-то я вас не понимаю,
3: руками
1: как, простите, какой эстонец
3: почему?
1: пройдет через Псковскую область? Каким образом?
3: Тогда
1: Вооруженный?
3: очень длительной войной, которая уже больше,
1: Ага.
3: чем Великая Отечественная война, убивается население мирное, на износ, на изматывание идет война, когда все меньше и меньше людей становится. Естественно, кто
1: Анастасия,
3: пойдет
1: извините, вы
3: защищать?
1: помо...
3: Кто пойдет защищать? Таджики пойдут защищать,
1: А
3: скажи,
1: эстонцы-то при чем?
3: приехавшие. Так, я говорю про шутку. Они
1: А,
3: же...
1: ну да.
3: Помните, шутка была в КВН, что три эстонца, что ли, нас покорять будут? А вот мы смеялись, смеялись, а я говорю, что такая война идет на износ, столько русского населения гибнет, или да, невозвратные потери. Это и калеки у нас, ребята, инвалиды становятся, естественно, без рук, без ног, которые уже воевать не могут. Это и погибшие, пропавшие без вести. Что воевать кому дальше? Поэтому Путин бережет сейчас. Путин бережет, потому что я думаю, что он понимает, что еще одна война более серьезная грядет. Они к этому готовятся.
1: Просто вы напрасно сравниваете с Великой Отечественной войной, хотя бы вот если
3: Я не сравниваю.
1: ну вы говорите вот
3: Это две разные войны.
1: правильно, а зачем тогда такая аналогия? А были и другие войны, Северная война 20 лет длилась, там и так далее. А войны наши на Кавказе, то есть там тоже десятки лет. Вот они стояли, эти в крепостях, эти в горах. Так что войны-то разные бывают. А если мы хотим, действительно, тогда надо мобилизовать там 5 миллионов человек и пойти вот так и
3: А
1: снести
3: есть у
1: все.
3: нас оружие на эти 5 миллионов человек?
1: Но сколько будет погибших? Вот вопрос. Тут даже
3: Да.
1: в этом,
3: И нужно ли
1: конечно.
3: мобилизовывать? Если война идет, если мы опять будем тратить человеческий ресурс, загоняя под дроны тысячи человек, для чего? Для того, чтобы они просто безрезультативно, неэффективно погибли там, так можно их и просто здесь пойти убить.
1: Нет, мы этого делать, Анастасия, не будем.
3: Вот.
1: Да,
3: Вот.
1: давай.
3: Поэтому президент не мобилизует сейчас. Но я знаю, что будет подготовка людей. Нужно готовиться. Нужно здесь, в тылу, проводить занятия. Нужно подготавливать и женщин, и мужчин. Потому что, ну, я же вижу, вы же тоже видите, к чему это все идет. Они же схлопывают нас, они же со всех сторон нас давят. Мы пока держимся, пока нет этой мобилизации всеобщей.
1: Ну,
3: Потому что,
1: будем надеяться,
3: да.
1: что прозорливость нашего руководства и тактические варианты,
3: Я
1: кстати, в
3: я
1: экономии.
3: только на президента надеюсь. Остальные уже меня все разочаровали.
1: В экономической сфере, потому что война, с моей точки зрения, ведется и на этом поле, вот, но и на идеологическом тоже. И вот смотрите, каждый раз перед 9 мая начинаются какие-то телодвижения в сфере пиара, скажем так, где-то запрещают проводить. В Германии, значит, ввели запрет на советскую символику, ну ладно, на российскую, так еще на советскую, на что отреагировала Мария Захарова, назвав это позором мира. Причем не личным, а всей страны. В Молдавии нельзя праздновать День Победы. У них теперь там День Европы будет 9 мая. Как вы считаете, не пора ли нам перестать возмущаться? Или все-таки каждый раз надо на этом акцентировать внимание, чтобы весь мир понимал, что это за ситуация? Вот ваша позиция какова?
3: Знаете, вы когда будете, вот у нас выборы предстоят, или вообще выходили на выборы, вы же не голосуете за того, кто такой, ну я старался, да, но вот они такие плохие, но я не смог. Вы понимаете, я вот там не смог, здесь не смог, там меня обманули, здесь меня нагрели. Вот эта вот слабость, она народом отвергается. Народ уже просто смеется. Да, на той стороне сволочи. Мы уже это знаем. Что толку говорить? Мы как будто им помогаем в информационном плане, разгоняя вот то, что они там запрещают русский язык. Мы такие, как так? И вот И на фоне этого, когда мы разгоняем, видна слабость наша. Нельзя так делать. Нельзя. Это позор. Какой это позор? Они выбрали так жить. Вы выберете, как мы живем. Я еще не поняла. Я не поняла, к чему мы идем. Я не поняла, как мы живем. Я не поняла, кто я в этой стране, куда моя страна идет. Да? То есть я говорю про какие-то серьезные идеологические вещи. Кто мы? Какая наша цель? Какая наша цель в стране? Что мы предлагаем этому миру? Мы же так и не предложили будущее от России. Мы же не предложили ничего.
1: Ну, этого, мы хотим. Этого напрасно. Мы предлагаем.
3: Хорошо. Ну, скажите мне, что мы предложили.
1: Ну как, мы национальное разнообразие, да, сбережение культуры всех народов, не только которые в России живут, но и по всему миру, традиционные ценности, патриотизм, опора на, так сказать, нашу историю. Почему нет?
3: За все хорошее против всего плохого.
1: Нет, я конкретные вещи сказал. Я не за...
3: Они считают... Мы как это представили? У нас есть, мы где-то заявили, или у нас есть документ, или мы разослали везде, или мы собрали всех. Вы посмотрите, Зеленский в Армении спокойно. Это все, это вот наши СНГ начали от нас отдалять уже давно. И где наша дружба? Где наш... То, что мы ноты протеста везде говорим, ну, работа дипломата наша не там. Я здесь промолчу.
1: Хорошо, ладно. Ну, то есть, подождите, а в итоге-то что делать? Ну, хорошо, не надо было Марии Захаровой вообще никак реагировать. Вообще, то есть, не надо никак реагировать. Пусть делают, что хотят. Или что? Как отвечать-то? Или никак не отвечать?
3: Ну, как вот что
1: хотят? У вас есть рецепт?
3: Вот смотрите. Я поехала в Прагу еще до СВО, когда они хотели демонтировать Конева. Угу. Там Конев находится в таком советском квартале, квартал, который, естественно, при Советском Союзе, это все отстроено было, там ему памятник стоит с сиренью. Они хоть раз там были. Ну вот когда сносили, демонтировали памятник, вы, может быть, там...
1: Подожди, кто они? Извините, пожалуйста, они это кто?
3: Наши дипработники.
1: Были, конечно, да были, конечно.
3: Да, конечно, посол был. Да я вам скажу, Алексей, смотрите, в ПАСЕ, знаете, вы были в здании ПАСЕ хоть раз?
1: Нет, слава богу.
3: Перед зданием ПАСЕ несколько лет Украина и Грузия хайла Россию. И ходили Толстой, кто из Думы, все наши международники, ходили мимо и смотрели на это, на все. Смотрели, как вас унижают, ребята. Вы же русские, ну ё-моё,
1: ну, а что надо было делать? Ну а что защитить? Надо было делать, Анастасия?
3: Что надо было делать?
1: Да, ну вот конкретно.
3: Я им предложила, ребят, у меня есть художники, давайте напротив выставим свою выставку, это же несанкционированное, давайте мы тоже несанкционированное. Ой, это не надо, это, значит, международный момент такой, они же на нас ругаться будут. То есть тут вас поливают грязью, вашего президента. И единственный поступок мне понравился, когда один депутат подошел к этому Гончаренко и чуть ли не схватил его за грудки прямо там, в ПАСЕ. Вой начался, господи, на болотах. Но просто красавчик. Молодец, так и надо.
1: Ну, ваше мнение, может быть, не знаю, насколько это... Зато это нам нравится, вот это практически как
3: достоинство
1: жахнули.
3: Достоинство страны нужно,
1: ну,
3: защищать,
1: морды,
3: на
1: морды
3: любом
1: бить,
3: уровне.
1: Ну, морды бить Гончаренко.
3: Кстати,
1: тоже террорист-экстремист.
3: Если драки не сбежать, нужно бить первым. Вы знаете, когда ты проходишь... Я журналист, я прохожу, а мне украинские журналисты говорят... Русская ше.
1: Ну, и чего?
3: Я должна сделать вид и пройти такая...
1: А вы что делаете? Это мерзость и подлость.
3: Я подошла. И они напряглись. Я говорю, я прям сейчас тут. Если вы меня считаете, что я какая-то быдло там или еще что-то, я подойду и двину вам. Я защищу честь свою. Я защищу честь своей страны. Вы не будете при мне раскрывать рот ни на меня, ни на мою страну. А у нас другая политика. У нас мы делаем вид, что мы этого не слышим. Знаете, вот это «собака лает, караван идет». Нет, это не про это. Это шавки, которые на этот караван набрасываются, и этих верблюдов кусают за все стороны. Верблюд уже окровавленный идет. Достоинство. Мы воюем в том числе за свое достоинство. Я хочу, чтобы достоинство мое, моей страны, было защищено. Потому что постоянно на красной линии, постоянно там выискивать, что...
1: Нам, мы, кстати, такие, про красные линии уже год два никто не говорит, если не три. Это вообще вычеркнуто из нашего лексикона. Мы просто вспоминаем старое.
3: Да? Как это два года никто не говорит? Вот недавно были опять где? Красные линии, какие? Смеялись.
1: Где?
3: Надо найти.
1: Ну ладно, бог с ним. Ладно, может, я что пропустил. Смотрите, еще несколько заявлений нашего омбудсмена Татьяны Москальковой, на что я обратил внимание. Она говорит о том, что ведет переговоры с офисом своего визави украинского о возвращении не только пленных наших, да, военных, а еще и репрессированных гражданских лиц, ну, то есть, видимо, граждан Украины, которых там за их убеждения посадили, или они оказываются в лагерях военнопленных. Вот как вы считаете, нужно за таких украинцев бороться? Вот на таком уровне возвращать их, предпринимать усилия в этом направлении?
3: Вот опять у нас с вами здесь столкновение. Это не украинцы, это русские люди.
1: Ну, они граждане люди. Украины. Ну,
3: да, хорошо. Пусть они хоть граждане любой страны будут. Пусть они хоть в другой параллельной вселенной живут. Это русские люди. За русских людей нужно бороться везде, в любой точке. У нас что президент сказал? Россия не имеет границ. Русский человек может жить в любой стране, быть гражданином любой страны, но он остается русским человеком, носителем русского языка, русского мышления, русской идеи, русского мира. Это русские люди. За них не так, ой, ну, наверное, мы должны защитить их. Да вы чего? Да вы не наверное должны. Вы должны рвать когти, чтобы тех, кого привязывали к столбам, которых в подвале СБУ избивали, издеваются над ними, за то, что они просто хотят говорить на своем языке, хотят думать на своем языке, хотят чтить историю, хотят пойти на марш Победы, понимаете? На парад Победы хотят пойти. Они хотят 9 мая плакать со слезами на глазах, стоять и гордиться своими дедами, прадедами. А мы как-то так говорим, нужно ли их... Вот я не знаю, нужно ли нам было Медведчука спасать? Не знаю. Не могу на это сказать. А нужно ли русских людей доставать отовсюду и защищать их?
1: То есть Медведчук не русский, да? Он не входит? Ну как, он по-русски говорит, он по-русски думает. Он в Советском Союзе родился.
3: Слишком дорогая цена.
1: Другой вопрос. Вообще, я в данном случае я не выражал никаких сомнений. Я спросил ваше мнение, получил ответ. Действительно.
3: Конечно.
1: Но ведь то, что происходит на линии боевого соприкосновения, как раз и есть вот оно самое. Это борьба за право людей, русских людей, вы совершенно правы, я тут спорить не буду, да, русских людей, которые живут на Украине, имеют паспорта этой страны, делать так, как они считают нужным. Говорить по-русски, читать по-русски, петь по-русски, ходить на парад Победы и так далее. Тут я с вами полностью согласен.
3: Вы помните, как Михаил Горшенев, царствие ему небесное, лидер группы «Король и Шут», я же старый рокер еще тут.
1: Ну, знаю, конечно, он, такого.
3: Когда к нему подошли журналисты, говорят, ну вот, в Харькове украинцы. Он перебил, говорит, что? Он говорит, это русские люди. В Харькове живут русские. Ну, там украинцы. В Харькове живут русские люди. И вот я себе ставила это видео. Царствие небесное всем этим нашим ребятам, которые Русь эту прославляли, всем нашим рокерам, я их обожаю. Вот. Харьков — русские люди. Киев — русские люди. Днепропетровск, русские люди, Запорожье, русские люди. Это все наша территория, это все наши люди. И вопрос даже не в территории, вопрос вот в этом духе, который там, в этой земле, которая пропитана нашей кровью просто. Конечно, мы должны их вытаскивать. Не то, что вытаскивать, мы должны так все занять. Я думаю, что оставим им Львов. Правда, у нас сил не хватит столько воевать.
1: Но вы знаете, по-моему, они как-то надо. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые родились на этих землях, да, русские люди, как вы правильно заметили, чтобы они свою жизнь сами устроили так, как нужно. Вот и все. Потому что если вот там очищать от кого-то, кто-то будет убегать, кто-то, кстати, и к нам переселился. Между прочим, вот Татьяна Николаевна Москалькова сказала, что у нас в стране 2 миллиона украинцев. Тогда, по вашей логике, она не права? Да,
3: ну... Не права. Угу. Это какие у нее статистические данные?
1: Нет, но
3: это
1: она...
3: Это граждане Украины, которые приехали сюда.
1: Она сказала, включая принявших российское гражданство. 2 миллиона украинцев, включая... Я, правда, не совсем понял, потому что крымчане, они были...
3: Как они посчитали? Да. Мне интересно, как они это посчитали.
1: Видимо, миграционная служба помогла.
3: У меня муж родился в Стаханове. Мой муж родился в Стаханове. Шойгу крестили в Стаханове. У Шойгу мама, по-моему, одесситка, да? Вроде с Украины оттуда она. Вот. Они украинцы или посчитала ли их Москалькова, моего мужа и Шойгу?
1: Ну, сейчас-то вот нет, интересно. Видимо, имеется в виду
3: так
1: после
3: 22 миллиона, они... Ну, это, можно сказать, 3 миллиона, можно сказать, 4 миллиона. Откуда эти статистические данные? Как они вычислялись? Конечно, здесь можно сказать и назвать любую цифру. Я думаю, что по гражданам Украины, да, можно говорить, сколько сюда как беженцев въехал. А считают ли она украинцами, например, новые территории, ну, новые и старые территории, да? Луганск, Донецк, они кто?
1: Ну, Крым тот же самый, нет, конечно.
3: Да, да.
1: Вряд ли они попали, там больше народу гораздо.
3: Так что мы с вами вычислили, что это с 2 миллионами какая-то накладка.
1: Ну, видимо, это те, кто пересек границу после 22-го года. Вот это, наверное, имеется в виду. Ну, там, через Шереметьево, например, или как-то еще. Через Белоруссию, может быть. Тут такая ситуация. Ну, ладно. Тяжелый, но хороший разговор получается.
3: У нас с вами всегда шикарный. Мне он очень нравится.
1: Спасибо мне тоже. И вот да, тоже, кстати, отсылка к Москальковой. Она назвала дело Бутягина, вопиющий. Это археолог, которого задержали в Польше. Вроде как обменяли, да, вернулся, слава богу. Вопиющим случаем нарушения прав человека. Минутку у нас всего осталось. Сказала, что продолжим бороться, вот, кстати, к нашему разговору, за каждого несправедливо задержанного за рубежом. Ну вот, так что, так сказать, мед на нашу душу. А вот с вашей точки зрения, стоит ли нам вообще туда ездить, если вот возможно такая вот ситуация в Польше-то уж точно и в ряде других стран? Минуточка у нас осталась, вот хочу получить ответ.
3: У нас очень замечательные есть правозащитники, а они работают в том числе и с, там, по морякам застрявшим. Да? И я все время говорила, есть Transparency International, mm-hmm. есть этот Amnesty International. Это же просто оружие в руках Запада. Да? Под правозащитниками они просто качают ситуацию в разных странах. Нужно создать свою нормальную правозащитную организацию, сделать ее международной, чтобы ее приняли везде. Это можно сделать просто при поддержке государства, но нужно делать снизу. Нужно всем объединяться и реальную правозащиту делать. И я думаю, что уполномоченному по правам человека нужно поставить этот вопрос, потому что не все на государственном уровне решается. Что-то во многом решается где-то кулуарно, через какие-то связи негласные.
1: Понятно,
3: через...
1: Анастасия, я извиняюсь, что я вынужден вас перебить. К сожалению, время закончилось. Огромное вам спасибо. Анастасия Кашеварова, сопредседатель ОНО «Женский фронт» в этот день с непростым, но очень важным разговором. Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
0: Ожидания США и Ирана от Китая. Контекст.
4: Пекин поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы главный китайский дипломат

0: с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы главный китайский дипломат подчеркнул, что Тегерану и Вашингтону нужно заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня как можно скорее. И сделал важное уточнение. За Ираном должно остаться право развивать свою атомную энергетику. В Тегеране рассчитывают на поддержку Китая, в том числе на площадке ООН. Тем более Россия и КНР уже налагали вето на резолюцию Совета Безопасности по Ормузскому проливу. В документе ничего не говорилось про агрессивные действия США и Израиля. В Вашингтоне тоже ждут от Пекина активной позиции, но только в свою пользу. Там рассчитывают, что китайское руководство отдернет Иран, призовет его быть более сговорчивым и выполнить условия американцев. В середине мая в Китай едет Дональд Трамп. Возможно, он предложит Си Цзиньпину смягчить позицию США по Тайваню в ответ на более лояльное отношение к действиям американцев в Иране. Пока это предположение. Но есть и факт. Америка приостановила операцию по разблокированию пролива.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Душанбе 10 вечером. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. В Тверской области устраняют последствия ночной атаки ВСУ. Губернатор Калининградской области рассказал о развитии иностранного туризма в регионе. Об этом и не только. Подробнее далее. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 1210 военнослужащих, 10 танков и другие бронемашины на различных направлениях специальной военной операции, говорится в сводке Министерства обороны нашей страны. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили в Министерстве обороны. Восстановительные работы после отражения ночной атаки украинских беспилотников ведутся в городе Ржеве Тверской области. Обработано более 200 заявок на замену окон и обследование жилья, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. Ранее он сообщил, что 3 многоквартирных дома повреждены в Ржеве. Из-за атаки БПЛА люди не пострадали. Глава региона отметил, что были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. Послы и представители 12 стран, а также венгерских общественных организаций и российских компаний возложили цветы и венки к 2 памятникам советским воинам в Будапеште по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. В церемонии также приняли участие представители российских предприятий, которые работают в Венгрии, в том числе госкорпорации «Росатом», осуществляющие строительство АЭС «Пакш-2», общество венгерско-российской культуры и дружбы, венгерской рабочей партии, венгерской лиги антифашистов и местные жители. Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве Соединенных Штатов пройдет 14 и 15 мая в Вашингтоне, сообщил представитель Госдепа США. Ранее дипломатический источник информировал, что в ходе нового раунда переговоров Ливан надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня, что является абсолютным приоритетом для Бейрута. Примерно 160 тысяч иностранных туристов посетили Калининградскую область в 2025 году, несмотря на ограничения недружественных соседей. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Ранее он встретился с участниками медиашколы для иностранных блогеров дирекции Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в сентябре в Екатеринбурге. Он отметил, что у Калининградской области высокий туристический потенциал.

0: потенциал. Здесь есть что посмотреть. А многие туристы из соседних стран теперь приезжают просто погулять по улицам, паркам и магазинам. Рейсы, задержанные во Внуково из-за ограничений в аэропорту, готовятся к вылету. Воздушная гавань предпринимает все меры для восстановления штатного режима работы. Время ограничений на прием и выпуск самолетов были сняты в 19 часов 24 минуты по Москве, сообщала Росавиация. Ограничения продолжались почти 18 часов. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Слышно программу «Лубриканты» и их место в жизни. Да.
3: Место у них понятно?
2: Вот именно. Да. Все, друзья, здрасте. Мужской клуб «Словом по столу» открывает в очередной раз двери. Сегодня праздник, между прочим, день радио. В очередной второй раз сегодня я поздравляю. Единственный человек, кто меня сегодня поздравил с этим праздником.
3: Я не знал, за что праздник сегодня.
4: Знаешь, поздравляю тебя, я второй, я успел.
2: Да.
3: Поздравляю вас, друзья. Ты с днем радио. Как заявил сегодня?
4: Сколько? Всю жизнь.
2: Руслан Осташко сегодня у нас в гостях. Мы сегодня в усеченном, но ярком.
3: Всю жизнь слушаешь радио?
2: Не, ну а работаешь на радио? Ты же работал на радио.
4: Работал, ну не так давно. Но не так давно, не так долго. Ну лет 10 назад. Для меня я уже старый, просто не так давно.
3: Недаром сегодня Мишусь сказал, что радио это лучшее средство связи. Поэтому зачем интернет?
4: Его сложно заблокировать.
2: Это правда.
4: В FM-диапазоне.
2: Да, это правда. В любой точке можно
3: все. Да, можно собрать радиоприемники.
2: У тебя есть какое-то отношение? Ну, в смысле, помимо того, что радиоведущий, отношение к радио. Ну, там рос, я не знаю, с радиостанциями, со всякими.
3: С русским радио я рос очень долго.
2: С русским радио?
3: Да, потому что.
2: Фоменко имеется в виду.
3: Да. Ну, не только с Фоменко, вообще с программой, потому что у меня только одна радиостанция в детстве ловила на старом приемнике. Я всегда на кухне запирался и слушал.
2: Не, ну одна радиостанция ловила, это радиоточка. У меня радиомаяк всю жизнь было с детства. Я говорил, у меня дед, например, называл, и она не выключалась никогда. То есть всегда фоном радио шло в квартире. Дед, я говорил, называл радио, дед дошел до Берлина, я так сказал, радио называл всегда брехуном. Сделай брехуна погромче или брехуна надо было делать потише всегда.
4: Я вот в детстве попытался поймать вот эту радиоточку в 220 розетке.
2: А, сжег.
4: Уши.
2: Ну, ничего, только не шарахнул.
4: Шарахнул, конечно, но мне рассказывали, я не помню.
3: Серьезно?
4: Родители.
3: А что, не пошло не так?
2: Но радиоточка...
4: Вместо радиоточки воткнул 220 маленький.
2: Там же слаботочка называется как-то на термине.
4: С тех пор...
2: А я однажды в детстве, и единственная у меня такая была пакость, я что-то подумал, я обнаружил в какой-то момент пинцет дома. Значит, пинцет и тройник у меня был такой. Причем тройник был с защитой. Там для того, чтобы вставить вилку, нужно было немножко прокрутить, как бы, такие были предохраняющие такие, как бы, шторочки.
4: Хороший тройник.
2: Шторочки, да, были, которые предохраняли от идиотов, которые суют туда
4: пинцет. От нас.
2: Да, да. Но я усердно справился. Фонтан искр был, ну, где-то, наверное, метр. Потухло электричество во всем доме, а у нас еще был, это, я не знаю, год там типа 91-й, а у меня уже видеомагнитофон, понимаешь, который был воткнут туда же. И я испугался, что все.
3: Он сгорел, да?
2: Да.
3: Не за себя?
2: Нет, конечно. Нет, я испугался за себя, потому что единственный, кто мог сжечь видеомагнитофон, это я. Значит, поэтому мне бы досталось.
4: Но с днем радио, друзья.
2: Да, да.
4: К чему мы это?
3: Ну, мы же на тройники перешли.
2: Да, в хорошем смысле.
4: На тройничке.
3: Я помогаю тебе, к теме передачи.
2: Ну, с Русланом сложно, понимаешь? Это вот сын маминой подруги. Это вот приличный человек, ни шагу в сторону, да? Никакого, так сказать, компрометирующего чего-то, никакой сальности. Он очень, у него образ приличный.
3: Заняться человека. Им?
2: Надо заняться, Андрюх. Надо
3: сидеть. Генри я уже испортил. Вот,
4: для этого позвали, чтобы заняться.
3: Пока нет, пока познакомиться.
2: Значит, давай.
4: У вас просто бутылки бутафорные.
2: Бутафорные. Бутафорские,
4: бутылки, во-первых. Хорошо,
2: ведущие федеральных программ.
4: Я начинаю портиться.
2: Да, ну, Бутафорские Азимы, да. Ну, они нет, бутылки настоящие, но пустые. Но пустые. Представляешь, сколько тут было, так сказать,
3: проведено времени.
2: Да.
4: Так, мы тут, как короче... Как портить-то будете?
3: Кого?
2: Никак.
3: Меня. Тебя никак не испортишь. Главное тебя расслабить пока.
2: Надо как-то что-то войти в доверие.
3: Снизить эту...
2: Если снизить, тогда вот с этого, пожалуй, можно начинать. Короче говоря, некий журнал международный представил взгляд на экологию под новым углом. Авторы вводят новый термин в научный мир. М-антропоцен.
4: Чего?
2: М-антропоцен. Да, здесь, собственно, вот это вот мэн ключевое, да, они намекают, что главный двигатель земной катастрофы, но имеется в виду глобальное потепление, кризисы и прочее, главный двигатель — это не все человечество.
3: А только мужики.
2: А только мужики, совершенно.
3: А авторы исследования бабы какие-то?
2: Нет, мужики. Действительно, причем не просто мужики, но а привилегированные. Привилегированные мужчины западного мира. Совершенно верно. Исследование объединяет данные 22 ученых из 13 стран. От трубопровода в Канаде до тайни ледников. Везде виден след гегемонной маскулинности. Гегемонная маскулинность.
3: Я где-то это уже читал, мне кажется, они просто теперь под это исследование все подставляют.
4: Мне тоже кажется, что так где-то.
2: Но 22 ученых, и тут несколько этих.
4: Мы, наверное, кого-то из одного из 22 читали.
2: Но неважно. Мужчины из элиты глобального севера держат в руках рычаги управления тяжелой промышленностью, химические заводы, углеродоемкие производства и милитаристские структуры. Это зоны с высоким
4: экологическим... Леша, зачем нам это знать?
2: Значит, я хочу...
3: Чтобы воздух не портить.
2: В определенном смысле. Кстати... Да, кстати, это
4: или,
2: тоже...
4: Или портить, но не просто так.
2: Но нет, лучше желательно нет. Желательно не оставлять после себя этот углеводородный след. Да. Да, не разрушать озон.
3: Я не знаю, я считаю, что за последние 4 года вот все эти катастрофы, вызванные разными боевыми действиями по всему миру, но. После этого вообще люди должны заткнуться насчет экологии.
2: Почему?
3: Ну, ты смотри, что там происходит.
2: Не, ну так это же не отменяет одно другого. От этого еще страшнее, так сказать. Мы мало того, что сами себя, значит, уничтожаем, еще экологию, еще и землю.
3: Ну, все, расслабьтесь уже.
4: Там же есть еще исследование, что коровы больше всех.
2: Коровы, да. Коровы действительно разрушают озоновый слой. Но дело не в этом. Вот эта история, а это же ведь правда. Ну, а кто все строит, кто дымит, кто убивает?
4: Кто рожает?
2: Это мужчины. А женщины? А женщины рожают, понимаешь?
3: Вот таких вот.
2: А женщины рожают, женщина поливает цветочки, женщина, значит, пропалывает грядки, ну, совершенно верно. Значит, а мужики только и делают, что ворушат этот мир.
4: Ну да.
2: То есть...
4: Кого-то что-то не устраивает.
2: Джеймс Браун... Я к тому, что надо задуматься над своим поведением, Андрей.
4: Пора пойти.
2: В конце концов.
4: Я максимум. Что-нибудь разрушим.
2: Нет, надо, может быть, наоборот. Может быть, надо полить цветочки как-то.
4: Ну, вот. Хочешь стать женщиной?
2: Ну, почему? Не обязательно стать женщиной. Надо просто подумать, и все. И не разрушать, и не устраивать ядерное пепелище. Понимаешь, что на этой прекрасной голубой планете.
4: Почему?
2: Ну, почему?
3: Извини, с Первого канала еще не вернулся.
2: Сейчас, да. Чего? Тут мы про другое, Рус. Да. Тут тебя никто не обвинит,
3: смысле?
2: Если ты скажешь, что мир — это хорошо. Тут никаких санкций в связи с этим.
4: Предупреждать хотят.
3: Да. Ты, в смысле остановить ядерную войну?
2: Да. Да. О чем тогда говорить?
3: Я что, без работы останусь? Да, да, да.
4: Можно, а зачем?
2: Да, можно, а зачем, совершенно верно. Не, ну серьезно, мужики виноваты или нет?
4: Да.
2: Но надо как-то думать над своим поведением, не надо.
4: Природа не глупая, она создала мужчин и женщин не просто так. Мы должны друг друга как-то в балансе держать.
3: Если растет все без нас.
4: Если они хорошие и позитивные, то мы должны как-то уравновешивать эту планету.
2: Не знаю. Ну, разве мы уравновешиваем? Там есть, правда, еще одна история. Мы сейчас перейдем к роковым женщинам, к роковухам.
4: Которые рок играют?
2: Да, ведь... Как это? Если копаться там глубоко, туда в психологию уходить, то, например, можно сказать, что мужчины строят заводы, и эти, так сказать, большие трубы демонстрируют, дымящие.
3: Ради баб?
2: Ради баб, конечно. Ради баб.
3: Опять вы виноваты.
2: Да.
4: То есть
2: я предлагаю объяснить наше вот это плохое поведение плохим поведением женщин. То есть если бы женщины...
4: Они как-то... потрясающие.
2: Они?
4: Конечно.
2: Кто?
4: Женщины.
2: Так, почему?
4: Просто потому, что они женщины.
2: Ну что, что потрясающего в женщине? Что?
4: Сам факт их существования.
2: Гормональные сбои, истерики на ровном месте, да? Непонимание, невозможность
4: именно
2: конструктивно вести диалог. Да? Что прекрасного в женщине?
4: Вот я знаю, все, что ты перечислил,
2: я знаю,
4: прекрасно.
2: Три места, может быть, женщине прекрасно. Все говорить? Остальное, вот, вот, да. Ну, так сказать, вот остальное все...
4: Ну, почему? Вот. Ну, если бы не были прогнозируемыми...
2: Давай еще какой-то синоним.

0: рынки стоимости топлива. Делаем словесные интервенции, что у нас в ближайшее время будет повышение цен на 30%, но вокруг нас не только рынок, вокруг нас еще живые люди.
1: Ну, запасаться начинают, если можно, да?
0: Ну, со своими сбережениями, да. Угу. И надо здесь четко проводить роль. Может быть, ФАС не всегда это четко в публичном поле отзеркаливает, но там, где заканчивается профессиональное суждение экономиста, вот оно должно быть подкреплено цифрами, экономическими выкладками, и тогда понятно, что весь экономический мир, он живет ценовыми прогнозами, он стоит на них. Без профессиональных экономических аналитиков у тебя не будет двигаться никогда никакая экономика, но в тех условиях, когда мы просто рисуем какие-то плюс 30, плюс 35%, вот такие публичные высказывания, они о будущем росте цен, они становятся достаточно рискованными для всех нас в целом. И очень крупные системные структуры, да, там типа крупных лизинговых компаний, они тоже прогнозировали рост цен на автомобили, допустим. И как быть антимонопольному регулятору в этой сфере? Ты прогнозируешь рост цен, чтобы обеспечить себе какую-то прибыль на согласованном рынке? Или у тебя действительно там какой-то честный прогноз? А прогнозы такого рода, они все-таки не оправдывались. Поэтому то, что формируется правовая среда, где за экспертное мнение необходимо отвечать, это хорошо. Но уважаемой пресс-службе антимонопольного регулятора, Федеральной антимонопольной службы, да, надо разъяснять, надо больше работать с общественным мнением, чтобы люди не думали, что любое экспертное мнение, оно становится административно или уголовно наказуемым, а именно такая тенденция сейчас в публичном поле и раскручивается. Заявления, которые могут быть использованы участником рынка как побуждение к изменению стоимости товаров и услуг, они не нужны. Они не нужны в первую очередь вам, мне и нашим слушателям, поскольку способна спровоцировать ажиотажный спрос и необоснованное изменение цен.
1: Еще очень важная тема. Возобновило Министерство финансов закупку валюты и золота в ожидании или уже начавшееся поступление доходов от продажи углеводородов. Ну, цена на нефть выросла очень серьезно. В бюджете $59 за баррель. Сейчас там значительно выше она на мировых рынках. Вообще планировали это все в июле возобновить, но вот получилось раньше. Можно ли это позитивно оценивать или пока осторожно к этому стоит относиться?
0: Какой-то сдержанный оптимизм, я думаю, что можно проявить. Минфин объявил о возвращении на валютный рынок. Это, безусловно, позитивное и очень приятное событие. Если Минфин хочет пополнять резервы в течение ближайшего месяца, это означает, что изрядно усохший фонд национального благосостояния будет каким-то образом пополняться. Конечно, ежедневный объем приобретений Минфином, он очень сильно зависит от остатка нефтегазовых доходов, которые сейчас у него получались. Минфин выплатил в последние дни очень большую сумму по демпферу, выплаты для балансировки стоимости на внутреннем и на внешнем рынке. Поэтому, да, там ежедневный объем покупок составит 5,8 миллиарда рублей в день. Но это уже кое-что. 110 миллиардов в итоге, с учетом отложенных операций за март-апрель, когда ничего этого не делалось, это возвращение Минфина к бюджетному правилу. Хотя об отходе от него публично Минфин объявлял не так и давно, но с июня 2025 года фактически покупки резервов были приостановлены, и все это было в режиме тишины. Рынок, конечно, сейчас вправе ожидать большего. Любые резервы – это хорошо. Мы все любим, когда есть какая-то заначка. Но Если это не сильно скажется на курсе рубля, это будет хорошо, потому что полемика вокруг того, как нам нужно ослаблять рубль, и как хорошо было бы, если бы у нас был очень слабый рубль, особенно в условиях дефицита бюджета,

0: Но это не самая, наверное, здоровая структурная тема, потому что есть некоторое иное количество способов, которыми можно пополнять и федеральный, и региональный бюджет. А проблемы экспортеров, которые страдают от дорогого рубля, и чья рентабельность не сходится, но это все-таки проблемы коммерческих компаний, они, наверное, не должны быть проблемами государства в целом.
1: А многие говорят, что важно не сильный он или слабый, а важно, чтобы он был стабилен. А вот вы считаете, 74, сейчас примерно так, да, это вот нормально, мало, много для экономики, как позитивнее, для
0: Ну, вы
1: бюджета.
0: знаете, я в том возрасте, который еще помнит доллар по 6, поэтому доллар по 74 является ли слабым утешением? Конечно,
1: Я
0: полной
1: даже по
0: стабильности
1: 90
0: оно.
1: копеек помню. Был официальный курс в Советском Союзе.
0: Ну, это и такой, и по 60 публиковался, да, там 60 рублей за 100 долларов. Ну, хотелось бы, чтобы у нас различные секторы экономики, не только добывающие, оказывались прибыльными. Хотелось бы, чтобы не только банки показывали чистую прибыль в текущей ситуации, они ее, к сожалению, технически накручивают. Финансовая система так сейчас работает, что банки оказываются в прибыли. Хотелось бы, чтобы текущая ситуация была сигналом окончания определенного бюджетного кризиса. Как здесь банки себя поведут в текущих условиях, да? Будут ли они играть против рубля? Приостановят ли они достаточно жесткую политику в отношении кредитования российского бизнеса? Большой вопрос, потому что мы с вами из новостей видим, растет количество убыточных банков. Банки структурируются, но каждый пятый банк оказывается в минусе. Это вот как раз результат жесткой ДКП, денежно-кредитной политики последнего года. 20% участников рынка банковского, с одной стороны, в минусе, а с другой стороны, это небольшие игроки, это региональные игроки, которые кредитовали как раз вот этот небольшой бизнес, а это для них может быть жизненно важным. Поэтому на фоне формального процветания каких-то очень сильных крупняков, когда могут разориться сотни мелких, но хочется какой-то баланс, и не хочется жить в мире только каких-то гигантских финансовых учреждений.
1: А почему у нас, ну, в основном, там, предположим, 4 сотовых оператора, а банков должно быть больше? Ну, вот просто, почему так полезно для экономики?
0: Центробанку, конечно, очень приятно было бы работать с тремя-четырьмя крупными игроками. Есть экономические структуры, которые как раз и стремятся к этой цифре в 3-4, вот они там балансируются. А с другой стороны, большой банк, он никогда не будет снисходить до нужд мелких и средних предпринимателей, детально знать бизнес. Помните вот этот рассказ о Генри? Если мы с вами люди одного поколения, вы, наверное, помните «Друзья из Сан-Рикардо»,
1: Ну а
0: когда
1: как же,
0: один
1: да?
0: банк передавал там наличную ликвидность другому. Вот прибыль малого и среднего бизнеса, о котором мы так много говорим, она зависит еще и от существования малых и средних кредитных учреждений, которые не стесняются ножками сходить на производство, посмотреть, вникнуть в какие-то нужды. А гиганты, ни один гигант этого не будет делать, хотя, конечно, его обороты позволяют генерировать очень крупные, очень серьезные
1: Спасибо, к
0: проекты.
1: сожалению, время наше подошло к концу. Спасибо, Дмитрий Геннадьевич, за поздравления в том числе. Дмитрий Тортьев, член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Государственной Думы. Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.

0: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: Мошко, микрофон Михаил Алимов. Всем добрый день. Каждый пятый банк в России стал убыточным. Это следует из данных Центробанка. С чем это связано? Можно ли уже бить тревогу? Или этот процесс нормальный и просто произойдет некое переформатирование рынка? Выясним вместе с экономистом, автором телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрием Прокофьевым. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, цифра серьезная. Пятая часть российских банков за первые два месяца 2026 года понесли убытки. Следует ли нам каким-то образом беспокоиться?
1: Вопрос, о чем вы хотите беспокоиться? Если речь пойдет о сохранности вкладов, да, особенно небольших, то беспокоиться поводов нет пока серьезных. Ну, а вот для среднего и особенно регионального бизнеса здесь могут быть проблемы. Вот. Здесь в чем была проблема? Была долгое время держалась высокая ставка на экстремальных уровнях, потом она начала медленно снижаться. Но эффект вот этой жесткой денежной кредитной политики, он сохраняется еще долго. И что произошло? Заемщики, которые хватали в свое время кредиты под 25%, а кто-то под 50% годовых брал, да, они начинают испытывать проблемы с платежами. Растет просрочка, и банки создают резервы под возможные потери. Ну, потому что так требует финансовый регулятор. А вот эти резервы съедают прибыль. И вот чем больше отчисления, тем ниже чистая прибыль. А в тяжелых случаях будет и убыток. Да? То есть сейчас... То, что происходит сейчас, это не проблема января-февраля. Да? Это производная от сверхжесткой денежно-кредитной политики, которая, в свою очередь, была реакцией на мягкую бюджетную политику правительства в 2023-2024 году. Да? То есть в экономике процессы все развиваются с таким отложенным лагом. Проблему, если вы хотите ее найти, то проблема скорее будет в том, что... сталкиваются с убытками региональные банки, которые лучше знают, лучше поддерживают региональные бизнесы. То есть, если крупнейшие банки, там наши, ну, не будем их называть, все мы их знаем, они, что называется, работают там по своим алгоритмам, и им не хватает вот такого мягкого знания, да, информации о том, что здесь... Вот в каком-то регионе, в каком-то месте, как помочь поддержать какое-то предприятие. Местные банки это знают, да, а крупные банки просто к этому более холодно относятся. На эту тему есть довольно большой корпус исследований, как российских, так и зарубежных. То есть проблемы региональных банков обязательно на следующем этапе оборачиваются проблемами регионального бизнеса, который не может уже в них кредитоваться так, как привык.
0: В таком случае... Можно же было, я так опять же с точки зрения дилетанта рассуждаю, можно же было вот этим банкам спрогнозировать, что если мы сейчас будем выдавать кредиты под такие проценты, которые далеко не каждый может в дальнейшем осилить, то это, может быть, было прогнозируемо, то есть не станет ли это ошибкой руководства или финансовых аналитиков тех банков?
1: Это было прогнозируемо, но дело в том, что непрогнозируема была политика, как долго будет и так, как глубоко зайдет политика структурной трансформации, инициированная правительством. Да? Дело в том, что здесь вы сталкиваетесь с ситуацией, если отказать какому-то предприятию в кредите, да, особенно если мы говорим о небольших банках, вообще убытки, о которых мы говорим, они сконцентрированы у тех банков, чья доля в совокупных активах не превышает 1%. Да? Но для конкретных там, нескольких предприятий, которые завязаны на конкретный банк в регионе, для них это 100% проблем. То есть здесь вы, когда вы банк, вы сталкиваетесь с какой ситуацией? Допустим, вы отказываете предприятию в кредите в его, там, его поддержке. Да? Он говорит, ну хорошо, ок, мы банкротимся. Да? А тут же начинаются проблемы с... А если это предприятие градообразующее? А если оно задействовано... Допустим, оно задействовано в производственных цепочках приоритетного сектора, но не может рассчитывать на прямую бюджетную поддержку. Да? То есть отказать ему в поддержке, ну, тоже такая история. Да? Вот. Плюс здесь понятно, что за каждым таким предприятием тоже стоят живые люди в регионе, которые нуждаются в зарплатах, нуждаются в малый бизнес и так далее, да, здесь. Поэтому можно сказать, что вот эта ситуация – это объективная плата за политику структурной трансформации экономики, которую проводит правительство. Вот. И кто-то за нее должен платить, соответственно, сейчас платят малые, платят вот эти банки, их, ну, их заемщики тоже.
0: Варианты перекредитоваться у таких предприятий, у тех банков, которые присутствуют в регионе, будут же?
1: А вот здесь большой вопрос. Если вы банк с ограниченным числом клиентов, который вы знаете, вот, know your client, да, как это есть формулировка такая практически официальная, который знает своего клиента, который там тесно с ним работает, который точно знает там специфику его бизнеса, именно вот в этом такой самый главный капитал банка, он знает ваши дела своих клиентов, бывает лучше, чем они сами их знают, то другой банк, например, крупный банк, у него просто это не заложено в его схему работы. Да? Он не может себе позволить обращать внимание на проблемы, особенно вот этих региональных предприятий. Он их не знает, работать с ними не очень любит, потому что ему проще раздать там массовые потребительские кредиты или там прокредитовать какие-то крупные там проекты, дать деньги в долг правительству. Плюс еще вопрос, наверняка здесь надо уже детально смотреть эту отчетность, связанная еще и с тем, что многие вот эти местные банки, они кредитуют местные региональные власти, да, а в целом ряде регионов власти тоже столкнулись и с, там, с дефицитом бюджета, им тоже надо перекредитовываться. Здесь без детального разбора этой отчетности я не отвечу, но рассчитывать, что вот эти клиенты, лишившиеся кредитов поддержки этих вот проблемных банков, им помогут крупные банки, это вряд ли. Это вряд ли. Так быстро это не бывает, потому что с точки зрения большого банка вот такое предприятие, оно, в общем, незачем ему помогать.
0: Для именно всей сферы в целом, поскольку чем меньше у нас будет банков, тем, соответственно, оставшиеся игроки, в случае, если произойдут помимо убытков именно закрытие, банкротство, то, о чем мы говорили, чем меньше банков, тем больше у них возможностей каким-то образом влиять и на условия, и на вот те моменты, которые мы тоже проговорили. Не приведет ли это к монополизации сферы еще больше, чем она есть сейчас?
1: Уже приводит, конечно, уже приводит. В долгосрочной перспективе это все усиливает олигополию, это делает рынок менее разнообразным и, вероятно, более дорогим для конечного потребителя. Да? Вот. Но с точки зрения, формально, с точки зрения стабильности отсутствия вот массовых банкротств, то, зачем в первую очередь следить финансовый регулятор, да, то таких тревожных сигналов нет. Пока нет, по крайней мере. Но когда все деньги сосредоточатся вдруг в трех господствующих банках, то говорить о рыночной конкуренции будет все сложнее. Да? Вообще по этому поводу есть с мелкими банками есть такой замечательный старый рассказ писателя О'Генри. Это дело происходит, это Америка, там Техас. Вот, там два банка, да, в один из них приезжает там федеральный ревизор, в банке все в порядке, но проблемы в другом банке, который рядом находится через дорогу, там, директор этого банка приходит там, к своему другу, в первый банк и говорит, понимаешь, говорит, нужны срочно деньги, говорит, я вчера просто выдал из кассы на партию там, деньги на покупку скота, говорит, они за 20 тысяч долларов, они через месяц вернут мне 40 тысяч, это я их знаю, этих людей точно, там никаких проблем. Но от этого, я дал просто под расписку другу, от этого моя касса не покажется ревизору полнее. Мне привезут эти деньги из другого банка, там через час привезут там, по железной дороге их, но там уже попросил. Все в порядке, говорит, но тебе надо как-то на час задержать этого ревизора, чтобы он не пришел в мой банк. Примерно так. Вот эти вот малые, особенно региональные банки, они владеют уникальным знанием о том, что в действительности происходит в региональном бизнесе. И вот если будет утрачено это знание, оно не восстанавливается. Это уже начинается такой макро... Это может стать макроэкономической проблемой с утратой вот этих малых и средних банков, мы теряем вот этот опыт кредитования регионального бизнеса. Российские регионы, они слишком разнообразны, слишком во многих из них сложные ситуации, которые решать там указами из центра просто может быть нереально.
0: Дмитрий, у нас полминутки буквально остается. Тенденция у нас сейчас, ключевая ставка снижается, не так быстро, как некоторым хотелось бы, но тем не менее продолжится такая тенденция или вот прошло время высокого ключа?
1: Здесь финансовый регулятор на последнем заседании глава ЦБ четко дала понять, что это будет зависеть от бюджетной политики правительства. Если правительство будет опять же раздавать вот так вот деньги от живота веером, наращивая расходы, то ДКП будет ужесточена. Здесь это позиция финансового регулятора, прозвучавшая в его официальном релизе.
0: Угу. Благодарю вас. Экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец» Дмитрий Прокофьев был в эфире «Радио Спутника». Мы идем к следующей теме. У нас Россобрнадзор определил запреты на ЕГЭ-2026. Я вот их сейчас прям через запятую перечислю. И нельзя, находясь в пункте проведения экзамена, выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками. Также сдающим не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки, другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию по некоторым предметам. Также там есть еще перечень из многих-многих. И вот, кстати, я напомню, что ЕГЭ уже буквально не за горами, меньше месяца осталось до первого из экзаменов, поэтому если нас вдруг слушают родители старшеклассников или сами старшеклассники, я уже желаю вам удачи, поскольку сам в свое время проходил, это был тот еще стресс. И по поводу процедур сдачи ЕГЭ также возникают вопросы у родителей, правительства и профильные министерства это все держат на контроле. Собственно, есть еще моменты, связанные с удалением из пункта проведения. Не так давно обсуждали момент с запретом на досмотр учеников. В общем, многие вопросы относительно, с одной стороны, безопасности, с другой стороны, контролем за списыванием, и с третьей, с психологической точки зрения. Вот три аспекта есть в этих вопросах, и о них мы сейчас поговорим. С нами на прямой связи директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности «Школа проектов» многодетная мама Ольга Перевезенцева. Ольга Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
0: А вот скажите, пожалуйста, тот перечень запретов, которые публикует Рособорнадзор, появилось ли что-то новое по сравнению с тем, что вот мы наблюдали предыдущие годы в связи со сдачей ЕГЭ, или он, в принципе, остался примерно таким же, каким и был?
2: Спасибо. Вам такой интересный вопрос. Вы знаете, мне кажется, что новость звучит очень громко, но значительная часть перечисленных запретов существовала и раньше. И мне кажется, сейчас Роспромнадзор скорее систематизирует правила, ужесточает формулировки и вот да, реагирует на рост технологий списывания. То есть, и, конечно, пытается, наверное, снизить скандалы вокруг ЕГЭ, потому что у нас близится период сдачи единого экзамена. Вот, поэтому, мне кажется, это не революция вот какая-то, да, а просто усиление режима прозрачности и контроля.
0: Насколько сейчас вы, как многодетная мама, я думаю, тоже должны знать это с точки зрения именно молодых людей, насколько сейчас для современных старшеклассников ЕГЭ, в принципе, страшен? Я свое поколение помню, у нас, ну, там было что-то, многие относились, ну, так, какой-то экзамен. Сейчас что-то поменялось в этом?
2: Мне кажется, знаете, с одной стороны, это меньше хаоса, понятные правила и одним, и вторым, да, и тем, кто организовывает, и те, кто сдает, и одинаковые требования ко всем. Но мне кажется, вот с другой стороны, все-таки у детей появляется такая атмосфера стресса, да, то есть становится еще более стрессовая ситуация, потому что у детей усиливается ощущение режимного объекта, потому что когда они идут на экзамен, они все сдают свои гаджеты, создают все различные возможные варианты, там шпаргалок, все проверяют, чтобы, не дай бог, они что-то списали. Тем более сейчас век технологий, последний 25-26 год, дети научились использовать нейросети, искусственный интеллект для списывания. И вот были такие случаи, кстати, в прошлом году одна девочка так себя повела, она через очки решала как раз ЕГЭ, об этом никто не знал. Узнали только после того, как она выложила уже в соцсеть, что вот она сделала такую интересную подход к решению.
0: А аннулировали потом ей экзамен или нет?
2: Аннулировали. Аннулировали, конечно, потому что соцсеть — это такой цифровой след, который нельзя его обойти мимо, и если уже сделано, то, вот, конечно, нашли, аннулировали, и все результаты сказали недействительным.
0: Ну, тут, конечно, никому не... Да, в общем, списывать это, конечно, плохо, но если вы это делаете, то, пожалуйста, не хвастайтесь, иначе вот вам же живой пример. Скажите, пожалуйста, вот есть, я тоже читаю комментарии людей к разного рода новостям, есть две точки зрения, я аж удивился, это вот с точки зрения именно родителей. С одной стороны, ой, как тяжело, там вот то, о чем мы говорим, досмотры, стресс и прочее, а с другой стороны, есть крайне критические какие-то мнения в отношении подрастающего поколения, что надо не только обыскивать, но там и чуть ли не ради безопасности, там по одному сажать в аудиторию условно.
2: Нет, подождите, сейчас уже, да, много-много лет это экзамен, который прошел, да, ну, достаточно много испытаний, каждый год что-то вот усовершенствовали. И сейчас одного ребенка в класс посадить, ну, мне кажется, это нет смысла. А обычно организация ЕГЭ происходит как? Дети заходят, там не более 10 человек в класс, и каждый сидит за партой. Стоят камеры, стоят два человека, один главный организатор, другой помощник, и то есть все это записывается на видео. Но и отдельно сажать ребенка, мне кажется, нет смысла.
0: Еще момент, тут касаемо как раз вот этого перечня запретов, тоже в комментариях увидел, на предмет того, что у нас не только уровень технологий растет, но и там какие-то медицинские моменты, стимуляторы памяти, стимуляторы мозговой активности, вот это все не следует включить в такой перечень с вашей точки зрения, или это все лучше оставить на совести тех, кто сдает, тех, кто принимает?
2: Ну, если это стимулятор, да, допустим, у нас есть дети, которые с ОВЗ учатся, у которых, да, допустим, должен быть действительно показатель медицинским, то у них должна быть справка, что они им необходимо на данный момент именно с этим аппаратом пройти. Я не думаю, что прям нужно, знаете, снимать, прям вот нет, конечно. То есть здесь нужно все индивидуально посмотреть, уточнить родителям, что конкретно, вот если есть такая ситуация, необходимо ребенку во время экзамена, потому что есть те дети, которые с диабетом приходят, которым необходимо, да, в определенный момент сделать укол. То есть родитель должен со своей стороны заранее проконсультироваться, узнать у организаторов ЕГЭ, что можно ребенку взять на экзамен, особенно если это касается здоровья.
0: Также встречаюсь с мнением, что поскольку мы все взрослые люди уже 18 лет, тоже какой взрослый не пользуется справочными материалами в своей работе? То есть вопрос именно к структуре составления заданий. Что если там на все предметы разрешить условно брать справочные материалы, но видоизменить задание, что при помощи этих материалов мы можем там при помощи логики, при помощи умения анализировать, преподносить информацию, это сделать? Может быть, ЕГЭ нуждается в таком коренном пересмотре, или это нерелевантно на данный момент обсуждать?
2: Вы знаете, например, на физику-математику, насколько я помню, разрешают брать как раз вычислительные аппараты, да, калькулятор, как называется, на другие предметы. На самом деле все вот эти темы, все вопросы с учителем обсуждаются в течение года на подготовку. Есть специально даже выделенные часы на подготовку к ЕГЭ. Поэтому что-то новое вот, увидеть в заданиях, мне кажется, нет такой вот задачи, да, вот тех, кто составляет эти как раз КИМы. То есть если ребенок с 1 по 11 класс учится, нормально учится, то он сдаст. Поэтому брать с собой справочные какие-то материалы, те же самые словари, нет смысла.
0: У нас остается буквально полторы минутки. Скажите, пожалуйста, можете посоветовать родителям, посоветовать выпускникам, как вот уже на финишной прямой сделать так, собраться, чтобы сдать этот экзамен без проблем, напрягов и прочего, не нарушив упомянутые нами сегодня запреты?
2: Ну, во-первых, да, еще раз посмотреть все же, что можно взять с собой на экзамен. Во-вторых, не переживать, накануне экзаменов все-таки отдохнуть, немножко перегрузить свою голову, потому что когда постоянное напряжение, то вот прямо перед экзаменом надо немножко отдохнуть. Ну и, конечно, если возникают какие-то проблемы при решении определенных заданий, то еще раз попросить учителя, еще раз попросить родителя, репетитора, чтобы еще раз посмотреть это задание и его правильно решить. Ну, наверное, такие самые обычные советы, которые каждую маму тоже посоветует своему ребенку.
0: Благодарю вас, Ольга Николаевна. Ольга Перевезенцева, директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности «Школа проектов. Многодетная мама» была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я еще раз напомню, что у нас в последние годы действует такая очень хорошая практика, которая не была в то время, когда я сдавал ЕГЭ. Можно пересдать один из экзаменов, распоряжение президента, оно выполняется. То есть, если не понравились результаты, если перенервничали, неудачный вариант достался кому-то на экзамене, то один из экзаменов, который вы сдавали, можно пересдать в резервный день, и лучшие баллы пойдут уже в вашу копилку. Поэтому, опять же, до экзаменов уже меньше месяца, активно готовятся у нас выпускники, поэтому будем наблюдать за ходом экзамена и желать им, конечно же, удачи.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
3: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
4: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
5: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
6: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
7: И дальше вопрос Чернышевского. Кое-что делать.
2: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

знать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре, Сухуми. Час ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Началось перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия. Музыкальная поэтическая программа и посвященная Нюрнбергу выставка прошли в Венгрии. Подробности далее. Началось объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне перемирие. Ранее в Минобороны России сообщили, что перемирие начнется 8 мая и будет действовать до 10 числа. В этот период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Также будут прекращены удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. Минобороны призвала украинскую сторону последовать этому примеру. Если ВСУ нарушат перемирие в зоне спецоперации или же будут пытаться наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, вооруженные силы России дадут адекватный ответ, предупредили в российском ведомстве. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Уточняется, что 9 мая Гунба также проведет встречу с Владимиром Путиным. В День Победы, как ранее сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Россию посетят представители Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины. Военно-морские силы Ирана продолжают атаки по эсминцам США в районе Оманского залива. Это передает агентство ТАСНИМ со ссылкой на иранский военный осведомленный источник. Ранее иранский флот атаковал 3 американских эсминца в Ормузском проливе с помощью дронов и ракет, после чего объекты передислоцировались в сторону Оманского залива. Тем временем Тегеран обвинил США в нарушении перемирия, осуществив атаку на ряд районов Ирана и атаковав 2 судна. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США заявили, что военные перехватили иранские ракеты, дроны и катера, якобы атаковавшие американские корабли в Ормузе. Утверждается, что ни один из объектов США не был поражен. Они также заявили, что нанесли удары по объектам вооруженных сил Исламской Республики, ответственным за нападение на американские силы. Музыкально-поэтическая программа «Фронтовая тетрадь. Мелодия памяти» и выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу, прошли в Российском культурном центре в Будапеште по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это передает корреспондент РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Захарова прочитала отрывки из произведения российской поэтессы Марии Ватутиной «Фронтовая тетрадь», а солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Ирина Ващенко исполнила посвященный Великой Отечественной войне песня. Россияне с 5-дневным графиком работы в пятницу 8 мая будут трудиться на 1 час меньше, поскольку это предпраздничный день. Об этом сообщили в Российском университете дружбы народов. Уточняется, что в компаниях с непрерывным производством и на отдельных видах работ, где нельзя уменьшить рабочее время в предпраздничный день, приработку необходимо компенсировать дополнительным выходным или повышенной оплатой труда. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте, смотрите и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: Послушайте программу «Лубриканты» и их место в жизни. Да.
3: Место у них понятно?
2: Нет, вот именно. Да. Все, друзья, здрасте. Мужской клуб «Словом по столу» открывает в очередной раз двери. Сегодня праздник, между прочим, день радио. В очередной второй раз сегодня я поздравляю. Единственный человек, кто меня сегодня поздравил с этим праздником.
3: Я не знал, за что праздник сегодня.
4: Знаешь, поздравляю тебя, я второй, я успел.
2: Да.
3: Поздравляю вас, друзья. Ты с днем радио. Как заявил сегодня?
4: Сколько? Всю жизнь.
2: Руслан Осташко сегодня у нас в гостях. Мы сегодня в усеченном, но ярком.
3: Всю жизнь слушаешь радио?
2: Не, ну а работаешь на радио? Ты же работал на радио.
4: Работал, ну не так давно. Но не так давно, не так долго. Ну лет 10 назад. Для меня, я уже старый, просто не так давно.
3: Недаром сегодня Мишусин сказал, что радио – это лучшее средство связи. Поэтому зачем интернет?
4: Его сложно заблокировать.
3: Телеграммы, да.
2: Это правда.
4: В FM-диапазоне.
2: Да, это правда. В любой точке можно все.
3: Да, можно собрать радиоприемники. Да.
2: У тебя есть какое-то отношение, ну, в смысле, помимо того, что радиоведущий, отношение к радио? Ну, там рос, я не знаю, с радиостанциями, со всякими.
3: С русским радио я рос очень долго.
2: С русским радио?
3: Да, потому что...
2: Фоменко имеется в виду?
3: Да, ну, не только Фоменко, вообще с программой, потому что у меня только одна радиостанция в детстве ловила на старом приемнике, я всегда на кухне запирался и слушал.
2: Не, ну, одна радиостанция ловила, это радиоточка, у меня радиомаяк всю жизнь был с детства.
4: Сложное детство.
2: Ну да, да, да. Ну, это я говорил, у меня дед, например, называл, и она не выключалась никогда. То есть всегда фоном радио шло в квартире. Дед, я говорил, называл радио, дед дошел до Берлина, радио называл всегда брехуном. Сделай брехуна погромче или брехуна надо было делать потише всегда.
4: Я вот в детстве попытался поймать вот эту радиоточку в 220 розетке.
2: А, сжег...
4: Уши.
2: Но ничего током не шарахнул.
4: Шарахнул, конечно. Но мне рассказывали, я не помню.
3: Серьезно?
4: Родители.
3: А что не пошло не так?
2: Но радиоточка.
4: Да, вместо радиоточки воткнул 220 маленький.
2: Там же слаботочка называется как-то на термине.
4: С тех пор.
2: А я однажды в детстве единственное, у меня такая была пакость. Я что-то подумал, я обнаружил в какой-то момент пинцет дома. Значит, пинцет и тройник у меня был такой. Причем тройник был с защитой. Там для того, чтобы вставить вилку, нужно было немножко прокрутить, как бы, такие были предохраняющие такие, как бы, шторочки.
4: Хороший тройник.
2: Шторочки, да, были, которые предохраняли от идиотов, которые суют туда
4: пинцет. От нас.
2: Да, да. Но я усердно справился. Фонтан искр был, ну, где-то, наверное, метр. Потухло электричество во всем доме, а у нас еще был, это, я не знаю, год там типа 91-й, а у меня уже видеомагнитофон, понимаешь, который был воткнут туда же. И я испугался, что все.
3: Он сгорел, да?
2: Да.
3: Не за себя.
2: Нет, конечно, нет, я испугался за себя, потому что единственный, кто мог сжечь видеомагнитофон, это я, значит, поэтому мне бы досталось.
4: Но с днем радио, друзья.
2: Да, да.
4: К чему мы это?
3: Ну, мы же на тройники перешли.
2: Да, в хорошем смысле.
4: На тройничке.
3: Я помогаю тебе, помогаю тебе к теме передачи.
2: Ну, с Русланом сложно, понимаешь? Это вот сын маминой подруги. Это вот приличный человек, ни шагу в сторону, да? Никакого, так сказать, компрометирующего чего-то, никакой сальности. Он очень у него образ приличный.
3: Заняться человека. Им?
2: Надо заняться, Андрюх. Надо
3: сидеть. Генри я уже испортил.
2: Вот, да.
4: Для этого позвали, чтобы заняться.
3: Пока нет, пока познакомиться.
2: Значит, давайте.
4: У вас просто бутылки бутафорные.
2: Бутафорные. Бутафорские, во-первых.
4: Хорошо.
2: Ведущие федеральных программ.
4: Я начинаю портиться.
2: Да, ну, бутафорские азимы, да. Ну, они нет, бутылки просто. Настоящие, но пустые. Но пустые. Представляешь, сколько тут было, так сказать,
3: проведено времени.
2: Да.
4: Так, мы тут, как короче... Как вы портить-то будете?
3: Кого?
2: Никак.
3: Меня. Тебя никак, тебя не испортишь. Главное тебя расслабить пока.
2: Надо как-то что-то войти в доверие.
3: Снизить эту...
2: Если снизить, тогда вот с этого, пожалуй, можно начинать. Короче говоря, некий журнал международный представил взгляд на экологию под новым углом. Авторы вводят новый термин в научный мир. М-антропоцен.
4: Чего?
2: М-антропоцен. Да, здесь, собственно, вот это вот мэн. Ключевое, да, они намекают, что главный двигатель земной катастрофы, ну, имеется в виду глобальное потепление, кризисы и прочее, главный двигатель — это не все человечество.
3: А только мужики.
2: А только мужики, совершенно.
3: А авторы исследования бабы какие-то?
2: Нет, мужики. Действительно, причем не просто мужики, но а привилегированные мужчины западного мира. Совершенно верно. Исследование объединяет данные 22 ученых из 13 стран. От трубопроводов в Канаде до тайней ледников. Везде виден след гегемонной маскулинности. Гегемонная маскулинность.
3: Я где-то это уже читал, мне кажется, они просто теперь под это исследование все подставляют.
4: Мне тоже кажется, что где-то...
2: Но 22 ученых, и тут несколько этих.
4: Мы, наверное, кого-то из одного из 22 читали.
2: Но неважно. Мужчины из элиты глобального севера держат в руках рычаги управления тяжелой промышленностью, химические заводы, углеродоемкие производства и милитаристские структуры. Это зоны с высоким экологическим...
4: Зачем нам это знать?
2: Значит, я хочу...
3: Чтобы воздух не портить.
2: В определенном смысле. Кстати... Да, кстати. Это
4: или,
2: тоже
4: или портить, но не просто так.
2: Но нет, лучше желательно нет. Желательно не оставлять после себя этот углеводородный след. Да, да, не разрушать озон.
3: Я не знаю, я считаю, что за последние 4 года вот все эти катастрофы, вызванные разными боевыми действиями по всему миру, но после этого вообще люди должны заткнуться насчет экологии.
2: Почему?
3: Ну, ты смотри, что там происходит.
2: Не, ну так это же не отменяет одно другого. От этого еще страшнее, так сказать. Мы мало того, что сами себя, значит, уничтожаем, еще экологию, еще и землю.
3: Ну, все, расслабьтесь уже.
4: Там же есть еще исследование, что коровы больше всех.
2: Коровы, да. Коровы действительно разрушают озоновый слой. Но дело не в этом. Вот эта история. А это же ведь правда. Ну, а кто все строит? Кто дымит? Кто убивает?
4: Кто рожает?
2: Это мужчины. А женщины? А женщины рожают, понимаешь?
3: Что... Вот таких вот.
2: А женщины рожают, женщина поливает цветочки, женщина, значит, пропалывает грядки, ну, совершенно верно. Значит, а мужики только и делают, что ворушат этот мир.
4: Ну да.
2: Да, то есть...
4: Кого-то что-то не устраивает.
2: Джеймс Браун... Я к тому, что надо задуматься над своим поведением, Андрей.
4: Пора пойти.
2: В конце концов.
4: Я что-нибудь разрушим.
2: Нет, надо, может быть, наоборот, может быть, надо полить цветочки как-то.
4: Ну, вот. Хочешь стать женщиной?
2: Ну, почему? Не обязательно стать женщиной. Надо просто подумать, и все. И не разрушать, и не устраивать ядерное пепелище. Понимаешь, что на этой прекрасной голубой планете.
4: Почему?
2: Ну, почему?
3: Извини, с Первого канала еще не вернулся.
2: Сейчас, да. Что? Тут мы про другое, Рус. Да. Тут тебе никто не обвинит,
3: в смысле?
2: Если ты скажешь, что мир — это хорошо. Тут никаких санкций в связи с этим.
4: Предупреждать хотят.
3: Ну, ты бы, в смысле остановить ядерную войну?
2: Да. О чем тогда говорить?
3: Я что, без работы останусь? Да, да, да.
4: Можно, а зачем?
2: Да, можно, а зачем, совершенно верно. Не, ну серьезно, мужики виноваты или нет?
4: Да.
2: Но надо как-то думать над своим поведением, не надо.
4: Природа не глупая, она создала мужчин и женщин не просто так. Мы должны друг друга как-то в балансе держать.
3: Если они, растет если все без нас.
4: Если они хорошие и позитивные, то мы правда должны как-то уравновешивать эту планету.
2: Ну, не знаю, ну разве мы уравновешиваем?
4: Ну, да.
2: Там есть, правда, знаете, еще одна история. Мы сейчас перейдем к роковым женщинам, к роковухам.
4: За которые рок играют?
2: Да, ведь... Как это? Если копаться там глубоко, туда в психологию уходить, то, например, можно сказать, что мужчины строят заводы, и эти, так сказать, большие трубы демонстрируют, дымящие.
3: Ради баб?
2: Ради баб, конечно. Ради баб.
3: Опять вы виноваты.
2: Да.
4: То есть
2: я предлагаю объяснить наше вот это плохое поведение плохим поведением женщин. То есть если бы женщины...
4: Они как-то... потрясающие.
2: Они?
4: Конечно.
2: Кто?
4: Женщины.
2: Так, почему?
4: Просто потому, что они женщины.
2: Ну что потрясающего в женщине? Что?
4: Сам факт их существования.
2: Гормональные сбои, истерики на ровном месте,
4: да,
2: непонимание, невозможность
4: именно
2: конструктивно вести диалог. Да. Что прекрасного в женщине?
4: Вот все, что ты перечислил,
2: я
4: прекрасно.
2: Знаю, три места, может быть, женщине прекрасно. Все остальное, говорить? Вот, да. Ну, ты сказать, вот остальное все...
4: Ну, почему? Вот. Ну, они были прогнозируемыми мозгами с Первого канала, поэтому подождите.
2: Да, выезжай уже.
4: Это сложно.
3: Сексизм у нас классический, стандартный.
2: Ничего особенного.
3: Ничего особенного, выдающегося.
2: Ну, серьезно, надо мужикам задуматься о своем поведении?
4: Да нет, конечно.
2: Почему нет?
3: Ты что нудишь-то?
2: Ну, потому что все приводит к...
3: У мужиков сколько? Несколько миллиардов?
4: К тренду. Это двигает планету.
2: Что двигает планету?
4: Вот наша вот это...
3: Не буду говорить, куда, но
2: да,
3: двигает.
2: Да, совершенно верно, да. А это куда-то двигает, как будто бы не в ту сторону.
4: Вот смотришь, а кто знает, где та сторона, где не та.
2: Ну, мы-то...
3: Сколько лет, а?
2: Да, опыт на опыте.
3: Ну, да. Ну, а какая страна-то, скажите?
2: Страна-то? Ну, где созидаются, где рождаются?
4: Не, страна-то.
2: Не, страна, да, страна. Ну, где они бегают, радуются жизни и не беспокоятся о том,
4: что... Ну, смотри, все очень просто. Мы бегали в условиях 80-х, 90-х.
2: Да.
4: Ну, Андрей помоложе.
2: Ну, нет, чуть-чуть он...
4: Неважно, выглядит-то молодо.
2: Да.
4: Не так мы с тобой.
2: Да, да. Так.
4: Вот, мы-то жили в сложных условиях, мы пережили 90-е детство, мы выросли нормальными мужчинами. Сейчас относительно спокойное время, ну, было до 22-го года, скажем так, да, и дети росли, ну, такими маменькими сыночками. И мне кажется, что есть большая сложность в том, что поколение мужчин сейчас не такое мужественное, как Андрей.
2: А мужественность это что, простите? А что такое мужественность?
4: Это вот умение...
3: Вся программа такая будет.
2: Ну нет, мы сейчас перейдем. Ну подожди. Ну что такое мужественность?
3: Просто деды пришли.
2: Ну
3: а что такое женщина? А что такое мужественность? А туда ли мы идем?
2: Ну а что?
3: 29 градусов в Москве.
2: Ну немножко мозги плавятся, потому что...
4: Вся фишка нашего сосуществования мужчин и женщин в гармонии. И если мы такие плохие, то они такие хорошие. Чем хуже мы, тем лучше они. Если мы будем уравниваться, то зачем нас природа вообще разделила на мужчин и женщин? Но были бы мы гермафродитами и жили бы все замечательно. Ну, но там... нет. Им и янь.
3: Ты говорил про смазку, хотел поговорить.
2: Про лубриканты, да. А не смазку. Нет.
4: Перейдем к другой теме.
3: Более да. близкой мне.
2: Вот давай теперь к роковой женщине.
3: Так.
2: Значит, оказывается, что образ роковой женщины встречается практически во всех культурах мира.
4: Ну да,
2: вот это удивительно. Почему естественно?
3: Вот да, нет, нормально шло, давай.
2: Значит, это как раз...
4: Почему не смазка?
2: Смотри.
3: Сейчас дойдем.
2: Значит... сюжеты встречаются в разных культурных формах, от мифов о сиренах и русалках до современных кинематографических образов, и везде он остается стабильным. И это, на самом деле, тоже в определенном смысле парадоксально.
4: Да
2: потому
4: нет.
2: что, ну как нет, мы только что говорили, что мужики, знаешь, все такие трубы,
4: да.
2: дымят, заводы, пароходы, плевать.
4: Да.
2: Там, кстати, еще было интересно вот в том исследовании про этих, про маскулинную, как там, гегемонная маскулинность. Что мужики, вот эти вот с севера, да, богатые северные, цисгендерные мужики, они не поддерживают как бы вот этих вот зеленых, слабых. Поэтому это тоже наносит вред, вред природе. Короче говоря, но они падки на тех самых роковух.
4: Ну,
2: значит,
4: да.
2: Автор работы рассмотрел народные истории, предания и мифы из 84 обществ и проверил, повторяется ли в них один и тот же нарративный шаблон. Мужчина вступает в контакт с незнакомкой, которая очень привлекательна, пусть его сталкивается с серьезными последствиями. Не просто там, так сказать, что-то там, бомбета, да, а речь идет о крайних каких-то исходах. Социальная потеря статуса, разорение или смерть. То есть женщина, которая...
4: Чего нудный?
3: Я вообще не узнаю.
2: Ну, такую,
4: я пришел, потому что...
2: Нет. Наверное. Я готовился к тебе, да. Значит, ну, серьезно. Ну, давайте.
4: Мне сказали, что будет веселая, интересная программа о том, что мужикам интересно.
3: Первый раз такое.
2: Ну, шутите тогда. Я посмотрю на вас.
4: Нет, ну, что-то, знаешь, про мускулинность какую-то, про какие-то...
3: В общем, он хочет сказать, что мир... Крис, ты.
2: Да, я.
3: Леша Тимофеев, подписывайтесь на его канал.
4: Он тебя тоже заставляет это говорить?

0: Это по контракту. Я должен за передачу 3 раза попросить подписаться на его
1: канал. Да, Алеша Тимофеев. Так, да.
0: В Телеграме.
1: Да.
2: А ничего не в Максе?
0: Он в протесте.
2: В каком тесте?
0: Ну, в каком-то. Дрожжевой. Вот, нормальная передача пошла.
1: Шутехи, да?
0: Дрожжевой.
1: Сразу, да.
2: Все, давай, Андрюк, бери в свои руки, давай.
0: Что мужчины, в принципе, испокон веков одинаковые. Они идут ради некой красотки, добиваются, ломают горы.
2: Ну да.
3: Не ломают, ломают собственную жизнь.
2: Да.
0: Да.
3: В общем, так не горы.
2: Так в этом-то и суть.
0: Кто-то ломает собственную жизнь, а кто-то не ломает.
3: У тебя роковая женщина?
2: Конечно.
3: И испортила тебе жизнь?
2: Конечно.
3: Ну, хорошо.
2: До сих пор портит.
3: У меня тоже.
2: До сих пор портит.
3: У меня тоже.
2: Но я от этого радуюсь.
0: Да. Ну, видишь, разные люди есть. Вот кому-то нужна такая. Вот
3: друг... Откуда просто она берется, понимаешь? Что, жизнь? Вот эта женщина.
2: Ты попробуй роковая, с ним поспорить, это роковая женщина.
3: Если мы
0: всегда говорим... неожиданно.
2: Опять пошли.
3: Да, совершенно верно. Она берет всегда.
2: Куда вы меня позвали?
0: Это мужское и женское. Я Дмитрий Гордон. И моя соведущая.
2: Юлия Барановская.
3: Юлия Барановская, да.
2: А я...
0: Ты должен какой-то...
2: Че я натворил?
0: А ты гость из регионов.
2: Я что-то натворить.
0: Ты? Нет. Или тут может быть твоя жена?
2: Нет. Или...
3: К нему надо натворить. Обращаться через слово «война», «ядерный удар».
2: Зачем? Значит,
3: или... Да, совершенно верно.
0: Пытаюсь разбудить его.
3: Неонацистский. Ну вот это, через вот это к нему. И тогда мы получим...
0: Разделяешь ты неонацистские взгляды?
2: Нет.
3: Нет.
2: Чьи его или...
0: А может более длинные ответы, да, вот наш?
2: Не разделяю.
0: Хорошо.
3: Да, теперь по поводу роковух. Появление роковухи – странная история.
2: Да ну чего в этом странного? Ну объясни мне. Я правда не понимаю.
0: Почему странно?
3: Значит, вы, если хоть раз дадите мне, я 5-й раз пытаюсь, значит, вы мне перебиваете, говорите, ты хочешь объяснишь? Я говорю, значит, появление роковухи. Ты объясни, почему? Но появление роковухи, это какие-то непонятно.
0: Может, у нас травмы?
3: Да. У вас травмы какие-то, да, очевидно.
2: Мы любим рок.
3: Какая-то фиксация какая-то у вас
0: ну,
3: на
0: договори.
3: Роковухах.
0: Да. Роковуху.
3: Дело в том.
2: Если мы не уснем, дадим ему договорить.
3: Общество носит очень часто традиционно патриархальный характер.
2: Кажется, храп пойдет.
3: Когда женщин... Ну, в определенном смысле принижают. И это нормально для Азии, в том числе для нас и так далее.
0: Но в разный период времени это было нормально в любой...
2: Подожди, стоп, когда у нас...
3: Традиционно.
2: Когда у нас принижали женщин?
3: Всегда.
0: Ну, условно.
3: Условно
0: меньше прав было.
2: Одна из немногих стран, где женщины были императрицами.
0: Я Первый канал тут не отключить.
3: Не отключить, нет.
0: Я люблю, что мы первые приняли феминизм.
3: Если бы ты, так сказать, интересовался не только текущими событиями, но и исторической традицией твоей собственной страны, богохранимого твоего отечества, то ты бы, например, узнал, что в России существовали такие поговорки, как «бабник вашня встал да пошла», «бей бабу молотом, баб будет золотом». Это про другое.
2: А про мужиков вообще не было таких поговорок, что ли?
3: Нет.
2: Не было сказано.
3: Мужчин...
2: Иван дурак. Мужчина дурак.
3: Иван дурак.
2: Иван дурак. Это не обидно, конечно.
3: Это вообще про
2: детей. Он не договорил, по-моему.
3: Значит, речь идет про то, что в патриархальном обществе, там, где женщину все время принижают и занимают мизогинией, Руслан, война, значит, там обязательно должна...
0: Включил Руслан.
3: Да. Там обязательно должна появиться какая-то красотка, которая вот этого самого патриарха просто, так сказать, доводит до отупления.
0: Потому что выбивается из общего...
3: Ответный удар, Руслан.
2: Я про
0: из общей модели.
2: Говорил?
3: Ну, вот
2: я просто не понял, что
0: ты задача, сказал. Я тоже не понимаю, вопрос в чем?
3: Откуда она появляется, если
2: роковая
3: мы все
2: женщина?
3: Время принижаем женщину? Вот она вдруг появляется. Откуда
2: ты? Ты априори ставишь неправильный вопрос. Если мы принижаем женщину, мы не принижаем женщину. Мы восхищаемся, возносим ее на пьедестал.
0: Ну, не конкретно мы. Он...
2: Радиоспутник включил.
3: Значит,
2: я включил радиоспутник.
0: Спасибо.
2: Мы женщину я возносим на пьедестал. Потому что мы мужчины.
3: Кто вас носит? На какой пьедестал?
2: Мы мужчины.
0: Вы втроем, да, но мы сейчас про историю.
3: Так, ну.
2: Про историю?
3: Да, ну.
2: Что, ну?
3: Кто вас носит?
2: Почему ты все говоришь, мы принижаем женщин? Да где? Да, куда, когда принижали женщин?
3: Ну, ты Домострой читал? Домострой читал?
2: Нет.
3: Ну, почитай, так сказать. Это твоя традиция, в которой говорится, что женщину голой рукой бить
2: просто
3: нельзя.
2: Просто я не знаю, есть ли книга «Домострой», да?
3: Нет,
2: есть еще понятие идеологии «Домостроя», но нет книги «Домострой». Значит, ты читал «Домострой» с пунктами, пункт первый, пункт,
3: да,
2: второй, пункт
3: именно третий? Так. Была книга «Домострой», конечно. Конечно же, была. Она родилась из традиции, в которой говорится, что, например, женщину рукой бить нельзя. Надо взять для этого какой-то деревянный предмет. Но рукой не этот. И на людях нельзя бить ее. Надо куда-то ее отвезти, потому что это неприлично.
2: Сжигать можно?
3: Женщину.
0: Я, по-моему, такое в исламе читал, там что-то зубочек.
3: Ну, и там тоже. Это все традиционное общество. И в этих традиционных обществах берется роковуха. Разве не парадокс?
0: Нет. То есть это мы сейчас вот эти традиционные ценности пытаемся...

0: Нет, ну у нас равноправие.
1: Да, вот сейчас заново, у нас новый курс.
2: Давай в каменный век вернемся, там
1: начинаем
2: традиции.
1: А это ты со своими там поговори, тут нам сюда вот это вообще не надо.
0: Когда на одном
1: прогрессивном канале
0: у одного моего знакомого ведущего, например, какой-нибудь депутат или какой-нибудь, так сказать, его чиновник, вдруг начинает говорить, что женщина должна то-то только рожать, там, значит, работу не работать. Вот она должна только рожать.
2: Если это происходит в моей студии, я тут же начинаю панировать и затыкать его, потому что такие вещи...
1: А ты меньше на НТВ ходил. У меня с вами двумя сегодня сложно. Один с ОРТ, другой с НТВ пришел тут.
3: Ты не слышишь этого?
2: Нет. Ну, правда, в моем мире, вот все, что ты рассказываешь, это как-то какой-то параллельный мир моему.
0: Расскажи про свой мир. Да.
2: Такой я дружу с Юлией Барановской. Как я могу сказать, что я не видел ни одной ее программы?
1: Это как я по контракту должен телеграм-канал Алеша.
0: Алеша, да, это примерно то же самое, да.
2: Не-не, ну правда, мы смотрим.
1: Может, перейдем на другую тему?
2: Не, я просто не понимаю, в чем что роковая женщина.
1: А что мы пытаемся выяснить?
2: Возникает не от того, что мы их принижаем, а из-за того, что мы такие мужчины. Мы их превозносим, мы их на пьедестал ставим.
1: Не, ну
2: и мы любим нестандартных женщин. Мы для каждого, причем нестандарт, он свой.
1: Угу. Понял?
2: Да. Мы любим
1: ярких личностей. Я вас обоих, честно, понимаю.
2: Ярких женщин.
1: Ну, смотри, я с тобой согласен.
2: Роковых.
1: Ладно. Я с вами двумя согласен.
2: Не
1: рэповых. А что с...
2: Не рэнбишных.
0: Нет.
2: А роковых.
0: Роковых.
1: Не, ну, я и хип-хопышных люблю.
0: А рэнбишных?
1: Тоже любил. В 2007-м был в «Инфинити».
0: Какие попадались в роковые женщины?
1: Да, но я устал от этого долго. Было парочку вот этих вечных загадок. Но я потом в скуфа превратился, мне нужна была домашняя, спокойно.
0: Ну да. А сейчас как будто бы появился опять вот этот тренд, который про этот, ну, все вот эти вот блогерши, которых показывают, которые мужчина должен зарабатывать типа 5 миллионов, ну, знаешь, да. Значит, подарить мне Бентли, он обязательно должен там еще что-то.
2: Я согласен.
0: Это же...
1: Да что, тебе должны подарить Бентли? Тогда я тоже согласен.
2: Мужчина в семье должен работать. Я на работе всем, у нас очень много коллективов.
1: А женщина должна работать?
2: Здесь много девчонок на радио «Спутник» работают. И я всем...
0: Я же говорю, я сын маминой подруги, понимаешь? То есть это по этим... Пошли по штампам, так, погнали.
2: Мужчина обязан работать в содержательстве.
0: С какой стати?
2: А женщина...
0: А мужчина устать может?
2: Может работать, если она хочет это делать. Но она не обязана работать.
0: А мужчина обязан.
2: Обязан.
0: А ты знаешь смертность в России мужскую?
2: Знаю.
0: Ну, как я?
2: Ну, меньше живут.
0: Да, а как думаешь, почему?
2: Работают много.
0: А про суициды мужские знаешь смертность? Знаю. Первое место в мире.
1: Мужская?
0: Да.
2: Я бы с тобой сейчас поспорил.
0: Ну, посмотрите.
1: Но... Тоже за баб?
0: Нет.
2: Ребят, вы можете...
0: Из-за того, что мужчина должен.
2: Они меня не слушают, потому что им не нравится моя политика. Нет. Но женщинам нравится.
0: Да, да. Конечно, да. Ты.
2: И она искренняя. Я правда не понимаю, почему мы пытаемся мужчин и женщин приравнять. Мы разные, мы родились разными. Нас природа придумала разные.
0: Они, то, что я не говорю, что мы одинаковые. Слушай, физиологически. Но есть, разных... Мы все видели.
2: Они эффективнее.
0: Может быть, кто-то в разные.
2: Женщины эффективнее в другом. Мы в работе, в зарабатывании денег. Они тоже умеют работать и зарабатывать. Но это не главная функция их в жизни.
0: А какая главная функция у них женщин?
2: Рожать и воспитывать детей.
0: Рожать и воспитывать детей.
2: И... быть для нас музой. Той самой роковой женщины, которая нас вдохновляет на поступки.
1: Ну и нам напихают после этой программы.
2: Кто?
1: Там женщины в комментариях.
2: Вам напихают?
0: У Андрюхи.
2: Подписывайтесь на мой канал в Максе.
0: Да, и вам... У тебя там комментариев-то нет.
2: Есть.
0: Нет.
1: Есть, но через госуслуги.
0: Не знаю, мне кажется, что на самом деле вот эта история с тем, что, значит, вот этот...
2: серьезно так думаю.
0: Слушай,
2: я живу так.
0: Без вот этих шуток, мне тоже кажется, что вот эта стереотипизация мужчин, она приводит к этой самой высокой смертности.
2: Нет, высокая смертность мужчин приводит наша с вами слабость мужская. Не только мужская, как мужская, а мужская,
0: сейчас
2: как мужская.
0: Сейчас тема. Я понимаю, что у вас принято передергивать. Значит,
1: но это и у нас принято.
0: Но парням бывает иногда одиноко.
2: Сейчас прервемся и передернем.
0: Нет.
1: После эфира.
0: Но речь о другом. Речь, вот если серьезно сейчас немножко...
2: Так я серьезно разговариваю. Вы думаете, я прикалываюсь?
0: Но вот эта стереотипизация, то, что мужчина должен, она его загоняет, значит, у него три выхода.
2: Пошли, я учился в УЗИ, у которого девиз «Отечество, долг, честь». Я живу так по жизни.
1: Что за УЗ?
2: Пограничный институт Федеральной службы безопасности.
1: Солдафон.
2: Предоставка документов.
1: Да. Мне не нравится такая постановка вопроса, что кто-то что-то должен. Но, безусловно, мужчина...
2: Так что, у нас нет долга, что ли?
1: Есть, конечно же, долг. Но не надо об этом каждый раз напоминать. милая.
0: Да, да.
1: Я считаю, что вообще секрет отношений – это в обоюдном понимании друг друга.
2: Надо было жене сказать, что у меня программа сегодня такая будет. Пусть включила, послушала.
1: Ой, моя, походу, включила сегодня. Поэтому я для нее, милая, мы до всего с тобой договоримся. Ну, я, да, мне не нравится вот это отношение потребительское к мужику, который должен
2: это
1: постоянно...
2: Это не потребительское отношение. Первый канал, извини, перебиваю.
0: Давайте, давайте сейчас прервемся.
2: Мы прервемся, но мы не прервемся, чтобы вы понимали. Мы продолжим сейчас.
1: Они сейчас подерутся тут.
4: Словом по столу. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.
4: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
6: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
7: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
8: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
9: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
10: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
4: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Словом по столу.
0: Так, продолжаем. И еще раз всех поздравляем с Днем Радио. Мужской клуб сегодня в усеченном, но не менее энергичном составе. В качестве гест-стар. Сын маминой подруги. Лучший обаятельный...
1: Сан Астаски
0: Эндохаус. Да, лучший обаятельный... Неискренний, душный Руслан Станиславович Осташко. Да, пытающийся всем понравиться.
2: Вернемся. Я вообще не пытаюсь, нет у меня такой цели.
1: Я вообще не пытаюсь давно все у моих ног.
0: Один.
2: Я не Стас Михайлов.
1: И пока что, брат. Но и он не ты.
2: Я не Шама.
1: Не, ну это третья лига.
0: Ну, давайте не будем, нет.
2: Озеро Байкал с тобой бы поспорил.
0: Руслан супер ведущий. Если ты не слушаешь, по понедельникам Руслан приходит к нам на
2: радио. Просто там мы говорим про нормальные темы.
0: 6-2-7. Одна из просто... У нас интерактив, звонят слушатели, там, да, дискуссия. Одна из самых живых... программ.
1: Зрители разделились на два лагеря. Одни говорят, о чем говорит вообще Руслан, где эта гегемония и маскулинность. Нет таких мужчин давно уже. А вторые говорят...
2: Я с ними согласен, что разделились. У нас мужчины нормально...
1: Ну да, я зачитаю. Пытается посидеть меня на моей же рабочем месте.
2: Все, молчу.
1: А вторые говорят, что спасибо тебе, Алеша Тимофеев, за то, что наконец-то адекватно про женщин стал говорить.
0: Почему?
1: Потому что
0: стал,
1: я в смысле. Не, стали, в смысле, в радиоэфире говорить про женщин, потому что женщины вам не сопровождение и не муза, а личности уже давно добиваются успеха покруче, чем мужчины.
2: И успеха добиваются.
1: Так что это еще нам надо быть музами. Я, кстати, согласен.
0: И я вот как раз тоже там обсуждали на этой неделе историю там про защиту прав женщин, да, и я считаю, что просто надо защищать ровно для того, чтобы защитить мужские права, потому что вот эта история с мужчина должен, обязан и так далее приводит к тому, что у нас просто чудовищная история.
2: Да просто мужчины за здоровьем не следят.
0: Старика, а почему верно. Они не следят?
1: Почему?
2: Потому что у нас нет такой культуры. Нет, потому что у нас нет такой культуры.
0: Совершенно верно.
2: У женщин есть в детстве культура такая.
0: Это все тоже продолжено и обязано. Вот почему
2: Конечно.
0: Следят. Вот почему они не следят. Он не может бросить работу,
2: например. Ты когда последний раз сдавал анализы?
0: Не спрашивай.
1: Почему? Ну, ладно, не надо ответить.
0: Давно очень.
1: А ты знаешь, что у тебя законодательно 3 дня на чекап положено?
0: 1.
1: 3.
0: 1 день дают отгул на работе.
1: Да?
0: Да,
1: вот.
0: На чекап.
1: Пользуешься?
0: Да. Нет.
1: Не сходи анализа.
0: Ну, надо, да.
1: Что надо? Год тебе говорю.
0: Значит, я просто вырос в рамках вот этой стереотипизации мужчин, и у моего отца, который вбил мне этот гвоздь в детстве в голову, существовало 2 болезни.
1: Ну, как у всех.
0: Одна, значит,
1: сама
0: выражаясь, да, так сказать, эфирно, ерунда, которая проходит сама, а вторая болезнь – это конец, который не лечится. Вот, собственно, вот я в рамках этой парадигмы...
1: Ну, Алексей, это 3 детей, надо уже ответственность подносить. Это... Хотя бы просто биохимию 3.
0: Сдавал в прошлом году.
1: В прошлом году?
2: Это раз...
1: Я в год 4 раза сдаю.
2: Да, это как раз...
0: Но в прошлом году полгода назад, можно сказать.
1: УЗИ?
0: Нет, УЗИ давно не...
1: Что, у тебя холестерин повышен?
0: Да, кстати, немножечко холестерин повышен.
1: Надо следить за этим.
0: Это на бляшечке.
1: Да, конечно.
0: Ладно, так, погнали дальше. Что тут у нас еще? История, вот она, любопытная, такая околополитическая, и можно с ней поаккуратнее. Короче говоря, каждый 7-й россиянин против брака с человеком иной национальности.
2: Вот каждый 7-й россиянин?
0: Каждый 7-й россиянин, да, это в целом говорит.
2: Позитивная статистика. Ну, не так много. У нас это говорит
0: каждый
2: о том, что
0: 7-й.
2: У нас... Это немного. У нас в стране нет, значит, стереотипов по поводу национальности.
1: Каждый 7-й,
2: у нас...
1: сколько процентов?
0: Ну, получается, 15.
2: Это нормально. Это немного.
0: Мне кажется, что много.
2: Не, немного.
0: Значит, но мы...
2: Я думаю, что в любой европейской стране будет в такой самой либеральной, 15, как ты любишь.
0: Так же,
2: так же примерно будет.
0: Я думаю, что нет.
2: Да-да-да.
0: Я думаю, что... Да, и это касается всей России. А если мы пойдем по, так сказать, по регионам и национальным республикам...
2: А я сейчас сам опрос проведу.
0: То там, конечно,
2: будет... У нас не делишь людей в стране по национальности.
0: Старик, ну, от региона к региону. Ну, хватит. Ну, что мы будем молчать, что ли? Что, например, в Дагестане, ну, крайне редко, или в Чечне, крайне редко, чтобы чеченка вышла замуж за русского.
1: Не, но есть отдельные народы, которые очень за этим...
0: Вот, совершенно верно.
1: Основной массе страны...
2: Конечно.
1: Плевать вообще.
0: Но...
2: Это их традиция.
1: Да. У меня жена дагестанка, лезгинка.
0: Вот. Ну, тебе, так сказать...
1: По мне тоже 2 крови, армянская и русская.
0: А как родители ее?
1: Я разговаривал.
0: Да.
1: Ну, они такие светские, в Москве выросли.
0: Угу.
1: Вот, но я знаю проблем... Ну, я знаю, когда долго добиваются. Причем у меня вот друг, он дагестанец, он женился на чеченке. И там родители, по-моему, полгода переговоры вели.
0: О, прикинь, да. Это же и очень непросто, наверняка.
1: Непросто, да.
0: Да, да. Так что это такое, ну... Мне просто казалось, что даже 15% это для нас многовато. Это, ну, там для Москвы, например. Для Москвы или в среднем по России, если мы не будем брать эти национальные...
2: Нам удалось реализовать то, что не удается американцам. Я вставил это слово, да, американцам.
0: Да, да. Поганым надо было прилагательное какое-то добавить. Так.
2: У нас действительно получилось построить многонациональную страну.
0: А у них есть не получилось,
2: старик? У них не получилось.
0: Ну как?
2: А рассказать почему? Ну потому что живут там районами гетто.
1: Ну это в крупных городах.
2: А у нас есть такое?
0: Это часть...
2: У нас пытают, у нас в последнее время такие тенденции есть, но мы эти тенденции не даем реализовывать.
0: Это как раз часть элиты.
2: А там есть целые огромные районы, где сотни или десятки тысяч людей живут по национальному признаку и говорят на своем родном языке, а не на английском.
1: Причем даже в этих анклавах могут жить и не знать язык много лет.
2: Да, у нас такого нет в стране. Но это правда.
1: Ну, это пока.
0: Нет,
2: но тренд определенный в эту сторону есть.
0: Скажите, пожалуйста, у нас есть хотя бы один бизнесмен, который женился вообще на представительстве там... Ну, вот мы знаем какой-то такой вот многонациональный...
2: Я думаю, что много таких. Ну, один. Ну, какого бизнесмена?
0: Ну, типа, ну вот Цукерберг женился на китаянке, значит. И у них вот эта история, значит, в смешении как раз гораздо больше, чем у нас. В
2: у Виктора Цоя была русская жена.
0: В среднем. Ну, да. Ну, что?
2: У нас сколько?
0: Виктор Цой русский парень. Ну, а что, нет, что ли?
2: Ну, в таком подходе у нас все русские.
0: Да. Ну, да.
1: А почему? Если бизнесмен женится на человеке, другой не
0: садится. Нет, но я просто к тому...
2: Ну, из олигархов имеется.
1: Да, но... Он же армянин. Женился на русском.
0: Нет, я к тому, что...
1: Хотя в Краснодаре все армяне.
0: Я думаю, что там...
2: Где армян нет?
0: Что в Америке как раз многонациональность, ну, все-таки, так сказать, им тоже удалось. Значит, плавильный котел, вот это все.
1: Начнем с того, что эта страна, в принципе, основана приезжими.
2: Да,
1: всеми. Поэтому...
0: Голландцы на немцах, французы, там англичане, все.
1: Ну, в Европе очень шовинизм развит. Прям в кулуарных разговорах.
0: Так они везде. Это расизм. Вы
2: что, заразили, про политику начали говорить.
0: Да,
2: мы
0: да,
2: про шовинизм слово используем.
0: Короче, норм для нас, да? При том, что...
1: Не, ну мы же не можем осуждать человека, но мне нравится, может, ему китайцы. Не хочет.
0: Да. Ну, стоит с вытянутой рукой.
1: До сих пор у него...
0: Ну, стоит с вытянутой рукой. Ну, сики-маки. Но мы же не можем его, в конце концов...
1: Не поступил он в художественную школу.
0: Да, да, совершенно
1: верно. Просто следить надо за ним.
0: Не можно.
1: Чтобы в политику не пошел, а так?
0: Да, это да. Как часто общаетесь с другими национальностями? Почти ежедневно 57% россиян.
1: Мне кажется, вообще как за этим можно следить? Целыми днями мы общаемся с другими национальностями. В Москве же.
0: Да, ну да, да. Как, а тут всего лишь 57, между прочим. Как вы относитесь к тому, что ваши...
1: 57 по всей стране?
0: Да, почти ежедневно.
1: 57% вообще с другой национальностью.
0: Да. Нормально. Как вы относитесь к тому, что ваш родственник вступит в брак с человеком другой национальности? Скорее одобряют 31%.
1: Быстрее бы этот родственник женился. 98%.
0: Полностью одобряю 26%. Скорее не одобряю 8%. Полностью не одобряю 6%. Безразлично, нейтрально 23%. В зависимости от ситуации затрудняюсь ответить 6% на 2%.
1: Приводит твой сын домой знакомиться.
0: Ну, вообще, да? Просто, так сказать, да? Мне все.
1: А она приятно. Кошку съела.
0: Да, пожалуйста. Не было, чтобы он был счастлив.
1: Правильно. Поэтому сдавай анализы, следи.
0: Да. Так это им надо сдавать, не мне тоже.
1: Тебе твои анализы?
0: Мне.
1: Не, ну как.
0: Так, что еще рассказать? Ну, тут смешная история опять, но она очередная, про учительницу, 35-летняя преподавательница риторики из города Саванна. Паулина Уолден, ей предъявили обвинение в растлении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего. Короче говоря, она изнасиловала своего
2: школьника. Поддержал.
0: А?
2: А муж ее поддержал.
0: А, да, ты, ну, да, муж задержанный, работает
1: так же. Так, стоп, она учительница.
2: Откуда я, правда,
0: она
2: знаю,
0: учительница.
2: Не могу вспомнить.
0: Да, значит, педагог вступала в интимные отношения с подростком за пределами школы. Важно. Но да. Не в школе же.
2: Ну, подростка 15 лет.
0: Да. А детали пока полиция не раскрывает. Она вела уроки.
2: Она была замужем, и она сейчас замужем. И да. Муж ее поддержал на суде и сказал, что мы с вами будем вместе. Я...
0: Да.
2: Ну, бывает.
0: И она еще покупала...
1: А Саванна, ты где?
0: Ну, штат, не знаю.
1: От Америки. Ну, где происходит?
0: Нью-Йорк Пост пишет. Да, Джорджия, штат Джорджия. Джорджия, да.
1: Слушай, ну я когда на эту тему каждый раз, когда какая-нибудь учительница с подростком 15 лет.
0: Подожди, она ему еще и покупала наркотики.
1: Позвоните мне.
0: Учительница. Первая моя.
1: А почему он?
0: Да, почему он, а не я?
2: А Макрон?
0: А? Макрон, кстати, вот, пожалуйста.
1: Президентом сделал человека.
0: Ну... Но
2: за любым... Сделала из Макрона человека.
0: Да. В общем-то, за любым мужчиной.
2: Мы возвращаемся, кстати, к теме важности роли роковых женщин.
0: Но это как будто бы не роковая.
1: И сильных, да, вот,
0: у Макрона.
2: Макрон не роковый.
1: Ты, как она правой работает, ты видишь?
0: Ну да. Но...
2: Для кого как?
0: Там же ходили, кстати, знаете, как потом запускали историю, что просто Макрон, так сказать, любит...
2: Пожестче?
0: Пожестче, да. И его для раскачки, чтобы он немножечко взбодрился, надо
1: отхлестать. Он такой, иди, покажи им все.
0: Тигр, давай, лев, мой лев, давай, давай. Вот, вот, вот.
2: А как боксеров иногда...
1: Ну да, перед спаррингами, знаешь?
0: Да, да,
1: да. Тихо-тихо, ОРТ, господи.
0: Стрельба. Боксер, кстати, тоже же. Да, он, ты знаешь, что он... боксировал с кем-то там, с поляком, с этим
2: Мамойцичуком. Да, откуда он?
0: Они поругались в эфире, а потом забили стрелку и
1: боксировали. Ты говоришь, тоже я так год занимаюсь. Я там не то, что себя боксером...
0: Нет, но все равно.
1: Серьезно, ты в эфире с кем-то забил?
0: Закусился,
2: он сказал перед 9 мая как раз-таки, что наши деды — это красные фашисты.
1: И ты его потом побил за эфиром?
2: Я ему там...
1: То есть это все не наиграно?
2: Нет.
0: Но я не скажу, что его побил. Ну, давай честно.
2: А бой с точки зрения спорта был равный.
0: Я смотрел. Он моложе
2: был лет на 10 или больше.
0: Ну, да, он молодой парень.
2: Он молодой был и здоровый такой бык. А я тогда был полненьким.
0: Ну, ладно тебе, не здоровый он. Ну, что за здоровый?
1: Ты тут наших не принижай.
0: Да,
1: за правду стоял.
0: Да, да.
2: Не, ну,
0: но он повелся, это, конечно, некрасиво и все это. Но он потом или извинился, или что там.
2: Он и дрался, он грязненько. Локоточком ударил.
1: Ну, шатайский боксер.
0: Ну, либо...
2: А я как-то об этом, слушай, не подумал.
1: Может, он чисто по своим правилам.
0: Не, ну это было любопытно. Прям медиа было как бы медиа-событие.
1: Подожди, как я пропустил? Ну, то есть,
0: потом... это сколько? Да, лет 7 назад, да, больше. Да, да.
1: Какое мы телевидение потеряли?
0: Да. Но они дрались не в этом.
1: Ну, потом...
2: Ну, по-взрослому дрались.
0: На ютюбчике, да.
1: Ну, видео есть. Я погуглю, домой приду. А что бывает? Руслан Асташко бьет польского фашиста?
2: Да, кстати, такой запрос и получится.
0: Да. Осташка Масичев.
2: Ну, бой с точки зрения спорта так себе, но он больше принципиальный. Конечно. Нельзя было нельзя спускать, понимаешь?
1: А какая?
2: Ай-яй-яй, мы вас выгоним из студии, ай-яй-яй, так нельзя говорить. Но, ребят, есть красные линии все-таки, их нельзя переходить.
0: Был же формат прямо.
1: Приди на польское телевидение, давайте пошутим про кое-какие события.
2: Ну да.
0: Да, ужасно.
2: За наши деньги.
0: Ужасно. Короче говоря, вот опять эта история. Никаких народов. Тут все это. Тут дальше это мы обсудили. Тут еще есть история любопытная про то, что фитспирейшн. Знаешь, что такое фитспирейшн?
2: Нет.
1: Толстый.
0: Фетспирейшн, да. Но это объединение слов фитнес и вдохновение. Ага. Вдохновение. То есть мотивационные ролики, которые заряжают, которые должны...
1: Сейчас очень популярно.
0: Совершенно верно. Это прям целый тренд.
2: Уже уходит тренд.
0: Там сотни миллионов просмотров. Но они на самом деле сделали крупное исследование, 62 миллиарда просмотров, 62 миллиарда просмотров в соцсетях показали, мотивирующие ролики о фитнесе на деле ухудшают самооценку и образ тела молодых людей. Люди просто попадают в депрессию.
1: Да, я впадаю иногда. 3 года.
2: Да. В общем, потому что там половина информации, которая там дает, она просто неправдивая и неприменимая.
1: Нет, но я думал, здесь больше про визуал.
0: Не только визуал. Ты насмотрелся, значит, начинаешь худеть сразу, все. Понимаешь?
1: Пошел в зал.
0: Да,
1: сорвал спину. Нет результата.
0: Да, сорвал спину. Значит, расстройство пищевого поведения. Начинает болеть поджелудочное. Все это, потому что ты начинаешь есть какую-то ерунду, которую тебе посоветовал Fitspiration, значит, коуч-гуру.
1: Кстати, если ты наладишь питание, может быть... Ты знаешь самое большое, что демотивирует? То, что ты быстро не получаешь результат, ты его быстро не получишь.
2: Возможно.
1: Годами надо идти к той фигуре, которую показывают, если не больше.
0: Виктор Блуд, например.
1: И ты... Не знаю, кто это.
0: Не знаешь,
1: из-за... этот неоспоримый?
0: Нет. Надо, кстати, не знаете?
2: Нет.
0: Есть такой наш классный чел, ютуб-блогер, гнет подковы руками, очень крепкий, парень здоровый.
2: Тут тоже надо различать, что сила физическая и красивое тело, это не,
0: вот,
2: почти
0: ему,
2: всегда не сопоставимо.
0: Ему удается это сделать, значит, и он выглядит очень круто.
1: А, да, знаю.
0: Сами такой, да.
1: Я интервью где-то увидел.
0: Покажи. Да, он делает неплохие интервью.
2: Ага, понял.
0: Да. Вот,
1: Да. Ну, в общем, да, а внешний вид, который показывают в этих роликах, это же вообще 80%
2: демотивация.
1: Диета.
0: Да.
2: Это дисциплина.
1: Дисциплина, сон, диета.
2: В том числе
1: диета.
2: И питание. Это главное.
1: И в том числе,
2: дисциплина.
1: Это вообще прям самое главное.
2: Дисциплина в питании.
1: Вот, я 3 года, у меня уже депрессия. Я не могу добиться этих кубиков гребаных.
0: Но то и в хорошей форме.
1: Я в лучшей форме, чем был, но это как худеть надо, господи, это невозможно.
0: Поэтому я даже не начинаю. Не начинаю. Знаешь, мне вот я только начинаю.
2: Играйте в хоккей.
1: Нет, тебе надо какие-то игровые. Падл, теннис, чтобы сердце прогонять немножко.
2: Падл, теннис ему опасно.
0: Падл, теннис.
1: Почему?
0: Но суставы. Лишний вес, суставы, колени, все.
1: Да? Конечно. Подготовиться.
0: Но бокс в этом.
2: Хоккей и бокс. Бокс, хоккей, бокс тоже суставы.
0: И хоккей.
1: Ну, нет, там до того момента, пока суставы зайдут, лапы пока...
2: Я уже на второй месяц себе много чем.
1: Ну, ты занимался?
2: Ну, вот, когда к бою готовился, я тогда начал заниматься.
0: Угу. Так, ладно, погнали. У нас 10 минут. Есть что там еще? Есть новости, но вопросы от женщин. Надо сегодня
2: уже
0: как-то...
2: присылают вопросы?
0: Уже присылают вопросы, да. Ты не своим не заряжал?
1: Я про вопрос не заряжал, но у меня вот предварительный результат опроса 70% женились бы, 31% нет.
0: На
1: другого человека, другой национальности.
2: Да все, человек зависит.
0: 30%.
1: Мне спрашивают, ты собрался брать вторую жену? Главное, чтобы чувство юмора было одинаковое. Вот что в отношении главное.
2: Это важно.
1: Потому что человек пишет, жил с женщиной и не понимала шуток, его не смогли. Он на работе сидит, рилсы присылает, а она не смеется. Вечер вообще скандал.
2: Как так можно?
1: Как, ну да.
0: Так, вопросы.
1: Тоже считаю оскорблением это.
0: Вопросы. Вопросы. Прайм-эра мужчин начинается, когда они начинают прислушиваться к советам женщин.
2: Конечно.
0: Согласны с этим?
2: Согласен.
0: Нет, не согласен. Подкаблучники или мудрые, впоследствии счастливые, вот она говорит. Ну да, я согласен, что, наверное, так сказать, мудрый и счастливый. Почему слушать советы жены...
1: Это блиц какой-то, можно я на один вопрос отвечу?
0: Тут рассуждение у женщины, так сказать, с вопросом в конце.
2: Кнопку первого-то нажмем?
0: Праймера мужчин начинается, когда они начинают прислушиваться к советам женщины, подкаблучники или мудрые, впоследствии счастливые. Почему слушать советы жены унизительно? Ну, ничего унизительного
2: ничего
0: нет.
2: Ничего унизительного нет.
0: Слушать советы жены.
1: Ну, особенно если с ней давно, вы вообще понимаете, куда...
2: Особенно вы... за эти советы не берут деньги.
0: Ну, да, нет, ну ничего.
1: И не несут ответственности, если не получилось.
0: Значит, ты хочу замуж, но мой идеальный типаж – бандит из 90-х, решающий проблемы, а не создающий их. Где среди пополамщиков и мамкиных...
2: Обрати внимание, что у нас образ бандита из 90-х – это мужчина, который решает проблемы. Бандит решает проблему, не создает их, а решает.
0: Да, это вопрос. Это представление наивной девочки,
1: да, которая, не понимает,
0: да, которая не понимает, что тот же самый бандит ровно и делает, что, значит, создает, эти,
1: на 8 минут,
0: создает но... эти проблемы, понимаешь, и говорит, без лоха жизнь плоха. Вот, вот это, так сказать, это вот с ее точки зрения потому нормальный что, мужчина, понимаешь?
2: Что образ бандитов из 90-х нам создал сериал «Бригада».
1: Ну, и уже большое
2: количество. Ниже с ним.
0: Ниже с ним. Не знаем, кто это.
1: Ну, вот сейчас молодые, у них реально бум. Сейчас у молодых девочек на вот такой образ. Мужик ленд-крузер.
0: Да-да. Да, кожаная куртка,
1: короче. Лысый, да, вот это все.
2: Значит, харизматичный, брутальный, мускулинный.
0: Да. Мускулинный, да. А значит, где среди пополамщиков...
2: Не гей. Важно.
0: Где среди пополамщиков и мамкиных нытиков найти мужчин старой закалки? Решу, сделаю, куплю, построю. Где их искать?
2: Искать старого мужчину.
0: Значит,
1: старая закалка, ну, во-первых, мужчина. Точно не на Патриках. Мы с женой недавно, даже жена писала пост своим девчонкам в телеграм-канале, что вы не там ищете мужиков. Их надо искать в стейкхаусах в каких-то.
0: И ресторан. Хорошая, кстати.
2: В стейкхаусах история. На Патриках?
1: Нет.
0: Где едят мясо.
1: Где едят мясо, пьют пиво и смотрят спорт. Они ходят в эти модные рестораны, а мужик не пойдет в модный ресторан.
2: Ну, мужик пойдет туда, где вкусно.
1: Пойдет, где большие порции, где можно сесть, футбол.
0: Нет, то, что это хорошее, в принципе, психологическое. Если, да, он же ест мясо, ну, типа, мужик.
1: Потому что я ее таскаю в такие рестораны, она приходит и говорит, господи, почему женщины не могут найти? Там сидят мужчины в костюмах, обсуждают, разговаривают. Там, разговором, слышишь, нормальные, все с достатком. А они сидят в этих своих...
2: В армейских столовых.
1: Вот в этих маленьких ресторанчиках, где блюда размазаны по тарелке. И не могут найти...
0: Ну, знаешь, наша общая знакомая, значит, познакомился со своим будущим мужем в кафе, рассказала подруге, и подруга пошла в то же кафе, понимаешь?
1: Ты тоже познакомился?
0: Искать мужа. Нет, никогда
2: не того же?
0: Нашла, нет.
1: И тоже познакомился с своим мужем?
0: С другим, да. Короче говоря, где искать стейкхаусы? Ну, в регионах, наверное. В регионах. Почему? Представляете, они сейчас...
1: Да нет, тяжело. Вот это, знаешь, это... у меня друг так, той же мечтой жил. Он говорит, я поеду жену искать в регионы. Он говорит, не получается, уже не понимает. На разных языках разговариваю.
0: В смысле?
1: Ну, типа, уехал в какой-то маленький городочек. Угу. И не мог... Не могли разговаривать. Она его не понимала, он ее. Не языкового барьера.
0: Ну, понятно.
1: Да. Из-за ритма жизни еще что-то. Угу. Хотя я все равно бы... Я бы, наверное, сейчас был холост.
0: Поехал.
2: У меня жена смотрит,
1: обратите. Если бы, милая, мне не повезло бы.
2: Так сильно.
1: 18 лет назад, то я бы сейчас поехал жену искать по сети.
0: Ну да, кстати. Да. Вот тоже. Почему? Потому что спокойствие хочется, правда.
1: А, кстати, вот помимо национальности, прикольный вопрос. Мне кажется, совсем другие цифры были бы. А религия все разная.
0: Но ты знаешь, там было у нас...
1: Вообще тяжело.
0: Но это если ты совсем религиозный. Если ты прям религиозный. Потому что в мусульманстве нельзя... Там просто, так сказать, вот прям вот категорически нельзя. У нас...
1: Но в Казани полно
2: нет. Мусульманство нет запрета на это. А в ортодоксальном мусульманстве там, может быть, и найдут они. Но точно так же к ортодоксальном православии тебе скажут, что нельзя этого делать. Но ни одна вера не скажет о том, что ты не можешь быть счастлив. А счастье может быть с любым человеком.
0: Но это ты уже начинаешь, когда ты, так сказать...
2: Я начинаю понятно. Говорить то, чтобы понравиться...
1: Это мы с первой минуты поняли.
0: Да, да.
2: Ну, блин, это правда же. Это же...
0: Религиозность. Мне кажется...
2: Но это сложнее вопрос.
0: Ну да.
2: Потому что религиозность бывает разной.
0: Насколько ты как бы, да, вовлечен в эту историю?
1: Разговаривайте, ведите переговоры.
0: По полгода.
1: По полгода, кстати. Ну что, зато счастливый брак. Смотрю и радуюсь.
0: У меня у товарища племянница. Значит, ну это эти, как они, клубы-то эти назывались, в конце 90-х, начало 2000-х, с R&B, вот эти всякие
2: вещи. Infinity, тебе же сказали.
0: Не
1: Infinity. Ну, разные, жара.
0: Не, даже еще до жары.
1: R&B-кафе.
0: Господи. Вылетел из головы, неважно. Она начала тусовать с, значит, чернокожими парнями.
1: А, ты про это на Кузнецком мосту этот клуб?
0: Да,
1: как же его звали, да. Господи.
0: На Кузнецком мосту, да.
1: Я забыл.
0: Но неважно. Значит, и она начала тусоваться с чернокожими парнями.
1: И там клубы, там как будто ты в Бруклине где-то,
0: да, находишься. И он очень переживал по этому поводу. Он прям у них, они ругались очень сильно. Он говорит, я не расист, но пока они, значит, где-то, это, когда они...
1: Как Тони Сопрано, да, помнишь, когда...
0: Да.
1: Дочь, пойми, я не расист.
0: Так, ваше отношение... Еще вопрос от Ануш теперь. Ваше отношение к комплиментам от женщин мужчинам. Вы умеете принимать комплименты или испытываете неловкость? Мне неловко всегда.
1: Ну, смотря какой... Вот это у тебя волына, барбос. Наверное, неловко. А если там отличный пиджак, то...
0: Да, хорошо. если ваша женщина делает комплимент другому мужчине, без всякого подтекста, просто комплимент, например, внешности, интеллекта, достижений и прочее. Мы не будем говорить, если твоя жена делает комплимент другому мужчине, ну, у тебя валы на барбос. Не будем рассматривать эту ситуацию. Это плохая ситуация, да. Но в целом, если женщина другого мужчины хвалит в твоем присутствии.
1: Мне кажется, все равно по интонации понятно. Если она там, вот нам провели, например, лекцию прекрасной библиотеки имени Ленина, экскурсовод очень крутой был. Вот она сделала его профессиональным качеством комплимент. Это нормально.
2: Не, если моя жена скажет, что Алеша прекрасная, ну что у нее там?
1: Да ничего.
0: Ничего, да.
1: Алеша просто хороший человек.
2: Прическа.
0: Да, хороший человек, например, да.
1: Мне кажется, очень контекст
2: важен. А если она скажет, вот это Алеша умный.
1: Вот таким голосом.
0: Да.
2: Вот и это ты... я, конечно...
1: Причем ночью перед сном тебе шепчет.
0: А тебя это триггернет, да?
2: Конечно, как это делается? У мужчин очень важно не задевать чувство самооценки. Для мужчин это важно.
0: Угу.
2: Если твоя женщина тебя не уважает, делая тебя... задевая твое чувство самооценки, не завышенное, а вот, ну, такие комплименты, что «Алеша умный».
0: Угу.
2: То это неприятно.
0: Угу.
2: Но это объективно.
0: Ну, хорошо, да. Это хорошо.
2: Мы эгоистичны в этом плане. Мужчины в этом плане очень эгоистичны. Но и это повод для женщин нами играть. Они могут
0: умышленно
2: манипулировать, зная, что для нас это триггернет. И если мы сейчас кому-то скажем,
0: да,
2: нам по-барабану, мы не обращаем, мы соврем.
0: А если по баблу, например? Ну, типа вот у соседа там машина, там, или у сосед там купил жене.
1: Ну, это задевание самооценки 100%.
2: Не, опять же, вопрос формы. Если он скажет, слушай, вот они уже смогли это сделать, а мы это планируем через год, условно говоря, сделать, это нормально. Ну, просто показать динамику, что это достижимая цель.
1: Это мудрое
2: решение. Ну, да, мы любим мудрых и роковых. А если она скажет, что вот ты лошара.
1: Друзья-то, друзья твои все уже давно.
2: Люблю. Да, вот это, конечно, это тоже бьет по самооценке.
0: Да. Мудрые и роковые, кстати, я не согласен. Не хватает нас именно... Но мы его оставим, этот вопрос, это про молодежь.
2: Что давай, запроси, скажи, нужна ли отдельная программа про женщин? Прямо целая программа про
1: мужской
2: женщин.
1: Мужской клуб про отношения женщин.
0: Да. Давайте,
2: мужской, друзья. Мужской и женской без женщин студии.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, говорим, что смотрите.
0: Что
1: участвуете в вопросах наших.
0: Да, так пролетел час.
11: По столу. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современны. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес радио, _спутник.

Ожидания США и Ирана от Китая. Контекст. Пекин поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы главный китайский дипломат подчеркнул, что Тегерану и Вашингтону нужно заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня как можно скорее. И сделал важное уточнение: за Ираном должно остаться право развивать свою атомную энергетику. В Тегеране рассчитывают на поддержку Китая, в том числе на площадке ООН. Тем более Россия и КНР уже налагали вето на резолюцию Совета Безопасности по Ормузскому проливу. В документе ничего не говорилось про агрессивные действия США и Израиля. В Вашингтоне тоже ждут от Пекина активной позиции, но только в свою пользу. Там рассчитывают, что китайское руководство отдернет Иран, призовет его быть более сговорчивым и выполнить условия американцев. В середине мая в Китай едет Дональд Трамп. Возможно, он предложит Си Цзиньпину смягчить позицию США по Тайваню в ответ на более лояльное отношение к действиям американцев в Иране. Пока это предположение. Но есть и факт. Америка приостановила операцию по разблокированию пролива.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

Узнать за 90 секунд. Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, столько же в Минске, в Якутске 8 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. На подлете к столице сбили 20 дронов с полуночи. В МИД России заявили о вмешательстве Евросоюза в выборы Армении по сценарию Молдавии. В Национальном центре «Россия» состоялась премия спектакля «Солдатские сны». Подробности далее. Полуночи сбито уже 20 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Напомню, с 12 часов ночи по Москве действует объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы. Минобороны призывала украинскую сторону придерживаться его. Российские дипмиссии в странах с недружественными режимами проведут большую работу по обеспечению безопасности мероприятия 9 мая ввиду возможных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее она сообщала, что российские дипломаты в Европе готовы к возможным провокациям на День Победы. Попытки изолировать Россию привели лишь к самоисключению Евросоюза из важных дипломатических процессов. Таким мнением поделился евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. Ранее он разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы России, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая. Евросоюз готовится вмешаться в парламентские выборы в Армении и как под копирку задействует для этого методы, отработанные на выборах в Молдавии, заявили в МИД России. Там отметили, что отправка в Армению партнерской миссии Евросоюза и группы по борьбе с гибридными угрозами в преддверии выборов – это попытка вмешательства во внутренние дела страны. При этом в МИД России напомнили, что у Брюсселя все имеет свою цену и заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо. Практически все двусторонние контакты России и Австралии заморожены по инициативе Канберры. Об этом сообщил посол России в Австралии Михаил Петраков. Он обратил внимание на то, что на официальном сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии размещено обращение ко всем правительствам штатов и местным органам власти с просьбой приостановить действующее двустороннее сотрудничество с российским, а также белорусским правительствами. Энергетики полностью восстановили электроснабжение жителей Махачкалы. Они ранее остались без света после пожара на подстанции. Об этом сообщает компания «Ростети Северный Кавказ». Инцидент произошел накануне. По данным ГУ МЧС по Дагестану, без света остались более 90,5 тысяч человек. Премьера исторического спектакля «Солдатские сны», посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Национальном центре России днем ранее. Это передает корреспондент РИА Новости. В основе сюжета «Солдатские сны» о возвращении домой. Зрители увидели знаковые эпизоды войны глазами трех военных корреспондентов. От проводов на фронт с Белорусского вокзала до ожесточенных сражений, суровых окопных будней и долгожданной радости победы. Заключительной сценой спектакля стала торжественная передача знамени победы ветерана Великой Отечественной войны Кирилла Семенова, героям СВО и произведение «День Победы» в исполнении народного артиста России Льва Лещенко. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Здравствуйте, друзья. Политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Приветствую вас. Ну, мы, в общем, об элитах-то говорили, под разными углами рассматривали тех, кто стоит, скажем так, на вершине пирамиды общества. А я вот задумался, ну, раньше, понятно, по крови было, а сейчас кого берут в элиту? Кто считается элитой?
3: Ну, если мы начинаем смотреть элиту, нужно понимать, что под элитой, ну, определиться хотя бы, давайте точный термин, это мы уйдем сейчас в дебри, хотя бы на уровне разницы в понятиях, что это может быть. Первое, что появляется в голове, как правило, это люди наиболее влиятельные в обществе. Те, которые имеют ресурсы, могут оказать возможность на результат, направлять действия, которые свои цели реализуют за счет общества. Свои цели не в смысле набивания карманов. Это как бы такой мелкотравнический интерес. А именно свои цели в понимании будущего, в понимании развития, с кем дружим, с кем не дружим, что делаем. То есть вот те принимающие решения, собственно говоря, самые влиятельные, есть элита. Другой вариант. Элита с точки зрения там, биологии, селекции, лучшие элитарные сорта, виды и далее зверей и животных, а давайте перенесем это все на людей. Вот кто у нас вот идеальные такие сверхлюди, ну, такой тоже называется подход бывает, но мы понимаем, что давайте как бы не заниматься биологическим детерминизмом.
2: Это мальтузианство.
3: Ну, конечно, ну и такое тоже встречается, то есть из серии, вот мы вот знаем, что вот элитные сорта, соответственно, вот люди должны быть самые-самые лучшие из всех. Ну, друзья, давайте все-таки понимать, что человек социальное животное со всеми своими особенностями, плюс добавляем еще понятие духовности, и вот все вот эти вот попытки, ну, не скатываемся к эстетике Древней Греции с совершенством внешнего и внутреннего. То есть, как бы, все-таки мир сложнее, и внешнее не всегда соответствует внутреннему. А когда вот смотришь еще чудеса пластической хирургии, так, в принципе, не соответствует внутреннему, поскольку вот этот культ, причем, ладно бы это был культ красивого, здорового тела, это культ какого-то изменить себя в соответствии с шаблоном, чтобы получить сразу результат. То есть вот давайте вот, вот так вот называется. Изначально люди все разные, давайте попробуем сделать их одинаковыми. Причем делается это в какой-то странной, с точки зрения эстетики даже, понимание красоты. И надо сказать вопрос, а зачем? Вот зачем вы вот это вот сделали? Вот. Ну, как говорится, в голове у каждого свои тараканы, специфика такая.
2: Тут важен вот какой вопрос. А хорошо, я понимаю, бизнесмен руководит огромным предприятием, платит налоги, определяет развитие своей отрасли, ясно, политик, соответственно, действует, принимает решение. А вот артисты,
3: вот,
2: писатели...
3: Это третий вариант. Ага. Если, условно говоря, у нас была социальная элита, которая принимает решение, причем не просто принимает решение за общество, не на уровне паразитизма, а на уровне симбиоза, на уровне жертвуют они не меньше, чем называется, направляют и берут. То есть это, по идее, люди, которые не просто принял решение, как у нас представляют, вот человек сидит в большом кабинете, у него все хорошо, он ну, по всевозможным телевизионным сериалам, фильмам, вот такие вот картинки, богатство, роскоши, он взял трубку, сказал решение и расслабился. Нет, это работа, причем работа серьезная, с громадной ответственностью, с постоянными рисками, где-то что-то не учел, когда у тебя каждый день до тебя поднимаются вопросы до твоего уровня, и каждый вопрос серьезный, каждый нужно понять, принять правильное решение, ты не перекинешь его никуда. Начинаешь перекидывать, ты теряешь рычаги управления, ты становишься как бы теряющий статус и положение. То есть это вот серьезно социальная элита. Есть, собственно, элита природная, можем ее так назвать, это вот, которая раньше была аристократией. Угу. То есть люди, которые по уровню образования, воспитания, культуры превосходили все остальное общество просто в силу сословных различий. Ну, потому что они получали нормальное образование, учились, а большая часть общества даже читать-писать не умела. Ну, вот так это было. То есть вот природная вот эта вот аристократия, собственно говоря, вот было различие. И мы смотрим исторические книги, смотрим и, соответственно, можем посмотреть мемуары, как уровень культуры был какой, ну и примерно представить себе уровень культуры простого населения. То есть как бы там хотя бы понятно было, откуда что.
2: Но советская власть размыла, потому что...
3: Советская власть не делала элиту, конечно.
2: 100% образования стали получать. Правильно. Ну, какое-то, по крайней мере,
3: базовое. Советская власть, да, ну, пыталась именно... То есть, когда мы начинаем говорить о советской власти, например, вот, вспоминаем первые еще 20-е годы постройки, даже 30-е годы постройки дома, там в этих домах, министерских домах, не было кухонь. Как так? Ну, потому что были столовые, где есть. И для нас это возмущение, а для них это был элемент, поскольку люди верхнего сословия, дореволюционные, они сами не готовили. За них готовили, и поскольку мы, грубо говоря, поднимаем уровень всего населения, мы идем к тому, что люди сами не тратят время на годовку. Есть система, которая это все обеспечивает. И условно говоря, то есть это не личные кухарки, а это общий подход. Вот у вас есть возможность приготовить, вы спускаетесь, поели, вернулись. То есть именно вот такая оттуда была культура шла. понимание шло, то есть это не из-за каких-то там элементов экономии, территории, места, нет, это воспринималось как благо. Да, для нас сейчас это воспринимается как что-то очень странное, поскольку, ну, тогда не понимали, что...
2: Сейчас все вернулось, Андрей. Часто, значит, вам привозят же, вы тоже ничего не делаете, можете, по крайней мере.
3: Мне не привозят. Я принципиально не пользуюсь услугами курьеров. Вот это всей готовки и прочее. Максимум это 1-2 раза в год, когда там день рождения и прочий момент, то есть там какой-то вот праздник, то есть который вот очень сугубо домашний, и вот сильно захотелось, но нет. Даже если ты хочешь что-то заказать в ресторане, настолько плотно сейчас все есть в Москве, что спуститься там, прогуляться до него, доехать до него, просто вот забрать и вернуться, пройтись, это уже хорошо. Плюс, ну давайте так, с точки зрения количества курьеров, всей этой вот движухи, когда ты вот, ну смотришь, ну условно, дом свечка, и вот постоянно туда-сюда курьеры заносят, потому что есть доход у людей, люди расслабляются. А потом мы начинаем переживать, что у нас физической нагрузки не хватает, что нам нужно в зал идти. Ну, друзья, прогуляйтесь до магазина и обратно. Вот вам уже часть физической нагрузки. Потому что вы так пятую точку возите на машине. Ну, вы хоть что-то, называется, двигать начинаете. Вот какое-то движение начинается. Нет, вот курьеры нам так удобнее. Ну, друзья, не все, что удобно. Если удобно, значит, физическая нагрузка в принципе не нужна. Ну, только чем вам это будет...
2: Ну, почему? В зал можно пойти или, там, не знаю, на поле какое-нибудь поиграть во что-нибудь. Да есть же возможность.
3: Правильно. Мы идем в зал, платим деньги за то, чтобы походить по беговой дорожке, не торопясь, вместо того, чтобы походить по улице. Ну, прогуляйтесь, ну, вот лишнее, да.
2: Кому что, я же ничего не говорю. Ну, вот, во двор вот. Вышел, у нас каток, например, есть, можно в хоккей поиграть или на коньках покататься. Нет, просто если... Мы просто через виток спирали вернулись, видимо, вот к тому, что было в раннесоветские времена.
3: Мы начинаем упрощать. Там, да, как бы были моменты, просто мы должны понимать, что своя кухня тогда не воспринималась как элемент необходимый. Наоборот, отсутствие кухни, это было в логике того, что это более высокий статус. Значимость, это возможность, это удобство.
2: Ну как, ну, если взять, например, фильм «Девчата», давайте вспомним, да, они как там питались. У них в этой комнате, где женщины жили, там тоже кухни, по-моему, не было. Они все вот ходили к главной героине. Они работают, занимаются своим делом, потом приходят в столовую и...
3: Да, да, да.
2: Даже, ну, по-моему, даже деньги не платят. Там, видимо, это там как включалось.
3: Да. Ну, кто-то, условно, дежурный по кухне, вот твой функционал, ты вот этим занимаешься. Угу. То есть, как бы, это нормальная, не в смысле сферы услуг, это был вот нормальный элемент. Соответственно, вот вторая группа, изначально аристократия, ну, там было какое-то... Собственно говоря, разница между населением хотя бы была понятна. То есть люди хотя бы с высшим образованием, условным для того времени, ну, понятно, там семь искусств и прочее уже ушли во времена, но знали языки, какое-то понимание, то есть домашнее образование все равно было. И третья группа – это подражательная элита. Если элита природная, изначально аристократия, она появлялась как люди, которые сделали себя сами, добились, ну, захватил королевство, условно говоря, там создал там еще какой-то момент, победил в войне, был награжден. И его дети и внуки, там правнуки, потомки дальше уже получали право. Они примерно представляли себе, как он, кто он такой. То есть он был герой. А дальше появлялся такая вещь, как этикет. Не знаешь, что делать, действуй по этикету. Замечательное правило, друзья. Не знаете, что делать, действуйте по этикету. Просто вот не как себя вести. Четко, понятно. Это вот программа минимум. Собственно говоря, аристократию, которая часто еще осталась, это и вбивают. То есть ты держишь лицо, не понимаешь ничего, действуй по правилам, ты хотя бы не напортачишь очень сильно. Они делали, они подражали с детства, они воспитывались на примерах, дальше это было встроено в систему, и вот оно, собственно, появилось то, что появилось, ни больше, ни меньше. Далее, собственно, социальные элиты в изменении общества, те люди, которые за счет личных достижений, за счет там, достижений родителей поднимаются наверх, принимают решения, значимые, вкладывают, получают и права, и обязанности. Вот тут ключевое, и права, и обязанности, не рантия. Сейчас аристократия вырвалась за рантье. Здесь мы понимаем, что если ты не разбираешься, не понимаешь, какое-то количество ошибок, ты просто вылетаешь с этого уровня, особенно когда система, вот как у нас сейчас, вот среда, очень жесткая. Среда очень жесткая и не прощает серьезных ошибок, где бы ты ни был. То есть если раньше можно было напортачить, пересидеть, перекинуть ответственность, пойти на повышение, сейчас четко и понятно, ну посмотрите что в новостях, как постоянно кого-то арестовывают, конфискация проводят и прочее. Это не просто так, у нас сейчас мягкая причина идет в этом плане. То есть вот нужно. Поэтому ситуация соответствующая. Третья группа, подражательная. Люди, которые не представляли себе, как себя ведет настоящая элита, не было воспитания вот этого. Они не представляли себе, кого они копируют. Что вот холодность, соответственно, взгляды и модель поведения, это копия с чего-то, и это была копия с копией. Вот богема, та самая, которая у нас считала себя властителями Думы элиты, это, по сути, подражательная элита. Вот копия, вон те, называется, тех, кто чего-то имеет, кто право имеет. И мы получали галантерейший кардинал это сила. То есть мещане во дворянстве, они не понимают сути, почему это поведение. Они видят внешнюю форму и начинают копировать внешнюю форму. Дорого, богато. И мы получаем такое вот рококо, ну, как бы, там, в стиле цыганских баронов называется. Кто, ну, как, кто первый встал, тот красивее всех и оделся. Ну, посмотрите, у нас тут недавно были чудные дела по поводу вот такой вот богемной квартиры. Как она выглядит? Они вот через одну вот такие вот. То есть это отсутствие вкуса, это отсутствие понимания. Это нужно сделать дорого и богато. Вот так. Всего набираем, а эстетика, она в лаконичности, она в красоте линии, в форме. Не нужно много всего. Нужно так, чтобы оно было комфортно. Ты кому чего доказываешь? Вот эти вот рококошные завитушки, вот откуда вы их взяли? Или когда берут какую-нибудь квартиру чуть ли не в панельке в Москве и начинают из нее делать убранство а-ля Версаль. Красиво. Если только занавески отодвинуты, и там видно вот эти вот панельные дома дальше стоящие идут. Вопрос, вы что сделали? Сочетание должно быть окружающего мира и объекта. У вас вот этого нету. Ну, то есть, когда берутся, условно говоря, если мы берем район, который не подразумевает, и внутри начинаем что-то делать, но это уже показатель отсутствия баланса и красоты.
2: Раньше модно было машины таким образом, так сказать, добавлять, тюнинговать. Значит, какие-то монетки, какие-то колпаки, что-то все светится, все.
3: Ну, да.
2: Вроде смешно, там обыкновенный автомобиль российского производства, простенький.
3: Да, поднимается.

0: Нет.
1: Столько-то лет, поменьше, поменьше, поменьше. Все. Вариантов не было. Ты изначально в этом списке, ты понимаешь, что, условно говоря, даны цифры, дано решение, реактор должен быть запущен. Принимается решение, звонок, не можем. Вот это вот, хорошо, самолет вылетает. Пока самолет летел, они запустили его. Ну, замечательно, значит, полетели на награждение. Не запустили бы, абсолютно реальная история называется, полетели бы в другую, называется, по другим направлениям. Ну, там был момент, что, называется, люди, понимающие тонкие моменты, нашли, как это сделать, то есть чуть-чуть, называется, там шаманство практически было. Ну, запустили. И вот такие вот вещи, они не просто так берутся. И когда ты начинаешь подражать этому, не понимая, как оно работает, не понимая, получается, богема, которая пытается внешней, не понимая внутренней формы, которая пытается доказать всем. Но оно так и было. Блеск, яркость. Мы настоящая элита, мы соль земли русской, начинается 22-й год, и вдруг в их чудные головы заносится ветер соответствующий. Ну, занесло, себя вычеркнули из истории России. Да, то, что они сделали до, если оно было художественное, если оно было талантливое, были талантливые вещи, хорошие вещи,
0: Были,
1: они
0: конечно.
1: остались. Они остались частью нашей культуры. Но то, что вы создали после, ничего. Вообще. Вот за последние 4 года ни одного хорошего художественного произведения от убежавших не появилось. Наплевать художественно. Хотя бы хорошую ремесленную поделку сделайте. Нету. Просто нету. Есть вторичность, есть повторы сами себя, попытки чего-то найти, доказать, крики из серии, ну, друзья, вы можете подражать кому угодно, но когда у вас нет искры, когда вы потеряли эту искру Творца, творить не можете. Творца с маленькой буквы. Тогда, соответственно, извините. И мы приходим к очень серьезному вопросу, а что с ними дальше, со всеми этими чудными представлениями в элиты? И тут интересный момент. Регулярно, даже постоянно, сталкиваюсь с двумя взглядами на элиту. Первые рассказывают об элите, вот, исходя из травм 90-х годов.
0: Какого рода психологических?
1: Психологических, вот это вот ментальные, психологические травмы, первичное накопление капиталов, бандитский Петербург, все вот эти вот сериалы про криминал. И вот эта логика банд, вот все элиты живут банды. Ты можешь только родиться, или там, соответственно, войти в семью по крови, там, жениться, далее, или ты должен прислуживать, присмыкаться, и тогда вот есть шанс сделать грязную работу. Да нет. В принципе, не работает это так. Знаешь, положение наверху – это ответственность. Это не только права. Это не самодурство. Вот это нужно понимать. И второй момент, когда туда очень хотят. Просто ну, на примере, вот среди всевозможных концептуалистов, мыслителей и прочее, периодически появляются гениальные идеи. А давайте мы что-нибудь напишем, идеологию для страны, образ будущего, еще что-нибудь. Причем Владимир Владимирович несколько раз говорил в прямом, называется, прямо уже, успокойтесь, не надо, давайте заниматься тем, что надо. Вот не нужно писать идеологию, вот это вот все. Это воспитается, вырастется, создастся само, естественным образом. Нет, давайте напишем, соберемся еще группой, вот мы вот уже подходит, вот просто вот на каких-то вот мероприятиях, давайте вот мы вот сейчас вот соберемся, напишем всей группой и пойдем отнесем вот этот вот труд наверх.
0: А какая у
1: Я
0: нас
1: говорю,
0: национальная идея, да?
1: да-да-да, и вот это, и расскажем им там, что делать. Я говорю, я не хочу. Как? Ну вот это вот. Я говорю, не-не-не, подождите, говорю. Во-первых, я говорю, зачем? Ну, чтобы войти в элиту. Я говорю, я не хочу входить ни в какую элиту. Зачем? Вот это вот смысл, цель. Нет, ну как же это, вот так вот мы вот сделаем. Я говорю, ребят, не получится у вас. Художественный замысел исполнения должен быть соответствующий. Вот вы кого мне перечислили, там нет ни одного, который может сделать что-нибудь красивое, шедевр сделать, мысли. Ну, друзья, как бы, ну, извините, несколько десятилетий работы, я их представляю, как бы, я смотрел, все. Там, если первые годы еще было что-то яркое, необычное, нетривиальное, банальное, сейчас все. Все, что вы напишете, это будет рухнама. Переведен на русский язык, Ctrl-C, Ctrl-V, замените туркмены на русский. Чуть-чуть еще добавите каких-нибудь национальных элементов. Вот что вы сделаете. За все хорошее против всего плохого. А если вы еще соберетесь в группе, Это будет все. Это будет братская могила. Ну как, когда у нас там академики, например, начинают что-нибудь обсуждать.

0: обсуждать. Это очень увлекательное мероприятие, когда они, до них доходит какой-то вопрос, а они все в логике «моя значимость должна быть подчеркнута», это все показать. И вот это вот начинается обсуждение ни о чем. Годами могут обсуждать какую-то вот ерунду. У каждого же свое мнение, каждый же великий. Каждому же надо встать. Я говорю, ребят, идите. С миром пишите туда. Образ будущего, идеологию, что угодно пишите. Хотите в элиту? Идите в элиту. Я обычно, ну как бы, это называется по-другому, куда вы придете, но вы можете идти в элиту. Вот это вот непонимание сложности, непонимание происходящего, что права и ответственность всегда есть. Плюс, если, ладно, еще время очень и очень спокойное, как были предыдущие 30 лет в мире. И тогда, собственно говоря, можно было без каких-либо прав куда-то вылазить, когда воровать начинались на уровне начальника ЖЭКа, то есть вот это все тут поднималось. А сейчас по-другому. Сейчас условия жесткие. Сейчас система, которая очень четко смотрит, кто ты, чего, но она автоматизирована. Но если вы привлекаете внимание, соответственно, ваши доходы и расходы начинают сравнивать. Если вы берете задания и не выполняете их, все. Если вы во что-то влезли, в какие-то проекты, затронули какие-то метки, по вам тут же начинает собираться автоматически папка. Но вы туда влезть должны, задеть. Поэтому, когда говорят, вот вы лите, ну, ребят, вспоминайте 30-е годы, 40-е годы, 20-е годы советской власти, не лезли наверх, не понимая последствий. Потому что ты четко понимаешь, ты сейчас получаешь назначение, ты гордо, условно, год ходишь генералом, а потом, да, потом все. Да. А потом, да, тебя спрашивают, и все. И ты ничего не скажешь, потому что задачи сверхамбициозные стоят. Сейчас жесткости такой нету. Но откровенное, сколько сейчас людей, которые привыкли в предыдущие там, десятилетия, дошли до должностей и прочее, ничего не имея, кроме социального интеллекта. И сейчас их просто выкидывает система. Потому что они не справляются с простейшими задачами. А времени переложить ответственность на других уже не хватает. С них спрашивают.
1: Продолжим. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!

0: Стратегия и власть.
1: Продолжаем разговор. Политолог, экономист, геостратег Андрей Школьников в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. А почему нельзя вот сейчас опять, давайте сделаем новую аристократию, они будут передавать с поколения в поколение накопленные знания, будут о нас заботиться, когда на их плечах будет вот эта тяжеленная ноша?
2: Да, это следующий, называется, анекдот по поводу, зачем нужна. У нас все проблемы в России, потому что у нас нет аристократии. Посмотрите, как это было здорово в веке в 19-м, 18-м. Но, друзья, в те времена у людей верхних, называется, сословий, был доступ к образованию, остальных не было. И было понятно, за счет чего они, собственно говоря, получают лучше. Сейчас что? Давайте остальным обрежем доступ к образованию, а будем учить только этих? Нет, спасибо. Как мы знаем, у талантливых людей рождаются обычные дети, у обычных людей рождаются талантливые дети, и гениальные называются. И вот Евгеника не работает на уровне, вот как бы, как не пытаются. Соответственно, давайте они будут чем-то воспитываться. Ну, друзья, система массового образования замечательно работает и позволяет подниматься людям, умным, талантливым, вне зависимости от, соответственно, происхождения. У нас, да, есть фантазии по поводу, там, на уровне фантастики, что будущее, там, аристократические, всевозможные, там, боярские вот эти вот рода. Но посмотрите, за счет чего они? Они за счет магии. Есть магия, которая делает аристократа более значимым, чем простой человек. Все понятно, четко, вот разница называется. А если нету? Посмотрите, как у нас выглядят мажоры. Давайте системно поставим мажора. И тогда мы будем, у нас в России будет нормально, если мы, как на Западе, тоже будем воспитывать свою аристократию. Дорогие друзья, идите с миром, с такими чудными, гениальными идеями. Просто вот сразу. По одной простой причине. 17-й год, февраль, был именно таким. В попытке, называется, олигархии получить максимум власти. Довели, называется, вот это вот. После этого долго и октябрем, и последующие годы вот вытаскивались вот туда, куда нырнули. Поскольку там страна, на самом деле, уже к середине 17-го года начала разваливаться, трещать по швам. Потому что вот олигархат победил. Вот рванули, захотели. Во что выродилась аристократия, можем посмотреть. Когда нет конкуренции, когда, извините, массово нет образования, да, но когда оно есть, давайте лучшие пусть будут. Должна ли быть преемственность?
1: Нет, подождите, династии-то все-таки есть?
2: Например, преемственность,
1: Михалкова, там, я не знаю, например.
2: Правильно. А давайте посмотрим, сколько из вот этих вот династий, так называемых, какой процент получился. Мы вот обычный процент и получим. Несколько процентов, а все остальное что-то мимо. В принципе, люди не про бизнес, не про чего. Люди про то, чтобы получать привилегии, данные от рождения, ничего не делать и быть рантье. А дайте еще и должность. Вот к этому рантье получения дайте еще и должность. С какой радости? Да, если, понимаю, там люди, да, вклад. Какой вклад вот эти люди могут делать в развитие общества? Сопоставим он. Ладно, если они делают вот то, что они вот воспитаны, им передали традиции. Как традиции передают, мы видим. Можем посмотреть в Европе, как традиции передают. В Британии что передают? Тут не надо дело Эпштейна было. Вот передают традиции. Вон на что оно. Посмотрите, называется, там четко аристократия, там по крови, наследование. Даже если они не от титулов, они все равно несколько поколений. И во что это все вылилось? Куда это все девается?
1: Не, ну, есть удачные примеры все-таки.
2: Да, так эти удачные примеры и в обществе, где нет сословий, нормально проявляют себя.
1: Ну, в принципе, да.
2: Эти люди и так конкуренты, эти люди не боятся конкуренции, удачные примеры. Тот же Михалков, он конкуренция-то, он в советские времена, там конкуренция была не сословная. Там четко было понятно, там как, ну, мы понимаем, что люди талантливые.
1: Да, что он, теория, что брат, что папа.
2: Да, что теория вероятности дала результат. Но далее начинаем смотреть. Другой пример. Советская эпоха. Гайдар. Да, не по крови. Мы помним Аркадия. Угу. Соответственно... Дальше,
1: Тимур,
2: дальше.
1: Тимур второй тоже, да. Кстати говоря, талантливый.
2: Но уже, да, но уже послабже. Ну, плюс там как бы, там вопрос же не крови, вопрос воспитания, угу. Генетики. Дальше, соответственно, получаем Егора Тимурыча, а дальше получаем полное, называется, четвертое поколение по Ибн Хальдуну. Угу. Вот это. И что? Периодически у нас тут рассказывают, да господи, куда мы смотрим? Вон, возьмем всю нашу чудную богему. Там через одного вот либеральную, люди из номенклатуры советской, наследники, елки-палки. Патриотизм был передан просто вот в воспитании, а получилось что-то не то. Может, консерватория где-то не на... Нет, потому что каждый человек, он индивидуален, он самостоятелен. Вы его воспитываете, но воспитывать не только вы. Вот вы до 10 лет семья закладывает, объясняет, а потом попадает в общество и начинает преломлять себе общественное настроение. И преломили. И мы получили эту советскую чудную интеллигенцию, которая радостно аплодировала уничтожение своей страны. Выходили на митинги, дальше мы поняли богему, которая искренне считала, что у них есть право критиковать государство, общество, все что угодно, а им должны платить деньги, потому что они говорят правду. Мы сказали: ребята, ваш вклад. Вы разрушители, вы не созидатели, вы не создаете ничего хорошего. Вы требуете себе, а эффекта нет. Поэтому, извините, как бы путь наверх – это в первую очередь ответственность. И сейчас, когда мы начинаем говорить о там, аристократии и прочее, должна быть аристократия, аристократия по духу. Передача по духу. Есть условный хороший принцип. Ну, например, вот монастыри на Афоне. Там наследование монастыря, братья, имущественное. Вот весь этот комплекс, который есть. Если есть братья монастыря, ей это все переходит. Никаких личных переходов про собственность. Вот, вот просто пока вот есть вот структура, вот, оно все переходит. Да, когда последний монах умирает, если не осталось никого, это переходит к другому монастырю. Собственно говоря, так мы потеряли русские скиты, потому что советская власть не позволяла направлять туда монахов, собственно говоря, и когда последний помер, и вот до сих пор вернуть не можем эти скиты, которые вот есть. Соответственно, по духу это не означает по крови. И что у нас сейчас очень хорошо, что дало нам СВО? Ну, вообще, на самом деле, государство, ну, единственный способ в истории человечества, который мы знаем, чтобы элиты не вырождались. Но поскольку ну, мы все инстинктивно пытаемся дать детям то, чего нам самим не хватало. Если нам не хватало многого, мы даем больше. Мы не понимаем, нам хочется. Это естественное человеческое отношение. И чтобы элита не возрождалась, должна быть Спарта.
1: То есть дети... со скалы сбрасываются?
2: Нет. Ну, давайте, давайте исторические анекдоты, да, не смотреть. Нет, ну, на самом деле, не только Спарта, практически вся Греция того периода. Гражданин – это владение земли, это защита. Воин, дети элиты должны участвовать в жизни общества, должны воевать. Если общество воюет, дети элиты воюют.
1: Тут это у нас был, нас дворян записывали в полки при рождении, а потом они
2: да,
1: все...
2: Да, записывали, да.
1: Они шли, ну, я не знаю, все не все, но большинство...
2: А потом наверное... при, соответственно, да, так, такое было. Петр такую систему и вводил. А потом Екатерина немножко отменила. И служба перестала быть обязательной. Вот с этого и началось, кстати, очень серьезное такое... Усиленно началось вырождение. Потому что оказалось, просто можно существовать как рантье. Получать деньги, ничего не делая. Не служить. Вот нам нужно возрождать служение. Условно говоря, ты получаешь, зарабатываешь, живешь, пока ты служишь родине, в разных вариантах. То у тебя может быть своя компания крупная, большая, ты работаешь. Но как только ты уходишь, передать по наследству может далеко не все. Ну, адекватные люди прекрасно понимают, что сложность управления большой компанией – это и договоренность, и связи, и необходимые навыки. Детям не все передашь. Дети могут вообще не про бизнес. У нас вот проблема у многих, вот, которые еще в 90-е годы сделали состояние, вот, и сейчас они уходить начинают семейные эти корпорации, нулевые годы сделали состояние. Дети, в принципе, не про бизнес. Там единицы готовы заниматься, подхватывать. Но они выросли в других условиях, они не рвутся. Плюс, давайте так, планка дико высоко задрана. Их родители, сделавшие вот это все сами, причем не олигархи, которые это еще наприватизировали, а именно сделавшие с эти вот состояния крупные, они очень, ну, серьезно работали. И подняться на такой уровень тяжело, как бы тебя ни воспитывали. Это и пробы, и ошибки, и множество других, и у тебя должна быть предрасположенность. И дети это понимают, и родители понимают, что не потянут. Поэтому вот есть какой-то уровень. То есть у человека есть уровень, условно говоря, активов, который он сможет удержать. В рамках вот общества не сделать ошибок. Это же очень легко получить состояние и начать пытаться его, ну, проедаешь, надо как-то его увеличить, влезть в какой-нибудь проект и потерять все. Еще должен им остаться, еще и, называется, сесть при этом. Потому что чутья нету, понимания нету, знаний нету.
1: Ну и что, закон нарушать? У нас по закону наследуют люди имущество родителей.
2: Пусть наследуют. Просто люди, которые все это сделали сами, они в какой-то момент понимают, что дети потянут, а что нет. Сейчас очень, кстати, интересная волна идет. Создание небольших, ну условно небольших, бизнесов под детей с четким пониманием, что они это вытянут. Фонды, там какие-то капиталы пытаются создавать, условия. Четко понимают, что вот есть вот этот уровень, они потянут, а выше нет. Что, условно говоря, вот на этом уровне человек должен соответствовать, чтобы он в любой момент там, мог перейти на позицию там замминистра, а то и министра, потом вернуться обратно в бизнес, дело, потом зайти в какие-нибудь проекты, еще какие-то моменты. Но это уровень. Угу. И понимание и людей, и социального капитала. А если этого нету, ты не выдержишь в этой ситуации.
1: Ну, то есть, подождите, я хочу понять, как это работает. То есть, вот, предположим, ушел человек, который это все создал, огромное.
2: Как выглядит, эти крупные семейные, там, условно, там, кластеры, компании, империи и прочее?
1: Кланы.
2: Кланы – это много родни. У нас такого нет воспитания. Плюс у нас все-таки равенство уровня образования и прочее. И съедят. Есть человек-основатель. У него есть много бизнесов, которыми он владеет. Есть бизнесы, где он, например, миноритарный акционер, его младшие партнеры ими владеют, там, где он мажоритарный акционер, младший партнер. То есть вот эта вся система через соглашение, договоренности, через совместные проекты, вот это громадное. Она не всегда видна, но она завязана на нем. Если он уходит, многие вещи начинают рушиться. Эти уходят в свободное плавание, он уже не может содержать поддержки, соответственно, это отпадает. Это не запускается, потому что здесь нужно пройти, договориться, обсудить вот этот вот там рынок, как-то поделить, а с наследниками не договариваться. Это все резко сжимается. И это все понятно, то есть очень завязано на человеке.
1: И так, такие и люди государству сейчас... это невыгодно, и что делает государство?
2: Нет, почему? Если оно управляется, если оно платится налоги, условно говоря, делается, налоги хорошо делаются, идет развитие проще, государству нормально. Угу. Переход государству в руки не понять кого очень невыгоден. И такой человек четко понимает, что вот этот громадный актив нужно отдать. Продать государству, зафиксировать, передать кому-то еще в управление. Проблема в том, что людей такого же уровня управляющих, они все примерно одного возраста. Вот эта вот смена, она идет. Им уже ничего особо не интересно, плюс еще напряжение от СВО, от обязательств, там какие-то моменты тоже накладываются. И сейчас-то все будет плавно переходить какие-то активы под государство, что-то оставляться, оставлять будут что-то передавать, просто потому что управленческий потолок, он четко понятен. Ну, ты прекрасно понимаешь потенциал, общался с такими людьми, вот говорят, вот я бы здесь делал, а сын, например, я знаю, понимаю, что его съедят здесь. Я бы порвал всех. Вот быстро, четко, вот просто. Но я понимаю, я, говорит, ребенку оставлю, я его всю жизнь готовил. Называется, со школы учил, показывал, возил с собой, то есть там он работал на предприятиях, он это все вроде по знаниям, он знает, но не хватает этой вот агрессии, вот то, что есть. И это не у одного человека в разных словах, но было. Просто не потянут. Очень бы хотелось, но вот что делать с этим? Начинают фонды создавать, прописывая, условно говоря, да. Ну, это как бы калька западных фондов, что, например, прописывается в уставе, что могут претендовать только люди вот там по крови, такое-то родство, такие-то вещи, то есть, условно, там, племянник может, например, там, его дети, а пасынки, например, нет. Там еще какой-то такой вот момент. Ну, дальше гарантируется то, что такое-то вот образование там любое в любой точке мира, сколько хочешь, например, любая одна жилплощадь в любой точке мира, но только одна. Это продается, деньги в фонд, новое приобретается, пожалуйста. Там еще какие-то такие вот вещи, то есть, хочешь жить рантье, да, вот, есть. Хочешь работать и прочее, тоже тебе поддержка. Но это же тоже не просто так. Это же сложно. А в условиях изменения, в условиях того, что, ну, какие были капиталы в свое время вывезены из царской России в начале 20 века? Громаднейшие. Где они все? Сгорели в банках гиперинфляции. Там громадные были суммы, которые даже вплоть до царской семьи, они вывозили вклады на свое имя в этих банках. Сгорело. Да, есть вещи, которые там остались, но многие вещи просто вот, ну, вот вложения, когда это не металлические золото, там это отдельный вопрос, что оно там делает и как оно. Но вот это вот все исчезло. Да, можно вывести, можно сделать. И далее возникает вопрос, как нам быть вот с этим? По духу. Если бы не было СВО, у нас бы сейчас вовсю появлялась бы вот эта самая попытка создания аристократии. Как появлялась номенклатура. Собственно, когда в конце 30-х годов, там 36-37 год, запускался маховик репрессий, это была попытка как раз партийной номенклатуры укрепить свою власть, убрать риски для себя. Они конкурентов выжидать начали.
1: То есть вот те, кто по духу, они убирали, да?
2: Или они как? Вовсю, да. То есть там именно жесткие шли меры. Потом это все было повернуто обратно. И тех, кто громче всех требовал, собственно, их потом и почистили. Дальше была Великая Отечественная война, и номенклатуры не было. Но в начале 50-х годов номенклатура расцвела. Когда Иосиф Виссарионович стал уже не настолько сильно держать рычаги власти, плюс, когда его не стало, тем более там все. То есть вот появилась та самая партийная номенклатура, которая начала заниматься аристократизацией. С попытками передать по наследству, подтянуть, сделать привилегии для своих. Закрытый контур. Вот если бы у нас не было СВО, у нас бы это бы сейчас и происходило. У нас бы во власть тянули людей, четко понимая, ну да, он не потянет, ну давай назначим его генералом, несколько лет он там проработает, может что-то получится, нет, ну, соответственно, уйдет там в отставку. Или пересидит, потом обратно вернется, ну пока вот можно. А сейчас становится по-другому. Сейчас ответственность появляется. Да, ты можешь быть назначен, ну, откройте, посмотрите, что у нас сейчас делается. Постоянно новости взяли, посадили, конфисковали и прочее. Как раз берут же не просто случайных людей, они могут рассказать что угодно. Но люди перестали справляться с задачами государства. Люди начали очень серьезно косячить, не вытягивать. И вот это начинает всплывать. Если ты работаешь, приносишь пользу не конкретным чиновникам, с которыми ты договорился, а государству, если в этих процессах и люди понимают, что тяжело, у тебя появляется бронь. Плюс, если ты еще и законы исполняешь, чтишь уголовный кодекс, ну, друзья, как бы, а его надо чтить. И вопросов-то нету. Но ответственность. Много людей просто вылетает из системы, потому что они ни к ней не приспособлены. И то, что идет сейчас смена элит, она очень замечательно идет. В очередной раз скажу, у нас сейчас вот новая элита, когда вот 70 плюс, кто у нас сейчас руководство, будут уходить в силу возраста и прочее. То есть, ну, они бы уже ушли, если бы не СВО. Давайте так понимать четко. То есть, как бы, ну, не хочется всю жизнь заниматься одним и тем же. То есть, как бы, и когда можно уже... Нет. Это будут люди, первая группа, это будут резервисты 45-50. Это первые выпуски школ губернаторов с опытом, с управлением. Кто не выгорел, кто хочет. Потому что там много людей просто уже устало, выгорело. Но тяжело. Когда рассказывают, как это происходит, что просто выспаться не получается, потому что постоянно тревоги, постоянно дергают, тебе не дали поспать, а днем у тебя сплошные совещания идут, всего этого, ты вырываешься, тебя все время должен быть на связи, то есть, ну, вот эта вот ситуация, то есть, все-таки и соответствующие условия. Вторая группа, это те, кто как раз вот близкое окружение, наследники, тех, кому сейчас 70, не дети, там детей-то практически нету. А это, условно говоря, люди, которые из близкого окружения.
1: Двоюродные,
2: двоюродные племянники, мужья дочерей, племянниц. То есть вот такое вот. Дети друзей, то есть люди вроде своего круга, с которыми общение, но которые тянут. Условно говоря, ты не сына отправляешь, ты вот этому помогаешь. Ну потому что он вот справится, не потому что у тебя свои интересы. Ты просто понимаешь, что не заработаешь на то, чтобы правнуки жили легко. Ты можешь это все заработать, отложить, но дети твои все потеряют уже. Даже не внуки, дети уже все пропустят. Какие-нибудь проекты полезут. Что-нибудь делать начнут от ума великого, приумножить решить, доказать кому-то чего-то. Вот это вот, ну, ты не свои мозги не поставишь. Свой опыт ошибок, свои не при... А если их нет, то да, ты можешь объяснить, как делать, но пока человек сам не наделал ошибок, не набился, не понял стоимость всего этого, не понял, что все уставы пишутся кровью, ты будешь, собственно говоря, искренне думать, что все можно исправить. Ты цену не понимаешь.
1: Значит, получается, что элит-то нету.
2: Нету и не будет. Нет, есть люди сейчас текущие, но идет смена, вторая группа, это которые вот, которых они вытянули, поставили, просто вот, ну, как есть, вот из того, что есть. А третья группа, это будут дерзкие полковники. Молодые генералы и полковники, прошедшие СВО, герои, патриоты, которые... Причем, как правило, это все-таки будут люди по линии больше спецслужб идти, и там ну, немножко другой подход, не только армейская, это спецслужбы, генштаб, то есть вот такой вот момент, которые будут перекинуты потом на народное хозяйство несколько лет. Вот кто из них первый прошел опыт героя, стал. Второй прошел опыт как хозяйственника, образование получил, научил, проявился, показал себя. Вот они тоже пойдут. И вот, вот три группы, собственно говоря, и будут наши элиты на ближайшие лет 20. Вот из них будут формироваться. И это намного лучше, чем могло бы быть. Когда мне говорят, что давайте вот нам нужна элита по крови, говорю, нет. Вот то, что у нас сейчас появляются, это все люди, которые так или иначе прошли через СВО или, как это было раньше, фронтовики и труженики тыла, с управленцами, у которых есть шанс, у которых есть возможности. И это здорово. Это на порядок лучше, чем вся та элита, которую мы наблюдаем сейчас в других странах. Мы можем посмотреть на Европу, на Америку, на другие страны. Там этого нет. Там они не проходили через трудности, не проходили через победу. А у нас будет очередное поколение победителей, как было поколение Великой Отечественной войны, которые сами прошли, сами добились. И когда после окончания Великой Отечественной войны у нас в разы быстрее подняли экономику на уровень надовоенный, это был подвиг. Это был подвиг не меньше, чем подвиг на поле брани, поэтому на поле боя. Поэтому это не так и плохо. Вот пусть они поднимаются, пусть лучшие из них становятся элиты. Ну а лет через 30 будем смотреть, какое будет следующее поколение. То есть те, которые сейчас детский сад. И это здорово, это другое поколение. Когда у меня дочь пошла в 5 лет в пилотке вот солдатской со звездочкой вместо панамки. И это нормально. И понимая это, и окружающие смотрят. Это здорово.
1: Спасибо, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег. Был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. А через 16 лет в космос. В 61-м году. Спасибо.

0: нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
1: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
1: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
1: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
1: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
1: Тотальное безумие абсолютно.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Душанбе 5 утра, в Петропавловске, Камчатском полдень. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. СМИ сообщают об обстановке в Армузе после обмена ударами Ирана и США. Шествие бессмертного полка пройдут в Австралии в День Победы. Стало известно, граждане какой страны чаще всего приезжают в Россию. Подробности далее. Представленный в апреле проект резолюции Совбеза ООН от России и КНР по Ближнему Востоку по-прежнему на столе. Об этом заявили в российском постпредстве при Всемирной организации. Там также отметили, что дипломатические переговоры по Ирану важно оградить от любых провокаций, включая воинственную риторику и силовые акции. Подчеркивается, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование обострения на Ближнем Востоке. Кроме того, Москва также поддерживает соответствующие начинания Пакистана и рассчитывает, что их посреднические усилия приведут к искомому результату. Ситуация в Армузском проливе после обмена ударами с военными США нормализовалась, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Ранее военное командование Ирана заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на это, атаковав американские корабли. В свою очередь, в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что они нанесли удары по иранским военным объектам, якобы ответственным за нападение на американские силы. Там также ранее заявили, что перехватили иранские ракеты, БПЛА и катера, якобы атаковавшие американские корабли в Армузе. Кроме того, по информации президента США Дональда Трампа, иранские солдаты, которые якобы атаковали эсминцы, полностью уничтожены. При этом Трамп утверждает, что режим прекращения огня остается в силе. Германия перерождается в нечто очень опасное для России. Берлин начал отрицать геноцид советского народа. Об этом заявил постпред России при АПСЭ Дмитрий Полянский. Дипломат рассказал о недавней ситуации на площадке АПСЭ. Там его немецкая коллега заявила, что не было никакого единого советского народа, не было и никакого геноцида. И все это якобы лишь политическая конструкция Кремля и попытка прикрыть действия России на Украине. По словам дипломата, этот момент показывает, что Германия уже не та, какой мы привыкли ее воспринимать после Второй мировой войны. Шествия бессмертного полка пройдут сразу в нескольких городах Австралии в День Победы. В Мельбурне запланирован также мотопробег. Об этом рассказал посол России в Австралии Михаил Петраков. Он также сообщил, что в Сиднее 9 мая состоится традиционный митинг шествия бессмертного полка, возложение венков и цветов к мемориальной табличке в честь советских воинов. Помимо этого запланирован торжественный прием в Генконсульстве и открытие фотовыставки Национального центра исторической памяти при президенте России «Без срока давности геноцид Совет». Советского народа.